0: Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. С нашей студией на прямой связи председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, слушатели.
0: Центральный банк призвал наши российские банки, которые кредиты предпринимателям выдавали, поддержать бизнесменов, которые понесли убытки на фоне атак ВСУ на логистические центры наших маркетплейсов. И у меня, когда я читаю такие новости, родился вопрос, в принципе, насколько устойчивы вот в таких экстраординарных условиях наши платформы. Какой есть запас прочности, когда мы, с одной стороны, вроде бы как потребители видим, да, что в наших маркетплейсах товары есть, а по факту как? То есть как между собой увязать вот это маркетплейс, который существует в цифровой среде, и маркетплейс, который на земле сталкивается с определенными трудностями?
1: Ну, современные маркетплейсы, как оказалось внезапно, не такие уж и цифровые, давайте так скажем, да, то есть, да, гораздо меньше магазинов со всей их инфраструктурой. Все-таки пункт выдачи заказов резко отличается от обычного магазина. Ну, как таковой. Организационно, там, пункт выдачи заказов – это обычный склад, на котором сидит два человека или один человек и выдает заказы. Магазин, все-таки мы с вами помним, это кассовые аппараты, бла-бла, там бесконечное количество чего есть. И самое главное, нерасчетная история складов, что на них хранить, что людям покупать. А здесь все под заказ, поэтому все в целом достаточно по-другому. Тем не менее, оказалось, что цифровые платформы вполне себе под влияние внешних обстоятельств попадают. И мало того, что... То есть, как бы природные... Понятно, катаклизмы, понятно, еще какие-то. А вот то, что сейчас происходит с Wildberries, это, конечно, история для размышления. Да? Почему? Потому что дело-то не в Wildberries. Wildberries, собственно говоря, ну, ни у меня лично, ни у моих знакомых, ни у кого не вызывает. Ну, сервис и сервис, да? А вот то, что там пострадали десятки тысяч продавцов, которые могут уйти с рынка. Продавцы брали кредиты. Это значит, пострадают мелкие банки, крупные-то перетопчутся. Да? То есть, такая принцип домино-цепочка. Да? И не очень понятно, как вообще приступать к спасению. Да? Ну, то есть, вы сейчас можете задать вопрос. Да? Ну, это был август 98 года, когда государство, например, отказалось спасать коммерческие банки. И мы получили вот все, что мы получили, благодаря тому, что государство на тот момент было неопытным игроком и позволило развиться вот этому падающим домино костяшкам, да, то есть один банк потянул второй, предприятия разорились, и там, если кто помнит август 98 года, это было фантастично, надо отдать должное. На пустом месте. Вот у всех была ангина, а мы с вами прям в морг и заехали, наша экономика. А сейчас любопытная история. Я бы обратил внимание чуть-чуть на другое. Обратите внимание, Центральный банк рекомендует. У меня в анамнезе больше 20 лет работы в банковской системе. Центральный банк – достаточно жесткая структура. Слово «рекомендует» это рекомендательный сервис, знаете, совет. Uh-huh. Центральный банк советует. Но дело в том, что как банкир могу вам сказать следующее. Когда банки создают резервы под кредиты, да, то есть, ну, например, да, соответственно, если я выдал 1 000 000 рублей там, пункту ПВЗ, например, да, и там произошло какое-то ЧП, и мне нужно просто изменить даже договор, пролонгировать, у меня сразу резервирование, я сразу должен с капитала изъять денежку. Вот ЦБ мог, например, сказать, что по всем кредитам ПВЗ, да, он устанавливает нормативы ЦБ, не дядюшка, у нас нет советов, понимаете, у нас даже в реальной жизни налоговая может что-то советовать, да, то есть потом разберемся, да, то есть хотя она у нас жесткая. А вот Центральный банк – это очень четкая структура, это деньги. Он мог выступить с позиции, давайте мы пока в качестве помощи установим следующую историю. Я гарантирую, то есть по предъявлению, там, ну, допустим, до года отсрочки, там же даже не оговорено ни сроки отсрочек, да, то есть, ну, а я вам расскажу, как это все будет. Я банкир, ко мне приходит жертва ПВЗ и говорит, вот у меня надо продлить. Ну, ЦБ рекомендует. Я говорю, ну, давайте я продлю тебе на один день. Нет же ничего, да? И в этом плане ЦБ, с одной стороны, поступил маркетингово красиво. То есть, он сейчас первое ведомство, которое пошло навстречу пострадавшим. Вот первое ведомство, да? Но вот я могу сказать, как вот банкир с 20-летним стажем, ну, так у меня есть такая история, то есть, вот такая как-то... Помимо того, что советником был, но вот банкиром я был. Конечно, не какие-то банки для пиара поддержат эту историю, да, то есть ЦБ будет настаивать, но еще раз говорю, юридически это ни к чему не обязывающая бумажка банкам. То есть на самом деле, по факту, никаких послаблений пока для компаний нет, это все на усмотрение банков, а мы с вами знаем. Средние банки, ну, допустим, Сбер, справится, да, то есть крупняк ВТБ тоже справится, да, а вот мелкие банки, у которых еще есть некоторое количество, для них сумма 10, 20, 30 миллионов рублей достаточно существенно, изъятая из капитала, изъятая из оборота, поэтому я, честно говоря, пиарно поставил бы пиарщикам Центрального банка 5, чтобы они теперь везде будут говорить, что они, видите, пошли навстречу. Никто глубоко сильно в этом копаться не будет. То примерно только банкиры понимают, действующие или бывшие, что на самом деле это просто Филькина грамота. Еще раз, она ни к чему не обязывает банки. Это очень важная история. Да? Вот. А более того, Центральный банк, там же не говорится ни о чем. Еще раз повторю. Они будут менять там нормативы, как действовали, так и действуют. Как были санкции, то есть Центральный банк всегда наказывал банки за пролонгацию, за продление сроков кредитов, за изменение каких-то и так далее и тому подобное. Поэтому здесь это такой, знаете, паллиативная история. Уважаемые банкиры, возьмите на себя риски на ваше доброе усмотрение. Хотя на самом деле Центральный банк должен был бы выступить, что, ну, например, по кредитам там Wildberries, да, то есть не требуется каких-то там, то есть изменений нормативов. То есть не надо менять, продлевайте, но пусть по ним именно останется там норматив там 0,75, например. Ну, какие там зависимости были, там много разных нюансов. То есть, ну, в общем-то, то есть, грубо говоря, история мне как бы... То есть она понятная, что, наконец, то есть, собственно говоря, нужно как-то помогать, потому что если все это бросить, то дальше пойдет цепочка. А там люди что-то покупали, там сгорел товар наполовину, неизвестно сколько, никто же не говорит, но там, ну, давайте, гипотетически, половина товара сгорела магазинного, а половина товара сгорела, которые должны были к нам с вами приехать. Тоже надо как-то гасить, да? Никто не знает, как с этим поступать. Кто будет с долгами разбираться? Ну вот, пока ЦБ выступил в таком виде, непривычном для себя роли спасителя, но вот как эксперт могу сказать, что такой спаситель пока такой, знаете, как это, гомеопатический. Вот, знаете, то есть больной, либо мы ему дадим таблеточку, там, вот, он съест, ну, выздоровеет, хорошо, нет, ну, ничего страшного.
0: А что мешает в таком случае? Это именно те риски, о которых вы говорите? Что помешало вот в конкретном случае? Мне просто реально интересно разобраться. Центральному банку выпустить официальное постановление, что, мол, банки, давайте вот так-то, так-то, так-то, так-то.
1: Но не без рекомендаций.
0: Да.
1: Это слово рекомендации здесь еще раз для банкиров, это все очень просто. Если ты... Рекомендация – это на твое усмотрение, а так как она еще будет ухудшать твои нормативы, а зачем тебе это надо? Да? То есть никто не заставляет. Я думаю, что идет большая борьба между, ну, во-первых, кто даст денег в Wildberries, дадут ли вообще, да? То есть, ну, потому что там по разным оценкам идет цифра там, 500 миллиардов, 800 миллиардов, точных цифр никто не говорит. Как будут возмещать? Я думаю, на этом месте, знаете, как вот все хотят спасти, знаете, вот как тонет человек, да, и вот стоит 100 человек, говорит, а давайте его спасать, давайте доплывем до него. Он говорит, не-не-не, не надо плыть, давайте доползем, давайте бросим ему круг, да. Но пока не договорятся, ничего не делается. Вот, условно говоря, ЦБ сымитировал помощь. Я думаю, что сейчас начнется такая же примерно имитация со стороны Минфина, со стороны налоговой, что типа, ну вот, а давайте, если что, мы будем. Но еще раз повторюсь, есть законы, которые для того, чтобы их отменить, нужны в одних случаях постановление правительства, в других случаях законодательство Государственной Думы, а в третьих случаях достаточно, например, инструкции Центрального банка. Вот нормативы – это полная, вот полная зона Центрального банка. Он вполне мог выступить с конкретными решениями, но я думаю, так как не принята глобальная история, давайте ее так прям назовем, спасать или не спасать. Ну, например, а спасать, а что, там есть ВТБ, пусть ВТБ дает деньги. Ну, если честно, да, то есть это тоже позиция, вот еще раз повторюсь, тоже позиция. Поэтому здесь я думаю, что мы с вами сейчас будем наблюдать, вот как мы наблюдали Wildberries развод мужа и жены, да, с последующим поглощением, странноватым достаточно, да. Вот также сейчас вот ситуация неординарная, и мы видим, как сталкиваются явно какие-то интересы подкожные там прямо вот как-то где-то, да, то есть вот, и суммы большие. Я думаю, что ВТБ ни в коей мере не будет рад финансировать это за свой счет, хотя может, его прибыль позволяет по году это делать, но это, по сути, отдать всю годовую прибыль. Поэтому я думаю, ВТБ будет идти, пусть Минфин даст денег, Минфин будет говорить, а мы здесь при чем, пусть ЦБ прокредитует ВТБ какими-то льготными историями, вот. А ЦБ будет говорить, а я что здесь, я все сделал. Ну вот, условно говоря, ЦБ первым, так знаете, как-то вступил в эту историю сбивания такого народного гнева. Хотя, еще раз повторюсь, на мой взгляд, практической какой-то веры, то есть сейчас все предприниматели бросятся в банки, а банки будут говорить, рекомендация – это не... Нам не позволяют нормативы. Да? То есть, ну, например, там в чем смысл, чтобы понятно было? Если нормативы ухудшаются благодаря кредиту, там центральный банк может отзывать лицензию. Может, там меняются условия кредитов, которые банк тоже берет. Банки же тоже берут кредиты. В зависимости от каких-то историй, объемно уменьшился капитал, нельзя привлечь столько-то или выдать столько-то. Поэтому банки этому не рады. Им нужны четкие инструкции по тому, что в результате ухудшения качества кредитов, оно, естественно, ухудшается, у них капитал не уменьшается, тогда они будут работать. А если вот прямо именно, я посмотрю, я даже специально, я, знаете, как обычно иногда бывает, что СМИ немножечко, ну, не досматривают то, что пишут, потому что скучные тексты Центрального банка. Я специально дошел до вот текста именно то, что Центральный банк издал. Вот там вот прям такой рекомендательный сервис, советую. Знаете, вот я, это вообще удивительная история. Обычно Центральный банк, знаете, как уведомляю, что отозвал лицензию, да, уведомляю, что банк нарушает историю, наказали, да, ну или так далее, и тому подобное, да. А здесь рекомендация, это вообще ни о чем.
0: Но при этом, даже если с точки зрения государства, то у нас наготове закон о платформенной экономике. Мы там говорим, как это будем все хорошо,
1: Есть такое, да.
0: хорошо, красиво развивать, синхронизировать с правилами стран Евразэс. И тут же параллельно у нас вот один из важных элементов этой платформенной экономики как будто бы находится на пороге чего-то не очень хорошего.
1: Есть такой инструмент, который был очень моден у нас сперва. Он даже внедряли его. И Сбер его внедрял, везде всем рассказывал. Агиля. Агайл. Я по-немецки больше читаю. Это такой, знаете, свободная разработка. То есть реагируем. Вот у нас закон о цифровой платформенной экономике. Он такой, знаете, его вроде бы как бы даже как бы уже обкашляли все, да, то есть, и вдруг вспомнили, что есть Евразэс у нас, да, то есть ЕАЭС, наша европейская, а там все не так просто. Там надо согласовывать с коллегами, да, потому что у нас же таможня, у нас же есть условия наши, есть условия там. И, кстати, одна из самых тонких вещей, которые сейчас вот у Wildberries, например, есть, там, когда пытаются перескочить с остатками из Wildberries в другие банки, выясняется, что у разных платформенных банков, например, и вообще у банков, разные требования к документам. И там требуют происхождения товаров, и деньги даже не дают пользоваться. То есть я там сталкивался уже, там достаточно большой. Я чуть-чуть участвую в торгово-промышленной палате, и там к нам бизнесмены приходят, и там очень много фантастических историй, когда переводят деньги из Wildberries банка, ну, в любой другой, давайте не будем называть банки, а тебе говорят, происхождение товаров какое? Ну, приносят те документы, которые есть, которые Wildberries устраивали, да? А коммерческие банки не устраивают. Поэтому у людей, вот сколько времени прошло, у них распечатаны десятки, сотни миллионов рублей, то есть они лежат на счетах, но пользоваться им не дают. То есть там хватает. И это все платформенная экономика. Потому что как только мы с вами не стандартизировались, но такие же платформы, да, еще очень важно, наши цифровые платформы работают в некотором роде в странах Евразэса, да, то есть они работают в Армении, я не знаю, где у нас Wildberries открыл, по-моему, и в Казахстане где-то у нас там, и Яндекс, по-моему, присутствует частично. То есть там везде есть история, да, причем мы с вами понимаем, мы любим, чтобы по-нашему было, а на той стороне тоже любят, чтобы было по-ихнему, надо как-то договариваться. И вот эта новость, о которой вы сейчас говорите, это следствие, мы вдруг вспомнили, что принять-то мы можем закон, да, то есть мы молодцы, мы там все написали, что нам надо, да, но немножечко забыли, что мы в этом пространстве не одиноки, а уже жизнь наша с вами убедила, что партнеры важны. Да, то есть, более того, чем партнеры от вас больше зависимы, а мы, то есть, там, то тем они более сговорчивы. Да? А мир настолько сейчас резок, что прям можно себе легко представить, что завтра там, ну, я не могу сказать, ну, страна X, наша дружественная, да, входящая в Евразэс, да, то есть не будем называть никого, просто, допустим, закроет границу. Да? То есть, ну, почему нет? Поэтому чем партнеры более зависимы, тем лучше. Поэтому надо договариваться, нужно делать единую таможню, единые какие-то структуры, запускать какие-то процессы, чтобы было сложно отменить. Поэтому вот такие вот истории. Да, они, знаете как, я думаю, что идет естественный процесс, конечно, честно говоря, потому что сам по себе закон, я об этом регулярно говорю, у нас нет основы. У нас нет цифрового кодекса, так называемого. У нас нет понятийного аппарата самого начального. Знаете, вот как-то вот есть там, допустим, Гражданский кодекс открыли, там есть какие-то начальные условия. Что такое убийство, что, ну, уголовный кодекс, что такое убийство, что такое мошенничество, есть определение, да? А у нас нет вот этого цифрового кодекса, нет понятийного аппарата. Поэтому мы принимаем цифровую платформу, закон, когда у нас ничего не известно вообще, собственно говоря, о том, что в основе лежит. Я просто приведу пример характерный, да? То есть это то, что поисковик, поисковая система, термин, ну, просто термин, слушайте, термины. Для суда же это очень важно, для судей. Вот термин поисковой системы был определен, знаете, где? В законе о забвении. Ну, когда принимали закон о забвении, депутаты стали писать, что из поисковика, с радостью тогда, там старая история, что им показалось, что это же был аналог европейского закона, им показалось, что можно из поисковиков удалить все плохие упоминания о себе, Ну и когда писали, начали писать, что вот если про депутата такого-то, я сейчас утрирую совсем, написали, что он негодяй, нет доказательств, то давайте в поисковике сотрем. А законодательство, оно очень простое, оно везде как бы кросс-ссылочками идет. Такое, там никогда не было ссылочек, но принцип тот же такой же. Да? То есть вот если ты употребил термин какой-то, ты должен где-то там, статья такая-то, это такое-то, определение такое, а его нет. И у нас там получилось, знаете, как закон о забвении, который определяет, что из поисковой системы надо удалять, а при этом еще пришлось писать определение этого поисковика. То есть у нас вот так все раскидано. Так вот, собственно говоря, когда мы принимаем закон, к чему я веду, а мы все поднимаемся с вами, да, у нас закон о цифровых платформах несколько выше, чем закон о электронных магазинах, например. Закон об электронных магазинах, наверное, это чуть выше, чем там закон там, о блогерах. Да? Ну, не выше, а сложнее. Да? Вот. И поэтому мы уже где-то там наверху, у нас уже закон про искусственный интеллект принимается. Извините, пожалуйста, да, про его методики, про нейронные сети, про обучение. А знаете как, а в основе нет ничего.
0: Основы пирамиды нет, да?
1: Как дерево, знаете, вот которое пересадили, там есть такая история в дендрариях, да, когда в деревья же вылетают, почему? Их высаживают, у них корневая система, она очень такая, когда их пересаживают несколько раз, она очень коротенькая, и они и вылетают. У нас нет корневой системы. Вот, перейти к простому, скучному такому, знаете, работе по созданию цифрового кодекса и начать с понятийного аппарата никто, видимо, не желает, поэтому вот мы сейчас бьемся, и мы внезапно вспоминаем, что нам нужно еще, оказывается, ну, вот у нас есть цифровые платформы наши, но надо учитывать, что еще зарубежные цифровые платформы. Там, простите, AliExpress к нам возит по 2 миллиона посылок в день. На каких-то условиях, да? При этом, да, я хочу добавить, это же тоже цифровая платформа, она же здесь присутствует, но она регулируется очень странными законами. Попробуйте обратно туда что-то отправить в Китай. Я, вот, вы удивитесь, да? То есть к нам они привозят все, посмотрите на ассортимент, и не задавайте вопросов, где сертификат качества, где сертификат, если это школьная форма здоровья, да, там и так далее. Там этого ничего нет. Вы просто покупаете, вам привозят какие-нибудь кроссовки по 900 рублей, да, а то, что они развалятся или они из токсичного материала сделаны, это никого не волнует. А попробуйте обратно запихнуть, и вы удивитесь, я вас уверяю, когда китайцы вам скажут, мы вас очень любим. Нам нравится продавать в Россию 2 миллиона посылок в день. Это хорошо. Мы даже выставили модель, они по Алиэкспрессу, ни разу не было сбоя с платежами, ни разу не было. Рублями, запрещенными, санкции. Вперед. Ехали поезда, летали самолеты через Почту России, выстроены коммуникации. Обратите внимание, у всех маркетов, цифровых платформ есть кусок доставки из-за рубежа. Это Алиэкспресс. Все выстроено. Но попробуйте обратно продать, вот мы с вами там будем из дерева вырезать ложки, да, то есть попробуем продать ложки в Китай. Я вас уверяю, мы там где-то по пути сдохнем, да, то есть мы потратим год на сертификацию и так далее и тому подобное. Поэтому и вот это все, оно сейчас никак не отражено в законе о цифровых платформах, потому что когда его принимали, сам вот текущий закон, то, о чем говорит Григорьев, что надо там, Григоренко, по-моему, говорит, да, то есть что поправить, да, извините. А там
0: только история была про то, что... Решетников говорит, не Григоренко.
1: Ой, Решетников, простите, господи, тут у нас просто это у меня где-то от социализации госуслуг еще эффекты в голове не осел. Что типа в госуслугах может появиться мессенджер. У меня Макс и госуслуги, у меня в голове, знаете, так бум-бум-бум до сих пор бегает. Да, решетник. Вот, поэтому здесь история, она сложная, да, потому что вроде бы есть закон, есть цифровые платформы, но он принимался тогда, когда только его запустили депутаты, их было три, нужно было так в спешке все делали, потому что депутаты давили, правительство давило. И это Минековская история, да, и она была для того, чтобы как-то цифровые платформы, цель была этого закона, ограничить, да, то есть как-то вот аппетиты цифровых платформ, но выяснилось, что есть цифровые платформы, которые ограничивать нельзя, и их просто в законе убрали, там, например, банки убрали, да, то есть у нас по объему банки это сейчас покруче, чем любые цифровые платформы, да, поэтому у нас остались в основном только маркетплейсы там, вот чисто такие, да, причем если они банкам принадлежат, они как бы маркетплейсы отдельно, банки отдельно. Вот как это такая вот история.
0: Говоря как раз о синхронизации, прежде чем осуществлять вот этот процесс, о котором говорит Решетников, правильным и единственно возможным является создание этого цифрового кодекса. А в таком случае в чьи это компетенции и полномочия входят? Этим должна группа депутатов заняться, Минцифры. Кто за это ответственен, в принципе?
1: Ой, слушайте, тут, конечно, я бы на базе Минцифры собрал бы всех представителей индустрии, да, то есть, потому что мы первые интересанты в этой истории. И все-таки попробовал хоть раз с нами поговорить. Ну, знаете, как бы вот, коллеги, а давайте вы что-то напишете. Понимаете, когда медицинские протоколы пишут строители, Это всегда странновато, да? То есть мне всегда было интересно посмотреть, кто написал закон о цифровой платформе, кто писал закон о блогерах, да? Да, мы когда начнем писать, мы будем писать, что мы начнем с простого. Солнце на востоке, да, заходит на западе, да? А депутаты же говорят, я девочка, я хочу платье, да? Я хочу, чтобы вот они здесь делали что-то. Я им говорю, коллеги, так не работает. Это когда был закон о приземлении. Помните, был такой совершенно сумасшедший закон? Страстный такой, эмоциональный, что они все должны открыть здесь предприятие. А если нет, то мы их накажем. Я говорю, коллеги, мы не можем выпороть море, да? Мы не можем, чтобы солнце было назад. А знаете, что мне ответили депутаты? Они говорят, Герман Сергеевич, вы такой хороший, вы такой заботливый. Но вы знаете, мы законодательная отрасль, да? То есть мы приняли закон, и пусть теперь исполнители мучаются. Вот поэтому это у нас такая, знаете, она со временем уходит, да? То есть раньше было веселее лет 10 назад. Еще, то есть депутаты все-таки сейчас стремятся принимать законы, которые все-таки исполнимы. Вот. Но в целом некоторое небрежение присутствует. И, конечно, самое главное небрежение, наверное, то, что индустрия как таковая, если привлекается, то в очень каком-то ограниченном, и давайте, знаете, так скажем, согласовательном порядке. Да? То есть мы, то есть, по идее, должно быть как? Мы пишем то, что мы можем, да, то есть, ну, если вы там хотите отрегулировать цифровую платформу, мы же тоже, в принципе, понимаем, о чем идет речь. Да? Мы же не просим, чтобы каждой цифровой платформе Минфин давал по 10 миллиардов беспроцентно на 10 лет и потом прощал. Нет такой истории. У нас есть какой-то свой набор. Но мы костяк-то понимаем, который, как мы живем. Да? Вот вам депутаты с тем костяком, ну, как на дорогах. Да? То есть можно захотеть там ездить 300 км в час, но просто ты физически 300 км в час не проедешь, например. Да? То есть ну, просто физически это невозможно. Мы говорим, это невозможно. Вот поэтому, конечно, было бы идеально, если бы это делал Минцифра, сам по себе. На самом деле к Минцифру с точки зрения профессионализма особых претензий нет. Нужно Минцифру просто запускать процесс, который займет несколько лет. А мы не любим несколько лет. Нам ордена депутатам нужны сегодня. Это хочу сказать. И министру тоже, кстати. Вот запускали этот процесс, он долгий, несколько лет. Там надо сперва действительно понятийный аппарат, потом... Ну, посмотри, там, можно писать, лесной кодекс, морской кодекс. У нас есть же там какие-то все эти примеры, там нет ничего такого нового. Юристы займутся делом, в конце концов, вместо того, чтобы там придумывать какие-то ереси, да, то есть вот, и трактовки любопытные. Вот. Поэтому это, конечно, делать надо на базе Минцифры. Идеально вообще бы, конечно, чтобы это делал там, ну, допустим, и на платформе, чтобы было не только как известные наши с вами игроки рынка, которые с государственным участием, их несколько есть, да, то есть, а были, в общем-то, игроки рынки, которые практикуют, да, и тогда, наверное, на выходе что-то получится. Напомню, что Европа для того, чтобы посадить Павла Дурова, она приняла, она не для этого приняла, но у нее же там есть цифровой кодекс, называется цифровой акт, Digital Act. Они потратили 5 лет. Я просто так на всякий случай, да. И теперь спокойненько на основании этого Digital Act Павел Дуров, там сейчас у него дело возбуждено, все сидят, все довольны.
0: Да, кстати, про Павла Дурова внесен в реестр террористов-экстремистов. Мы тут тоже
1: Я
0: формальности
1: все
0: все
1: время надо
0: соблюдаем.
1: где-то себе привыкать, да. Я прошу прощения, я еще пока не адаптировался.
0: Вот, говоря как раз, хочу так перед перерывом тоже затравочку сделать, завершая тему с маркетплейсами. В каком случае мы будем какие-то совместные документы подписывать с партнерами, как международное сотрудничество в области маркетплейсов реализуется, но это мы уже после будем на эту тему разговаривать. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, в эфире «Радио Спутник». Не переключайтесь.
2: Клименко советует.

0: Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапрет на входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Клименко советует.
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов. Всех еще раз приветствую. С нами на прямой связи председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, еще раз добрый вечер.
2: Еще раз добрый вечер.
1: Давайте продолжим разговаривать про маркетплейс. У меня вот еще как раз последний вопрос оставался с этим связанный по поводу того, как будет происходить взаимодействие с другими нашими участниками рынка. И по аналогии с тем, что мы имеем сейчас в офлайн-торговле, то есть вырабатывается там какая-то единая нормативно-правовая база, например, в части ограничения комиссий на маркетплейсах там, с налоговыми моментами, и это все приведется в итоге к единому знаменателю. Или как-то по-другому это будет работать?
2: Там... Две основные проблемы, на мой взгляд, это условно-персональные данные как-то, так или иначе, да, то есть это сейчас такой фетиш, я к нему как бы, знаете, мне не очень нравится эта история, слишком уж прям, то есть тут я могу, знаете, как есть параноики, которые говорят вообще, вернемся в деревню Агафьи Лыковой и вообще ничего не хотим, да. Вот я все-таки сторонник того, что чем открытие поток данных, тем мы можем эффективнее помогать людям.

0: с персданными. Тут же рядом стоит Роскомнадзор со штрафами, и вперед поехали. Это первая часть. Вторая часть – это разнообразные схематозы по таможне. Да? То есть, собственно говоря, когда уже товар здесь, то в целом все достаточно отлажено. Налоговая инспекция ко всем этим историям умеет с ними работать. Более того, цифра, она достаточно открытая, понятная. Злоупотребление поменьше, чем в реальном секторе экономики. Тем не менее, схематозы по ввозу тех или иных видов товара через там, Киргизию, опять же, через Армению, через Казахстан, они все имеют место быть. Да? То есть, вот, и с ними тоже надо бороться. Но там нарываемся на то, что у каждой страны свои традиции. То есть, ну, например, у Казахстана то, что мы сейчас вот наблюдаем у нас, да, у них это давно, потому что страна достаточно большая, население разбросано очень сильно, они без вот всей этой почтовой истории плохо выживают. Ну, условно говоря, сетей супермаркетов у них мало, но всегда была развита своя определенная электронная коммерция со своими лоббистами, со своими категориями. И там вот на этом месте бьются, то есть на шлюзах. Знаете, шлюзы надо, чтобы они перетоки, нужно выровнять. Вот, где-то хотя бы на каком-то кусочке. И там с каждой из стран у нас возникают... У нас добавляются политические терки. Давайте про Армению поговорим, да? Которые, например, так как мы не... Допустим, мы говорим, что у вас абрикосы по тем или иным причинам плохие, да? Вот они говорят, а тогда мы по цифровым платформам с вами сотрудничать не будем, да? То есть, ну, например, я сейчас я утрирую максимально, да? То есть, вот, но это была история по таможенному кодексу, когда мы его вводили. Это, у нас тоже были истории стыковочные проблемы. Поэтому, я думаю, это две самые большие проблемы. Все остальное, так или иначе, там есть, конечно, разнообразная история. Мы можем с вами получить в стране Евразес сертификат на качество продукции. Он теоретически действует везде. Были злоупотребления по БАДам, были злоупотребления по продуктам питания. Но сейчас они потихонечку Росздравнадзором приводятся в норму. Да? То есть, и таких как-то там, ну, наверное, все решается, но какие-то есть проблемы. Поэтому... Мне кажется, вот две истории. Чисто цифровая – это персданная, и чисто юридическая – это таможенная пошлина и протоколы их взыскания. Как ввозится товар.
1: Угу.
0: Помимо самого товара, еще его еще привозят. Завозить его можно через разные страны, таможенный пункт. То есть, в общем, там хватает приключений, которые... Они как-то работают. Вот. Их надо просто отрегулировать так, чтобы это все не сломалось. То есть, у нас есть такое, знаете, хобби – у нас как бы все заработало, мы говорим, о, оно заработало, а теперь давайте доить. Да? То есть мы говорим, дайте подождем, чуть-чуть подождем. То есть вот Америка до сих пор, сколько лет у них это живет, у них большие льготы по электронной коммерции тут у нас, а давайте подоим. Да? То есть, вот, и вот у нас как бы вот... Поэтому это такая сложная история, где бьются копья, но это бьются копья в одной стороне, это условные на Роскомнадзоре, и Государственная Дума, кто озабочен этими историями. А по таможенным пошлинам – таможня и причастные типа Минэки со всеми вот этими странами. Плюс у нас есть Евразийская комиссия. Вот. Плюс у нас еще, хочу напомнить, у нас действует еще СНГ, существует в каком-то виде. То есть юридически оно существует. Плюс у нас существует Единое государство России и Беларусь, где Сергей Юрьевич Глазев у нас руководитель. Вот. И это все надо как-то смешать в одном месте, и чтобы на выходе получились какие-то законы, которые бы действовали везде и более-менее работали. Это, я могу сказать, нетривиальная задача.
1: Еще одна большая тема, которую хотел бы обсудить, которая лично у меня вызывает много вопросов, не знаю, опасений, недавний случай, когда россиянина в Нижнем Тагиле арестовали за донаты в виде звезд в мессенджере Telegram по делу о финансировании терроризма. Значит, общая сумма переводов 1148 рублей 29 копеек. Меня здесь беспокоит следующее. Каналы в Телеграм, а у нас еще очень многие люди продолжают пользоваться Телеграмом, несмотря на всем нам известные события. Обычно они, какие-то из них анонимные, какие-то из них, даже если они входят в соответствующий реестр, свои публикации не подписывают, что я являюсь счастливым обладателем пометки «террорист-экстремист». В таком случае лучше вообще никому не отправлять платные реакции в социальных сетях сейчас.
0: Слушайте, вопрос... На 5. Да? То есть давайте мы вспомним экстремистскую мету, да? Которая нам как бы... Она экстремистская. У меня третья незаконченная юридическая. Она меня каждый раз бунтует. Да? То есть мета признана экстремистской. Откуда вообще все вот эти разногласия пошли? Но прямо на суде перед вынесением приговора прокурор спросил... Это все, что у нас есть юридического. Прокурор спросил у судьи, а может ли гражданин России пользоваться экстремистской метой? А судья ответил, да, может. То есть Роскомнадзор блокирует, запрещена реклама, и вообще, при этом вроде бы пользоваться можно. да, хотя вроде бы экстремистская, да, по идее мы своим посещением этой экстремистской

0: повышаем ей популярность, денег не даем, но как бы, наверное, способствуем. Тем не менее, у нас есть такая странное юридическое образование. С Телеграмом что у нас есть? Давайте скажем честно, да, то есть я бы, то есть у меня у самого там платный аккаунт, я бы не продлевал сейчас платный аккаунт, вот если прямо сейчас это пришлось сделать, он у меня заканчивается где-то в следующем, либо в конце этого года, либо я бы прямо сейчас до разъяснений не продлевал, потому что если Дуров экстремист и террорист, признан он, да, то это значит, он является бенефициаром Телеграма. Это значит, что любые платежи при покупке звезд даже, да, то есть это, по сути, мы его поддерживаем. Да, поэтому здесь можно ожидать всего чего угодно. Но тот случай, о котором вы говорили, он про другое на самом деле. Да? То есть это просто упали. Звездами тоже можно донатить. Да? То есть именно на поддержку. Да? То есть давайте так. То давайте разделим две истории. Да? История, когда вы покупаете сервисы Телеграма, которые сами по себе могут оказаться тоже экстремистским. Если... Тут как трактовать? Мы пока как протрактует этот суд, мы не знаем. Да? То есть вот просто не знаем. Да? Хотя я не удивлюсь, если суд протрактует именно вот с этой точки зрения, что если Павел владелец Телеграма, то, соответственно, мы, платя что-то Телеграма, мы его поддерживаем. А, но это про Павла, да? А вот тот случай, который привели вы, он действительно всех взбаламутил, потому что он упал на те же дрожжи. Это рядом тематика, да? Но это про то, что он звездочки перечислил, их можно переводить в Телеграме, какому-то экстремистскому каналу,
1: А владельцу
0: видимо.
1: канала, соответственно.
0: Да, владелец канала, который экстремист, видимо. То есть это как бы можно деньгами, а можно же поддерживать разными историями. Мы все время забываем, не только деньги, да, может имущество, еще что-то, их можно упоминать, хотя их нельзя упоминать. Поэтому мы сейчас с вами живем в некоторой юридической турбулентности. Разъяснений как таковых пока нет, потому что мне кажется, что Дурова признавали экстремистом очень быстро в силу там определенных политических, возможно, историй. Вот. И мы с вами сейчас сидим в ожидании. Я жду, когда либо произойдет какой-нибудь прецедент юридический, да, то есть когда кто-то из следователей в Москве или, ну, скорее всего, в регионе не предъявит за звездочку, например, да, или еще за что-то, и на суде уже не выяснится та история, которая на самом деле должна быть как-то принята. Хотя не прецедентное право, но если судья там скажет, это нормально, ну, значит, будет нормально. Но еще раз повторюсь, вот прямо сейчас я советую тем, кто размещает рекламу, ну, ее можно в любой момент снять, хотя Telegram сейчас является одной из хороших рекламных площадок больших, Максу до нее пока далеко, до Telegram по объемам. Вот. Но я призываю всех готовиться к тому, что вероятность того, что он повторит судьбу экстремистского Фейсбука высока, а по Фейсбуку мы видим, что пользоваться им как бы можно, а вот рекламу размещать там нельзя. Вот. Поэтому, соответственно, будущее, вот оно примерно такое.
1: А если, в принципе, отойти от мессенджера Телеграма и затронуть тему донатов? Вот я последний раз донатил кому-то в интернете лет 8 назад, когда стрим по любимой игре смотрел, там 200 рублей закинул человеку. Это я понимаю, одна история. Но если вдруг этого человека со временем признают террористом, и, возможно, это произойдет там через месяц после того, как я ему денег направил, это все-таки будет как бы история, что закон обратной силы не имеет, или все-таки тоже возможны нюансы?
0: Насколько я читал подобные дела, речь все-таки идет попасть в этот промежуток времени. В прошлое пока еще не ходили. Но это было бы очень странно, если бы пошли бы в прошлое. У нас у всех много-много разных историй. Люди по-разному меняются, да, то есть, вот, условно говоря, здесь я там был военным, потом банкиром, потом чиновником, потом сейчас опять бизнесменом, да, то есть, и в какой стадии я там где-то что-то нарушу, никто не знает. А на текущий момент все дела, которые я видел, все-таки они попадали по времени на то, что было уже принято решение об экстремизме либо о чем-то, да? Вот. А тут главное учитывать то, что мы не всегда знаем. То есть тут, как бы, знаете, тут увиливают банки слегка, да? Тут юридически-то, конечно, как я могу поддержать проплатить платеж, если это экстремистская организация, у нас банки не имеют права принимать деньги на эти счета, да, то есть, соответственно, здесь надо как-то хитро извернуться через криптули, да, то есть, ну, в данном случае вот звезды Telegram, которые аналог денег все-таки имеют, хождение, их даже можно как-то, по-моему, вывести. Кто-то их скупает и выводит там деньги в кэш. Поэтому здесь надо, ну, просто аккуратно, и мне кажется, что если у людей есть вопросы, и ничего не случится, если вы подождете несколько месяцев, пока не прояснится обстановка. Да? То есть для звездочек, для платных аккаунтов, кстати, Вот у меня платный аккаунт есть, да, то есть вот я сижу и думаю, вот сейчас придет напоминалка, что надо продлевать, а буду ли я продлевать? Вот я, наверное, подожду, честно говоря, какое-то время, пока не будут разъяснительные истории.
1: Президент России Владимир Путин, в выпуске новостей тоже могли слышать, по поводу использования искусственного интеллекта в развитии общественного транспорта. Высказался, поручил, соответственно, активно использовать эти возможности, поскольку они могут кардинально повысить эффективность. В каких конкретно сферах? Это составление расписания, это беспилотные системы, это какие-то, я не знаю, проектирование маршрутов с помощью... Какой спектр применения у технологии?
0: Потрясающе. Владимир Владимирович проводил заседание Госсовета в Улан-Удэ по видеосвязи. Там как раз это заседание Госсовета было посвящено общественному транспорту. И мне безумно нравится, что Владимир Владимирович понимает и четко формулирует задачи. И это каждая отрасль. Вообще, по идее, конечно же, можно вообще подняться наверх и сказать, в каждой отрасли нужно внедрять искусственный интеллект. Другая история заключается в том, что почему выделен именно общественный транспорт? Общественный транспорт – это государственная история. Очень мало частных компаний, там, которые содержат автобусы, но это должны произойти какие-то там удивительные совпадения. Да? То есть, ну, есть маршрутки вроде бы частные, да? Но основная масса транспорта все-таки общественного – это государство. Так или иначе. Города, городские бюджеты, региональные бюджеты, федеральные бюджеты. И понятно, что чиновники не являются... Ну, для них это затраты, непонятная история – непонятно, как работает. Вообще мы подозрительные люди, они нас не любят. Да? То есть, давайте так скажем честно. Да? Москва нас любит, надо отдать должное. И мы всегда, нам нравится в Москве, что у нас автобусы подъезжают, мы видим, когда они подъезжают. Мы видим, когда там платежи разные развиваются. Москва там улыбками что-то. Но регионы, конечно, выглядят в этом плане пессимистично. Вот. И поэтому Владимир Владимирович их пинает, потому что все-таки, давайте скажем, государственная история – не будет команды, да, то есть не пнешь, не полетит. Поэтому здесь четко поставлена история. Я думаю, что если было бы совещание по финансам, Владимир Владимирович не так бы акцентировал внимание, потому что финансисты, там же есть прямой интерес, внедрили искусственный интеллект и еще больше кредитов населению надавали. Вот, поэтому там есть четкая корреляция между снижением затрат и увеличением доходности. Общественный транспорт – не очевидная история, потому что, да, улучшение расписания, естественно, да, то есть улучшение расписания, прогнозы, транспорта, управления по общественным транспортом. В Москве, кстати, ЦОДД, Центр Организации Общественного Движения, как-то у них там называется, да?
1: Дорожного движения. Сюда, там.
0: Ощущение, что мы с вами попали в огромнейший активный дата-центр с экранами, с мониторами, и там, в общем-то, все это решается. Там, на самом деле, прогнозируются все эти пробки, и я москвич, могу сказать, что, конечно, пробки раздражают, но в сравнении с тем, как это было не, там, 5-7 лет назад, 8 лет назад в Москве стало можно ездить, что в общем-то, неплохо достаточно, я бы сказал. Да? Вот, поэтому общественный транспорт – это важная история, особенно интеграционная. Да? Когда ты выходишь, едешь, и тебе железяка говорит, там, заплатите там, 50 рублей, и у вас будет сквозной проезд в течение часа, там, вы пешочком 5 минут идете до метро, проезжаете две остановочки, выходите, садитесь в автобус, ну и так далее. Да? То есть там есть много разных историй. Это все без современных средств автоматизации невозможно. А где есть средства автоматизации, там, безусловно, есть искусственный интеллект. Поэтому здесь только вот прям двумя руками за, а особенно внедрение именно там, где это, ну вот, знаете, как бы, скажем, насильственно. Сами все чиновники делать ничего не будут.
1: И наряду с этим процессом нам необходимы, я так понимаю, еще и центры обработки данных, о которых говорят и в Госдуме. Антон Горелкин, в частности, об этом написал в своих соцсетях, о том, что правительству необходимо стимулировать спрос на российские решения путем в том числе и господдержки и строительства дата-центров. Где их можно разместить, учитывая, что у нас там в отдельных регионах есть еще и проблемы с электричеством, а такие вещи потребляют его достаточно прилично?
0: Ну, надо майнинг запретить окончательно, то есть, в общем-то, его не поддерживать, потому что это затраты электричества идут. А если так совсем серьезно говорить, то да, сейчас появился более интересный потребитель электричества, более эффективный потребитель, потому что что делает майнинг, мы с вами точно не знаем, да, то есть он превращает электричество в непонятно что, а при этом в том же Иркутске от этого страдают, у них дешевое электричество, и вот там расплодилось этих негодяев какое-то количество. Вот, но при этом искусственный интеллект требует, знаете, как многие говорят, вот неожиданно искусственный интеллект споткнулся о физический мир, да, то есть, а это очень просто, это электричество, это стоит доставка этого электричества, то есть можно там, например, вырабатывать электричество, это же у нас в результате тепло идет, там есть атомные станции строим, это время занимает, да, солнечное электричество там вроде бы тоже растет, но не так быстро, как развивается искусственный интеллект, а у нас там мы с вами что-нибудь поискали в чате GPT или в Алисе, да, бабах, сожгли дерево, например, да, вот, поэтому строить надо, прогнозы на развитие, они, знаете, как вот очень напоминают Клондайк, да, то есть, ну, все говорят, вот там гора, там из-за этого память в цене растет, хотя еще ничего не построили, да, то есть, говорят, там будет построено, там будет огромное, Маск выведет миллионы спутников, серверов в небо, да, там тоже дата-центры в небе будут. То есть ощущение, что мы с вами попали в какой-то такой, знаете, вариант сказки Незнайка на Луне, я бы сказал, да. Вот. Хотя в данном случае впервые, наверное, это может даже реалистично. Может быть, это будет не миллион, может быть, это будет там сотня тысяч, но тем не менее очевидно, что куда-то все это идет. У нас, в отличие от, ну, представьте себе, какие дата-центры, то есть они производят тепло очень много, поэтому у того же Гугла, например, есть баржи, когда они плывут в воде, и водой остывает. Это тысячи серверов, которые на этой барже находятся. А у нас есть с вами вечная мерзлота. У нас с вами есть Мурманск, простите. У нас есть там Северный морской путь. Там можно строить все, что угодно. Есть Кольская атомная, да, то есть, где электричество тоже много, и можно развивать. А другой вопрос, можно ли будет обеспечить? Я слышал много этих историй, что давайте дата-центр строить прямо на Северном полюсе, где похолоднее. Там другой вопрос, как его доставлять. Там же нужно кабеля проложить. Да? Про кабеля мы с вами все примерно знаем в современное время. Их там взрывают и что-то с ними делают. Вот. Но в целом надо признать, что сама по себе индустрия IT понимает, что ей надо. И тут не трудно сказать, к чему призывает депутат Горелкин, да, потому что вот как экономика построена, да, то есть, вот условно говоря, у нас в свое время было достаточно большое количество льгот для айтишников. И мы развивались, и никому не мешает. Потом сейчас льготы убрали, мы немножечко притормозили. По-моему, по этому году или по прошлому, по первому полугодию выручка сектора IT упала. Вот. И не потому, что мы там требуем себе льготы, а потому что, ну вот, я даже не очень понимаю, зачем государству налоги с нас, не такие деньги, но это создает некоторый геморрой. Вот. Поэтому я думаю, что в целом депутат Горелкин, давайте так, сформулировал, что мы тоже в тренде. Но еще раз повторюсь, это не от нас зависит. Нас не надо призывать строить дата-центр. Да? Мы строим их, когда нам надо. Да? Нам надо. Но кто-то же должен выделить место, кто-то должен подвести кабеля. Ну, инфраструктура должна быть. Нельзя же просто взять и построить в Антарктиде и там вот эти тысячи километров сами кладите кабеля. Так не работает модель. Все-таки государство должно построить дороги, а вокруг дорог уже строятся компании, магазины, которые потом платят налоги. Государство в долгую получает отдачу. Только государство может так инвестировать.
1: Очень любопытное заявление от финансового директора компании Cloudflare по поводу интернет-трафика. О том, что через 5 лет, уже через 5 лет, та доля контента в интернете, которую генерируют люди, будет сравнима с ошибкой округления. В таком случае, в текущем виде интернет, как мы его знаем, он уже уходит в прошлое.
0: Ну, давайте так скажем. Значит, для меня было в свое время потрясением, когда я был молодым, да, что все, что написало человечество, может поместиться на флешку. Текст. Но тут пришло видео, пришло аудио, там уже объемы стали совершенно другими. Вот. Нас ждет впереди, и даже сейчас, то, что создает человек, в общем-то, уже там, роботы пишут больше текстов, чем человек создал. Да, то есть, в большом счете. Хотя мы исправно приносим свои мысли в разные социальные сети, но в том объеме, в котором, если мы говорим про трафик, я хочу заметить, он говорит про трафик, не про произведенный контент. Видите, видео может весить 300 килобайт, если вы в Телеграме смотрите или в Максе, может весить 200 мегабайт, если вы смотрите на телевизоре просто дома, может весить пару гигабайт, если вы смотрите 4К, да, а может там весить и 5 раз больше, если у вас огромное расширение. Поэтому, учитывая, что нас ждет трафик колоссальный от роботов, трафик колоссальный от беспилотных автомобилей, я не уверен, что там прям будет прям ошибка округления, но если мы примем за утверждение, что через 5 лет, да и сейчас, честно говоря, уже думаю, где-то рядом, да, через 5 лет большинство трафика создаваемого будет создаваться роботами для роботов, то это будет справедливое утверждение. Да, действительно. Но еще раз, по поводу ошибки округления сомневаюсь. То есть все-таки мы с вами профессионально можем гадить в интернет, да, то есть выделять в него свои мысли, да, то есть и там оно будет, я уверен в этом. То есть вот, но не ошибка округления все-таки.
1: В таком случае, ради чего этот трафик нам нужен? Он просто будет развиваться как часть некой большой модели?
0: Нет, нет, нет.
1: И целеполагание какое у этого?
0: Будет ехать автомобиль, да, то есть он будет сканировать все окружающие. Ему надо убеждаться, где он находится. Там будет поток не с камер, скорее всего, это будет лидар, это будет, скорее всего, радиочастотные волны. Объем будет... Ну, там, условно говоря, каждый автомобиль – это будет 10 камер. Ну, так, если мы так представим. Это все будет падать куда-то на сервера и будут обрабатываться. Мы с вами будем идти, а автомобиль будет уже что-то давать. И вот так вот. И все эти истории, да, ну, например, в Москве 300 тысяч камер. Представьте, какой это камер. Причем, я думаю, что уже не 300 тысяч, их больше. Какой поток идет ежесекундно на сервера, да, то есть их будет больше. Их будет 500 тысяч, потом будет миллион, потом будет два. Поэтому здесь это не трафик, который просто создается. Он, конечно... Это не бесполезный трафик, это трафик на чемпионат мира по футболу, миллионы людей смотрят, они же тоже смотрят, извините, там, это же важная история, контент. Вот. Другой вопрос, что это для людей. А вот производственный трафик роботов, он будет большим. Роботы, которые будут у нас убираться, они будут учиться, они будут передавать контент на обучающие системы, чтобы если один робот обучился, там, не знаю, выкидывать мусор раздельно, да, то тут же все научатся все остальные. Но еще раз, это трафик между... Ну, как у нас телефон. Есть вот у нас телефон. Посмотрите, сколько он у вас жрет трафика, хотя вы ничего не делаете. Обновление программного обеспечения, Telegram что-то поджирает, и все потихонечку, чтобы нам с вами было удобно. Вот что очень важно. Да? То есть он всегда будет знать, что у вас в холодильнике, что у вас со здоровьем, если у вас часики есть, есть у вас что-то еще. Поэтому этот трафик не бесполезный.
1: Да, потом автоматический вызов скорой и то, что мы видели в фантастических фильмах. Благодарю вас за беседу, Герман Сергеевич. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Всем хорошего вечера. Оставайтесь на волне «Радио Спутник».
2: Клименко советует.

Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк. Город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Отражена атака еще 6 беспилотников, летевших на Москву. Число погибших при землетрясении в Колумбии возросло. Инфраструктура Запорожской области готова к запуску пассажирских поездов. Подробности далее. Отражена атака еще 6 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Самары, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Между тем, как информирует ведомство, аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений в районе авиагавани. Возможные корректировки в расписании, статус рейса можно уточнить на онлайн-табло. Япония рассматривает Украину как плацдарм для отработки своих технологий. Об этом заявила Ленте.ру первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Она отметила, что в Китае прогресс по части технического производства феноменальный. Японцы в этом смысле отстают. Кроме того, подчеркнула Журова, Токио вряд ли будет делать что-то для Киева бескорыстно, так как для японцев это возможность заработать. Накануне посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью новости заявил, что сотрудничество японской компании «Террадроны» и украинских фирм, разрабатывающих беспилотники, говорит о наращивании токийской страной и содействии киевскому режиму. Число жертв мощного землетрясения в Колумбии достигло 132 человек. Еще 570 получили ранения, сообщил местный телеканал со ссылкой на новые данные властей. Ранее говорилось о 111 погибших и 87 раненых. По предварительной информации, землетрясение повредило более 1500 зданий, 61 строение полностью разрушено. Повреждены, среди прочего, 18 медучреждений, 52 образовательных учреждения, 18 участков дорог и 7 аэропортов. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне утром. Его эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии, а также в соседних Венесуэле, Эквадоре и Панаме. МАГАТЭ якобы вскоре вывезет ядерный материал из секретного объекта в Сирии после того, как администрация президента США Дональда Трампа достигла взаимопонимания с сирийской и израильской странами, утверждает портал Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников. В 2018 году Израиль рассекретил информацию о том, что в сентябре 2007 года его авиация якобы разбомбила ядерный реактор в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который находился на завершающих стадиях строительства. Осенью прошлого года агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ утверждало, что агентство якобы обнаружило в Сирии следы урана, связанные с созданием провинции Дейр-эз-Зор. Железнодорожная инфраструктура в Запорожской области полностью готова к запуску пассажирского сообщения, заявил в интервью РИА Новости губернатор Евгений Балицкий. По его словам, вся необходимая инфраструктура на вокзалах Мелитополя и Бердянска, а также на других станциях региона, готова к приему и отправке поездов. Власти рассчитывают запустить сообщение, как только позволят меры безопасности. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев. Вы привыкли, наверное, что Генри Тигранович Сардарян в это время по понедельникам в студии, но он в отпуске на две недели, так что не переживайте. И это раз, а во-вторых, это не отменяет, так сказать, интересного, познавательного и полезного эфира. А у нас с нами на прямой связи Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Алексей, салют, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы забыли упомянуть, что все-таки наши эры, 2026 год.
2: Наши, да, совершенно верно. Наши эры, да. Хотя какая она уж наша, так-то положа руку на сердце. Как будто бы она не такая уж и наша, эта эра, нет?
3: Тут мы можем на часик дискуссию философскую развернуть с вами. Наша она, не наша, но все-таки мы пока находимся в нас галактике, Млечный Путь. Наша,
2: Справедливо.
3: наверное, все-таки.
2: Справедливо, хорошо. Да, потому что действительно понятие времени, конечно, космическое в первую очередь, поэтому да, поэтому в этом смысле она точно наша. Так, ну что, давайте тогда к новостям. Ну, это тоже такие новости, как бы, и совсем не новости. Но в очередной раз, я не знаю, юбилейный какой-нибудь, 1054-й юбилейный раз, значит, заявляют, что в окружении Зеленского растет число коррупционных преступлений. Специализированная антикоррупционная прокуратура, мы помним, да, эти на Украине, так сказать, вот эти структуры, созданные американцами, которые должны выявлять коррупцию. Ну вот это...
3: Не совсем американцами, еще и европейцами, но европейцы там играют как бы подчиненную роль, хотя, честно говоря, не очень уверен. Там очень запутанная система, возможно, она именно запутанная и создана, потому что там действуют разные команды от Европейского Союза, от Соединенных Штатов, и они иногда даже конфликтуют внутри. Я думаю, украинцев это очень устраивает.
2: Ну да, ну да. А, значит, вот обвиняют, короче говоря, окружение Зеленского в росте числа коррупционных преступлений. Это Александр Клименко, руководитель вот этой структуры САП. А коррупция на Украине не уменьшается, она остается на том же уровне. Если говорить о топ-коррупции, то она растет, и государство демонстрирует то, что у него нет политической воли бороться с этой коррупцией надлежащим образом. Это обвинение в адрес Зеленского? Как это
3: считать? Ну, давайте так. Всплеск коррупции происходит, как правило, в начале процесса, когда команда приступает, выстраивает коррупционные схемы, договаривается о суммах, финансовых потоках и так далее. И в самом конце, когда, как говорится, воруют все, потому что уже скоро уходят, и напоследок стараются, уже даже не особенно скрываясь, отнюдь не резать косты, да, как принято в крупных корпорациях, а наоборот распихать по карманам как можно больше денег, ценностей и прочих преференций. Здесь я думаю, что мы являемся свидетелями как раз вот этого начала-конца. Но давайте я сразу скажу, что это начало-конца конкретной команды Зеленского. Вы, наверное, обратили внимание, что все чаще, во-первых, их принимают, во-вторых, сам Зеленский очень нервничает. Не зря вот это его хаотическое передвижение по Европейскому Союзу и в Соединенные Штаты. У меня такое впечатление, что человечек, вот он не знает, он вернется из очередного зарубежного вояжа в страну или где-нибудь останется. Вот. Потому что я с таким удивлением потом его наблюдаю там в Киеве. Ну, правда, он часто записывает все свое вот это на фоне хромакея, поэтому не совсем понятно, где он находится. Вот. Но судя по тому, как бодро, помните, как у, по-моему, Жванецкого, да, что уж больно бодро откручивают колеса. Чувствую, не успею, да, с балкона, наблюдая за этим. Вот очень бодро стали принимать, очень бодро стали объявлять подозрения и, соответственно, предъявлять обвинения. Я думаю, да, мы сейчас свидетельствуем начало конца вот этой редакции украинской власти. А дальше будет другая редакция украинской власти, и не факт, что нам понравится вот следующая редакция. Потому что нам грозят Залужным. Это человек, который очень глубоко пустил нацистские корни. Он убежденный нацист. И нам грозят Федоровым, Михаилом, который до недавнего времени был министром обороны. Считается, что это проект больше Соединенных Штатов. Ну, судя по его аффилированности, там с разными карпами, масками и так далее. Вот, действительно похоже на это. То я так понимаю, что предстоит великая битва между Залужным и Федоровым, если выборы на Украине все-таки будут сделаны. И она будет с коррупционной подкладкой, то есть оба будут, в принципе, кидать камнями в команду Зеленского, сваливая на него все то, что произошло с Украиной за последнее время.
2: Да, вали все на меня, значит. Но ведь для этого должно что-то произойти. Ну, потому что кажется, согласитесь со мной или нет, давайте это в качестве вопроса. Должно ли что-то произойти для этой смены, какое-то событие, какая-то точка слома? Потому что сейчас, несмотря на все эти обвинения и на наши с вами разговоры, ну, так сказать, что там? Ничего там у Зеленского как бы не угрожает. рейтинг по-прежнему там остается, какой у него там плюс-минус был. А по Европе гоняет, там с президентами, в том числе там с США, встречается. Как будто бы, так сказать, у него очень устойчивое положение.
3: А вот положение-то как раз неустойчивое, это совершенно очевидно. То, что вы спросили очень точно, задали очень точный вопрос, что должно случиться для того, чтобы Зеленский ушел. Он должен получить личные гарантии безопасности. Угу. Возможно, личные гарантии безопасности для некоторых представителей своего окружения. Вот это именно то, чем занимается сейчас Зеленский. Попутно он думает, считает, что является вправе рассовывать, как я уже сказал, по карманам все, до чего он сейчас может дотянуться. Вот, собственно, его функция сейчас такова. Почему он как бы в безопасности, ну, это иллюзия на самом деле, да очень просто, потому что он взял в подельники очень много европейских, американских акторов. И он считает, что если с ним, не дай бог, что случится, там такое начнется, ну, сами понимаете, да, из швейцарских сейфов вдруг посыпятся разные бумаги. И в этом смысле он даже немножечко прав, потому что, скорее всего, вы помните, вот этот мгновенный акт атаки на НАБУ и САП, который очень не понравился американцам и европейцам со стороны претарианцев Зеленского, который как начался быстро, так и закончился быстро. Я думаю, что целью было не остановить работу этих ведомств, а скопировать либо изъять серверы, которые, в принципе, там были. Понятно, что все эти материалы все равно уходили и в Брюссель, и в Вашингтон, но получить огромный объем компрометирующей информации и на демократов в Соединенных Штатах, и на европейцев в Брюсселе, Зеленский это, собственно, и сделал. А потом, вы помните, да, ничего не произошло, потом тишина. Вот Зеленский сейчас, по сути, шантажирует демократов США и ребят из Брюсселя вот тем материалом, который, собственно, они сами и нарыли, на него в том числе.
2: Вот все равно кажется, что должно быть что-то еще. Но давайте назовем это типа волей, да? И я уж тут, правда, не знаю, к кому обращаться за этой самой волей. А почему? Ну, потому мы вспоминали вот и в студии «Радио Спутник», в частности, неоднократно, эту историю там с Бурисмой и Байденом, да, младшим. Но казалось бы, так сказать, вот тебе все на виду, чудовищное преступление в разгар предвыборной кампании. Ну, это должно было бы похоронить шансы Байдена на победу. Ну, ничего вообще, как будто бы ничего не произошло. Как будто бы ничего не произошло при доказанных, значит, коррупционных преступлениях. Я к тому, что вот для того, чтобы, так сказать, вот это все всплыло, не просто всплыло на поверхность, да, а имело какое-то значение, какую-то силу, для этого нужно что-то еще, что-то третье вот какое-то, да, что-то чья-то воля должна быть.
3: А вы не задумывались, почему, собственно, файлы Эпштейна были обнародованы, хотя в очень сильно порезанном виде? Это называется гомеопатия политическая в нашем случае. Да. Лечи подобное подобным. Если что-то где-то там кому-то известно, вбрось немножко, для того, чтобы на первый голод, так сказать, утолить информационный удосужий публики, а потом остальное закрась очень тщательно, закрась черным. Как вот, собственно, вот эти обнародовались файлы Эпштейна, помните, там списки, да, иногда да. Просто черные и так далее. А дальше объявляй все остальное, что будет вывалено в информационную среду конспирологии, и дискредитируй тех, кто вываливает. Все. По сути, это мы и наблюдали. Поэтому, когда вы говорите о том, что, ой, ну, хорошо бы, Бурисма, все дела, чтобы это как-то повлияло на мнение избирателей, я вас умоляю. Бурисма по сравнению с файлами Эпштейна, это так, детский лепет, игры в песочнице. Вот. И, в принципе, они могли повлиять на избирательный процесс. При нынешнем уровне контроля за информационными ресурсами на Западе.
2: Да, ну, в общем, скорее вы склонны думать, предполагать, что все-таки вот этот стакан коррупционных обвинений в адрес Зеленского и его окружения наполняется, и, в общем, это, конечно, возымеет в какой-то момент силу
3: в отношении судьбы Зеленского. Зеленский перешел в фазу человека, который будет пить из этого стакана известную коричневую консистенцию и говорить: ох, какой вкусный кофе. Вот, и все. Понимаете? И все. И дальше, я думаю, на самом деле, Зеленский в нашем случае это вообще в какой-то степени раб обстоятельств, потому что бенефициарами его пребывания во власти являются очень много разных самых групп интересантов, начиная от загадочного Лондона, британцев, которых мы имеем в виду, но мы в данном случае имеем в виду конкретную разведку МИ-6, вот, которая очень активно курирует и контролирует самого Зеленского лично и его команду. А мы имеем в виду Елену Зеленскую, которая является финансовым альтер-эго Зеленского и которая, собственно, является распорядителем всех его финансовых средств. А, как рассказывают досужие наблюдатели, это подбирается уже к десятке миллиардов евро. Вот это благосостояние. То есть богатая женщина. Я удивлен, что она еще не Forbes. Вот. И так далее. Мы наблюдаем достаточно большое количество людей, которые сейчас в рассыпную бросились, кто в Израиль, кто в Соединенные Штаты, ну, Яценюк в Соединенные Штаты, Мендич в Израиле и так далее, когда при первых звуках, что называется, антикоррупционного набата со стороны НАБУ и САП. Поэтому вот в этой ситуации речь идет не о сохранении власти, уж не, тем более о реализации проекта «Украина». Даже Украина против России, потому что сейчас, по сути, мы воюем со всей натовской мощью, де-факто. Ну, просто кнопки нажимают, возможно, люди, а возможно, и даже не они кнопки нажимают на соответствующих пультах. Вот. Мы сейчас перешли к стадии открытого конфликта с коалицией западных стран. Это надо просто четко понимать, но нас убеждают, что мы еще воюем с Украиной и так далее. Хотя украинцы уже сами прекрасно понимают, что это не так.
2: Сейчас мы отдельно, давайте вот прям большой какой-то блок в нашей беседе посвятим, тем более, что там есть, так сказать, и инфоповод поговорить об этом подробнее. Значит, а пока, так сказать, вот новости, которые там вот с Ближним Востоком тоже, кстати, вот эта любопытная тема, что так или иначе действительно вот эти процессы военные, мировые, они, конечно, между собой все тесно переплетены и вот находят выражение иногда в каких-то таких необычных, что ли, проявлениях, да, ну, в частности, мы помним, что украинские силы нанесли удар по сухогрузу Ана иранскому, шедшему из Астрахани в иранский порт. Тогда погиб один иранский моряк, еще один получил ранение. Значит, Киев предоставил Тегерану, ну, как бы, улики, заявления, да, официальных лиц, да, которые должны с точки зрения Киева указывать на непреднамеренный удар, но Тегеран отвергает. Тегеран отвергает вот эти заявления, об этом говорит пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Исламской Республики Исмаил Багаи. Говорит, что предоставленные украинской стороной объяснения неубедительны. Но это требует компенсации. Тут какое продолжение может нас ждать?
3: Продолжение следующее. Смотрите, на самом деле, во-первых, было три цели, по которым попали украинцы, и Тегеран действительно принял к сведению заявление украинской стороны, но, по моей информации, прощения не было. И Тегеран сделал очень интересное, совершенно определенное заявление о том, что мы располагаем информацией, что удар был нанесен преднамеренно. Это говорит о том, что извинения не приняты. Иран не хочет сейчас в открытую конфликтовать с Россией, потому что он не договорился с Китаем и с Россией о масштабе вовлечения в военные действия, возможно, против Украины. Но Иран готов это делать, опять же, по некоторой информации. То, что масштабирование конфликта на Украине и масштабирование конфликта на Ближнем Востоке начинает нахлёстываться друг на друга, это тоже факт. И с этим фактом ничего не сделаешь. Самое интересное, что почему-то по какой-то необъяснимой мне пока причине Зеленский сам способствовал этому процессу. Он сам рыскал по Ближнему Востоку, напрашиваясь на то, чтобы поучаствовать в антииранской борьбе. То есть предлагал свои дроны, своих специалистов и так далее. В некоторых странах он даже преуспел. Правда, они потом об этом пожалели, по моей информации. Вот. То, что эти конфликты будут масштабироваться и дальше перехлёстываться, это уже медицинский факт. Этого уже не избежать, к сожалению. И то, что оба эти конфликта, они надолго, это тоже, к сожалению, факт. Они могут сойти в какой-то степени на нет, в том смысле, что взять паузу. Но они не прекратятся. Это совершенно очевидно. Надо настраиваться на долгий путь. Другое дело, что да, в какой-то момент они могут быть подморожены, когда мировая экономика и основные бенефициары вот этого вооруженного конфликта сочтут, что, ну да, действительно, наверное, надо немножечко повременить. Вот тогда переговоры, перемирие, сисфайр, возможно, какой-нибудь там остановка огня на линии соприкосновения. Вот это все, может быть, будет. Хотя, если честно, для Ирана и для России вот подобный исход развития, вернее, такое развитие событий, оно неблагоприятно. Всем понятно, что подобного рода вещи делаются для того, чтобы перевооружиться и с новыми силами, что называется, броситься на Иран и Россию. И самое интересное, что главной целью, главным призом этого конфликта является отнюдь не Россия и Иран, хотя они тоже. Пограбить Иран и Россию коалиция желающих очень желала бы, извините за тавтологию такую. Но главной целью является ослабление Китая, потому что считается, что и именно Иран и Россия...
2: А не Европа, Алексей Алексеевич?
3: Нет. Иран и Россия являются причиной вот этого быстро растущего экономического потенциала Китая. Поэтому хотят нас выключить для того, чтобы сдержать развитие Китая, а в лучшем случае, конечно же, в военном смысле его подавить. Вот насколько я понимаю логику нынешней геополитики.
2: А почему не Европы? Ведь на самом деле Европа пока проигрывает, ну вот начиная, так сказать, вот началось СВО, потом иранская война, давайте, или заварушка, не знаю, как ее характеризовать. Значит, пока Европа, конечно, теряет больше, чем Китай. И слабеет Европа вот, темпами, слабеет Европа, конечно же, быстрее.
3: И если вы расскажете это европейским акторам, они посмеются. Вот. Они считают, что Европа по-прежнему райский сад, у них есть определенные мелкие проблемы в виде мигрантов, у них есть проблемы в виде возможной конфронтации с Россией, у них есть Китай на горизонте, но они пока не видят особенных проблем. Более того, они видят в этих конфликтах, в этих неурядицах, хороший способ удержать во власти ту линейку лидеров, которые сейчас находятся у власти, это Урсула фон дер Ляйен прежде всего и так далее, возможно, которая поменяется на Эммануэля Макрона к 2009 году, а может раньше. Они считают, что именно развитие ВПК, они же от Украины средства перебросили на развитие собственных ВПК, очень серьезно мотивируя тем, что Украина, продержитесь, а мы через некоторое время патронов подвезем. Вот. Они считают, что это запустит европейскую экономику. А там уже можно будет рассчитывать на определенные контрибуции со стороны России в виде дешевых энергоносителей. Вот, мне кажется, главное вредное убеждение, которое из их головы не выбить, это то, что с Россией можно договориться на любом этапе конфликта. Вот это у них в башке забито, висит. И они, честно говоря, слабо понимают логику российского руководства и, самое важное, не хотят понимать. Вот эти указанные мною вещи я считаю главной слабостью европейской политики. Как результат, она, как человек, который зашел в казино и просто поставил все свое состояние на ближайшем стол в игру, которую он не очень хорошо играет, и проиграл. Может проиграть, а может и выиграть. Вот посмотрим, на самом деле, как сыграет вот такая случайная ставка Европейского Союза. Но при этом у них есть действительно убеждение в том, что они, в конце концов, останутся в выигрыше.
2: Да, любопытно. Ну, хорошо, я посмотрел, тут Саудовская Аравия на первом месте по поставкам сырой нефти в Китай 7,4, на втором месте Россия, а третье и четвертое Канада и США. Канада и США. Канада 4,4, США 4,1, да. Из Ирака 3,5, Иран на 10-м месте по поставкам.
3: Я бы, честно говоря, на вот эти официальные сводки не особенно обращал внимание, потому что нелегально из Ирана вывозится гораздо больше нефти. Угу. Ну да, на 10-м, и Иран тоже не против, что они на 10-м месте, потому что санкции и все такое.
2: Да. Так, а что тут еще? Ну, Израиль, мы знаем, отверг план Трампа по урегулированию в секторе газа. Короче говоря, там много каких-то происходит вещей.
3: Мы помним, это называется движуха, да.
2: Да, мы помним, что Трамп отказался, значит, от применения силы. В это же самое время Иран подписал соглашение на вход и выход в этих...
3: Как отказался? Не совсем отказался. Он же отказался по той причине, что ракеты кончились, как его Пентагон. За что Хексит получил по ушам. Вот, потому что Трамп не был предупрежден, что у него ракет-то на самом деле нет. После этого Дональд Фредович, на самом деле, так очень оперативно ориентировался и говорит, да-да-да, мы, иранцы нас попросили о перемирии. Иранцы такие, постойте, мы ничего не просили. Нет-нет, попросили о перемирии, я согласился, самое интересное, говорит Дональд Трамп. Он еще красавец, молодец. Я буду скучать по нему, когда он, к сожалению, неизбежно скоро покинет президентский пост.
2: Но вы имеете в виду, так сказать, в рамках отведенного ему срока президентских полномочий?
3: Да, нет, я не уверен. Дело в том, что у демократов на Трампа после ноября, как они считают, они победят и в верхней, и в нижней палате Конгресса, у них большие планы на Трампа. Они хотят его связать, выставить на площади и кидать в него тухлыми яйцами и помидорами. Вот что хотят демократы. И, судя по всему, у них это получится. Дело в том, что Трамп очень сильно подставляется с вот, манипулированной инсайдерской информацией на рынке, незаконным обогащением. Вот это все будет ему предъявляться. Даже если он лично уйдет от ответственности, что я вполне допускаю, это ну, таковы, так сказать, особенности американского правосудия. Самого себя можно помиловать. Вот. То его окружение, конечно же, будет страдать. Это будет такое страдающее средневековье.
2: А если выиграет? Вот тут тоже давайте оценим. Значит, да, Трамп говорит,
3: где он может выиграть?
2: В новой стратегии Белого дома оказывать экономическое давление на Иран вместо военного. Ну, дескать, там экономика... Ну, экономика, надо же тоже признать. Экономика Ирана пострадала в результате нанесения ударов. Ну, что тут? Это действительно так. Вот эта стратегия с переносом акцента с силового на экономическое давление. Мы знаем, что Иран на протяжении многих десятков лет находится под санкциями. Но все-таки не было такого, ну, разрушения инфраструктуры и прочее. Вот тут у Трампа есть шансы, так сказать, на какой-то другой исход, не такой, как вот, получился в результате с силовым давлением.
3: Ну, вы уже упомянули о том, что Иран очень долго находится под экономическими санкциями, то есть его пытаются удушить уже очень давно. И Иран настолько уже накачал мышцы шеи, что души его не души, там только, по-моему, удовольствие от этого получает, потому что, ну, как бы, ну, уже не удушит. Удушья никакого он не испытывает. Это раз. Второе. Я думаю, что Иран воспользуется данной ситуацией, он уже начал пользоваться, он уже начал собирать средства с разных стран на восстановление своей инфраструктуры, которая будет новенькая, блестящая и вполне будет себе современной. Вот, поэтому разрушение – это не только такой деструктивный, негативный фактор, это еще и возможность просто обновить инфраструктуру, сделать ее более заглубленной, изощренной, и в конце концов Иран свои деньги получит все равно, как это всегда и было. Иран вообще-то развивающаяся страна, а не какое-то, как его пытаются представить в западных медиа, какое-то средневековье там и так далее. Надо просто в Иране побывать, чтобы понять, что все, что о нем пишет западная пресса, это просто полная чушь.
2: Про Израиль тогда сразу после новостей поговорим, вот про этот Ближний Восток, и перейдем к кажущейся неизбежной большой войне. Алексей Мухин с нами на прямой связи, скоро вернемся в прямой эфир.

0: Во Франции разрешили эвтаназию. Контекст. 20-летняя напряженная дискуссия на сверхчувствительную тему помощи медиков в добровольном уходе из жизни закончилась в пользу ее сторонников. Но борьба с принятым законом продолжится. Во Франции огромное число граждан считает, что эвтаназия противоречит базовым христианским ценностям. Прежде всего, заповеди «Не убий». Церковь считает эту процедуру узаконенным убийством. Глава конференции епископов, кардинал Жан-Марк Авелин, уверен, последствия закона будут касаться не только ухода из жизни тяжелобольных, но и отношения общества к старости, недугам и уязвимости человека. Депутаты в прошедшие годы несколько раз отклоняли инициативу, но сейчас верх взяли другие политики. Да и Эммануэль Макрон перед выборами обещал. Вот и сдержал слово. Однако точку в вопросе ставить рано. Часть медицинского сообщества категорически против эвтаназии. Логика очевидна. Врач призван спасать, а не участвовать в умерщвлении. Власти заявляют, что французский закон – один из самых мягких. Но такой аргумент не выглядит убедительным. Франция стала шестым государством в Европе, узаконившим эвтаназию. Ранее это сделали Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания и Португалия.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
3: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной «Спутник» на волнах полевой почты».

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
2: Продолжаем прямой эфир. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин с нами на прямой связи. Алексей Алексеевич, еще раз привет.
3: Еще раз добрый.
2: Так, про Израиль договорились сказать пару слов. Значит, Израиль отвергает план Трампа по урегулированию в секторе Газа. И кажется, что вот в очередной уже тоже какой-нибудь юбилейный раз мы видим некое расхождение между Израилем и его, или там между США и его главным союзником в регионе. Тут тоже, так сказать, вот и для региона, и для Израиля. Вот позиция Трампа, она про что и чем может закончиться?
3: Я думаю, что это результат внутренних противоречий, которые к этому времени сложились между Трампом и Нетаньяху. Милые бронятся, только тешатся, конечно, потому что не только в Трампе дело. У Израиля очень разветвленное и очень мощное лобби внутри Соединенных Штатов. Но проблемой Израиля является то, что есть и антиизраильское лобби, тоже еврейское, будете смеяться. Только эта часть еврейского лобби считает, что Соединенные Штаты являются землей обетованной для евреев, а поддержка Израиля ставит Штаты на, ну, скажем так, во-первых, вводит в расходы неимоверные, во-вторых, может быть роковой с той точки зрения, что Штаты могут потерять контроль в регионе вообще, что, кстати, происходит. Так что вот эта часть еврейского лобби, она оказалась права в конце концов. А вот произраильское лобби, оно очень мощное. И, конечно же, не в Трампе дело, хотя именно Трампу принадлежит возможная идея вот этого пресловутого Board of Peace, Совет мира, который пытается сейчас заниматься восстановлением сектора Газа.

0: чили. Они еще по норам там внутри сидят, и поэтому нужно так, чтобы забетонировать уж навсегда это все дело. Вот, собственно, и вся проблема. Нетаньяху не торопится, он говорит, мне нужно время, а Трамп торопится. Вот и все противоречия. А в целом они в одном направлении думают.
1: В Израиле выборы в этом году. Вот сейчас в октябре
0: В
1: парламентские,
0: октябре, да.
1: да, парламентские выборы. И понятно, что в этом смысле Нетаньяху тоже пытается консолидировать там свой электорат, да, вот такой с непримиримой позицией. Насколько она, так сказать, может быть, вот эта тактика успешной в рамках выборов?
0: Я понял, за Израиль не скажу, но у Нетаньяху есть вполне четкие обязательства перед радикалами израильскими, которые, собственно, его из-под... Хотя он сам радикал, безусловно. Вот, но при этом у него еще есть группа, которая не позволит ему отступить или вильнуть. Вот, поэтому Нетаньяху, может быть, и хотел. Может быть, там, когда они с Трампом остаются один на один, Нетаньяху теребит его за пуговицу и говорит, слушай, Дональд, я бы хотел, возможно, все это остановить и дать Совету мира развернуть уже там глобальное строительство. Но я не могу, потому что есть там какой-нибудь Бецалель Смотрич, да, который ну, вообще о мире даже говорить не хочет. Вот. И в этой связи Нетаньяху, в принципе, он заложник этой ситуации. Ну, плюс там еще есть вполне себе серьезная угроза реализации уголовных дел и его адрес, если конфликт закончится. И здесь Нетаньяху тоже, так бы, ну, как бы он не особенно Трампа и уговаривает, в смысле, все это прекратить, потому что он заинтересован в том, что конфликт продолжался. Здесь тоже надо быть, не надо быть особенно циничным мерзавцем, чтобы понять, что у Нетаньяху-то особых вариантов нет. Прекращается конфликт, он садится в тюрьму. Но кому же хочется?
1: А вот так про
0: Хотя,
1: Трампа.
0: честно говоря, я думаю, что он просто релоцируется в Соединенные Штаты, где его семья уже давно живет под охраной. Вот. И как бы забудет об этом, о этих уголовных делах, как о страшном сне просто, и все.
1: Про Трампа пару заявлений его, и тогда к этой большой теме, которую мы анонсировали. Значит, Трамп говорит, что станет последним президентом-республиканцем, если демократы победят. И еще называет выборы президента в США полным бардаком. Ну, критикует, короче говоря, устройство выборов в США. Появятся ли, так сказать, какие-то поправки в Конституции американской, ну, не знаю, какие-то слова дополнительные, которые позволят что-то там?
0: Знаете, я бы пошутил по поводу того, что эти политтехнологи американские, которые работали на выборах 1996 года в России и выбирали Ельцина, помните, голосуя, то проиграешь, коммунистический реванш и так далее, что они сейчас советуют Трампу объявлять себя лучшим Лениным всех времен и народов, говорить о том, что борец с коммунизмом это он, и так, ну вот как бы все совмещается в одном, да, и вот весь этот тезисный ряд, который он производит, но, блин, эти ребята, политтехнологи, были демократами и в принципе не могут работать на Трампа. Хотя, если честно, вот американский политтехнолог это существо, по-моему, абсолютно беспартийное. Вот. Тем не менее, мы должны учитывать, что Дональд Трамп сейчас оставляет, он хочет оставить, оставляет яркий след в политической истории. Я думаю, что это будет раздел курьезы. Вот, в политической истории, в учебниках политической истории. Но Трамп, возможно, есть какая-то у него тактика, с помощью которой он хочет выпрыгнуть из тех ям, которые уже вырыли ему, понатыкали внизу кольев, смазали их ядами самых разных сортов и интенсивности. Но Трамп хочет выйти из этой ситуации сухим из воды. Мы это увидим, начиная с ноября 26 года. И до конца его каденции в 28-м году мы, собственно, это увидим. Как он это сможет сделать? А может, и не сможет. Я еще раз говорю, я буду очень скучать по этому парню, потому что он действительно оставил яркий след в политической истории Соединенных
1: это
0: Штатов.
1: правда.
0: Насчет вот этого я последний президент-республиканец там, и так далее. Ну, это все, честно говоря, просто поза. Давайте к этому относиться как к театральщине, плохой театральщине.
1: Не знаю, да, Трамп в этом смысле, конечно, феномен, это точно, железобетонно, и кажется, вот как его могли выбрать, а с другой стороны, его не могли выбрать, не, ну, типа, как его вот Америка могла выбрать? Да,
0: хотите, я вам расскажу одну интереснейшую историю?
1: Да,
0: в 16-м году
1: давайте.
0: Посольство Соединенных Штатов пригласило ряд российских экспертов, политологов, наблюдать за итогами выборов в Соединенных Штатах. Тогда я напомню, Трамп

0: Трампа и Хиллари Клинтон, собственно. И американцы, тогда было абсолютно демократическое посольство в Соединенных Штатах, возглавлял его Джон Тефт, очень видный идеолог цветных революций, очень умный дядька, на самом деле. И вот это было раннее утро, потому что в Соединенных Штатах это был конец, как бы вот голосование. Они сделали огромный стенд, где должны были зажигаться там огоньки, кто где побеждает и так далее. Джон Тефт произнес речь об американской демократии, о том, что это светоч, это надежда всего мира и так далее. А потом началось голосование, собственно. И надо было просто видеть, как опадали лица буквально у тех, кто присутствовал на этом мероприятии. Потому что стало очень быстро очевидно в течение там, полутора часов, что Трамп побеждает. И это было обрушение не только вот настроения просто, что многие в посольстве понимали, что это конец их карьеры, так и произошло. Вот. Но и они начали понимать, что с Америкой что-то пошло не так, что-то сломалось. Это Америка сломалась, несите другую. Был реванш в виде Джона, о, господи, простите,
1: Джозефа, Джозефа.
0: Джозефа Байдена был реванш с 20 по 24 год. Но это только усугубило ситуацию, потому что стало абсолютно понятным, что демократы у власти не удерживаются. Что пошло не так? Мне кажется, честно говоря, что США, многие эксперты, в том числе я, говорили о том, что США ждет та же судьба, что и Советский Союз. Вот нельзя же объяснить, что такое сломалось в проекте советском, что такая огромная страна, мощная, она просто оказалась колоссом на глиняных ногах. У Соединенных Штатов это тоже занимает достаточно долгое время. И тоже были надежды на реванш, тоже были надежды на то, что все сохранится и так далее. Но нет, судя по всему, США рушатся. И этот процесс уже не остановить. Поэтому в какой-то степени, я не говорю, что завтра мы не проснемся и такие, о, Соединенных Штатов нет больше на свете. Нет, нет, они будут продолжаться, они будут существовать. Ведь Советский Союз продолжается в Российской Федерации
1: В
0: в какой
1: головах, в
0: степени.
1: первую очередь, да.
0: Не только в головах, да, но и в других разных вещах и так далее. И Соединенные Штаты Америки также будут продолжаться еще достаточно, возможно, долгое время. Только это уже не будет те Соединенные Штаты, которые конкурировали с Советским Союзом и, как они считают, победили в холодной войне. С этим надо просто понять и получить то, что западные страны получили от развала Советского Союза. Они кормились на этом. Ну, начиная с того, что приписали себе победу в холодной войне, в ресурсы очень многие получили практически за даром и так далее. Они кормились очень долго. Они кормились 15 лет на этом всем. Возможно, теперь пришло наше время покормиться на обломках Соединенных Штатов.
1: Не знаю,
0: Надо,
1: честно
0: может, и об этом
1: говоря, не знаю.
0: подумать.
1: То, что-то там есть вот эти проблемы, ну, параллельные там или очень схожие с развалом, с крушением Советского Союза, это, ну, так сказать, это, наверное, действительно так. Мы все это, там даже не специалисты, если не видят, там, то чувствуют, да, некое вот эти идеологические перегибы на местах, которые противоречат, ну, как бы реальности и здравому смыслу. Ну, то есть мы
0: А
1: говорим
0: знаете, в чем?
1: одно, да, а на самом деле там на кухнях там и в реальности все по-другому. Это...
0: Так в Соединенных Штатах то же самое сейчас
1: Да,
0: происходит.
1: я
0: Вот.
1: ровно об этом говорю, да, ровно об этом.
0: Да-да-да. Но знаете, в чем разница? Советский Союз, распадаясь, так как это было ресурсное государство, распадаясь, он отдал огромное количество ресурсов на откуп. То есть это было просто клондайк. Можно было какое-то время жить, как бы, ну, совершенно не напрягаясь. Что, кстати, происходило? Многие наши крупные собственники, многие из которых релоцировались сейчас, они как раз этим и занимались. Жили на, так сказать, развалинах. Это очень хорошо напоминало Стругацких, да, в этом смысле, знаменитый роман. Так вот, возвращаясь к Соединенным Штатам, у меня возникает вопрос, а что, как бы, Соединенные Штаты оставляют? Долги, громадные долги, IT-пузырь из компаний IT, которые не производят ничего, а просто владеют патентами и технологиями. Ну, технологии это тоже весьма странно, потому что отмени патентную систему Соединенных Штатов, и все. И, ну, просто, чисто из любви к искусству, что называется. Потому что Соединенные Штаты в свое время очень много людей переманили, либо воспользовались результатами их интеллектуальных трудов, просто фиксируя его за собой, фиксируя вот это право за собой, с этого получая определенную маржу. Вот отмени патентную систему, имея в виду вот огромное количество долгов внешних и внутренних, кстати, в Соединенных Штатах, что останется на развалинах этой, простите, империи? После СССР осталось огромное количество физических ресурсов, на которых очень многие страны неплохо жили долгое время. А что останется от США? Гамбургеры? Я не знаю, что там еще?
1: Голливуд? Тоже не знаю. Я не сторонник преуменьшать.
0: По-моему, везде уже такой кризис.
1: Ну, слушайте, Старлинки...
0: Что даже странно.
1: Старлинки...
0: Я, честно говоря, очень долго размышлял,
1: да.
0: Что оставят Соединенные Штаты миру. Дороги, может быть, железные, но нет, там достаточно серьезный развал, да. Может быть, я не знаю, там, право, так нет, они его отменили, они ввели правила, которые сами не могут сформулировать. Вот я, честно говоря, теряюсь вот здесь, как политолог.
1: Ну, хватит вам, ну, Алексей Алексеевич, ну, культура, слушайте, Одиссея Нолана, не знаю, значит, этот Канье Уэст с гастролями по всему миру, собирающий там просто столько, сколько ни один национальный музыкант не собирает на этих стадионах, значит. Но в джинсы, телефоны, старлинки, искусственный интеллект, соцсети, которые там придуманы. Да там все придумано. Ну, что мы будем говорить-то? Все технологически, это пузырь. Конечно, пузырь, но мы в нем живем. Им активно пользуемся. Так что, не знаю. Так, давайте к визиту Зеленского в Сербию. И не столько визиту Зеленского, сколько к заявлению Вучича. Мне лично импонируют люди, которые пытаются привлечь внимание к кажущемуся неизбежным трындецу, простите мне этот термин. И вот Вучич говорит, мы на краю, говорит он, обращаясь к Европе. А почему меня не импонирует? Потому что это все равно попытка не просто привлечь внимание, но типа, понятно, что мы же ничего не можем сделать, да? Но он хотя бы говорит об этом. Я хотя бы попытался. У него будет оправдание потом после грибка, в котором, так сказать, все сгорит. Он скажет, ну я попытался, я об этом говорил. А все остальные не говорят, а только, так сказать, подбрасывают каких-то дровишек. Вы согласны с оценкой Вучча, что мы все находимся на краю?
0: Ну, давайте так. Мы должны учитывать, что ситуация в Сербии сейчас, она аховая по той простой причине, что Сербия, руководство Сербии сломалось. Оно сказало, ну хорошо, все, ладно, мы вступаем в Европейский Союз, делайте, что
1: так,
0: хотите.
1: Алексей Алексеевич, я прошу прощения, у нас что-то... Алексей Алексеевич, вы слышите
0: Сербии,
1: меня?
0: Ввести санкции против России.
1: Алексей Алексеевич, давайте мы сейчас... Не слышим. Давайте мы попробуем переподсоединиться. У нас проблемы какие-то со связью, и нас не слышит Алексей Алексеевич. И мы, к сожалению, теряем и картинку, и звук. Мы сейчас переподключимся, так сказать, и продолжим разговор аппаратно. Скажите, пожалуйста, когда это произойдет мне в уши. Слушателям как раз есть возможность напомнить про Телеграм, ВКонтакте и Рутюб. Там есть возможности выходить на обратную связь, задавать вопросы, комментировать. Да, обязательно воспользуйтесь ею. Так, насколько я понимаю, вот мы уже сейчас переподключились. Значит, Сербия перестала быть тезис, да, завершающий тезис в предыдущем блоке, который говорит нам Алексей Алексеевич, Сербия перестала управляться самой Сербией. Любопытный тезис, у меня есть что об этом сказать. Мы помним, значит, конечно, все, что происходило с конца 90-х годов в Сербии, и мы помним, как она менялась. Если в конце 90-х годов, вот один из таких понятных примеров, понятных для каждого из нас. Значит, если в конце 90-х невозможно было представить Белград, например, с Макдональдсами, то теперь, так сказать, это неотъемлемая часть. И в этом смысле кажется, что сербы сами в каком-то смысле отказываются от того, чтобы управлять. Алексей Алексеевич подсоединился к нам снова. Продолжайте.
0: Да. Мы вернулись, да.
1: Да.
0: Смотрите, действительно, сейчас вот мы увидим, насколько Брюссель разозлился вот этой вот непокорностью сербов, которые находятся в ваховой ситуации. Я напомню, что Сербия, она со всех сторон окружена, у нее нет выхода к морю, и она со всех сторон окружена странами ЕС и НАТО. По сути, технически Россия помочь Сербии-то мало чем может в этой связи. И я думаю, что сербское руководство просто устало. Оно утомилось вот этим противостоянием, и сейчас Вучич так, ну, говорит, ну хорошо, ладно, вот давайте делайте, что хотите. И вот сейчас мы будем наблюдать то, как НАТО, как Европейский Союз, будет оттаптываться на Сербии, на Сербии, как он будет показывать свою власть и все остальное. Приезд Зеленского в Сербию, он не был необходимостью. Там подписали какое-то совершенно третьеразрядное соглашение по АПК, ну, которое ну, не имеет отношения. Но Зеленский приехал унижать Вучича. Я не знаю, насколько это ему удалось, но мне кажется, что в результате сербский истеблишмент, он получит и позор, и войну, как вот завещали великие мыслители прошлого. В чем будет состоять война? В том, что Сербию заставят так или иначе участвовать в военных действиях против Российской Федерации. Раз. Второе. В чем позор? В том, что 75-80% населения Сербии все-таки пророссийски настроены. И властям Сербии придется объяснять им, почему это необходимо. Почему кружевные трусики и Шенген? Потому что Шенген – это главное волшебное слово, которое там, в принципе, звучало на постсоветском пространстве всегда. Почему кружевные трусики так важны для сербского населения? И, внимание, в конце концов, скорее всего, с ослаблением власти в Брюсселе будет обратное движение. Сербия, скорее всего, даже если ее втащат, успеют втащить Европейский Союз, Сербия возглавит движение сопротивления Брюсселю. И это будет, ну, скажем так, возможно, поводом для очередных серьезных военных конфликтов уже на территории остатков Европейского Союза.
1: Ну, это как-то как так. Далеко как-то вы, да, но любопытное. Любопытное. Но я к тому, я просто говорил о том, что сербы сами поменялись. И вот эти масштабные протесты против, помните, да, на вокзале катастрофы вот этой случившейся.
0: Да, да, да. Значит... Это произошло ровно потому, что в Сербии огромное количество прозападных НКО. Да. И сотрудники этих прозападных НКО с удовольствием за деньги, ну, на зарплате находясь, выходят и образуют основную массу. За ними подтягиваются студенты, которым, в принципе, вообще абсолютно все равно, лишь бы побузить и так далее. И получается картинка, которая якобы свидетельствует о непопулярности Вучича. Хотя на самом деле он достаточно популярный политик в Сербии. Кстати, он, судя по всему, постарается остаться во власти, будь то премьером, либо в какой-то еще ипостаси.
1: Но если мы хорошо вот от геополитических вот этих, ну, не то чтобы отойдем вещей, обратим внимание как бы на формулировки, да, Вучча, который предрекает начало большой войны в Европе. Вот, Алексей Алексеевич, что можно сделать, чтобы вот это кажущееся неизбежным все-таки не случилось?
0: А зачем мешать историческому процессу? Если Европейский Союз, он видит смысл своего существования, смысл разрешения конфликтов и решения многих своих проблем в виде войны с Российской Федерацией, мы это никак остановить не сможем. Более того, если мы будем подставлять руки, что, дескать, останавливая это все дело, мы рискуем просто этих рук лишиться. Понимаете? На самом деле здесь нужно немножечко увеличивать потихоньку буферную зону, о которой говорил президент, и внимательно следить за тем, что происходит на территории уже теперь вероятного противника. Самое интересное, что не мы его назначили, этого противника. Мы-то вполне себе доброжелательно относились к Европе всегда. И понимая, что мы есть большая часть Европы географически. Но нас объявили врагами. И не надо это принимать, потому что это чушь полная. Но учитывать вот этот негативный настрой, конечно же, нужно. Потом самое интересное в другом. Мы уже в первой части нашей беседы говорили о том, что в голове европейцев все-таки сидит, что с русскими можно в любой момент договориться, в любой момент конфликта имеется в виду. Угу. Вот уже руки занесены над кнопками, да, ядерное оружие, переговоры. Помните, как в этом в фильме «Пираты Карибского моря»? Когда все плохо, переговоры. Ну вот приблизительно так же это и звучит сейчас.
1: Но есть такая, да, это вот вторая часть вопроса, как бы в виде размышления, которое я хотел с вами обсудить, что иногда действительно кажется, что вот это эмоциональное запугивание для манипуляции, да, оно, ну, так сказать, вот неизбежность войны, это цель, чтобы вот сделать это кажущимся, да, вот эту самую неизбежность для того, чтобы потом, так сказать, была возможность отскочить куда-то назад.
0: Для того, чтобы обмануть население, для того, чтобы выставить его на деньги, а в Европе, кстати, основной денежный авуар, это несколько триллионов евро, он хранится в карманах населения. Вот эти деньги надо сейчас, Брюссель пытается выманить из карманов. А как это можно сделать? Только создав ситуацию неизбежности конфликта, и население такое: а, слушайте, ну все равно умрем, давайте мы сейчас их потратим, давайте вот сейчас что-нибудь так гульнем напоследок. Вот, собственно, такой нехитрый расчет у Брюсселя, он, по-моему, вполне очевиден.
1: А наивное представление, вопрос это Алёше, наивное представление о том, что вот если что-то там людям сказать такое... Ну, типа, что война – это плохо, например, да, и что в войне могут погибнуть какое-то количество людей. Это может каким-то образом повлиять на политику, и, так сказать, это совсем наивное представление? Или все-таки...
0: Ну, вопрос от Алёши к Алёше, да?
1: Да.
0: Нет,
1: да.
0: Это не наивное представление, но просто эта стадия принятия, что война – это плохо, она наступает, как правило, к сожалению, после большой войны, после большого военного конфликта с многочисленными жертвами. И человечество такое... Блин, так это же плохо. Как это плохо? Посмотрите, сколько народу погибло. И такие: а, слушайте, давайте ООН создадим. Ну вот, к сожалению, такова природа человека. Ну, ничего не учит, а ходьба по граблям – это вообще не только наше свойство. Это свойство, по-моему, любого государства, любого общества гражданского.
1: Спасибо. Ну, спасибо, Алексей Алексеевич. Как всегда, классно, интересно. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин был с нами на прямой связи. Пока-пока.

Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии, но порой судьбу артиста определяет его внешность, и только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его и вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гауптвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Российские бойцы ударом по джипу с арсеналом оружия ликвидировали боевиков из «Птиц Мадьяра». Свыше 200 граждан Германии получили визы в Россию после указа о ценностях. Колумбийская футбольная лига объявила о приостановке турнира из-за землетрясения в стране. Подробности далее. Операторы БПЛА «Днепра» ударом по автомобилю, перевозившему боеприпасы, ликвидировали боевиков подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» в Херсоне. Об этом сообщил РИА Новости боец 18-й общевойсковой армии российской группировки войск «Днепр» с позывным «Северск». Он добавил, что автомобиль ВСУ засекли во время ротации их личного состава. Они разгружали боеприпасы в замаскированный фронтовой пункт управления БПЛА. По словам бойца, российские разведчики выявили цель, а затем точным сбросом с ударно-разведывательного коптера уничтожили джип ВСУ, груженный снарядами и оборудованием для управления беспилотниками. Военный отметил, что в момент удара в джипе находился как минимум один украинский террорист и еще несколько рядом. Россия и Пакистан прорабатывают параметры, в том числе маршрут, номенклатуру груза, тарифы и сроки доставки. Тестовые перевозки грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг». Об этом сообщили РИА Новости в российском Минтрансе. Тестовая отправка, пояснили в ведомстве, позволит проверить готовность коридора и отработать технологию передачи груза на межгосударственном уровне. Более 200 граждан Германии за полтора года получили визы для разделяющих традиционные ценности, чтобы переехать в Россию. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве в Берлине и отметили, что обращений для получения таких виз поступает много. Там добавили, что за 2025 год в диппредставительстве в Берлине было выдано 80 виз на основании такого указа, в текущем году 24. В генконсульстве в Бонне за 2025 год выдали 82 визы традиционных ценностей, в этом году 22. Президент Владимир Путин 19 августа 2024 года подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Колумбийская футбольная лига на своем сайте объявила о недельной приостановке проведения всех спортивных мероприятий из-за землетрясения в стране. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне утром. Его эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии, а также в соседних странах. Число жертв достигло 132 человек, пострадали 570. Власти объявили стихийное бедствие национального масштаба. Нижегородская область, Мордовия, Вологодская, Липецкая и Тульская области создали сильный каркас региональной инфраструктуры и мер поддержки для семей с детьми, особенно для многодетных семей, заявила в интервью РИА Новости глава агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. По ее словам, главная задача для страны – демографический рост и поддержка рождаемости. Чупшева подчеркнула, что в России нужно сформировать культуру, в которой многодетная семья – это норма и счастье, крепкий фундамент и основа для нашей страны. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, а со мной в студии политолог, востоковед Карина Александровна Геворгян. Карина Александровна...
3: Здравствуйте, Михаил.
2: Wall Street Journal сделала публикацию, касающуюся Ирана, Соединенных Штатов и потенциальной ядерной сделки, которой, как пишет коллеги как раз из этого издания со ссылкой на неназванных американских чиновников, Трамп добиваться не будет, мол, мы там все удары уже нанесли. При президентстве Трампа никаких ядерных прорывов, ядерного оружия у Тегерана не будет, а дальше уже не очень нас это интересует. Насколько можно вот из того, что я сейчас рассказал, верить этим публикациям? Действительно, Трамп, который заявлял, что вот ядерная сделка, вопрос ядерного оружия – это принципиальный вопрос, я там спасаю США от страшной угрозы, и выполнил он то, что хотел.
3: Знаете, наша задача с вами обсуждать актуальные события. Это прекрасно, что «Спутник» вот берет эти острые актуальные темы, заявления, какие-то штрихи драматургии политической и так далее. Но мы перестанем понимать, что происходит, и сложно будет это дело комментировать, если мы не понимаем основные тенденции. Вот если посмотреть, ну, по крайней мере, со спутника Земли, я так думаю, вот с такой хотя бы высоты, то надо сказать, что просто, друзья, вот сограждане, соотечественники, дело в том, что, да, мир вступил в эпоху великих потрясений. Вот. И выживут самые умные, самые сильные, имеющие большую стратегию. Потому что любой политик и военный, да, он действует на оперативном, тактическом и стратегическом уровне. Но есть страны с большой стратегией. Россия относится к странам с большой стратегией. Поэтому у нас самая большая территория и довольно много ресурсов. При том, что вечная проблема – это не дураки и дороги, а огромная территория и дефицит населения. Поэтому это наша беда. Вот, ну, бывает, да, бодливой корове бог рог не дает. То есть есть преимущества, но и есть определенные проблемы. И у каждого большого игрока существуют вот аналогичные проблемы. Поэтому сейчас обостряется новая большая игра, в которой, скажем так, те силы, которые раньше были консолидированы, глобалистские, в этих условиях, естественно, те, кто раньше действовал консолидированно и консенсусно, начинают дробиться, драться между собой и столбить участки на глобусе в плане своих позиций геостратегических. И в том числе, естественно, помимо всего прочего, борются за реальные активы. Я причисляю к реальным активам в том числе и вот эти геостратегические позиции на глобусе, скажем, это проливы, да, через которые идет вся мировая торговля и реальные товары. На самом деле, вот все, что касается этого реального сектора, проводки через весь по всему миру, только 10% от финансовых проводок. Поэтому понятно, что финансовая мировая система все-таки в какой-то момент накроется медным тазом, неизбежно просто то, что 90% этого всего, они просто нарисованы или на как накликанные, да, нули на экране. Вот. А в связи с этим вот это все дело и обостряется. Значит, Трамп в этом смысле отнюдь не мальчик. И понятно, что ему представлялось, что сохранение позиции на Ближнем Востоке, где серьезные торговые пути пролегают через Ормузский пролив, да, это все-таки нефть и газ, Баб-эль-Мандебский пролив, Суэцкий канал и контроль в этих регионах, они обеспечивают в том числе и реальные доходы. Вот, потому что одно дело цена не на нефтяные фьючерсы, а другое дело на физическую нефть. Одно дело цена на вот это виртуальное золото, а другое дело на живое золото, которое сейчас, между прочим, вывозится из, в том числе, это серые запасы. Ну, это многие хранили, да, потому что собственных запасов у Объединенных Арабских Эмиратов не так и много. 6 миллионов... Что-то такое... 6... Вот я не помню.
2: Ну, давайте пока.
3: Тон, что ли?
2: Поищу.
3: Да. Я просто не спец в этом деле. Народ, не смейтесь надо мной, пожалуйста. В общем, они небольшие относительно. Но дело в том, что в Саудовской Аравии многие субъекты, и частные лица, и компании хранили свои запасы. Там очень интересно. Но сейчас они вывозят. Вот. Это тоже
2: официальный запас Центробанка Эмиратов 75 тонн примерно.
3: 75 тонн, ага. Вот я помнила, что там было 6 какая-то цифра, значит, вот да. Поэтому это не очень много. Поэтому, ну, ясно, что они вывозят. Вот просто физически золото вывозят. А это означает, раз золото вывозят, значит, регион будет оставаться горячим. Ну, один из признаков, я хочу сказать. Вот то, что это реальный актив. Золотой запас — это реальный актив. Угу. Вот. Что бы там кто ни говорил. Поэтому, возвращаясь к Трампу и вашему вопросу. Вот эта преамбула, она, ну, необходима. Мы сейчас видим по картинке, что Соединенным Штатам не удается сохранить полностью свои позиции в регионе, потому что Иран имеет выигрышное геостратегическое положение, с одной стороны. С другой стороны, это недоговоренность между Тегераном и Вашингтоном, да, или Муджтабой Хаменеи, верховным руководителем, и Трампом, как президентом Соединенных Штатов. Но мы уже видим, что Европейский Союз, Европу в целом, включая Британские острова, сажают на голодный углеводородный паёк. Вот. И в этом смысле, как ни странно, это выгодно Соединенным Штатам. То есть Иран за Соединенные Штаты, собственно говоря, лишил Европу вот такого серьезного дохода, поэтому Трамп за бешеные деньги может американские энергоносители в Европу поставлять. То же самое и с нами, да, вот в связи с санкциями, которые наложены на наши углеводороды, в том числе углеводородную отрасль. И так далее. Это ему выгодно, потому что раздеть и обезжирить Европу, ну, в общем, и колонизировать эту Европу, в общем, он вполне заинтересован. А с другой стороны, мы видим, что и глобальные силы раскололись, и, в общем-то, не все интересы совпадают, они раскололись на страты. Поэтому есть у Ирана ядерное оружие, нет у Ирана ядерного оружия. Это дымовая завеса, потому что по понятным причинам у Ирана в любом случае не может быть такого критического количества ядерного оружия для нападения на другие страны, какое необходимо для того, чтобы ответить, да, и нанести серьезный ущерб. Может быть, но не для того, чтобы применять его в наступательных целях. А для наступательных целей у Ирана есть все необходимые вооружения, включая беспилотные системы и ракетные вооружения, очень продвинутые. Поэтому это фигура речи, с моей точки зрения. О чем сейчас реально идет разговор? Иранцы требуют компенсации в 300 миллиардов за понесенный ущерб и разморозки 100 миллиардов долларов. Поэтому Трамп все время говорит, они все про деньги, все про деньги. Вот. И это условия иранцев. Про ядерное оружие, опять же, и для иранцев это тоже фигура речи, потому что либо они его уже произвели, либо они его могут произвести по щелчку практически, потому что никаких проблем. Носители для ядерного оружия у них есть. Вот. Все остальное тоже, знаете, больше фигура речи. Вот, поэтому этим больше прикрываются. А что касается того же Армуза и Баб-эль-Мандеба, я напомню, что когда все начиналось весной, да, 28 февраля, вот, и продолжалось весной эти удары по Ирану, но иранцы заявили, что будет вам и Армуз, вот, будет и Белка, и Свисток, значит, и Баб-эль-Мандеб, и Гибралтар. Вот. И события в Сеуте, да, испанской, которая находится, такой эксклав испанский на территории Марокко, это не абы что. Вот. Хотя американцы сейчас все время всякие видеоролики размещают о том, что испанским властям не удалось справиться и выставить вот эту толпу 70-тысячную, но они все время показывают каких-то негров, Вот. А негров в этой толпе не было вообще ни одного. Они уже несколько роликов разместили, но все время негры у них там. Ну, не было там негров, понимаете, среди марокканцев. Ни одного. То есть испанским властям с этим делом удалось справиться. А почему важна Сеута? Дело в том, что не в Гибралтаре, а именно в Сеуте. Суда, выходящие из Средиземного моря и входящие в Средиземное море, заправляются, получают провиант, воду и углеводороды. Это очень серьезный порт, испанский, который обеспечивает суда, проходящие через Гибралтар. И я напомню, что Санчес в свое время никакие удары израильско-американские не поддержал, осудил Израиль по части все, что связано с действиями Израиля в секторе Газа, да, не предоставил американцам свои аэродромы и военные базы для ударов по Ирану. Вот, и его сильно ругали за это.
2: И, видимо, не только ругали теперь, еще и погрозили таким образом.
3: Да, но он получил, как я понимаю, хорошую разведывательную информацию, потому что в самой Испании не было вспышки мигрантских бунтов на основной территории. Вот, и вот дальше такой вот Марокко, которое запустило своих юношей, там прям видно... Они без груза, без сумок, без всего вообще. А вот в Сеуту в эту. И надо сказать, что испанцы усилили силовую составляющую. И даже попытки некоторых сил, а я не исключаю действия того же Израиля, кстати, у которого свои отношения с очень близкие с марокканскими властями. Марокко – это одна из мусульманских стран, которые Израиль всячески поддерживает. И, по-моему, вот эти соглашения Авраама и прочее, прочее. Но это действительно достаточно союзная для Израиля страна. Вот, несмотря на то, что в Сеуте какие-то там 50 человек вышли с упреками в адрес испанского правительства, я думаю, это не меняет картинки. И не делает, и какую-то не привносят новизну. Но тут надо понимать, почему это все так взаимосвязано. Потому что многие удивились, когда иранцы сказали про Гибралтар, ибо где Иран, посмотреть на карту, где Гибралтар, да? Вот. Но тут как-то, в общем, хорошим специалистам пришлось вспомнить, что Алжир, соседний с Марокко, поддерживает фронт Полисарио. Народ, посмотрите, что такое фронт Полисарио. Вот, это проблема для Марокко. Вот, это очень интересно. Вот, и, в общем-то, у иранцев, у которых есть свои базы в Африке и отношения с африканскими странами, включая, например, Сомали, вот, и в этом смысле йеменские хуситы взаимодействуют с Сомали в вопросах Баб-эль-Мандебского пролива. Вот. А Израиль признает независимость Сомалиленда, то есть это сепаратисты внутри Сомали, с которыми сомалийское правительство не согласно. Посмотрите на узел, который заворачивается. Вопрос, могли ли иранцы через третьи, четвертые страны поддержать фронт Полисарио? Я думаю, теоретически да. Вот сейчас ругают Вучича за то, что он там... Ну, некоторые наши там особо ретивые, ну,
2: фотографии очень такие, нерадостные,
3: да,
2: оттуда.
3: За то, что, да, Вучич тут с Зеленским встретился. Ну, извините, в 25-м году наша служба внешней разведки сообщила, что оружие Украине Сербия продает через третьи страны. Поэтому, простите, господа, да, есть черный рынок, в том числе, да, Даркнет, все вооружения и прочее. В общем, это все... Вопрос решаемый, как говорится, да, задача решаема. Вот. Посмотрите, как охватывает, очень интересно, да, вот как нагреваются разные точки. Вот, вот на этой полосе, вот, которая как бы Иран, Турция, Средиземное море. Турция только что заключила соглашение с Пакистаном и Саудовской Аравией, а-ля НАТО, да, там прям вот по пятому пункту, что нападение на одну страну будет нападением, считаться нападением на всех. Тут же хуситы ударили по Саудовской Аравии. Вот, и иранцы хихикнули сразу же и сказали, ну, И где ваше ядерное оружие, и что вы хотите этим сказать? Очень любопытно то, что происходит, да.
2: Да, может, как раз Вучич и имел большую войну, говоря как раз ближневосточный регион.
3: Ну, знаете, Вучич говорил о том, что попытка европейцев и Брюсселя эскалировать ситуацию на театре военных действий Украина вот, в отношении России, что она глубоко ошибочна. И тут он прав, и говорил он совершенно искренне. Но он делает то, что может, потому что на него надавили. И, видимо, в мае, когда он был в Пекине, с моей точки зрения, он не мог не проконсультироваться с Си Цзиньпином, несмотря на то, что торговый оборот там между Китаем и Сербией – это 10 миллиардов, но торговый, да, экспорт Китая в Европу это к 400 миллиардам. Это большая цифра. И Сербия для Китая очень важна в логистическом плане. Китай строит там серьезные железные дороги, коммуникации к Венгрии и так далее. Вот. Поэтому я думаю, да, и Китай даже, представляете, если Китай, вот мы спина к спине, а по поводу Белграда Си Цзиньпин сказал, что у нас стальная дружба. Ничего себе, да? Ну, я думаю, что Вучич сверял часы с Си Цзиньпином и, наверное, жаловался, что на него сильно давят Брюссель и вообще Европа. Он же, в общем-то, в кольце, он фактически в блокаде, у него нет выхода.
2: Там и протесты на местах,
3: море, да.
2: Которые у него...
3: Да, и он, наверное, спросил или посоветовался со старшим товарищем Си Цзиньпин, его старше, в конце концов. Вот, и я думаю, что какой-то намек китайская сторона сделала, что от того, что он примет Зеленского в Белграде, ситуация в реальности не особо изменится, вот, поэтому ничего страшного. Угу. Вот, поэтому не стоит нам слишком на это обращать, я так считаю, слишком обращать внимание, потому что, возможно, там для самого Зеленского вот это... Площадка Белград как переговорная площадка в будущем. Он же тоже, в общем, понял, что он расходная фигура в какой-то момент может стать. Хотя сейчас, с моей точки зрения, на него сделала ставку самая активная часть тех самых глобалистов, которые мечтают воссоздать британскую Ост-Индскую компанию 2.0, все это дело страховать, на этом деле зарабатывать. И так далее. То есть, и эта же страта, надо сказать, делает ставку и на Нетаньяху. Вот. Ну и не может игнорировать в том числе Иран, который готов страховать суда, проходящие через Армуз, а также компании, которые проложили интернет-кабели через Армуз. Вот. Иран настаивает на том, что страхование должно осуществляться иранской стороной. Иран хочет на этом заработать. И в этом смысле вот эти вот глобалисты, которые хотят контролировать мир через Ост-Индскую компанию 2.0, да, и через, в том числе, зарабатывать на страхование, это сильная часть, скажем, возможностей именно глобального Лондона. Я сейчас не о правительстве, которое должно заниматься интересами своего населения. Оно на них давно плюнуло. Вот, поэтому населению там очень нехорошо. Даже людям среднего класса и богатого среднего класса. Это многие знают. Это реальная ситуация. Вот они сейчас борются за позиции на глобусе. Вот. И они бы хотели превратить те же Соединенные Штаты в такой ЧВК, который обслуживает эту Ост-Индскую компанию. Вот. Трамп этого не хочет, это понятно. Он усиливает сейчас свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И не случайно в Маниле подбросили несколько гробов с изуродованными изображениями как высшего руководителя Китая, так и крупных китайских чиновников. То есть не случайно Трамп делает ставку на и спасает иену, кстати, в ущерб Европе. То есть Европу как-то потихоньку так мягко сажают на пятую точку. Я прошу прощения, да. Вот, то есть сейчас надо, вот невозможно даже комментировать события, связанные с Ираном, да, вот вы то
2: в отрыве от общемировых событий.
3: Да, в отрыве вот от этих процессов, они все взаимосвязаны. Потому что если мы начнем судить, как бы условно говоря, находясь на русско-центричных позициях, на иран-центричных, на американ-центричных, нам не будут понятны эти тенденции и набирающие обороты процесса. Вот. Как я развернуто вам отвечала.
2: У нас чуть меньше 3 минут остается. Такой Давайте. Вопрос хотел бы еще задать. Вот говоря о ситуации, как раз если мы возьмем непосредственно Иран и Соединенные Штаты. Получается, что как будто остановка конфликта на текущем этапе, во всяком случае у меня такое впечатление сложилось, невыгодна ни одной из сторон.
3: Вы знаете, Трампу выгодно как-то выдернуться и освободить свои ресурсы для Дальнего Востока. Не для того, чтобы затеять войну против Китая, а для того, чтобы поддерживать своих союзников и прокси, условно, страны-прокси, которые имеют претензии к Китаю. Их там немало, это и Филиппины, это очень многие страны. Да, я не хочу сейчас их перечислять, и я не специалист по Дальнему Востоку. Вот. Но для него это важно, потому что в реальности Иран показал, что не сломается. И, по сути, вооружение Америка расстреляла очень серьезные арсеналы. И несмотря на то, что, да, многие американские средства массовой информации известные и авторитетные пишут о том, что арсеналы пусты, но они, конечно, не совсем пусты, но, в общем... Но расходовать пришлось много, поэтому с Ираном связываться не очень хочется. Поэтому только что министр Аракчи, министр иностранных дел Ирана и спикер парламента уже получили приглашение в Исламабад, который готов, видимо, продолжать встречи или организовывать встречи с американской стороной. Они еще не вылетели, неизвестна дата, когда они вылетят, но приглашение уже есть. А это означает, что и американская сторона готова вести переговоры.
2: В таком случае, перед перерывом хотел бы так небольшой вопрос тоже подвесить. Если Трампу выгодно сейчас выйти из конфликта, но он все говорит о том, что просят в Иране разблокировку активов. Позволит он это сделать, разблокировать активы или нет?
3: Ну, знаете, иранцы просят много, да, для того, чтобы получить что-то. Вот, по крайней мере, это будет показатель. Ему важно сохранить лицо, вот, потому что многое в этом мире все-таки строится на мифах о мощи и силе. Вот, но мы об этом поговорим.
2: Да, востоковед-политолог Карине Геворгян в эфире «Радио Спутник». Потом продолжим прямой эфир. Не переключайтесь.

0: Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапрет на входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
4: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
5: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
5: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
5: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
6: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
8: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
9: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
10: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: Прямой эфир с Карине Геворкян.
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, а со мной в студии политолог, востоковед Карине Геворкян. Карина Александровна, еще раз вас приветствую.
2: Взаимно.
1: Мы закончили предыдущую получасовку на теме заблокированных иранских активов, разблокировки которых Тегеран требует от США для того, чтобы мир заключить. И в таком случае пойдет ли на это Трамп? Если да, как он будет продавать такие решения собственному избирателю? Потому что победители вряд ли активы разблокируют побежденной стороне.
2: Ну, часть было такой момент разблокировки активов, кстати, при Байдене. Во время вот этого перемирия что-то там, небольшие суммы. На самом деле, иранцы хотят, и я так понимаю, они достаточно трезво мыслят, и они считают, что они вполне могут возместить и потом потребовать свои активы. А у них, кстати, реальные есть активы. Например, вот я привожу в пример, что меня в свое время поразило, что 15% в энергетике, атомной энергетике Франции у них. Слушайте, это много, правда? Вот, у них довольно много серьезных, вот таких реальных, тоже финансовых, но подкрепленных активов. И они с них ничего, никаких дивидендов уже много десятилетий не получают. Вот, но они понимают, что они вернут это все, как только страна станет мировой державой. Об этом, кстати, написал Дмитрий Анатольевич Медведев даже. Он как-то в открытую, да, прямо рубанул, что у Ирана есть ядерное оружие, и есть это Ормуз, да, и есть термоядерное, это Баб-эль-Мандеб, да. Но и он же писал о том, что и многие писали, американские эксперты о том, что вы вообще наделали, дали Ирану возможность все-таки подойти к уровню мировой державы, при том, что эта страна она большая, да, продвинутая достаточно, то есть развитая, ну, 90 миллионов населения, а при этом ее

0: к этим ударам, и оказались к ним готовы. Вот. То, что сейчас Трамп говорит о том, что да у нас такие санкции, такая блокада. Да, но тот же Пакистан, тем не менее, пропускает грузы. Там есть логистика. Через Среднюю Азию из Пекина до Тегерана все по железным дорогам тоже есть логистика. Да, это не спасает полностью страну. Конечно, иранцы очень заинтересованы в разблокировании для себя морских коммуникаций. Но, понимаете, они уже как бы закусили у дела, и, в принципе, основная часть населения понимает цели, ну, достаточно жестких людей, которые входят в руководящие управленческие органы страны. И тут, с одной стороны, иранцы совершенно не скрывают, именно там иранские эксперты, журналисты, они достаточно так пренебрежительно иногда о собственном президенте Пезешкяне говорят. Да даже и о том же спикере парламента Галибафе. Говорят, вообще надоели эти реформаторы, все время они договориться хотят и прочее, прочее. Но они и не скрывают этой полемики внутри страны и в парламенте. Из чего можно все-таки сделать вывод, что это немножечко игра в доброго и злого следователя. Вот. Потому что все-таки главой страны является Муджтаба Хаменеи, а что он там думает, а поскольку он крайне редко выступает и выступает с очень такими, ну, как это сказать, пафосно-фундаментальными, но туманными заявлениями, которые не позволяют говорить, так подпишете вы или не подпишете. Отмените вы фетву на запрещающее производство ядерного оружия или нет? И вот дальше начинается интрига, и иранцам она выгодна, эта интрига. Вот, как я считаю. Вот, они выдержат. Россия направляет в том числе в Иран гуманитарную помощь, несмотря на то, что Россия и Китай обвиняют в том, что они поставляют Ирану информацию со спутников и вооружения. Но я напомню, что у Ирана есть собственные спутники, в том числе запущенные российской стороной. Это, между прочим, прописано в наших договорах двусторонних. Что тут такого? Ну да. Вот. Так что я далеко ушла от заданного вопроса, но надеюсь, что в целом становится понятным. Заплатят? Да, вопрос у меня сохраняется. Вот Байден, при Байдене, Америка покупала иранскую тяжелую воду, потому что считала, что она очень высокого качества. Дейтерия это, да, вот это самое. А сейчас покупает Америка? Она же у нас покупает обогащенный уран.
1: Покупает.
0: А, ну да, а воду у Ирана покупают? А иранцы продают?
1: Вопрос.
0: Да вы понимаете, вот нет ответа, да. Русь, дай ответ, да. Иран, дай ответ. Не дают ответа. Вот, поэтому, понимаете, вот за рамками таких громких демаршей заявлений там какие-то такие странности кроются. Вот, а сели, ну, было такое, да, вот дочку Лори Джани, она доктор медицинских наук, кардиолог, врач и так далее. Но про нее говорили, да, она в Соединенных Штатах преподает и работает. И ей якобы вот с нее контракта не продлили, она улетела в Иран. Но там группы медиков иранских работают. Я народу говорю, вы понимаете, как только много чего затихнет, медицинский туризм, я вас уверяю, это будет тропа очень интересная, открытая. И, скажем, в отличие от Израиля, который вот, судя по тому, что мы тут гражданины Израиля в России судим, да, в том числе подвязался на трансплантации, иранцы, наверное, как мне представляется, очень... А там другие сферы в системе медицинской. Это кардиология в основном и онкология. Вот. Они там достаточно продвинуты. Поэтому, ну, мы не знаем, как это все будет разворачиваться.
1: Но есть рычаги для того, чтобы повлиять на процесс у иранцев,
0: да,
1: в том числе.
0: Или иранцы, там, скажем, им разблокируют 2 миллиарда, скажут, ну, нате вам, да. А при этом иранцы смогут получить то, что они...

0: не хотели. Они уже в парламенте приняли закон об администрации Ормузского пролива. Вот. Явно совершенно расколота элита Омана, потому что часть действует в рамках, то есть в кильватере вот этого глобального Лондона, о котором я сказала, а часть пытается с иранцами договориться, объясняя, что это не самое перспективное, а лучше все-таки с иранцами договориться и совместно осуществлять, да, функционирование этого самого Ормузского пролива. Вот. И мало им не кажется, потому что сейчас нефтяное пятно, там было поражено судно с нефтью, да, танкер с нефтью, нефтяное пятно уже ближется к берегам Омана. А Оман очень благополучный, одно из очень благополучных государств и очень богатых на Аравийском полуострове. Поэтому бог его знает, как фишка ляжет. Но иранцы сказали, не хотите, не надо, все будем брать сами. То есть они под любым соусом, страхование, лоцманы. Извините, турецкий, этот самый Босфор и Дарданеллы, тоже международные проливы. Uh-huh. И Турция, ее лоцманы, что справедливо совершенно, потому что он очень узкий Босфор. Вот, проводят большие суда и малые суда через это и берут деньги. С нас они должны были брать 25% от той цены, которую требуют с других. Они это в 1984 году в турки нам пообещали, и до 2024 года это действовало. Они брали 25%. Но в 2024 году, в октябре, они решили брать с нас 100%. А вот в 84-м они нам дали такую льготу 75%. Знаете, за что? Только за обещание поставлять Турцию газ.
1: Как оно все поменялось-то,
0: да,
1: со временем.
0: Да, вот так вот. Да.
1: Ну, говоря о ситуации вокруг Ормузского пролива и то, чем она еще не заканчивается, но...
0: Ну что, иранцы тоже будут брать, да, это, да, и будут назначить эту цену прохода.
1: Трамп все-таки переформатировал мировую торговлю энергоресурсами, в том числе таким способом.
0: Да, да, но у него тоже очень серьезная и сложная задача. Ему нужно опередить, он не хочет быть под этим глобальным Лондоном, хотя некоторые наши эксперты, даже достаточно высокого уровня, что мне известно, они говорили о том, что вот приехал Карл и якобы нагнул Трампа и так далее. Мне, я не считаю так, вот, потому что ни с чего вообще голоса говорил Карл. Понимаете, а кто такой Карл? И надо вспоминать, в какие ассоциации входит королевская, в том числе королевская семья в мире. Все уже забыли про Совет по инклюзивному капитализму с Ватиканом. Там, понимаете, вот и куда он переметнется? Вот он тоже на разных стульях сидит. Ну, озвучил он мнение вот этого своего глобального Лондона. Трамп сделал вид, что внимательно к этому прислушивается. А так ли это будет? Так ли будут разворачиваться события? Потому что все говорят, что это Сталин, но никто не может найти, где же это Сталин сказал, что есть логика намерения, а есть логика обстоятельств. Знаете, логика обстоятельств такова, что даже стихийные бедствия в таких великих потрясениях становятся политическим фактором. Ну и не только, конечно, при потрясениях. Иногда большие стихийные бедствия – это политический фактор или социально-политический, скажем, фактор. Так что все будет становиться политическим фактором. И вся ситуация все время будет меняться. Вот, потому что понятно, что когда, как это, кормовая база схлопывается, понимаете, каждый за себя. И поэтому даже те, кто раньше действовал вместе – как многие сетевые структуры, они начнут раскалываться, и они уже раскалываются, это неизбежно. Вот почему в русских сказках, да и вообще в сказках, зло не побеждает? Потому что на грани победы, когда оно уже побеждает, оно между собой начинает делить результаты этой будущей победы. Вот, и ссорятся, и поэтому, может быть, и маломощный, но герой умудряется победить это зло, потому что оно между собой ссорится.
1: Да, те,
0: здесь
1: кто
0: то же
1: за
0: самое.
1: Добро,
0: это, кстати, наблюдение очень точное.
1: Говоря о событиях, тоже любопытная новость была о том, что Турция помешала Израилю и Моссаду допустить некие волнения внутри иранского общества, потому что там присутствовали курды. Насколько это действительно мог случиться, такой сценарий, что аж двоих чиновников из Моссада на другие посты перевели?
0: Знаете, вот тут тоже у несведущего человека масса может возникнуть соблазнов вот так вот медийно это комментировать, знаете, публицистично к этому подойти. Первый тезис. Когда мы говорим «курды», это мы сказали как «славяне». Я понятно сейчас говорю? Угу.
1: Очень обобщенно.
0: Даже в Турции существуют две не сливающиеся традиционно группы курдов, одни, которые потомки кочевых курдов, а другие потомки оседлых. Между собой ненависть у них такая, как «мама, не горюй». Вот. А потомки кочевых курдов больше турки, чем любые турки. Вот. А потомки оседлых страдали от вот своих кочевых братьев так, что они это запомнили навсегда. Вот. Поэтому, например, разговоры вот во время геноцида армян, что это курды были, это были кочевые курды, которые терроризировали своих же оседлых собратьев, а оседлые армян, например, спасали. Точно так же, как азербайджанцы Кызылбаши тоже спасали армян за то, что армяне спасали их от геноцида шиитов в Османской империи. Вот. Мало кто у нас это знает, я поэтому на всякий случай, угу. Вот народ думает, что вот армяне и азербайджанцы вечно находятся в каких-то... Это очень недавние контры, и я надеюсь, недолго будут они как бы существовать. У них нет корней у этих контр, несмотря на всю пропаганду, которая там существует. Вот. А теперь иранские курды. От вот этих вот кочевых курдов, которые жили на территории и живут, их потомки, на территории современного Ирака, а он был частью Османской империи, все время нападали на иранских курдов, которых спасала армия Ирана шахская. Ну, тогда еще.
1: Угу.
0: Били они и убивали их страшно. Поэтому, если кто-то в Моссаде отвечает за вот эту вот политику в отношении Ирана и возможность использовать курдский фактор, иракский, может быть, и турецкий, против Ирана, ну, он тогда совсем некомпетентен. Или он играет хитрую игру. Это попытка что-то сказать. Это какое-то место. Потому что я сомневаюсь, что в Израиле страна не очень большая, и она должна иметь очень хороших и компетентных специалистов на эту тему. Если это знаю я, то они могут знать это еще лучше. Потому что иранские курды никаких иракских курдов в массе своей бы не поддержали.
1: Да,
0: и это не только религиозный фактор. Они шииты, иранские курды. Это не только религиозный фактор, но и историческая память. Потому что я читала эти хроники. Вот как страдали иранские курды от вот этих курдов, которые шли из Османской империи, то есть с территории современного Ирака. Вот. И они это очень хорошо помнят. Это трагедия их истории. Поэтому, ну, может, там есть 2-3 человека или там маргиналы, которые готовы были бы это поддержать, но это смешно. А вот что интересно, они же даже изначально рассчитывали как раз на взрыв в иранском Азербайджане. И Израиль, который имеет очень серьезные позиции, в том числе объекты на территории постсоветского Азербайджана, но из-за того, что год назад, вот в июле прошлого года, удары шли, хотя Алиев это дело отрицает, но мне об этом говорили иранцы. Я, знаете, за что купила, за то продаю, потому что я общалась с азербайджанцами, которые спасались в Армении. Они пошли в Армению от этих ударов, вот, и это было наплыв прямо населения на границе. И надо сказать, что вот к чести Пашиняна за сутки он организовал помощь этим людям, перешедшим границу Армении. Они потом ушли. Это были азербайджанцы из иранского Азербайджана. Вот. Вот. Но именно там были вот эти... настроение, пан-тюркийские, поддерживающие проект «Туран». Но после этих ударов они тоже, надо сказать, серьезно подувяли. Вот. Они тоже не были ведущими, потому что, надо сказать, что политическая элита иранская, она там даже сам Муджтаба Хаменеи, убитые его отец, прежний верховный глава Ирана, они азербайджанцы вообще, так, между нами. И их много. Кстати, из тех же курдов, то красавец такой с сигарой, его всегда показывают, несколько обрабатывая, да, в фотошопе его изображение, но он это реальный. Израиль утверждал, что это сгенерированная личность. Нет, он реальный человек. Вот. Порт-пароль, да, вот эта говорящая голова иранских вооруженных сил. Вот. А он этнический курд, понимаете? Угу. Он даже национальную одежду надевает на праздники, курдскую. Вот. Поэтому не надо. В Иране, ну, как в России, похоже немножко. Понимаете, это старая империя, и там все представители любых этносов имеют доступ к социальным лифтам и к высшей власти. Ну, христиане там сейчас отдельная вот, сфера, но они тоже не обижаются, христиане. У них тоже ниши, которые они занимают в иранской государственной жизни, их вполне устраивают.
1: Карина Александровна, у нас 2 минуты буквально остается. Вопрос от слушателя хочу один задать. Григорий Л, наш постоянный слушатель.
0: Ну, я все рассказала, в общем-то, весь расклад.
1: Вопрос такой, достаточно общий. На Востоке когда-нибудь жили мирно, объединенно, без разных повстанцев, без каких-то горячих эпох, потому что любят вспоминать, сколько Россия там провела лет без войны, и это меньше, чем в период, когда мы воевали. А вот на Ближнем Востоке, или, может быть, тот же Иран можно вспомнить, если поконкретнее.
0: Ну, я вам сразу говорю, Иран — это очень большая страна, это такая империя. Вот. Воевала она с Османской империей, но вы понимаете, в каких попугаях это все дело считать? Европа столько воевала сама с собой, с нами и так далее, что я не знаю, что чему сопоставлять. То же самое происходило и в Индокитае, и прочее, прочее. Я не знаю такого места в мире. Ну, хорошо, Америку осваивали, и белые американцы, эти самые протестанты, понаубивали такое количество индейцев. И при этом ругают испанцев, считая их страшно жестокими, при том, что в испаноговорящих странах индейцы остались, между прочим. Вот, и в достаточных количествах, и не в резервациях живут, в отличие от Соединенных Штатов и Канады. Поэтому это вопрос еще, да. То есть это, ну, а что это, не война, по сути, да, это просто mm-hmm. массовое уничтожение населения. Вот, поэтому это везде так было.
1: Да, все великие перемены
0: сопровождаются. Ну, я вам должна сказать, что вот халифаты, старые халифаты, хотя Турция тоже османская на себя брала такую, и тоже хотела быть халифатом, вот. Но надо сказать, что, например, христиане Ближнего Востока халифат предпочитали крестоносцам в Средневековье. А это означает, mm-hmm. что в халифате у них было больше прав и возможностей, которые им были гарантированы. И исполнялись, mm-hmm. в отличие от того, что обещали европейцы.
1: Благодарю вас за беседу, Карина Александровна. Карина Геворгян, политолог-востоковед в эфире «Радио Спутник».

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Узнать за 90 секунд. Станция метро «Кропоткинская» по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов». Но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине, на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя, так и не появилось. И открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Кропоткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Оренбурга. Украина изучает возможности экспорта зерна по железной дороге через Молдавию. Минпросвещение назвали допустимый вес школьного рюкзака. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Граждане Германии, изъявившие желание переехать в Россию по визам для разделяющих традиционные ценности, в качестве причин указывают, среди прочего, несогласие с политикой властей ФРГ и навязываемую на Западе пропаганду. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве в Берлине. Там отметили, что Россия, наоборот, воспринимается в Европе как носитель и защитник традиционных духовно-нравственных ценностей. Президент Владимир Путин ранее заявил, что Москва будет поддерживать приезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности, отметил, что в ряде стран традиционные семейные ценности пытаются фактически отменить. Украина изучает возможности экспорта зерна железнодорожным транспортом через Молдавию. Уже обратилась к молдавским властям о предоставлении ей сниженного тарифа на перевозки. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в обеих странах. Отмечается, что Киев хотел бы перевозить зерно через Молдавию в румынский порт Констанца со скидкой в 50% от номинальной цены. Высокопоставленный украинский источник из отрасли в разговоре с агентством заявил, что украинская страна собирает информацию о потенциальных объемах от заинтересованных грузоотправителей. Источник в молдавских железных дорогах сообщил агентству, что Кишинев предложил Украине предоставить гарантии объемов транспортируемого зерна. По оценкам украинской страны, работающий коридор мог бы обеспечить 10% экспорта зерна Украины. Мошенники начали звонить россиянам под видом технических специалистов IT-компании и убеждать установить на устройство якобы защитное приложение, с помощью которого получают доступ к личным данным. Об этом сообщил РИА Новости член Комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. Он напомнил, что любые предложения установить приложение по инициативе незнакомого звонящего должны восприниматься как потенциальная угроза и нельзя переходить по подозрительным ссылкам, устанавливать программы из непроверенных источников, передавать коды подтверждения или открывать доступ к устройству посторонним лицам. А если возникли сомнения в безопасности телефона или компьютера, то проверку, как считает парламентарий, следует проводить самостоятельно через официальные сервисы и приложения. Общий вес школьного рюкзака вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 1,5 килограмма для учеников 1-2 классов и 4 килограмма для учеников 9-11 классов. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ученый-секретарь Института развития здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская. Она добавила, что ранцы для учеников начальной школы должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей полное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Рассказы из русской истории.
2: Дорогие радиослушатели, в эфире «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. И сегодня в студии историк Денис Полянский. Мы отвечаем на ваши вопросы по истории, по последним телепередачам, по рассказам из русской истории, которые, как вы знаете, выходят регулярно каждую субботу, воскресенье на канале «Культура» и вот последние месяцы даже на канале «Россия», «Россия-1» на большом канале. Денис, давайте, как обычно, вы отобрали самый интересный вопрос. Зачитывайте их от лица наших радиослушателей, спрашивайте, кто говорите, где они их задавали, потому что у нас много разных носителей наших рассказов. Вот, ну и вместе будем отвечать.
3: Да, Владимир Александрович, сегодня очередной день, когда мы отвечаем на вопросы, до которых не доходили на предыдущих передачах. Я думаю, что слушатели уже заждались их, и надеюсь, сегодня они получат удовольствие от ответов. Первый вопрос задает Ольга с YouTube-канала «Лектор Достоевский». Вопрос о Победоносцеве. Победоносцев – удивительный человек, а ведь до вашей лекции я о нем совсем ничего не знала. Был только смутный образ какого-то зловещего пугала еще со школьных времен. В связи с этим вопрос. За что его так ненавидели советские историки?
2: Ну, ненавидели – это довольно емко, но точно сказано. Вот для погружения слушателей в контекст я приведу цитату из статьи о Победоносцеве Большой советской энциклопедии, причем самого первого издания. Это, по-моему, сталинская энциклопедия еще. Там, значит, Победоносцев характеризовался так. Кавычки. «Реакционер. Яростный поборник самодержавия. Вдохновитель самой черной дворянско-крепостнической реакции 80-х-90-х годов XIX века. Вождь воинствующего мракобесия и черносотенства. Злейший и активнейший враг не только социализма, но и буржуазной демократии». Вот такая история. Ну, что здесь можно сказать? Конечно, быть вдохновителем дворянско-крепостнической реакции Победоносцеву было непросто, поскольку сам он был из профессорской семьи, не из помещичьей, и никогда ни он, ни его семья никакими крепостными не владели. Вот. Вообще-то крот из священнослужителей. Но что тут сказать? Статья вполне в духе 40-х годов 20 века, в духе того времени. В общем, хорошо, что Победоносцева не объявили еще посмертно каким-нибудь германо-японо-финским шпионом, что тоже было бы вполне в духе времени. Вот. Ну а что касается вот этих вот ярлыков, которые вешала советская историография, о чем говорит наша радиослушательница и подписчица Достоевского. Ну, в общем, про мракобесие это не подходит, поскольку Победоносцев действительно блестящий правовед, замечательный ученый. И даже сегодня русский язык современный совершенно другой, чем был в XIX веке. А сегодня, читая полемические статьи Победоносцева, прямо вот приходится удивляться такому интересному, образному, совершенно не чиновничьему языку. Языку человека высочайшего образования. Не зря он преподавал юриспруденцию, право наследникам Российского престола, причем сразу нескольким. Он преподавал и Александру Третьему, и его старшему брату Николаю Александровичу, который должен был быть наследником, как мы помним с вами по рассказам, ну и впоследствии Николаю Второму, то есть прямо трем наследным принцам, трем цесаревичам, два из которых стали императорами. Победоносцев действительно был, Денис, я думаю, вы со мной согласитесь, яростным защитником самодержавной монархии. Но почему? Потому что он полагал, что Россия – крестьянская страна, страна аграрная, патриархальная, довольно отсталая. И в условиях такой многонациональной крестьянской страны наилучшим способом поддержания мира и порядка является именно монархия. Причем монархия самодержавная, близкая к абсолютной. Победоносцев недолюбливал парламентаризм, парламент, крайне критически относился к самой идее Государственной Думы, представительной монархии как таковой, поскольку в его мнении была определенная логика, поскольку полагал, что депутаты, будучи избранными от разных территорий, в том числе территорий национальных, в Государственную Думу, больше будут думать не о сохранении единства страны, не об общегосударственном, великодержавном интересе. Они будут больше думать о том, чем им отчитаться перед избирателями. Так, Денис?
3: Тем более, избирательная система, она и сейчас не идеальна. Тогда была в Англии совсем уж базовая, не идеальная.
2: Ну да, совсем не идеальная, да, мягко скажем, крайне далекая от всеобщего и равного голосования. Вот. Но о чем вот я рекомендую нашим радиослушателям как-нибудь, когда у них обнаружится пара часов. Это непростое чтение, довольно объемная статья, и над ней надо думать. Это не пост в Телеграме в один экран. Но все-таки собраться с силами и почитать его статью под ярким названием «Великая ложь нашего времени». Помните, Денис, эта статья, посвященная как раз критике представительной парламентской демократии. И критика совершенно для в устах Победоносцева разгромная и уничижительная. Причем в одном, я когда эту статью читал, с карандашом, как говорится, тема, кстати, весьма актуальна у нас с вами в этом году выборы в Государственную Думу, которые проходят в нашей стране раз в 5 лет. И мы, конечно, со всем уважением относимся к сложившейся в нашей стране парламентской системе, которая в разных ее формах, если мы будем считать форму советской власти, тоже формой народно-представительской представительной демократии, тогда получается уже век с четвертью практически, почти. Так вот, когда читаешь Победоносцева, то в одной мысли нельзя с ним не согласиться. Денис, знаете, в какой? Вот избираются депутаты какого-то округа, от графства, от каунти, как он описывает британскую систему парламентаризма. О чем он думает? Он что, думает об интересах большой страны? Нет. Он думает об интересах своего графства, своей территории. А если это графство непростое, а удаленное? А если это графство, обладающее какой-то спецификой, например, особо высокоразвитой промышленностью по отношению к другим графствам? Или особо ценными природными ресурсами по отношению к другим, более бедным графствам? А если это графство имеет какие-то выходы к морю, где находится развитая портовая инфраструктура, и это графство заинтересовано всячески в поддержании порта Франко, снижении налогов, и они совершенно не заинтересованы в том, чтобы платить общеимперские, либо общебританские, общероссийские, общефедеральные налоги. У них свои интересы. А если это графство, плюс ко всему, еще является национальным? А если это национальности, которые находятся в непростых отношениях, исторически сложилось так, в непростых отношениях, например, с титульной нацией? Если это графство было когда-то не так давно, предположим, завоевано титульной нацией, как, ну, например, как кавказские территории на Северном Кавказе в Российской империи, часть которых входила добровольно и даже просилась под руку московского царя, а часть, чего уж тут скрывать, долго, десятилетиями упорно сопротивлялась имперской экспансии.
3: Владимир Славович, тут еще можно сразу сказать пример Ирландии для критикуемой Победоносцевым системой, потому что ирландцы под английскую руку никогда не просились, в полном составе не просились.
2: Ну да, Ирландия — это как наши, скажем так, самые гордые кавказские народы, как какие-нибудь черкесы, адыги, горная Чечня, которые... тяжело, кроваво, непросто входили в состав Российской империи. Так вот, и от этих графств избираются депутаты. Чтобы понравиться своим избирателям, выбить дополнительные налоговые льготы, какие-то особости, разве будут они думать об общей стране? Нет. Значит, сразу же эти депутаты будут сеять между, как считал Победоносцев, сеять рознь. Ругаться с другими депутатами, защищать свои местечковые интересы, а еще хуже, если это интересы будут вообще узконациональные. Тогда недалек один шаг и до какой-нибудь усобицы между разными территориями. В то время как в случае с самодержавной монархией, с точки зрения Победоносцева, этой проблемы нет. Ибо для государя, для самодержца совершенно все равно, кто его подданные. По месту расселения ему одинаково близки жители столицы, Одессы, германских прибалтийских земель, Северного Кавказа, Якутии или Дальнего Востока. Они все его подданные. Они для него равнозначны. Ему точно так же совершенно все равно, кто его подданные по национальности, будь это кавказские народы или прибалтийские немцы, будь это малороссы, белоросы, татары, якуты, башкиры, да какая разница? Они все его подданы. И все споры, особенно территориальные, имущественные, финансовые споры между многочисленными территориями, графствами, областями, губерниями, ходящимися, и которые сшиты как лоскутки в единую империю, все споры государь старается, и центральная самодержавная власть старается решить ко всеобщему миру и успокоению. Ибо для них они все равны. В то время как с точки зрения Победоносцева, в случае парламентской системы, каждый только борется за свой кусок. каждому близки только его собственные избиратели, его собственные территории. Таким образом, для маленького государства, для какого-нибудь греческого полиса, делал вывод Победоносцев, парламентская система подходит великолепно. Великолепно. И пока Рим мал, пока Рим был одним городом, тогда, пожалуйста, вся эта система выборы, патриции, все это прекрасно работало. Но когда под Римом объединились под его дланью десятки народов, десятки будущих европейских государств, раскинувшиеся от Армении, Ближнего Востока, до Атлантического океана, Северной Африки, той же будущей Ирландии и Шотландии, вот тут потребовался империум. Потребовалась единая централизованная власть, для которой все подданные равны, и все они между собой точно так же равны в правах и обязанностях, будучи римскими гражданами. Вот такова логика Победоносцева. Империя, самодержавие есть лучший способ правления для больших, особенно многонациональных государств с неравно развитыми территориями. В то время как демократия, парламентаризм и все прочие забавы для Победоносцева прекрасны для небольших, мононациональных и государств с примерно одним уровнем развития территориального, как бы сейчас сказали, социально-экономическим территориальным уровнем развития. Так рассуждал Победоносцев. И именно поэтому, там много еще других приводится аргументов, но с его точки зрения попытка распространить британскую демократическую модель, она и в Британии с точки зрения Победоносцева работает отвратно, но она хотя бы работает в рамках острова Британии. Острова одного. Дальше уже нет. Дальше идет фикция. Дальше идут фальсификации выборов, которые, говорит Победоносцев, всякого рода цензы, ограничения, все то, что выколачивает саму суть демократии. А в чистом виде демократия — это римский полис или греческий полис. Вот это, пожалуйста. Швейцария — демократия. Россия — монархия. Так рассуждал Победоносцев. В общем, говорить об этом можно очень долго. Еще раз, не будем пересказывать его спорные, весьма противоречивые и с сегодняшней точки зрения парадоксально выглядящее воззрение. Я лишь озвучил некоторые из его тезисов. Как говорится, решайте сами. Но действительно Победоносцев думал, что переход к парламентской демократии вот в той старой патриархальной крестьянской России чреват великими потрясениями. И, как мы видим с вами, действительно свержение монархии стоило нашей стране большой крови, колоссального социально-экономического кризиса, миллионов жертв, разрушенной страны, которую потом большевики, ну, наш народ сначала, как вы знаете, создает проблемы, а потом и героически преодолевает, которые потом большевики героически преодолевали, вытаскивая из трясины, за волосы матушку Россию. Вот. Ну, а вишенкой на торте образа Победоносцева, наверное, можно привести, Денис, знаменитые строки Александра Блока, где поэт сравнивает его, я не знаю, с кем, с каким-то колдуном, наверное.
3: Там поэм называет колдуном.
2: Да-да.
3: Насколько я помню, «Возмездие Бог».
2: Да. «В те годы дальние и глухие, в сердцах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией простер совиные крыла». Ну, демон просто. Вот так. В общем, наверное, мракобесом и реакционером Победоносцева называть можно, но только со строго определенной большевистско-пролетарской точки зрения, но совершенно точно можно сказать, что он, как бы он ни заблуждался, а может быть, в чем-то он и не заблуждался, Победоносцев был искренним человеком, и он совершенно искренне хотел любой ценой сохранить единую, неделимую Россию. Мне он в этом отношении чем-то напоминает наших деятелей ГКЧП 91-го года. Они, конечно, были ужасно несовременные, в большинстве своем. И некоторые из них, наверное, больше тряслись о собственном месте, а не только месте своем в истории. Но, в общем-то, криво, коряво, неэффективно. Ну уж как могли эти поздние деятели постбрежневской эпохи. Но все-таки в основном своем они были совершенно нестяжателями. И искренне пытались как-то сохранить единый Советский Союз. А вот здесь уже можно сказать, что, к большому сожалению, у них это не получилось. Вот такой получился у нас целый рассказ о Победоносцеве. Я отсылаю вас всех к своей лекции, которая, по-моему, так и называется, «Константин Победоносцев». Она есть в цикле рассказов из русской истории. Там поподробнее. Ну, а кто бывает на Новодевичьем кладбище, только не в Москве, в Петербурге. Это очень красивое историческое кладбище при Новодевичьем монастыре, тоже великолепном, ухоженном, таком благоухающем женском монастыре. Там такая матушка прекрасная совершенно. Школа. Они при монастыре, у них школа в центре города. Общеобразовательная, к слову сказать, с некоторым гуманитарно, естественно, христианским уклоном, но тоже хорошая школа святого Владимира. Это школа, которую за свой счет содержал Победоносцев вместе с женой. И когда уже после революции Победоносцев умер до революции, а вот супруга его пережила 17-й год, и она там так в школе продолжала работать. Как-то скрылась, как-то ее не нашли. Она была в таком состоянии полумонахини при монастыре и учительствовала, помогала школе. Там же на территории монастыря находится чуть подаль от кладбища и захоронение Победоносцева. Интересный был человек.
3: Да, выдающийся человек. И вот когда вы зачитывали его статью по нему в БСЭ первого извода, я слушал и думал, что, в принципе-то, со многим можно согласиться в том, что по существу там написано. Но вот краски они, конечно, сгустили как-то уж очень экстраординарно. Хотя, если бы Победоносцев писал нечто подобное про большевиков, наверное, он бы тоже нашел сильные слова.
2: Со всем публицистическим замахом.
3: Да, и простёр над ними свои совиные крыла. Или лебединые.
2: Я думаю, что он бы их точно поименовал в самом мягком варианте бесами, как Достоевский. Вот. С которыми, кстати, они были идейно очень близки.
3: Да, он очень переживал и сочувствовал, когда Достоевский скончался, осознавая, что Россия теряет одного из величайших писателей во всей истории. Состояли в переписке. Победоносцев даже ходатайство, насколько я помню, на императора отправлял, чтобы он решил какие-то финансовые проблемы семьи. Потому что Достоевский, мягко говоря, бедствовал, да, нуждался, да.
2: Ну, вот у нас всегда так, Победоносцев — это абсолютное зло. А то, что он помогал Достоевскому, с которым они были единомышленниками, это как-то проходит за кадром. Победоносцев — абсолютное зло. А то, что он ходатайствовал и носился, и помогал всячески Петру Ильичу Чайковскому, с которым их связывали взаимные уважительные отношения, это остается за кадром.
3: Я думаю, что можем перейти к следующему вопросу. По Победоносцеву поговорили достаточно подробно и, естественно, увлекательно. Оксана Леда, постоянная подписчица телеграм-канала Владимир Мединский, задает следующий вопрос. Надеюсь, вы простите мне мое любопытство. Но мне стало интересно, а используете ли вы искусственный интеллект в литературной работе? Да вообще, как к этому факту относитесь?
2: До настоящего момента не использовал никогда. И у меня даже на книгах, которые издаются, сейчас переиздаются, я ставлю на четвертой обложке, сзади, такой специальный значок, я его зарегистрировал. Кто хочет скопировать, буду требовать штрафы. Вот, значит, что книга написана без использования искусственного интеллекта, что является абсолютной правдой. Сейчас я предпринимаю такие вялые попытки попытаться с помощью искусственного интеллекта хотя бы в черне расшифровывать свои лекции. И те лекции, которые у меня выходят на телевидении, YouTube, Рутюбе, они, в общем, в значительной степени являются экспромтом, потому что у меня в руках местами не очень подробный конспект, и что-то произносится, как говорится, по наитию, что-то по вдохновению, что-то по заготовкам заранее. В общем, написанного текста нет. Поэтому, чтобы эти лекции просто расшифровать это и издать, это просто отдельная работа, требующая серьезного литературного редактирования. Занимает страшное количество времени, поэтому я пытаюсь приспособить искусственный интеллект к расшифровке своих лекций, но пока не получается. Пока он не справляется. Пишет коряво. Ну, все еще впереди. Может, когда-нибудь приспособится, и будет от него в этом плане польза. А уже текст, подготовленный искусственно интеллектуальным редактором, я смогу как-то эффективно дополировать.
3: Владимир Александрович, ваши слова доказывают, что рано или поздно искусственный интеллект за счет своего совершенствования и люди, его операторы, за счет своих навыков, они смогут действительно в большой степени заместить литературную работу, ключевое слово, но творчество человеческое никогда не будет подвластно искусственному интеллекту.
2: Да, да.
3: В этом-то и будет самое главное, собственно, как и всегда.
2: Ну, он будет творить, но нам сложно сказать пока, что это будет за творчество. Потому что творчество все равно будет отталкиваться от того, что уже создано человеком. Посмотрим. Время покажет. Сейчас очень важно, мне кажется, очень важно научиться использовать искусственный интеллект как инструмент во всех его формах. Это действительно экономит колоссальное количество времени. Это способно помочь человеку сделать много черновой бумажно-бюрократической работы и отказываться от этого столь же нелепо, как отказываться от, не знаю, если вы мастеровой, отказываться от слесарного токарного станка и пытаться все вырезать, все болванки от руки, пилить, строгать. Ну, слушайте, мы же приспособились, что есть... Вот я в школе работал на станках числовым программным управлением. Тогда были такие новинки на уроках, на практике на заводе. И никого из нас не удивляло то, что можно не вручную столярничать и изготавливать какие-то металлические болванки, а можно заложить программу, настроить, проверить, и дальше деталь сделает машина сама. Твоя задача вынуть, почистить резцы, заложить новую болванку и следить, чтобы все делалось строго по программе. Ну, тот же искусственный интеллект, только уровня середины 80-х годов прошлого века. Вот, а там уже такие кнопочки были красивые, станки с ЧПУ назывались.
3: Хотя, я уверен, было большое количество трудовиков-староверов, которые смотрели на это с большим неодобрением.
2: Наверное. Это не трудовики, это были... У нас прямо на заводе, я помню, это был механический завод, электромеханический завод метро Семеновское, недалеко от метро. Продвинутое предприятие советское.
3: Владимир Славович, остается буквально считанные секунды. Предлагаю следующий вопрос задать уже после него, чтобы полноценно обсудить.
2: Давайте, да, сейчас сделаем перерыв. А потом вернемся к нашим радиослушателям. Эта передача рассказывает русскую историю.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Во Франции разрешили эвтаназию. Контекст. 20-летняя напряженная дискуссия на сверхчувствительную тему помощи медиков в добровольном уходе из жизни закончилась в пользу ее сторонников. Но борьба с принятым законом продолжится. Во Франции огромное число граждан считает, что эвтаназия противоречит базовым христианским ценностям. Прежде всего, заповеди «Не убий». Церковь считает эту процедуру узаконенным убийством. Глава конференции епископов, кардинал Жан-Марк Авелин, уверен, последствия закона будут касаться не только ухода из жизни тяжелобольных, но и отношения общества к старости, недугам и уязвимости человека. Депутаты в прошедшие годы несколько раз отклоняли инициативу, но сейчас верх взяли другие политики. Да и Эммануэль Макрон перед выборами обещал. Вот и сдержал слово. Однако точку в вопросе ставить рано. Часть медицинского сообщества категорически против эвтаназии. Логика очевидна. Врач призван спасать, а не участвовать в умерщвлении. Власти заявляют, что французский закон – один из самых мягких. Но такой аргумент не выглядит убедительным. Франция стала 6-м государством в Европе, узаконившим эвтаназию. Ранее это сделали Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания и Португалия. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
3: Прекрасный вечер.
1: Когда больше, значит лучше. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Рассказы из русской истории.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. В студии истории Денис Полянский. Мы сегодня отвечаем на наиболее интересные накопившиеся вопросы наших радиослушателей, подписчиков, телезрителей, которые вы можете задавать либо на каналах «Лектория Достоевский», «Рутюб», «Ютюб», «ВК», или на сайте «Радио Спутник», или в моем телеграм-канале, «Макс-канале» Владимир Мединский. Денис, с вас вопрос. И вместе отвечаем.
5: Да, следующий вопрос задает постоянный подписчик канала Владимира Мединского в мессенджере Макс. Достаточно активный подписчик, часто присылает тоже вопросы. Там это скорее даже не вопрос, а такой комментарий пространный, но я думаю, что здесь есть что обсудить.
3: Угу.
5: О Муравьеве Веленском. Как раз по второй лекции выходил на федеральном канале. Восхищение человеком, который вешал поляков, просто вешал, без суда и следствия, не в средние века, во второй половине XIX века, а восхищение по причине того, что он представлял дореволюционную царскую Россию, и при этом нескрываемым сарказмом упоминание про выдающегося менеджера Берию. А на минуточку человека, который единственный из политбюро, был категорически против разделения Германии и создания ГДР. Такой поток сознания. Что, собственно, ему и ставили в вину. Но один с кровью усмирял, другой ровно наоборот. И поэтому один хороший, достойный отдельной лекции, другой сатрап. Непонятно, в чем претензия, то ли в том, что нет лекции по Берии. Да?
3: Ты что-то запутался, кто сатрап, Муравьев сатрап или Берия сатрап?
5: Ну, я так понимаю, что слушателю интересно
3: все, было послушать. Все сатрапы.
5: Да, лекцию по Берию, и он хочет, чтобы до него тоже дошел когда-нибудь.
3: Ну, слушайте, друзья дорогие, если для вас Муравьев-Белянский сложный персонаж, у которого руки по локоть в крови, который, как вы говорите, вешал поляков, хотя вешал по приговорам суда военного. Вот, и вешал не поляков, а вешал мятежников военных, террористов, как бы сказали сегодня. Про Берию-то вам вообще будет непросто слушать, потому что фигуру более противоречивую и тяжелую в нашей истории найти... В истории 20 века найти очень тяжело. Я рекомендую вам фильм, который называется «Забытые вожди». Это докудрама, подготовленная в свое время Первым каналом совместно с Российским военно-историческим обществом. Он есть везде в интернете, на всех платформах основных. Посмотрите, там есть две серии про Берию. Это попытка взглянуть на советских руководителей, подзабытых, таких как Жданов, Дзержинский, Молотов, Орджоникидзе, Микоян, Абакумов, Ворошилов, Берия. Взглянуть на них не только под традиционным углом, то есть не только с черной стороны посмотреть на них, но и

0: фильмами подобного рода на центральных каналах, не знаю. Это про Берию. Что же касается Муравьева-Веленского. Ну, я о нем рассказывал, у меня есть отдельная лекция, посвященная Муравьеву-Веленскому, я о нем рассказывал не только и не столько, как бы, усмирители поляков. Точнее говоря, мятежа в западных губерниях Российской империи, где Муравьев боролся, выражаясь современным языком, с организованными бандами польских помещиков. Вполне себе красно-большевистскими методами. То есть, если следовать логике классовой борьбы, то ему нужно было бороться белорусских крестьян, бояться белорусских крестьян. А на самом деле белорусские крестьяне его боготворили. Муравьев крестьян вооружал, создавал отряды самообороны, всячески поддерживал местных православных белорусских батюшек, боролся с насаждением католичества на белорусских землях, ну и вообще следовал, получается, не столько классовому чутью, как крупный царский сатрап, генерал-губернатор западных Веленской губернии, а руководствовался прямо-таки патриотическим чувством. Проводил войсковые операции против разного рода банд и шаек, поддерживал крестьян, которые с оружием в руках защищали свою собственность. Что касается так называемого польского террора, Куравьеву прицепилось вот это прозвище, данное, по-моему, Герценом, Муравьев-вешатель, и популярное в либеральной общественности. Но повесил он за все годы борьбы своей с мятежом 128 человек. По обвинению в убийстве около 2000 русских людей. То есть как бы по одному на 20 убитых в среднем. А так, храбрый русский офицер, в 16 лет получивший тяжелое ранение на Бородинском поле, в самом пекле, на батарее Раевского, чудом оставшийся живым и покалеченным с той поры, эффективный администратор, губернатор, хороший чиновник. Вот он остался в истории в первую очередь как усмиритель польского мятежа, а называть мы его должны не усмирителем польского мятежа, а защитником и, по сути, просоздателем белорусской государственности. Ибо если этот мятеж одержал бы, если бы этот мятеж дал успех, то никакой современной Белоруссии вообще ни в каком виде не было бы в помине. Поэтому граф Муравьев-Веленский – отец современной Белоруссии, ну, с такой военно-политической точки зрения. Не было там ни православия, ну а белорусские крестьяне находились бы в таком же подчиненном положении по отношению к Кракову и Варшаве, как оказались русины, и вот эти западнорусские крестьяне по отношению к австро-венгерским властям в канун Первой мировой войны. И как нет сегодня никакой государственности ни у русин, ни у жителей Закарпатья своей, все это рассеяно как-то, ни у славянского населения на территории современной Германии, нету даже внятной национальной автономии. Но точно так же не было бы ничего и у белорусов современных, если бы тогда победили поляки, а если бы на стороне империи не были защитники православной веры и единого русского государства, такие как граф Муравьев-Веленский. Вот я так считаю.
1: А мне еще запомнился такой факт, что Муравьев-Веленский провел потрясающую, блестящую пиар-компанию, когда на государственные средства и частично на частные пожертвования закупал крестики, ну, недорогие, но яркие, красивые православные крестики, и сдавал крестьянам. Там какое-то астрономическое число было закуплено.
0: Да, несколько сот тысяч. Да. Но он там и на свои средства тоже закупал. Но большие свои собственные средства потратил на закупку этих крестиков, на ремонт храмов, на поддержку батюшек православных. Вы знаете, я читал, я об этом говорил в лекции, Денис, невиданная вещь, но избок белорусских крестьян в красном углу, нередко рядом с иконкой стоял вырезанный из журнала портрет губернатора Муравьева,

0: которому молились, потому что он защитник, он благодетель. Вот более того, он добился снижения налогов и бремени, и он землю, отобранную у польских мятежников, позволял делить и наделять ей дополнительно белорусских крестьян.
1: Замечательный человек во всех отношениях.
0: Наш человек. Наш. Ну, понятное дело, что польские мятежники его не любили, а за что им любить? Вот. А нам надо.
1: Ну, вот тут, кстати, следующий вопрос тоже из категории любви-нелюбви. Пользователь с Рутюб-канала «Рассказы русской истории» Вадим Мединский, к сожалению, пользователям, ну, как обычно, как часто, точнее, бывает, мы не сможем назвать, потому что он не авторизовал канал. Всех призываем задавать вопросы с авторизованных каналов, тогда мы сможем вас озвучить на эфирах.
0: Ну, или писать свое имя и фамилию, потому что на Рутюбе там обычно какой-то номер, вот, не поймешь, кто задает вопрос.
1: Ну, я думаю, автор вопрос узнает. Звучит он следующим образом. Интересно ваше мнение, почему у нас в стране Александра Третьего «полюбили» в кавычках только сейчас? В 90-е, нулевые, десятые никто ему никаких памятников не ставил, и фильмы по нему не снимал. Были совсем другие герои. В частности, его отец Александр II был на слуху гораздо чаще.
0: Ну, я бы начал с того, что, мне кажется, лучшим памятником Александру Третьему является фильм, как раз снятый еще в 90-е годы. Но он снят был с человеком, который никогда, собственно, своих убеждений не скрывал. И тогда этот фильм был снят совершенно поперек моды, поперек такого либерально-западного тренда, который полностью доминировал в нашей культуре и в кинематографии. Это фильм, который был снят Никитой Михалковым «Сибирский цирюльник», где сам Никита Сергеевич, на мой взгляд, блестяще сыграл Александра Третьего. Я смотрел этот фильм в кинотеатре, который тогда назывался, по-моему, кинотеатром «Пушкинский», а может быть, даже еще кинотеатром «Россия», на Пушкинской площади, сейчас там театр мюзикла. И я помню переполненный зал. Тогда эпоха была такая, кинотеатров почти не было в стране. Ну, буквально несколько десятков. Но на этот фильм народ стоял в очереди. Билет было купить невозможно. Я помню, отстояв в очередь, я пошел с семьей на этот фильм. И да, и скажу я вам, Денис, что я хорошо себя помню, у меня было лет 27, наверное. Вот я, выходя из кинотеатра, ощущение у меня было такое. Вот если бы там рядом стояла избирательная урна, и был бы бюллетень, вы выдавали, это был бы один вопрос. Вы за восстановление монархии или против? Вот я бы напротив «за» поставил бы большой-большой жирный плюс и проголосовал бы, сразу же не думая. И мне кажется, что 90% выходивших после этого фильма проголосовали бы точно так же. Настолько сильное эмоциональное воздействие производил этот фильм и в большом зале на гигантском экране. И настолько был интересный образ императора Александра Третьего, созданный Никитой Сергеевичем. Прошу не делать из этого далеко идущих выводов, но на тот момент, на выходе из кинотеатра, мы все были монархистами. Денис, давайте я вам передам слово, потому что я что-то много сегодня говорю. Забалтываюсь. А что вы думаете по поводу того, почему сегодня Александр III, а 20 лет назад Александр II были, так сказать, на пике общественного внимания?
1: Ну, я сначала тоже поделюсь опытом просмотра «Сибирского цирюльника». Я смотрел его в детстве совсем, получается, по-моему, даже на кассете, не в кинотеатре, а на кассете такой. Красивая кассета была, то ли кто-то нам дал посмотреть, то ли купили, уже не помню, для видеомагнитофона. Свои на поколение уже, наверное, уже не помнят молодые люди, что это такое, но вот были такие домашние кинотеатры бездисковые, как бы сейчас сказали.
0: Кассета. У меня еще есть дома несколько кассет, я держу. Дети не понимают, что это такое. Приходится объяснять.
1: Я, честно говоря, фильм помню плохо. Помню, там какая-то любовная линия, какие-то страдания, но меня это никогда не интересовало. А вот «Красная площадь», Кремль и император с окладистой бородой на коне, с молодым наследником впереди, тоже на том же коне, это, конечно, произвело впечатление. И самые большие общественные споры, но я тогда о смене формации не задумывался, конечно, поскольку маленький был, но помню, по телевизору были споры, действительно ли на Красной площади была железная дорога, потому что для съемок Никита Сергеевич это сделал. То есть там были похожи на Эльс, или это просто образ или метафора. Вот к стыду своему, как историку, я за эти 30 лет так и не проверил этот простой, казалось бы, факт, но, может быть, сегодня вечером...
0: Когда разве там были рельсы? Я что-то вот не припомню.
1: Вот мне как-то запомнилось то, что они были, и то, что была какая-то общественная дискуссия на телевидении.
0: Не на Красной площади, по-моему, там где-то в другом месте. Это были трамвайные рельсы, но не железные. Надо пересмотреть. Давно смотрели. Надо пересмотреть.
1: Может, у меня ложное воспоминание, такое тоже бывает, этот феномен
0: да.
1: тоже описан. Ну, а почему любили Александра II? Тут, наверное, все относительно просто, потому что тогда у власти были так называемые молодые реформаторы, которые в 90-х годах проводили шоковую терапию экономическую, прежде всего. И им хотелось, конечно, себя увековечить, найти какие-то параллели в истории.
0: С великими реформаторами эпохи Александра II.
1: И на выходе где-то уже вот в начале нулевых ведь был установлен памятник роскошный Александру II около возрожденного храма Христа Спасителя. Точно год уже, к сожалению.
0: Памятник хороший, только в крайне неудачном месте. Его там не видно ниоткуда.
1: А там какие-то тоже дебаты были. Его хотели ставить в Александровском саду, но не смогли договориться.
0: Хотели ставить рядом с манежем, но что-то там не решили, не нашли места. И в итоге он стоит как бы с тыла храма Христа Спасителя, между храмом Христа Спасителя и галереей Ильи Глазунова. Он стоит как бы во враге внизу. Там красивое благоустройство, все замечательно. Только для того, чтобы этот памятник увидеть, надо об этом знать и к нему специально подойти. Проезжая ни по набережной, ни по Волхонке, в этот памятник просто не увидите, не обратите на него никакого внимания. Пример худшего места для памятника, который только можно придумать.
1: И это действительно какой определенный памятник эпохи и людям, которые себя отождествляли со своими предшественниками. А Александр III действительно это отстроение порядка, некой такой жесткой руки, которой тогда побаивались, да, и предчувствие которой...
0: Русскости.
1: Ощущал. Русскости, да, да.
0: Национального достоинства, любви к русской культуре. При нем расцвела русская культура традиционная. Традиционные ценности во всех проявлениях, от православия до крепкой семьи.
1: И, кстати, в школе вот по то, что говорить, тогда не говорили. Я помню совершенно четко свои старшие классы. Там все, что написано было по Александру Третьего, вот здесь я готов поучиться, потому что учебники, в отличие от фильмов, перечитывал неоднократно, и тогда, и в недавнем прошлом. Там было написано, что контрреформы, все, что он сделал.
0: Да, да, и бухал. Контрреформы, реакция. Повесил брата
1: Ленина, да.
0: Ленина и других пламенных революционеров, святые люди. Вот хотели взорвать царя и всех вокруг. И постоянно пьянствовал, закладывая фляжку с коньяком за голенище сапога.
1: Ну, про это нам, наверное, уже рассказывал учитель. В учебнике такое писать стеснялись, к счастью, но такие разговоры тоже были, всякие легенды, там на мемуары Вита ссылались, хотя там как раз-таки весь с пьянством не поддерживается. Ну, кто их тогда читал?
0: Вот как раз там-то у Вита пора это ничего нет, по-моему. Вита с большим уважением относился к Александру Третьему.
1: Скорее всего, это в дневнике Вырубовой, который поддельный, было распространено, который писали, в том числе Толстой, по-моему, после революции. Но это уже надо смотреть литературический анализ, откуда это все взялось.
0: Ну, просто не могли у русского царя найти других недостатков. Ни куча любовниц, ни транжирства, ходил в одном и том же мундире военном и дома, и на службе, в разных вариациях упрощенного военного мундира. Он же военный, он генерал Александр III в основной специальности. Боевой причем генерал. Поэтому, как положено русскому офицеру, при всех обстоятельствах быть в военном мундире. Жена ему зашивала заплатки, вот, сам он с точностью, так сказать, до рубля пытался экономить, учитывал дворцовые расходы и всячески сокращал. Человек был безумно скромный и рачительный, как хозяин. Вот никакой роскоши. Вот. Все экономно, все аккуратно, все строго. Пытался такую моду продвинуть во дворе везде, борясь с расточительностью русской аристократии. В общем, ну, нашли один недостаток. Любил выпить. Вот. Но, правда, доказательств этому никаких нет, внятных.
1: Да, и даже наоборот, тот же Витте действительно пишет прямо противоположные вещи, что он никогда не видел, и ничего подобного не было. А по поводу того, что Александр Третий носил постоянно военный мундир, как полагалось императору и всем дворянам, тут есть один нюанс. Когда получилось развитие интернета, в сети стали появляться в широком доступе фотографии, я помню, какой был шок, когда появились фотографии его визитов к родственникам в Данию, еще будучи наследником и даже еще не наследником, когда он там в пиджаках появляется. То есть все привыкли, что он сидит в мундирах.
0: Да-да, в штатском сюртуке он таком, да, там таком, с галстуком, да.
1: И в котелке таком щегольском. В общем, было ощущение...
0: И в котелке.
1: Да.
0: Не узнавали его прямо.
1: Было ощущение, что это какая-то фотография Поддубного, потому что такой очень крепкий мужчина, и пиджак...
0: Здоровый такой, да.
1: Пиджак, наверное, чуть ли не лопается вот от этого напоя.
0: Ну, потому что это за границей. А за границей во время визита как раз... Положено было по этикету либо одевать мундир другой армии, скажем, едешь на прием к кайзеру, значит, должен быть мундир какого-нибудь немецкого кроя. Ну, там были всякого рода перекрестные, подшефные, шефные и прочие побратимские военные связи у союзников. Поэтому это было незазорно одеть мундир, например, какой-то немецкого офицера, в то время как кайзером уходить не мундир русского гусара. Вот. Но проще было просто находиться по-цивильному. Это нормально.
1: Да, даже, по-моему, есть такая фотография, когда Николай II уже ехал в свое путешествие, будучи цесаревичем. Там его австрийский император уже в годах Франц Иосиф II встречал в русском мундире. Соответственно, у Николая II с собой был мундир австрийского полка, где он был шефом. И вот такой этикет был.
0: Да, это обычная практика родственников и союзников. А ничего предосудительного по тем меткам. Вот. Хотя представить сегодня, например, Трампа во время визита в Россию в мундире, ну, например, офицера гвардейской кантемировской дивизии, а еще лучше Севастопольской бригады морской пехоты, было бы довольно любопытно.
1: Ну, эта традиция уже практически утерянная, даже не знаю, существует ли она у оставшихся монархий в Европе. Мне кажется, что... Скорее всего, даже и нет.
0: А я сказал про Трампа, потому что ведь в Вестпойнте учился какое-то время. А нет, не в Вестпойнте. Трамп учился в военной школе для непростых подростков. Что-то типа нашего Суворовского училища. Некоторое время, по-моему, не весь цикл, поскольку парнем он был явно озорным в подростковом возрасте.
1: Наверняка в элитной. У него же отец, по-моему, тоже был достаточно такой выдающийся бизнесмен, если я правильно помню биографию.
0: Не-не-не, да. Ну вот родители его туда в кадетку и отправили. Чтобы он там немного остепенился. В общем-то, остепенился. После кадетки он уже пошел по бизнес-линии и закончил, если меня память не изменяет, элитнейшую бизнес-школу Гарвардского университета. Вылетело ее название из головы. Это просто вот cream of the cream американского бизнеса. В общем, так что у него с бизнес-образованием у Трампа все хорошо. А молодым человеком в Суворовское тоже ему помогло.
1: Не единичная история, да. Потому что тот же Бисмарк тоже был забиякой в молодости, дуэлянтом, вообще мог не выжить, в принципе, лицо у него было в шрамах постоянно. И кто сказал бы, что он станет канцлером, который больше даже, чем император, объединит Германию.
0: Да,
1: так что
0: да.
1: Молодые годы — это этап становления, но куда потом человека качнет, никогда загадывать нельзя. Это гиблое дело.
0: Ну вот вы рассказали про памятник Александру II в нехорошем месте в Москве. Еще очень хороший памятник установило совместно Российское историческое общество, которое возглавляет Сергей Евгеньевич Нарышкин, и Российское военно-историческое общество при помощи губернатора Ленинградской области Дрозденко. Прекрасный памятник Александру Третьему в Гатчине. В Гатчине Александр Третий провел значительную часть своей жизни. Он там жил и работал в предместье Петербурга. Диктовалось вопросами безопасности. Там проще было охранять царя. Ну, и он очень любил Гатчину, честно говоря. В Петербурге являлся только по официальным мероприятиям, а так совещания, министры, текущие дела, все это проходило в Гатчине. И я очень рекомендую всем нашим радиослушателям съездить в Гатчинский дворец. Сейчас это буквально 30 минут от Питера. Съездить в Гатчинский дворец, там замечательнейший музей. Сам дворец по себе очень красивый. Но в этом дворце есть уголок, крыло, где, собственно, жил Александр III с семьей. Вы поразитесь скромности императорского быта. Обратите внимание, где, в какой спальне, в каком кабинете он работал, какие там игровые помещения для детей. Все очень и очень скромно. Да, вот там во дворе Гатчины есть замечательный памятник, который поставили наши исторические общества совместно с Ленинградской областью. Это такой модернизированный проект дореволюционного скульптора Паула Трубецкого. На мой взгляд, выдающееся произведение искусства. Тоже в таком неприметном месте во дворе. Может, когда-то со временем его переставят на место получше. Но сам по себе проект совершенно замечательный. Такой передающий не только суть Александра Третьего, но и, наверное, суть той эпохи.
1: Да, мне запомнилось, как президент на открытии сказал, что это памятник скала, и человек был скала по Александру Третьему. Наверное, очень точная оценка.
0: Да, спасибо еще раз. Это была передача «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. В студии был Владимир Мединский и Денис Шполянский. До встречи через неделю.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: И такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключение. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков — использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
5: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве и Казани 6 утра, в Перми 9.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают успешно поражать украинские цели. Страны НАТО начали тестировать военную нейросеть. США не смогут восстановить запасы противотанковых ракет, переданных Украине. Далее подробности. Группа штурмовиков ВСУ уничтожена при прорыве у казачьей Лупани в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Также расчетом реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ликвидирована группа живой силы ВСУ на Сумском направлении. В силовых структурах добавили, что взаимодействие с разведкой беспилотных систем отработано до автоматизма и позволяет бить без промахов. Железнодорожная инфраструктура в Запорожской области полностью готова к запуску пассажирского сообщения, заявил в интервью РИА Новости губернатор Евгений Балицкий. По его словам, все необходимое обеспечено к приему и отправке поездов на вокзалах Мелитополя и Бердянска, а также на других станциях региона. Власти рассчитывают запустить сообщение, как только позволят меры безопасности, отметил он. Россия готовит подписание документов по международному транспортному коридору «Север-Юг» с Катаром, Саудовской Аравией и рядом других государств, сообщили в Минтрансе России. Ведомстве добавили, что интерес к подключению портовых мощностей проявляют страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Проработки также маршрутов направлений Пакистана, а также через Афганистан, связки с проектом проектом Трансафганской железной дороги. Напомню, международный транспортный коридор «Север-Юг» – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи протяженностью 7000 километров. В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора Решта-Стара в Иране. Страны НАТО начали тестировать военную нейросеть для ударных БПЛА ВСУ на территории Украины, заявил РИА Новости замгендиректора производства дрон-детекторов «Тень» Дмитрий Садовник. По его словам, Киев – это полигон, и Альянс собирает большой дата-сет. Сейчас виден первый этап внедрения алгоритмов, обученных на этих данных, в процессе принятия решений. Датасет собран по паттернам реакции, ответных действий, структуре и скорости принятия решений. О применении искусственного интеллекта свидетельствует использование ударных БПЛА, системы компьютерного зрения и автоматического сопровождения цели, добавил специалист. США не смогут восстановить запасы противотанковых ракет «Джавелин», переданных Украине, как минимум до 2030 года, следует из бюджетных документов Пентагона. В 2022-2025 годах, финансовых годах, американские сухопутные войска закупили для восполнения запасов почти 10 тысяч ракет, однако значительная часть этих партий поступит военным лишь спустя несколько лет после заключения контрактов. Последняя по хронологии поставка начнется только в августе 2030 года. В Пентагоне объясняют такие сроки тем, что объем дополнительных закупок превысил производственные возможности предприятий. Полный цикл закупки и производства одной ракеты занимает до почти 5 лет, а команда пускового блока чуть больше 4 лет. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
7: Всем доброе утро. Вторник, 11 августа, 26 год, 7 часов 4 минуты. В эфире «Радио Спутник». Самая лучшая радиостанция страны, по моему мнению, как минимум. «Радио Спутник». Самое лучшее утреннее шоу «Экспресса». Это я, Константин Придыбайло. Рядом Игорь Пименов и Анастасия Веневитина. Доброе утро. Настя, как дела?
8: Доброе утро. Тебе? У меня все неплохо.
7: Первое слово. Дамы вперед, как говорится.
8: Действительно интересует... Как у меня дела?
7: Конечно.
8: А я расскажу, пожалуйста. Давай. У меня есть новость, можете меня поздравить, если с таким, конечно, поздравляют. Я вчера взяла ипотеку.
7: У нас, как на музыкальных станциях, нет вот этих вот квакеров там с аплодисментами, но мы тебе сделали ручками. Поздравляю.
8: Спасибо, ребят.
7: Это серьезный шаг. В Москве?
8: В Москве.
7: О, ужас. Но поздравляю. Не, это очень круто, это серьезно. Игорь, как у тебя дела?
9: Замечательно, я вижу Настю наконец-то. Мы 100 лет не виделись, представляешь? Да. А тут хоп, сразу, с ипотекой уже.
7: Уже видишь, уже а взрослыми встречаетесь, да? Виделись-то когда молодые были, да. Зеленые, веселые, а сейчас уже ипотека, вот это вот все серьезное. Ух, ладно, пишите в комментариях, поздравьте Настю с ипотекой, это действительно очень, это очень круто. А мы к новостям, поехали. Немножко политических новостей, куда мы без них. Вчера внимание многих людей, кто интересуется внутренней российской политикой, было обращено в Верховный суд Российской Федерации. 9 с лишним часов длилось заседание по теме, останется ли партия «Яблоко» в бюллетене или не останется на голосованиях в Государственную Думу. Верховный суд слушал доводы все оправдания, ответы и так далее. В итоге, в результате, партию «Яблоко» отменили регистрацию списка кандидатов на выборы в Государственную Думу. Все. В урну 20 сентября «Яблоку» негде будет упасть, как говорится. А вы не следили, да?
9: Мы следили. Это везде было во
7: вот
9: всех.
7: Мне кажется, да, обойти мимо нельзя было.
9: Правда, новость номер один. Что с ней делать, только непонятно.
7: А ничего не делать. Я просто надеюсь, что бюллетени-то распечатать не успели, потому что надо переделывать. Партия «Яблоко» была второй после жеребьевки. Там жеребьевка проходит. Вот для многих, кстати, тоже стало неожиданностью. На прошлой неделе прошла жеребьевка. То есть они реально вытягивают номерки. Приезжают в центр избирком и вытягивают номерки. Чтобы... Потому что, понятно, там первому или последнему какие-то все-таки бонусы. На первый падает строчку «Взгляд», на последний, еще какой-то там второй, может быть. Вот «Яблоко» было второй строчкой.
9: После «Единой России» сразу.
7: «Единая Россия» вытянула первое. Это правда. То есть можно написать, да, это все там под подставное, там нагрели шары, там облизали их, еще как-то намочили. Да нет, просто так вышло. «Единая Россия» на первом месте, потом «Яблоко», а потом ЛДПР, если я правильно помню. Вот теперь как-то «Яблоко» нужно будет убрать. Ну, вроде как не успели распечатать бюллетени. Ну, в общем и целом, новость интересная по одной простой причине. Я просто сталкивался с избирательным правом. Вы не представляете, сколько там ограничений. Вот, казалось бы, за что зацепились оппоненты «Яблока», в частности, партия «Родина».
9: Там нарушили авторское право, да?
7: Да, например, вот один из пунктов — авторское право.
8: А как вообще партия может нарушить его? Объясните мне, легко. Взрослые дяди, я ничего не понимаю в этой новости.
7: Вот, и для меня вопрос, как взрослые дяди смогли, например, взять там рисунок, вот они использовали самый смешной блок, он где-то час длился, когда обсуждали 5 видов голубей, которые представлены на сайте партии «Яблоко». Реально, они, ну, у партии «Яблоко», они такие, мы типа за мир. Вот, понятно, все за мир в целом. Вот, и они использовали в своей агитации разного вида голубей. Ну, типа голубь мира. Uh-huh. Голубь в виде сложенной из оригами штучки. Uh-huh. Голубь какой-то из треугольничков собранный и так далее. И вот они реально на полном серьезе целый час обсуждали голубей вот этих. А оказывается, голубь из оригами, он был украден у турецкой ассоциации архитекторов. Один в один. Ну, то есть, как можно было такое, найти картинку в интернете и использовать собственную агитацию? Ну, так не работает. То есть, вы должны, если вы хотите этого голубя использовать, нарисуйте своего. Вот так, чтобы он был прямо оригинальным. Плюс там, конечно...
9: Но у них дизайнер заболел, наверное, просто.
7: Да. Такие, ну, давай. Но это же взрослые люди. Ну, вы же понимаете, что вы вступаете в такую очень серьезную историю. Очень грязную, да, политика грязное дело, мы это знаем. Потом еще из забавных тем — это использование чата GPT.
8: Даже сюда проник.
7: Да, и вот это очень такая история интересная, потому что за несколько месяцев до начала вообще нашей вот этой предвыборной кампании использование рисунков, использование вообще контента, созданного нейросетями, было запрещено Центризбиркомом. Ну, потому что никто не понимает, чей образ использован. Никто не понимает, ну, как бы, кем и чьим творчеством вдохновлялась вот эта нейросеть, когда ты написал запрос. Например, нарисуй мне там, не знаю, красивый там городок в России условно, такой-то там, не знаю, с маленькими домиками, с идущими веселыми людьми. И нейросеть же откуда-то берет образы.
9: Она берет Рейкьявик, да?
7: Например. И берет там какой-то фрагмент там, рисунки, там, рисунок какого-то художника или какого-то иллюстратора. И в итоге очень сложная история с этими чатами GPT. В итоге воруют, да, чей-то интеллектуальный труд. И вот это вот все, оно просто накопилось. Потом там еще появилась информация о том, что деньги приходили на партию «Яблоко» из-за рубежа. Ну и, собственно, все, сняли.
9: А лидер до сих пор Явлинский у «Яблока»?
7: Он как основатель партии считается, да. Но он отказался идти на выборы, да. Не, понятно, что ему тоже грустно, но ну, что ж поделать. Серьезнее надо быть. Вот я честно, я когда смотрел этот суд целый день, я вот слушал про этих голубей, про этот чат GPT, про использование строчек из стихов и песен.
8: Костя, у тебя слишком много свободного времени.
7: Работа моя такая, к сожалению. Я думал, ну вы же взрослые люди, ну серьезно. Просто когда я был задействован в разного рода выборах, проверялась каждая буква, каждая строчка, каждый шаг. То есть ты не можешь использовать ни фотографии, ни какие-то иконки, ничего. Везде на всей продукции, которая там является агитационной, нужно делать специальную маркировку, что это там отпечатано из фонда такой-то партии, там туда-то. Это очень сложно. Ну вот ребята думали, что через ТикТок получится им пробраться в Государственную Думу. Не вышло. Нет, кто-то может не согласиться, но я честно, я вот даже нейтрально, если относиться к партии «Яблоко», я скажу так, это все просто недоработки юристов. Вот и все.
9: Получается, вторую строчку снова займет КПРФ.
7: Не факт. За вторую строчку будет такая битва, мам, не горюй. Там и новые люди бьются, и ЛДПР, и КПРФ тоже никуда не делось. В общем, самое интересное будет, на мой взгляд, кто станет вторым, честно, потому что с первым, мне кажется, все уж понятно. Но вот такие дела. Я предлагаю дальше идти, потому что, ну что уж, «Яблоко» остается. Впереди еще «Яблочный Спас», кстати, 19 августа.
8: Еще «Медовый». Мы с девчонками планируем мазать подошвы медом.
7: Что?
8: Это есть такая примета. Если хочешь выйти замуж, то нужно попросить старшую женщину в своей семье намазать подошвы медом.
7: И?
8: И идти в неизвестном направлении. Вот мол, жених найдет тебя по этим следам медовым.
7: Подожди, «Медовый Спас» через 3 дня?
8: Да.
7: То есть ты в четверг, в пятницу... Тебя можно будет найти где-то в центре Москвы, гуляющий босиком с намазанным медом пятками?
9: И за ней муравьи
8: будут
9: бежать.
8: Нет, не босые ноги. Обувь нужно намазать. Так что извините, если кто-то прилипнет к полу в метро, это, возможно, одинокие девчонки выйдут на охоту в этот день.
7: Серьезно, я вот нашел. Медовый спас на жениха. Первое, что нужно сделать, это чтобы мужчины липли, нужно намазать медом подушку. Она не прикалывается.
8: Ребята, я изучила все способы привлечения мужа в свою жизнь. Я новичок в этом деле, что ли?
7: Ну, кстати, ипотека вполне такая себе тоже хорошая история. Значит, уже с хатой.
8: Да, у меня 2 комнаты, мальчишки.
9: Можете друзей еще брать.
7: Мед символизирует сладкую жизнь, гармонию и притяжение. В народе говорят, если правильно провести этот ритуал, девушка в ближайшее время получит предложение руки и сердца. Вариант классический. Утром, ты в курсе, да? Утром на рассвете нужно намазать ступни ног медом и пройтись босиком по росе. Это один из вариантов.
8: По росе. Ну, это интересное мероприятие во дворе у меня будет.
7: Это для загородной жизни. Считается, что после этого в течение года обязательно встретишь суженого. Домашний для городских вариант. Нанесите мед на подошву обуви. Сделайте ровно 7 шагов по дому. Ты дома все обляпаешь.
8: Ой-ой-ой-ой.
7: И произнесите заветные слова, чтобы мужчины липли. 7 шагов — магическое число, усиливающее ритуал. И третий, с помощью старших. Попросите маму или бабушку намазать вам подошву медом, приговаривая специальные слова. Считается, что ритуал, проведенный старшей женщиной рода, обладает особой силой. Если девушка одинока, она встретит любовь. Если же в отношениях, получит предложение руки и сердца.
9: Я думаю, все получится, потому что народное все, оно работает. Как бы это странно ни звучало, но вот бабушка что говорила, всегда сбывалось.
7: Да, это правда. Вот говорила, плохо будешь учиться, дворником станешь. Работает, понимаешь. Вот и все. Есть еще варианты. Можно съесть освященный мед, ложку меда. Еще тебе вариант. В ночь на 15 августа нужно смазать губы медом. И произнести: на мед притянешься, от него не оторвешься.
8: Хорошо.
7: Ну и так далее.
9: Возможно, сейчас пасечники слушают и такие: да как найти? Блин, прям заказ горит.
7: Кстати, идея для пасечников.
9: Да.
7: На маркетплейсах сейчас появится мед для медового спаса. Мед там для вот этих ритуалов.
8: Да, специально мед для подошв.
9: Этикетку меняем, да, вообще. Сердечко лепим, супер.
7: Мед для подошв. Ну да, до помощи, как говорится, в этом всем искусственному интеллекту. Тут Марк Цукерберг, небезызвестный создатель компании Meta, признанный у нас экстремистской и запрещенной, написал целый манифест об опасности искусственного интеллекта. Он заявил, что главная угроза в развитии ИИ для общества — это захват слишком большой власти над этой технологией одной организации или страной. Он говорит, что это не должно быть монополией. Я, кстати, с ним согласен.
8: Я тоже.
7: Вообще, монополия такое себе.
9: Я прочитал новость про Марка Цукерберга, что какое-то судно где-то там,
7: да,
9: возле Швеции. Там,
7: возле Аляски.
9: Возле Аляски, да. Подали сигнал бедствия, и он просто мимо.
7: Ну, говорят, прошел. Что его самого там не было, там была команда. Ну да, была такая новость, что маленькая какая-то лодка, у нее закончился бензин, и они подали сигнал бедствия. А по морским правилам, кто ближе, а там же примерно видно, кто где стоит, Какая лодка ближе, та должна прийти на помощь. Яхта Цукерберга, там, которая стоит миллиарды каких-то долларов, они не откликнулись, а откликнулся, внимание, туристический лайнер, то есть гигантское вот это вот, знаете, как здание в Москва-Сити положили на воду, вот так и поплыло. Они пошли на помощь. И в итоге капитан этого лайнера опубликовал как раз-таки пост, что вот так и так была лодка Цукерберга, и все его в результате немножко осудили.
9: Он был занят, он пост писал про искусственный интеллект, наверное.
7: Вообще, про искусственный интеллект новость мне больше всего понравилась вот это, что искусственный интеллект взломал сайт спортзала, чтобы своего владельца, назовем это так, поднять в очереди, и чтобы он прошел на какое-то занятие, на которое не попадал. Ну, то есть очередь была, и он людей сверху расчистил, а дыра была в системе бронирования, и своего начальника поднял, сделал первым. Как вам такое?
9: Это в Австралии, да?
7: Да.
9: Вот у них там всегда очень странные вещи происходят. Все не как у людей, наоборот. Бештормашка.
7: Хорош, да. Ну, у них там, да, в принципе, в Австралии вообще страшно жить, там же много насекомых.
9: Я живу просто в Австралии.
7: Ты жил
9: что?
7: В Австралии?
9: Что? Я живу в Австралии.
7: Давай.
8: Да уже не выдумывай, ладно.
9: В детстве живу в Австралии. У меня родители развелись, мы с мамой переехали в Австралию жить.
7: Так получилось. Тебя пауки кусали?
9: Нет, меня никто не кусал.
7: Змеи?
9: Нет. Тарантулы? На самом деле,
7: А с кенгуру дрался?
9: У меня все друзья, кто знает, что я живу в Австралии, они считают своим долгом прислать мне какое-то видео, где огромная анаконда
7: в унитазе.
9: Дома они такие: ты ее видел там? Я там ничего не видел. То есть вот мы где жили, никаких живностей огромных не было мной зафиксировано. Один раз видел кенгуру, все, одно только.
7: То есть прям один раз видел?
9: Один раз видел, да, мы на почту шли, оно прям перед нами.
7: То есть не дрался с ним?
9: Не-не-не.
8: Ну какой странный выбор твоя мама, конечно, сделала. Из Ростова-на-Дону переехать в Австралию.
9: Из Таганрога.
8: Из Таганрога.
7: Ну так классно.
9: Подальше от отца, вот, вообще не нашел.
7: Это семейная драма, да. Ну слушай, прикольно, это классный опыт, мне кажется. А кенгуру, они такие накачанные, вот как на картинках в интернете?
9: Да.
7: Просто вирусятся эти видосы там, где или картинки, где кенгуру лежат такие.
9: Они смешные. Вообще, вот из-за этого я теперь все время чуть-чуть австралиец в душе. Я новости слежу и такой: о, Австралия. И когда там были пожары, и прям бедствие было в стране, я даже думал, честно, поехать и помочь тушить пожары. Вот правда, у меня такое внутри было.
7: А как туда попасть, россиянам? Виза дается?
9: Ну да, как-то это можно было сделать, хотя это всегда проблемно. Но я списался с человеком, у меня был один знакомый в Австралии, он сказал: не надо приезжать, потому что сейчас все сюда прилетели, и теперь просто в аэропорту люди спят, потому что,
7: некуда деваться.
9: Переизбыток этих помощников случился, да. У нас тут все нормально, мы и так тушим все.
8: Ну какие молодцы, приехали со своими ведерками.
9: Приехали, да. Я такой: сэкономим тогда.
7: Да, ну интересный континент, всегда хотелось побывать там, ну и вот Игорь побывал. Новость, в которую сложно поверить, пришла из Польши. Поляки не дали провести украинский фестиваль борща.
9: Да что ж такое?
7: Да, подлый удар в спину и не только в спину. Фестиваль проводился с 22 года, 32 мероприятия прошли в 14 городах Польши. На этих фестивалях собирали деньги на ВСУ, но в этот раз все сказали: не будет праздника украинского борща. Просто, отмазка, наверное, сказали: нет места, площади все заняты. В частном секторе не разрешили, на городских площадях не нашли, сказали: поздно вы обратились. В общем, такая хорошая отмазка, чтобы не провести. Ну, мы-то знаем, как там сейчас поляки с украинцами.
9: Как фестиваль борща выглядит? Просто в свекле все сидят.
7: Это ты с красками Холи, вот этот праздник Холи путаешь. Хотя, может быть, прикинь, свекла закидываться.
9: Я не понимаю, праздник борща.
8: Возможно, что? Как день огурца в Суздале, там просто все наряжаются в зеленое, едят огурцы, все виды огурцов.
7: А прошел вот буквально там неделю назад или две день огурца в Суздале. Классно, оттуда кадры были. Но день огурца хоть понятно. А день, ну, огурец его можно, там, не знаю, в руку взять.
9: Ну да. А с большим как-то с тарелкой пришел и такой: о, попробуйте у меня.
7: Ну да, ну, борщи-то разные бывают. Не знаю, очень интересно посмотреть. Напишите в комментариях, как вы представляете праздник, фестиваль борща.
9: Мне кажется, переборщили с этим праздником.
7: Да. Есть еще одна новость, она пришла из Британии. В Британии не жил?
9: Нет.
7: Просто сейчас каждую страну надо уточнять. Там. А в Нидерландах, а в Британии, а где-нибудь еще. Как пишет Guardian британская, выросло поколение ни-ни. Ну, это ребята, молодые британцы, которые убеждены, что жизнь слишком дорога. И теперь они не хотят устраиваться на работу, потому что все это бессмысленно, в общем-то и целом. И жизнь им кажется такой немножко бесперспективной. Предпочитают жить на пособие и заниматься какими-то своими делами.
8: Что на это скажет поколение? А ну, встал и вышел из дома.
7: Ипотеку взял.
8: Да.
7: Пахать теперь.
9: Ну вот у них, возможно, нет такого поколения. Кто взял бы просто подзатыльник, да,
7: и сказал, ну-ка давай. Есть.
9: Есть?
7: Есть, есть. Ну, я не фанат Британии, конечно, но есть. Ну, вот а фермеры у них, которые там страдают который год. Это же тоже простые ребята, в том числе молодые.
9: От нашествия пакистанцев?
7: Ну, вот в этом году опять от засухи страдают, например. Я просто... Я не фанат британцев, но я фанат фермы Кларксона, потому что я сам огородник с недавних пор. И вот он там прям показывает таких же ребят, которые, да, вот встал и пошел, что ты? Ну, сколько теперь концертов надо в день, Настя, давать, чтобы ипотеку выплачивать?
8: Давайте не будем об этом. Но мне кажется, это вообще всеобщая какая-то проблема сейчас с зумерами связанная. Как будто бы у нас тоже не особо они хотят работать. Да. У меня моя подруга, начальница, и она частенько жалуется на своих сотрудников-зумеров, потому что они могут просто не прийти на работу, потому что было как-то грустненько.
7: А, просто?
8: Это один из реальных примеров, да. Однажды у нее сотрудник уехал на ретрит, никого не предупредив, потому что ему нужно было разгрузиться.
7: А ретрит — это же когда ни телефонов, ничего нет.
8: Да-да-да.
7: То есть он пропал.
8: Да.
7: И они искали его там с полиции,
8: да,
7: наверное.
8: Ну, не с полиции. Там кто-то из его друзей вышел на связь, сообщил, видимо, что человек на ретрите.
7: Где-то там на Бали.
8: Да, но такое может быть. Зумеры как-то менее собраны, чем... Более старшее поколение, мне кажется.
7: Но вот в Британии зумеры, они на пособие живут. А у нас-то не проживешь на пособие. Надо что-то делать все равно. Они поэтому, кстати, легко идут вот в кофейне работать. Там же тоже, ну, устал, не пришел. Ну, все, пока.
9: У нас вместо пособия есть бабушка, которая всегда... Ну вот, на, возьми. На невесту.
7: Ну, не знаю. Мне кажется... Бабушки нынешних зумеров, они еще вполне даже молодые женщины, я тебе так скажу. И мне кажется, они из того поколения...
9: Да, давай, девушки молодые.
7: Да, что,
8: бабушки, ну... нынешних зумеров отдали все мошенникам. На зумеров не осталось.
7: Ужасно. Но мне кажется, сейчас и бабушки так просто деньги не дадут.
9: Все может быть. Я застал других бабушек. Вот еще тех.
7: Я застал свою бабушку, которая мне немецкие марки еще давала. Не скажу, что трофейные.
8: Ничего себе.
7: Не, ну, Германия выплачивала репарации людям, которые пострадали от действий, там, угнанные в концлагеря, либо в Германию. Вот, и у меня одна бабушка, да, в детстве мне марки немецкие дарила. Ну, реально, да. Но сейчас таких бабушек нет, мне кажется. Бабушки сейчас такие, что ну-ка, иди давай работай.
9: Перевелись бабушки на Руси.
7: Да. Начальница Насти перестала быть подругой, чтобы снять с себя груз ответственности. Пишут такой комментарий. Не знаю, почему тут груз ответственности-то сразу вспоминаете. А у нас новости и реклама на радио «Спутник». Вернемся.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Золотый.
9: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
11: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
12: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Мужчина погиб при падении обломков БПЛА в Воронежской области. Он был тяжело ранен и скончался в больнице, сообщил губернатор Александр Гусев. Он добавил, что пострадали еще два человека. Кроме того, в результате атаки обломками повреждены три грузовых и один легковой автомобиль. Всего за ночь силы ПВО над Воронежем и пятью районами региона уничтожили 15 беспилотников. Пожары возникли на двух складах крупной компании, возгорание тушат. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление о введении в городе режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом уровня воды в реке Амур, сообщила администрация города. Это связано с неблагоприятным прогнозом гидрологов. Уровень воды в реке может подняться к концу августа до 6 метров. На сегодняшний день отметка уже достигла 475 сантиметров, говорится в сообщении на сайте администрации. Уточняется, что частично потоплены дачные участки на левом берегу. Администрация города призвала жителей быть внимательными, следить за официальными сообщениями и соблюдать рекомендации по безопасности. Великобритания, Германия, Швеция и Канада являются крупнейшими поставщиками деталей для беспилотников ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что это не исчерпывающий список. По его словам, указанные страны даже в своей официальной риторике максимально подчеркивают, что снабжают украинский киевский режим беспилотными летательными аппаратами, которые стали причиной гибели гражданского населения в Нижнекамске и Белгороде. Дипломат добавил, что за минувшую неделю от атак ВСУ погибли 43 мирных жителя, всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней. Украинские вооруженные формирования выпустили не менее 7 тысяч боеприпасов, отметил посол. Мэр колумбийского Сантьяго-де-Кали Алехандро Эдер ввел в городе комендантский час с 20.00 понедельника до 6 утра вторника на фоне угроз мародерства после мощного землетрясения в Колумбии. По его словам, полиция и армия будут патрулировать различные районы города. Напомню, землетрясение магнитудой в 7 баллов произошло утром в понедельник. По последним данным властей, число погибших в результате стихийного бедствия достигло 132 человек. Московской полиции рассказали, под какими предлогами мошенники звонят россиянам. Среди них подозрительные операции по банковским счетам, блокировка номера телефона и фальшивые попытки оформления кредитов. В ведомстве сообщили, что за 6 месяцев этого года полицейские в Москве зарегистрировали более 24 тысяч IT-преступлений, что на 6 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
7: Продолжается самое информационно-развлекательное утреннее шоу в России «Экспресс» на радио «Спутник». Игорь Пименов, Настя Веневитина, Константин Придыбайло в студии. Доброе утро еще раз.
9: Привет.
7: Игорь, давай, ты там традиционно записал в блокнотик свои новости. Что там интересного в мире?
9: Слушай, можно я прочитаю один комментарий? У меня
7: конечно,
9: очень,
7: можно.
9: Очень меня повеселил. Кузьма пишет, что Амур издевается над Рейном. Это, кто не знает, Амур сейчас переливается, а в Европе вот Рейн, Дунай, они все обмелели.
7: Да.
9: Черный юмор такой, но я прям повеселился. Это переход к черному юмору. В Камеруне пропал президент, 93-летний Поль Бия, уже 2 месяца не появляется в родной стране. Он уехал в Европу куда-то, командировка была, и просто не возвращается.
7: Решил там остаться.
9: 93 года. Он такой,
7: хорош.
9: Какой Камерун? Я могу дистанционно управлять.
7: Хорош, да. Молодец.
11: Может быть, он в круизе? Вы же знаете эту тему, что пенсионеры начали массово покупать билеты на длительные круизы, чтобы отправиться в последний путь, так скажем. Какая-то пенсионерка оплатила себе лет на 20 вперед. Такое плавание она планирует там.
7: Хорошая идея. Угу. Я в шаге уже от этого.
9: Ты сейчас в соседней каюте президент Камеруна, ты думаешь?
7: Вполне.
11: А чего бы нет?
7: Почему нет?
9: Ну, кстати, забавно. Наверное, денег-то в Камеруне есть.
11: Ну, к 93 годам что-то накопил, наверное.
7: Ну, там алмазы есть. Там много чего интересного.
9: Вот новость интересная. Отец Илона Маска советует всем своим знакомым переехать в Россию.
7: Опа.
11: Какие аргументы?
7: Откуда? А вот я читаю, я советовал людям из ЮАР, ну, слава богу, не США. Если вы собираетесь уехать из Южной Африки, подумайте о переезде в Россию. Вот мне интересно будет.
9: Он сказал, что здесь будет лучше всего жить людям.
11: Но он не предупредил, да, что здесь зима, например, людей из Африки.
7: А в Южной Африке пингвины водятся.
9: Там тоже прохладно. Там сейчас снег выпал вообще.
7: Да.
9: Вот прямо сейчас.
7: Ну, в целом, да, там вполне можно как-то освоиться. Ну, я не знаю, из ЮАР, а что они будут делать? У нас кенгуру нет, там зебры не бегают. Там, шкуры этих зебр не продать.
9: Ну, у нас вот в Дагестане саранча. Где они такое видят? Окошки у нас зеленоградские.
7: Да. А испанский слизни к нам пришли тоже, понимаете ли.
11: Ну и жуки колорадские, не будем забывать, да?
7: Между прочим.
9: Аж оттуда прилетели. Но ему, кстати, надо самому переехать, мне кажется. Он пример подаст, и все, и все начнут за ним.
11: Так он, судя по всему, и был здесь уже.
7: Много раз был. Но он такой достаточно скользкий тип. Его Илон Маск не очень любит. Ну, его там обвиняли в каких-то приставаниях к девушкам юным и так далее.
9: Отца Илона Маска?
7: Да, да, да, Эрл его зовут.

0: Стас Уолкер его зовут, стал знаменит, когда в 2014 году ввели первые санкции против России, и к нему приехали, и сказали, а он сыр делал. То есть он с 94 года в России занимался фермерством, и он делал сыр, и к нему приехали журналисты, спросили, а вот что, как мы будем жить-то, вот итальянский сыр, может, перестанет нам поступать. Он так да не будет итальянского сыра. Вот. И таким образом он стал знаменит, но случился казус, просто они с семьей уехали в США в гости, а потом не успели подтвердить, видимо, как-то им либо звонили плохо, либо бумага пришла. В общем, они не подтвердили свое пребывание в России, и им выписали, что, мол, нарушение пребывания в России.
1: Да, почта России долго доставляла, наверное.
0: Да, и вот этот Джастас испугался, думал, все, сейчас их вышлют. Они даже с испуга купили уже билеты на всякий случай, потому что, ну, как бывает, знаете, у вас есть 72 часа вылететь из страны. И он купил билеты, мало ли. И вот вчера утром он опубликовал видео, что они идут в службу миграционную.
2: Тут не поверишь, я очень переживал за него.
0: Я тоже. Блин, он такой классный.
2: Хотелось, чтобы он остался. Ну, правда, ну, классный дядька. Ты видео смотришь с ним, такой, блин, ну хороший.
0: Да, да, и он очень классно говорит, просто, ну, он уже 30 с лишним лет, 32 года в России живет. И они сходили в миграционную службу, и, конечно, там сказали, ну, ребят, никто вас не высылает, вы что? Ну, просто давайте уж гражданство получить, в конце концов, и все, и живите спокойно. И вот они, ну, они пытались оформлять гражданство, какие-то ошибки были постоянно, ну, может, сейчас доделают.
2: Как котенок, который переходит через дорогу, ты за него переживаешь. Вот так да, же мы да. за него переживали.
1: Я, кстати, никогда не задумывалась о том, как сложно получить российское гражданство, оказывается.
2: А говорят, вот много сейчас слышала, сложнее стало.
1: Да, даже. Я много слышала про то, что сложно в Америку уехать, в Европу. В Россию тоже непросто, оказывается.
0: На самом деле есть возможности. Там, если ты высококвалифицированный специалист, ты это можешь подтвердить там работой, образованием, тебе российское вид на жительство дадут вот так вот просто, как не успеешь моргнуть. Гражданство там через пару лет тоже получишь спокойно. Сейчас, на самом деле, есть разные программы и для IT-специалистов, и для высококвалифицированных. А если ты там имеешь корни из бывшего Советского Союза, будь ты там уже в третьем поколении американец, условно говорю, но при этом ты там Иванов, да, то ты получишь гражданство буквально там в течение полугода.
1: Ого, даже так?
0: Да, да. Но это бумаги надо собирать тоже. Угу. И многие с этим не справляются. У нас... Да, госуслуги классная штука, но иногда бюрократическая машина тормозит.
2: Есть еще новость интересная. 41-летняя москвичка стала мамой в 15-й раз.
1: Вау!
0: Это ужас.
2: Юбилейный 15-й раз.
0: Это круто! Так, стоп, это не уже, это круто.
1: А мы не осуждаем, это просто браво.
2: Это круто, но это сложно.
1: Это мать-героиня.
0: Да.
1: 15 детей, вы представляете, это сколько комнат в этой квартире? Это сколько нужно готовить на такое
2: раму? Это дом, наверное. Это в квартире вообще... это, наверное, сложно.
0: 9 дочерей, 5 сыновей. Ну, ужас. Это вот было. А родилась девочка. То есть у них теперь 10 дочерей, 5 сыновей. 2-1.
1: Да, почти собрали женскую футбольную команду. Еще бы одну девчонку.
0: 10. А сколько в волейболе на площадке? 5?
2: 5 вроде.
0: 5, 3, 2. Напишите в комментариях, сколько волейболей на площадке. Ну, 2 волейбольные команды собрали. То есть, прикиньте, они приезжают в Анапу, и вот это вот общественный пляж, где все играют в волейбол.
2: Там только они.
0: А там же обычно меняются, да, там, кто проиграл, тот уходит, кто сидел на скамейке. И тут, прикиньте, просто 2 состава приходят, и они все там, все Роговы. Вот фамилия этой семьи Роговы. То есть, прикинь, Роговы 1, Роговы 2. А еще первый состав, кто получше играет, второй, типа, резерв. Мне кажется, это прикольно. А 5 сыновей, великолепная, получается, пятерка на хоккей могут выходить. Прикинь, выходит, объявляется состав «Динамо Москва» там лет через 10, если они в хоккее занимаются. И там Рогов, Рогов, Рогов, везде Рогов. Мне кажется, я по приколу даже такую игру сделал. Будь я там каким-нибудь НХЛовским, КХЛовским функционером.
2: Я даже не представляю, как у них громко дома.
1: Интересно, всегда. Какие бонусы от государства дают таким многодетным семьям? Мы знаем про материнский капитал, мы знаем про какие-то выплаты, да? Я знаю, что за 11-го ребенка дают большую машину, что за типа фургоны.
0: За 11-го только?
1: Да. А вот к 15-му что там начинается?

0: Начинается.
1: iPhone.
0: 17 Pro Max.
1: Так, при рождении и воспитании 10 детей в России присваивается звание мать-героиня с единовременной выплатой в 1 000 000 рублей.
2: Угу. Это очень мало для этого.
1: Орден «Родительская слава». Награждаются родители, воспитывающие 7 и более детей. Также, если 10 детей и больше, там социальные выплаты, скидки и так далее, и так далее. Бесплатный проезд, какие-то автомобили, да. В общем, интересно.
2: Мне кажется, надо же кадовать за такое.
1: Пятиэтажку просто.
2: Да, вот, живите. Прям ваша семья.
1: Да, ну это прикольно. Респект, на самом деле. Угу. Я прям восхищен.
2: Ну и вот прям очень любопытная новость. Полицейская вышла замуж за парня, которому по ошибке выбила дверь вместе с бойцами СОБР.
0: Воу. У меня есть план на случай, если мед на подошву не сработает.
2: Вот, вот, вот.
0: Я уже буду вырываться просто в чужие квартиры.
1: Да, ну суть в том, что девушка, она работает в полиции, и пару лет назад они перепутали двери. Когда приходили принимать преступника, они
2: зашли не в ту дверь.
1: К соседу, да.
0: Ну я в восхищении от этого парня, потому что, насколько я знаю, он решил к ней подкатить. То есть ему вышибли дверь, и он такой: я влюблён.
2: Лучшее оружие — это нападение. Он такой: так, я ее возьму врасплох.
1: Кстати, я не знаю деталей, но, видимо, ну, по-любому они как-то контактами обменялись, потому что, ну, по логике, они должны были ему дверь восстановить. Ну, то есть это так работает, если наши... Это правда так работает. Не единожды наши силовики промахивались дверьми, и они потом восстанавливают. То есть там пишется рапорт, приезжают какие-то там сотрудники ЖКХ, и дверь восстанавливают. Я думаю, что он там телефончиком...
2: Он такой: я хочу, чтобы вы мне восстановили дверь. Оставьте номерочек.
1: Да, или задержите меня тоже, знаешь, как-то так.
2: Настя, а вот представь, ты дома, и просто тебе по ошибке выбили дверь, и там, ну,
1: 5 утра.
2: Симпатичный парень.
1: Собравец.
2: Сотрудник, да.
1: Смотри, как заулыбалась.
0: Не, ну знаю себя.
2: Ты бы могла познакомиться в таких обстоятельствах?
0: Игорь, просто ты не видел, как я дома выгляжу. Это лучше никому не видеть, правда. 100%. Если мне когда-нибудь выбьют дверь, я буду заспанная, в домашней одежде. Это...
1: А он сильный, здоровенный.
0: Да, я как будто уже в разводе.
2: А если он скажет: ой, а можно ваш номер телефона? Ты как?
0: Я скажу: адрес знаете. Заходите.
2: Приходи на бестолку.
1: Дверь будет открыта, потому что она лежит на полу, ее же выбили. Да.
2: Он... Ну, это романтично, правда.
1: Тут пишут: она его силой в ЗАГС под дулом пистолета и увела. Да, еще и в наручниках, скажите. Но тут кадры она сама опубликовала, девочка, в социальных сетях. Но, честно, там есть, где они уже стоят красивые в костюмах, там она в платье. А вот есть же вот эта традиция: выход жениха, выход невесты. Угу. Вот классно было бы, если бы его реально вывел СОБР с наручниками в руках. Там она такая стоит в платье. Ну все.
2: И мы бы думали, что это просто веселая постанова.
1: Да, а так это все реально. Не, классная, красивая история любви. Я прям... Я честно, я плачу над такими историями. Я вчера...
2: Все, ждем 15 детей теперь.
1: Разрыдался. Прикинь, целая будет опергруппа.
2: Да.
0: Вот именно по этой истории надо было снимать сериал «Постучись в мою дверь».
2: Да.
1: Кстати, да. Может быть, еще снимут, почему бы и нет, российскую версию. Что еще у нас интересного? Тут покупайте на маркетплейсах какие-нибудь, не знаю, там, травы, таблетки, витамины.
0: Нет, мне кажется, это небезопасно.
1: Как ты сказала? Прям серьезно так. А ты нет, там витамины не покупаешь никакие?
2: Да нет, в аптеку могу зайти.
1: Ну, какие все правильные. А вообще огромное количество россиян, между прочим, покупают БАДы на маркетплейсах. И прям есть целые... Меня периодически подкидывают алгоритмы, так называемые, обзоры на разные БАДы, и там только ссылки на маркетплейс. Так вот, в БАДах для похудения, продающихся на маркетплейсах, обнаружено... Сильно действующее наркотическое вещество. Пам-парам-пам.
0: Ой-ой-ой.
1: Так что вот ты права, Настя.
0: Ну, ребят, я однажды проводила исследование, что вообще продается и покупается на маркетплейсах, и вы не представляете, какая там дичь происходит, особенно в комментариях, в фотографиях, в отзывах. Оказывается, некоторые женщины покупают себе гиалуроновую кислоту для того, чтобы колоть ее в губы, и сами себе ее и колят. И потом присылают фотографии в отзывы, мол, вот так вот получилось, такие вот губки бантиком.
2: Это чтобы губища были здоровы,
0: да? Да, да, сами себе.
1: Теперь мне хочется зайти это увидеть.
0: Обязательно, обязательно. Вы еще знаете, что, оказывается, на маркетплейсах можно купить пломбы для самостоятельной установки, да, и виниры. Я думала, это прикол. Потом полезла искать, и там действительно такая вот белая масса продается, которую можно как жвачку налепить себе на зубы. И там люди пишут: «Голливудская улыбка».
1: Да, я про пломбы тоже слышал, да. Что люди сами себе решили лечить зубы. Ну, как лечат? Они дырку заклеивают, да, или там зуб развалился. Ну, бывает всякое, там, ел шаурму, там, кусочек там что-то попал, и отвалилась часть зуба. Люди прям лепят и вот так вот прикрепляют.
2: Ну, это точно на неделю максимум.
1: Не, это до тех пор, пока заражение не начнется.
0: Да, там большой пакетик, там надолго хватит.
1: Там... А есть еще зубы тоже вставные продаются разного рода. В общем, ужас. Друзья, все, что связано со здоровьем, пожалуйста, давайте через врачей. Вот не надо покупать это на маркетплейсах и заклеивать себе зубы и так далее. Новость еще интересная. Транспортная доступность в России может заиграть новыми красками. В регионах Сибири, где прокладывать железнодорожные ветки экономически невыгодно, такие места есть, могут стать альтернативой дирижабли.
0: Что?
1: Да.
0: Они еще существуют?
1: Вообще, это самый недооцененный вид транспорта считается. И вообще, в мире.
2: Я читал когда-то давно большой материал, что дирижабли были самые безопасные вообще. И все, что там случалось, там они где-то загорались или что-то такое, это все промыслы тех, кому надо было раскрутить самолеты. То есть дирижабли вообще, ну, просто пострадали, потому что вот появилось что-то моднее. Но на самом деле они великолепно себя проявляли.
1: Настя, ты бы села на дирижабли?
0: Определенно.
1: Омск, ну, как, Новосибирск. Как? Ну, там, ладно, ну, какой-нибудь более отдаленный город.
0: Слушайте, ну, я думала, что дирижабли — это что-то из далекого прошлого. Я даже не представляю, как они быстро могут перемещаться. В моем понимании, из одного города в другой — это, ну, суток трое, наверное.
1: Не знаю. А я вижу дирижабль, что это, знаете, такое вот что-то вроде круизного лайнера. Там каютки, рестораны. А еще же это находится не на земле, значит, там можно казино сделать. Почему нет? Слушайте.
0: Не подавай идеи.
1: Друзья, как вообще продвинуть этот вид транспорта? Оторвались от земли, значит, законы России уже не работают. Значит, там можно казино устроить. Почему нет? Летишь на дирижабле и там развлекаешься как-то. Но это все плохо, это все вредно. Это
2: главное
1: деньги.
2: Под сильный ветер не попасть.
1: Да-да-да.
2: Маршрут поменяется.
1: Тут вот пишут знатоки: пломбы DIY для тех стран, где слишком дорого ходить к стоматологу. Зачем к нам их привозят? Ну, тоже не знаю, зачем. Но вообще тема с дирижаблями классная. Я бы полетал, хотя высоты боюсь. Это правда. Что еще из интересного у нас есть? Ну вот по поводу отдаленных городов, тут новость грустная. 100 опустевших населенных пунктов упразднили в России. В них было от 0 до 64 жителей. Ну, такое бывает. Деревеньки у нас исчезают, к сожалению. Что ж поделать. Ну, у нас немного времени остается, на самом деле. Пролетела программа практически. Хочу тему для звонка. Вот мне кажется, вопрос, который я сам себе частенько задаю. Довольно часто бываю в командировках. И вот идешь по отелю, и там, например, фитнес-зал. Угу. Вот вы ходите в фитнес-залы в отелях?
0: Да.
1: Серьезно?
0: Да.
2: Нет.
0: Но я стараюсь.
1: Ты берешь с собой... Ты едешь на 3 дня куда-то.
0: Ага.
1: И берешь с собой спортивную форму.
0: Да. Ну, я, ребята, извините.
2: Настя молодец.
0: Извините, но я стараюсь себя в форме держать, да. Бывает такое, что посещаю спортзалы в отелях.
2: Я в отелях стараюсь только завтрак, вот не проспать.
1: Аналогично. Вот что я посещаю, это 100% завтраки. Согласно опросу, реже всего в отелях путешественники пользуются прачечной, спа, тренажерными залами и детскими комнатами. Причем 12% туристов признали, что не знали об этих возможностях. Ну так вот. При этом самые востребованные услуги раннего заезда и позднего выезда. Все практически этим пользуются. Пользовались тоже?
0: Да, определенно.
2: Слезно умолял всех.
1: Доставку еды в номер не заказывали 9% опрошенных. Столько же опрошенных не оставляли личное авто на стоянке, не посещали спа-центр и не пользовались мини-баром. Вот мини-баром я, кстати, не пользуюсь.
0: Да, мне страшно, если честно, брать что-то оттуда. Мне кажется, это все стоит миллионы.
1: Хотя меню лежит прямо перед тобой, как правило.
2: У меня есть история, я не знал, что это отдельный вид услуг, за который надо платить. И когда я первый раз увидел мини-бар, я такой, о, ну это, наверное, все включено, это можно есть. Я потом так попал на деньги, что больше я никогда не пользовался мини-баром.
1: Друзья, а чем вы пользуетесь или не пользуетесь? Делитесь лайфхаками в путешествиях. Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира. Плюс 7-495-95-91-2. Прачечные еще немногие пользуются. И вообще не знают. Я, кстати, не так давно реально открыл для себя, что можно заказать, чтобы тебе, например, там погладили рубашку. Mm-hmm. То есть, если там нет времени взять утюг или там пойти где-то гладильное, то можно прям заказать, вешаешь, тебе приходят, забирают, возвращают идеально отглаженную. Я прям удивлен был. Я так никогда в жизни не выглажу. И еще недавно я решил, вот был в Ижевске родном, и мне так было лень куда-то идти, там еще интернет не работает на улице. Я заказал доставку еды в номер.
0: Ой, это очень хорошо.
1: И я прям такой, думаю, вот это уровень, Костян, ну заслужил. Просто в ресторане тоже не хотелось сидеть. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте. Чем пользуетесь или не пользуетесь?
3: Да. Здравствуйте, здравствуйте, радиоведущий. Второй раз уже вам дозвонился, вот хорошо. Ну, вообще я не пользуюсь ничем, потому что не летал уже давно никуда. А вот я хотел, знаете, что сказать про семью. Вы спрашивали, что дают. У меня знакомая есть, у них 15 детей. Им дали этаж. Вот в ЖК, ого, просто этаж у них целый. Они живут, у них целый этаж.
2: Это в каком городе?
3: Квартир 4-5. Москва. Москва. А квартира у них северный, поселок Северный. Прям рядом. Вот,
1: то есть лифт открывается... И, да, и ты в коридоре, да, их большой квартиры на целый этаж?
3: Ну, тамбур, да, тамбур, и весь тамбур — это их квартиры, там 4 или 5 квартир все, да.
1: Обалдеть, круто. Спасибо большое, звоните почаще к нам в эфир, очень интересная история. А знаете, еще вот про отели говорим, в отелях же тоже есть закрытые этажи, там, например, там, где президентский люкс, и туда нужно с ключом попасть. Раньше это были прям такие поворотные ключи, а сейчас, понятно, это запрограммированные ключи. И там вот я просто один раз, ну, как бы бывал в таком номере, президентском люксе, который занимает целый этаж.
2: Хорошо живешь.
1: Нет, это не связано с эскортом, нет. И там открывается лифт, и ты уже в номере. У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
4: Да, доброе утро, ребят, Михаил Нижинов.
1: Доброе.
4: Слушайте, интересная ситуация была однажды в Крыму, там... Отель, ну тоже отель, но вот он такого курортного типа. Я был уверен, что в нем все включено. И когда в баре там знакомились, там, ну, с мужиками, такой бар в бассейне. Ну и, соответственно, все всех угощали напитками. И когда все пришли в номер, то всем раздался телефонный звонок, чтобы все спустились в бар и оплатили. Это был такой шок для всех, то есть все такие понурые мужики шли, значит, к этому бару с деньгами, чтобы все это дело оплатить, это было просто вообще нечто.
0: Какая грустная история.
4: Да, грустная история, да. И шутка про Амур и Рейн, это прям надо куда-то ее вынести в отдельное, это очень круто.
1: Да, это такая нишевый юмор, как говорится. Спасибо большое, Михаил, за звонок. Спасибо большое.
2: Я подумал, что с этой шуткой можно залететь в реки.
0: Браво, Игорь, круто.
1: Да, каламбур, прям игра слов. Залететь в реки — это хорошо. Да, но я вот с мини-барами не пользуюсь. Тут в комментариях пишут: я вожу с собой складной отпариватель, все сама, и глажу и себе, и детям. Албер из Перми пишет: кроватью пользуюсь, душем, чем там пользоваться еще. Ольга Реброва пишет: за 700 рублей за рубашку, спасибо,
0: справедливо,
1: сама,
0: да,
1: сама.
0: Там это дорого. Я вспомнила, читала книгу, называется «Джентльмен в Москве», и там суть в том, что аристократа на пожизненное посадили в его любимый отель. По-моему, «Метрополь». Это про Москву, естественно. И вот он там жил всю жизнь, нельзя было ему выходить. Такой сюжет.
1: Мучился?
0: Ну, сначала страдал от безделья, а потом устроился работать официантом, и жизнь стала интереснее.
1: Слушай, надо почитать, интересная история. Ну, а наша-то программа внезапно завершается. Вот так вот время-то быстро пролетело. Самой лучшей утренней программой в стране и, конечно же, на Радио Спутник. Подпишитесь, где найдете Радио Спутник. Также подпишитесь на социальные сети. Настя Веневитина, Игорь Пименов, Константин Придыбайло были в эфире.
2: Пока-пока.
0: Всем спасибо.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
2: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галлы. 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 8 утра. В Новосибирске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Воронежская область подверглась беспилотной атаке минувшей ночью. В МИД России прокомментировали ежедневные удары ВСУ по российским гражданским объектам. Иностранные специалисты готовы на переезд в Россию, подают заявки. Далее подробности. Мужчина при падении обломков БПЛА в Воронежской области был тяжело ранен и скончался в больнице. Пострадали еще два человека, сообщил губернатор Александр Гусев. Кроме того, в результате атаки обломками повреждены три грузовых и один легковой автомобиль. Всего за ночь силы ПВО над Воронежем и пятью районами региона уничтожили 15 БПЛА. Пожары возникли на двух складах крупной компании. Возгорание тушат. Расчеты ударных дронов российской группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Богдана» в ИСУ в Сумской области, сообщил командир роты с позывным «Каскад». Он уточнил, что работа выполнялась благодаря скоординированным действиям подразделений, осуществлявшим разведку и расчетам ударных БПЛА. Отмечается, что российские войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Российские военные ликвидировали штурмовиков ВСУ, готовых прорваться на севере Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли в зоне их ответственности до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. ВСУ за минувшую неделю усилили атаки по российским гражданским объектам энергетики, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Он добавил, что масштабное отключение электричества из-за продолжающихся атак на ключевые объекты инфраструктуры фиксировались во всех районах Херсонской и Запорожской областей. С беспрецедентной нагрузкой столкнулась энергосистема Крыма. Она функционировала в критическом режиме. По словам дипломата, ВСУ ежедневно выпускают более 1000 боеприпасов по гражданским объектам. За минувшую неделю было выпущено не менее 7000 боеприпасов. В результате погибли 43 мирных жителя. Страны НАТО начали тестировать военную нейросеть для ударных БПЛА ВСУ на территории Украины, заявил РИА Новости замгендиректора производства дрон-детекторов «Тень» Дмитрий Садовник. По его словам, Киев — это полигон, и Альянс собирает большой датасет. Сейчас виден первый этап внедрения алгоритмов, обученных на этих данных, в процессе принятия решений. Датасет, очевидно, собран по паттернам реакции, ответных действий, структуры и скорости принятия решений. О применении искусственного интеллекта свидетельствует использование ударных БПЛА с системой компьютерного зрения и автоматического сопровождения цели, добавил специалист. Свыше 600 заявок поступило на участие в программе по привлечению иностранных специалистов в Россию, рассказали в агентстве стратегических инициатив. Это граждане Ближнего Востока, Азии, Европы, США и Канады. В агентстве добавили, что программа нацелена на талантливых, высококвалифицированных специалистов, ученых, выдающихся спортсменов, деятелей культуры, представителей креативных индустрий, а также студентов-отличников, которые показывают высокие результаты в образовательной деятельности. Пока это все новости в данной минуте. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Бугарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, как всегда, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, наш соцсети Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь. Для этого надо просто зайти в любую из этих соцсетей, написать «Радио Спутник», мы первые высветимся, а потом нажимаете, переходите в плейлист, выбираете программу, которую хотите посмотреть или пересмотреть. Прямо сейчас к трансляции подключайтесь и нас смотрите. А в следующем часе нам звоните по номеру плюс 7-495-95-95-912. Доброе утро.
4: Доброе. Оп.
3: Как у тебя сегодня настроение?
2: Слушай, сегодня хорошее, да, потому что я лег спать не в тот день, в который проснулся. Вот.
3: А я поэтому, вот, к сожалению, лег спать хорошее. В тот день, в который проснулся. Вот это да. Вот.
2: Ну, да ты молодой еще, тебе молодость все прощает. Это потом же. Когда-нибудь тебя это ждет.
3: Не знаю, как будто и молодым, знаешь, хочется тоже поспать, а сейчас понимаю, что...
2: Не, это ты поймешь потом, что вот когда X4 от страданий, страдания множатся.
3: Не, это ужасно, я не хочу. Давай вот я буду, не знаю, лет в 50 просыпаться так же весело и бодро через 3 часа.
2: Не, ну хорошо бы, слушай, хорошо бы, но, к сожалению, ты как бы против природы-то не попрешь.
3: Ну, тоже верно. Но нет, ее можно, кстати, чуть-чуть подкорректировать с помощью спорта, там, правильного питания, всего остального. Это, ну, знаешь, мне...
2: Нет, сон ты никак не подкорректируешь.
3: Ну, понятно, это, понятно, это невозможно. Но просто выносливость организма иная будет. Как мне
2: это
3: кажется.
2: Не выносливость, самочувствие. Выносливость, она как бы, ну, нормальная, да? Потому что меньше 300 грамм в неделю натурал. Но прикол в том, что ты просто как бы, ну, в принципе, вот сон, ну, тяжелее организм реагирует вообще на все.
3: Ну, наверное, наверное. Хотя я вот, кстати, знаешь, про спорт сейчас вспомнил. Недавно натыкался на несколько видео, где показывали сравнение, значит, ноги такого пожилого уже человека, ну, именно скан МРТ вроде бы это был, пожилого человека одного, который занимался вроде бы велосипедным спортом, а второго просто, который ничем не занимался. И вот это огромная такая разница. На одной фотографии такие жесткие мышечные волокна, которые все удерживают, а на другое все такое мягкое, какое-то расплывчатое.
2: Не, слушай, спорт — это без вопросов. Это просто супер, ну, суперсила, которая тебе дает огромный буст, да. Но все-таки сон — это то, что ты вообще никак и ничем не заменишь, вообще никак.
3: Ну, к сожалению, да. Там еще вот эти все разговоры по поводу того, там, маску надевать или там беруши вставлять. Спать же правильно — это вообще целое искусство. Я вот вспоминаю тоже...
2: Как
3: вот
2: правильно
3: когда...
2: какать, Сань?
3: Да там вообще все надо правильно делать, это каждую вещь, поэтому, может быть, мы вообще неправильно живем. Хотя, кто знает, вот какой-нибудь человек, который неправильно живет, доживет там до 100 лет и будет чувствовать себя прекрасно, а тот, кто правильно живет и даже очень правильно живет, будет там, не знаю, в 50 лет уже мучиться от каких-то болячек. Всякое,
2: ну, во-первых,
3: быть.
2: Это генетика. Ну, да. Тот, который неправильно живет и дожил до 100 лет, может быть, правильно живя, он бы до 120 бы дожил.
3: Может быть.
2: Вот. А второе, это, конечно, то, что ты что-то думаешь, что это правильно. Многие вещи, которые мы делаем, это неправильно на самом деле. Это мы думаем, что это правильно. Еще, знаешь, ну вот я занимаюсь спортом. Ну а как ты занимаешься? Может, ты там реально убиваешься, ну, просто да. Фантастически? Или одни какие-то движения там? Может, у тебя этот силовой спорт? Просто одно дело ходить там 3 раза в неделю, заниматься действительно силовыми упражнениями, или 5 раз в неделю, да? Использовать там микропериодизацию, все по уму и по науке делать. А другое дело... Как я знаю много людей, которые в спортзале поломались. Я даже скажу больше, 90% тех, кто ходили в спортзал, они поломались. Неправильная техника, упражнения, а веса наваливают.
3: Я, правда, знаю себя, который, ну, правда, не в тренажерном зале поломался, а в спорте, все-таки в дзюдо, но в тренажерном зале, да, там очень много вот этих,
2: слушай,
3: случаев, особенно вот с этими видео, как отрываются мышцы
2: вообще.
3: И все остальное, это страшно безумно, поэтому аккуратно, тут тоже грань надо соблюдать, как-то и по технике все делать, не знаете технику, лучше к тренеру. Так, ну ладно, немного отвлеклись, предлагаю переходить уже к нашим новостям, и начнем мы с Молдавии и Приднестровья. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что вооруженные провокации Украины или властей Молдавии против Приднестровья Москва будет рассматривать как нападение на Россию и обещает решительный и своевременный ответ. Вот эта фраза, которую, мне кажется, стоит обсудить сейчас чуть попозже. При этом сам дипломат специально уточнил, сейчас вероятность такого силового сценария Москва оценивает как невысокую, то есть речь идет прежде всего о предупреждении, а не заявлении, что нападение уже готовится. И, в принципе, пока что вроде более-менее все спокойно. Но напомню, что по данным, которые приводят приднестровские власти, в регионе живут более 220 тысяч граждан России при общей численности населения порядка 500 000 человек. Соответственно, половина — это граждане России. И здесь надо отвечать по всей строгости. И вот интересно поразмышлять, подумать, а вот как в твоем представлении будет потенциально, не хотелось бы, но потенциально выглядеть вот этот решительный и своевременный ответ.
2: Я думаю, что вообще, в принципе, понадобится ли своевременный и решительный ответ, но это будет зависеть от остальных действий России, да, то есть в том числе и как украинский конфликт разрешится. То есть это стандартная история, что вокруг нас сжимают кольцо друзей. Оно обнимает нас, пытается задушить, обнимает настолько сильно, видимо, настолько сильно нас любят, что и могут задушить случайно, ну, как они нас пытаются убедить. Идея заключается в том, что они ищут какие-то поводы для того, чтобы сказать, посмотрите, Россия сейчас нападет, ну и упавший беспилотник, слушайте, ну уж не в Молдове по этому поводу вообще в принципе-то возмущаться, да, потому что они поставляют это все дело на Украину, ну и что, что Путин напал? Ну, то есть вас-то это как касается? Вы поставляете вооружение, на вас, на вашу территорию там рядом все это дело прилетает. Ухудшаются отношения, и это совершенно нормально, учитывая, что все пытаются сейчас получить денег от США, все же пытаются, никак не работая, не создавая никаких технологий, просто получать деньги за то, что будут противопоставление России делать.
3: Это правда,
2: как всегда.
3: Ну, Молдавия, на самом деле, давно уже вот именно правительственные такой курсы ведет против России. Особенно недавние наши новости, которые мы обсуждали по поводу того, что они переходят на стандарты НАТО, но пытаются перейти на эти самые стандарты НАТО и поставили цель к 2035 году до них дойти. Кроме того, у них постоянные, конечно, там и высказывания в сторону России не самые лицеприятные.
2: Но высказывание-то все равно высказывание.
3: Ну нет, но все равно, подожди, но это все равно риторика. Это все равно запреты некоторые для населения.
2: Несмотря на кто говорит.
3: Правительственные, ну а как? Тут у них все в одном и том же ключе. Они же в ЕС стремятся.
2: Да, но и какой-нибудь депутат может сказать. Вот есть, наверное, в правительстве, во всяком случае, были до поры до времени люди, которые и к России стремились, но они все были побеждены, скажем так. Ну, просто я имею в виду, что высказывания можно найти разные. Вопрос в том, на каком уровне это сказано. Но, конечно, то, что говорит Майя Санду, характеризует ее просто как вот, ну, неадекватного человека, который действительно никаких там добрососедских отношений не хочет. И то, как были проведены выборы, ну, вот эти вот конкретные действия, да, они показывают. Я просто к тому, что мы часто говорим там о разных высказываниях, но это не так критично, потому что вот, допустим, когда берут высказывание частного российского лица, и оно типа характеризует там позицию Путина, там не Путина, ну это, конечно, я считаю достаточно бредовым.
3: Я согласен, что надо разделять, но все-таки здесь-то мы говорим про Майю Санду, она является президентом. И говорить о лице государства, это буквально лицо государства из разряда
2: Что
3: их слова, может быть, ничего не значат? Нет, это все равно определенный курс, который выбирает это самое государство. Еще из принципиальных моментов. В регионе, именно в Приднестровье, одновременно присутствуют две разные российские военные структуры. Российский контингент совместных миротворческих сил, который действует в рамках соглашения о прекращении конфликта 1992 года, и оперативная группа
2: Стрелков
3: российских войск. Стрелков
2: Гиркин там воевал в свое время.
3: Да. Последняя, в частности, занимается охраной огромных складов боеприпасов. Именно поэтому любой серьезный вооруженный конфликт, инцидент в Приднестровье потенциально затрагивает не только Кишинев и Тирасполь, но непосредственно российских граждан и военнослужащих. И вот, знаешь, по поводу опять ответа вот этого самого. Предположим, что сейчас, ну, никаких там провокаций, акций вот этих инцидентов не произойдет. Чем ближе будет завершение конфликта на Украине, тем, может быть, просто вот рассуждения, европейцы будут быстрее пытаться, во-первых, в ЕС Молдавию взять, а во-вторых, как-то привязать к НАТО. Вполне себе, если они пытаются там выйти на их стандарты, может быть, в том цели заключается, чтобы все-таки в НАТО вступить. А получается, если они успеют в НАТО вступить, то что дальше делать? Получается, НАТО фактически будет вместе с российскими войсками?
2: Ну, понятное дело, они захотят российские войска выгнать и поставить там войска НАТО. Ну, здесь же, по сути, это получается такая же ситуация, как с Крымом в 2014-м. Ну, похожая, да, то есть, скорее, конечно, лучше сравнить, наверное, более релевантно будет сравнить с Донбассом.
3: Ну,
2: но
3: да.
2: На Донбассе российских войск не было, а в Крыму были. Поэтому, я думаю, конечно, туда контингент НАТО никто не впустит. То есть как, какой вариант событий может быть? Они отправляют туда свои войска, мол, ну вот мы приняли в ЕС, это теперь наше, а мы такие говорим, нет, это спорная территория, статус Приднестровья, он под вопросом, там российские войска находятся, вот договор, вот то все это. И это уже приведет к конфликту ко всему, со всем блоком НАТО. А поскольку мы знаем, что напрямую они воевать не готовы, то это практически нереалистичный вариант. То есть либо... Ну, либо, конечно, принять Молдову без Приднестровья, но, думаю, такого они тоже делать не будут.
3: Ну да, это будет странновато. Но вот еще один момент добавляю к нашему обсуждению касательно возможных, ну, я не знаю, что ли, дипломатических решений в отношении Молдовы, потому что здесь есть определенная проблема. Во-первых, как я и сказал, уже было не одно высказывание со стороны руководства Молдавии в отношении России. И, кроме того, прямо сейчас произошел такой инцидент, который вроде бы должен, ну, или привести к полному разрыву дипломатических отношений, или уже привел, потому что вот они буквально отозвали нашего дипломата. Ну и как будто бы сейчас интересно, а нам делать зеркальный шаг или все-таки попытаться как-то эту историю сгладить и попробовать те самые дипломатические отношения вновь выстроить, потому что они как будто бы действительно или прервались, или вот на стадии прервания.
2: Но выстроить дипломатические отношения, когда одна из сторон категорически не только не хочет их выстраивать, а наоборот хочет их разорвать, я думаю, будет проблематично. Но у нас много этого в последнее время происходит, да, то есть все страны разрывают отношения друг с другом, в том числе и Молдова, в том числе и Британия, да, и мы сами там высылаем послов, которые шпионажем занимаются в том числе. Поэтому, ну, это закономерный процесс, в принципе, разъединение всей, так скажем, планеты, и ЕАЭС тоже. Там мы и Армению теряем, и, я думаю, там тоже рано или поздно послы будут высланы и все остальное.
3: Ну,
2: поэтому,
3: вот это,
2: ну, это закономерно.
3: Это позитива, конечно, не добавляет, но все-таки приходится, наверное, как-то дипломатически-то эту проблему решать, потому что...
2: Возможно, дипломатически решить экономические проблемы.
3: А вот это я с тобой, наверное, не соглашусь. Как это? А тогда для чего нужна дипломатия? Если экономика — это все, если экономика определяет вообще весь ход геополитики, то дипломатия — это один из вариантов решения экономики.
2: Нет, ну я так не считаю. Дипломатия — это грамотная дипломатия, это вопрос выторговать себе наиболее хорошие условия, когда экономически ты сильнее, да, то есть экономика, она все определяет, мы можем на них воздействовать экономическими рычагами, а как уже мы с ними поступим, это уже будут решать дипломаты. Ну, то есть, условно говоря, мы там, договорившись о чем-то и сказав, что все, вот вы с нами, мы как Соединенные Штаты будем доить досуха, или мы договоримся и дадим ребятам возможность как-то еще что-то сделать самим, да, с этого денег заработать, в том числе и для страны. Ну, то есть дипломатов, я считаю, уже юристами, которые юридически оформляют экономическую силу.
3: Угу. Ну, я бы даже так сказал. Ты, получается, их не юристами считаешь, а вообще считаешь, что дипломатия как таковой, ее и нет. То есть это просто завершающий процесс, но это из разряда «подписать бумажки».
2: Слушай, вот с чем бы таким сравнить, вот прям вот аналогию хочу придумать, но в голову ничего не лезет. Но это вот условно говоря, вот ты уже просто вот супер силен, все на твоей стороне, а дипломатия — это уже твоя, там, скажем, идеологическая, наверное, надстройка, да, то есть ты победил там на поле боя человека, а дипломатия — это уже то, как ты себя дальше поведешь. Ты его там будешь добивать... Ты запрыгнешь в клетку на сетку эту и будешь там вот плясать, вот там вот бицепсы свои показывать, или ты подойдешь, там, условно говоря, руку подашь ему, поможешь подняться, проявишь уважение, вот это вот все, понимаешь? То есть это, мне кажется, про это. Я не преуменьшаю.
3: Ну, то есть дипломатия, как ты считаешь, это больше возможность говорить сильному. Если ты равен, или если ты 100%, там, не знаю, слабее, то дипломатии фактически у тебя быть
2: ты
3: не может.
2: Ты ничего не сделаешь. Если ты совсем слабый, то дипломатически ты, ну, ничего, конечно, не добьешься. Вообще абсолютно ничего.
3: Ну, тут я с тобой соглашусь. Но вот касательно того, что вы равны. Если вот такая ситуация возникла, что вы равны, у вас есть определенные разногласия, но вступать в вооруженный конфликт вы не хотите. Здесь должна вступать дипломатия. Но вот по твоей теории получается так, что дипломатия не будет работать, потому что она не упрется будет. Вот в эти самые ключевые противоречия.
2: Ну да, конечно, но посмотри, допустим, сколько Вытков-то, я шутил, что он к Путину, как к себе там этот, чаще, чем к Трампу летает, но до чего они договорились-то? Америка считала, что они сильнее, и они смогут продавить абсолютно все, что захотят, и смогут Россию переломить. И как бы ездили, договаривались, при этом реальная сила была на стороне России, хотя вопрос еще в плане США в окончательном и прочее, но, посмотри, они ни до чего не договорились. А встреча с тем же самым Зеленским,
3: как тогда
2: пока
3: его ситуация
2: поддерживает
3: с Ираном?
2: Запад.
3: Как ситуация с Ираном? Иран же вроде бы как Соединенных Штатов слабее. Ну, по всем цифрам, абсолютно. Но дипломатически нет. Он как будто бы сильнее.
2: Да нет, слушай, дипломатически, когда приходит там, это, не знаю, короче, вот это вот мирное соглашение, которое они все, меморандум о намерениях,
3: ну,
2: да?
3: Ну да, да, да.
2: США говорят, ну все, да, давайте подписывать, мы там к вам с уважением, Иран молодец. Иранская делегация приезжает на встречу там, по-моему, с Кушнером, да, и в этот момент Трамп пишет: иранцы чмошники, я уничтожу их, я сотру их с лица земли, лучше бы им заткнуться. Вот это дипломат. Дипломатия, конечно, да?
3: Ну, это особенная дипломатия. Это, знаешь, такая американская дипломатия. Хотя меня вообще насмешило недавнее высказывание Трампа о том, что он потребовал от Ирана выплатить компенсации США. Вот это сильно. Вот тут, если уж говорим о дипломатии, мне кажется, это пик. Выше не будет. Это...
2: Ну, дипломатический пик, это да, максимальный. Понимаешь, ну, то есть, не хочу преуменьшать заслуги, конечно, дипломатов, но это вот, ну, все равно сильные. Но только сильно они потом вот это вот все дело обсуждают, кто, что, как, а все остальные просто сидят и слушают, да, поэтому...
3: Ну вот смотри, у нас слушатель пишет: хороший дипломат даже у проигравшей стороны сумеет выторговать себе выгодные условия, сыграв на противоречиях победителей.
2: Слушай, у проигравшего... Не, но это уже другое. Ну, но вообще у проигравшего можно абсолютно что угодно выторговать. Там у него выбора-то особо нет.
3: Ну, я думаю, слушатель имел в виду, что проигравшая нет. Сторона сумеет выторговать там себе выгодные условия, сыграв на противоречиях победителей.
2: Ой, ну это смотря кто это потом будет считать выгодным, да, смотря что они выторговали. Может быть, знаешь, там в случае с Молдовой они выторгуют, там, я не знаю, себе какие-нибудь плюшки небольшие, но по сравнению со всеми остальными поражениями. Ну, короче, я... Ну, не считаю, что это по-настоящему важно. То есть я не считаю, что дипломатически войн можно избежать, если экономически все идет к этому. Потому что та сторона, которая в ходе хорошей такой войны, хорошей такой зарубы сможет контролировать торговые пути, она в конечном итоге и победит. То есть да, она поимеет все плюшки. Все остальное, ну, это как бы такие, это попытка себе, да, сказать, что типа, ну вот, я на самом деле не так уж и проиграл, мы на самом деле не проигравшие, а последние победители, да, просто мы победили меньше
3: остальных.
2: Ну вот
3: это, знаешь, это проблема нынешней вот этой медийной дипломатии.
2: Да нет, всегда так было.
3: Мне кажется, нет. Мне кажется, все-таки одно время дипломатия это был такой серьезный предмет, который действительно подразумевал, ну, сложные переговоры, уступки, компромисс. Попытки выхода из одной ситуации за счет, там, не знаю, каких-то внутренних противоречий или чего-либо еще.
2: Безусловно.
3: А
2: это
3: сейчас
2: когда...
3: это тот, кто громче кричит, кто ярче выглядит, тот в дипломатии как будто и побеждает.
2: Ну, как будто это можно все, знаешь, там по-разному трактовать в медийке. Я там скажу, что я победил, ты скажешь, что ты победил, потому что победитель в данном случае неизмерим, и не совсем понятно, что считать победой, да, то есть кто-то скажет, что, ну, смотри, вот то же самое вступление Украины в НАТО.
3: Так.
2: Можно рассматривать это как полнейший провал Путина, потому что... хотел Украину не пустить в НАТО, в итоге в НАТО вступили Финляндия и Швеция. А я бы рассмотрел как полнейший провал Зеленского. 12 лет Украина хотела в НАТО, до сих пор не приняли. Финляндия и Швеция за 2 месяца. Тут, понимаешь, ну, то есть зависит оно от целеполагания, от того, что ты декларируешь, какие ты там намерения декларируешь и чего ты хочешь добиться. Поэтому это все очень такая расплывчатая история.
3: Ну да, но мне кажется, ситуативные какие-то... какие-то решения, вот такие короткие, они больше полагаются сейчас вот на ту самую медийную дипломатию. То есть если ты передавил, что ли, медийку другой стороны, то вроде бы как ты находишься там в безопасности относительно, от тебя там не будут что-то требовать, ты сможешь, не знаю, закрыть какой-нибудь коррупционный скандал и все в этом роде. Ну, это я намекаю на прошлые события Зеленского.
2: Да, может быть, сможешь какие-то другие истории продавить. Это, опять же, нюанс. Я же говорю, дипломатия, да, она существует, и важно уметь договариваться. Но в целом я просто уточняю, что без контроля именно торгового ты абсолютно ничего не добьешься. То есть тебе никто ничего не сможет.
3: Но это, к слову, о преимуществах. Это, вот знаешь, как раз и один из, наверное, важнейших этапов дипломатии, когда тебе нужно показать свои преимущества и, там, не знаю, указать на недостатки там, своего соперника вот на этих переговорах. И тот, кто сможет этих преимуществ найти больше и негативных сторон у себя меньше, тот, мне кажется, и побеждает.
2: Ну, тут еще, знаешь, тут надо просто найти какого-нибудь лоха, которому ты все это впаришь, да. Вот, есть один президент лох, который за копеечное вооружение редкоземы многомиллиардные сдал. Ну, с таким действительно стоит делать
3: дипломатию. Не, ну ты что, он же говорил, что он же не лох.
2: Да. Но, кстати, вот поэтому с Зеленским все и встречаются, потому что его можно доить просто бесконечно.
3: Конечно, конечно. Он очень удобен в этом плане. Так, кстати, мы отвлеклись. Вот я немного добавлю по этой новости касательно того, что у нас уже есть информация, как относятся, соответственно, к нашим миротворцам, к нашим военным, которые там находятся. Молдавские миграционные власти объявили руководством российской оперативной группы нежелательными лицами, что ограничило возможность командования перемещаться за пределами Приднестровья. И одновременно, здесь еще отдельная такая тема, которую тоже можно раскрутить, фактически заморожен основной международный переговорный механизм 5+2. Молдавия и Приднестровье выступают там сторонами конфликта, Россия и Украина гарантами, ОБСЕ посредником, ЕС и США наблюдателями. И полноценно этот формат не работает с 2019 года. Да и вот тогда становится вот таким, знаешь, что ли, немного грустным момент отсутствия веры в какие-либо соглашения прямо сейчас в мире. То есть соглашение есть, а что оно будет соблюдаться, ну это вот уже считаешь в процентах.
2: Это как раз-таки дипломатия. Секунду.
3: Будь здоров. Будь здоров.
2: Да, вот он читает. Вот был Советский Союз, они сдерживали США. Одна из сторон знала, что если что-то не будет соблюдаться, то вторая сторона сделает это себе как бы на пользу, да, пустит вот это, то, что оно не соблюдается, и поимеет каких-то плюшек. Но теперь, когда есть только США, США все должны контролировать, они контролем не занимаются, потому что, как говорил Рокфеллер, у того, кто работает, нет времени зарабатывать деньги. Ну вот США и зарабатывают деньги.
3: Вот. Но у вот них тут нет тогда времени странно, заниматься что какими-то вот та мировыми вторая процессами. Сторона, вот я бы сейчас, знаешь, второй стороной назвал Россию и Китай вместе. По военному потенциалу России, по экономическому Китай. А почему мы не можем вот это уравновесить? Потому что, вот мне кажется, Китай сидит, молчит. Он очень неактивен в геополитике. Неактивен вот в этой, тоже в том числе, медийной дипломатии.
2: И ну, вот... Потому что Китаю плевать до всего остального мира. Они занимаются своими делами, и они просто кайфуют. Они просто человые парни, которые вынуждены вооружаться, но они бы... Ну, нет, на самом деле, они действительно особо просто не высказываются. Вот. Но, наверное, потому что все-таки Китай — это чуть другая дипломатия. Вот эти, вот, знаешь, азиатские там и аналогии, и прочее.
3: Ну вот немного это зацепим. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник».
0: Стас разберется. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы в ночь на вторник нанесли групповой удар. Поражены предприятия военной промышленности, транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье, сообщили Минобороны России. Там добавили, что атака была совершена высокоточным оружием наземного базирования. Операторы дронов и артиллеристы группировки «Север» круглосуточно уничтожают живую силу ВСУ, в том числе при ротации. Так, с начала августа ликвидировали в Харьковской области более 150 украинских военных, сообщил РИА Новости командир с позывным «Хрон». По его словам, работа ведется в тесном взаимодействии с воздушной разведкой. Применяются FPV-дроны как на оптоволоконном управлении, так и на радиоуправлении. Он отметил, что уничтожение личного состава позволило нарушить систему управления и снизить ротационный потенциал передовых подразделений противника. За минувшую неделю ВСУ атаковали жилые кварталы, объекты инфраструктуры, промышленные и логистические узлы в 16 регионах России, удаленных от зоны ведения боевых действий, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Он отметил, что системные удары по узловым подстанциям спровоцировали веерное отключение электроэнергии в Крыму, длительный бэкаут в Херсонской области и введение режима техногенной чрезвычайной ситуации из-за проблемы с водоснабжением в Запорожской области. Всего за последние 7 дней от атак скончались 43 мирных жителя. Вспомогательный цех загорелся на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования. Там добавили, что возгорание оперативно ликвидировано. Отмечается, что лабораторные исследования не зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Самыми популярными категориями товаров в российском онлайн-ритейле в первом полугодии этого года стали товары для дома и мебель, одежда и обувь, продукты питания, электроника и бытовая техника, а также товары для красоты. При этом наибольшую динамику роста в первом полугодии показали цифровые товары. Объемы их продаж в годовом выражении увеличились почти на 40%. Онлайн-торговля аптек, зоомагазинов и товаров для творчества выросла почти на треть в каждом сегменте. Рост более 20% показали онлайн-покупки товаров для красоты и здоровья, книг, спорттоваров, а также товаров для дома и мебели. Только в 14% рек Англии сохраняется нормальный уровень воды на фоне засухи, сообщает агентство по охране окружающей среды Великобритании. Уровень заполненности водохранилища упал до 69%. Напомню, в июне в стране жара побила рекорд и поднялась выше 37 градусов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Разберется?
0: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, и как просто, наш соцсети. Не забываем. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, подключайтесь к чату, обсуждению и также к трансляции. Вот, всем привет передаю, кто уже подключился и кто прямо сейчас подключается. А мы будем продолжать вот касательно Китая. А, знаешь, я вот тут посмотрел, во-первых, вот из недавнего. Китай выступал гарантом, политическим гарантом прекращения огня и соблюдения договоренностей в перемещении. перемирии между Соединенными Штатами и Ираном. А, и вот что надо было бы сделать, вроде бы как, в случае его нарушения. Как раз они вообще не брали на себя никаких военных обязательств, то есть не было ничего из разряда «вот кто нарушит военное перемирие», вот это, точнее, вооруженное перемирие, тот должен будет, не знаю, получить от Китая пулю в лоб. Нет, здесь об этом не говорилось.
6: Пуля в лоб, да. Я пуля в лоб.
3: Да-да-да-да-да. Здесь говорилось именно о том, что Китай должен был тогда использовать меры, экономические рычаги, угрозу полной блокировки американских инициатив в Совете Безопасности ООН. Ну, то есть придерживаться вот как раз вот этого соглашения. После нарушения перемирия с Соединенными Штатами мы видели каких-то вот прям серьезных реакций со стороны Китая?
2: Нет, не видели, нет, потому не видели. Что Китай не может бить, в том числе. Ну, еще, опять же, смотря что считать нарушением, понимаешь, это же просто слова, это еще надо доказать. То есть мы потом скажем, а вот, посмотрите, вот здесь вот, но США-то, ну, скажут, что они перемирие не нарушали, что это Израиль ударил, а
3: хорошо.
2: Они ударили в ответ,
3: хорошо.
2: Попали по
3: тогда,
2: американским военным базам,
3: тогда
2: и военные
3: давай
2: базы
3: обратную
2: ответили.
3: Историю. Тогда обратная история. В отношении Ирана, что должен был бы сделать Китай, если бы перемирие сорвал сам Иран, Пекин задействовал бы против него жесткие экономические рычаги. Например, ограничение закупок нефти, так как КНР критически заинтересована в стабильности мировой экономики
2: и
3: Армузского пролива.
2: Ничего бы он не остановил бы, не прекратил
3: так.
2: бы закупать нефть.
3: Хорошо.
2: Нет, вопрос,
3: и получается тогда, в чем смысл? То есть выступает гарантом...
2: В дипломатии.
3: Отлично. Нет, ну просто, вот если взять вот эту ситуацию. Есть две стороны. Если нарушают Соединенные Штаты, экономические рычаги и блокировка инициатив ООН. Если нарушает Иран, экономические рычаги в виде ограничений закупок нефти. Мы не видим ни последствий с одной стороны, ни с другой. Соответственно... А в чем смысл гаранта прямо сейчас? В чем смысл вот этих политических соглашений, которые ничем не подкрепляются? Вот ты сам сказал, что да, когда были Соединенные Штаты и Советский Союз, в случае нарушения одной или второй стороной, в итоге наступали какие-либо санкции, решения.
2: Слушай,
3: и все
2: да
3: остальное.
2: Ну, тоже не наступали. Ну, вот кажется, что наступали, да, потому что мы берем какие-то отдельные случаи, когда действия действительно были. А по факту-то не было. Слушай, бывало даже такое, вот я тебе расскажу историю, да, знаменитый советский крейсер, который, ну, просто пираты тайваньские, да, во главе с Чан Кайши захватили. Знаменитая история на эту тему, еще фильм потом снимали, который это экранизировал, и ничего Советский Союз не сделал. Хотя, я тебе скажу, знаешь что, все знали там, что их американские специалисты курировали, поднимались даже на борт этого судна американские специалисты, которые такие, типа, а вот, все, вы захвачены. Да, причем, что Советский Союз вез эту нефть в Китай, и как-то нельзя было атаковать, то есть они не имели права даже защищаться, потому что понимали, что они, по сути, на бочке с керосином сидят, и если вдруг что, сейчас у них начнется какая-то заруба, то, ну, хана всему живому вообще, что там может быть. В итоге там некоторые из них 30 лет в плене

0: И мы их сдерживаем все равно, как вот эти вот, скажем так, великие сверхдержавы с ядерным оружием. Потому что если бы вот то, что сейчас есть, да, как бы оно не очень хорошо, но не будь бы нас, было бы еще...
1: Это определенно. Я с тобой здесь и не спорю. И говорю, что мы являемся вот таким сдерживающим фактором, но больше в военном плане, потому что мы обладаем, наверное, самой разрушительной мощью в мире. Здесь я бы не сказал, что США даже близко. Вот, ну, правда. Как бы ни говорили, сколько они денег выделяют на вооружение, сколько бы они не хвастались своими авианосцами.
0: Это их проблемы.
1: Да,
0: проблемы их неадекватного распоряжения этими деньгами. То есть вот то, как у нас, когда выделяются деньги на что-то, да, и там половина распиливается. Вот то же самое в США. Только если у нас распиливается половина, потому что, ну, сложновато это достаточно сделать в условиях сильного госрегулирования, то там распиливается 70-75%. При этом успехов они достигают больших, чем мы, просто потому что денег у них намного больше за счет грабежа других стран.
1: Да, абсолютно верно. И вот слушатель наш пишет, что по факту сейчас дипломатия ничего не стоит. Посмотреть хотя бы на минские договоренности, примеров еще масса.
0: Она, в принципе, никогда ничего не стоила. Мы просто думали, что она работает, когда мы были сильными. Но вот когда мы были сильными, конечно, дипломатия работала.
1: Тогда смотри, если прямо сейчас рассматривать потенциальное завершение противостояния на Украине, соглашение подписывать каким образом... Это, получается, вообще ничего не даст. То есть не будет отличаться нынешняя ситуация. Ну, предположим, если вот сейчас все, выполнили все наши поставленные задачи и просто остановились и ушли, ничего не подписывая, ничего не обсуждая, вот просто взяли и все, мы
0: не
1: закончили.
0: Мы не сможем выполнить наши задачи, ничего не подписывая, потому что денацификация — это конкретный, ну, конкретный договор, что, во-первых, часть нацистов будет осуждена,
1: так.
0: А другая, и будет переименование улиц и все остальное. То есть это в Стамбульских соглашениях 22-го года все прописано. Это как бы тоже
1: так
0: дипломатия.
1: Так вот мы только что же пришли к тому, что все эти соглашения, они ничем не подкреплены. И в случае чего...
0: Подкреплены правом сильного. Ты победил, и
1: так.
0: Проигравший исполняет
1: хорошо.
0: То, что ты ему сказал.
1: Ты победил, все, вот у тебя эта медаль победы есть. Дальше что? Это вот к слову о том, что вот эту победу нам никогда европейцы не простят. Они нам ее не простили. Мы же победили. А что вы на нас бочку катите?
0: Ну, это к этому тоже можно так относиться. Но главная же причина не в этом, да. То есть война большая, которая назревает, она же не из-за того, что ну вот они нас победили, мы им не можем простить. Нет, есть то, что они нам не простили этого, потому что там у каждого второго немца прадед где-то в Вермахте был, может быть, даже под Сталинградом побегать успел. Но это не является первопричиной, понимаешь, это благодатная почва, на которой экономические истории с капитализмом, с финансовым капиталом и завоеванием и расчленением России зиждется. То есть они хотят Россию расчленить просто потому, что им это выгодно с капиталистической логики, и они это собираются сделать. А уже почва в виде фашистских прадедов в СС и Вермахте используется для того, чтобы люди были за них и медийно помогали подкреплять это и легитимизировать, скажем так, в мозгах людей.
1: Ну вот,
0: вот,
1: кстати,
0: и все. То есть,
1: знаешь, любопытный вопрос от нашего слушателя пришел. Половина нацистов будет сидеть, половина их охранять, а потом поменяются? Или как это должно работать? А кто, правда, будет охранять на территории Украины, которая прямо сейчас действительно превращается в такой нацистский рассадник?
0: Слушайте, ну это вот такой вот тоже вопрос.
1: Это просто, я так понимаю,
0: он моральный.
1: Мне кажется, вот этот вопрос тянется из ФРГ.
0: Слушайте,
1: я уверен, слушатель тянул этот вопрос из ФРГ, из того примера, когда посадили большинство нацистов опять в руководство, потому что просто не было никого другого.
0: Опять, смотрите, первое, вот, суровая правда, да, я бы, конечно, вам хотел бы сказать, все там ответят за свои преступления, высшие чины не ответят, может быть, один Зеленский там будет убит или сядет, или еще что, но высшие чины ни за что не ответят. Высшие чины отправятся, как и всегда, в Аргентину, Канаду и Соединенные Штаты. Все, кто из себя хоть что-то представляет. Всех ценных специалистов, которые там обеспечивали работу дронов и все остальное, которые в этом разбираются, они будут США завербованы и под любым предлогом вывезены. Была такая операция «Скрепка», я вам про нее тоже рассказывал. Короче, перед судом ответят всякие мелкие чины. Знаешь, вот анекдот. Ну, я уверен, что это реальная история. Короче, в аэропорту Шереметьево уборщик там сидит. Опять все в этой в известной субстанции. Все тут, короче, это... Я ненавижу, что за люди такие? Ну, и тут мужик из кабинки

0: который сидел, выходит, говорит: слушай, ну, а что ты тогда, это, увольняйся. Он говорит: и бросить авиацию? Да никогда. Вот, ответят за все мелкие чины. Денацификация, в том числе и после Нюрнберга, она проводилась в основном в отношении мелких чинов. Там, мыл полы рейхканцелярии, ну, все, чувак, вот теперь надо с тобой проводить денацификацию. Понимаешь? А всякие крупные ребятки, ну, они не ответят перед законом вообще. Поэтому надо становиться ценным специалистом во всех возможных областях, чтобы, если что, обходить закон, если ты власть имущим и сильным нужен. Ну, это так, знаешь, если с мещанской логики рассуждать.
1: А вот,
0: поэтому,
1: знаешь,
0: ну, никто не ответит, понимаете?
1: Но увы, вот про это соглашение, вот, которое потенциально будет заключаться. А Китай нам надо сюда подтягивать, потому что он все равно остается, ну, таким неактивным участником всего этого процесса. С одной стороны, вроде бы было бы даже хорошо, чтобы, если, не знаю, там, Соединенные Штаты подписали, Европа подписала, Украина подписала, мы подписали и еще Китай. Вот чтобы это как-то было хотя бы более-менее уравновешено.
0: Ну, конечно, потому что Китай наш союзник, и нам надо закрепить его как можно большим количеством обязательств совместных, так же, как и им нас надо закрепить, понимаете?
1: Да.
0: Потому что мы должны друг друга вогнать, так скажем, ну, вот что мы в одной лодке сидим.
1: А вот это сложный процесс, потому что Китай максимально действует в том ключе, чтобы вроде бы как никуда не входить, то есть оставаться такими мирными, аккуратными и в безопасности на своем островке, ну это я так, что ли, аллегорично называю, на островке, а в остальном они будут действовать открыто, торговые.
0: Это с одной стороны, слушай, да. Это с одной стороны, а с другой стороны, все же действия, которые направлены в том числе и ослабление России через Украину, это прежде всего глобальное противостояние с Китаем, потому
1: конечно,
0: что США собираются с Китаем воевать наиболее сильно. Ну и зачем, вот если у нас с тобой там есть, да, какая-то заруба, там, да, мы там 3-3 как-то там вышли условно, да, и мы там самые здоровые по комплекции друг к другу подходим, мы понимаем, что нам сейчас драться, зачем лезть в более мелкую драку, да, они там сами с собой разберутся. А потом уже будет противостояние Китая и США. В любом случае к этой большой глобальной войне все идет.
1: Ну хорошо, тогда даже в твоем примере, вот можно сейчас вот так поразмышлять, стоит, например, один бугай и двое с ним маленьких, и также наоборот. И вот,
0: ну,
1: этот самый бугай...
0: между собой, он все по росту
1: застраивается. Нет. И вот этот бугай, он помогает своим маленьким уничтожить других двух маленьких. И
0: а
1: в
0: остальные
1: итоге ты...
0: тогда не будут действовать. Ты нападешь сейчас на маленького, а этот бугай твоей же комплекции с противоположной стороны, он просто подойдет, и пока ты с маленьким, он тебе со спины будет.
1: А погоди-ка, а что-то не подходит. США Украине помогают? Помогают. А Китай,
0: но
1: напрямую Китаю помогает?
0: Ну,
1: я бы не сказал. Разведданные, специалисты, их вооружение. Как будто
0: понимаешь,
1: бы можно сказать, что дерутся.
0: Да, но у США,
1: ну,
0: они вынуждены...
1: Ну, я не знаю, если
0: это...
1: в твоей аналогии камни кидают вот так вот со спины.
0: Все-таки... США, они более открытые, потому что им надо постоянно демонстрировать там прибыль, финансовый отчет и все остальное. Поэтому они это делают в открытую. Но я думаю, что Китай с Россией тоже там всякие интересные истории вместе имеют. Я вот знаю, например, про то, что... Извините.
1: Будь здоров. Опять простыл? Или не долечился? Будь здоров. О, три раза.
0: Да
1: вот
0: я не долечился, я вечно под кондером лежу просто, поэтому заболеваю. А дело в том, что Китай с Россией и так совместные всякие штучки мутят. Они друг другу помогают, точно так же, как и Ирану мы вместе помогаем. Просто это как-то особо не афишируется, потому что зачем лишний раз злить и давать США поводу против нас что-то делать. Но по энергоресурсам Китай, в принципе, нам помогает. Да, они перекрыли.
1: Хотя
0: наши
1: вот, знаешь,
0: потерянные
1: вот
0: ресурсы.
1: Этот момент, я просто часто его слышу, по поводу того, чтобы не злить Соединенные Штаты. А если разозлить, то что?
0: Нет,
1: ну просто
0: не
1: вот
0: злить,
1: правда, то
0: не
1: что?
0: Злить. Нет, не давать им легитимизировать. Ну смотри, вот, допустим, мы начинаем в открытую всю эту катавасию с США.
1: Так.
0: США говорят: посмотрите, они против нас выступают, они все делают. И дело не в том, что они злятся, дело в том, что они в своем же обществе легитимизируют большие поборы, которые дадут им больше вооружения, а это вооружение будет убивать
1: так
0: нас.
1: Так они и так
0: то
1: это сделали уже. Вот эта риторика,
0: это сложнее,
1: она настолько уже глубоко в головы проникла, что там какой-то очередной, я не знаю, как покажется обычному гражданину, там, или американскому, или европейскому, очередной случай, связанный с Россией, они воспримут просто как: а, ну, продолжается все, ничего не меняется.
0: Это не значит, что мы должны упрощать им задачу.
1: Но может быть, здесь я, ладно, с тобой соглашусь. Так, кстати, еще вот касательно того, что вот, в принципе, мы заговорили о таких глобальных вопросах, и тут и Китай у нас вовлечен, и Соединенные Штаты, и здесь прямо сейчас начали говорить о том, насколько сильно в мире начало все зависеть от технологии, какая сейчас за ними идет охота. И приурочена, по большей части, эта тема как раз к той самой лицензии на Patriot. Опасения США вокруг Patriot хорошо показывают, почему современные военные технологии стараются передавать союзникам дозированно. Об этом сообщает как раз Телеграф. В Вашингтоне опасаются, что при выдаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков секретные технологии могут попасть к третьим сторонам. Ну, это, кстати, неудивительно. Уже неоднократно получали все сведения о том, что Украина просто продает большое количество вооружения на черные рынки террористам и всем остальным. Поэтому те самые технологии патриотов, если бы они даже попали на территорию Украины, могли в один момент оказаться где-то, кстати, в Мексике, в каком-то из наркокартелей, который очень активно будет этими технологиями пользоваться, ну, насколько возможно.
0: А так просто, если патриоты передать Украине, они в Мексике не окажутся,
1: а
0: да?
1: Вот это вот вопрос уже другого характера, и это отдельная степень...
0: Ну, это сложнее будет,
1: да,
0: и
1: вот, видишь,
0: не надо.
1: Отдельная степень вот как раз вот этой охоты. Наверное, одна из самых таких простых, с одной стороны, потому что вот у тебя есть образец, просто разбери его и заново обратно собери, хотя тоже это совсем непростая история с тем, чтобы действительно это все собрать. У нас есть, как минимум, уже много вот таких трофейных, как «Атакмс», так и «Химарс», которые мы разбирали, которые мы смотрели, анализировали. Но у нас, по большей части, это сделано не для того, чтобы те же самые ракеты собрать, а для того, чтобы понять, как этим ракетам противостоять. То есть мы там заглянули куда-то в глубину, нашли уязвимые места, после этого настроили там наши системы на то, чтобы именно в эти места бить, и, соответственно, все ракета для нас становится не столь опасной, ну или вообще не опасной. И вот эта самая охота за технологиями, она сейчас приобретает настолько серьезный оборот, что шпионы, там, не знаю, производственные шпионы и, в принципе, там люди, которые пытаются как-то эту информацию получить, их настолько много, что сейчас каждая страна действительно пытается эти самые технологии вроде бы сберечь. Но, вот я думаю, если вы пытаетесь настолько сильно эти технологии сберечь, то каким образом, понимая, что Украина это потенциально такое террористическое государство, которое будет неконтролируемое, которое непонятно вообще в какую сторону движется, ну, я там имею в виду оставшаяся Украина после завершения конфликта, и вы передаете туда те самые технологии или потенциально готовы их передать. Зачем?
0: Да,
1: ну, даже с точки зрения...
0: Это не имеет значения, если можно заработать, например. Но я не уверен, что они на этом смогут заработать.
1: Ну, вот в том-то и проблема. Если бы можно было проследить действительно какой-то там, не знаю, потенциал экономический, то вопросов нет. А если вы передаете это в руки абсолютно неконтролируемого актива, то зачем это надо? Для чего вообще даже этот вопрос обсуждать? Да и как он так появился в повестке? Ну, понятное дело, как. Это Трамп сказал. Потом, правда, наверное, понял, что сказал. Хотя, может, и не понял. Может, ему подсказали. Но суть остается той же. Технологии сейчас крайне важны.
0: Да нет, я думаю, это просто отмазка. Слушай, это вот нет смысла особо об этом рассуждать. Понятное дело, что технологии важны. Но это все больше из разряда того, что ничего Украине не передадут, просто потому что на поле боя они ничего продемонстрировать-то особо не могут, и даже со своими ударами по России они ничего особо продемонстрировать не могут. И денег уже не так много, денежки постепенно заканчиваются, и каких-то перспектив на победу Украины их как будто бы и нет. То есть нет смысла во все это дело вкладываться. Я действительно считаю, что Патриоты бы передали именно лицензию, да, и это был бы окончательный конвейерный досбор. Но есть ощущение, что предприятие под названием «Украина», оно заканчивается там осенью, год, два года, но для тех денег, которые вращаются в кругу вот этих вот патриотов, да, это на самом деле в любом случае не особо-то большая сумма.
1: Ну, может быть.
0: То есть, наоборот, эта сумма такая большая, что небольшое время на отработку этой суммы дается.
1: Но здесь даже, мне кажется, уже не про сумму разговора, а про возможности Украины сейчас как-то аккумулировать в себе вот те самые боеприпасы. Потому что вот как только морской путь остался перекрытым, очень наглядно стала ситуация с нехваткой тех самых патриотов или многих других вооружений, когда у нас действительно вообще все ракеты, все беспилотники долетают до намеченных целей. Вот это,
0: с другой
1: стороны,
0: можно сказать, что 40-дневный план по принуждению к миру работает. Но
1: да,
0: есть
1: только с другой стороны.
0: Я про это и говорю.
1: Да, но тут еще стоит вспомнить в очередной раз великие высказывания Марка Рютте. Мне кажется, их надо действительно окрестить великими. Мы побеждаем, просто фронт движется не в том направлении. Вот это, да, вот да, это да, великолепно.
0: Это было очень смешно.
1: Да, это было прекрасно. Ну а вот касательно, кстати, технологии, вот сейчас главный тренд последних лет — это то, что технологии становятся таким же стратегическим ресурсом, как нефть, оружие или территория. Вот как ты считаешь, это правильно?
0: Нет, нет. Ну, что значит правильно? Это как бы оценка, да? То
1: есть, ну да, то, правильно чья-то. Так считать.
0: Но я бы не сравнивал. Все равно нефть и электричество, оно как бы, потому что эти технологии без этого дела работать не смогут.
1: Да, но технологии позволяют использовать эти ресурсы куда эффективнее.
0: Это да, но, ну, как бы вот близко, но все-таки вот сперва нефть, потому что это база, да, и электричество, да. А потом уже технологии, потому что они как бы без этого работать-то не будут.
1: Так, а если теперь нефть, подвисать...
0: А нефть, ты ее в Америку отправишь там или в Китай, она и есть нефть. А технологии там заблокированы там-то, там-то. Но, с другой стороны, вот с точки зрения ведения войны, конечно, сейчас я вот скажу... Как бы честно, да, может быть, я ошибаюсь, но я ожидаю большого перелома, потому что скоро уже полноценно зафункционирует рассвет. Наше бюро, ну, как бы 14, господи, 1440, нет, да.
1: Да.
0: Короче, бюро 1440 полностью зафункционирует, покроет спутниковой связью полностью всю территорию Украины, причем я читал именно киевских экспертов, которые переживают очень сильно по этому поводу, что это как-то идет даже с опережающими темпами у России там получается запускать. И вот я жду, ну, какого-то, ну, не прям перелома-перелома, да, что там Киев за 3 дня, но я думаю, что действительно очень многое изменится.
1: Я с тобой согласен, что это действительно такой важный момент, но вот тут стоит добавить касательно технологий и того, что вот в военное время, может быть, все-таки технологии даже повыше иногда будут. И касательно того, что вот ты говоришь, нефть отправил, ну, куда-то там в Соединенные Штаты, она осталась той же нефтью. Но нефть, во-первых, надо добыть, во-вторых, надо ее довести, в-третьих, надо еще сыграть на ценах.
0: Надо создать. Ну, вот. Слушай, смотри, в чем прикол. Немцы Вторую мировую проиграли в первую очередь как раз-таки потому, что у них были технологии, технологий у них было очень много.
1: Да.
0: Но они проиграли как раз-таки потому, что у них не было нефти, да, поэтому они там пытались и Судеты, Судетскую область, но не хватило, и все остальное. Не было достаточного количества нефти, и поэтому их технологии, вот эти вот самолеты, которые простаивали, они ничего не смогли сделать.
1: Я бы не сказал, что вот настолько была критичная проблема именно с ресурсами и с энергоресурсами. Почему? Потому что мы очень часто мы очень часто забываем, что против нас воевала на тот момент уже не Германия, против нас воевала Европа. Вся. То есть, да, в руководстве была Германия. Основные такие профессиональные штурмовики были немцы. Но если будем говорить о
0: так,
1: всех
0: Советы
1: остальных...
0: Советы союзниками разбомбили все НПЗ в Европе. То есть это была первая операция, как раз-таки такая серьезная, когда бомбили в первую очередь по
1: НПЗ.
0: Нет,
1: то, что по ресурсам мы выиграли, определенно. Так они поэтому и рассчитывали на вот эти самые тактики Блицкрига. За счет того, чтобы мы не успели мобилизировать все свои ресурсы. А как только они затянули, как только они не смогли вот действительно вот таким быстрым способом Москву захватить, все, дальше уже многие писали, войну мы проиграли.
0: Ну, там разные оценки есть, но, тем не менее, факт заключается в том, что действительно вот самые базовые ресурсы, они решают, потому что без всего вот этого самого базового у тебя не будет ничего остальное работать. Поэтому все-таки нефть и все остальное я бы поставил на первом месте, а вот уже технологии, они следуют прямо за ним, потому что, ну, сам посуди, даже вот эти вот беспилотники, недооценивать их, конечно, нельзя, но то, насколько их переоценили, что это вот такая вот фантастическая вундервафля, что вот сейчас вот нам дадут новый беспилотник, там, Байрактар или Лютый, и все, мы сразу же вообще все переломится, и мы все победим, но это неправильно так мыслить, потому что война — это вот самая сложная вещь на планете, и там, конечно же, решают комплексные вопросы.
1: Но вот тут, конечно, отдельный вопрос касательно беспилотников. Мы еще поговорим. У нас есть еще и высказывание Залужного по поводу вообще нынешней войны и тех самых беспилотников, насколько они сильны и важны. А сейчас делаем небольшую паузу на радио «Спутник», слушаем новости и напоминаю, в следующем часе можно нам звонить. Поэтому готовьте вопросы, задавайте, а мы постараемся на них ответить. Сейчас новости.
2: нас разберется. Узнать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франко Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 9 утра, в Саратове 10.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Мордовии накрыли группировку, работавшую на украинскую разведку. Российские вооруженные силы продолжили успешно поражать украинские объекты минувшей ночью. В Воронеже устраняют последствия атаки БПЛА. Далее подробности. ФСБ пресекла в Мордовии деятельность группировки россиян, обеспечивавших незаконную работу симбоксов в интересах военной разведки Украины. Установлено, что противоправная деятельность задержанных координировалась украинскими спецслужбами через сотрудничавшего с ними гражданина России. Он снабжал других участников группы серыми сим-картами и симбоксами, в том числе функционировавшими на территории города Саранска. Проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело. Российские вооруженные силы в ночь на вторник нанесли групповой удар. Поражены предприятия военной промышленности, транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье, сообщили в Минобороны. Там добавили, что атака была совершена высокоточным оружием наземного базирования. Также воздушно-космические силы России авиабомбами ФАП-250 и ракетами нанесли удары по пунктам временной дислокации управления БПЛА ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях, добавили ведомстве. Уточняется, что пункт временной дислокации бригады ВСУ в населенном пункте Донецкая был поражен 5 ФАП-250. Еще 4 такие бомбы попали в пункт временной дислокации в районе Болдыревки в Харьковской области. Пожар на одном из складов под Воронежем ликвидирован на 16 тысяч квадратных метров, на втором локализован на 75 тысячах, сообщил губернатор Александр Гусев. Возгорания возникли после падения БПЛА. Всего за ночь силы ПВО над Воронежем и 5 районами региона уничтожили 15 беспилотников. В результате погиб мужчина, пострадали еще 2 человека. Большинство населенных пунктов Херсонской области остаются без света 10 дней из-за ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Он добавил, что в Запорожской области был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за отключения энергоснабжения в результате ударов ВСУ и, как следствие, нарушения водоснабжения. Дипломат отметил, что ВСУ ежедневно выпускают более 1000 боеприпасов по гражданским объектам. Только за минувшую неделю было зафиксировано не менее 7000 боеприпасов. В результате погибли 43 мирных жителя. Япония все больше вовлекается в программы НАТО по предоставлению помощи Киеву. Россия рассматривает это как враждебные шаги, которые негативно скажутся на двухсторонних отношениях, сказал в интервью РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев. Страна уже выделила 14,5 миллионов долларов на закупку нелетальной продукции военного назначения. Это позволит высвободить дополнительные средства на накачку Киева вооружением и военной техникой. Направить офицеров сил самообороны в расположенный в немецком Висбадене центр НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, сообщил дипломат. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется». Со Стасом Васильевым, Стасом «Ай как просто» мы вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети РТУП, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции, участвуйте в нашем обсуждении и звоните. по номеру +7 495 95 95 912. Еще разок проговорю, +7 495 95 95 912. Задавайте ваши вопросы, может быть, по тем темам, которые прямо сейчас обсуждаем, может быть, вообще по другим темам, просто захотели вот что-то спросить. Звоните, задавайте этот вопрос, а мы постараемся на него ответить. Так, а вот касательно тех самых беспилотников, на которых мы остановились, во-первых, у нас есть высказывание Залужного, экс-главкома ВСУ, который вообще сказал о том, что прямо сейчас мир действительно меняется, и война перестает быть исключительным делом крупных государств и огромных армий. Вот на что он указал. Из-за разряда, что прямо сейчас, насколько ты там крупный, насколько ты там мощный, ничего не решает, потому что у другой стороны может быть огромное количество тех самых маленьких, относительно дешевых беспилотников, ну, может, и не прям маленьких, которые фактически нивелируют любое, там, не знаю, ресурсное преимущество и все остальное.
3: Бред вообще полный. А когда это вообще вот было по-другому? Корейская война, Вьетнам и прочее, там всегда ты спонсируешься более большим союзником, будь то Китай с Советским Союзом или Соединенные Штаты Америки, что мы видели там и по Корее, и по Вьетнаму, и по всем остальным конфликтам. Ну, Залужный сидит в Великобритании. Великобритания — это главный вообще бенефициар всей этой беспилотной истории. Опять же, хочу повторить, я не считаю, что беспилотники — это там что-то бесполезное. Каждому инструменту свое время и свое место, да? То есть оно идеально для определенных задач, для выполнения определенных задач. Но когда ты молотком начинаешь уже не только гвозди забивать, для чего он эффективен, но и пытаться уже там вообще все делать, да, ну это же бред.
4: Ну да, саморез закрутить молотком будет проблематично, хотя забить его, в принципе, тоже можно. А вот да. с болтом будет немного другая проблема. А вот, кстати, касательно того, что вот ты не согласился...
3: Так, знаешь, я очень смеялся, есть сериал такой «Бероуз» от создателей «Очень страшных дел», и там, типа, ну, главный герой, там, он, типа, инженер, и он там идет женщине машину чинить. Открывает и двигатель чинит гвоздодером. Я так смеялся.
4: Но у него такой подход, ты просто не понимаешь. Он что-то в этом да понимает. Так, ну, собственно, касательно вот того, с чем ты не согласился, я бы еще добавил, с чем я еще не согласен. Он сказал, что прямо сейчас фактически человек отходит от вот этого самого прямого противостояния на линии соприкосновения, и все-таки роль играть начинают вот те самые искусственные интеллекты, дроны и все остальное. Я с этим как будто бы не могу согласиться. Почему? Я вот недавно, кстати, размышлял, что прямо сейчас в нашем современном мире означает победа. То есть вот все, ты победил, потому что мы видели, как там Соединенные Штаты, например, уничтожали руководство Ирана, уничтожали инфраструктуру Ирана. В итоге победы нет. Единственное, как мне кажется, что до сих пор может считаться победой, это когда вот человек встал, поставил флаг и там стоит. Все. Другого варианта как будто бы нет, потому что все равно, вот как бы ты там не разносил инфраструктуру, как бы ты там не ограничивал возможности противоположной армии, там, не знаю, не загонял их беспилотниками или еще чем-то, все равно ты не победишь, пока вот ногами не встанешь на эту территорию, не поставишь флаг. Вот ты с этим согласен?
3: Да понимаешь, ну это вот победа, особенно в войне, это самое расплывчатое вообще, что только может быть. Я согласен с тем, что победой можно считать выполнение изначально заявленных и официально задекларированных условий. Вот и все. Все остальное это уже такие, знаешь, спекуляции. Потому что там можно даже до бесконечности, ну вот, типа там победили, вы там разнесли, потом Дрезден отстраивали и прочее. То есть оно там всегда будут люди спекулировать, поэтому смотреть надо только на юридическую сторону вопроса. Короче, если Россия переименует в Украине, хотя даже тут, знаешь, типа вот улицы Бандеры, там денацификация и все остальное, а что будет считаться Украиной? А почему бы России вообще бы не сказать, а вот все, мы присоединили Донбасс для нас это реально Украина, мы там это, там улиц Бандеры нет, все, денацификация проведена. Ну, то есть это вот такая вот типа
4: а-ля
3: спекуляция.
4: Да,
3: это...
4: да. Но вот на самом деле, знаешь,
3: точка отчета.
4: Есть еще вот один вопрос, появился сразу на мое высказывание от нашего слушателя. Пишет, а как же Венесуэла? Это победа? Ну, с одной стороны, это как раз и было. Фактически пришли и поставили флаг. Они буквально зашли в центр, забрали руководителя ногами и увезли его. Мне кажется, вот это можно считать победой.
3: Да,
4: просто
3: дело
4: потому,
3: в том, что они это не декларировали, и это не было как бы полноценной войной. С другой стороны, наверное, можно считать победой, но Венесуэла, ну в принципе, и Россия в Грузии в 2008, то есть это победа, да, и прочее. Ну да, но все-таки, если более-менее крупные государства воюют, там так легко отделаться не получится. Хотя, опять же, Венесуэла вроде бы еще как-то жива, то есть единственное, чего они добились, они нефть захватили.
4: Да.
3: И да, как бы они ее продадут, они с нее заработают, но изначально-то там как бы войны не было. То
4: есть это, знаешь, была операция, нет, по захвату, кажется, лидера страны. Была все равно определенная, ну я не знаю, можно ли это называть война, тут сложно в классификации именно. А военная операция 100%, подготовка к войне и вот к этой военной операции также, то есть вот это самое давление, они подгоняли авианосец, они подводили оружие, в итоге провели эту операцию, плюс происходил обстрел территории, поэтому что уж тут говорить. А, кстати, еще вот касательно того, что мы смотрим на беспилотники прямо сейчас не как на какой-то новый этап вооружения, как ты сказал, что это инструмент. Да, я с тобой согласен.
3: Просто
4: но
3: новый инструмент,
4: если
3: да,
4: этот самый инструмент, например, в огромном количестве, просто в невероятном количестве, под полным руководством уже такого наученного, хорошего искусственного интеллекта, выйдет на поле боя. Не вот начальные вот сейчас этапы развития искусственного интеллекта, когда по факту только обучается, а вот уже обученный, уже вот сознанием дела. Вот это тогда можно будет считать действительно, ну, чем-то сравнимым с ядерным оружием. Не по разрушительности, не по, там, не знаю, последствиям, а именно по силе противостояния на поле боя. Потому что ядерное оружие, оно ведь не полетит.
3: Нет. Нет, весь искусственный интеллект в целом, да, можно считать так ядерным оружием, потому что это же не только про беспилотники, это про планирование, это про моделирование ситуации и многое-многое другое. Но считать конкретно беспилотники сами по себе, пусть и с искусственным интеллектом, вещью, которая вот просто все это переламывает ход вообще мировой истории, ну нет, я думаю, что это нельзя, это просто еще одна из технологий.
4: Ну, тут ладно, тут я с тобой
3: соглашусь.
4: А так с
3: ядеркой, да, но вот искусственный интеллект на будущем этапе развития, потому что нам еще предстоит, так скажем, горюшко со всем этим делом хлебнуть, как и со всеми новыми технологиями. Но глобально все станет только лучше.
4: Угу.
3: Вот глобально. Но в каких-то вещах, конечно, мы проиграем. Потому что нельзя получить только плюсы, не получив минусы.
4: Ну, конечно,
3: минусы.
4: Конечно. Плюс мы понимаем, насколько сейчас уже образовался вот этот самый финансовый пузырь вокруг этого искусственного интеллекта, который в один момент нас, к сожалению, накроет.
3: Да, но этот финансовый пузырь, который нас всех накроет, это следствие как раз-таки неправильной политики Соединенных Штатов в отношении к деньгам. Да? То есть это не прямое следствие ИИ самого.
4: Ну, да.
3: По себе.
4: Да, да. Но
3: оно
4: при этом,
3: бы и в другой бы области.
4: Но при этом все равно они также бегут, и, собственно, не только они бегут, и все остальные страны бегут за этим искусственным интеллектом, потому что понимают его потенциал, понимают, насколько он может быть опасен, если он только,
3: да,
4: например,
3: это
4: в
3: вопрос,
4: одной стране.
3: Да, но повторюсь, это вопрос уже финансовой системы и того, как у тебя все устроено. Это не вопрос ИИ самого по себе, вот, скажем так, в вакууме.
4: Да, это правда. Так, у нас появился звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
5: Здравствуйте, Александр из Краснодара, вас беспокою.
4: Добрый.
5: Вот. Ну, в общем, да, ну, смотрите, вопрос такой на большую-пребольшую перспективу, потому что, вот, ну, вот мне, например, лично не ясно, а наши цели, вот есть, ну как это, ближайшая перспектива, да, текущие какие-то моменты, даже, ну, военные стратегии, тактики, и есть какой-то план, который должен быть реализован окончательно, да. Вот, во-первых, не ясно на данном этапе, ну вот это мое мнение личное, какой у нас план по СВО на Украине, то есть когда...
3: Выжить.
5: Цели СВО будут достигнуты для нас. Вот, ну, вот мне непонятно. То есть, допустим, выйдем мы на границы Донбасса, ну, Луганской, Донецкой области, или сделаем зону отчуждения в Сумах Харьковской области, там какую-то 100-километровую или какую границу. Мы на этом должны остановиться? Или дроны перестанут летать? Или у нас сейчас дроны там не летают там до Казани, там до Урала и так далее? То есть, вот здесь вот что должно означать, что наши цели достигнуты? Я помню, денацификация и что там у нас еще?
4: Демилитаризация.
5: Демилитаризация, да. Так вот, когда вот эти два основных пункта, вкупе с тем, что я произнес, будут считаться все-таки достигнутыми, и мы можем сказать, все, вот сейчас у нас мирная жизнь начинается, мы налаживаем, мы прекращаем военные действия, налаживаем, значит, ну, мирную жизнь. Вот, вот, вот такой вопрос. Mm-hmm.
3: Да, ну я понял, да.
4: Mm-hmm. Да. Спасибо большое. Спасибо за вопрос.
3: Конкретных, да, спасибо большое, что позвонили. Спасибо большое, если слушаете нас. Конкретно вопрос, ответ у меня будет достаточно, наверное, для вас неприятным, но конкретно про решение того, как это все будет разграничено и сделано, ну, я вам сказать не могу. Я не военный эксперт и неоднократно говорил, что, в принципе, с географией у меня вообще плохо, да, там, по границам стран и прочее, потому что нас феминизм учили вместо географии. Нам объясняли там про права женщин, учить была. Ну, я рассказывал эту историю. Поэтому я вам не смогу там на карте все это нарисовать, как это все надо поставить. Это первый момент. Второй момент. Когда можно будет считать все это законченным? Когда Европа, как мне кажется, опять же, я напоминаю, что хоть мы там и как бы на федеральном радио находимся, я все-таки не представляю позицию нашего государства, и все, что вы сейчас слышите, это вот мои предположения. Да, то есть к ним не стоит относиться серьезно. Но, тем не менее, я думаю, что когда будет полностью обесточена Европа, когда мы добьемся того, что им невыгодно будет дальше поставлять вооружение в Украине, когда фронт обрушится чуть сильнее и логистика вся будет перебита. И сейчас, кстати, такой важный момент этой войны, потому что они наконец-то поняли, что их предприятия страдают. Пума пострадала, американские предприятия. И я, кстати, связываю эти удары по американским, в том числе, предприятиям с тем, что Трамп не очень-то захотел лицензию на Патриот и передавать. Это, опять же, мое предположение. Но есть важный нюанс, что вчера еще появилось свежее сообщение, еще немецкий завод один разнесли полностью, который кабели делает, я забыл, как он завод это называется, но он там занимался производством кабелей и всего такого. То есть уже им это представляет прямую угрозу. Эскалация пошла выше. И я думаю, что они предполагали, что Россия со своими бесконечными красными линиями, про которые она говорит, да, ничего делать в итоге не начнет. Но все-таки удары по НПЗ стали последней каплей терпения. И теперь уже удары начались серьезные. Плюс разрушается логистика. И Украина не сможет получать даже эти вооружения. То есть порты уже все перекрыты. Там товарищ Эрдоган что-то говорит, давайте как бы остановимся. Становимся, чтобы всякое доставлять. Но мы же помним, как «Хаймерса» доставляли в морских контейнерах, да? Уже есть к этому вопросики. Перекрывается логистика. То есть Украина может быть полностью обесточена. Но что касается последней... То есть это, я думаю, ведет как раз-таки такое принуждение к миру происходит сейчас, тотальное. Но вот что касается вашего последнего вопроса о том, что когда там мирная жизнь, мы всем этим займемся, у меня плохие новости. Ее, ну, при нашей жизни, наверное, больше не будет. То есть вот какого-то вот этого вот мира, к которому мы привыкли, даже более того, я все время говорю, то, что мы сейчас испытываем, это то, наша плата за вот эти вот беззаботное время, которое нам казалось, что оно будет всегда, и можно там ничего не делать, можно сидеть финансовым аналитиком, левой клавишей мыши щелкать 24/7, и все, и у тебя типа будет все нормально, потому что ты там этот ценный специалист, который может штаны просиживать за компьютером и ходить потом на... сеансы к психологу, который будет объяснять ему, почему он не самое бесполезное существо на этой планете. Понимаете? То есть мирного больше не будет. Мы как бы инерция от уничтожения нашей страны в 91-м году, она закончилась. Все. Все, что там с этого освободилось, да, все, кого обворовали, они умерли. Все, там эти вот бабушки, не получавшие зарплату, вот эти вот все люди, все, их больше нет. Отбирать больше не у кого. И поэтому пришли теперь уже за нами, понимаете? То, что было, отобрали, теперь уже приняли за нас. Так что Украина – это проблема, которая будет преследовать нас и всю остальную планету еще очень долго, точно так же, как и афганистанские маджахеды. И, соответственно, вот так вот про мирную жизнь, ну, вот то, что сейчас есть, это вот, по сути, наша новая мирная жизнь, так скажем, и есть. Увы. Угу.
4: Ну, а касательно демилитаризации, денацификации, ну, это, соответственно, так, надо менять руководство.
3: Уничтожение логистических.
4: Смена руководства и фактически...
3: Это не обязательно.
4: Хотя бы прописанная необходимость там в переименовании улиц, в отказе от прочтения русского языка и всего остального. Ну, то есть возвращение нормальной хотя бы истории в страну, потому что исторические книги, если почитать украинские, если не читали, прочитать, вот просто ради интереса, пьесы там хотя бы 7-8 класса. Я читал
3: это. Ты еще израильские не читал. Мне Мария Кича, когда рассказала, вот там прям забористая фигня.
4: Ну вот на самом деле, да, там такое происходит, что действительно волосы на дыбы встают. Так, спасибо огромное за ваш вопрос. У нас еще один звонок есть. Слушаем. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, ребята. Мне 73 года. Помогите, пожалуйста, разобраться, в какой стране я живу. Я учитель на пенсии. Учитель на пенсии. С 92 года я в ЛДПР. Но считаю и считал, что наибольшее количество умных людей в партии «Яблоко». И вдруг узнаю из новостей, что партию «Яблоко» исключили из участия в выборах за то, что они птичку «Волга» не так нарисовали. Помогите понять, это что, это где мы живем и за кого нас считают власти? За дураков или за кого?
4: Ну нет, ну вы очень так уже критично прямо сейчас. Мы поняли вопрос, почему партию «Яблоко» убрали. Так, хорошо.
3: По поводу
4: спасибо
3: того,
4: большое.
3: За что их убрали, надо посмотреть. Я думаю, что формальный повод-то можно использовать любой абсолютно.
4: Лица, финансируемые из-за рубежа, получала деньги партия «Яблоко» от лиц, финансируемых из-за рубежа, нарушила норму авторского права, вот как раз использовала...
3: Не,
4: там
3: ну про авторское право это, конечно,
4: это,
3: смешно.
4: Да, это правда.
3: Но неужели получше повода не могли найти?
4: Ну вот финансируемые лица из-за рубежа. Еще были представлены факты распространения материалов в поддержку «Яблока» через зарубежные площадки.
3: Вот это даже
4: еще
3: не зарубежные площадки.
4: Есть.
3: Я офигел просто, что...
4: Ну, обалдел.
3: Николай.
4: Ну,
3: какая разница?
4: Ну,
3: одного
4: это?
3: Порядка. Слушайте, это то, что Николай их рекламировал Николай. Честно скажу, я думал, что это кто-то из противников «Яблока», я до сих пор так думаю, потому что невозможно быть настолько идиотами. Кто-то из противников «Яблока» проплатил рекламу Николая. Ну, то есть, ну, понимаете, да, то, что такая стратегия, как операция под чужим флагом, проплатила рекламу «Яблока», потому что я это просто объяснить не могу. Там еще ладно, да, они Милохин там и остальные, они ничего плохого не делали.
4: Иноагент.
3: Но покупать рекламу у чела, который донатил на ВСУ, ездил к Гордону, говорил, что там Россия должна быть уничтожена и прочее. Либо это диверсия изнутри «Яблока», либо я не знаю, как это описать, но это просто фантастика, да, про остальные там паблики и прочее. То, что там сливают, что председатель «Яблока», он там гомосексуал, ну, вот это видео, я думаю, все видели, где он с этим негром с Украины, который еще бегун, где они там, ну, так скажем так, любовью занимаются, это как бы все там личное дело, хотя, опять же, да, там такое вопрос-то вызывает, но это часть политической борьбы, регулярно компромат, в том числе и порнографический, сливается ото всех и всеми.
4: ЛГБТ, экстремистская организация.
3: Да, но вот эта вот история про спонсирование, ну, действительно, есть какие-то основания посмотреть. А то, что партию «Яблоко» сняли, используя какие-то идиотские основания. Слушайте, ну у нас
4: я
3: тоже
4: бы не сказал идиотские, погоди, это все равно решение суда. Мы не знаем всего процесса.
3: Права, ну, про нарушение авторского права. Ну, тогда делайте процесс открытым, потому что
4: процесс
3: это действительно...
4: Был открытым.
3: Ну, значит, надо посмотреть конкретно, какие эти использовались. Но по поводу авторского права, там, может быть, и что-то серьезное есть, просто авторское право накинули уже под конец, но это, конечно, ну, смешно.
4: Да, ну это плане. Знаешь, это в любом случае должно как-то. Это знаешь, из разряда, ну авторское право, да можно вообще на него внимания не обращать. Да нет, всегда на все надо обращать внимание. Все должно
3: надо,
4: быть по закону.
3: Не надо,
4: ты сам
3: не,
4: говорил.
3: Они ушли сами все с наших территорий, и поэтому мы не будем соблюдать их законы. Мы что, лохи, что ли?
4: Нет,
3: мы
4: на лохи. Подожди, там авторские права вроде бы Бонни, если я не ошибался.
3: Слушай, смотри, не суть, да, я вот про что говорю. Вообще партия «Яблоко», если кто-то начал забывать, это партия, которая, подарила нам Навального, да, за что и огромное спасибо, да, и, это партия, которая на протяжении достаточно долгого времени, очень много слухов было, спонсировалась Ходорковским, а Ходорковский, мы это знаем, что это деньги ЦРУ и все остальное. В общем, надо посмотреть доказательства. Я здесь не могу вам разъяснить этого вопроса, потому что глубины я пока не интересовался. Но я просто не понимаю, а в чем проблема была «Яблоко» допустить до выборов, учитывая, что, ну, понятное дело, они ничего не выиграют и ничего не наберут. Вся эта реклама у блогеров, но это просто курам насмех. Но я не вижу причин было не допускать «Яблоко». Ну, то есть я имею в виду с точки зрения того, что типа власть боялась «Яблока» или чего.
4: Ну, в том-то и дело, что, смотри, здесь логически, вот многие прямо сейчас разгоняют эту тему, что там как-то вот неправильно вот все поступают, что не дают этой партии выйти. Во-первых, апелляция, во-вторых, решение суда, а в-третьих, если уж так говорить, да государству было невыгодно его не допускать. Наоборот, ну, участвует и участвует, и что? Все равно, ну, каких-то, да, действительно огромных процентов не набрало бы.
3: Да,
4: ну,
3: то есть, если в общем, бы КПРФ еще бы как-то загасили, тут да, возмущение,
4: ну, было бы, наверное, бы уже странно, потому что там бы люди
3: но
4: обратили
3: с стороны, внимание. С другой стороны, я бы эту историю подвязал с этим вот фермером, который, да не будет вашего сыра, да, потому что, ну, чел просто не соблюдал законодательство по поводу подачи документов на ВНЖ для своей жены и все остальное, но он думал, что раз он вот так вот распиаренный российской медийкой фигура, да, то ему там, ну, не то, что ничего не будет, но как будто бы для него там правила не писаны, и можно там подзабить на исполнение, выполнение каких-то вещей, но Россия строга по части исполнения законов, и никакой проблемы нет, да, то есть в итоге челу просто позвонили из миграционной службы, сказали, заполни документы, он об этом рассказал, один блогер услышал, что ему позвонили, его вызывают, второй сказал, что уже вызвали, он пошел, третий увидел этого второго блогера и уже сказал, что чела собираются депортировать, то есть вот, и все это сразу же разгоняется.
4: Ну, думаю... вот, ну вот как раз ты сейчас и сказал самую основную мысль, законы, которые должны работать, и они работают.
3: Да.
4: Все. Вот,
3: да,
4: ну, собственно, просто, можно дальше двигаться. Как бы, мы просто тут сейчас есть... раскрутим еще дальше. А нам вот как раз...
3: Да, но, слушай, есть просто такой прикол, что вот все, вы типа и так все сделали, вот этих вот оснований там плюс-минус нам достаточно, но вы зачем-то еще какое-то авторское право накидываете и все остальное, как будто это будет типа убедительно выглядеть.
4: Но вот опять же, Стас, смотри, это закон. Иск был в том числе и на это. По закону отвечать надо? Надо. Вот и все. Тут неважно, закон, авторское право или вообще там, не знаю, они на хулиганили, мусор бросили не в том месте. Если на это иск подается, ну, соответственно, за это
3: тоже
4: надо
3: верно
4: отвечать.
3: Но послушайте, вот все, что я сейчас сказал, это поверхностный такой обзор новости. Я потом разберусь, сделаю ТикТок и, может быть, на следующих эфирах выскажусь, да, потому что, ну, здесь надо уже посмотреть там и материалы суда, коли они в открытом доступе, и чуть-чуть разобраться в ситуации, потому что вот, ну, то, что я сказал, это вот такое, знаете, на уровне предположения. Я разберусь и выскажусь более детально и обозрю вам эту ситуацию. Но в целом у меня к Яблоку, да в принципе, как и ни к каким политическим партиям, вообще нет никаких симпатий абсолютно.
4: Ну, вот такая позиция у тебя, но не позиция всех вокруг. Так, ну что
3: понятно,
4: ж,
3: да.
4: Думаю, вот прямо сейчас...
3: Здесь каждый вот сам за себя.
4: У нас не то, что каждый сам за себя, у нас каждая личность, вот так вот, и каждый имеет свое мнение.
3: Я за принцип там демократического централизма, если, допустим, я буду в какой-то там, ну, в партии-то я, понятное дело, не буду, но если я буду в каком-то объединении, и мы должны вырабатывать коллегиальную позицию,
4: если в моменте
3: я буду
4: будешь
3: не согласен... Нет, точно не буду. А зачем мне это? Я могу заработать тебе. Не, пока зарабатываю хорошо, я в политику не пойду. А если пойду в политику, я скажу, ребят, вот моя предвыборная программа будет звучать так, воруй меньше остальных. То есть я буду, знаешь, депинговать. Вот они миллиард своровали, я обещаю больше 10 миллионов 20 не воровать, не мутить. Вот и все, понимаешь, у меня будет такая честная позиция, я думаю, у людей это найдет отклик. Но в целом мне, конечно, в политику не надо, пока меня там с радио «Спутник» не уволили, пока у меня есть мой сайт, и я могу заниматься изучением вопросов. Мне нравится образование. То есть какой-то вопрос берешь и следуешь. Я сейчас про пиратов такой выпуск сделал, вообще кайф. А еще про япончика будет.
4: Ого. Ну что, Джек Воробей. Так, сейчас пауза на радио «Спутник». Слушаем новости, потом возвращаемся.
0: Разберется. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
7: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
7: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
8: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
7: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
9: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. 25 пострадавших остаются на лечении в больницах после атаки БПЛА на Нижнекамск. 8 из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Напомню, накануне Нижнекамск подвергся жесткой атаке вражеских БПЛА. Атака осуществлялась как на производственные, так и на гражданские объекты, сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Миниханова. По последним данным, 13 человек погибли, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек. В республике объявлен траур. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российские войска поразили в Киеве крупный складской центр, где хранились дроны и станции управления, сообщили в Минобороны. Бойцы также ударили по терминалу «Новая почта», где держали и распределяли товары двойного назначения. Возгорание на промышленном предприятии в Оренбургской области произошло после падения обломков БПЛА. Пострадавших предварительно нет, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Он добавил, что на месте работают экстренные службы. Минувшей ночью над регионом средствами ПВО и мобильных огневых групп было сбито 8 беспилотников, отметил губернатор. Большую часть товаров на логистическом объекте «Вайлдберрис» в Воронеже после возгорания от атаки БПЛА удалось сохранить, сообщила компания. Отмечается, что прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пожарах на двух складах крупной компании из-за падения БПЛА. Возгорания были ликвидированы. Всего за ночь сил ПВО над Воронежем и 5 районами региона уничтожили 15 беспилотников. В результате погиб мужчина, пострадали еще 2 человека. 15-летний подросток под угрозами неизвестных поджег АЗС в подмосковной электростали. Его задержали. Полицейским он рассказал, что в мессенджере с ним связались люди, выдававшие себя за силовиков. Они внушили ребенку, что заправка якобы принадлежит террористам и вынудили его пойти на преступление. Разгерметизация колонны одного из цехов вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре. Пострадавших нет, сообщает правительство Хабаровского края. По данным властей региона, работа завода из-за происшествия не прекращалась. Выпуск продукции производился в полном объеме. Отклонение от производственных процессов и отгрузки топлива не зафиксировано. В настоящее время на объекте ведутся ремонтные работы. Их планируют завершить до конца вторника, отмечает пресс-служба краевого правительства. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется.
10: Разберется.
2: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто. Наш соцсети. Рутуб, ВХ, Телеграм, Макс. Как и всегда, заходите, подключайтесь, смотрите новости и включайте трансляцию. Номер телефона. Плюс 7-495-95-95-912. Еще раз. Плюс 7-495-95-95-912. Задавайте вопросы, придумывайте вопросы, задавайте вопросы, а мы на них будем стараться отвечать максимально полным, максимально развернуто. Так, ну а прямо сейчас пока что будем продолжать, пока Стас подбирается, видимо, подбирается. А касательно того, что у нас есть еще, конечно, достаточное количество тем, и в том числе касающихся Израиля. Вот пришел, вернулся, про Израиль поговорим.
3: Подожди, я тебя должен поправить. В предыдущем получасе эфира так. Ты неправильно сказал, правильно, капитан Джек Воробей.
4: Капитан Джек Воробей, да. Действительно, да.
3: Я... Просто, ну, пожалуйста, но... повнимательнее.
4: Да, тут надо быть внимательнее.
3: Наша передача ценит за нюансы и как бы...
4: Но тут как раз должно было быть продолжение, но уже по таймингу не успели. Я должен был сказать Джек Воробей, ты должен был сразу добавить капитан,
3: да,
4: Джек Воробей.
3: А я что-то сказал, сэр, я с Фрэнсисом Дрейком перевел.
4: Сэр Джек Воробей, да, вот это было бы, конечно, интересно.
3: Не, но это в реальности, в кино он все-таки капитан Джек Воробей.
4: Капитан Джек Воробей, да. Так, ну что, давай теперь про Израиль немного поговорим у нас, потому что еще достаточно много тем, которые обсудить надо. Министр обороны Израиля Исраэль Кац фактически превратил военные операции последних лет в предвыборный ролик.
3: Прекратил,
4: но вот не получилось. Ну хотя, нет, есть некоторые все-таки вещи, которые они соблюдают формально, они там все все-таки отошли на назначенную линию, меньше ударов стало, но все равно, вот такая, знаешь, предвыборная кампания, предвыборный ролик, который выпускает Исраэль Кац, и выглядит это максимально странно и непонятно для меня. Вот как может выглядеть действительно предвыборная кампания нарезкой взрывов и в конце уничтожение там иранских руководителей, которые иишные такие сидят под под столом вроде бы, нажатием красной кнопки. Вот как это вообще можно воспринимать в нормальном мире?
3: Ну да. Слушай, ну в нормальном мире, конечно, никак нельзя воспринимать, но у них же своя философия, они самые сильные, они всем все должны показать. То же самое, как и США. Точно так же, как они, когда по Газе делают, что мы там все обустроим, или когда Трамп выпускает новый ролик, или когда DJ Vance у себя в Твиттере публикует абсолютно убого хромакейно сделанное днище, в котором очень гордится, что Трамп теперь дал им возможность проще получать бабки на вооружение, буквально миллиарды, триллионы долларов теперь могут проходить без всяких дополнительных одобрений, согласований какой-либо юридической системы. Ну, вот так вот, в таком мире мы живем, милитаристы правят бал.
4: Да, и самое, что забавное, вот они показывают вот такие предвыборные ролики, говорят о том, что будут бить по Ирану и бить успешно, и вот таким образом показывают свою эффективность.
3: Просто.
4: И знаешь, в этот же самый момент я думаю, а как-то странно, там вроде бы как раз у США сейчас с Ираном идет противостояние. Ну да, оно опять на некоторое время вроде бы подутихло, но в потенциале может опять вспыхнуть. А вы что-то молчите, раз вы уж показываете, что вы такие вот милитаристы, что вы готовы там воевать и противостоять. Вперед! Получите сразу ответочку такую от Ирана, что опять засядете на долгое время пытаться выстроить свой железный купол, который выстроить не получается, потому что у американцев, у самих вооружение закончилось. Вам, хотя, конечно, приоритетно отправляют, что меня всегда удивляло. То есть у нас не хватает денег, что будем делать? Отправим Израилю. Ну, это вот такая, да, была картина неоднократно и, кстати, высмеяна во многих видео и просто выступлениях в Соединенных Штатах. И вот сейчас они вот сидят, вот это показывают и ничего не делают. Так вы тогда выберете, в какую сторону вы идете? Или вы сидите и смотрите, как Соединенные Штаты противостоят Ирану, или вы вступаете тоже так же, как и они, и противостоите?
3: Для Израиля есть отдельный стульчик, они посмотрят. Ну, когда

0: Кстати, разбаловали. А не, в какой-то степени, получается, американцы и Израиль. Израиль сейчас не понимает, что ему делать. Но в то же время, значит, прямо сейчас Бенямин Нетаньяху отказался принять американскую вот эту 15-пунктовую дорожную карту по Газе. Но это не прямо сейчас, это уже в принципе. А 31 июля, напомню, Дональд Трамп объявил о договоренностях по полному разоружению Хамас. Предполагалось демонтировать вооружение, инфраструктуру группировки, постепенно выводить Сахал с демилитаризованной территории, передавать контроль международным стабилизационным силам и новой палестинской полиции. Однако 9 августа Нетаньяху публично заявил, что Израиль документ не принимает. Вот такая картина складывается. Еще минус одна победа из копилочки Трампа, которая была, кстати, записана так очень ярко вот до этого.
1: Она уже была записана, а то, что она там не исполнена, потом разберемся.
0: Ну да, действительно, это же вообще роли не играет. Хотя нет, были, конечно, какие-то соблюдения, там, не знаю, договоренности минимальные со стороны Израиля, но говорить о том, что вот действительно они этих 15 пунктов придерживаются, тут, к сожалению, не приходится. А в то же время, кстати, если мы говорим про Бенямина Нетаньяху прямо сейчас, ну и вообще про правые силы в Израиле, непонятно, насколько действительно далеко они туда зайдут, потому что вот прямо сейчас сторонников Нетаньяху около 53 из 120 мест. Оппозиции около 56.
1: Причем по всей стране. Вообще.
0: Из 120 миллионов, да? Ну там, правда, сколько их всего-то? 9 вроде миллионов или 10? А вот надо посмотреть. Я, если честно, немного подзабыл. Численность населения Израиля. Население Израиля. Ну,
1: по-моему, 40 миллионов было, что-то такое.
0: 40? Ну, это как будто бы много. Знаю. Так, почему-то он мне выдал. 10 миллионов. Да, я был близок, я сказал 9 миллионов. Ну, собственно, вот такая вот картина.
1: По всему миру, значит, 40.
0: Ну, по всему миру, мне кажется, больше. Мне кажется, значительно больше. Так,
1: ну, ладно, ну, в общем, не угадал я.
0: Ну да, ну, в общем, вот такая позиция прямо сейчас у Израиля. Он, вот как ты их и назвал, таковыми и являются. Но пока молчат. Пока что у них вот эта предвыборная кампания с очень красивыми видео. Хотя бы я их, ну, красивыми не называл, но в Израиле считают красивыми и эффективными. Предлагаю двигаться дальше.
1: Не факт. Не факт.
0: Ну, тоже вопрос. Предлагаю дальше двигаться. Тут про Израиль просто далеко уйдем опять в обсуждение Ирана и всего остального. Тут пока что все понятно. Мы эту тему все равно неоднократно поднимать будем. Касательно технологий, вот мы с тобой обсуждали. И вот мне кажется, это тоже под эту категорию подходит. Аналитики, американские аналитики предлагают странам с АЭС советского и российского дизайна заранее готовиться к ситуации, в которой обслуживание со стороны Росатома станет сложнее или дороже. Или вообще, ну, фактически исчезнет. Но, вот знаешь, что любопытно? Мне кажется, во-первых, это немного странновато, вот само вот это заявление. Почему? Потому что они фактически берут такой, я не знаю, что ли, кладут себе подстилку, говорят так, мы в случае чего отрежем Росатом и попробуем полностью на себя все взять. Абсолютно. Выгнать, значит, этих русских, технологии их забрать и ими пользоваться. Как вот этому можно противостоять, как считаешь?
1: Никак.
0: Абсолютно никак.
1: Ну, то есть, смотря из каких стран
0: ты собираешься это сделать? А мне кажется, можно. Ну как? Ну вот тем странами, которые, вот скажем, у нас не самые хорошие отношения в один момент
1: складываются. Венгрия, например.
0: Ну да.
1: У нас в Венгрии еще все впереди. Все.
0: Вот сейчас за пределами России строятся, ну в принципе, уже работают 44 редактора, и еще 22 блока строятся. Это действительно огромное количество. И здесь у нас технологии впереди планеты всей. И понятное дело, что пока что очень сложно от наших технологий отказаться от наших специалистов, от нашего топлива. Но вот, предположим, у них это получилось. Нам, может быть, прямо сейчас как-то сделать так, чтобы вот без присутствия нашего специалиста ничего не работало. Вот вообще.
1: Слушай, я думаю, оно и так. Ну, чтобы совсем не работало, такое, наверное, невозможно. Как-то смогут завести. Мне вспоминается история с Ираном, да, когда после Исламской революции как раз-таки Хамини и все остальные ребятки, они как бы оттуда ушли все бипишные специалисты, да. То есть вот British Petroleum, который владел всеми иранскими вышками и обеспечил и создал им всю инфраструктуру. Но, знаешь, в чем прикол? В том, что работать продолжило, просто специалистов не хватало, меньше обслуживалось, но как-то худо-бедно более-менее существовало. Так что я думаю, такая ситуация в принципе невозможна, что прям ну совсем они ничего не могут.
0: Но
1: у МАГАТЭ и у всех остальных должно вызывать это озабоченность.
0: Может быть, пока что оно так и есть. Но вот я думаю, как вариант сохранения своих технологий, чтобы не получилось так, что неожиданно там Соединенные Штаты путем санкций, путем запретов,

0: еще чего-либо, взяли и отрезали возможность нам туда топливо доставлять, туда своих специалистов отправлять, и просто сказали, все, это теперь вообще вас не касается. Поэтому уходите отсюда, русские, мы со всем справимся сами. Как будто бы вот чтобы такого не допустить, можно сделать кнопочку «выключить». Ну, или там, не знаю, просто отсутствует...
1: Нет, к сожалению, слушай, ядерка — это тебе не компьютер, который ты нажал выключить, там все-таки утилизация этих отходов.
0: Понятное
1: Почему
0: дело.
1: Вообще вот МАГАТЭ существует и все остальные? Потому что, когда происходят вот такие вот ситуации, это может привести к большой там техногенной катастрофе, да?
0: Да.
1: В том числе и с мирным атомом связанной. Поэтому нет, там это просто так не делается. Может быть, это просто какие-то идиотские заявления политиков, потому что, ну, можно, да, это все сделать, можно отжать себе станцию, но ты же не владеешь всеми технологиями, ты же не понимаешь все до конца, и это приведет в итоге к каким-то печальным последствиям. Так что я думаю, это просто сотрясание воздуха.
0: Ну да, но они пока что вроде бы как, может быть, будут пытаться к этому готовиться, к тому, что вот надо будет самим обеспечивать. Хотя вот многие эксперты как раз и говорят о том, что российское ядерное топливо еще можно заменить. А вот полностью заменить российскую систему обслуживания реакторов, вот это надо постараться. Там топливные сборки, запасные части, насосы, клапаны, система управления, программное обеспечение, регулярные инспекции, расчеты безопасности, специалисты, в общем, много
1: да,
0: всего.
1: Да, да, да. То есть там огромное количество нюансов, ну и в том числе утилизация всех этих отходов после того, как топливо отработано. Надо с этим тоже что-то делать, потому что энергетика — это сложная достаточно наука, и просто там так не отжать, да?
0: Да.
1: И кнопку выключения тоже просто так вот не сделать.
0: Но вот слушатель пишет, предусмотреть, что на станции что-то будет меняться каждые полгода, иначе нужно будет останавливать ее. Но мне кажется, это так и есть.
1: Ну, то есть запланированное устаревание просто сделать. Да
0: ну
1: нет,
0: да.
1: Слушай, может быть такое, что они отожмут станцию, но постепенно за десятилетия эта станция по итогу придет просто в негодность. Это и так это само собой произойдет.
0: Да, да, я тут
1: но
0: с тобой
1: просто, просто так отжать, ну, не уверен. Другое дело, там Украина, Запорожская
0: да.
1: атомная электростанция и все остальное, там все-таки у нас общая система была, и документация даже вся есть, и более-менее понятно, что там делать. И то, конечно, возникают вопросы и поводы для переживаний.
0: Да, там возникают вопросы больше к адекватности руководства Украины, которое беспилотники запускают по самой крупной атомной электростанции. Это же
1: ну,
0: надо...
1: У меня
0: вот,
1: больше ну... к МАГАТЭ вопросы, почему они ничего не видят и ничего не знают.
0: Ну, кстати, вот к МАГАТЭ у меня вопросов мало, просто потому что, ну, нас финансируют Соединенные Штаты, что мы можем сделать? Простите, пожалуйста. Ну и все. А вот Украина, понимая, что их уничтожат в том числе, но они продолжают вот подобные провокации и атаки на Запорожскую АЭС. Зачем?
1: Но
0: я не могу
1: понять.
0: Это
1: отряд самоубийц.
0: Ну, правда, я не могу этого понять.
1: Джеймса Ганна. Это Джеймс Ганн экранизировал. Просто.
0: Да, но это страшно. Вот когда реальный мир превращается в кино, как будто бы это не слишком хорошо.
1: Так. Слушай, ну, может, у них там свои веры. Потому что, знаешь, эти викинги, допустим, скандинавы, для них почетным считалось умереть. Они к этому стремились, чтобы там... Ну, так
0: умереть
1: же, как
0: в бою
1: и...
0: у них было.
1: Да, да, ага. да. Да, так же, как и муджахеды, они думали, что сейчас вот там их труп, там в пустыню прилетят эти ласточки всякие и будут кружить около них. У них такие поверья были.
0: Тогда вот это самое страшное, потому что воевать с психами страшнее, мне кажется, раз в 10, чем с обычным адекватным человеком.
1: А, ну, да.
0: Да, ну, правда, тут адекватный человек тоже такая категория немного странная.
1: Да и человек тоже как-то.
0: Да и человек, да. Ну, собственно, идем дальше. А, Владимир Путин на встрече с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития в Улан-Удэ назвал недопустимой депопуляцию российских территорий. По его словам, задача заключается не только в сокращении миграционного оттока, но и в создании нормальных условий для жизни в регионах. А, ну, есть такая статистика, к сожалению, что очень многие уезжают из своих регионов, направляются в более такие, скажем, обеспеченные, более развитые в плане инфраструктуры, а именно в столицу, в вторую столицу, просто в города-миллионники. И вот как ты думаешь, вообще можно вот этот процесс сейчас как-то остановить? Есть ли шанс?
1: Да, конечно, шанс только один – развитие производства в этих городах, в этих регионах, чтобы там было чем заняться. Вот, например, тот же самый, хотя в Мурманске тоже достаточно большой отток населения, но вот тот же самый Мурманск, да, там все вот рыбным промыслом занимаются и поэтому более-менее себя еще чувствуют. но более-менее себя чувствуют именно те люди, которые как бы, ну, зарабатывают на этом. То есть нужно больше производства, создание больше рабочих мест, вот, допустим, как в Алабуге. Но при этом тут еще понимаешь, в чем проблема? Точнее, не в Алабуге, а в Елабуге, да, отдельная экономическая зона. Но здесь проблема в том, что большинство людей, они в силу вот этой вот идеологии, которая у нас насаждалась очень много лет, они не стремятся к честному труду, да, они хотят поехать в Москву, где вот эти вот шальные деньги, где Москва-Сити там и все остальное. Поэтому сперва нужно, конечно, над престижем профессии поработать. А как? Ну, бабки. То есть платить бабки более большие людям, чтобы они шли туда работать. Вот. А потом уже создавать производство. То есть для начала нужно популяризировать обычную, так скажем, рабочую специальность, честный труд. Ну, а после этого уже работать над тем, чтобы люди туда ехали. То есть предоставлять деньги.
0: Да, ну, во многом как раз все и зависит от денег. Отдельное все внимание, кстати.
1: В этом плане все зависит от денег.
0: Владимир Владимирович еще сказал про Дальний Восток. Он сказал, необходимо развивать экономику, инфраструктуру. Это все должно сопровождаться созданием комфорта и устойчивой среды, чтобы люди не приезжали в регион временно, а жили там и воспитывали детей. Вот мне кажется, вот этот сам процесс, вот действительно контролируемой миграции или наоборот отсутствие этой самой миграции, это очень сложно. Просто потому что прямо сейчас уже в голове сидят идеи у огромного числа людей, что мне надо уехать. Хотя, может быть, у него все хорошо. Может быть, вообще у него и достаток хороший, и семья, и все остальное, но вот у него внутреннее, вот хочу уехать, просто вот потому что все едут, и я поеду. Вот как будто вот эту тенденцию надо тоже как-то сломить, а медийное это надо как-то перебить, что да не надо ехать, да можно остаться. Да нет,
1: медийка это средство, она способна как-то кого-то, но массовости ты медийкой, ну, будет, вот, короче...
0: Нет, понятное дело, что основное деньги, основное это, конечно,
1: чтобы добиться этого медийкой, нужно будет вложить примерно столько же денег, сколько можно вложить просто в развитие производства, и чтобы там были рабочие места, и можно было там
0: хорошо
1: зарабатывать.
0: Согласен, но я просто не уверен, что вот эти самые рабочие места и вот эти самые производства, они привлекут внимание вот этих людей. Потому что...
1: Со временем привлекут.
0: Со временем. Но сколько потребуется этого времени? И сколько со временем уедет человек, что вот этот завод будет стоять без рабочих рук?
1: Во-первых, как уехали, так и вернутся потом, а во-вторых, тому, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, надо идти в сапожники, как говорил великий классик. Этим человеком был Альберт Эйнштейн. Вот, поэтому, ну что поделать-то, это же не за один день все делается, но прежде всего производство, создание вот такой вот базы, чтобы можно было кайфовать. Быть человым парнем.
0: Быть человым парнем. Ну да, на самом деле на заводе тоже вот такая отдельная атмосфера. И, в принципе, на любом производстве мне очень нравилось ходить вот по цехам, вот так смотришь как-то. На эти бутылки, помню, наклейки наклеивался, ну, у нас с маслом там. В общем, да, это тоже отдельная атмосфера, которую надо прочувствовать.
1: Не знаю, я вот видел много алкоголизма, когда работал на хлебопекарне.
0: Я тоже видел.
1: Хлебочный завод. Да. Вот, я там, конечно, страшные вещи видел, прям вот... балабановщина. Конечно, над престижем профессии тоже надо работать и
0: абсолютно.
1: Над зарплатами.
0: Конечно, конечно. Так, еще одна тема, быстро касающаяся очередной миграционной проблемы, ну, я бы даже не сказал очередной проблемы, а очередного этапа этой самой проблемы. В Великобритании зафиксировали рекорд, у них победа, по числу нелегальных мигрантов, прибывших через Ла-Манш на одной надувной лодке. На борту находилось 230 человек. Предыдущий максимум...
1: Так надо за находчивость посадить в правительство Великобритании, чтобы, может, наконец-то там кто-то бы работать начал.
0: Ну, представляешь, 230 человек. 230. 125 до этого был рекорд. Новый рекорд. С чем мы их поздравляем? Пока что все их меры как-то борьбы с этим ничем мы пока, как видим, не увенчались. Хотя они там и Франции платят за тем, чтобы французы обеспечивали какую-то вот эту защиту, для того, чтобы они не пускали их в Ла-Манш. Сами много очень выделяют денег на то, чтобы этому всему противостоять, но пока что результатов нет. Так, ну и вот у нас 2 минуты остается. Я думаю, еще вот одну тему зацепим, достаточно любопытную. Районный суд взыскал с 2 жительниц дома в совокупности более 200 тысяч рублей компенсации морального вреда за конфликт с собственником квартиры, которую сдавали шумным арендаторам. Спор начался после жалоб соседей на ночной шум в общедомовом чате. Ну и, собственно говоря, потом экспертиза выяснила, что да, они там проследили оскорбления, уничижительный характер, намеки на психическое расстройство собственника.
1: Кайф,
0: ну, и вот в итоге выплатить придется по 100 тысяч рублей.
1: Ну, это не так уж много, но, знаешь, вот как бы за тот геморрой, ну, конечно, соседи, ну, вот большинство людей как будто вот так вот надо бы как-то...
0: Я бы даже, знаешь, не только на соседях останавливался. Мне кажется, вот если мы вот прямо сейчас будем говорить про наше общество, у нас все больше и больше наказаний за ругань. За ругань, за что-то уничижительное, то есть к этому прям очень большое внимание. Раньше, как мне кажется, такого
1: правильно.
0: Не было. Да.
1: Это, конечно, странно, наверное, от меня слышать, да, но для меня большая разница между тем, что мы как бы в общественном месте находимся, я должен себя вести нормально, и в интернете люди заходят на мою матершинную ругань посмотреть добровольно, да, ну, как бы на радио, конечно, я себя культурно веду, я имею в виду вот мои там основные ресурсы. Должен быть выбор, то есть я за абсцентную лексику. Я обожаю материться, я люблю мат вставлять через слово, просто потому что мне нравится, как это выглядит на контрасте. Ты вещаешь о чем-то умном, о процессорах, там, о чем-то таком, и матершинку вставляешь, да, то есть не пытаешься налет элитарности создать. Но в обществе, конечно, себя так вести нельзя. Нужна максимальная культурность, и даже в домовом чате кого-то там оскорблять, но это совершенно другое, да, так, конечно, нельзя.
0: Ну, собственно говоря, им за это штраф и прилетел. По 100 тысяч двум женщинам, которые должны будут отдать. Да. Собственно, на этом мы будем сегодняшнюю нашу...
1: Мало.
0: Мало?
1: Мы уже самокатчиков на 100 тысяч штрафуем.
0: Ну, мне кажется, немало. Ну, ладно. Спасибо всем огромное, дорогие друзья, сегодня за звонки, за сообщения в чате, за то, что нас смотрели и слушали. Увидимся уже завтра. Всем пока.
2: Разберется.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что лучше – 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 10:00, в Перми полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска минувшей ночью успешно поразили украинские объекты. В Венгрии изберут нового президента. Московская полиция рассказали, какие предлоги используют мошенники для звонков. Далее подробности. Российские войска поразили в Киеве крупный складской центр, где хранились дроны и станции управления, сообщили в Минобороны. Бойцы также ударили по терминалу новой почты, где держали и распределяли товары двойного назначения. В Запорожье военные атаковали металлургический комбинат, на территории которого на бронетехнику ставили экраны для защиты от дронов. Видеоработу российских вооруженных сил можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Турция обсуждает с Россией и Украиной перспективы создания механизма предотвращения атак на суда в Черном море. Консультации по конкретным параметрам пока проходят в закрытом режиме, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. В июле украинские беспилотники нанесли удар в Черном море по турецкому сухогрузу. Погиб один моряк, еще трое получили ранения. Минувшую пятницу сухогруз под турецким флагом подвергся атаке ВПЛА ВСУ побережья порта Новороссийск. Страны Евросоюза, расположенные ближе к России, со все меньшей вероятностью готовы отказаться от своих систем Патриот или перехватчиков к ним в пользу Украины, поскольку их сил ПВО недостаточно для удовлетворения национальных требований, сообщает газета «Политика» со ссылкой на европейского дипломата. В публикации говорится, что украинские дипломаты работают с другими странами, у которых есть такие системы, как, например, Испания и Греция. Однако все зависит от США. Вашингтон мог бы помочь, но не делает этого, в результате чего всем остальным тяжело, следует из газеты. В свою очередь, в России не раз отмечали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Парламент Венгрии на заседании во вторник официально выберет нового президента. Единственным кандидатом, набравшим нужное количество голосов для выдвижения, стал экс-председатель Верховного суда Андраш Бака. Его кандидатуру письменно поддержали 140 депутатов. Бывший президент страны Тамаш Шуек 18 июля подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. По правилам, следующие выборы должны были состояться в течение 30 дней после ухода с должности предыдущего главы государства. Московская полиция рассказали, под какими предлогами мошенники звонят россиянам. Среди них подозрительные операции по банковским счетам, блокировка номера телефона и фальшивые попытки оформления кредитов. При этом злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и операторов связи. В ведомстве сообщили, что за 6 месяцев этого года полицейские в Москве зарегистрировали более 24 тысяч IT-преступлений, что на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев, и я в очередной раз напоминаю про наш соцсеть. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, пишите «Радио Спутник». Вот прям в любую из соцсетей заходите, пишите. Мы первые высвечиваемся. Дальше переходите в плейлисты, ищите программу, которую хотите пересмотреть или посмотреть прямо сейчас. Соответственно, нажимаете на нее и смотрите. А мы прямо сейчас будем обсуждать многие темы вместе с членом комиссии Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, директором фонда «Историческая память» и научным сотрудником Института российской истории РАН Александр Зюков. С нами на связи Александр Решидиович. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Собственно, темы у нас действительно много, и хотелось бы начать с одной действительно, как мне кажется, невероятно важной. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление главы корпорации «Палантир» Алекса Карпа, назвала ее одной из самых больших угроз современному миру. И, в принципе-то, это вполне себе, наверное, логично, потому что мы видели манифест того самого «Палантира», в котором действительно вот такая угроза всему мировому сообществу была фактически представлена в открытом виде, но в то же время возникает вот такой небольшой диссонанс с точки зрения истории, с точки зрения того, как это вот прямо сейчас будет выглядеть. Потому что, ну, в истории неоднократно было такое, что появлялась новая технология, что-то менялось, мир начинал работать действительно по-другому. Вот можно ли говорить, что наступил вот такой прямо сейчас этап в истории, когда у нас, скажем, там появилось, там не было огня, появился огонь, или не было стрелы, вот она появилась, или появилось копье. Вот можно рассчитывать на такое или нет?
3: Ну, во-первых, если мы смотрим на то, как используется «Палантир», а «Палантир» — это основная система искусственного интеллекта, которая используется в своих целях Пентагоном, то есть это искусственный интеллект заточен специально под решение военных задач, то понятно, что да, это существенное изменение механизмов войны. Точно так же, как существенно повлияло на современную войну внедрение всевозможных беспилотных дронов. Вот беспилотные дроны и совместно и «Палантир» — это действительно большая сила, сила, которая, ну, действительно ограничивает наступательные возможности сторон непосредственно на поле боя, сила, которая позволяет наносить дальние удары. И, к сожалению, конечно, вот те удары, которые наносит сейчас Украина по России, по нашим НПЗ, по нашим маркетплейсам, складам, конечно, это тоже то, что планирует «Палантир». «Палантир» с точки зрения именно технической действительно существенно изменяет ситуацию на поле боя. И нужно смотреть, какая идеология стоит за «Палантиром». А идеологию Алекс Карп, он совершенно открыто говорит, что это идеология реваншистская. В своей книге он пишет, в частности, что послевоенная, как он выражается, кастрация Германии и Японии должна быть отменена. Вот о чем он говорит? Он говорит, разумеется, не о экономических или о социальных вопросах, потому что там никакой кастрации Германии и Японии не было, а он говорит о вопросах, связанных с милитаризмом, с войной, с оборонно-промышленным комплексом, военно-промышленным комплексом. Он говорит о том, что фактически Третий Рейх и милитаристская Япония, они были полезны Западу, и их нельзя было разоружать, что их нужно сейчас вооружать. Это, конечно, идеология, еще раз повторю, абсолютно реваншистская, и трудно не согласиться с оценкой нашего МИД, что «Палантир» и лично господин Карп, они, конечно, являются угрозой современному миру в той форме, в которой он был утвержден в свое время после Второй мировой войны.
2: Ну а вот, а были подобные прецеденты в истории, когда одной из главных угроз миру объявлялась не какая-либо страна, а организация, даже, я бы сказал, ну вот действительно производство фактически, да, большое, но все-таки одно?
3: Ну, понимаете, мир меняется, да. То, что раньше могли позволить себе только государства, сейчас могут себе позволить и крупные корпорации. Ну и мы не должны забывать тот же период Второй мировой войны и роль, которую внесли в агрессивную политику нацизма местные предприниматели и Крупп, и Сименс, и Мы знаем, что и после Второй мировой войны этих предпринимателей в той части, которая касалась военно-промышленного комплекса, вполне себе ограничивали. Подобные структуры, как Палантир, они, конечно, должны находиться под контролем какого-то государства. Вот сейчас мы, честно говоря, не знаем, то ли Пентагон контролирует Палантир, то ли Палантир уже контролирует Пентагон, потому что именно Палантир выбирает цели для ударов, например, по Ирану, и вот тот удар, который наносился по женской школе и который привел к огромным невероятным жертвам среди детей, он же планировался фактически Палантиром, а не Пентагоном. Кто здесь на данный момент главный? Этот вопрос, который тоже не имеет на самом деле такого исчерпывающего ответа на данный момент. Не исключено, что Карп и его Палантир на данный момент значит и побольше, чем пентагоновский генерал, по крайней мере, большинство из них.
2: А вот тут тогда хочется задать вопрос касательно вообще военных технологий и военных производств. Просто мы недавно совсем видели еще одно проявление такого, что ли, скажем, пренебрежительного, ну да, наверное, пренебрежения некоторого к государственному аппарату со стороны руководителя военного концерна, а именно Rheinmetall, немецкого. И вот у нас есть, например, Palantir, который непонятно, контролируется ли он или он контролирует уже Пентагон. Есть Rheinmetall, который в открытую руководитель выходит и говорит: вы должны нам давать больше денег, и вы вообще не правы, когда даете нам их мало, хотя говорить о том, что их мало, поступает, ну, наверное, не приходится прямо сейчас. Есть ли такое, что вот прям, если посмотреть на весь мир, то военные корпорации слишком много власти себе берут, и к чему вот подобное может привести, если это правда?
3: Ну, во-первых, речь идет не о, наверное, о том, что слишком много власти, это речь идет не о современных военных традиционных корпорациях, как тот же Rheinmetall или Boeing, да, хотя у него есть и гражданская часть, да. Значит, на самом деле речь идет об огромном влиянии, которое обретают корпорации, которые связаны с искусственным интеллектом. Тот же Rheinmetall, традиционная военно-промышленная компания, ну, мы видим, что она просит денег, да, она объясняет, что в условиях ухода промышленного производства из Германии, ухода, который абсолютно неизбежен, единственный способ поддержания промышленного производства и, соответственно, экономики Германии, это вкладывание в военно-промышленный комплекс. Ну, на самом деле, директор Rheinmetall говорит абсолютную правду, и это единственный способ, при помощи которого Германия сейчас будет вылезать из той экономической ямы, в которой оказалась по результатам своей и ЕС-овской восточной политики. Но в данном случае, как неправдив, как несправедливо замечание директора Rheinmetall, он стоит с протянутой рукой. Он говорит государству: дайте нам, потому что это будет правильно. В случае с большими
2: корпорациями... У нас, видимо, некоторые технические неполадки возникли, но я думаю, сейчас очень быстро эту проблему решим. А, собственно, это прямой эфир, дорогие друзья, не обессудьте. Такое иногда случается. Но зато мы доносим всю информацию, которая у нас имеется, очень оперативно, быстро рассказываем вам абсолютно обо всем. Ну вот прямо сейчас Александр Дюков как раз и говорил о вот этой важности того, как мы это воспринимаем. То есть, с одной стороны, Rheinmetall действительно набирает такой серьезный вот ход, серьезное финансирование получает. Но в то же время вот действительно стоит вот с той самой протянутой рукой. Получается, нам стоит как раз думать о политике самого государства. Насколько оно готово переформатироваться в полностью милитаристское, в полностью военное и быть, ну, соответственно, к этому готовым. Потому что прямо сейчас очень действительно странная складывается картина. Мы не понимаем, каким образом все-таки регулируется вот это самое военное лобби. Оно приобретает как будто бы огромный масштаб, но в то же время этот масштаб вполне себе соответствует той самой стратегии европейской, которая изначально была выбрана, то есть противостояние России, накопление ресурсов, использование этих самых ресурсов против России. И в то же время, вот что же будет, если мы посмотрим дальше, когда вот эти самые производства на этом финансировании, на развитие экономики именно в военном направлении, к чему это приведет? Потому что мы понимаем, если сильно развита военная часть, если очень много, ну, даже тех же самых ракет, беспилотников и всего остального, это надо куда-то деть для того, чтобы произвести больше, для того, чтобы само производство, ну, не утихло, ну, так, не то, что даже не утихло, а просто не потухло. Ему надо как-то жить, ему надо существовать, ему нужно продавать. А может быть, оно переориентируется обратно на гражданское? А когда наступит этот момент, чтобы уже появилась эта самая возможность? Вот Александр к нам вернулся. Александр Рашидьевич, вот можете, пожалуйста, сказать, вот если мы прямо сейчас смотрим на эту самую картину, когда, да, может, они с протянутой рукой стоят, вот эти самые военные компании, да, может быть, им все еще нужно финансирование, но сами-то государства перестраиваются как будто на военный лад, а впоследствии это может как-то все-таки уйти в ремиссию, уйти назад к гражданскому? Или все, теперь это будет идти в любом случае к большому противостоянию?
3: Ну, все идет, к сожалению, к большому противостоянию, особенно если мы говорим о ситуации, связанной с Европой. После того, как та же Германия перестала на льготных условиях получать российский газ, который был существенным драйвером германской экономики, промышленность германская стала уходить из страны, уходить прежде всего в Соединенные Штаты, ну, потому что в нынешних условиях, при нынешних ценах на энергоносители, поддерживать промышленность в Германии – это вопрос уже не экономики, а специальной государственной политики. Вылезти из этой ямы Германия может при помощи наращивания военного производства, что мы, как видим, она и делает на данный момент. То есть наращивание ВПК – это является вопросом, в принципе, не только внешнеполитическим, не только противостояния России, но и экономического выживания Германии, а Германия является одним из драйверов ЕС. Именно экономика сейчас задает противостояние ЕС и России и делает его экзистенциальным. Рано или поздно, конечно, все эти готовящиеся вещи и в области ВПК, и в области мобилизации местного населения, ну, а куда вы будете безработных девать, как не в армию, да, они, конечно, приведут к тому или иному прямому столкновению ЕС с Россией, и только после этого прямого столкновения и его разрешения каким-либо образом может пойти откат. Пока в ближайшие, ну, как минимум лет 5, мы будем видеть только наращивание ЕС военного производства. И это абсолютно неизбежная вещь.
2: Ну вот это на самом-то деле действительно не внушает какого-то оптимизма. И если мы заговорили в том числе и про реваншистские вот эти настроения, и про то, что Палантир их поддерживает, говорит, вот надо убрать вот эту послевоенную кастрацию Германии и Японии, тут совсем недавно был достаточно такой сильный инцидент, связанный как раз с эпизодом нацизма. Ну, по крайней мере, так у нас его трактовали. В других государствах до конца непонятно. С одной стороны, они, конечно, попытались откреститься, сказать, что это вообще недопустимо, и его уволили, а вот этого самого корреспондента, который на пресс-конференции, напомню, Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде, спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь убить больше русских. Это вот буквальная фраза. Но в то же время есть вот такой вопрос. Если один человек, журналист, задал такое, то получается, можем ли мы говорить о том, что в журналистских кругах немецких подобные вопросы поднимаются и подобные темы вполне себе обсуждаются? Или это будет неправильно?
3: Ну, подобные вопросы не просто поднимаются, как и в германских СМИ, так и в других европейских СМИ, в американских СМИ. Они являются нормой. То есть, в принципе, этот вопрос мало кого шокировал на самом-то деле. То, что сказал германский журналист, в курилках, в блогах обсуждается более чем активно, в том числе и журналистами. Весь скандал заключался в том, что этот вопрос был задан на пресс-конференции с участием двух президентов двух стран. Если бы тот же самый журналист такой же вопрос написал в своей колонке в той же самой газете, мало бы кто на это обратил внимание. Если бы он высказался так где-нибудь в своем блоге, это вообще бы никто не обратил внимания. Весь скандал заключался в такой не очень уместности этого вопроса на, в принципе, дипломатическом мероприятии. Ни для кого, в общем, не является секретом, что современная европейская журналистика очень сильно заточена на такие вопрос противостояния России. И журналисты не являются такими объективными людьми, за которых их пытаются или пытались когда-то выдавать. Стандарты журналистского расследования применительно к событиям на Украине, они были отброшены еще как минимум в 2013-2014 годах, когда европейская пресса последовательно закрывала глаза на то, что не вписывалось в проевропейскую картину мира. И впоследствии журналисты последовательно игнорировали любые данные о преступлениях, совершаемых украинской стороной. В свое время я неоднократно выступал на конференции ОБСЕ по правоприменительному и человека по вопросам прав человека, которая проходила под эгидой ОБСЕ в Варшаве ежегодно до ковида. Вот я там выступал из года в год. И я видел, как любые вопросы, связанные с преступлениями украинской стороной, они полностью игнорировались европейскими журналистами, которые там присутствовали. Вот просто у них падала такая шторка на глаза. Все, мы это не видим. Ни о какой объективности европейской журналистики сейчас говорить не приходится, не приходится уже как минимум десятилетия.
2: Ну, тут, наверное, страшно не только, что это самопроявление журналистики, а вот та самая реакция потом населения. Журналисты пытаются же спросить те вопросы, которые потенциально возникают у населения этой страны. А тут получается так, что в какой-то степени это начинает пугать. И есть предположение, есть вот такие высказывания, что Европа в противостоянии с Россией взяла курс на развитие коллективного фашизма. И об этом как раз заявил глава благотворительного немецкого фонда «Мост мира. Помощь жертвам войны». Вот как вы считаете, можно ли говорить вот так? Или все-таки это будет преувеличение?
3: Ну, я, честно говоря, не знаю, что такое коллективный фашизм. Это какой-то такой
2: новопридуманный термин, но я так полагаю.
3: Да, в которую необходимо, значит, это понять, что в нее вкладывает автор. Да? Если же мы говорим о более простых и более наблюдаемых вещах, то мы понимаем, что те же неонацисты украинские, более чем активно представленные в ВСУ и во всех силовых ведомствах, они пользуются абсолютно полной поддержкой европейских стран и пользуются давно. Еще там году в 2015-2016 поездки боевиков Азова в различные европейские страны и контакты их на уровне Министерства обороны местных, это было уже тогда нормой. Происходит и изменение представления о прошлом. Да? Ну вот мы говорили уже о высказывании главы Палантира Карпа о том, что не надо было кастрировать нацистскую Германию, милитаристскую Японию, и что помогли бы они воевать с Россией. Но вот это вот его высказывание, на самом деле, это попытка перенести в прошлое то, что уже сейчас делается. Мы видим, как Украина используется в качестве тарана против России, и мы видим, что на самом деле Карп говорит не о том, что вот ту нацистскую Германию значит, надо было, значит, как-то не трогать. Он говорит, смотрите, вот сейчас Украина, которая как минимум частично является нацистской, является тараном против России. Почему бы нам не использовать было тогда и Третий Рейх для тех же самых целей? Вот именно так от сегодняшнего дня меняется и представление о прошлом у европейцев в целом. И то, что еще недавно было совершенно казалось невозможным, а сейчас является нормой. Я напомню, еще, по-моему, в 2015 году Европейский парламент, это было в 2011 году, Европейский парламент принимал резолюцию с осуждением героизации Бандеры на Украине. Вот каких-то 15 лет назад. И вот сейчас возможно принятие такой резолюции Европейским парламентом?
2: А сейчас все испарилось. Но на самом деле эта тема дальше будет в получасовке подниматься. А прямо сейчас сделаем небольшую паузу, дорогие друзья. Послушаем новости и совсем скоро вернемся.

знать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал. We'll be right back.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке». Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после атаки дронов ВСУ на склады в Воронежской области. Ранее губернатор Александр Гусев сообщил о пожарах в логистических центрах маркетплейса «Валберис» из-за падения ППЛА. Возгорания были ликвидированы. Всего за ночь силы ПВО над Воронежем и 5 районами региона уничтожили 15 беспилотников. В результате погиб мужчина, пострадали еще 2 человека. Правительство продлило действие сниженного до 10% норматива продаж бензина на бирже до 31 декабря. Также подписанным постановлением разрешается учитывать в том числе объемы топлива, реализованного по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам поставок, конечными покупателями которым являются сельхозпроизводители и организации, обеспечивающие «Северный завоз», а также строительные организации и РЖД. Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей. 15-летний школьник поджег колонку на ЗС в Подмосковье. На допросе подросток признался, что пойти на преступление его вынудили неизвестные, которые связались с ним через мессенджер. Они представились силовиками и начали угрожать. Возбуждено дело о теракте. Видео действий школьника можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». 4 населенных пункта в Чернышевском округе Забайкальского края остались без транспортного сообщения из-за прошедших ливней, сообщает Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности региона. Накануне там произошел резкий подъем уровней воды в реке. В результате закрыли проезд в районе железнодорожного моста. Турция не намерена допускать проход военных кораблей через свои проливы, несмотря на сообщения ряда СМИ о давлении со стороны стран НАТО, добивающихся расширения доступа военных судов в Черном море, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Уточняется, что Анкара продолжает строго придерживаться международных обязательств, регулирующих проход военных судов через акватории. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного форума «Острова». Он отметил, что мероприятие предоставляет отличные стартовые возможности для реализации содержательных, востребованных временем личных и командных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития дальневосточных регионов страны. Также студенты и школьники старших классов могут обрести новые знания и навыки, определиться с будущей профессией, получить перспективные предложения о стажировке и трудоустройстве. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
3: 10:33 в Москве, вторник. Вы слушаете «Радио Спутник». К вашей беседе присоединяюсь я, Лисо Хабалова. До этого уже первые полчаса разговаривал Александр Букарев с Александром Дюковым, член комиссии Совета при президенте России по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. С нами на связи Александр. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Давайте продолжим обсуждать все, что вы уже успели обсудить с Александром. Сейчас немножечко постараюсь ввести в курс дела наших слушателей по следующим темам, которые мы будем с вами обсуждать. Здесь вот смотрю, киевский режим продолжает войну с историей и, судя по всему, с неким здравым смыслом, если можно так сказать. Правительство Украины распорядилось перезахоронить Евгения Коновальца, одного из главарей запрещенных на российской территории организаций, признанной экстремистской. Также там в Умане появился мурал с его изображением. Здесь, знаете, сразу хочется спросить, чем именно известен этот Коновалец и почему для киевского режима так важно его перезахоронение вот именно сейчас? Почему они за это взялись?
4: Ну, Коновалец — это один из первых лидеров организации украинских националистов. То есть вот те боевики, которые во время...
3: Александр, вы с нами? Так, Пока беседа с Александром у нас сорвалась, буду вам рассказывать сама о том, что там, как сейчас происходит. Согласно опубликованному плану, Киев планирует организовать перевозку останков коновальца из Нидерландов на Украину. Торжественные мероприятия по этому случаю репатриации при пересечении границы, а также само перезахоронение. Владимир Зеленский в мае принял участие в перезахоронении останков одного из главарей, запрещенных на российской территории, команды Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание «Страна.УА» сообщает, что помимо Мельника местные власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом главарей, а также запрещенные группировки на территории России Степана Бандеру и Евгения Коновальца. Россия также неоднократно указывала на факты реабилитации и героизации нацистских преступников на Украине, однако многие западные политики закрывали на это глаза. Последние действия киевского режима по включению военных преступников и пособников фашизма в национальный пантеон вызвали недовольство даже среди антироссийски настроенных политиков в Польше. Очень много вопросов к эксперту. Александр, надеюсь, уже в скором времени сможет к нам подключиться. На самом деле, также интересно узнать, вот я смотрю, здесь пишется о том, что останки коновальца из Нидерландов перевезут на Украину. Хочется узнать, как в Нидерландах отреагировали на эту инициативу. И вообще, есть ли какой-то в связи с этим скандал? Надеюсь, я смогу задать все эти вопросы нашему эксперту. Пока, возможно, можно будет перейти и к другим темам. Вот, кстати, нашла информацию о том, как реагируют на это в Нидерландах. Там их представитель ранее Бас Симмонс ушел от ответа на вопрос РИА Новостей о возможной передаче Киеву останков коновальца, похороненного на Роттердамском кладбище Кроссвейк, для перезахоронения на Украине после сообщений в местных СМИ. Также посольство России в Гааге заявило агентству, что информация о планах перезахоронить преступника свидетельствует о попытках Киева сделать героизацию националистов основой государственной идеологии. Хочется спросить у вас, наши дорогие слушатели, если сейчас вы вместе со мной, пока отключился Александр Дюков, возможно, у вас есть какие-то предположения о том, как действительно относятся к этой ситуации в Нидерландах, о том, почему Киев сейчас планирует работать вот в таком формате. Также хочется, пока у нас короткая пауза, сказать вам, чтобы вы всегда слушали радио «Спутник», самое лучшее радио 91.2 FM. Это та волна, на которую вам всегда нужно подключаться. Напомню, что смотреть вы нас можете на порталах Рутюб, также во ВКонтакте, в Телеграм и в Максе. У нас есть еще телефон для связи. Не все прямые эфиры принимают эти звонки, но телефон все-таки продиктую. Вдруг и сегодня мы сможем с вами даже поговорить, возможно, что-то обсудить. Телефон для связи 495-95-95-91-2. И давайте продолжим все равно обсуждать, пока нет с нами эксперта на связи. Будем обсуждать темы, которые сейчас у нас с вами есть. Также в украинском городе Умань, известным паломничеством евреев-хасидов, появился мурал с изображением, как мы уже говорили. Вот Александр Дюков мне сообщают, с нами на связи. Александр, здравствуйте. Еще раз.
4: Ну, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Вот извиняюсь за то, что...

0: Националистов, то есть это та самая базовая организация, фашистская организация по своей идеологии, которая сейчас героизирует на Украине. АУН – это те самые ребята, которые во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны осуществляли убийства евреев, поляков, пророссийские, просоветски настроенных и делали это с огоньком и масштабно, на их совести сотни тысяч убитых. Ну, как минимум 100 тысяч убитых, это абсолютно точно. Коновалец до Второй мировой войны не дожил, его ликвидировали в 1938 году в Амстердаме, но идеология всего этого, всех этих убийств, кровавых этнических чисток, была заложена именно при Коновальце. Еще в 1938 году, когда Коновалец был жив, была подготовлена базовая их идеологическая разработка, которая называлась «Военная доктрина украинских националистов». И там были прописаны все кровавые этнические чистки, которые они впоследствии совершали. Коновалец для современной Украины важен еще тем, что он в 28-м году вполне, на самом деле, предвидчески заявил о том, что украинские националисты будут добиваться независимости Украинской ССР и будущего соглашения с независимым украинским советским правительством. То есть он говорил именно то, что произошло потом во время перестройки. Украинские националисты договорились с украинскими советскими националистами и совместно объявили о независимости Украины. То есть, в принципе, Коновалец, он был непростой такой убийца, он был вполне интеллектуал, который задал ту рамку, при помощи которой родилась современная Украина. Именно поэтому его сейчас и пытаются перезахоронить. Ну и помимо вот этих вещей, связанных с Коновальцем, есть вещи, связанные с Зеленским. Mm-hmm. Зеленский последовательно сейчас выстраивает ряд идеологический ряд исторических персонажей, который должен увенчаться лично им. То есть он создает исторический фундамент для своей героизации. В этом ряду будут стоять Коновалец, Мельник, Бандера, ну и потом сам Зеленский.
1: Вот такие у него планы получаются, да, дальнеидущие, смотрит очень далеко.
0: Ну, он пиарщик, он артист, он себя видит в том числе в выстраивании своего образа и образа, в том числе связанного с историческими персонажами, которые были до него и точно так же добывали Украину, как, считает Зеленский, добывает ее сейчас он.
1: Вот вы знаете, я уже второй день подряд слышу почти одинаковые мнения. Буквально вчера мне другой эксперт наш говорил, не мне, а нашим радиослушателям в беседе рассказывал о том, что да, действительно, Зеленский это просто актер, который играет свою роль. Как-то, вот мне кажется, еще совсем недавно к нему так не относились. А сейчас очень много говорится о том, что он работает непосредственно на медиа-структуру для того, чтобы получать таким образом тоже какие-то преференции. Получается, так оно действительно и есть.
0: Ну, то, что он актер, это, в общем, ни для кого не является секретом, да, именно как актер он пришел, собственно, и к власти. Делает ли его это менее опасным? Нет, это не делает его менее опасным. Он прекрасно понимает возможности медиа и возможности информационной войны, и вот как сейчас мы видим его дальние удары по российской инфраструктуре, они завязаны именно на создание определенного медиаобраза, в том числе и для влияния на российское общество. Это такой, в принципе, стандартный метод терроризма, то есть задача террориста является влияние на общество противника, его слом. Но в данном случае вот этими террористическими медийными методами пользуется целое государство. Это на самом деле опасно. И я бы не смеялся над тем, что Зеленский актер. Это делает его лишь еще более опасным.
1: А

0: почему это делает его лишь еще более опасным? Расскажите, пожалуйста.
1: Потому что он знает, как работать с медиа, он знает силу медиа, он знает, как оказывать влияние, медийное влияние не только на украинское общество, хотя это тоже важно, но и на общество в России, и может сопрягать вот это свое знание с военными террористическими методами, и на выходе мы получаем гораздо более серьезную проблему, чем если бы нам противостояли только военным путем. Конечно, российское общество достаточно устойчиво для медийных манипуляций, но тем не менее мы видим, как свою программу Украина, Зеленский, они отыгрывают, ну, если не на 100%, но достаточно, чтобы все-таки создавать нам проблемы.
0: Ну да, но, к счастью, многие проблемы мы решаем. Я вот еще, знаете, смотрю, как отреагировали в Нидерландах на эту инициативу. Вообще, как вы думаете, может ли быть какой-то скандал? Или я уже утрирую, и скандал, связанный с этим, в Европе невозможен?
1: Ну, какой будет скандал из-за того, что украинцы заберут своего фашиста и перезахоронят у себя? Да? Mm-hmm. Ну, так он, конечно, захоронен в Нидерландах, но я не думаю, честно говоря, что кто-либо в Нидерландах будет возражать. Вот. Все возмущение, которое есть, это такое возмущение случайное. Людей, которые возмущены в принципе украинским фашизмом, и вот этот вот сюжет используют для того, чтобы высказать свое мнение. Это хорошие люди. Да? Они правильно высказывают свое мнение, но не нужно думать, что у них есть большие возможности. И они смогут устроить что-то массовое и чему-то помешать.
0: А я вот смотрю, есть еще Бандера Кола. То есть это такой серьезный, циничный маркетинг, можно сказать.
1: Ой, этого маркетинга, значит, мы видим как минимум последние, я не знаю, уже лет 25, когда я в первый раз приезжал во Львов, это было, по-моему, году в 2009, там уже всякие Бандера Кола и, значит, рестораны Краивки, куда нужно было заходить, только сказав слово Бандере, они вполне были в массовом характере. Да, и это продукт, который рассчитан либо на экспорт, да, та же Краивка, она была рассчитана на самом деле на московских туристов, да, которых пугали вот этим вот, или, значит, на местную специфическую публику. Поэтому что Бандера Кола, что там, я не знаю, вино в честь Шухевича или рояли в честь Шухевича, не знаю, делают ли такие или не делают, но могут, мы в них верим. Все это принципиального значения за вычетом мгновенно пойманного хайпа никакого не имеют.
0: Ну а как-то наша страна должна реагировать на такие действия? Мы вообще есть какие-то, ну не то чтобы исторические факты прям, но вот какие-то факты того, что мы на такие выпады вообще реагируем, например. Может быть, делаем какие-то заявления, или у нас есть какие-то другие инструменты, или нам в целом это неинтересно?
1: Нет, ну а на что? На Бандеру Кола? Нет, конечно, мы не должны реагировать на Бандеру Кола. На перезахоронение Коновальца, ну, мы должны говорить, что да, это вот яркий пример того, что нынешняя Украина свою генеалогию официально выводит от фашистской организации ОУН. Да, об этом надо говорить.
0: Также хочется перейти к одной теме. 11 августа в Латвии отмечается День памяти бойцов за свободу. Под видом борцов за свободу чествуют в том числе тех, кто воевал в рядах латышского региона. И почти одновременно звучит призыв полностью отказаться от советских топонимов на карте страны. То есть это такая серьезная борьба с памятью, я так понимаю, идет в Прибалтике, и она абсолютно не утихает. А кого именно называют борцами за свободу? Вы могли бы рассказать, пожалуйста, и какова реальная историческая правда, возможно, об этих формированиях?
1: Ну, если мы говорим о вот этих вот борцах за свободы, которые, День памяти, который вот сейчас отмечается, то это имеется в виду латышские стрелки, которые воевали в 1918-1920 годах за независимость Латвии. Да, это вот часть латышских стрелков, одна часть воевала там, в Латвии, другая часть воевала у нас здесь на гражданской войне, но после 20-го года они воссоединились, да, красные латышские стрелки вернулись в Латвию и вполне влились в местный быт, ничего не бунтовали, красную Латвию не создавали, а вполне были интегрированы в местные во все структуры. Мы все помним памятник, который стоял в Риге. Там было написано в советское время «красным латышским стрелкам». А потом, после обретения независимости, памятник так и остался, никто его не сносит, в отличие от памятников героям Великой Отечественной войны. И там появилась другая надпись «просто латышские стрелки». Вот. Фактически, вот этот День памяти борцов за свободу – это День памяти латышских стрелков в широком смысле этого слова, тех, кто воевал в 18-20 годах. Ну, в принципе, это даже такая не особо конфликтная по отношению к России дата. Если же мы говорим о переименовании топонимики в Латвии и уничтожении советского наследия, то там подобное переименование происходит уже, наверное, четверть века. Причем происходит непрерывно. И вот сейчас мы видим, что переименовывать-то уже практически ничего не осталось. И нынешние инициативы, которые озвучивает глава Министерства культуры Латвии, а я хочу напомнить, что в Латвии недавно сменилось правительство, и новое правительство, оно состоит из таких достаточно отмороженных русофобов, и министр культуры в этой ситуации, он ищет, чтобы еще переименовать. И вот это выглядит, на самом деле, я вот специально смотрел, это выглядит достаточно комично, потому что кого они хотят переименовать. Они нашли улицу, которая названа была еще в советское время в честь Андриса Упица. Это латышский писатель, который начал писать еще во время Российской империи. Издавался в независимой Латвии, написал какой-то огромный восьмитомник о тяжелой судьбе латышского крестьянства в начале 20 века. И в этом качестве он и после присоединения Латвии к Советскому Союзу, он почитался, он прожил долго, в 67-м году ему к 90-летию дали даже Героя социалистического труда, а еще он был академиком Академии наук Латвийской ССР. Вот, человек абсолютно нейтральный на самом деле, он там не пытал никого по подвалам, да, он не продвигал советскую коммунистическую партию, он просто писал романы про латышское крестьянство и его страдания. Вот. И тем не менее, его имя пытаются стереть с карты Латвии. А кого еще пытаются стереть с карты Латвии? Это Паус Лиенш. Это вообще гомерическая история, потому что это человек, который вообще к политике не имел отношения, даже такого отношения, которого имели писатели в советское время. Дело в том, что вот этот Паулс Лиенш – это специалист по животноводству. Вот человек, который...
0: А чем он им не угодил?
1: Вот единственное, чем человек занимался в своей жизни, он разводил скот, он был зоотехником. Вот, он в этом качестве стал первым академиком наук Латвийской ССР и председателем первой академии наук Латвийской ССР, которую создали после войны в 1946 году. И вот именно, видимо, потому что он первый президент академии наук Латвийской ССР, видимо, поэтому его и собираются умучить. Напомню, что вот Упиц, он тоже был академиком академиком Академии наук. Но это еще мало того, что вот зоотехника они хотят умучить, что он, значит, пропагандировал, видимо, как-то своей работой советскую власть. Они хотят переименовать как советские, русские, название следующие: «Холодные ручьи» и «Тихая пристань». Вот даже «Холодные ручьи» и «Тихая пристань» для министра культуры Латвии сейчас, она рассматривается как что-то советское, страшное, что нужно вымарать. Вот они, почему вот все это происходит? Потому что они на самом деле переименовали уже практически все.
0: У нас 30 секунд буквально, Александр.
1: Значит, они переименовали все, и теперь они уже начинают бросаться на любую тень.
0: Такое чувство, будто им там больше заняться нечем. Как вы думаете?
1: Конечно, нечем. А чем еще заниматься? Пришли к власти, надо что-то делать, нужно показывать. Вот они и имитируют свою деятельность.
0: Спасибо вам огромное за такую интересную беседу. К сожалению, мне удалось только полчаса с вами пообщаться. Надеюсь, получится еще подольше пообщаться. Александр Дюков, член комиссии Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. Не переключайтесь, мы вернемся.

0: Страна героев. Ислам Бейбулатов. Националисты ВСУ на одном из опасных участков линии боевого соприкосновения предприняли попытку наступления. Наши бойцы успешно держали оборону. Сержант Ислам Бейбулатов вел корректировку огня артиллерии с помощью дронов. В результате воздушной разведки он обнаружил замаскированный по всем правилам военной науки опорный пункт противника. Тот находился в 3 километрах от укрытий российских военных. Используя защищенные каналы радиосвязи, Ислам оперативно доложил в штаб об обнаруженном объекте. По нему был нанесен прицельный массированный артиллерийский удар. Пострадали личный состав и техника противника. Через несколько дней сержант в лесополосе засек группу вооруженных до зубов националистов. Численно они превосходили российских защитников. Благодаря высочайшему уровню тактической подготовки и умелому использованию рельефа, россияне вступили в бой. ВСУшники растерялись от неожиданности, впали в панику, стали бросать оружие и беспорядочно отступать. Группа боевиков понесла значительные потери. Мужественные и решительные действия военнослужащих под руководством сержанта Бейбулатова сорвали их планы. Националисты четко осознали – сопротивление бесполезно. Страна героев. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Симферополе 11.00, в Хабаровске 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России Владимир Путин прибыл в Новосибирск с рабочим визитом. Правительство России расширит свободную экономическую зону в нескольких областях. В Индии IT-специалисты могут потерять рабочие места из-за искусственного интеллекта. Далее подробности. Президент России Владимир Путин посетил досуговый центр специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета в Академгородке, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава государства прибыл в Новосибирск. В центре обучаются 575 человек из 41 региона, а также из Германии, Киргизии и Казахстана. Среди выпускников заведения более 4000 кандидатов наук, более 500 докторов наук, 7 членов-корреспондентов РАН и 4 академика РАН. В конце июля 2024 года состоялось торжественное открытие нового учебного корпуса и досугового центра университета. Правительство расширит режим действия свободной экономической зоны в Белгородской, Курской и Брянской областях. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, теперь ее преференциями смогут воспользоваться инициаторы новых инвестиционных проектов в обрабатывающей сфере. Речь в том числе идет о производстве кормов, минеральных удобрений и бумаги.
2: Уровень заявленных вложений позволит охватить средний бизнес. Рассчитываем, что благодаря таким изменениям на территории этих областей появятся и десятки новых проектов, и общий объем инвестиций вырастет, он превысит 200 миллиардов рублей. Будет создано порядка 4000 рабочих мест.
1: Михаил Мишустин добавил, что правительство продолжит оказывать системную поддержку Белгородской, Курской и Брянской областям, помогая людям и бизнесу, которые создают в этих регионах рабочие места и обеспечивают граждан товарами и услугами. Число оснований для прекращения гражданства России мигрантов превысило 80, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, новые нормы дали больше возможностей для наведения порядка в миграционной сфере. С 2023 года приобретенное гражданство России было прекращено у более чем 4500 человек. Брюссель не знает, кто в итоге заплатит за кредит Украине на 90 миллиардов евро, пишет Берлинер Цайтунг. По данным издания, Европейская комиссия заявила, что в настоящее время невозможно определить ни размер субсидий на покрытие долговых расходов, ни вопрос о том, будет ли этот инструмент вообще использоваться в бюджетном процессе на 2027 год, ни его сумму. Поэтому невозможно определить, какое государство, какую часть финансовых обязательств будет нести, говорится в ответе на запрос депутата Европарламента Фабио де Масси. Напомню, кредит Киеву состоит из двух частей. 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины. Еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности. Все больше индийских специалистов в области IT теряют работу из-за искусственного интеллекта, сообщает газета Financial Times. В публикации уточняется, что информационные технологии поспособствовали экономическому росту Индии и развитию ее среднего класса. Сейчас в отрасли заняты около 6 миллионов человек, на нее приходится около 7% национального ВВП. Однако сегодня многие ключевые типовые задачи в этой сфере вместо человека может выполнять искусственный интеллект. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: 11.04 в Москве. Вы слушаете «Радио Спутник». Подключайтесь и больше не переключайтесь. Это самое лучшее радио страны. В студии я, Лисо Хабалова. И сейчас вместе со мной на связи интереснейший человек. Человек, который знает о книгах наверняка все, вернее, даже о миллионах книг. Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки, с нами на связи. Вадим Валерьевич, здравствуйте.
4: Добрый день. Ну уж про 200 миллионов книг знать невозможно, но постараемся поговорить о книгах.
3: Очень приятно вас слышать сегодня. Спасибо большое, что нашли время для беседы с вами. На самом деле вопросов очень много, и, как мне кажется, все они интересные. Уверена, ответы будут еще интереснее. Сразу первый вопрос. Библиотека для сегодняшнего поколения, если она не цифровая, то якобы считается устаревшая. Что бы вы могли ответить на такое определение? Согласны ли вы с ним? От себя хочу сказать, что я обожаю библиотеку. Я вообще всегда хожу в библиотеку. У меня есть любимые библиотеки, и книги я беру сейчас оттуда, и дочь моя тоже, знаю огромное количество людей, поэтому вот я, например, немножечко с этим не согласна. Вы как к этому относитесь?
4: Я с этим совершенно не согласен. Мне кажется, очень многие люди, которые так говорят, они просто очень давно не были в библиотеках. Я говорю не только о Ленинке, а о многих библиотеках нашей страны, которые становятся очень интересными, очень востребованными, очень современными. Вообще, мне кажется, в основе лежит очень моя надежда. Поделюсь вот сразу же такой надеждой. Мне кажется, что очень модным опять становится быть умным, очень модными становятся знания, очень модным становятся знания и классики, и стихотворений. И поэтому я думаю, что у нас хорошее будущее. А Ленинка, да, мы очень классическая библиотека, но с очень большим цифровым, современным, информационным креном в очень хорошем смысле. Мы считаем, что выдача книг в читальные залы на много лет вперед останется нашим главным приоритетом, но все, что вокруг, поиск, навигация, взаимодействие с библиотекой должно быть понятным и вызывающе цифровым. Поэтому, да, Ленинка – очень современная классическая библиотека.
3: Меня так удивило, что в библиотеках сейчас есть огромное количество различных мероприятий. В библиотеке есть библиотеки, в которых даже йогу проводят, например. Где-то можно в шахматы поиграть, в шашки. Но это же потрясающе. Как вы относитесь к этому? И для меня это нововведение. Я не знала, что такое есть в библиотеках. Давно это вообще используют?
4: Вы знаете, мне кажется, мы каждый день занимаемся какой-то йогой в библиотеках. Мы вынуждены иметь очень хорошую растяжку в каком-то смысле, не только физическом, но и... Но если всерьез, то я, конечно, против того, чтобы в Ленинке проводили занятия йогой. Для этого есть другие места, но у нас ведь очень большая страна. У нас порядка 40 тысяч библиотек в нашей стране. Каждая десятая библиотека в мире – это библиотека российская. И понятно, что в небольших поселках, в селах часто бывает так, что библиотека – это единственная точка, в которой должен быть и досуг, и книги, и интеллектуальное развитие, и изучение иностранных языков, и что-то еще. И почему бы не провести занятия йогой? Потому что часто читатели и жители вокруг воспринимают библиотеку как свою личную гостиную. Вот я приведу один пример. Как-то в одной из небольших библиотек мы предложили создать такой амфитеатр, обитый мягким ковролином, чтобы там можно было сидеть, проводить небольшие спектакли. Знаете, такой зрительный зал небольшой. И вся профессиональная общественность спрашивала, а что делать, вот надо снимать обувь или не надо снимать обувь? Вот выяснилось, что жители поселка сами решат. Если погода плохая, они все обязательно подумают о том, чтобы в гостиной было чисто. И вот надо просто верить в то, что людям это нужно. И это получается очень хорошо.
3: А есть ли какая-то тенденция? То есть заметили ли вы, что сейчас, последние годы, люди приходят в библиотеку чаще? Потому что, мне кажется, сейчас люди стали осторожнее относиться друг к другу. Возможно, конечно, я ошибаюсь, но это личное наблюдение. Будто люди стали относиться друг к другу осторожнее, и они немножечко закрыты в себе. И вот они приходят в библиотеку, приходят на те же самые там, шахматы поиграть там, с кем-то, и вот на различного рода мероприятия, которые проводятся в библиотеках, и они находят так себе единомышленников, например, друзей. Вот есть такая тенденция, что сейчас это происходит чаще, или так было всегда?
4: Я соглашусь с вами. Действительно, появилась тенденция, что становится больше людей. И я думаю, что мы немного, надеюсь, что мы немного устали от цифрового пространства, где за обманчивой легкостью ведь так легко с кем-то пообщаться, да, найти каких-то друзей. Но это ведь не совсем настоящее. И то, что библиотека становится местом офлайн-общения – где можно найти единомышленников, поговорить с умным человеком, где можно послушать лекцию, посетить мастер-класс, по-новому взглянуть на книгу или, казалось бы, да, очень известный фильм, тебе хорошо знакомый. И я думаю, что люди начинают ценить вот эту возможность, эту роскошь, вы уж не извините, офлайн-общения. Я думаю, что это очень всем нужно, и общество не выиграет от того, что мы потеряем навыки коммуникации, потеряем навыки живой беседы. Я думаю, что обязательно нужно устраивать цифровой детокс. И вот то, что вы вначале сказали, становится больше мероприятий в библиотеках, если они будут интересными, привлекать аудиторию, и это будет приводить к интеллектуальному развитию, росту, это, по-моему, это замечательно.
3: Я с вами полностью согласна. Вадим Валерьевич, знаете, тут такой вопрос тоже созрел. Возможно, конечно, вы не будете знать, но вдруг. Есть ли какая-то статистика о библиотеках в регионах? Ведутся ли там подобного рода мероприятия? Или только в Москве вот все эти организации, они вот так вот сгруппированы и проводятся такие мероприятия, туда приходят люди, они знают об этом во всем. А в регионах дела обстоят так же?
4: А, Лиса, знаете, по случайности, вот так случайно, конечно, я смогу вам ответить на этот вопрос, что именно Ленинка занимается координацией национального проекта по развитию библиотек по всем регионам нашей страны. И, кстати, это всегда вызывает очень большой интерес наших коллег из других стран. Немножко об этом позже расскажу, если это будет интересно.
3: Конечно.
4: Вот, что происходит в библиотеках? Действительно, очень многие библиотеки, очень многие прогрессивные руководители библиотек стали понимать, что, конечно, основа — это книги, конечно, основа — это чтение. Но вокруг этого можно проводить очень большое количество интересных мероприятий, которые способствуют в том числе повышению интереса к книге, интереса к чтению. И приведу такой пример, когда мы искали библиотеки, которые дальше будут становиться современными, модельными на начальном этапе. Вот я как-то был в Саратовской области, в каком-то небольшом поселке, и мы ходили, осматривали будущую библиотеку, и к нам подошел какой-то джентльмен, который говорит: «А что вы тут делаете? Ну, видно, что вот мы люди приезжие». Мы говорим: «Вы знаете, мы из Москвы, будем создавать у вас современную библиотеку». А он говорит: «А можно я помогу? А можно я поучаствую в этом деле? А кто вы?» Он говорит: «Вот у меня несколько киосков по торговле пивом и закусками, но я очень хочу, чтобы мои дети читали хорошие книги». И вот в этом вся суть, понимаете? Поэтому мероприятий становится очень много по регионам. И у меня было опасение, что все мероприятия будут очень одинаковыми, под копирку, знаете. Боже мой, какое разнообразие форматов, сколько идей, как много замечательных мероприятий. Поэтому нет, это вот... не только Москва. И в Москве во многом придется поучиться у наших коллег из регионов.
3: Ой, это очень приятно слышать. Вадим Валерьевич, вы что-то хотели рассказать про коллег из других стран, что они тоже интересуются?
4: Да. А национальный проект в России, вот эта часть, которая касается библиотек, в нашей среде называется «модельные библиотеки». То есть создаются библиотеки, которые будут моделями будущего. Кто-то иногда говорит, потому что там работают модельные внешности сотрудники. Возможно, это тоже, возможно, правда. Но в целом, конечно, это некая модель библиотеки будущего. И 2 года назад я был в Дели, в Индии, на одном из библиотечных конгрессов, очень больших. И вот очень удивился, когда увидел целый стенд, который называется Model Libraries, прям вот модельные библиотеки. И выяснилось, что это очень похоже на то, что у нас было запущено в 2019 году, а теперь это происходит и в Индии, когда создаются новые библиотеки, имеющие статус модельных, а дальше все на них пытаются равняться. Так что вот мы задаем очень хороший тренд.
3: Это потрясающе. То есть есть некое сотрудничество, можно так сказать, взаимосвязь и перенимание ценностей. Также слушала ваше интервью до эфира с вами. Вы говорите о том, что всего лишь 2000 книжных магазинов. Вот тут я, к сожалению, не уточнила. Это в Москве 2000 книжных магазинов против 42 тысяч библиотек в стране.
4: А если я не ошибаюсь, примерно 2500 книжных магазинов это вся наша страна.
3: Это в стране, это не в Москве,
4: да,
3: а в стране.
4: Да.
3: Мне показалось, что это очень маленькая цифра.
4: Конечно, конечно. Это очень маленькая цифра, да.
3: А о чем это может говорить?
4: Это говорит просто о том, что понятно, что издатели, понятно, что книжный – это бизнес, понимаете, бизнес. И бизнес ориентируется на то, что приносит прибыль. Это абсолютно нормально. И понятно, что инвестиции – это такая достаточно жидкая среда, потому что инвестиции направляются в то, что приносит наибольший доход, наибольший возврат на инвестиции. И, судя по всему, книжный мир становится не таким прибыльным, как был когда-то. Поэтому это приводит к закрытию книжных магазинов. Но я думаю, я уверен в том, что для государства это очень важная задача. Важно, чтобы люди читали книги. Важно, чтобы люди умели видеть настоящее, обладали критическим мышлением, а не принимали слепо то, что дается в готовом виде из многих информационных каналов. Поэтому я думаю, что книги и чтение – это государственная задача, и я очень рад, что библиотеки могут этому помогать. На самом деле нас очень поддерживает государство, и библиотеки, фонды библиотек пополняются новыми современными книгами, и я думаю, что надо это продолжать. Мы очень благодарны, что это находит поддержку у самой высокой власти.
3: А как это происходит? Как пополняются запасы библиотеки? Расскажите, пожалуйста.
4: Если говорить о Ленинке, у нас три основных источника. Первый источник – это закон, федеральный закон об обязательном экземпляре. Uh-huh. И Ленинка получает несколько экземпляров книг, всех, которые печатаются в нашей стране. Начиная с 2019 года мы также получаем и электронную копию этой книги для того, чтобы мы смогли точнее ее описать, для того, чтобы можно было искать по содержанию, а не только по корешкам книги, как это было когда-то раньше. Второй источник – это покупки. Мы покупаем определенный репертуар зарубежных изданий для того, чтобы мы не прерывали полноту нашей коллекции. То, что не попадает по федеральному закону фонда библиотек, кто-то не исполняет этот закон, мы тоже должны покупать, потому что будущее поколение должны получить максимально полный фонд в Великой библиотеке Ленинки. И, конечно, это очень добрая традиция, которая началась еще 200 лет назад. Это дары. К нам очень много поступает по модели подарков, если можно так сказать. И иногда это бывают очень-очень-очень ценные издания. Вот, например, недавно, месяца два назад, Александра Пахмутова подарила нам несколько очень важных рукописи, несколько очень важных документов. Я уверен, что это начало очень большого фонда, и будущее поколение будут этим, конечно же, гордиться.
3: А есть ли какая-то статистика? Вот какие книги чаще всего сейчас берут в библиотеке? Какие темы?
4: Вы знаете, за последнее время мы увидели просто всплеск интереса к книгам по искусству. Вот, например, в этом году одна из наиболее спрашиваемых книг в фонде Ленинки, я не могу сказать про все библиотеки, это «Русская живопись XIX века среди европейских школ» автора Сарабьянова. И очень много интереса мы видим к российской, к русской архитектуре, очень много видим интереса к истории, особенно в том, что касается современных этапа, и очень приятно, что многие люди хотят сами разобраться в том, что происходит, берут первоисточники. Ну вот, например, огромное количество выдачи диссертаций по теме, которая волнует сейчас нас всех, это и международка, и о том, что происходит вокруг нас, и это важно. То есть люди хотят разобраться.
3: Да-да, это действительно важно и удивительно, что люди не лезут за этим в интернет, а они приходят в библиотеку, берут диссертации, забирают их и читают, изучают дома. Это действительно потрясающе.
4: Лисо, давайте одну оговорку. Я думаю, что самые лучшие люди приходят в библиотеку, которым нужно разобраться самим, потому что действительно это важно. Критическое мышление, да, что вот вы не получаете готовые рецепты, вы сами копаетесь в предыстории. Иногда это очень важно.
3: Самый лучший. А знаете, сейчас такой сразу же вопрос появился. А есть ли люди, которые приходят и нарушают тишину библиотеки, так скажем? Встречаются ли они вообще?
4: Несколько лет назад
3: ведут себя неподобающе. Да.
4: Но начну с позитива. Несколько лет назад у нас даже было несколько рэп концертов в библиотеке, вот там тишина была, конечно же, нарушена достаточно сильно. Но понятно, что мы это делали в удобное время для читателей, конечно, мы никому не помешали. А в целом читатели Ленинки очень любят нашу библиотеку. Могу сказать, что тех, кто как-то сильно нарушает, их очень мало. Конечно, бывает. Мы стараемся очень спокойно, интеллигентно, как и подобает библиотекарям, объяснить, что нужно сделать, и обычно это находит понимание.
3: А кто сегодня главные посетители библиотеки? Есть ли какая-то статистика, или это абсолютно разные люди всегда?
4: Ленинка — очень хороший пример, что классический маркетинг не всегда работает. Как знаете, в классике маркетинга нужно четко выделить целевую аудиторию, вот те самые 4P, составить маркетинговый микс для этой целевой аудитории. В Ленинке очень разнообразная аудитория. Но вот одна тенденция абсолютно четкая. Самый высокий прирост новых читателей — это молодые люди в возрасте 18-24 лет. И это, мне кажется, очень показательно, что все-таки молодая аудитория хотела бы сама разбираться в том, что происходит, найти свои ответы. И мы видим, что тенденция на интеллектуальное развитие, на интеллектуальный досуг, она очень жива в современной молодой аудитории, поэтому Ленинка становится более понятной, более модной, если хотите, в том числе и для молодых читателей.
3: Это потрясающе. Вадим Валерьевич, а санкции как-то влияют на работу библиотеки сейчас, сказываются?
4: Лисо, вы знаете, мы слышали, что существуют какие-то санкции, какие-то ограничения, но мы решили в них не участвовать.
3: Вот такой интересный вот ответ. Но это на самом-то деле хорошо, что книг это все не касается, что не затрагивает на самом деле очень важные и ценные вещи. Но здесь еще хочется побольше поговорить про тематические программы. Также вы говорили, что есть еще и аудио, книги в аудиоформате, правильно? Вот такие книги, их часто берут на руки, если можно так сказать. За такими книгами очередь большая. Не становится ли она больше, чем за обычной книгой, которую нужно держать в руках, читать?
4: Я отношу себя к очень консервативным людям в смысле книг. Я очень люблю бумажные книги. Понятно, что когда нужно добыть какую-то быстро фразу, цитату, информацию очень короткую, можно пользоваться электронными. Но для меня всегда бумажная книга была самым-самым главным. Но в последнее время я понял, что аудиокниги — это абсолютно новый формат, не надо относиться к нему свысока. Иногда действительно очень интересно послушать аудиокнигу. Я пока не готов слушать аудиокниги, озвученные искусственным интеллектом, хотя качество, кстати, уже становится достаточно приличным. А вот когда я слышу хороших актеров, читающих книги, это действительно абсолютно новый жанр, это что-то среднее между книгой и кино, потому что ты понимаешь чьё-то отношение, чьи-то эмоции. Это бывает замечательно. У нас достаточно много проходит чтений в библиотеке, когда известные люди читают книги. Ну, например, Евгений Чеботков, вот очень такой известный человек, читает у нас. И аудиокниги отчасти это похоже. Есть ощущение живого контакта с человеком. Поэтому надеюсь, что спрос будет вырастать. Надеюсь, что мы сможем всегда соответствовать этому спросу. Но, еще раз повторюсь, несмотря на мой полнейший консерватизм в смысле книг и приверженности бумажной книге, аудиокниги тоже очень интересный формат.
3: Я полностью вас поддерживаю. Я захотела посмотреть наш российский фильм «Мастер и Маргарита», и для этого решила перечитать книгу. Потому что какие-то детали, конечно, давно читала, какие-то детали уже, естественно, забылись. И тут случайно мне абсолютно попалась аудиокнига, читает Олег Ефремов. Это потрясающе. Я действительно будто бы в театре нахожусь, и там такие интонации, которые, как мне кажется, полностью передают настроение этой книги. То есть иногда действительно такой формат имеет место быть, особенно когда человек занят, очень много работает, но как-то что-то освежить свои знания, что-то вспомнить, почитать ему хочется. Я еще нашла вашу цитату, она мне очень понравилась. Книга сохраняет историю. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, почему вы так говорите.
4: Давайте приведу такой небольшой пример, а заодно, Лисо, и лично вам, и нашим уважаемым слушателям немножко продам идею, почему нужно прийти на экскурсию в дом Пашкова. Вот вы сказали, мастер Маргарита, а зачем Воланд приезжал в Москву, не помните?
3: Нет, не
4: помню. Предпоследний абзац вот первой главы, если ничего не путаю. Вот. А, и там вы найдете, что да, приехал в государственную библиотеку поработать с рукописями чернокнижников. Я не отвечаю за точность цитаты, но примерно вот так. И действительно, он приезжал по плану Михаила Афанасьевича в Москву, в Ленинку. А вот еще в одной главе написано следующее: на плоской террасе здание, украшенного белыми колоннами и фигурами женщин в белых одеждах, с видом на всю Москву, сидели двое. Эта сцена прощания Воланда с Москвой, есть огромное количество исследований, что речь идет как раз о террасе дома Пашкова. А дом Пашкова — это часть Ленинки. Так что приходите к нам на экскурсии, и вы поймете, почему книги сохраняют историю для нас.
3: Спасибо вам большое. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Выпуск новостей. Обязательно продолжим такую интересную беседу.

Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапрет на входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Евросоюз готов на все, чтобы не позволить России вернуться в международный спорт, сообщили пресс-бюро в службе внешней разведки. Там добавили, что недавнее решение МОК о снятии санкций с атлетов подтвердило, что мировая общественность не пойдет на поводу у могильщиков олимпийского движения. В свою очередь, европейские элиты обеспокоены решением МОК снять санкции с Олимпийского комитета России и российских спортсменов, говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в Европе планируют ограничить финансирование МОК и других спортивных организаций, которые согласятся допустить россиян до соревнований. Для этого Евросоюз изучает возможность введения визовых запретов и новых ограничений в отношении атлетов и представителей спортивных структур России. В ведомстве также отметили, что Евросоюз считают действенным способом вывести русских из игры провокации против членов российских команд накануне соревнований. Евробюрократы в своей русофобии готовы принести в жертву само олимпийское движение, заключили в СВР. Экспериментальный беспилотник ВСУ сбили в Донецкой Народной Республике, сообщили в местном штабе обороны. Там добавили, что сбитый БПЛА представляет из себя уменьшенную версию ударного дрона FP-2. Он был обезврежен взрывотехниками и изъят для исследования, подчеркнули в штабе. Энергетики восстанавливают нарушенное сильным ветром электроснабжение в 10 населенных пунктах Курганской области, сообщил пресс-центр России, МЧС России по региону. Там проживает более 2500 человек. Накануне губернатор Вадим Шумков уточнял, что шквальный ветер обесточил ряд населенных пунктов и повредил кровли социальных объектов. Под отключение попало 50 пунктов в 5 муниципальных образованиях. Это 12500 домов с населением более 33 тысяч человек. Второй реактор АЭС «Черноводы» в Румынии может быть остановлен через 2 дня после того, как уровень воды в Дунае достигнет критического порога, сообщил генеральный директор Национального управления «Румынские воды» Сорин Рындашу. На данный момент достигнут порог в минус 230 сантиметров. Это означает, что в ближайшие 2 дня атомная электростанция перейдет в режим остановки. Бухарест накануне завершил операцию по затоплению 4 круженных барж в Дунае, чтобы повысить уровень воды в реке и увеличить ее приток к АЭС для охлаждения энергоблоков. Ответные удары Ирана нанесли США ущерб в 13 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Иранские военные поразили как минимум 20 объектов, которые американцы использовали на Ближнем Востоке, повредили или уничтожили более 40 военных самолетов, говорится в публикации. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
1: 11.33 в Москве. Вы слушаете радио «Спутник», самое лучшее радио страны. С вами я, Лиса Хабалова, и Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки. С нами на связи Вадим Валерьевич. Здравствуйте.
2: Еще раз добрый день всем.
1: Мы уже немножечко успели поговорить о книгах, о библиотеке. Давайте продолжим обсуждать эту интереснейшую тему. Сразу хочется у вас узнать, какие книги, документы, возможно, есть... Как гордость, простите, библиотеки. Можете ли вы назвать ваши главные жемчужины?
2: Любой документ абсолютно бесценен. Любая буква в любой книге, газете, журнале или рукописи абсолютно бесценна. Но давайте попробуем назвать несколько таких документов. Есть важнейшие для истории книгопечатания книги, такая как, например, «Библия Гутенберга». 42-строчная Библия Гутенберга знаменовала собой начало эпохи книгопечатания, датирована 1454 годом. Это уникальная книга, их не так много во всем мире, около 200, и вот один из лучших экземпляров хранится в Ленинке. Мы очень этим, конечно же, гордимся. Недавно, ну как недавно, боже мой, это уже было 5 лет назад, мы проводили выставку, которая называлась «Библия Гутенберга и новая эпоха коммуникаций». И это было, конечно, очень интересно, потому что появление книгопечатания можно сравнить с той революцией в информационном пространстве, которая происходит сейчас на наших глазах. Это информационные технологии, это искусственный интеллект и очень многое что еще. А такая же книга, имеющая отношение к истории российского книгопечатания, русского книгопечатания. В 1564 году Иван Федоров, первопечатник, вместе с Петром Мстиславцевым выпустили «Апостол», первую печатную книгу в нашей стране. И у нас хранится несколько экземпляров этой книги, этого издания, и тоже это величайшая ценность для нашей страны. Конечно, есть памятники, настоящие книжные памятники, такие как Архангельское Евангелие 1092 года. Это настоящий памятник, древнейший датированный памятник славянской письменности. Наверное, приведу еще несколько примеров. Есть замечательные коллекции автографов и рукописей. Среди них коллекция рукописей Федора Михайловича Достоевского, более 2000 документов, черновики, наброски, рисунки. И изучать их, конечно же, великое удовольствие. Вот давайте пока так. Конечно, сокровищ абсолютно несчетное количество. Каждая книга священна.
1: Вы уж простите, я, возможно, немножечко не разбираюсь, но очень хочу спросить, такие книги, издания, их можно брать домой или они читаются исключительно в библиотеке?
2: Нет, конечно, такие издания домой мы не выдаем. У нас есть специальный читальный зал, который называется «Музей книги», где читатели могут поработать с особенно ценными, особенно редкими изданиями. Либо это отдел рукописей, где тоже есть определенный режим выдачи книг. Конечно, домой мы не выдаем. Но, кстати, домой мы не выдаем не только эти книги, но и любую другую книгу из фонда Ленинки. Все, что находится в Ленинке, можно почитать, поработать только в наших читальных залах.
1: А, вот, интересно. Тут еще слушатели интересуются, что нужно сделать, чтобы стать читателем Ленинской библиотеки. Сложный ли это процесс?
2: Это процесс несложный. Вам должно быть больше 14 лет, больше или равно. Адрес записывайте, станция метро «Библиотека Ленина». Нужно зайти в первый подъезд и записаться в библиотеку. Возьмите с собой паспорт. Либо это можно сделать в электронном виде через госуслуги. Очень легко найти.
1: А как вообще хранятся книги? Возможно, есть какая-то особенная температура, влажность или другие условия важны?
2: Да, у книг есть очень много врагов. Это и биология, и химия. Очень много опасностей для хранения книг. Нужен особый температурный режим, особенная влажность. Идеальный режим от 16 до 20 градусов по Цельсию. Но особенно редкие книги, инкунабулы, палеотипы. Спросите меня потом, что такое инкунабулы и палеотипы. Они хранятся при чуть более низкой температуре, обычно это 18 градусов, чуть-чуть ниже. И, конечно, это особое освещение, это особый уровень света. И у нас есть замечательные окна фальконье. Я думаю, многие знают, что это такое. Это особенная форма стекол шестиугольных из особенного кварца, которые пропускают безопасные для книг спектры света.
3: В общем, условия специальные все-таки нужны. Получается, книги немножечко капризные в хранении, и нужно обязательно за ними ухаживать. Вы знаете, хочу здесь добавить абсолютно свежая новость, очень интересная. Инновационную и уже работающую систему возврата библиотечных книг представили в Новосибирском государственном университете президенту России Владимиру Путину. И устройство само определяет, какое издание из библиотечного фонда сдается, вносит коррективы в записях цифрового читательского билета. Вот это да, вы представляете. То есть новшество, оно входит из каждого угла в библиотеку. Как вы относитесь к таким нововведениям?
2: Да, мы достаточно давно, я имею в виду мы, как библиотечное сообщество, мы достаточно давно пользуемся такой технологией. Обычно это делается на основе...

0: библиотеку, как ему искать эту работу? Нужно прийти в библиотеку, спросить, нужны ли им кадры или, возможно, хедхандеры искать?
1: У нас на сайте, конечно, всегда есть все наши вакансии. Нам всегда нужны библиографы, нам всегда нужны люди, которые понимают, как работать с книгой. Ленинка — это достаточно большой коллектив, около 1700 человек, поэтому понятно, что всегда в таком большом коллективе по многим причинам есть определенные вакансии, но у нас крайне низкая текучка. Обычно люди, которые попадают в коллектив Ленинки, работают много лет. У нас достаточно много сотрудников, для которых Ленинка — единственное место работы, и некоторые работают в Ленинке уже больше 50 лет. Поэтому смотрите наш сайт. Всегда будем очень рады хорошим людям. Но предупреждаю, Ленинка затягивает.
0: Вот так интересно. Вадим Валерьевич, смотрите, а есть ли какие-то факторы, которые стрессовые факторы? То есть мне видится работа в библиотеке такой, знаете, очень тихой, спокойной, комфортной, там всегда хорошо, там всегда приятные люди, но, может быть, есть и обратная сторона медали?
1: Я думаю, один из таких не самых приятных людей прямо вот перед вами сейчас с вами общается. Вряд ли можно назвать меня очень приятным человеком. Ну, я, наверное, шучу, надеюсь. Но, вы знаете, библиотека — это большое производство, и это очень далеко от такого спокойствия, что можно спокойно пить чай, ничего не делать. Это иллюзия. Это очень большая работа. К нам приходит примерно 3000 читателей в день ногами, и гораздо большее количество приходит к нам пальцами, как мы говорим про пользователей наших информационных ресурсов. Это очень большой поток документов, книг, очень большая работа, поэтому так просто посидеть не получится. Если вы готовы к хорошей работе, быстрой, энергичной, у нас достаточно требовательная среда, то это вот тогда это может быть. Но иллюзия, что в библиотеке тихо, спокойно летают вот так мухи, нет, это не так.
0: Спасибо большое за разъяснение. Слушатели интересуются, так что же все-таки такое инкунабулы и палеотипы?
1: Вот сила радио. Ничего не пропадает, ничего не забывается. Инкунабулы — это книги, которые были напечатаны. Это, наверное, самая ценная часть фонда любой уважающей себя библиотеки. Это первопечатные книги от Библии Гутенберга от 1454 года до 1500. Это очень сливок любой книжной коллекции. Палеотипы — это книги, которые напечатаны с 1500 до 1550 года. Тоже очень редкие книги. В Ленинке находится примерно 6000 инкунабулов. Это очень большая коллекция, крупнейшая в нашей стране.
0: Это потрясающе, на самом деле. Я так много раз сегодня слово «потрясающе» повторила, вы уж простите, но очень люблю библиотеки, очень люблю книги, и приятно, приятно об этом обо всем разговаривать, и очень много нового для себя, по крайней мере, узнаю, потому что, да, действительно, для меня работа в библиотеке — это было что-то такое, знаете, уголок, островок спокойствия. И вот, пожалуйста, еще интересный вопрос, не могу не зачитать. «Призраки встречаются в Ленинке, к примеру, Ленина?» Александр спрашивает наш слушатель.
1: У нас есть легенда в библиотеке, что есть несколько призраков, они появляются по ночам во время ночных экскурсий. Мы как-то очень дорожим общением с этими духами. Один из призраков — это призрак Николая Рубакина, известного коллекционера, известного библиофила, который передал очень большую коллекцию в дар Ленинке, и мы очень надеемся, что этот призрак действительно существует. Но он хороший, он помогает охранять книги, находить доступ к нужным книгам, поэтому будем его поддерживать. Наверное, есть кто-то еще, пока не встречали.
0: А вот на такие мероприятия, например, 13-летние дети могут к вам приходить?
1: На экскурсии, пожалуйста, сколько угодно. Более того, вместе с замечательной пушкинской картой у нас даже есть такая акция «Приведи родителей в библиотеку». То есть можно по очень специальным условиям ребенок может привести, молодой человек, молодая девушка может привести своих родителей в библиотеку. Все есть на сайте.
0: А скажите, пожалуйста, еще такой интересный вопрос. Тоже слушатели интересуются. Покупаете ли вы книги?
1: Вы, когда говорите «вы», с маленькой буквы или с большой?
0: С большой.
1: с большой. Я

0: Лично. Я
1: Да.
0: лично, к сожалению, абсолютно больной в этом смысле и часто покупаю книги. И иногда происходит какое-то странное совпадение мыслей, эмоций. Ты попадаешь в какой-то магазин, например, где торгуют книгами не очень новыми, да, такими старыми коллекциями. И часто бывает так, что ты видишь знакомые с детства корешки и просто не можешь пройти мимо. И так я иногда покупаю книги, точнее делаю это довольно часто. К сожалению, у меня дома не так много места, как в Ленинке, поэтому приходится потом дарить книги, потому что выкинуть я не могу.
1: Но вы считаете, книга это хороший подарок, ценный?
0: Книги — это очень хороший подарок. Очень хороший подарок. И иногда можно настолько точно попасть в жизненную ситуацию, в какие-то мечты твоих друзей, и они потом очень благодарят за эти книги. Часто бывает, это очень хорошая помощь. Я уверен, что вы с этим тоже сталкивались, Лисо.
1: Сталкивалась, сталкивалась. Знаете, еще также хочется вас спросить, Вадим Валерьевич, обязательно спрошу книгу, которую вы рекомендуете к прочтению, но, возможно, есть жанр, который вы не рекомендуете. И именно жанр, не книга, а жанр, не то чтобы против которого вы настроены, но вот который вам не нравится, который вы бы не порекомендовали читать, например, своему близкому человеку.
0: Пожалуй, я не найду такого жанра, который я бы не стал рекомендовать. Наверное, это скорее такая профессиональная деформация. Часто бывает так, что нас спрашивают, нас в библиотеку, а вы как-то фильтруете книги на входе? Может быть, там какая-то есть вот абсолютнейшая чушь. Мы считаем, что это должны сделать будущее поколение. История рассудит, кто великий писатель, а кто нет. И есть такой пример. Вот представьте, Константин Циолковский пришел к издателю или в библиотеку с рукописью, которая называется «Исследование космического пространства с помощью ракетных аппаратов». А ведь в то время это же касалось абсолютнейшей какой-то, да, даже не то чтобы фантастикой, а на грани безумия. А потом это стало чем-то очень важным, классическим фактически. Вот, поэтому ничего рекомендовать не буду, ищите свои книги, читайте. Я имею в виду не рекомендовать жанры. Что касается книг, которые нужно прочитать, я думаю, что у каждого образованного человека есть десяток книг, которые так или иначе сделали тебя тем, кто ты есть. В основе нас лежат во многом прочитанные книги. Я не буду делиться всеми своими любимыми книгами, но часто говорю об этом. Повторю еще раз, наверное, я считаю книгой своей жизни «Доктор Живаго» Пастернака. Она помогает мне найти часто ответы на насущные вопросы. Иногда я даже делаю так, знаете, листаю книгу, когда что-то мне нужно решить, случайно открываю страницу, просто вот пальцем ткнуть, и часто бывает так, что ты находишь какую-то мысль, которая тебе очень помогает. Найдите свою книгу жизни.
1: Я прочитала эту книгу зимой и была под
0: Я тоже.
1: огромным впечатлением.
0: Вы
1: Но,
0: знаете,
1: да.
0: удивительно, Лисо, удивительно. Я много раз пытался начать «Доктора Живаго», и, знаете, вот не шло, пока я не попал. Поезд,
1: Точно
0: зима,
1: так же.
0: метель за окном, и абсолютно всю ночь не мог оторваться просто вот на одном дыхании. У вас то же самое.
1: То же самое, то же самое. Я понимала, что это книга, которую нужно прочитать, но вот все время откладывала, откладывала, и этой зимой как-то все сложилось. Я с первых страниц, как начала, потом уже тоже не смогла оторваться. Я, конечно, не за ночь ее прочитала, наверное, недельчика мне потребовалось, но впечатление потрясающее. Снова повторюсь, замечательная книга, всем рекомендую. Очень активизировались наши слушатели. У нас осталось всего лишь 6 минут, но хочется зачитать хотя бы какую-то часть вопросов. Многие интересуются, как увлечь ребенка читать книги. Не интересуются совсем. У меня большая библиотека дома, не люблю электронные книги, поэтому скупаю обычно целыми стопками. Ульяна пишет.
0: Ульяна, каждый находит сам этот рецепт. Я поделюсь своим таким личным рецептом, как я помог начать читать своему сыну. Ему сейчас 17 лет, но вот лет 8 назад это произошло. В какой-то момент я поймал его в такой задумчивости, и фраза, которую он мне сказал, помогла ему взять книгу. Звучала она так: люди, которые читают книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. И в какой-то момент это может... Найдите какую-то фразу. И самое главное, читайте сами, обсуждайте книги с детьми. Это очень сложно. Мы все очень заняты, нет времени на это. Но вот это нужно делать. Поэтому только личный пример и попытка найти какую-то фразу, которая достучится до вашего ребенка.
1: Вы знаете, не могу не спросить, потому что этот вопрос, он повторяется, ну, прям очень много раз здесь. Почему-то слушатель уверен, что зарплата в библиотеке невысокая. И вот вряд ли мы будем спрашивать конкретную цифру, но почему-то мне кажется, что я уверена, зарплата достойная там. Вот что вы можете на это ответить?
0: Я согласен со многими слушателями, что зарплата низкая, но это относится скорее, так знаете, в прошедшем времени. Угу. Это действительно было так лет еще буквально 5, может быть, 10 лет назад. Действительно, зарплата в библиотеке была сильно ниже, чем средняя по Москве. Сейчас это не так. Сейчас наша зарплата в точности средняя соответствует средней по Москве. Но, конечно же, как любой директор библиотеки, я бы сказал, что наши сотрудники достойны гораздо больших заработных плат. Ну вот это точно не самая низкая зарплата в Москве, точно нет.
1: Но главное, уровень держать получается, и это самое главное, да. А дальше наверняка будет больше. Еще спрашивают, любимый фантаст российский и мировой? Антон спрашивает.
0: Александр Беляев и Станислав Лем. В последнее время также я бы еще вспомнил Айзека Азимова. Просто перечитайте три правила робототехники и все наши беседы про искусственный интеллект. Иногда их можно свести к очень простым понятиям, к тому, что написано в этой прекрасной книге. Она сейчас очень современна.
1: Спасибо вам большое. Также хочется про искусственный интеллект немножечко поговорить. Наверное, не обходится ни одного эфира без этого искусственного интеллекта. Все сейчас о нем говорят. Как-то он помогает работе в библиотеке? Используют ли его вообще в библиотеке? И как относитесь к этому вы?
0: Честно говоря, Лисо, я не могу до сих пор произносить искусственный интеллект. Ну, точнее, я не вкладываю в это по-настоящему, что это интеллект. Интеллект — это всегда, как говорят наши англоязычные друзья, jump out of the box. Ты должен, знаете, вот выскочить за привычные рамки. И отсюда появляются великие открытия таблицы Менделеева и многое-многое другое. Искусственный интеллект в коннотации, которая используется сейчас, это скорее набор определенных алгоритмов и правил. И да, мы используем искусственный интеллект в этом прочтении для автоматизации рутинных процессов. Что-то найти, что-то обработать. И я уверен, что это очень хорошее подспорье. Но не надо думать, что это интеллект. Это просто помощник, который способен выполнять огромное количество рутинных функций. Это замечательно.
1: Согласна с вами. Вот слушатели тоже пишут, спасибо большое, хороший гость и хороший человек. И вы знаете, не могу не спросить, пока у нас остается время, вы выделили доктора Живаго. А почему? Хотя бы одно качество, возможно, какое-то перечислить. Почему именно эта книга сегодня была названа вами?
0: Вы меня поставили в тупик. Я примерно 40 лет живу с одной и той же женщиной. Спросите меня, почему, хотя бы одну причину. Я ее не назову. Мне кажется, когда ты что-то любишь по-настоящему или кого-то, вряд ли ты делишь это на компоненты и на какие-то качества. Просто вот так, это так сложилось. И мне кажется, надо воспринимать счастье, любовь очень холистически, не делить это на компоненты и части. В этом источник счастья.
1: Вадим Валерьевич, и остается время еще на один вопросик. Меняется ли с годами этика, правила поведения в читальных залах? Или библиотека должна быть консервативной? Ну, мне кажется, еще даже в начале вы говорили о том, что библиотека уже не консервативна, потому что очень много всего модернизировано в библиотеке.
0: Да, но тем не менее, я считаю, что в смысле этики, взаимоотношения с книгой, с другими читателями, мы все-таки должны придерживаться определенных канонов, которые сложились за много лет, и я не вижу ничего плохого в том, что многие читатели относятся к библиотеке как немного к такому, знаете, святилищу, святому месту, святилищу знаний, и это хорошо, потому что подъем по нашей мраморной лестнице всем известный, это символ восхождения к знаниям, и ничего плохого, если мы будем относиться к этому именно так, и весь наш этический код должен быть посвящен этому восхождению. Это хорошо.
1: Спасибо вам огромное за такую потрясающую, интересную беседу. И наши слушатели тоже в восторге. Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки, был с нами на связи. Спасибо еще раз, что нашли время для беседы с нами. Я Лиса Хабалова, вы слушаете радио «Спутник». Сейчас прервемся на короткую рекламу, выпуск новостей и вернемся.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и Одноклассниках. Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. «Десять заповедей знают все». Но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра. На радио «Спутник».
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да. Тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге полдень, в Калининграде 11:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными из Новосибирской области. В ФСБ уточнили цифру предотвращенных терактов за последнее время. Минтруда предложили ускорить срок рассмотрения заявлений по материнскому капиталу. Далее подробности. Школьную программу необходимо адаптировать к современным реалиям из-за развития технологий, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства встретился со студентами, аспирантами и молодыми новосибирскими учеными в Академгородке. Мероприятие прошло в учебно-научном центре Новосибирского государственного университета. Во время встречи президент подчеркнул, что поступление в ВУЗ и выбор будущей профессии играют ключевую роль в судьбе человека. Также глава государства посетил новый спортзал университета. Он пообщался с учащимися, узнав, из каких они городов. Среди молодых атлетов оказались будущие физики и математики, в том числе из Москвы и Петербурга. Большинство, однако, местные планируют учиться в Новосибирске. Только в текущем году российские правоохранители предотвратили 3 попытки проникновения украинских диверсантов в Россию, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Он акцентировал внимание на активизации украинских спецслужб.
2: Для реализации террористических замыслов украинские спецслужбы наращивают активность по вербовке исполнителей нападений из числа российских граждан, а также заброски диверсионных групп. Предотвращено 66 подрывов и поджогов объектов транспорта и энергетики. Задержано 150 лиц, причастных к их подготовке и совершению.
1: Глава ФСБ указал на необходимость усиления защиты объектов транспорта и ТЭК от диверсионно-террористических и иных угроз и контролем на местах за эффективностью принимаемых мер. Пожар в лесу в труднодоступной местности у пляжа Инжир под Севастополем тушит второй день, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он загорелся из-за упавших дронов в ночь на понедельник. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человека из кемпинга. К ликвидации возгораний также подключились волонтеры. Минтруд России предлагает ускорить срок обработки заявления об изменении решения по использованию материнского капитала. Если женщина ранее направила средства на формирование накопительной пенсии, но решила использовать их на другие цели, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Сейчас такое заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней. Ведомство предлагает сократить этот срок до 1 дня. Оформить заявление можно на портале госуслуги, добавил Котяков. Япония все больше вовлекается в программы НАТО по предоставлению помощи Киеву. Россия рассматривает это как враждебные шаги, которые негативно скажутся на двухсторонних отношениях, сказал в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. Страна уже выделила 14,5 миллионов долларов на закупку нелетальной продукции военного назначения. Это позволит высвободить дополнительные средства на накачку Киева вооружением и военной техникой, направить офицеров сил самообороны в расположенную в немецком Висбадене центр НАТО по содействию подготовке в области безопасности для Украины, сообщил дипломат. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей на канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 12:04, вторник, 11 августа 2026 год, новой эры.
4: Никто сегодня мне об этом не напоминал. Спасибо тебе большое,
3: ну,
4: Алёша.
3: Хоть кто-то, понимаешь? Хоть кто-то должен брать на себя эту ответственность.
4: Очень важную.
3: Важную, правда, да. Лесо Хабалова, Алёша Тимофеев. В студии «Радио Спутник». Приметы, да? Приметы традиции. Сегодня калинов день.
4: Так, что нужно делать? Есть калину, собирать калину.
3: Да, варить кисели. Кисели, наверное, да, правильно? Значит, да, варим сегодня кисели. Считалось, между прочим, что вот 11 августа связано с утренними заморозками первыми.
4: Сегодня было прохладно, на самом деле, причем сильно прохладно.
3: Да?
4: Да, с утра,
3: я
4: да.
3: Я не обратил внимания. Но так или иначе, значит, видишь, не врали наши предки. Ты все время сомневаешься в них, называешь небылицами, они все знали.
4: Ну, один раз что-то совпало.
3: Ну, как один раз? Не один раз.
4: Значит, ты рассказываешь, что будет дальше. Может быть, я как раз вот сегодня мой день начался намного раньше, чем обычно, и я уже смогу понять.
3: Уже по голосу даже слышно. Голос уже, да, немножечко.
4: Да, он говорит обо всем.
3: Значит, а потому что надо животом говорить, лисо. Не связками, животом. А если сегодня теплая и ясная погода, верили наши предки, то осень будет сухой и теплой.
4: Угу.
3: Если сегодня дождь, то сентябрь будет дождливым. Ну, вроде бы...
4: Сегодня обещают, на самом деле, прогноз погоды смотрела, вроде как должен быть дождь, но там пока что 40% вероятности. Будем надеяться, что его не будет.
3: Значит, если был утренний туман, то нас ожидает с вами хороший урожай хлеба и льна. Обратили внимание, тумана не было вроде бы.
4: Нет, я не заметила точно. Может быть,
3: так, красные облака на закате. Сегодня следим за закатом. Завтра будет ветер или дождь. Если сегодня... Вот давай сегодня посмотрим, да?
4: Слушай, а когда красные облака бывают на закате, то это наоборот говорят к тому, что солнечная погода будет на следующий
3: но
4: день.
3: Но не 11 августа.
4: Но не 11 августа.
3: Хорошо. Хорошо. Да. Значит, если птицы уже собирают стаи, значит, зима наступит рано.
4: Что вот. Собираются птицы?
3: Птицы в стаи сегодня собираются.
4: А, в стаи собираются.
3: Будет ранняя зима.
4: А я недавно уже, прости, что перебиваю, видела, как они собираются в стаю. Это было очень красиво. Это называется, сейчас помню, мурмурация. Вот, очень красиво наблюдать за этим. Вот уже видела недавно.
3: Угу. В общем, понятно, да, делаем заготовки из собранного урожая, собираем калину, чернику, бруснику, делаем добрые дела сегодня, не ругаемся, не даем в долг сегодня, не убиваем пауков опять не убиваем пауков сегодня, и не начинаем новые дела, ну так, на всякий случай. Вот. Значит, мало сегодня почему-то. Нет ничего необычного, там, типа, не знаю, там, в синем платье не выходить.
4: Слушай,
3: после
4: мало,
3: обеда,
4: но
3: к
4: зато
3: реке.
4: Продуктивно. Нам рассказали, какую погоду ожидать, и предупредили, что нельзя начинать сегодня новые дела. Это очень важно. Кстати, завтра должен быть коридор затмений. Тоже что-то там такое важное, все об этом везде говорят.
3: Завтра расскажи об этом обязательно. Значит, смотри, что сегодня еще из дружественных нам культур. Сегодня у армян Новый год. Ты знаешь?
4: Нет.
3: Да. А оказывается, есть древний армянский календарь. Первый месяц этого древнеармянского календаря называется Навасард. Навасард. И именно 11 числа, как бы первое число, первое Навасарда отмечали древние армяне.
4: Поэтому... Если нас слушают армяне, то вы нам расскажите, пожалуйста, отмечаете ли вы как-то этот
3: прикол,
4: день. Очень
3: прикол.
4: Любопытно, да, расскажите. Может, у вас есть какие-то традиции, о которых мы не знаем, нам будет интересно, мы зачитаем обязательно.
3: Но все веселились. Это праздничный день, все отдыхали и веселились. Вот, так что так. Сельскохозяйственный праздник, связанный с поминовением умерших и направленным на вызывание дождей и повышение урожая. Вот, что такое Навасард. Это похоже на Навруз. Навруз, знаешь, в традициях это скорее персидские такие традиции, как бы Новый год, но они отмечают его весной, а вот армяне Навасард отмечают 11 августа. А еще сегодня день хип-хопа, а? Как тебе?
4: Рыбак, вот это да.
3: Огромные колонки, громкие татуировки, скоро сдохну, тело пропитано ядом, но важно помнить, что ада нет, кроме того, что рядом. Помним, да? 11 августа отмечается день хип-хопа. Почему? Потому что состоялась в нью-йоркском Бронксе легендарная вечеринка. Молодой диджей впервые применил технику изолирования брейков на двух проигрывателях, то есть впервые эти.
4: Алёша Тимофеев так еще и руками
3: класс.
4: Интересно сейчас
3: да.
4: двигает.
3: Всех,
4: жаль, что...
3: всех
4: да.
3: с днем рэпчика. С днем рэпчика всех. Ладно, друзья, это все. Тут примет никаких нет. Ну, просто, ну, не знаю, можно послушать.
4: Вот еще слушатели нам пишут, завтрашней ночью пик метеорного дождя будет. И пауков вообще никогда убивать нельзя, их надо разводить. Ну...
3: Разводить.
4: Да.
3: Это скажи моим детям, да. Они обрадуются. Но я за то, чтобы пауков, конечно, не убивать. Это правда. Пауков нельзя, конечно,
4: убивать. Я поддерживаю тебя полностью. Я даже мух не убиваю. Никого не убиваю.
3: Молодец. Это тебе зачтется когда-нибудь обязательно.
4: Посмотрим, поглядим. Я расскажу, если что. Но уже не в этой жизни получается.
3: Да. Значит, Так, к нашей основной теме, да, проанонсируем, в час подробнее обсудим с экспертами. Такая интересная, интересная штука. Сейчас, вы знаете, все худеют с помощью препаратов. Никто не хочет ходить в зал, ограничить себя в еде, отказываться от чего-то. Значит, все пользуются препаратами.
4: Ты знаешь, для меня это открытие, потому что я помню, когда еще была маленькой, тогда начинали чаи продавать для похудения. Я помню, как это все было вредно, об этом постоянно везде говорили. А сейчас эти препараты еще вреднее.
3: Ну, подожди. Ну, зачем так говоришь? Какие?
4: Те, которые я знаю, а вот мы их можем называть?
3: Ну,
4: например, Оземпик, вот этот, про который все говорят, но он очень вредный, насколько я знаю. Читала исследования, смотрела, слушала. У нас, у меня коллеги некоторые вот этим, да они пользуются. Так. И это вредно. Они даже сами понимают, что они себе вредят. Это какие-то уколы. Им становится от этого нехорошо. Еще я читала, что это влияет на почки, на печень. Но смотри, сама я не использовала. Да. Но это то, что я слышала, то, что я читала. Вот то, что говорят. Особенно очень сильный вред почкам.
3: Серьезно?
4: Да.
3: Ну, хорошо. Но это я, так сказать, не ручался бы за подтверждение этой информации. Значит, есть уже новые поколения там всякие, но мы не об этом. Значит, просто мы говорим о том, что модно похудение с помощью препаратов. И в том числе не только с помощью вот этих фармацевтических, которые нужно принимать под контролем врача и прочее-прочее, но еще с помощью БАДов, например. Так вот, в российских БАДах, вот этих самых биологических активных добавках, которые продаются легально на интернет-площадках, на наших с вами, значит, обнаружено сильнодействующее наркотическое вещество. Препараты продаются под видом продукции американских и европейских брендов, а поставка в России организована через сеть казахстанских продавцов. Вот здесь возникают всякие разные вопросы. Ну, а как же они так попадают? Ну, для того, чтобы продаваться в России, нужно пройти кучу просто проверок.
4: Вот, и мы об этом не единожды разговаривали с нашими экспертами, которые всегда говорят, что есть определенные проверки этих товаров, и они не могут поступать непроверенные на склады.
3: Значит, что там за вещество?
4: Сибутрамин.
3: Да, ну ладно, неважно. Я имею в виду действие, это какое от него. Может вызывать тяжелые нарушения психики, проблемы с сердцем и даже привести человека в реанимацию. Об этом сообщают СМИ. Вот такие страшные вещи.
4: Так что, на самом-то деле в реанимацию человека может привести любой препарат, неизвестный для него, потому что может случиться элементарная аллергическая реакция.
3: Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что это БАД. Это же как бы не лекарство. И все понимают. Ну, вот, например, HTP, там, гидрокситриптофан, по-моему, он называется, который очень популярен, 5-HTP. Ну, все, вот, это, так сказать, принимают
4: 5-HTP,
3: их. Но неважно, такой... это я не про него. Короче, существует масса БАДов, которые не являются лекарствами, а просто, так сказать, вот в малых дозах производители обещают там улучшить твое какое-то самочувствие, понимаешь ты? Ну, и люди покупают их, они же без препаратов продаются на маркетплейсах. Пришел, заказал себе, и все, так сказать, в тебе пришли, и ты пьешь там его. А оказывается, что некоторые из них содержат вот эти самые чудовищные вещества, которые могут привести в реанимацию. Вот что опасно. Это же не лекарство, имеется в виду. Понимаешь, что лекарство и вообще любой препарат...
4: Ну да,
3: сказать,
4: конкретно
3: все
4: здесь мы говорим о БАДах, которые продают на Wildberries.
3: Да. Да. Вот. Короче, будем разбираться. Будем разбираться с экспертами, они нам расскажут, так сказать, почему это все это продается и почему мы это все принимаем без назначения врача. Все, да, к этим, к актуальным новостям. Брым-брым. Так, с тревожных, да, по традиции, с тревожных сообщений.
4: Давай, по традиции бантики оставим на потом. Хотя бантиком я это не назову пока что. Нашу последнюю новость, о которой мы будем рассказывать. Так что вы нас слушаете с Алешей Тимофеевым, мы вам тут расскажем много всего
3: интересного. Ну, давай не с бантиков. Что у нас? Антибантик – это что? Антибантик.
4: Это то, что в Мордовии задержали россиян, которые обеспечивали работу симбоксов для военной разведки Украины.
3: Значит, Александр Бортников, директор ФСБ России, говорит, что в текущем году причиной 3 попытки проникновения украинских диверсантов в Россию. Вот с чего мы начинаем. Значит, было проведено заседание Национального антитеррористического комитета, на котором рассматривались вопросы обеспечения защиты объектов там, транспортного, ТЭКа, атомного, энергопромышленного комплексов. Значит, и определялись приоритетные задачи. Значит, в рамках вот этого заседания НАК, Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Бортников говорит, что только в текущем году правоохранительным органами пресечено 3 попытки проникновения диверсантов на территорию нашей страны. Вот. Значит, дальше вот то, о чем ты сказала, про Мордовию, да?
4: Да, про Мордовию, и ФСБ пресекла в Мордовии деятельность группы российских граждан, которые работали на украинские спецслужбы, как я уже сказала ранее. И они там собирали некоторые данные, вели разведку, действовали.
3: Так. В Мордовии задержали россиян, обеспечивающих работу симбоксов. Давай расскажем, что такое, значит...
4: Вот я тоже как раз смотрю, что такое вот эти симбоксы.
3: Угу. Нашла?
4: Нет.
3: Не нашла? Давай еще. Значит, симбоксы использовались для генерации скрытого телефонного трафика и обхода систем безопасности операторов связи. В том числе непосредственно в Мордовии, в Саранске. Следственное подразделение УФСБ по Мордовии возбудили уголовные дела. В отношении главного организатора, агента украинской разведки, заведено дело по статье госизмены. Ему грозит срок вплоть до пожизненного. Значит, оперативники проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, устанавливают других членов сети. Вот. Вот. Значит, скрытая работа GSM-симбоксов в интересах военной разведки Украины.
4: Но это устройство нашла, которое объединяет десятки и сотни сим-карт под одним управлением для удаленных звонков и сообщений. Для массовых смс-рассылок их используют и часто применяют мошенники для скрытых звонков из других стран.
3: Работа мошенников, сбор информации и так далее. Значит, эти специальное оборудование, которое действительно имеет множество слотов для вот этих сим-карт, подключается к интернету.
4: Хорошо, что система работает. Вот что тут можно сказать, что их находят и вылавливают. Потому что мне, например, сейчас каждый день звонят такие звонки. И, наверное, самое важное, что я обращаю внимание, хочу предупредить наших слушателей, слушателей тоже, без восьмерки. То есть там, знаешь, начинается 965. Угу. Нет восьмерки. И уже сразу понятно, что это мошенники.
3: Вот тут вот любопытно про эти симбоксы, что это, значит, оборудование имитирует поведение обычного человека. То есть оно работает... Почему сложно его отследить? Работает так, что во время работы есть как бы перемещение, как бы паузы. То есть это очень похоже на человека, поэтому сложно отследить.
4: Вот. И здесь вот хочется еще предупредить. Тоже нашла по симбоксам информацию. Подростков часто нанимают через интернет для простой установки коробок за легкие деньги, что тоже является соучастием в мошенничестве.
3: Вот это важно напомнить. Важно напомнить, не ведитесь, пожалуйста, подростки, а родители, напомните подросткам, чтобы они не велись на какие-то сомнительные схемы заработка. Так, идем дальше. Турция не намерена пропускать военные корабли в Черное море. Но это как бы понятно было. Ну, потому что есть конвенция Монтрео, значит, и Турция, конечно, должна следить за ее соблюдением. Я напомню, что Турция 3 дня не пропускала корабли никакие в порты Новороссийской Украины. Угу. Вот, и это, конечно, взбудоражило тогда США, и США надавили на Украину. Турция требовала от Украины и России гарантии, что корабли, не являющиеся военными объектами, значит, не будут атакованы. Значит, ну и вот опять в правительстве страны говорят, что Турция не намерена пропускать военные корабли в Черное море, несмотря на слухи на эту тему. Ну, то есть кто-то разгоняет слухи, какую-то информацию, и Турция оперативно реагирует и говорит, что нет, мы блюдем конвенцию Монтрео.
4: Также заявляют, что турецкая сторона обсуждает с Россией и Украиной перспективы создания механизма предотвращения атак на суда в Черном море. Угу. И эти консультации пока проходят на данный момент в закрытом режиме.
3: А вот еще, значит, новость оттуда же, соседней с Турцией, Сирии тоже поговорим. Значит, сирийский суд приговорил Башара Асада, бывшего президента страны, к смертной казни. Значит, суд признал Асада виновным преступлением против человечности. Напомню, что, судя по всему, он в 2024 году, так сказать, прибыл в Россию, сирийский президент. Ну и давно о нем ничего не было слышно. Последнее, что было о нем слышно, что он живет в Москве и Подмосковье, и играет в PlayStation все время.
4: Вот сообщается, что он получил убежище, видимо, убежище такое хорошо его скрывает, это убежище, но не до конца, раз сообщается, что он играет в PlayStation.
3: Но это когда он только переехал, говорили, что он играет в PlayStation. Не знаю. А вот интересно, какие-то запросы будут или не будут. Но мы предоставили убежище, значит, мы выдавать не будем. Это как будто бы это понятно. Но Ну, посмотрим, запросы будут или нет. В общем,
4: вот даже смотри, в октябре прошлого года немецкая газета Zeit со ссылкой на источник, на какой источник, не оговаривайте здесь, да, из ближайшего окружения семьи, писала, что после отъезда из страны он вместе с семьей живет в Москва-Сити. Да, угу, и как раз проводит часы за онлайн-играми,
3: да,
4: ты и говоришь.
3: Значит, вместе с Асадом к смертной казни приговорили его младшего брата, двоюродного брата, но значит, двоюродного брата Атефана Аджиба, это бывший глава политической безопасности одной из провинций Сирии. В отличие от братьев Асад, Наджиб был задержан ранее и присутствовал в зале суда в тюремной робе. Всего по делу проходит еще несколько бывших функционеров.
4: А еще смотри, интересная деталь. Газета «Гардиан» со ссылкой тоже на источник пишет, что бывший президент Сирии получает медицинское образование и параллельно изучает русский язык.
3: А он же медик. Он, по-моему, если я ничего не путаю, можно проверить. Он, по-моему, стоматолог.
4: Давай я сейчас попробую найти. Потому что действительно стало интересно.
3: Да, несмотря на вынесенный смертный приговор Асаду, и, так сказать, Дамаск неоднократно просил Москву...
4: Врач-офтальмолог.
3: А, офтальмолог, точно, не стоматолог, а офтальмолог, точно.
4: Но
3: точно.
4: Наверняка, когда переезжаешь из одной страны в другую, надо то нужно не переквалифицироваться, а подтвердить свой...
3: Переквалифицироваться. Помнишь, в фильме была такая песня? Переквалифицироваться. Ну ладно, неважно, ты наверняка его не смотрел. Да.
4: А что за фильм-то?
3: «Покровские ворота», конечно же,
4: легендарный. Нет, не смотрела.
3: Не смотрела «Покровские
4: ворота»? Нет, но я запишу себе, я посмотрю обязательно.
3: Не надо.
4: Почему?
3: Если не видела, уже и не надо.
4: А почему?
3: Ну, не знаю, если ты не видела. Это культовое кино, величайшее, понимаешь, что советское, одно из лучших вообще сделанных.
4: А вот ты о нем откуда узнал?
3: Ну, из детства я о нем узнал.
4: Родители, возможно.
3: Ну, возможно.
4: Ну, вот
3: или
4: не у всех
3: телевизор.
4: Есть такая возможность, к сожалению, или знаешь, узнать что-то
3: просто
4: от родителей. Поэтому вот так бывает.
3: Хорошо.
4: Поэтому вот мы здесь для того, чтобы что-то новое узнавать, и, возможно, я посмотрю тоже.
3: Хорошо. Значит, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Кремль эту тему для обсуждения не рассматривает, в смысле экстрадицию Ашара Басада.
4: Слушай, нам тут пишут, слушатели, пресекли 3, а не пресекли сколько? Озвучьте, пожалуйста.
3: Ну, кто знает, мы ориентируемся на ту информацию, которая официально...
4: Здесь это к нашему анонсу, к большой теме, правильно вопрос?
3: А про БАДы это или
4: я
3: про
4: думаю,
3: что?
4: Я думаю, да. Мне кажется,
3: нет,
4: что
3: это не про БАДы, это про эти...
4: Про то, что... Сейчас я тебе скажу.
3: Про
4: где
3: вначале,
4: да, то, что в Мордовии происходит. Пресекли, ну, сколько не... Такой статистики у нас нет, но мы каждый день говорим о том, что все эти злодеяния пресекаются, поэтому работают, они слажены.
3: Да. Так, что еще? Трампа тайно вывезли из самолета в Анкаре в грузовике с продуктами, стало известно. Вот это да. Вот это детектив, а...
4: Вот
3: как,
4: это детектив.
3: Как
4: особенно я люблю такие заголовки, ты знаешь, но хочется сказать, что надо читать дальше.
3: Угу.
4: Надо смотреть, что там идет дальше. Это такая, казалось бы, сенсация. Вашингтон Пост публикует эту сенсацию.
3: Значит, они провели собственное расследование и опубликовали. Говоря, что американские спецслужбы провели секретную операцию по экстренной эвакуации Трампа из Анкары. Для защиты жизни президента от реальной угрозы, покушения со стороны Ирана, его тайно вывозили с борт номер 1 с президентского самолета внутри закрытого кузова аэропортового кейтерингового грузовика, который доставляет еду. Под покровом ночи сотрудники американских спецслужб должны были как-то тайно, они надели или плащ, может быть, или маску какую-то на Трампа, или что, или они этот кейтеринговый грузовик каким-то образом подогнали к самолету или в сам самолет, не знаю, значит, погрузили туда Трампа, придерживая голову ему, чтобы он не ударился головой о борт, они его туда погрузили и тайно вывозили.
4: Ты правда знаешь, здесь хочется сказать, что публичных людей, настолько публичных, я не говорю сейчас конкретно о Трампе, что вот мне его жаль, а в целом о публичных людях, о которых говорит весь мир, их иногда жаль, потому что им приходится прибегать вот к такого рода мерам для того, чтобы куда-то попасть.
3: Как только Трамп оказался внутри, спецслужбы задействовали план маскировки. К противоположной стороне самолета, скрытой от камер журналистов, подогнали кейтеринговый автоподъемник для погрузки питания.
4: Детектив.
3: Контейнер гидравликой подняли до уровня двери. Трамп с несколькими ближайшими помощниками зашел внутрь, после чего грузовик спустился и уехал. Вот как было дело.
4: Ну, интересно, что тут сказать. Это, правда, очень интересная деталь передвижения Трампа.
3: Да. Так, дальше. Более 600 иностранных специалистов изъявили желание переехать в Россию. Об этом нам сообщают тоже российские СМИ, РИА Новости об этом говорит. Значит, на программу по привлечению иностранных специалистов в Россию поступило более 600 заявок. Программа нацелена на талантливых и высококвалифицированных кадров. Сервис работает в режиме единого окна и сопровождает людей при переезде. Главное условие – наличие востребованных компетенций, востребованных у нас компетенций и уважение к традиционным ценностям.
4: Слушай, ну есть даже желающие из США.
3: Ну да.
4: Да, США, Канада, Европа.
3: Агент стратегических инициатив, гендиректор вот этого агентства Светлана Чупшева говорит, что действительно и США, и Европа, и Канада, средний возраст участников от 25 до 45 лет. Так, бантик, да? Бантик?
4: Давай мы можем успеть...
3: Бантик, это такой бантик, да.
4: Ну да, я вот поэтому и говорила, что бантиком это не называть. В общем, предложили усложнить ЕГЭ, но, наверное, об этом мы потом еще расскажем. А сейчас...
3: Но это Фурсенко предложил. А да. Путин говорит, что необходимо адаптировать школьную программу к современности. Но это мы услышали из выпуска новостей. Все, делаем паузу и скоро вернемся в прямой эфир. Лесо Хабалова, Алеша Тимофеев.

знать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН, еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположена на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога. А общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метров над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке. И тогда у Тувалу просто не останется земли.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
2: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Армия России установила контроль над населенным пунктом Щербаковка Харьковской области, сообщило Министерство обороны. Помимо этого, в Запорожской области освобожден пункт «Новое поле». В СОУ за сутки потеряли более 35 военных и 11 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр». До 210 военных, 2 боевые бронемашины и 23 автомобиля в зоне действий группировки войск «Запад». До 150 военных уничтожила южная группировка. Только в текущем году российские правоохранители предотвратили 3 попытки проникновения украинских диверсантов в Россию, сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Он акцентировал внимание на активизации украинских спецслужб.
6: Для реализации террористических замыслов украинские спецслужбы наращивают активность по вербовке исполнителей нападений из числа российских граждан, а также заброски диверсионных групп. Предотвращено 66 подрывов и поджогов объектов транспорта и энергетики. Задержано 150 лиц, причастных к их подготовке и совершению.
5: Глава ФСБ указал, что необходимо усилить защиту объектов транспорта и ТЭК от диверсионно-террористических и иных угроз, а также контролировать на местах эффективность принимаемых мер. Горячая линия для пострадавших от атак беспилотников работает в прокуратуре Воронежской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Утром во вторник ВСУ с помощью дронов нанесли удары по гражданским объектам в регионе. Пострадали склады логистического распределительного центра «Вайлдберрис», дорожной сети и автомобилем. В результате атаки один человек погиб, несколько мирных жителей пострадали, возбуждено уголовное дело о теракте. 7 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения на сумму свыше 18 миллиардов рублей планируют реализовать в рамках распространения свободной экономической зоны на всю Брянскую область, сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Он уточнил, что теперь льготный режим для запуска новых производств можно будет использовать на площадках по всей территории области. Одновременно полностью сохранится поддержка бизнеса, который уже работает на приграничных территориях. Участники СЭС смогут применять пониженные ставки налога на прибыль и страховые взносы, добавил Ковальчук. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство расширит действие режима свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся.
4: Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
7: Продолжаем прямой эфир. 12 часов 33 минуты. На прямой связи у нас гость в ближайшие полчаса. На прямой связи со студией писатель, военный обозреватель, журналист Алексей Суконкин. Алексей, салют, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Так, ну что, к нашим новостям. Вооруженные силы России нанесли удар по комбинату «Запорожсталь», об этом сообщают. Некоторые заголовки, ну, удивительно, честно говоря, при всем уважении и любви к коллегам. Оказался, значит, пораженный Россией завод «Запорожсталь» оказался стратегическим предприятием. Что значит оказался? Ну, типа, что не знали, а тут он оказался, значит, стратегическим предприятием. Ну, ладно, речь не об этом, а речь о том, что на этом комбинате производилась защита, ну, насколько мы понимаем, да, защита для тяжелой бронетехники, об этом тоже говорят, кстати, в Министерстве обороны. Завод является ведущим производителем листового проката, продукция вот эта служит основой для создания защитных конструкций, пластин для бронежилетов, брони для военной техники и основы для создания фортификационных модулей. Давайте разбираться. Во-первых, так сказать, понимаем ли мы масштабы нанесенного удара и как этот удар по заводу «Запорожсталь» может сказаться на дефиците, например, металла для ВСУ и, в принципе, для оборонно-промышленного комплекса Украины?
8: Ну, дефицитом для военных там это одно. Да, мы вот сейчас вот увидели, наконец-то, что начали говорить о том, что поражение завода было связано с желанием остановить процесс модернизации боевой техники, да, когда там ставят усиленную защиту от дронов там в основном. А скорее нужно говорить о том, что это предприятие является одним из экономически образующих там бюджет Украины. И попытка прервать производство, которое безостановочно идет на этом заводе, ну, это на самом деле похвально. Я точно знаю, что и несколько лет назад еще вопрос-то поднимался к тому, чтобы начать экономику Украины обрушать те ключевые позиции, которые формируют, ну, устойчивость экономическую. Ну вот сейчас мы видим, что под эгидой там поражения элементов, ну, не производства, а восстановления боевой техники и придания ей там новых качеств там, с новым видом защиты, вот стали наносить удары. Раньше били, но как бы старались, ну, по каким-то конкретным цехам ударить, но без видимого результата.
7: Ну да, вы сказали, значит, действительно стратегически важное предприятие для всей Украины, даже не столько, ну, понятно, что и для ОПК, да, но для, в принципе, для экономики страны. Официально, значит, «Запорожсталь» включен в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. Значит, до 2022 года предприятие экспортировало продукцию более чем в 50 стран мира, являясь одним из главных источников притока иностранной валюты в бюджет. И говорят, что вот весомая часть на одном предприятии, да, вот этого промышленного производства страны. 10 тысяч человек.
8: Ну, вот смотрите. Да. На данный момент совокупность там ударов непосредственно по предприятию, потом по судам, которые вывозили ну, товарный металл, производимый «Запорожсталью», плюс поражение логистики. Вот, на данный момент оно должно саккумулировать все эти факторы и привести к тому, что завод встанет. То есть затаривание, даже если он будет работать, он может затариваться там готовой продукцией, но вывести и реализовать ее они уже, ну, не смогут. Вот это должно быть целью для продолжения, да, вот продолжение ударов и должны иметь целью вот остановить экспорт этого предприятия, остановить экспорт, соответственно, уменьшить финансовые возможности Украины, которые она может пустить на оборонные нужды, на военные нужды.
7: Ну да. Ну, так сказать, тут просто сразу начинаешь думать, вот хорошо, но Запорожье, если... Но это большое предприятие, не думаю, что там в результате одного удара, если это там не какой-то супермасштабный массив. Да, значит, остановить предприятие, но так или иначе. Но будут привозить этот металл там откуда, из Европы, там из Польши, там или еще откуда-то.
8: Да не, у них металла хватит надолго. Остановить, ну, плюс выключение энергетики. Там же завод потребляет огромное количество энергии. Вот раньше, ну, точно знаю, что наносили удары там геранями там, по подстанциям, которые обеспечивают это предприятие энергией. Потом они восстанавливали это все дело. Потом снова удары наносились, опять восстанавливали. Но это процесс постоянный, но его, наверное, надо как-то интенсифицировать, чтобы чаще все это происходило. Там. Не давать возможности, ну, нормально функционировать этому предприятию.
7: Так, идем дальше. Значит, историк, украинский историк Марта Гавришко, не знаю, кто такая, значит, в соцсети X, пишет, что Вашингтон не передаст Киеву лицензию на производство ракет для Патриот из-за коррупции. Вот последние несколько дней вновь, так сказать, тема коррупции на Украине там в топах новостей. Мы помним вчера, по-моему, да, это была история, или позавчера, когда САП...

0: Если мы говорим про передачу технологий, это другое.
1: Давайте вот про коррупцию сначала начнем. Вот почему вдруг опять, значит, все чаще и чаще, это же прям тенденция. Ну, можно отметить, я думаю, что, так сказать, вот в рамках там тех, кто следит, люди за новостями, они точно это отмечают. Вот почему чаще стали говорить о коррупции, с вашей точки зрения?
0: Ну, вероятно, не могут где-то выстраивать новые схемы, и поэтому начинают подгрызать как бы руководство Украины, чтобы они были более сговорчивые. Там. Ну вот сейчас, да, знаете, да, со Стефанишиной там вопрос начали решать. Что-то какие-то коррупционные схемы. Раньше там Ермака отодвинули, там вообще грандиозная возникла ситуация, и которая там некоторые там наблюдатели даже говорили о том, что кресло под президентом там украинским там закачалось. Но если мы сюда добавляем Патриот, очень интересная ракета, не как технический там продукт, а как способ заработать денег. Вот я специально смотрел, как тут несколько дней назад ценник на эти ракеты. В 22-м году он был на одну ракету 3,8 миллиона долларов. А на 27-й финансовый год, а он у них в сентябре начинается, вот через несколько там дней, стоимость определена в 5 миллионов долларов за одну ракету.
1: Ну почти в два раза, да, почти в два раза.
0: Ну, да, плюс-минус там. Вот, и понятно, что эти деньги пилит военно-промышленный комплекс США, ну, соответственно, со всеми теми лоббистами, которые влияют на закупочные бюджеты. Если в эту конструкцию добавляется Украина, но на самом деле это, наверное, с точки зрения там, этих воров, там, это, наверное, неправильно, потому что, чтобы запустить только производство, это несколько лет должно уйти, и откуда денег? Ну, особо много притырить они, наверное, не смогут. Вот. Ну и поэтому вот это вот началась возня. То дадим, то не дадим.
1: Но там же в самом начале, как только Трамп, значит, пообещал передать эту лицензию, возникло несколько вариантов сценария. Ну, вот один из них – это производство на самой Украине, а другой вариант – это производство в странах Европы этих ракет «Патриот». Как бы с украинскими там специалистами, но производить типа где-то в Германии. Вчера там тоже была публикация, западные СМИ какие-то, не помню кто, значит, писали, что на самом деле в Белом доме боятся передавать технологии Украине, потому что эти технологии могут попасть в Россию. Напоминали и о коррупции там тоже, и все такое. Ну вот, как вы думаете, все-таки украинские специалисты будут, и в принципе, заработает ли эта схема по производству Патриота конкретно для Украины, ну, в какой-нибудь из одной из европейских стран?
0: Ну, вот еще раз говорю, скорее всего, это не случится, потому что вопрос организации производства, это очень много пунктов решить надо. То есть это кооперационные связи с поставщиками, там, вся эта логистика, там, обучение там, персонала, там, освоение этих технологий. Это не одного года процесс.
1: Это если с...
0: Не про Украину, это даже про Европу, если говорить. Это в любом случае, в Европе, например, у них есть, да, производство там в Германии подобных ракет там. Но даже если мы говорим о том, что что-то подобное выпускает, и туда завести технологии, применяемые в Патриот, но это в любом случае от года, от двух и дальше.
1: Тут, видите, дело в том, что Германия имеет лицензию США на выпуск этих, значит, ракет зенитных управляемых и разворачивает собственное серийное производство. Вот вопрос, так сказать, как выстроить там, юридически, что ли, да, типа подпустить украинских специалистов там к этим заводам. Ну, так сказать, мне кажется, что это, решаемая задача. Ну, да, надо обучать. Ну, будут, так сказать, обучаться во время производства. Такая схема не рассматривается?
0: А зачем они там нужны тогда, если...
1: Потому что

0: Трамп пообещал. Ну, типа Трамп пообещал, да.
1: Да, да. Для того, чтобы там Трампова хотелки удовлетворять. Угу. Но весь мир же видит, что сегодня он обещает, завтра берет свои слова обратно. Еще через несколько дней возвращает все как было. Ну, то есть схема ненадежная, а деньги им самим нужны. Поэтому, ну, сомнения там большие.
0: Ну, хорошо. Еще одна новость, касающаяся вооружений Украины. В Южной Корее заявили, что не будут поставлять оружие Украине. Но это не просто заявление. Мы знаем, что законодательство Южной Кореи, ну, запрещает стране, правительству передавать летальное вооружение воюющей стране. Ну, вот в очередной раз, значит, в МИДе южнокорейском об этом заявили. Правительство предложило Украине поддержку в различных секторах, включая энергетику, инфраструктуру, здравоохранение и образование, и продолжит рассматривать меры по оказанию помощи Украине, но поставки оружия по-прежнему исключены. Об этом сообщает агентство Юнхап, значит, со ссылкой на источник в МИДе.
1: Но Южная Корея находится в сложном положении на данный момент. Она, ну, нерешенный территориальный там вопрос, вообще концептуальный даже вопрос Северной Кореи не решен. Они в состоянии войны фактически находятся друг с другом. Плюс рядом мощнейший союзник Северной Кореи – это Китай. Плюс мы, там, американские базы находятся в Южной Корее, в том числе они практиковали там заходы атомных подводных лодок там, в порты южнокорейские, плюс Япония. И все вот это вот дышит, ну, большим конфликтом, который может развернуться, ну, в ближайшее время. И, наверное, все к этому идет. Поэтому с точки зрения там, конкретно Сеула, ну, им, наверное, было бы лучше попридержать это вооружение у себя. Вот.
0: С другой стороны, помните, был скандал, значит, ну, такой, как бы не скандал, шумиха, вот так вот назовем. Значит, президент России Путин во время одного из публичных выступлений, значит, сказал, что вот, дескать, южнокорейское оружие передается Украине. И тогда в Южной Корее оперативно, чуть ли не в этот день или на следующий день, официальные лица сказали, нет, ни в коем случае, про танки шла речь. Значит, ни в коем случае мы там ничего Украине не передаем. Ничего не передаем. Это был, ну, как бы ответ вот в публичном пространстве. А потом выяснилось, что, значит, Польша закупает у Южной Кореи вооружение и передает их на Украину. Вот эти серые... Вот эти серые схемы, они будут по-прежнему работать или нет? И для Кореи, например, для Сеула важно, чтобы даже через Польшу не попадало южнокорейское оружие на Украину? Или это уже, так сказать, не имеет значения?
1: Ну, по танкам точно нет. Танки южнокорейские, которые по тендеру там выиграли и поступают на вооружение в Польшу, плюс самоходные артиллерийские орудия туда же. Они точно на Украину не заходили. А речь шла о том, что поступающие вновь приобретенные южнокорейские танки, они приходили, а техника, которая до этого стояла на вооружении там, она уходила туда, на Украину. Это на базе советских танков Т-72 в основном. Все туда передавалось. То есть оно... Ну, как такой обмен. А вот конкретно южнокорейская техника, она на Украину не передавалась. Ну, по крайней мере, я ничего не знаю об этом. Ну, наверное, знал бы, если бы хотя бы где-то, хотя бы один танк был бы поражен, ну, было бы уже известно.
0: Да, любопытно. Хорошая, да, поправка. Но имеется в виду, это же это рабочая схема. Все европейское оружие, там, так сказать, вот поступает новое. Мы же говорим, что это там в том числе отмыв, там, распил, откат, занос, там все это, да, что, так сказать, новое поступает, а старое, да, вместо того, чтобы утилизироваться, оно же должно утилизироваться, затраты, ну, в смысле, вот это вооружение, выходящее, там, так сказать, из срока годности и прочее, его нужно утилизировать, для этого нужно тратить деньги, а тут и деньги не надо тратить, ты еще получаешь, передаешь Украине и получаешь потом еще какие-то деньги, да, это очень удобное.
1: Ну, да, вот как Австралия передавала 41, по-моему, танк Абрамс американский, которые были у них на вооружении, но они уже настолько старые были, что их вот ну, на списание и на утилизацию, выгоднее оказалось отдать на Украину. Угу. Из Австралии привезли.
0: Да. Значит...
1: зерновым коридором, кстати.
0: Как? А, по зерновому коридору?
1: Да.
0: Посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник, постоянный член нашего эфира, постоянный участник нашего эфира, говорит, что Великобритания является крупнейшим поставщиком основных блоков и деталей для беспилотника ВСУ. Германия, Швеция и Канада также поставляют вооружение Украине в больших объемах. Значит, вот детали беспилотных наиболее активно, прямая цитата, в роли крупнейшего поставщика основных блоков, деталей беспилотных летательных аппаратов, которые используются в качестве дронов-убийц, по отношению к гражданскому населению задействована Великобритания. В больших объемах поставляет вооружение Германия, задействована также Швеция, активную роль играет Канада, говорит Мирошник. Как минимум эти страны даже в своей официальной риторике максимально подчеркивают, что снабжают украинский режим БПЛА, которые стали причиной гибели гражданского населения и в Нижнекамске, и в Белгороде, вот на днях. Давайте разбираться, значит, что это за блоки, которые поставляет Великобритания. Понятно нам?
1: Ну, да, давайте разбираться. Смотрите, вот любой дрон, квадрокоптерного, там, самолетного типа, имеет такую штуку, которая называется полетный контроллер. Это мозги, к которому подсоединены все элементы, ну, исполнительные механизмы, там, аккумуляторы, там, двигатели, все вот это вот, который, ну, по радио, либо по оптоволокну получает сигналы, преобразует их в определенные действия. А микроэлектронику у нас выпускает либо Тайвань, либо Китай в основном. Вот недавно история была о том, как на британских безэкипажных катерах британские там спецслужбы выявили, что камеры наблюдения, установленные на этих катерах, приобретенные в Канаде, оказались китайскими, и при этом они еще IP-камеры, они еще и передавали то, что видят, куда-то. Вот. Ну, то есть вот...
0: Но там, кстати, выяснилось, мы вчера разбирали эту тему с китаистом. Он говорит, что на самом деле ничего они там не передавали, а они там они же постоянно запрашивают обновление. И вот эту коммуникацию как бы британцы сочли в передаче секретных данных. Ну, им же надо обновляться этим. Да-да, ну продолжайте, Алексей, да.
1: И, тем не менее, даже если мы принимаем вот эту версию озвученную, да. Это же не отрицает того факта, что это китайские камеры, да, которые британцы покупали в Канаде, в какой-то там фирме, которая, скорее всего, там переклеила шильдики, как по известной схеме. Там, да? Я как-то читал один интересный документ, там в сеть попал украинский, и они высказывают опасения, значит, что поставки критических узлов, которые, ну, тех же полетных контроллеров там, из Китая, могут остановиться в 27-28 годах. Они считают это кризисной точкой. Вот. И для себя они как бы делают выводы, что никто им не заменит. Потому что все, что приходит из Европы, в Европу приходит откуда-то. Угу. Ну, то есть... из той страны, о которой мы говорим.
0: Но здесь кого винить-то? Китай винит, что он продает Британии? Или Британия, что она передает китайские комплектующие в Украине?
1: А Китай суверенная самостоятельная держава. Она кому хочет, может продавать. В принципе, ни мы их не можем винить там за это, ни наш противник. Ну, наверное, да, мы говорим на данный момент в предположительных там тонах. Угу.
0: Ну да, как будто бы действительно странно, да, они
1: торгуют. Надо смотреть просто по наличию предприятий, производящих микроэлектронику. Угу. Если компетенции по микроэлектронике нету в стране, то она не может его производить. Она может только покупать где-то, а потом переклеивать шильды.
0: Спасибо большое. Писатель, военный обозреватель, журналист Алексей Суконкин был с нами на прямой связи.

0: Страна героев. Ислам Бейболатов. Националисты ВСУ на одном из опасных участков линии боевого соприкосновения предприняли попытку наступления. Наши бойцы успешно держали оборону. Сержант Ислам Бейболатов вел корректировку огня артиллерии с помощью дронов. В результате воздушной разведки он обнаружил замаскированный по всем правилам военной науки опорный пункт противника. Тот находился в 3 километрах от укрытий российских военных. Используя защищенные каналы радиосвязи, Ислам оперативно доложил в штаб об обнаруженном объекте. По нему был нанесен прицельный массированный артиллерийский удар. Пострадали личный состав и техника противника. Через несколько дней сержант в лесополосе засек группу вооруженных до зубов националистов. Численно они превосходили российских защитников. Благодаря высочайшему уровню тактической подготовки и умелому использованию рельефа, россияне вступили в бой. ВСУшники растерялись от неожиданности, впали в панику, стали бросать оружие и беспорядочно отступать. Группа боевиков понесла значительные потери. Мужественные и решительные действия военнослужащих под руководством сержанта Бейболатова сорвали их планы. Националисты четко осознали – сопротивление бесполезно. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве, Анапе, 13.00, в Калининграде полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в Новосибирске. Армия России продолжает успешно освобождать населенные пункты. В Германии изменили движение грузового транспорта из-за низкого уровня воды в реках. Далее подробности. Необходимо стимулировать, подстегивать разработку технологий будущего в стране, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. Глава государства призвал эффективно интегрировать стратегические научные активы России.
3: О скорости создания и, конечно же, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально без всякого преувеличения. Все. Наш суверенитет, развитие экономики, решение как гражданских, так и важнейших оборонных задач, которые сейчас в технологическом плане сильно переплетаются между собой. И в фундаментальных исследованиях всегда было и есть измерения, связанные с обеспечением обороны и национальной безопасности страны.
2: Президент отметил, что эту информацию необходимо учитывать при формулировке целей в научной сфере в области связи, квантовых и биотехнологий, космосе, а также новой энергетики, включая термоядерный синтез. Освобождение Щербаковки в Харьковской области стало важным этапом в борьбе за крупный логистический центр ВСУ «Казачья Лопань», сообщили в Минобороны. Ранее стало известно, что населенный пункт был взят под контроль штурмовых подразделений 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». Помимо этого, российские военные освободили в Запорожской области пункт «Новое поле». Ведомстве добавили, что этот шаг расширил зону контроля севернее Коммунаровки и обеспечит продвижение российской армии на стыке. Всего в ВСУ за сутки потеряли более 35 военных и 11 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр», до 210 военных, 2 боевые бронемашины и 23 автомобиля в зоне действий группировки войск «Запад». Более 315 военнослужащих уничтожила восточная группировка. Продление сниженного до 10% норматива продаж бензина на бирже позволит минимизировать влияние краткосрочных спекулятивных факторов на цену, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Он отметил, что изменения также позволят снизить риски резких ценовых колебаний и обеспечить более стабильные условия снабжения социально значимых категорий потребителей и других участников внутреннего рынка. Во вторник правительство России приняло решение продлить действие сниженного норматива продаж топлива на бирже с 30 сентября до конца текущего года. 7 немецких федеральных земель ослабили ограничения на движение грузовиков, чтобы предотвратить перебои в поставках на фоне низкого уровня воды в реках Германии, сообщил немецкий автоклуб. В период отпусков по выходным и праздничным дням на большинстве немецких автобанов действуют ограничения на движение грузового транспорта. Постоянно снижающийся уровень воды в реках все сильнее ограничивает перевозки по стране, поэтому временно планируется перенаправить часть грузов на автомобильные дороги. Свыше 600 заявок поступило на участие в программе по привлечению иностранных специалистов в Россию, рассказали в агентстве стратегических инициатив. Это граждане Ближнего Востока, Азии, Европы, США и Канады. В агентстве добавили, что программа нацелена на талантливых, высококвалифицированных специалистов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
4: 4 минуты второго, вторник, 11 августа, 26-й год, 21 век. Лесо Хабалова, Леша Тимофеев. Всем еще раз привет, здравствуйте. Наша основная тема, которую мы анонсировали.
5: Что за новенькое у нас?
4: Почему?
5: 21 век. То есть мы теперь еще и это добавляем.
4: Но почему нет?
5: Почему нет? Хорошо, отлично.
4: Ну, чтобы точно время. Время, так сказать, мне кажется, важно.
5: Что будет дальше уже, интересно послушать.
4: Но просто хочется, чтобы, знаешь, что, так сказать, ну, что-то добавлять иногда, нет? Ну, чтобы однообразие...
5: Нет, мне нравится такая сразу интересная деталь. Да. Что, вот я и говорю, что будет дальше, что мы добавим в следующий раз.
4: Значит, наша большая тема. В БАДах для похудения, которые продаются в маркетплейсах, обнаружили наркотики. Некое сильнодействующее вещество, не будем его называть, чтобы лишний раз, так сказать, не это, да, это вещество может вызывать тяжелые нарушения психики, проблемы с сердцем и даже привести человека в реанимацию, об этом сообщается. Значит, говорят, что это не наши препараты, а американские. И поступают они через Казахстан. Насколько, ну, об этом сообщают СМИ. Об этом сообщают СМИ. Значит, хотя технически это вещество относится к категории сильнодействующих веществ, а не к классическим наркотикам, его бесконтрольный прием крайне опасен. Крайне опасен.
5: Да, и, кстати, то, о чем я тебе говорила ранее, когда мы только начали обсуждать эту тему, есть у нас мнение экспертов и есть подтверждение моих слов о том, на что это влияет на самом деле. Да, вот я все перечисляла правильно.
4: Но ты перечисляла в отношении конкретного препарата. Это некорректно. Это, ну, мне кажется.
5: А, нет, не конкретного препарата, а в целом. Я тебе начала с того, что раньше там были чаи, да. И еще тогда это все стали обсуждать, да. Что это все очень вредно.
4: Но просто мы упомянули препараты, ты начала называть, так сказать, чаи.
5: Ну, потому что ты начал говорить, перечисли, какие препараты, какие препараты. Я тебе назвала тот, что сейчас у всех на слуху, хорошо, самый такой обсуждаемый хорошо. Препарат.
4: Но это не то, это мы поговорили про другое. Там уколы известные, так сказать, для похудения, ставшие модными, которые нельзя принимать без назначения врача-эндокринолога. Значит, здесь же речь идет не о лекарствах. Тот лекарственный препарат, а это не лекарство. БАДы не лекарство, нет. Это просто добавки к еде как бы. А одно из них, вот ты вспоминала про чаи, одно из них носит название кофе. То есть теперь появился еще и кофе. Вот БАД в виде кофе для похудания.
5: Это что-то новенькое для меня.
4: Вот, я тоже не знал.
5: Хочется узнать, как это работает.
4: Никак это не работает. Просто содержит наркотик, от которого не хочется есть, и который берет из твоего организма дополнительную энергию, которую потом неоткуда тебе будет просто взять. Вот, вот, собственно, и все это.
5: Давай начнем слушать мнение наших экспертов. Давай. Их сегодня немало, и все они интересные. Баранов Павел Сергеевич, специалист по направлениям эндокринология, диетология, психология пищевого поведения, расскажет, как выбирать БАДы и нужны ли они.
6: В целом важно понимать, что БАДы могут содержать в себе все, что угодно. То есть это такой кот в мешке. Мы не можем быть уверены, что то, что написано на этикетке, соответствует тому, что содержится в баночке, в составе. Поэтому самый безопасный способ коммуницировать с БАДами – это, в принципе, их не использовать. Никогда, никакие, ни при каких обстоятельствах. В принципе, они не нужны. Можно обойтись и без них. Но даже если вдруг человек решился, что он обязательно по какой-то причине принципиально хочет принимать БАДы, то лучше всего выбирать наиболее старых, проверенных производителей с хорошей репутацией.
4: Вот, как их найти? Это ж надо. Но надо изучать вопрос, а лучше всего консультироваться все-таки с врачом. Значит, что еще выясняется? На упаковках БАДы позиционируются, как мы уже сказали, как полностью натуральные растительные комплексы и безопасные продукты из США и Европы. А на самом деле товары, вот эти вот баночки с этими добавками, имеют признаки кустарного производства на территории Казахстана. То есть это паль, в смысле фальшивка, в смысле левая какая-то продукция, которая кустарно производится где-то в подвалах Казахстана. И массово завозится в Россию через неофициальных продавцов, что позволяет им обходить строгий фармацевтический контроль. То есть это преступление. Ну, помимо того, что продажа вот этих наркотиков, наркотических вот этих вот, или продуктов, содержащих наркотические компоненты, сам по себе является нарушением закона, так еще их через неофициальных продавцов каким-то образом, то есть это не просто хранение, употребление, но еще и перевозка, транспортировка наркотических средств.
5: Да, да, на самом деле это так, но здесь знаешь, какой вопрос у меня сразу формулируется в голове? Ну, а зачем покупать препараты вот через Wildberries, например?
4: Ты же не знаешь, зачем?
5: Нет, не знаю, зачем.
4: Расскажи, потому что люди хотят проще, быстрее, дешевле, дешевле.
5: Но вот будто бы лекарство – это таблетку. Точно то, на что стоит... Я понимаю, что БАДы – это не лекарство, но тем не менее это таблетки.
4: Лиса, у меня есть таблетка, которая сделает тебя счастливой.
5: Какая?
4: По секрету. Ну, просто по секрету. Стоит недорого. Mm-hmm. Вот будешь брать или нет? Она очень редкая, ты ее нигде не найдешь.
5: Нет.
4: Но я к тому же... Ну, понимаешь, а люди говорят, да. А люди говорят, конечно, продай мне таблетку, которая, значит, сделает меня счастливой, быстро приведет к желаемым числам на весах, понимаешь ты, и к желаемой форме. Но верят в чудо, люди хотят верить в чудо, поэтому ведутся на всякую ерунду. и портит себе здоровье, а потом оказывается в клиниках. Это один вариант. А второй вариант – продуманные подростки, склонные к наркотической зависимости.
5: Вот которые, об этом я даже не подумала, смотри, как закрутил.
4: Которые скупают эти препараты, но не для похудения, нет. А для того, чтобы, так сказать, получить наркотическое опьянение.
5: Ну, возможно, возможно, на самом деле
4: это же тоже,
5: такое
4: сказать,
5: это уже есть. Но вот тогда еще один момент, соответственно, а как им... Ну, есть какие-то возрастные ограничения в пункте Wildberries? Вот ты пришел, ты покупаешь БАД, который продаж, например, разрешена с 18 лет, ну, потому что все эти БАДы, насколько я вот смотрю, с 18 лет идет продажа. Ну, а как тогда у них просят документ?
4: Не знаю, честно говоря.
5: Судя по всему, не просит. Ну, не знаю, вот тоже такой вопрос. Давай про здоровье как раз ты заговорил, и у нас есть еще одно экспертное мнение. Казачкова Екатерина Владимировна, врач-эндокринолог, диетолог и диабетолог, рассказывает о последствиях, на что влияют эти препараты, и как понять, что вам действительно становится хуже от приема этих БАДов.
7: Реклама, маркетинг обещает золотые горы, похудение на БАДах, но мы всегда знаем, что снижение веса на фоне дефицита калорий. То есть нужно смотреть, что мы едим, нужно заниматься спортом, БАДы. А в сравнении даже с нашими препаратами снижение веса, это как мертвый припарка. То есть люди думают, что БАДы – это что-то легкое, но на самом деле БАДы тоже токсически воздействуют на печень, почки, поджелудочную железу и не так эффективны, как оригинальные препараты для снижения веса. А если становится от приема препарата хуже, повышается, понижается давление, вздувается тахикардия, нарушается сон, стул. Это точно сигналы к тому, чтобы отменить прием препарата и вообще заглянуть в состав, что могло вызвать такую реакцию и проконсультироваться с специалистом.
4: Вот тут Елена нам пишет из Петербурга. Лена, здравствуйте. Добрый день. Лет 15 назад были популярные таблетки, не аптечные. В одной такой таблетке 8 порций кофе. Надо было пить 3 раза в день. Вообще не спишь и не ешь. Представляете, что с психикой? Так беда-то в том, что там даже не кофе, а как раз синтетические вот эти запрещенные вещества. Понимаете? Это по действию как бы на организм сравнимо с 8 чашками кофе. А это чистый наркотик. И я помню, продавались такие. Они были в Вьетнаме. Какие-то были эти азиатские. Они. Ну, типа там или вьетнамские, или тайские какие-то. Я помню, вот это модные эти таблетки 15 лет назад.
5: А вот я чаи как раз помню, вот эти все вьетнамские и тайские. Потому что когда во время моей молодости вот такое продавали, то таблетки не знаю.
4: Работают прогулки, пешие, умеренное питание. Да, значит...
5: Лесо, ты в Москве живешь без проблем купить что угодно, были бы деньги, а в глубинке пойди найди...
4: Ты можешь без проблем купить что угодно. Ты сказал, ты живешь. Лесо, в Москве ты можешь без проблем купить что угодно, были бы деньги.
5: А, да.
4: А в глубинке пойди найди.
5: Ну, все равно, не знаю. Вот мне не кажется, что все так просто. Хотя, возможно, это я просто не знаю, как это все делается. А может быть, и не интересуюсь, и не надо оно мне. И вам тоже не рекомендую, потому что в итоге это все заканчивается у многих вот серьезными проблемами со здоровьем.
4: Ну, да. Да, уже вот сообщается, что даже какие-то подростки оказывались в больницах с этими бэд-трипами, как это, простите за эту терминологию, значит, но просто в тяжелом состоянии после приема вот этих БАДов для похудания.
5: Ну вот тоже смотри, в пресс-службе Озон заявляют, мы тут все Wildberries, а тут еще и Озон, то есть они и тут, и там продаются. Вот пресс-служба Озон заявляет, мы уже проводим дополнительную проверку БАДов для похудения, в составе которых есть вещество, которое мы не будем называть, а также документы на них. На время проверки соответствующие карточки будут скрыты с витрины. Если нарушения подтвердятся, мы примем необходимые меры в отношении товара и продавцов. То есть тут еще есть какое-то «если». Мы уже об этом говорим, как о случившейся ситуации, но в заявлении есть «если». Мне непонятно.
4: И потом, ну, послушайте, вы предпримите какие-то действия. А по идее за распространение наркотиков должны предпринимать действия как будто бы не только маркетплейсы, правда?
5: Так в том-то и дело.
4: Ну, да.
5: Так что очень странно. Но у нас есть еще одно экспертное мнение, тоже очень важно его послушать, как раз к тому, о чем мы сейчас
4: говорим. И потом,
5: прости,
4: пожалуйста, значит, вот ответные меры Marketplace. Вот мы сказали, да, значит, они начали скрывать с витрин карточки БАДов после сообщений. Но вот, так сказать, есть дополнительные площадки. Оперативно убирает подозрительные товары с витрин на время проведения внутреннего мониторинга и экспертизы. Вот хотелось бы, а что это за внутренний мониторинг и экспертиза? У вас что, достаточно, так сказать, компетенции? Есть какие-то лаборатории, которые могут выявлять все компоненты того или иного лекарства? Ну, что это такое? Не знаю.
5: Значит, как мы потом узнаем о детали этой экспертизы? Узнаем ли мы об этом?
4: Или нет? Вопрос. Дальше. От продавцов, значит, требуют действующие свидетельства, это и есть экспертиза, а государственная регистрация на всю пищевую продукцию и добавки. Но если они каким-то образом попали к вам на витрину маркетплейса, значит, у них уже есть эти свидетельства о государственной регистрации. Иначе бы они не попали на эти полки.
5: Чудовищные вещи, пишут слушатели. Я очень быстренько зачитаю. Добрый день. Помню, в 90-х продавали таблетки для похудения с личинкой кишечного червя. Люди худели очень хорошо.
4: Это таблетки с глистами.
5: Мы были в Азии, там эти королевские, в кавычках, ужасно, таблетки с лошадиной дозой бодрости продаются официально. Ой, мурашки. Сразу мурашки.
4: Напишет мурашки. Да ладно, я прости. Да, они личинки, да, какие-то.
5: Так,
4: ужасно.
5: У нас
4: ужасно.
5: Есть еще одно мнение экспертное. Давай все-таки его заслужим. Простите, пожалуйста.
4: Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов прокомментировал.
5: Да, расскажет, как борются с этим, какие методы используют.
8: Зачастую есть недобросовестные продавцы, которые, пользуясь инфраструктурой маркетплейса, продают под видом одних продуктов другие. Понятно, что маркетплейсу такие карточки может быть достаточно проблематично отслеживать. И в связи с этим, конечно, могут такие продукты проникать на рынок, в том числе в ассортимент маркетплейсов. Но, насколько я знаю, они очень активно с этим борются. У них есть специальные алгоритмы, в том числе на основе искусственного интеллекта, которые отслеживают подобные товары. Но, конечно, вычистить их полностью на 100% достаточно проблематично. Здесь очень важно обеспечить какой-то, в том числе, общественный контроль. То есть, если люди находят, чтобы у них была возможность пожаловаться каким-то ответственным лицам, которые проведут внутреннюю проверку, и тут с этим ассортиментом что-то делать. Маркетплейс, естественно, не заинтересован в том, чтобы на его площадке был представлен некий контрафакт, тем более, если речь идет о какой-то запрещенке. Другое дело, что часто недобросовестные продавцы очень старательно маскируют эту продукцию под товары, разрешенные к продаже.
4: Ну вот я не знаю, как тут общественный контроль должен работать. Тут с общественным... А есть обратные риски, да, возникают. Потому что вообще, что такое общественный контроль? Значит, это мы будем надеяться на то, что кто-то из широкой общественности укажет на недобросовестную продукцию. А если это будет использоваться в рамках конкурентной борьбы, и один конкурент-производитель БАДов будет топить другого производителя БАДов, понимаете? Тут, конечно, должны разбираться только специалисты. Ладно, друзья, остаемся мы по традиции с многоточием лицо.
5: Да, оставим с многоточием.
4: И мурашками.
5: Тут и мурашками, слава богу, мурашки.
4: Да, да. Вот, но будьте бдительны, пожалуйста, не ведитесь, и все препараты лекарственные или окололекарственные, пожалуйста, пожалуйста, ну, ради вашего же здоровья, да.
5: Любите принимайте, себя, да, не покупайте
4: принимайте
5: такое.
4: Только при консультации с врачом и специалистом. Все, к другой теме поехали. Так, правительство расширит режим свободной торговли в приграничных регионах. Значит, что из-за преференциями режима свободной экономической зоны смогут воспользоваться инициаторы новых инвестпроектов в обрабатывающей сфере, за исключением большей части акцизных товаров и металлургии. Ожидается, что благодаря изменению общий объем инвестиций превысит 200 миллиардов рублей. Давайте разбираться, так ли все безоблачно и заманчиво, как об этом пишут СМИ. Да, речь идет про приграничные, ну, понятно, да, что такое приграничные регионы, думаю, объяснять дополнительно никого не надо. Брянская, Белгородская, Курская области. Так, с нами на прямой связи экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль, Гудвин. Вячеслав Таквиль, собственно, Вячеслав, здравствуйте.
9: Да, добрый день.
4: Давайте разбираться.
9: Давайте разбираться. Тут довольно простая ситуация. Ну, приграничные территории Брянской, Белгородской, Курской области, они находятся в режиме, когда бизнес находится под определенным давлением. И, конечно же, терпит определенные издержки, убытки, и для того, чтобы как-то привлечь сюда инвестиции, как-то помочь регионам. Не забывайте, что значительная часть налогов, которые генерируют бизнес, так или иначе отправляется не только в федеральный бюджет, то есть, в общем-то, в Москву, но и в том числе остается на местах, и это генерирует определенные бюджеты внутренние. И правительство, конечно, хочет дать льготы новым инвестиционным проектам, прежде всего, это обрабатывающая промышленность, это сельское хозяйство. Тут не стоит обольщаться того, что там какой-то крупный бизнес придет насчет строить огромные предприятия, но в рамках каких-то средних предприятий, малого бизнеса, это все довольно интересно и помогает действительно для того, чтобы прирост был.
4: Там есть минимальные условия. Вот давайте, вы разобрались, какие там минимальные условия, значит, нужно выполнять этому бизнесу. Просто когда мы говорим там вот сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, но ведь там куча, простите мне это слово, там много малого бизнеса, ну не знаю, услуги, которые там представляют и так далее, они будут подпадать под эти преференции и льготы?
9: Нет, малый бизнес, скорее всего, туда не попадает от слова совсем, потому что их масштабы и то, что они будут производить и делать, оно слишком маленькое для того, чтобы туда попадать. Речь идет, конечно, больше про средний бизнес, больше про предприятия, которые помогают в целом развитию региона. Малые предприятия, они скорее носят, знаете, такой характер не помощи всего региона, а просто самозанятости населения и помощи, допустим, в плане того, чтобы социальную нагрузку перераспределить, потому что малое предприятие, услуги там самозанятого, какие-то бытовые, мелкобытовые услуги, они позволяют просто вот прокормить семью. И это, наверное, снижает определенную социальную напряженность. Если мы говорим про предприятие уже чуть более другого масштаба, то есть средние предприятия, то как раз они могут попасть вот в действие режима свободной экономической зоны. И, конечно, здесь речь идет про определенные инвестиции, в том числе на места. И, наверное, знаете, так стоит проговорить о таком факте. Хорошо, у нас появляются вот три области, в которых три региона, в которых это будет действовать. А насколько бизнес будет готов идти на такие риски и переводить определенную часть своих каких-то объектов? Ну, это чаще всего объекты, перераспределенные по центральному региону России. И вот он, например, какой-то дополнительный там завод или предприятие будет там небольшое строить там в Брянской области, Белгородской. И вот пойдут ли туда эти субсидии, пойдут ли туда бизнесмены. И вот тут, конечно, вопрос остается открытым. Механизм сам по себе интересен, механизм привлечения, он действительно, это здорово, когда правительство обращает на это внимание и помогает, но вот насколько тоже пойдут ли туда...
4: Вы ответьте сами на этот поставленный вопрос. Что, так сказать, условия или риски? Вот понятно, что условия заманчивые, да?
9: Но и риски высоки. Да, и риски в данном случае высокие, я же говорю, и вопрос в том, вот правительство рассчитывает, что за определенный период получится порядка там 200 миллиардов рублей для трех областей и там более 4000 рабочих мест. Цифры, конечно, хорошие, интересные, но насколько мы достигнем их за какой-то период, я думаю, что будет речь идти о более скромных, наверное, цифрах, которые туда могут прийти, но, тем не менее, это все равно тоже поддержка. То есть нельзя обесценивать в данном случае, что определенная поддержка, она может сработать, и это действительно помогает и местным бюджетам, и, в принципе, точно так же бизнесу это тоже интересно,
4: я думаю. Если бы я к вам пришел, сказал: Слав, вот есть пятерка, 5 миллионов свободные, не знаю, вот, так сказать, вот есть такое предложение стать резидентом свободной экономической зоны. Вот вы посоветуйте, пожалуйста, стоит, не стоит?
9: В текущих рыночных условиях любой бизнес – это такие высокие риски, что я думаю, что даже речь, когда идет о свободной экономической зоне, надо об этом 10 раз подумать. Потому что гораздо проще, наверное, в текущих условиях бизнесу, с учетом того, сколько средний бизнес зарабатывает – он зарабатывает там не больше 15% чистых, это, как правило, такой стандартный ход. Угу. Ну, те же самые там 12-13% можно получить на банковском вкладе, угу, при этом особо ничего не делая. Или там те же самые облигации. Кстати говоря, государственные облигации ОФЗ тоже дают примерно похожий доход.
4: Для бюджета региона, для регионального бюджета, так сказать, вот эта мера, насколько может быть полезна?
9: Для регионального бюджета это хорошая мера поддержки. Еще раз напомню, что не все налоги идут в федеральный бюджет. Большая часть налогов там оседает, в том числе и внутри региона. То есть там понятно, что там такие, как НДС, такие, как там транспортный налог, там еще что-то, ну, что-то такое, масштабные акцизы, и все, и оно уходит в федеральный бюджет. Ну, а мелкие налоги, они там остаются, соответственно, на местах. И как следствие, они помогают как раз-таки бюджету. Ну, примерно там где-то порядка 30, наверное, 40% может дополнительно с этого прийти. То есть, если, грубо говоря, опять же, мы возвращаемся к тому,
4: Не успеем. 200... Вячеслав Таквиль, экономист, да, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль, был с нами на прямой связи. Спасибо большое.

0: Во Франции разрешили эвтаназию. Контекст. 20-летняя напряженная дискуссия на сверхчувствительную тему помощи медиков в добровольном уходе из жизни закончилась в пользу ее сторонников. Но борьба с принятым законом продолжится. Во Франции огромное число граждан считает, что эвтаназия противоречит базовым христианским ценностям. Прежде всего, заповеди «Не убий». Церковь считает эту процедуру узаконенным убийством. Глава конференции епископов, кардинал Жан-Марк Авелин, уверен, последствия закона будут касаться не только ухода из жизни тяжелобольных, но и отношения общества к старости, недугам и уязвимости человека. Депутаты в прошедшие годы несколько раз отклоняли инициативу, но сейчас верх взяли другие политики. Да и Эммануэль Макрон перед выборами обещал. Вот и сдержал слово. Однако точку в вопросе ставить рано. Часть медицинского сообщества категорически против эвтаназии. Логика очевидна. Врач призван спасать, а не участвовать в умерщвлении. Власти заявляют, что французский закон – один из самых мягких. Но такой аргумент не выглядит убедительным. Франция стала шестым государством в Европе, узаконившим эвтаназию. Ранее это сделали Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания и Португалия.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Первые исследовательские станции синхротрона «Скиф» ведут в эксплуатацию до конца текущего года, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. Глава государства отметил, что России удалось самостоятельно изготовить необходимое оборудование.
3: Россия самостоятельно создала около 30 позиций критически важного оборудования, от поставок которого отказались наши партнеры из некоторых стран. В этой связи пришлось сдвинуть запуск «Скифа», но зато мы стали еще сильнее. Вот это уж точно тот самый случай, когда мы стали еще сильнее. Нарастили в этой сфере свои технологические компетенции и свой технологический суверенитет.
2: «Скиф» – источник синхротронного излучения с энергией 3 гигаэлектронвольта. Как отметил президент, один из самых мощных в мире, а по некоторым параметрам не имеющий аналогов ускоритель частиц. Ожидается, что его запуск позволит получить новые данные о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровнях. Банк России включил в перечень криптовалют, доступных публичному обращению на российских биржах, биткоин, эфириум, следует из сообщения регулятора. Согласно закону, при отборе криптовалют учитывается их рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках, которая для такого актива должна составлять не менее 5 лет, поясняет ЦБ. Регулятор установил лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов. У каждого посредника, брокера, криптообменника или управляющего они смогут приобретать такие активы на сумму в 300 тысяч рублей в год. Свыше 4,5 миллионов пачек контрабандных сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана нашли таможенники в порту Калининграда. Они были спрятаны в бумажные рулоны в контейнерах, сообщила пресс-служба калининградской таможни. Стоимость взятого товара превышает 700 миллионов рублей, говорится в сообщении. По данным ведомства, согласно сопроводительным документам, в 6 морских контейнерах из ОАЭ следовала бумага в рулонах. Однако при таможенном досмотре инспекторы обнаружили более 9 тысяч коробок сигарет. Бывший президент Сирии Башар Асад и его младший брат заочно приговорены к смертной казни, передает сирийское государственное агентство. Экс-глава государства признан виновным в преднамеренном убийстве более одного человека, в том числе детей, а также в пытках. Высший сирийский суд приговорил его заочно к смертной казни. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
4: 13.33. Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алеша Тимофеев. Здравствуйте. Еще раз. Две новости будем обсуждать в ближайшие полчаса. Начнем вот с какой инициативы. В России предложили ввести пособие на оплату услуг няни для детей с маленькими детьми. С такой идеей выступил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. Он предложил ввести вот такое пособие. Говорит, что услуги няни всегда будут дорогими, поэтому как один из выходов он видит необходимость введения пособия на няню, которое помогло бы семьям с детьми оплачивать такой уход. Значит, зачем? Это бы позволило родителям выйти раньше на работу, по мнению вот... председателя комиссии Общественной палаты по вопросам семьи. Значит, давайте выяснять и разбираться с директором автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности школы проектов «Многодетная мама» Ольга Перевезенцева с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Алексей.
4: Да, давайте разбираться. Значит, как вам инициатива?
5: Интересная инициатива. Знаете, мне кажется, надо на нее посмотреть немного шире. И вот как многодетная мама и человек, уже много работающий в сфере образования, Конечно, считаю, что вопрос не только в том, как оплатить няню, а о том, какую мы все-таки модель поддержки семьи выбираем. То есть семейное воспитание или доверяем человеку, который придет в вашу семью.
4: Совершенно верно. А у вас няня была когда-нибудь?
5: Нет, у меня никогда не было няни.
4: А сколько у вас детей?
5: Трое детей, и из них сейчас двое двойняшек по 2 года каждый. Ну, да. Поэтому няню мы не выбирали, ну и потом действительно цены на услуги нянь сейчас, мне кажется, очень завышенные, очень высокие, и не каждый может позволить себе. И вот эта ситуация, мне кажется, что здесь стоит рассмотреть как помощь многодетным мамам, возможно, как раз продлить выплаты до 3 лет, а не вот для нянь. И тогда, конечно, у мам будет больше возможности проводить время с детьми и не торопиться на работу.
4: Вы знаете, у меня тоже трое, и у нас тоже никогда не было няни. Ни с одним из родителей. Более того, мы даже бабушек практически там не используем. Только в случае, когда там надо было куда-то поехать.
5: Экстренно.
4: Экстренно, да, что-то там. А так нет. Я тоже не понимаю, почему вдруг заговорили о нянях. Тем более, что стало известно, услуги нянь в России недоступны большинству семей. Ну, дорого просто. Вот я тоже решил тут посмотреть. Понятно, что разная абсолютно стоимость, там от 1000 рублей в час, например, в Москве доходит, там, если на постоянку, то там 100 000 зарплата может нянь достигать, это так сказать, не самая высокая цена. Вот в Казани тоже я смотрю, тут, ну разные, то там от 300 рублей в час, хотя не думаю, что, что это за нянь за 300 рублей в час, не знаю. Не знаю.
5: Знаете, я тоже решила посмотреть рынок, потому что, такой интересный вопрос, да, сколько стоит. И действительно, стоимость определяется, видимо, уровнем образования, уровнем опыта, но за 300 рублей, мне кажется, какая семья может доверить даже на час ребенка, угу. Да, с каким-то образованием, с каким-то человеком, с социальным статусом. Ну и как бы, например, я бы не смогла, наверное, чужому человеку доверить присмотр за своим ребенком.
4: Да.
5: Мне было бы это чисто психологически сложно.
4: Но видите, это мы с вами такие. А есть люди, например, мамы, да, которые работают там на высокооплачиваемой работе, и которые, что тут греха таить, мы употребим это слово, невыгодно сидеть дома, просто для семьи невыгодно сидеть дома, да. Ей нужно ходить на работу, зарабатывать деньги, чтобы обеспечить интересы всей семьи. Вот в таких случаях, так сказать, я думаю, что и у вас среди подруг, может быть, есть такие, и они, конечно, так сказать, пользуются услугами нянь.
5: Я думаю, что здесь все, знаете, индивидуально, но мне кажется, не стоит вводить прямо на каждую семью вот такую, да, социальную выплату. Я бы, конечно, здесь в частном порядке рассматривала, потому что действительно есть и мамы-одиночки, которым необходимо выходить на работу раньше, и есть и семьи, где дети инвалиды, и которым нужен необходимый, да, уход, где нужна помощь, переключиться, потому что, невозможно, правда, да, согласитесь, чисто психологически 24 часа. Находиться в такой вот помощи, да, вот постоянно с ребенком. Поэтому здесь очень индивидуально, и мне кажется, если уж говорить о такой системе выплаты, то, конечно, семья должна решать самостоятельно, на что они потратят. Это на няню, на социальную няню, или все-таки эти деньги вложат в семейное образование и могут себе позволить как бы сами на себя же оформить вот это вот пособие, услуги няни, да, допустим. Угу. Давайте помыслим, так немножко помечтаем о возможности поддержки именно в таком денежном плане семьи.
4: Угу. И потом есть бабушки еще. Мы совсем не говорим о бабушках, которым тоже, может быть, неплохо было бы платить.
5: Конечно. Почему бы и нет? Сейчас у нас же еще пенсионный возраст, да, продлили. И мне кажется, просто бабушек и дедушек невозможно дождаться, когда они уйдут на пенсию. Извините, это, конечно, тоже такая вот проблема, когда раньше все-таки мы могли понадеяться, да, и на бабушек, на дедушек, а сейчас у нас бабушки и дедушки либо работают, и им просто некогда, потому что они зарабатывают сами себе еще денег.
4: Слушайте, ну, может быть, о вас тоже пару слов знать. Вот еще раз, да, почему вы отказывались от няни? Это просто недоверие, ну, типа, к чужому человеку. А если, так сказать, этот чужой человек будет обладать необходимым образованием, там, компетенциями, да, то есть это будет прямо педагог, например, или человек с педагогическим образованием, и не просто образованием, а стажем, опытом и так далее. Вот доверили бы ему?
5: Ну, во-первых, я сама педагог по образованию, и мне очень нравится самой заниматься детьми и воспитанием. У меня сейчас двойняшки, и, конечно, мне хочется насладиться с каждым моментом. А во-вторых, сейчас есть возможность все-таки даже записать детей в группу короткого пребывания в детском саду, либо раньше отдать их, да, то есть есть какие-то возможности доверия. Доверие — это как раз вот государственное, наверное, учреждение больше, чем к частному лицу, потому что все-таки в госучреждении есть какие-то свои

0: здесь очень сложно. Ну, еще плюс, конечно, если в 1,5 года отдавать ребенка, то это все-таки, знаете, как коллективный такой детский рост, когда дети общаются и с детьми, и взрослеют сразу, и учатся разным бытовым компетенциям. То есть здесь вот еще вот этот момент. И еще у меня ощущение, что все-таки, когда няня у ребенка, то ребенка не воспитывают, а разрешают все.
1: Ну нет, ну что, ну мы же помним этих, господи,
0: Гувернант?
1: ну и да,
0: Как, ну, если вот вы знаете, может быть, здесь надо какую-то такую систему, когда действительно выдается не только диплом, как учитель начальных классов или воспитатель детского сада, а может быть, какая-то должна быть система, которая будет гувернантки, там, я не знаю, готовить, и
1: Ну вот
0: которые будут
1: смотрите,
0: вот.
1: значит, сейчас в России развивается система социальных нянь, предоставляющая услуги кратковременного, не постоянного, а кратковременного присмотра за детьми в рамках государственного социального обслуживания. Значит, кому положено? Многодетные дети, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, участники СВО, студенческие и малообеспеченные семьи имеют право воспользоваться вот этой системой социальных нянь. Кратковременный присмотр уходит за детьми на дому без необходимости медицинского вмешательства. Услуги оформляются через систему соцзащиты и профильные центры социального обслуживания. Вот интересно, так сказать, вот сколько людей, вот многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, участники СВО, студенческие, малообеспеченные, да, получили эту услугу. И как легко, например, да, получить эту услугу.
0: Вы знаете, ну, мне кажется, в Москве ты, наверное, быстрее получишь услугу, чем где-то в регионах, да, потому что Москва впереди планеты всей, да, и у нас очень много разных образовательных услуг, МосРУК, как такой портал, который все быстро работает, подает заявление. Ну, да, действительно интересная статистика, и кто воспользовался таким предложением. Ну, наверное, надо просто посмотреть и найти тех людей, действительно, которым это помогло, то есть, да, вот, которые действительно воспользовались. Я тоже нашла такой сайт «Помогатель», и там написано разные-разные няни и опыты, и без опыта, и разные за час работы. То есть здесь нужно, наверное, все опять же индивидуально смотреть, кому это подходит, система. Насколько вы можете доверить своего ребенка другому человеку, да, только вот первый раз встретиться. Может быть, это должны быть, знаете, какие-то такие встречи, когда там первый час бесплатно, ты сидишь, смотришь, и насколько ребенок действительно тянется к чужому человеку, насколько этот человек к этому ребенку раскрыт, насколько он требователен, да, то есть мы же говорим про воспитание, а не только что вот присмотр за ребенком.
1: Да.
0: Поэтому
1: А
0: очень
1: нашел.
0: сложно.
1: Значит, федеральной статистики нет, но есть цифры по регионам. Нижегородская область, более 1400 семей воспользовались услугой кратковременного присмотра за детьми до 3 лет. В Петербурге с 20 по 24 услугу получили 690 семей. В Пензенской области проектом охвачены 366 семей. В Севастополе 21 семья получили эту бесплатную услугу. Чаще всего более 50% от всех заявок – это многодетные мамы, а также семьи, где одновременно родились двойни или тройни. Вот, Ольга, так что имейте в виду.
0: Да, буду иметь в виду, но мне кажется, все-таки будем справляться своими силами и своими возможностями.
1: Сил вам желаем.
0: Спасибо.
1: Да, спасибо вам, директор автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности школы проектов «Многодетная мама» Ольга Перевезенцева была с нами на прямой связи. Еще одна тема, которую мы хотим обсудить. Значит, в ЕАЭС и не только в Евразийском экономическом союзе, но и в странах СНГ утвердили межгосударственный стандарт на электросамокаты. Документ разработан в России Росстандартом и утвержден вот странами Евразийского экономического союза. Значит, о чем идет речь? О том, что документ регламентирует, ну, вот эти самые средства индивидуальной мобильности, мы помним, да, электрические, куда входят электросамокаты, моноколеса и электрические велосипеды. Главные технические требования стандартов. Все устройства должны иметь встроенный лимитатор, который, ну, в смысле ограничитель скорости, который не позволит им разгоняться быстрее 25 км в час. Значит,

0: Безопасность батарей, межгосударственные нормы и техрегламенты ЕАЭС жестко регулируют защиту аккумуляторов от короткого замыкания и возгорания механических повреждений. А помимо этого, что касается маркировки, обязательное наличие световозвращателей, ну, имеется в виду фар, фонарей, звукового сигнала и надежных тормозов, это все, вот, собственно, прописано в этом самом регламенте. А помимо этого, сообщается, что в ближайшие 2 года должна быть разработана документация по инфраструктуре для использования средств индивидуальной мобильности. Член общественного совета при Минтрансе России Вадим Мельников с нами на прямой связи. Вадим Вячеславович, здравствуйте. Нет никого, да? Мы ждем, когда подключится к нам Вадим Вячеславович. Так, а когда же он подключится? Или кто-то другой будет? Скажите мне, пожалуйста. Ага, хорошо. Пытаемся найти эксперта. В общем, понятно, да? Помимо этого, технические требования к самим устройствам унифицируются. Хотя, так сказать, вот унифицируются требования, правила дорожного движения. Ну, то есть мы понимаем, значит, требования в ЕАЭС и в странах СНГ одни, распространяются на эти самокаты и прочее. А правила дорожного движения во всех странах ЕАЭС, ну, разные, они отличаются. В общем, на эту тему будем говорить с Вадимом Мельниковым, членом общественного совета при Минтрансе России. Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, ну давайте разбираться. Ну вот, во-первых, так сказать, действительно, требования к унификации одни, а правила дорожного движения различные в странах ЕС. Не будет ли здесь каких-то противоречий?
1: Ну, смотрите, давайте, собственно говоря, уточним. Что касается производственных характеристик, да, как бы про которые сейчас речь идет, да, то по сути есть само устройство, да, которое должно отвечать там требованиям безопасности, там энергоемкости, там ну, и так далее. Собственно говоря, все, о чем там написано в документе. То есть, по большому счету, мы этим документом получаем некую гарантию о том, что все устройства, которые завозятся, продаются, производятся, собственно говоря, на территории, они соответствуют определенным характеристикам, которые там, ну, так скажем, не хуже, чем, да, как бы обеспечивают определенную безопасность эксплуатации. Что касается правил дорожного движения, то, собственно говоря, как известно, процентов, наверное, на 85 все международные правила дорожного движения похожи, потому что, собственно говоря, основаны на Женевской конвенции. И что касается правил дорожного движения, то, ну, как бы могут быть, конечно, нюансы, да, там где-то левое постороннее движение, где-то правостороннее движение, какие-то свои нюансы там с точки зрения организации.
0: Ну, но, да, круговое движение, кто, да, приоритет там, понятно,
1: но,
0: да.
1: Да, но базовые вещи с точки зрения, так скажем, следования там скоростному режиму какой-то организации по знакам и так далее, оно везде, ну, как я уже сказал, процентов на 85 унифицировано, да, учитывая, собственно, Межженевскую конвенцию, про которую я сказал выше. Вот. И в этом плане, ну, просто важно понимать, что это два разного рода документа, регламентирующие разные ипостаси, да, как бы производственную, как бы, которая относится к самому изделию, и то, как, собственно говоря, это изделие эксплуатировать, то есть как вести себя на дорогах уже при непосредственном, как бы, дальнейшем эксплуатации, когда человек уже приобрел и начал пользоваться варианты.
0: Ну вот смотрите, значит, теперь по частностям. Да, вот хорошо, значит, для повышения безопасности на улицах городов мы вводим единые стандарты. Разгоняться должен не больше 25 км в час. Но мы с вами знаем, что даже моноколеса и самокаты уж точно, да, бывают абсолютно разными. И есть те, которые разгоняются выше 25 км в час. И их, собственно, поэтому и покупают, потому что они скоростные. Вот с этим-то как быть? Это что, будут ли учитываться вот какие-то нормы? То есть стандарт, он обязательный или рекомендуемый? Что делать с вот этими самокатами и колесами, которые не будут подпадать под стандарты, по требованию стандарта?
1: Ну, смотрите, здесь я бы привел аналогию с автомобилями, да, условно говоря, есть там спорткары, там, которые разгоняются там до 300, до 400 км в час, вполне возможно, А есть те, кто, собственно говоря, там доставили там что-то в этом роде. При этом ограничение скорости, как мы знаем, там, в большинстве городов это 60 км в час, там, на дорогах это до 130 км в час на скоростных трассах. И, собственно говоря, это ровно то, что мы сейчас обсуждаем. То есть есть требования к безопасности автомобиля как такового. Собственно говоря, это стандарт. Да, и как бы это касается автомобилей, различных компонентов, в частности, например, там, автокресел, чего-то еще. Вот. А при этом то, что мы касаемся по поводу того, с какой скоростью есть возможность передвигаться, это все-таки уже другого уровня документа.
0: Личная как бы ответственность каждого владельца там самоката, условно говоря.
1: Ну, как мы знаем, самокат, электросамокат зачастую является транспортным средством, соответственно, с ПДД, в зависимости от мощности. Вот. У него есть определенные регламенты с точки зрения, какой возраст может использовать, где может передвигаться. Есть описанная ответственность за то или иное правонарушение. То есть, по большому счету, важно понимать, что вводимый документ – это не какой-то новый документ, который регулирует это с точки зрения правил дорожного движения. Да, как бы. Это именно к производственной составляющей отношение имеет. И в этой части, по сути, можно быть сравнительно уверенным в том, что, например, дай бог, этот самокат не взорвется при зарядке, да, потому что как бы есть определенные требования к качеству электродеталей, да, или, соответственно, там емкости аккумуляторов, или с точки зрения пожароопасности состояния. То есть это про вот эту часть, так скажем, эксплуатации.
0: Принят. Хорошо, что объяснили, понятно. Значит, но теперь вопрос: а кто будет следить за соответствием той же батареи в самокате, которые возятся там, сотнями тысяч, может быть, перебор, но тысячами там, да, из Китая. Вот кто будет следить? Или что, нужно будет получать сертификат на каждый самокат?
1: Ну, смотрите, здесь я скорее из базового представления ситуации могу прокомментировать, потому что, насколько я знаю, что любая продукция, которая ввозится на территорию нашей страны, проходит определенную проверку, да, в зависимости от того, какое это устройство, да, то есть в данном случае, если мы на территории, которая входит там, в Евразийский Союз, соответственно, ввозим некое устройство, оно должно быть базово соответствовать этому стандарту и должен быть сертификат, собственно говоря, о том, что он соответствует. И в этой ситуации там контролирующие органы, которые проверяют, это таможенные органы, там, видимо, какие-то силы, которые осуществляют проверку там, экономической деятельности предприятий и так далее. То есть это не относится к ведению сотрудников госинспекции, например. Угу. Да? То есть, как бы, они
0: не проверяют. Это понятно, да, понятно, что надо же проверять производителей, импортеров.
1: Ну, понятно, да? Что Роспотребнадзор, да. Как бы, и так далее. То есть, собственно говоря, все те же самые органы, которые проверяют, словом говоря, качество, там, не знаю, ввозимой черешни, идее, должны стать ту же самую
0: контроль. И рыбы, да. Значит, а что касается вот этих вот норм по стандарту инфраструктуры в городах, вашей точки зрения, выполнимо вот в рамках ЕАЭС создание единых правил для инфраструктуры, для СИМ в странах ЕАЭС?
1: Ну, вы знаете, я, честно говоря, считаю, что вполне возможно, что это есть в стандарте, но, возможно, этого нет, и надо стоит дополнить. Здесь, скорее, вопрос не на уровне стран и городов, а, мне кажется, очень сильно зависит от того, что это за городское образование с точки зрения его размера, значимости и так далее. То есть, условно говоря, там Москва, как мегаполис, да, может предъявлять там определенные требования, и в целом здесь, как бы, ну, давайте быть честным, иная инфраструктура, нежели там, условно
0: говоря,
1: поселки
0: городского типа. Справедливо, да. Вадим Мельников, член общественного совета при Минтрансе России, помогал нам разбираться в этой теме.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, столько же в Херсоне и Казани. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин призвал отечественный бизнес брать на себя четкие обязательства по созданию конкурентных продуктов. Российские компании будут создавать экспериментальные станции совместно с Курчатовским институтом. Фестиваль юношеских оркестров мира пройдет в августе в Москве. Подробности далее. Президент России Владимир Путин призвал отечественный бизнес выступать прямым заказчиком прорывных научных решений и технологий и брать на себя четкие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске.
2: Нельзя допустить ситуации, чтобы полученные научные результаты повисали в воздухе, оставались невостребованными. Это привело бы к разбазариванию колоссальных средств и многолетнего упорного труда ученых, исследовательских команд, которым, по сути, нет цены.
1: Президент подчеркнул, что логика научно-технологического развития требует изменения подходов к управлению и финансированию структуры мегасайенс. Ее расширение и использование должно стать одним из приоритетов планирования научного бюджета страны. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» подписал соглашение с различными российскими компаниями в области разработки новых материалов для двигателей, сообщил президент Курчатовского института, герой труда Михаил Ковальчук. По его словам, в документах прописано, что эти компании заинтересованы в использовании синхротронного излучения нейтронов и готовы создавать свои центры такого же назначения, в том числе и за рубежом. Пожарные ликвидировали открытое горение на втором из двух складов в Воронежской области, поврежденных ночью в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Гусев. Он добавил, что удалось не допустить появления новых пострадавших или поврежденных объектов. Ранее Гусев информировал, что в результате пожара на двух складах крупной компании после падения вражеского дрона погиб один человек, двое пострадали, их госпитализировали. Пожар на 16 тысячах квадратов на одном складе ликвидирован. Власти Испании не могут определить местонахождение 164 соотечественников в Колумбии после землетрясения, передает испанское государственное информационное агентство. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии в понедельник утром. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 132 человека. Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета пройдет с 21 по 23 августа в Большом амфитеатре парка Зарядье на площадке культурного города в Москве. В этом году на одной сцене выступят музыканты из более чем 20 стран. В состав оркестра войдут музыканты из России, Южной Кореи, Чили, Алжира, Египта, Турции, Армении, Кыргызстана, Беларуси, Молдовы, Вьетнама, Ирана, Ливана, Испании, Азербайджана, Эфиопии, Бразилии и ЮАР. Каждый из коллективов представит собственную программу, которая подчеркивает особенности оркестра, творческую увлеченность и профессионализм молодых музыкантов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
3: 14 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, со мной в студии обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, добрый день.
4: Добрый день.
3: Руководитель ФСБ Александр Бортников провел заседание Национального террористического комитета, на котором обсуждали в том числе безопасность объектов нашей топливно-энергетической инфраструктуры, атомного и энергопромышленного комплексов. Помимо этого, господин Бортников отметил, что Украина не оставляет попыток совершить террористические атаки, забрасывает диверсантов, вербует наших людей. И у меня такой вопрос. Насколько сейчас мы можем усилить эту защищенность, насколько компании следуют рекомендациям или же, наоборот, каким-то не рекомендациям, а нормативным актам, которые вот наши официальные ведомства им направляют?
4: Как вам сказать? Для того, чтобы узнать, насколько компании следуют этим рекомендациям, я думаю, следует обратиться к руководству компании. Например, вы можете запросить руководство МИА «Россия сегодня», спросить, вы получаете какие-то рекомендации, следуете ли вы им, как, на сколько процентов вы им следуете, а также разослать по там, разного рода частным и государственным компаниям вопросы на соответствующую тему. Потому что как я могу ответить, насколько компании следуют рекомендациям? В компаниях в этих я не работаю, я ими не руковожу, и я не определяю, как они следуют или не следуют. А со стороны этого не видно, извините. Как любая компания, мы их даже не знаем, мы об их существовании с вами, правда? Где какие компании там существуют? Ну, может быть, несколько основных сейчас навскидку можем сказать, какие в России работают, да, государствообразующие компании. Но их же сотни тысяч, если не миллионы, в принципе, в нашей стране. Как мы скажем, насколько они следуют? Должны следовать, по идее, да? Я думаю, что если бы были бы какие-то проблемы с этим, то в таком случае там, ФСБ, Совбез бы этими проблемами уже бы занимались. За их решение. Значит, если у нас нет в публичном пространстве жалоб государственных структур на то, что вот мы с компанией работаем, а они нас не слушаются, значит, очевидно, все-таки как-то убедить их слушаться возможно. Да? Может быть, не всех, но, по крайней мере, большинство. Большую часть, как минимум, тех, которые работают в российской юрисдикции. Понятно, что там General Motors вы не убедите слушать ФСБ, они будут слушать ЦРУ. Что касается повышения степени безопасности, вы понимаете, это процесс бесконечный. То есть мы живем в очень безопасном государстве, в очень безопасном обществе, в принципе, сейчас. Наверное, за всю историю России, да и за всю историю человечества, наверное. Но, тем не менее, многим из нас не кажется таким уж безопасным. И есть стремление сделать его еще более безопасным. Но это вступает в противоречие с нашим стремлением к неограниченной свободе в собственных действиях. И как только нам говорят, туда не ходи, здесь не сиди, здесь пройди через рамку, значит, возникают вопросы, а почему мне это неудобно, дискомфортно там, и так далее. Значит, всегда любые меры безопасности, они бывают действенны только тогда, когда население их поддерживает и как минимум начинает им следовать. В России все еще достаточно серьезно работает эхо чеченских войн, когда ни в одном, даже в крупном городе, себя люди не чувствовали в безопасности, когда были взрывы домов, взрывы в метро, значит, там и так далее, захват заложников. Это плюс, безусловно, действия украинских спецслужб сейчас тоже достаточно настораживают население, поэтому пока что в России, в общем-то, такой консенсус спецслужбы населения существует. Значит, люди сообщают о подозрительных личностях, стараются не трогать там какие-то непонятные пакеты там, и так далее. Но это не будет продолжаться вечно, потому что рано или поздно наступит продолжительный мир. Значит, рано или поздно люди забудут о том, что такое опасность, и расслабятся, значит, и начнут спрашивать, а зачем нам все эти меры безопасности, если это нам мешает. Это, естественно, в этот момент, кстати, уязвимость общества повысится. И к началу следующей какой-нибудь конфронтации оно будет уже достаточно уязвимым. Но это будет когда-нибудь потом. А пока что на данном этапе российское общество, российское государство достаточно защищены и достаточно эффективно друг с другом взаимодействуют. Можно ли взаимодействовать эффективнее? Можно. Нет предела совершенству. Но для этого, опять-таки, нужна не только воля государства, но и желание населения. Потому что, как показывает практика и опыт, спецслужбы эффективно работают тогда, когда они опираются на широчайшую поддержку населения. Наверное, сейчас у нас в данный исторический период взаимодействие с спецслужбой населения будет еще только укрепляться. Ну, потому что борьба не закончилась. После Украины у нас еще там много разных самых друзей за рубежом есть, которые хотели бы, кстати, продолжить эпопею угнетения России. Террористические методы им всем свойственны, их спецслужбы действуют даже тоньше, чем украинские, плюс получат их наследие в виде завербованной агентуры, там, в виде точек входа в российское общество, которые те уже, кстати, определили. Так что в ближайшие там, годы, понятное дело, что общество будет чувствовать себя в какой-то степени уязвимым, будет склонно, поэтому люди будут склонны призывать спецслужбы на помощь даже там, где им опасность только покажется. Значит, это повысит эффективность, будет повышать эффективность их работы. Но, повторяю, все это как не вечно. Весь этот процесс не вечен, потому что общество живет в разных условиях, когда, помните, да, тяжелые годы создают сильных людей, да, сильные люди создают...
3: Спокойное время
4: создает слабых людей. Значит, ну вот такой круговорот веществ в природе, он присутствует всегда.
3: Вот говоря как раз о доверии спецслужбам, буквально накануне видел новость, связанную с тем, что очередной 15-летний, по-моему, подросток, которому якобы спецслужбы, это понятно, были украинские мошенники, якобы спецслужбы звонили с предложением, даже не с предложением, а с требованием поджечь какой-то объект топливной энергоструктуры. Вот о чем мы как раз говорили в рамках этой защищенности. Почему не срабатывают стопоры? Я понимаю, 15 лет это все-таки возраст такой достаточно не сознательный. Но это следствие чего? Как раз доверию спецслужбам или же просто вот некоего отсутствия внутренних ограничителей?
4: Ну, с моей точки зрения, для 15 лет это уже просто глупость. Потому что если люди в старости там, ведутся на подобного рода заявления, это можно связать с деменцией, да, ну, с тем, что постепенно... функции центральной нервной системы начинают как-то отмирать, да, у пожилых людей, не у всех, но у некоторых начинают, то 15 лет – это, в общем-то, достаточно зрелый возраст. Еще не так давно, в 15 лет, и женились, и на войну ходили. Было в историческом плане рукой подать. Даже в 19 веке такое случалось, но это уже было, кстати, относительная редкость. А вот для века там 14-15, это вполне нормальное явление. Значит, взрослый, совершеннолетний человек мог возглавлять государство или собственный феод. Да, сейчас молодежь более инфантильна, да, сейчас люди считаются молодыми там, до 25, до 30 лет и даже больше, и там все это время они учатся, и понятно, что сейчас за счет того, что резко увеличилось количество знаний человеческих, через этого продолжился и период обучения. Период обучения – это для человеческих детенышей все еще детство и так далее. Но, тем не менее, в 15 лет человек уже достаточно сознателен, он уже несет ответственность уголовную за определенные свои действия. У него еще не полная уголовная ответственность, да? Но за серьезные преступления он уже уголовную ответственность несет, потому что он уже должен понимать, что такое убить человека, что такое искалечить человека, там, что такое совершить террористический акт там, и так далее. Если вся страна полнится уже не первый год информацией о том, что спецслужбы, МВД, значит, там, прокуратуры и так далее не звонят по телефону и не раздают задания, кому попало, тем более несовершеннолетним детям. И что все это исключительно мошенники или вообще спецслужбы враждебного государства, а человек до сих пор этого не знает, то вопрос, где он живет, то есть в каком мире он существует, и как к этому относятся его родители. Ну, потому что, да, и, кстати, и школа тоже, потому что такие вещи должны не только в семье рассказывать, но и в школе. И к 15 годам он должен был слышать уже не один раз. А если не слышал, то как так получалось, что там говорят, а он не слышит? Значит, это никто не заметил. Ну и, наконец, в этом возрасте уже человек вполне способен выстраивать логические связи. Да? И если звонят непонятные люди и представляются российской спецслужбой, и говорят, что надо срочно поджечь какое-то российское имущество прямо на территории России, значит, то, очевидно, неплохо было бы зайти, но если уж не в спецслужбу, то хотя бы к ближайшему участковому. И спросите, что же мне делать в такой ситуации. Ну, если уж сам не можешь принять решение. То есть, по-моему, тут уже списывать на малолетство не приходится. Так можно и там, в 50 лет сказать, знаете, я там телевизор не смотрю, радио не слушаю, интернет не читаю. Вот тут на своем огороде огурцы собираю и больше ничем не интересуюсь. А мне вот позвонили спецслужбы и сказали в соседний дом гранату бросить. Ну, я ее и бросил. Нашел в условном месте, где мне сказали, там и бросил. Значит, ну, так вот тоже будем говорить, ну, человек там не со зла, он просто не в курсе. То есть вещи, которые взрослые люди, в том числе и несовершеннолетние, но уже достаточно взрослые, должны просто понимать. Значит, ну, или хотя бы советоваться. То есть, тут же, как, вообще, конечно, сомнений не возникло в том, что он должен пойти и поджечь. Потому что, опять-таки, так всегда можно, ну, то есть, меня не поймали, да, я поджег, деньги получил. Значит, а если, если не поймали, если поймали, я сказал, а, ну, так я вообще не знал, я думал, что это я на государство работаю, хотел орден заработать. Уже в конце концов, пора взрослеть в каком-то возрасте.
3: Я вот недавно был на даче, посмотрел телевизор, и на очень хорошую, с моей точки зрения, наткнулся социальную рекламу, когда бывший сотрудник Федеральной службы безопасности говорит, что сотрудники ФСБ звонят вам на личный номер только в одном случае, когда приглашают на личную беседу в отделение. Вот такое, может быть, как-то масштабировать?
4: Наверное. Но я думаю, что, опять-таки, что люди, которые... Ну, понимаете, я уже устал читать всякие там смс-ки, да, от разных органов государственной власти. Мы не звоним, мы не пишем вам в этот самый ваш мессенджер. Значит, не раздаем задания, не собираем деньги. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, то есть они валом идут. Значит, эти самые там билборды висят, по радио рассказывают. Ну, телевизор я не смотрю, не могу сказать, но думаю, что и там тоже. Вот. Можно масштабировать, но куда уж дальше масштабировать? Я думаю, что те, кто не слышал до этого, они не услышат и потом. То есть, после я просто не понимаю, в каком мире эти люди живут. Пожилых понимаю. Они уже, кстати, одной ногой в другом мире. И они зачастую, значит, не очень понимают, что вокруг них происходит. Такое может быть. Когда молодые люди, значит, рассказывают, я ничего не понимал, ничего не знал, ничего не понимал. Ну, как, дядя, простите, я дурак. Так получается, да? Но если ты вообще ничего не понимаешь, ты недееспособен. Или ты недееспособен, тебя надо лечить. Или, по крайней мере, кстати, там, изолировать от общества, чтобы ты не нанес ущерб ему. Потому что сейчас ты пошел шкаф поджигать, а потом ты по своей наивности на человека с ножом бросишься, там, или с топором, или еще с чем-то. Мало еще тебе в голову придет, если ты вообще ничего не понимаешь. Да? Ну, то есть, хоть так, хоть это, но каким-то образом на подобного рода человека надо воздействовать. Ладно, если он не уголовник, да, а у него просто с мозгами не в порядке, ну, значит, его надо лечить. Значит, как там у нас говорят, надо возрождать карательную психиатрию, да. Ну, карательную, не карательную, но лечить надо.
3: Да, большая проблема, потому что действительно складывается иногда впечатление, что люди в какой-то параллельной реальности существуют, не обращая внимания на то, что вокруг них происходит. Еще одна большая тема у нас есть вот для первой получасовки. Она касается заявлений руководителя САП Александра Клименко, это специальная антикоррупционная прокуратура украинская, и ситуация с набившим оскомины уже для некоторых лицензий на Патриота. Тут есть мнение, что непосредственно из-за коррупционных составляющих прочих. Объясню, в чем дело. Господин Клименко сказал, что в окружении Зеленского растет число коррупционных преступлений, и есть также отдельные заявления, связанные с тем, что, мол, именно из-за этого Киеву лицензии на Патриоты не дадут, потому что в дальнейшем эти ракеты, произведенные в какой-нибудь далекой стране, уже по известным на тот момент технологиям, будут поставляться на черный рынок.
4: Ну, я думаю, что если для России это будет принципиально, то документы по Патриотам она получит не от Зеленского. Ими активно пользуются самые разные страны. Соединенные Штаты активно продавали эти комплексы. Значит, коррумпировать кого-нибудь в Объединенных Арабских Эмиратах или еще где-то там, значит, не такая большая проблема. Не только на Украине воруют, и не только на Украине берут взятки. Потерять ракету там, или даже целый комплекс можно везде. Он сами американцы когда-то ядерные ракеты теряли, причем десятками. Потеряли, потом нашли, ничего страшного. Так что, ну, конечно, они могут, кстати, и должны были бы даже исходить из того, что попав на Украину, значит, эти данные попадут куда угодно, вплоть до Северной Кореи. И даже без российского посредничества. Так просто. Но не думаю, что это стало основным в их решении. В конце концов, Патриот выпускается уже десятилетиями. Да, его периодически модернизируют. Но понятно, что основа-то старая. И я думаю, что все разведки, которым это было интересно, соответствующую документацию уже получили. Тем более, что ракеты иногда падают, иногда попадают в чужие руки. Войны идут постоянно в мире. За всем не уследишь. Думаю, что в данном случае эти американцы отказали Украине в лицензии просто потому, что все негативные последствия они бы получили. И даже не потому, что, опять повторяю, Россия бы получила бы доступ к этим данным, просто потому что по российскому телевидению бы показывали бы американские документы и рассказывали, как дешево они на Украине стоят. То есть негативные последствия они бы получили, как минимум, в информационном плане. А позитивных не получили бы никаких, потому что Япония, насколько я помню, 6 лет после получения лицензии налаживала производство Патриот. То есть через 6 лет они запустили их в серийное производство. А Украине они нужны позавчера. Ну, если они получат лицензию, и Украина не Япония. Я не знаю, сколько она будет налаживать серийное производство. 12 лет или 120. Вот. Но у Украины явно такого запаса времени нету. Зеленский ноет, что его надо спасти до зимы. Значит, ну, пусть он преувеличивает, но все равно ситуация маховая. Вот, становится только хуже и хуже. Ну и понятно, что вечно это продолжаться не может. Скорее раньше, чем позже, значит, будем Украину хоронить. Значит, значит, она ничего не выпустит. По России ничего не израсходует из этих ракет, потому что их не произведет. А там, документация все равно утечет из нее. Да. То есть, негативные последствия есть, позитивных последствий ноль. Зачем тогда заниматься передачей? Ну, Трамп в свое время ляпнул, дам лицензии. Ну, ради бога, он много чего говорит. Потом сказал, не дам. Потом сказали, что это американские компании не хотят давать для того, чтобы как-то, значит, президента вывести из-под удара. Он, в общем-то, хотел, вот компании не хотят делиться лицензиями и так далее. Но главное здесь заключается в том, что передача сейчас лицензии бессмысленна. И Зеленский просит не лицензии. Он сам говорит, лицензии я просил у Байдена. Это было давно. А сейчас ему нужны ракеты. Готовые ракеты, которые можно использовать по назначению. А вот их-то ему и не дают. И объясняют, что они вообще нужны на Ближнем Востоке, их и там не хватает, и на складах не хватает. И, в общем, вы уже все равно все проиграли, поэтому не мучайтесь сами и не мучайте нас.
3: Параллельно с этим, опять же, Клименко, именно тот, который из антикоррупционной прокуратуры, говорит, что, несмотря на действия его же ведомства, число коррупционных преступлений не уменьшается. Это попытка Зеленского, опять же, сделать более сговорчивым, или он просто констатирует объективную реальность?
4: Ну, думаю, что он констатирует факт. А как там уменьшится количество коррупционных преступлений? Я могу вам сказать, что даже если туда отправить совместно, значит, лучших специалистов из России, Китая и Соединенных Штатов, и они будут на совесть работать все вместе, значит, дружно, то количество коррупционных преступлений там будет в ближайшие годы только расти, значит, повысится раскрываемость. И это будет происходить в ближайшие лет 5-7. И только потом оно, может быть, начнет сокращаться. То есть, когда народ поймет, что берут, сажают, а если ловят китайцы, то даже расстреливают. Вот. И не откупишься. И самое главное, что и не спрячешься. И вот только тогда он начнет задумываться, стоит ли воровать и стоит ли брать взятки. Во всех остальных случаях, понимаете, эта страна, построенная на коррупции, то есть это сложно как объяснить людям, которые это не щупали своими руками, но там есть общенациональный консенсус по поводу того, что вот мы так живем. Мы не идем там, не нужны там всякие там МФЦ и так далее. Зачем? Дадим взятку. И нам сделают нужную справку, нужные документы и так далее. Даже там, ну хорошо, создадим МФЦ, все равно будем так же работать. Иначе, а как же иначе зарабатывать? А как же будет иначе чиновник бедный семью кормить? На зарплату, что ли? А как же самое, вот, человек, привыкший к тому, что все вопросы решаются за деньги, он в первую очередь ищет не нормальный стандартный подход, потому что считает, что это не работает. Он ищет, кому дать взятку. И ему сразу говорят, кому дать взятку. И сколько, и кому. И самое главное, что обслуживают хорошо. То есть получаете все с доставкой на дом. Любой каприз за ваши деньги. Хотите лучшее самообслуживание, быстрее, заплатите больше. Хотите хуже, заплатите меньше. Но все равно заплатите. И самое главное, повторяю, что поскольку в обществе существует этот консенсус, то если вы пытаетесь в одиночку против него бороться, вас просто сожрут. Даже те, кто ходит и стонет по поводу того, что вокруг коррупция, они все равно вас сожрут. Потому что они, конечно, недовольны, что на коррупции зарабатывает миллионы кто-то другой. Они хотели бы сами их зарабатывать.
3: Но сами не готовы. Здесь подвесим интригу. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Скоро вернемся.
0: Узнать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимые количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют – не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Правительство расширит режим действия свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской, Курской и Брянской областей. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, теперь ее преференциями смогут воспользоваться инициаторы новых инвестиционных проектов в обрабатывающей сфере. Речь в том числе идет о производстве кормов, минеральных удобрений и бумаги.
7: Уровень заявленных вложений позволит охватить средний бизнес. Рассчитываем, что благодаря таким изменениям на территории этих областей появятся и десятки новых проектов, и общий объем инвестиций вырастет. Он превысит 200 миллиардов рублей. Будет создано порядка 4000 рабочих мест.
1: Михаил Мишустин добавил, что правительство продолжит оказывать системную поддержку Белгородской, Курской и Брянской областям, помогая людям и бизнесу, который создает в этих регионах рабочие места и обеспечивает граждан товарами и услугами. В Магаданской области стартовал большой сплав по маршруту экспедиции геологов почти столетней давности, рассказали РИА Новости в Русском географическом обществе. Это международный российско-испанский проект, посвященный реконструкции маршрута первой колымской экспедиции Юрия Билибина 1928 года. Участникам предстоит пройти по пути геологов-первопроходцев, воспроизвести ключевые условия их передвижения, увидеть и задокументировать современное состояние исторического маршрута. Главная цель проекта – сохранить память о людях, стоявших у истоков освоения северо-востока России и рассказать о становлении Колымской золотоносной провинции. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Турцию с официальным визитом по приглашению Реджепа Таипа Эрдогана. В ходе встречи лидеры двух стран обменяются мнениями по последним событиям в Палестине, двусторонним отношениям и региональным событиям. Ожидается, что переговоры Эрдогана и Аббаса состоятся 12 августа. Визит продлится до 13 августа. Служба спецконтроля аэропортов Таиланда с 16 октября нынешнего года в рамках вступающих в силу в этот день новых правил провоза зарегистрированного багажа получит право вскрывать багаж авиапассажиров, вызвавший подозрения без разрешения владельцев. Об этом сообщают в специальном объявлении Управления гражданской авиации Таиланда. Мера направлена на повышение безопасности полетов в соответствии с международными стандартами и передовой практикой, используемой во многих странах мира, отмечает ведомство. В сообщении подчеркивается, что необъявленная проверка багажа будет проводиться только в случаях обоснованных подозрений и в соответствии со строгими отслеживаемыми процедурами проверки. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
6: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Спорим с Ищенко.
3: 14 часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, еще раз добрый день.
4: Еще раз здравствуйте.
3: Мы предыдущую получасовку закончили как раз на обсуждении коррупционного консенсуса на Украине. И вот тут очень в тему, также на наших ресурсах в социальных сетях вышла новость из Киева. Врач-невропатолог торговал справками об инвалидности, которые защищали от мобилизации. Там есть такие прикольные фотографии. Доллар очень живописно разложенный, котик на фоне. Заходите, смотрите. Вот такие случаи же для нас, во всяком случае, как для страны противные, они наоборот выгодны. Несмотря на тот коррупционный консенсус, который там сложился.
4: Ну да, конечно. В принципе, нам выгодно, что на Украине сложился такой коррупционный консенсус. Не только потому, что люди покупают справки, позволяющие им избежать мобилизации. Соответственно, там сколько сейчас украинцы говорят, у них 2 миллиона в бегах, которых они не могут вообще найти. То есть они говорят, мы их не видим даже. То есть мы не знаем, где они, что с ними. Это, в общем-то, достаточно, кстати, солидный моб-резерв, да, который не был против нас использован. Ну и потому, что, скажем, если они сейчас обвиняют своего этого самого министра обороны в том, что он закупал не такие там, дроны, не у тех и так далее, что-то там завышал их цену и т.д. и т.п. Ну, значит, армия получила худшее вооружение и в меньшем количестве. Значит, воруют на еде для военнослужащих. Ну, значит, у них чаще будут пищевые расстройства. Кто-то, глядишь, от этого и умрет. А заболеют еще больше людей. Значит, а, соответственно, в этот момент они будут не боеспособны там, и так далее. Это разворовывают иностранную помощь. Тоже хорошо. Эти деньги не пойдут на закупку оружия, они отправятся куда-то там на личные счета Зеленского и его команды, значит, за рубеж, значит, пойдут на покупку какой-то там собственности и так далее, но они не будут использованы против нас. Безусловно, это для нас позитивный момент. Любое государство потому и борется с коррупцией, что коррупция ослабляет государственную власть. Ну так вдумайтесь, да? В принципе, главное коррупционеров, то есть большая часть коррупционеров находится в бюрократическом аппарате, потому что они могут торговать своими должностными возможностями, значит, за деньги. Следовательно, если исходить из того, что это выгодно, то теоретически в любом государстве любой бюрократический аппарат должен был бы достаточно быстро стать предельно коррумпированным, то есть дойти до самого конца и дальше так и существовать. И создать вот ту же самую коррупционную систему, которая была создана в Украине. Но любое государство борется с коррупцией, даже если, вот как-то, там, допустим, у Саакашвили говорили, да, что он боролся с низовой коррупцией ради верхушечной коррупции там, и так далее. Это не важно, но государство пытается как минимум ее минимизировать, значит, или, по крайней мере, ввести в какие-то рамки, потому что победить коррупцию – это как победить наркоманию. Значит, и то наркоманию, по-моему, победить проще, чем коррупцию. Значит, окончательно ее победить невозможно, всегда будут находиться люди, которые будут думать, ну, я возьму, никто не заметит, я немножко. А, значит, вот. Тем не менее, любое государство, тем более, сама же бюрократия пытается бороться с коррупцией в своих рядах. Почему? Потому что для бюрократии основной актив, коллективный актив – это государство. То есть они являются управленческим аппаратом государства, и, следовательно, их статус – это статус государства. Если вы представляете на международной арене Буркина-Фасо, то вас не замечают. А если вы представляете там Россию или Соединенные Штаты, то вам кланяются. Точно так же и в этом самом, и внутри страны. Если государство слабое, на чиновника плюют. Если государство сильное, его уважают. Поэтому коллективная бюрократия стремится побороть вот эту самую индивидуальную тягу к коррупции. Это никогда не получается полностью, но, тем не менее, всегда любое государство с ней борется. Потому что коррупция ослабляет государство. Она, как только вы продали свое решение, вы продали часть государства, вы продали часть государственных полномочий, а кто-то их купил у вас. То есть если вы отпилили маленький кусочек государства и кому-то продали. Это так незаметно, конечно. И вообще, ну кому там повредит, если со стенки чуть-чуть штукатурки соскребли? Она может быть где-то и некрасиво, но никто же не заметит. Но если таких пришли миллионы, то немножко поскребли, и стенки нету. А там, глядишь, и дом рухнул. Вот, поэтому государство всегда борется с коррупцией. Нормальное государство. Значит, но, повторяю, возникает иногда, вот подобно, как возникали пиратские республики. Да? Пиратское государство – это не совсем государство. Это как Запорожская сечь. Живем, пока есть кого грабить. Если некого грабить, уже не живем. Потому что кто-то должен произвести то, что мы потом награбим, как любая банда. Чем банда отличается от государства? Аппарат принуждения есть, аппарат насилия, да? Значит, какие-то там иерархия какая-то есть. Она отличается тем, что государство производит, а банда только грабит. Вот тем же самым отличается сама коррупция. Коррупция ничего не производит для государства. Она только оттуда изымает. В результате теряют все, потому что изъять вы можете один раз. Но если вы ничего не создали для того, чтобы заполнить изъятое, то там оказывается дыра. Если вы создаете насквозь коррупционную систему, да, если у вас появляется коррупционный консенсус, то вы все вместе разбираете свое государство. Поэтому и получается так, что Украина была богатейшей республикой Советского Союза и по этому самому промышленному потенциалу стояла вровень с Россией. Значит, по сельскохозяйству, наверное, даже превосходила. Значит, компактная территория, большое население, вроде бы все в порядке, все образованные, все было вроде бы очень хорошо. Но по мере того, как вырастал этот коррупционный консенсус, государство растворялось во времени и в пространстве. То есть его становилось все меньше и меньше. И сейчас его практически нету. С нами воюет наемная банда на западные деньги. Мы же не случайно все время подчеркиваем, что с нами воюет Запад. Потому что если убрать западные ресурсы, Украина не то что проиграла, они давным-давно забыли. Ее просто нету. Она не в состоянии была самостоятельно сопротивляться даже там 2-3 месяца без поддержки западных стран. Конечно, когда твой бюджет полностью финансируют, когда тебя полностью снабжают вооружением, еще и дают возможность с этого дела приворовывать, так воевать можно. Значит, и даже довольно долго. Но, повторяю, на это воюет не государство, это воюет наемная банда, банда наемников. Наемники тоже ничего не производят.

0: это. Финансировать армию даже не может. Поэтому Украина все время беспокоится о том, чтобы, если уж заключить мир, то тогда пусть Россия либо 100 лет платит репарации в размере украинского годового дохода, значит, либо пусть Запад берет на содержание, значит, и гарантирует безопасность, значит, восстанавливает, платит за все это, потому что сама она уже ничего не может. Государство исчезло. И исчезло оно именно благодаря коррупции. Потому что воевали и несли огромные убытки от войны многие государства. И побольше, чем Украина, несли. Но совершенно спокойно восстанавливались после боевых действий. А здесь это невозможно, потому что она исчезла еще до войны, как государство именно, как структура.
1: С каждым днем все больше территорий, которые принадлежали раньше Украине, принадлежат России. И, соответственно, бороться с этим коррупционным консенсусом тоже нам предстоит.
0: Совершенно правильно. И есть уже определенный опыт. Значит, в Крыму более позитивный. На других новых территориях. Значит, пока идут боевые действия, значит, больше свободы у местных деятелей, потому что воевать сразу на два фронта и против местной коррупции, и против, кстати, Украины, вот здесь вот рядышком, или даже против коллективного Запада, достаточно сложно. То есть на прифронтовых территориях надо обеспечивать хоть какую-то стабильность, чем занимается местная власть. От нее пока что требует только этого. Ну и там постепенно потом будут наводить порядок. И на всех остальных территориях, которые войдут в состав России, тоже будут наводить порядок, потому что если вы оставляете один коррупционный анклав, пусть маленький, то это как раковая опухоль, он съедает все государство потом. Соответственно, с этим будут тоже бороться.
1: Новости изнутри Украины. Я пока не боюсь даже гадать, личные ли это инициативы, или это каким-то образом попытка опять политических оппонентов добавить огоньку в политический процесс, опять же, на Украине. Некая украинская певица Ольга Полякова выступила с громким заявлением о том, что все боятся ТЦК, совсем скоро наших родных будут паковать на улице, а мы будем испуганно проходить мимо. С вашей точки зрения, это действительно какая-то личная инициатива или попытка, там, я не знаю, себе известности добавить, благополучно куда-нибудь уехав, или же действительно, как мое предположение, какой-нибудь условный Залужный там почву потихоньку прощупывает из-за границ?
0: Да нет, я не думаю, что это кто-то прощупывает почву. Это может быть как вариант и эмоциональная реакция на что увиденное, услышанное, значит, или кому-то из родственников на хвост наступили. Может быть, так. Это действительно может быть характерная для шоу-бизнеса попытка на скандале, значит, набить популярность. Просто потому, что понятно, а что ей сделают? В тюрьму за это не посадят. Значит, а народ будет говорить, вот видите, хороший человек беспокоится о нас. Но это точно не то самое, не попытка каким-то образом там нанести удар Зеленскому, значит, раскачивая самую тему ТЦК. Эта тема вечная. Она постоянно присутствует, постоянно раздражает общество. Но до сих пор никто из них не предложил какое-то кардинальное решение этой проблемы. Заметьте, если даже люди объединяются, то для того, чтобы отбить конкретного своего человека. Дальше этого они не идут. Ну, то есть, теоретически они должны понимать, что если вот они сейчас набили морду там 10 ТЦКшникам и отбили у них пару-тройку, значит, пойманных людей, то через сутки двое ими займется СБУ, полиция, все остальные, и всем будет плохо, а тех, кого они отбили, все равно отправят служить. И так в большинстве случаев происходит. Решение проблемы лежит в радикализации выступления. То есть, а сейчас идем поджигать все ТЦК в нашем городе. Если город большой. Там. И призываем всю страну поступать так же. Значит, поджигать, убивать, бороться, защищаться там, и так далее. Тогда власть перед лицом тотальной дестабилизации вынуждена будет отступить, искать какой-то консенсус, потому что ей нужны, с одной стороны, люди для пополнения армии, для того, чтобы продолжать войну, а с другой стороны, она не может допустить войны в своем собственном тылу со своим собственным населением. Значит,

0: как-то она будет с нами договариваться тогда. Но, повторяю, они же этого не делают. То есть они не пытаются масштабировать свое выступление. Нет, они как вот эти вот самые крестьяне во время крестьянских войн в феодальном государстве. Да, мы, значит, своего этого самого феодала убили. Значит, у нас здесь все хорошо. Дальше мы не пойдем. Дальше идите воюйте сами. А нам надо здесь сеять, пахать, значит, урожай собирать, пока нам нового барона не прислали. Здесь тоже мы вот своих отбили, и все, а вы отбиваете своих, если хотите. Но мы к этому уже никакого отношения не имеем. Это происходит, потому что у них нет решения. То есть они, с одной стороны, все говорят, ну да, с Россией надо воевать, надо победить. Потому что что же мы, как же мы отдадим территории? Там, значит, а с другой стороны, надо, но я лично не хочу. Ну так если меня не ловят, я и не выступаю, а вас поймали, ну да, кто же должен воевать. Но вот если вы мой родственник или близкий знакомый, или чем-то мне лично дороги, да, тогда мы в это время там на улице большой компании ваших друзей, тогда мы можем попробовать вас отбить. И сказать, не, не этого. Вон через дорогу того заберите, и пусть он воюет, нет. Мы не против. Значит, вот так этот механизм там сейчас действует. Значит, да, они выступают, да, они каждый день рассказывают о том, как ТЦК страшно ловит на улицах. Да, они знают, что когда Зеленский выступает, они говорят, что не, они не имеют права. Они не имеют права вас хватать. Значит, по Конституции, по закону не имеют права. Вы сами не хватайте, не давайте, не разрешайте им себя хватать. Они прекрасно знают, что это, значит, ну, не имеет никакого отношения к действительности, что власть потакает в данном случае беззаконию, значит, более того, что власть это беззаконие организовывает, но максимум, что они говорят, ну да, вот в ТЦК мерзавцы, значит, они издеваются над людьми, бьют, убивают там, и так далее. Значит, вот там где-то там инвалида на фронт отправили, что тоже массово случается, но никаких выступлений при этом нет. Опять-таки, вот ТЦК, вот медкомиссия, да? Медкомиссию проходят все в обязательном порядке. Все здоровые, даже если там ноги, руки нету, все здоровые, отправляются на фронт. Значит, врачи известны пофамильно, но особенно если это относительно небольшой населенный пункт. Это же все местные. Это даже и в большом населенном пункте при желании все становится быстро известно. Они же знают, кому взятки носить, для того, чтобы получить справку об освобождении от службы в вооруженных силах. Они же на них давление не оказывают, они им носят деньги. Точно так же, как они носят деньги, тоже знают ТЦК. Значит, да, они возмущаются, что их бьют. Вот, они возмущаются, когда хватают не тех, кого они считают, надо схватить и отправить на фронт. Значит, но для того, чтобы самому не отправиться, они исправно носят деньги. И поэтому там есть тысячи мужчин призывного вполне себе возраста, которые совершенно смело бродят по улицам украинских городов. И несмотря на то, что там и Зеленский, и все его генералы говорят о необходимости, ну, просто сверхтотальной мобилизации, и устраивают десятки проверок правильности выдачи всяких там справок и так далее, значит, 10 человек поймают, отправят на фронт, а потом все закрутится на круги своя. И просто платят очередную порцию взяток, вырастают цены за то, что ими было уже один раз куплено, и они опять приобретают себе, так сказать, индульгенцию на определенное время от самой от армии. И вот так этот механизм работает постоянно. И поэтому в данном случае это, кстати, пример того, как коррупция работает против интересов государства. В интересах украинского государства всех отловить и отправить на фронт. Причем не инвалидов, а здоровых. А на фронт идут те, кто заплатить не может. Алкоголики, инвалиды, значит, там наркоманы, у которых уже все имущество прокурено, пропито. Значит, вот этих можно поймать, но раз заплатить нечем, ну извини, друг, иди воюй.
1: При этом за Федорова, которого мало кто из них, в принципе, знает, чем он даже занимался, они выходят.
0: Ну, опять-таки, кто выходит? Значит, если они даже говорят, за Федорова вышли десятки тысяч, то это значит, что за Федорова вышло в лучшем случае 100 человек. каждом отдельно взятом городе. Потому что, когда у них был Майдан, они говорили, у нас уходят миллионы. Они даже показывали площади в городах, где жило меньше 100 тысяч человек. В городе живет меньше 100 тысяч человек. Или здесь на площади миллион стоит. Хотя где им взяться, если в городе меньше? Ну или, допустим, даже в Киеве, где проживало по этим самым 2 миллиона 600 тысяч, ну, на самом деле больше, но по этим самым по статданным 2 миллиона 600 тысяч, они показывали площадь, говорили, здесь стоит миллион. Это значит, что каждый второй должен стоять на площади. Если в Москве каждый второй исчезнет с улицы, вы это сразу заметите. Значит, а их ничего не коробило. То есть на площади, где может поместиться 10-15 тысяч человек, они говорили миллион. Если они говорят, что со Федорова вышли не миллионы, а десятки тысяч, значит, в реальности можно вот эти вот лишние нули, там три нуля совершенно спокойно списать. И вы получите несколько десятков, в крайнем случае сотню человек, в каждом отдельном случае, которые получили свои денежки и вышли за Федорова постоять с картонкой, и потом точно так же разошлись. Поэтому никто их там особенно не боится.
1: У нас еще две минутки остается, успеем коротко эту тему обсудить. 121-я бригада ВСУ, запорожское направление, проблемы со снабжением, официальное обращение к главкому Драпатам.
0: Ну, чем он поможет главком Драпатой? У него для них еды нету. Этим занимаются тыловики. Значит, главком командует войсками. Ну, он отдаст команду своему начальнику штаба разобраться. Почему там это самое? Значит, но, насколько я понимаю, между главковым и ими, даже между главным штабом, между генеральным штабом и ими, да, и бригадой, значит, находится как минимум штаб направления, штаб корпуса, и только потом находится штаб бригады. Значит, и, соответственно, если они жалуются Драпатому, значит, все остальные ступеньки ими пройдены, и ничего при этом, кстати, не получено. Но я думаю, что в таком случае ему Драпаты не поможет.
1: Физически нет возможности доставить? Ну,
0: почему? Нет, почему? Есть возможность. Просто должны же люди за что-то жить. Ну, если все уже остальное продано, значит, надо продавать и пищу солдатскую. Значит, если даже нельзя ее продать просто налево, значит, надо зарабатывать на ее качестве. Ну, то есть купили гнилье себе, да и выдали вам, а вы его все равно есть не будете, и так далее. Мы же не знаем, как там конкретно, да, по какой схеме зарабатывают их начальники. Просто понятно, что если это оплачено, да, это оплачено из бюджета, потому что на это выделены западные деньги. Но этого нету, значит, кто-то это украл.
1: Или мы хорошо работаем, перехватываем возможности доставки в том числе. Благодарю вас, Ростислав Владимирович, за беседу. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы России сегодня, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Выпуск новостей, потом коллеги продолжат эфир.

0: Страна героев. Ислам Бейболатов. Националисты ВСУ на одном из опасных участков линии боевого соприкосновения предприняли попытку наступления. Наши бойцы успешно держали оборону. Сержант Ислам Бейболатов вел корректировку огня артиллерии с помощью дронов. В результате воздушной разведки он обнаружил замаскированный по всем правилам военной науки опорный пункт противника. Тот находился в 3 километрах от укрытий российских военных. Используя защищенные каналы радиосвязи, Ислам оперативно доложил в штаб об обнаруженном объекте. По нему был нанесен прицельный массированный артиллерийский удар. Пострадали личный состав и техника противника. Через несколько дней сержант в лесополосе засек группу вооруженных до зубов националистов. Численно они превосходили российских защитников. Благодаря высочайшему уровню тактической подготовки и умелому использованию рельефа, россияне вступили в бой. ВСУшники растерялись от неожиданности, впали в панику, стали бросать оружие и беспорядочно отступать. Группа боевиков понесла значительные потери. Мужественные и решительные действия военнослужащих под руководством сержанта Бейболатова сорвали их планы. Националисты четко осознали – сопротивление бесполезно. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Цхинвали 15 часов, в Бишкеке 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поручил создать в регионах сильные университеты для подготовки научных кадров. Мэрия Роттердама подтвердила эксгумацию останков лидера, запрещенной в России ООН для перезахоронения на Украине. Глава МИД Таиланда будет сопредседательствовать на заседании совместной комиссии в Москве. Подробности далее. В российских регионах необходимо создавать сильные университеты и исследовательские центры для подготовки научных кадров. Такое поручение на заседании Совета по науке и образованию озвучил глава государства Владимир Путин. По его словам, там, где целесообразно, надо консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и учебные задачи.
2: Смысл этого решения – повысить качество образования, создать современные условия для работы преподавателей и учебы студентов, нарастить меру поддержки талантливым исследователям, лучшим кафедрам и лабораториям, сильным коллективам, которые способны добиваться весомых результатов, вести научный поиск и обучать студентов и аспирантов на стыке самых различных научных направлений.
1: Президент поручил правительству предусмотреть финансирование таких научных центров в проекте федерального бюджета на предстоящие 3 года, а регионы подключиться к их поддержке. Представитель мэра Роттердама Питер Бас Симмонс подтвердил РИА Новости, что на кладбище Кросвейк была проведена эксгумация останков главаря организации украинских националистов, признанной в России террористической, запрещенной Евгения Коновальца для перезахоронения на Украине. В конце мая власти Нидерландов согласовали вывоз с кладбища в Роттердаме останков Коновальца с целью его перезахоронения. Посольство России в Гааге заявляло, что эти планы свидетельствуют о попытках Киева сделать героизацию националистов основой государственной идеологии. Тогда как власти Нидерландов закрывают глаза на нацистскую политику Киева. Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда будет сопредседательствовать на 9-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Москве, сообщает таиландское внешнеполитическое ведомство. Глава МИД отправится в Россию с официальным визитом 12-15 августа. Он возглавит бизнес-делегацию, которая состоять будет из представителей 6 ведущих таиландских компаний, которые примут участие в 9-м заседании и в обсуждении расширения сотрудничества со своими российскими коллегами. Глава российского МИД Сергей Лавров проведет переговоры со своим коллегой из Таиланда 14 августа. Около 1500 российских и зарубежных брендов примет участие в 8-й Московской неделе интерьера и дизайна, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что деловая программа объединит выступления множества экспертов, в том числе специалистов из Белоруссии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В расписании около 50 мероприятий, от круглых столов до мастер-классов. Экспозиция займет 2 этажа. Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 13 по 16 августа в Центральном выставочном зале «Манеж». Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите, читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В Москве. Вы слушаете «Радио Спутник», самое лучшее радио страны. Сегодня у нас сегодня у нас среда. Да, перебивает, да, Алёша Тимофеев, да, не дает договорить. А сам говорит: начинай.
4: Давай.
3: Начинай? Ну так я уже начала, а ты уже перебил.
4: Ну хорошо,
3: рассказывай,
4: извини,
3: какой год,
4: все,
3: какой
4: все, все, все, прости,
3: день, что там
4: Богу,
3: у нас.
4: 26-й год нашей эры, новый.
3: Еще про век забыл сказать. Теперь у нас
4: вторник,
3: новая фишка.
4: Августа. Вторник, 11 августа.
3: Да, 21 век.
4: Да, на дворе.
3: Да, и будем, как обычно, по традиции обсуждать самые важные, актуальные, интересные темы к этому часу.
4: Да, пара новостей у нас есть для того, чтобы обсудить. Начнем с рабочего визита, рабочей поездки президента страны Владимира Путина в Новосибирск.
3: Да, там он встретился с молодыми учеными, поставил задачу ускорить разработку технологий будущего. И также разговор о том, шел о том, что может вообще определить мощь нашей страны через десятилетия. Говорили и об искусственном интеллекте. Давайте сразу послушаем, что сказал президент наш Владимир Владимирович Путин про различного рода сложные, сверхсложные установки.
2: Конечно же, это широкая сеть установок MegaScience. Это те сверхсложные инженерные гиганты, установки, на которых могут проводиться исследования, эксперименты без преувеличения планетарного масштаба. Такая единая архитектура позволит быстрее извлекать пока еще скрытые от нас знания, работать с колоссальным массивом данных об окружающем мире, структуре материи, органических и неорганических веществах, и на этой основе создавать принципиально новые продукты, материалы, сложные системы. Хотел бы подчеркнуть, от скорости создания и, конечно же, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально без всякого преувеличения все. Наш суверенитет, развитие экономики, решение как гражданских и важнейших оборонных задач, которые сейчас в технологическом плане сильно переплетаются между собой. И в фундаментальных исследованиях всегда было и есть измерения, связанные с обеспечением обороны и национальной безопасности страны, с разработкой перспективных технологий, техники, вооружений.
4: Ну, вообще слово вот это вот мегасайенс, да, немножко, так сказать, я думаю, что особенно каким-то таким чрезмерным ревнителем русского языка, может быть, резануло ухо, но на самом деле это вполне себе устоявшийся термин, крупные, дорогостоящие, международные научно-исследовательские комплексы. Значит, много входит, в том числе самый известный, наверное, это БАК, Большой адронный коллайдер в ЦЕРН, а помимо этого там Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов, в общем, большие очень вот эти самые комплексы дорогостоящие, которые подчас не в силу какому-то конкретному государству воплотить в реальность, а вот в совокупности да. Но и любопытно еще вот это вот состоялся диалог между молодым ученым и президентом, когда Путин попросил, так сказать, рассказать об опасностях развития искусственного интеллекта.
3: Когда молодой ученый сказал, что вам, Владимир Владимирович, точно не о чем переживать, да. На что он ответил, а я никогда ничего и не боялся.
4: Совершенно верно, да. Вот такой состоялся диалог. С нами на прямой связи гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий, салют, здравствуйте.
5: Добрый день, Алексей Лисун.
4: Давайте разбираться. Значит, президент вот турне, прям рабочее турне по России, по регионам. Надо сказать, что это, так сказать, случается регулярно, но не часто, позволю себе, да? Какие причины, вот, так сказать, вот политические, экономические, может быть, для такого турне?
5: Я считаю, что причина, так сказать, основная, это специфическое, такое сфокусированное внимание к сибирскому, к сибирскому региону, отчасти Дальневосточному субмакрорегиону, да, и вот этот кустовой, да, подход, когда президент посещает несколько субъектов федерации, несколько их столиц, он позволяет в том числе взглянуть достаточно детально на проблемы, увидеть схожее, сущностное, главное в проблемах субъектов федерации, которые рядом, которые типологически схожи. Вот, и в этом смысле, значит, логичный, так сказать, вполне подход. Я тоже не боюсь мегасайенс. В свое время, давайте вспомним, с древности еще была метафизика, вот, а потом, значит, метаданные. Ну, в общем, подход, который интегрирует научные исследования в какие-то большие кластеры, он с древности, так сказать, применяется, и это очень разумно, в том числе с точки зрения вовлечения различных и научных центров, и инвесторов, и внимание президента в этом смысле вполне логично. И вполне логично, более чем, что заявлениями об этом, конкретными, так сказать, идеями и предстоящими решениями, он, так сказать, заявляет об этом именно в Новосибирске, где Академгородок.
4: Да, Наукоград известно. Дмитрий, А вот скажите, вот поскольку мега-сайенс, это все-таки, ну, действительно, такие масштабные, межнациональные, ну, в смысле, межгосударственные какие-то большие проекты. Вот эти заявления президента сегодня в Новосибирске могут стать, ну, такой рекламой, что ли, да, или способом по привлечению инвесторов к созданию в России вот каких-то таких крупных масштабных проектов?
5: Ну, у этих заявлений несколько адресатов. Да. Первый, так сказать, собственно, российскому политическому классу, вообще, так сказать, населению России. У страны есть образ будущего, и в этом образе будущего и искусственный интеллект, и качественные рабочие места, интересные, высокооплачиваемые, и, значит, наука развиваемая, так сказать, системно и под... при серьезном внимании государства. Да? Ну, в том числе, это, конечно, сигналы инвесторам и партнерам России геополитическим о том, что сотрудничество может переходить и вот в эту фазу, и в этот формат, связанный с научными разработками. Вообще президент, надо сказать, всегда чувствовал общественный запрос и в данном случае и реагировал на него. Да? И вот этот общественный запрос на будущее, на лучшее будущее, на будущее, в котором страна по разработкам, по технологиям, по возможностям обходит значит, какие-то другие государства мира. Этот запрос, безусловно, существует. Люди хотят здесь, люди, ученые, хотят здесь работать, здесь утверждать свои принципы и ценности, здесь зарабатывать, в конце концов, здесь растить семьи, растить детей и укреплять семьи, а для этого, ну, собственно, должна быть вот эта самая перспектива видения будущего. И президент на этот общественный запрос, запрос ученых как части, да, общества, запрос вот этого нашего креативного класса, он как раз здесь, в Новосибирске, там, в Новосибирске, да, и дает свой ответ.
4: Да, пожалуйста, Лиса, да.
3: Да, спасибо. Дмитрий Иванович, я, знаете, что тут в процессе всего, что вы рассказываете, тут же у меня сформировался вопрос, а можно ли говорить о том, что мы вот в таких критически важных технологиях уже полностью независимы, или у нас есть еще какие-то уязвимые места?
5: Ну, уязвимые места есть всегда, даже у Советского Союза, который, как известно, и там автомобилестроение, прошу прощения, самолетостроение было практически автономным, да, там не было иностранных комплектующих, о чем заявлял когда-то Сергей Чемезов, да, не так давно. Вот, там, ну, некоторые были еще разработки полностью автономные. Например, ракетостроение, например, ядерная отрасль. И некоторые еще можно упомянуть. Все равно зависимость была и достаточно заметная. Достаточно вспомнить о транспорте и железнодорожном, и морском речном, который ГДР активно значит, разрабатывал для советского рынка. И достаточно вспомнить и запрос на трубы большого диаметра, много чего, что, казалось бы, в условиях очень мощной с точки зрения, так сказать, масштабов, приоритетов и так далее, советской экономики, все равно эти проблемы были. Конечно, есть в этом смысле запрос и у России на, так сказать, и на поставки, и на совместные технологии, тем более, что современная экономика, она вообще в намного большей степени интегрирована. Страны, которые взаимодействуют, да, они интегрированы, и технологии интегрированы, отрубить намного сложнее, да, если при Сталине можно было заимствовать там условно.
4: Патентное право, да, так сказать, не соблюдалось.
5: Заимствовать там, я не знаю, автомобиль известный, аккуратно скопировать его.
4: Бомбу, да.
5: Бомбу нет, тут разные все-таки истории, там она была серьезно адаптирована, изменена.
4: Ну, да, да.
5: В СССР нельзя сказать, что это шпион.
4: Дмитрий, не так много времени. Два вопроса.
5: Сейчас это просто невозможно. Без кооперации, без взаимопроникновения невозможно действовать. И Путин об этом прямо говорить, что там, где это возможно, и там, где это желательно для цели развития, Россия, конечно, будет взаимодействовать и со странами, и с корпорациями.
4: Два вопроса. Значит, что касается, вот вы говорите, значит, увидеть, услышать о проблемах. Вот мы знаем, как президента, я позволю себе это слово, значит, оберегают от информации, да, если там что-то, значит, если есть какие-то проблемы, какие существуют способы у президента узнать о них. Ну, потому что у нас такая привычка, так сказать, да, вот иногда скрывать эти проблемы, чтобы не показаться там неэффективным. Это раз. А во-вторых, все-таки еще про географию. За две недели пятый город Новосибирск. Казань, Иркутск, Омск, Красноярск, ОНОД и сейчас Новосибирск. Как вот эти вот, как определяется география визитов президента? Тем понятно, что сейчас там в режиме безопасности нужно действовать лидеру государства, администрации, там служб протокола, мы не знаем, куда будет следующий визит президента, но как вот определяются точки, и что касается вот этих проблемных мест, есть ли у президента возможность узнать о проблемах в том или ином городе, регионе и так далее?
5: Ну, движение вот это из условного центра страны, а Казань — это центр, Москва все-таки на западе России находится, если развернуть ее, да, на глобусе. Вот, движение от центра к востоку, оно, мне кажется, очень продумано, и Путин стремится захватить, значит, территории, которые, ну, скажем так, часто бывают не в фокусе внимания именно вот президента с точки зрения посещений, хотя, прошу прощения, Красноярск и Новосибирск – это крупные центры, в Сибири расположенные, крупнейшие города России, да, 4-й и 5-й. И, конечно, это абсолютно верная стратегия вот, движения с востока, из центра страны на восток.
4: Что касается, да, полминутки буквально, да.
5: Да, что касается, значит, информирование. Президент много раз говорил о том, что обладает полнотой информации, и я не думаю, что существуют какие-то реальные ограничители, которые в состоянии, собственно, ограничить доступ президента к той информации, которая имеет значение. Он в достаточной степени информирован, это видно по тем заявлениям, которые он делает, по тем решениям, которые он принимает.
4: Спасибо большое. Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов был с нами на связи.

0: Мы продолжаем. К нам подключается Елена Караева, наша коллега-журналист. К сожалению, сегодня по телефону, а не в студии. Лена, салют. Здравствуйте.
1: Алексей, здравствуйте. Лисо, привет. Рада вас слышать, коллеги.
0: Взаимно. Значит, 2/3 континентальной Франции находится в зоне повышенной опасности. 70%, да, насколько я понимаю, даже то есть получается больше, чем 2/3. 70% территории страны столкнулись с серьезными ограничениями водопользования. Где-то просто там запрещены поливы. В общем, рассказывайте, что происходит во Франции.
1: Рассказывать, ну, собственно, новости бывают только плохие сейчас из Франции. Дело в том, что очень высокие температуры привели к обмелению рек. И несмотря там, речь идет о не сантиметрах, а о метрах. Например, такая большая река, как Луара, которая судоходная и вообще очень красиво, обмелела приблизительно на 9 метров. Это нужно понимать, что все, что происходит в долине Луары, это катастрофа. А там виноделие, там овощи, там фрукты, там считается, что один из лучших французских огородов, значит, там полный швах. Если двигаться в восточную Францию, например, в Лион, в котором я жила, то там, значит, рестрикции в отношении воды. И нужно понимать, что такое рестрикции в отношении воды. Это значит, что любое нефункционирование водопользования грозит штрафом и прочими санкциями. Третий момент, который тоже важен, на который нужно обратить внимание, во Франции, которая как бы не ведет никакие войны, на нее никто не нападает и так далее, значит, много десятков тысяч человек сейчас вообще не имеют доступа к водопроводной воде. Это чтобы понять глубину кризиса. Им подвозят какую-то воду на цистернах, там в баклажках бесплатно раздают бутылки с питьевой водой. Но дело не в этом. Дело в том, что вообще-то мы живем в 26-м году 21 века, а Франция всегда бегала по глобусу и кричала, что она страшно, значит, продвинутая технически, технологически, как угодно. В результате она не сумела построить, например, обладая всеми прогностическими данными, никакие станции опреснения морской воды, хотя она с трех сторон граничит с морями. Так, ну на секунду, вернее, с двумя морями и с одним океаном. Но это, так сказать, понимаете, это вот такие детали, которые проливают свет на кризис, который, конечно, развернется в сентябре-октябре, потому что если нет воды, значит, нет или очень слабый урожай. Есть сведения о том, что зерновых в этом году соберут крайне мало, а урожай кукурузы, а это одно из, как сказать, это такой продукт, который используется везде, от косметики до техники, соберут на 35% меньше. Плюс у крупного рогатого скота и просто у рогатого скота нет возможности сейчас находиться на пастбищах, очень жарко, они все стоят в хлевах или в хлевах, и, соответственно, их кормят сеном, а не свежей травой.
0: Да, не травы,
1: а сено... Да, а сено стоит денег. Это значит, считается, что, так сказать, средняя ферма, ну, не очень большая, семейная, это плюс там от 35 тысяч до 40 тысяч дополнительных издержек. Только вот на эти месяцы. Ну, не говоря о высоких температурах, о том, что подземное газовое хранилище практически на нуле, что...
0: Вот, Лен, коротко скажу, там я только посмотрел, вот действительно, ситуация чудовищная просто. 5 режимов. Там, по-моему, ввели французские власти вот этого экономии воды, там от минимального до максимального. В части регионов, во многих регионах, просто запрещено поливать. Фермерам запрещено использовать воду для полива. Только там гигиена какая-то, значит, санитарная, да, питьевая вода и прочее.
2: И убытки уже вот сейчас на миллиарды евро.
0: Да, огромная, это колоссальная беда. Значит, что касается сельского хозяйства, с вашей точки зрения, Лен, есть у французского правительства деньги для того, чтобы, ну, как-то помочь фермерам, да, как-то компенсировать эти убытки?
1: Украинским, несомненно, нашлись. А французским, может, очень большой вопрос, потому что какие французские фермеры, какие-то непонятные, не очень хорошо, так сказать, мытые мужчины, которые периодически выходят и поливают шоссе и дороги навозом. Я не думаю, что правительство найдет те средства. Речь идет о десятках миллиардов, так, на минутку. Это даже не сотни миллионов. Речь идет о десятках миллиардов, потому что помимо прямых убытков, То есть сгорели фермы, погиб скот, вот все эти колоссальные мегапожары, которые были. А есть еще и косвенные убытки, и там, что называется, еще фактура очень быстро карабкается к 15-17-20 миллиардам. Где будет брать деньги, правительство неизвестно. Два дня назад газета, которую я не очень люблю, потому что она русофобская, но иногда она говорит дело про Францию, обслуживание, только обслуживание французского госдолга выросло за последние, соответственно, 7 месяцев на 35 миллиардов евро. Это обслуживание. Это просто вы платите проценты. Это не тело долга. Поэтому ситуация катастрофическая. И главное, что мне очень, понимаете, мне очень жаль простых французов, которые на самом деле отнюдь не как сыр в масле катаются, а считают деньги. И на них упадет основной груз, основная беда осенью, потому что все резко подорожает. Ритейлеры говорят, что речь может идти о двукратном подорожании основных продуктов питания. Ну что, тогда голодные бунты могут начаться.
0: Ну а Брюссель в этом смысле, вот про Францию поговорили. Мы знаем, что засуха и вот эта вот чудовищная, катастрофическая, аномальная жара там во многих странах Европы, да, в том числе Восточной Европы, мы говорили там про Венгрию, про Словакию, но и в Западной в этом смысле не легче. А у Брюсселя, с вашей точки зрения, вот что может сделать?
1: Брюссельские люди в сером думают, что хлеб он из хлебницы, а еда из холодильника. Поэтому им до этих проблем, ну, в общем, я прошу прощения за вульгаризм, как до фонаря. Дело в том, что фермеры не представляют собой мощную электоральную силу. Фермеры составляют, по-моему, 2% населения, поэтому даже в избирательной кампании их мнение практически не учитывают. Да, у них есть профсоюзы, да, они могут бузить. Да, конечно, несомненно, они могут выходить на манифестация. Но, в принципе, их точка зрения, она повисает в воздухе, потому что у Брюсселя, как и у Франции, есть совершенно иные приоритеты внешнеполитические, а не внутриполитические, чтобы накормить людей, о которых мы с вами неоднократно говорили, повторяли и так далее. Поэтому я не думаю, что Брюссель что-то здесь в состоянии сделать.
2: А как французские СМИ освещают эту катастрофу?
1: А французские СМИ освещают эту катастрофу по-летнему, каникулярно, поскольку президент, премьер, все правительство уехали в отпуска, они решили их не сильно беспокоить и говорят, ну да, конечно, есть отдельные недостатки, и да, конечно, у людей, у кого-то нет воды, и да, их 30 тысяч человек, но, в принципе, погода же отличная, и, так сказать, в стране все в порядке. Все как в той старой песне, все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
0: Спасибо большое. Елена Караева была с нами на прямой связи. Елена, еще раз благодарим вас. Всего доброго. Ну, что остается? Так сказать, желаем фермерам французским...
2: Да, у них там вообще что-то непонятное происходит. Еще и французская энергетическая удачи. Компания на севере Франции остановила 3 реактора из-за того, что там медузы скопились в системах фильтрации. Ты представляешь? Нашествие всех бед.
0: Все. Сейчас прерываемся на выпуск новостей и рекламу. После чего продолжим. Лесо Хабалова, Леша Тимофеев в студии.

Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапретно входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил научное сообщество с открытием мегаустановки «Скиф». Он отметил, что это событие является продолжением проделанного предшественниками труда еще в советское время, а затем и нынешними учеными в предыдущие годы. Это хороший импульс для дальнейшего развития российского образования, науки, важнейших отраслей производства и экономики, которые будут связаны с результатами работы подобных систем «Мегасайенс», подчеркнул президент. Правительство России прорабатывает дополнительные меры поддержки для особо значимых проектов с искусственным интеллектом, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В частности, прорабатывается возможность увеличения грантового софинансирования с текущих 50% до 80% от стоимости проекта. Ранее Минцифра сообщила, что Кабмин утвердил перечень из 24 новых особо значимых проектов в ключевых отраслях экономики. В аппарате подчеркнули, что внедрение отечественных IT-решений, представленных в перечне, будет способствовать цифровизации транспортной отрасли, промышленности и торговли, а также агропромышленного комплекса. Суд в Ростове-на-Дону заочно признал доказанной вину Гельмута Оберландера в геноциде во время Великой Отечественной войны и прекратил дело в связи с его смертью, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По данным следствия, с августа по ноябрь 1942 года Оберландер и другие военнослужащие зондеркоманды 10А приняли участие в уничтожении не менее 3290 советских граждан на оккупированной фашистами территории Ростовской области и Краснодарского края. Оберландер умер в Канаде в 2021 году. Житель Санкт-Петербурга, который спас 11-летнего мальчика, тонувшего из-за удара током на пляже, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян. Ребенок во время купания вблизи яхт-клуба на Крестовском острове получил удар током от электрощитка, размещенного на причале. Около 4 минут он захлебывался на глазах у отдыхающих. Несколько человек пытались ему помочь, но их также било током, рискуя своей жизнью. Один из очевидцев влез на бревно и достал мальчика из воды. Открытие прямых авиарейсов из России в аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн расширит возможности российских туристов для отдыха на Средиземноморском побережье Египта, говорится в заявлении МИД страны. Египетское внешнеполитическое ведомство приветствовало решение Росавиации открыть прямые авиалинии из России в эти две авиагавани. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Мы продолжаем прямой эфир. Лесо Хабалова, Леша Тимофеев. Три новости есть, которые хотелось бы обсудить. Начнем вот с чего. Центробанк, наш с вами Банк России, официально опубликовал проект указания, в котором включил биткоин, эфир, эфириум и стейблкоин USDT в перечень цифровых валют, доступных для публичного обращения на российских биржах. Все, теперь крипта у нас на биржах. Значит, разделил инвесторов регулятор на две категории и ввел жесткие защитные механизмы. Значит, для неквалифицированных инвесторов. Ты квалифицированный или неквалифицированный инвестор, Лесо? Я нет.
4: Я абсолютно нет.
3: Вот.
4: Я даже не начала читать эту новость первой, потому что я думаю, пускай Алёша читает вот эти вот названия, но биткоин я знаю хорошо, вот остальное.
3: USDT. Значит, смотри, для нас с тобой неквалы, мы с тобой называемся неквалы. Да, неквалифицированный инвестор. Как будто бы ругательное что-то, да, неквалы?
4: Да, не, мне нормально, да, если честно.
3: Значит, лимит на покупку не более 300 тысяч рублей в год суммарно у одного лицензированного посредника, брокера, криптообменника или управляющего. А, исключительно три вышеуказанные вот эти, они почему-то называются монетами, ну, имеется вот эти криптовалюты. А, исключительно три вышеуказанные монеты могут использоваться в виде доступных активов, так как они соответствуют строгим критериям системе ликвидности и имеют историю торгов на зарубежных площадках не менее 5 лет. Значит, для квалов, если мы с тобой не квалы, то есть еще квалы. Квалы. Это квалифицированные
4: инвесторы.
3: Ну вот
4: квалы как-то уже не так звучит. Знаешь, не квал нормально.
3: Да, да. А квал хуже.
4: А пускай нам напишут наши слушатели вообще, что им больше нравится.
3: Квал, не квал.
4: Кому они себя хотели бы причислять?
3: Значит, для квалов ограничения по сумме отсутствуют, вот, и доступны абсолютно все криптовалюты, которые будут допущены к биржевым и внебиржевым торгам в российской нашей с вами федерации. Руководитель отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм» Кирилл Неткачев с нами на прямой связи. Кирилл, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Ну, вы обрадовались официальной публикации указания, в которые включены криптовалюты, вот эти три?
5: Да, ну, в целом, это следствие закона о криптовалютах, который подписал наш президент. То есть сейчас идет процесс уточнения, как те или иные вещи мы должны будем интерпретировать. И вот вывели три основные, как вы отметили правильно, криптомонеты, которые мы будем использовать.
4: А что это вообще может значить для инвесторов, для рынка вот этого и для простых граждан, не квалов, получается?
5: Ну, смотрите, как бы в целом, по большей части, это роляет исключительно для, прежде всего, квалифицированных инвесторов, которыми mm-hmm. выступают наши компании, которые занимаются внешнеторговым импортом /экспортом. Mm-hmm. То есть им теперь понятны правила игры, при которых они могут покупать криптовалюту, либо продавать криптовалюту за тем, чтобы приобрести, либо продать свою продукцию. Вот. Для остальных инвесторов это означает то, что они понимают, что вот эти вот три ключевых криптомонеты окрашены, их можно использовать в торговле, во-первых, во-вторых, как бы в них можно хранить свои сбережения.
3: Вот, хотя, значит, следует ожидать перетока или оттока там от традиционных, ну, каких-то инвест-программ, не знаю, там, начиная с вклада в банки, заканчивая там акциями российских компаний, значит, в криптовалюту. Пойдут ли российские малые инвесторы, так сказать, и побегут ли?
5: Я бы сказал, что нет, потому что крипта у нас достаточно давно находится в такой серой зоне, и при желании все, кто хотели, они уже стали ей торговать. И многие из них, к сожалению или к счастью, уже погорели. А с другой стороны, это позволяет легализовать вот это вот криптополе и в целом закрепить новые правила игры. Но вот среднестатистический инвестор, который не инвестировал в криптовалюту, вряд ли пойдет в крипту. И слава богу.
4: А есть какие-то защитные механизмы вообще для того, чтобы не потерять деньги, например? Вы простите, я вот в этой теме не так хорошо прям разбираюсь. Может быть, я как-то вообще не так свой вопрос поставила.
5: Не, ну вот, как раз-таки ключевой защитный механизм — это то, что у нас, по-моему, с прошлого года ужесточили условия получения так называемого звания квалифицированного инвестора. Угу. Если мне память не изменяет, это нужно иметь оборот на биржах 24 миллиона в год. Вот. Неквалифицированные имеют лимит на покупку криптовалют в 300 тысяч в год. Это, безусловно, значительная сумма, но это не та сумма, которую ты вот можешь там внести все свои там сбережения и их в раз потерять. Вот, поэтому тут основную защиту выстроил наш центральный банк.
3: Значит, смотрите, несколько вопросов. Что касается декларирования, там, налогообложения вот этих криптоактивов, то ну, это же нужны будут какие-то новые пункты в законодательстве или нет?
5: У нас по закону как раз-таки о цифровых валютах, который вступает в силу с 1 сентября, легализуются российские площадки, на которых легально можно будет торговать криптовалютой. И фактически они будут обмениваться информацией с контролирующими органами. Собственно, все эти данные будут отражаться там в личном кабинете налогоплательщика, да. Вот как в целом, насколько я понимаю, хотят выстроить ровно ту же самую систему, как с торговлей акциями. То есть у нас люди, которые владеют акциями, они в конце года, если получили прибыль, они платят с него налог на прибыль. И он плюс-минус подсчитывается автоматически, его можно отсматривать в своем личном кабинете.
4: Ну, а получается, расплатиться криптовалютой, я так понимаю, до сих пор нельзя будет, правильно?
3: Да только за рубеж. Только
4: за рубеж. За рубеж.
3: Внутри страны нельзя.
4: Внутри страны нет, а за рубеж можно.
5: У нас по закону криптовалюты будут исключительно как имущество. То есть это как такая некая мини-квартира, назовем ее так. То есть ей вы не сможете заплатить за хлеб. И ЦБ продавливал эту позицию достаточно давно, и Минфин это поддержал, то, что легализация криптовалют может привести к тому, что люди перестанут платить рублями, ну, если прям совсем грубо говорить. Это может негативно сказаться на всей финансовой системе, в том числе там на инфляции и на вкладах россиян.
3: И потом Конституция запрещает. Конституция говорит, что единственное внутри страны – это рубль. Вот. Значит, смотрите, хороший вопрос от слушателя. Безоценочно это, так сказать, вот все сохраняется, смысл слушателя сохраняется. Трамп и другие мошенники сумели ввести свою крипту. А может ли появиться отечественная крипта, например, на биульке какие-нибудь?
5: У нас есть ряд, ну, это стейблкоины, так называемые, которые привязаны к рублю. И, соответственно, их стоимость регулируется относительно рубля. И

0: советовали человеку, который, вот, например, задумался о приобретении, о вложении в крипту после этой новости?
1: Я бы рекомендовал еще раз задуматься, потому что, учитывая то, что криптовалютный рынок – это как шторм, иногда можно поймать волну, а чаще она тебя просто захлестнет.
0: В общем, не разбираешься – не лезь.
2: Прибереги свои миллионы. Да. Прибереги свои миллионы, не трать, не вкладывай их, пожалуйста.
1: Не обязательно миллионы, в целом прибереги свои деньги.
0: Вот, спасибо деньги. Большое.
2: Да, спасибо, Кирилл, руководитель отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм». Кирилл Неткачев был с нами на прямой связи.

0: в смежную область переходим, где экономика, там и энергетика. В общем, правительство России продлило действие сниженного до 10% норматива биржевых продаж автомобильного бензина до конца 2026 года. Доля обязательных продаж бензина на бирже составляет 10% вместо стандартных 15%. Значит, особый режим продлен с 30 сентября до конца года текущего. Ну и зачем это все делается? Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и сдерживания цен. Андрей Листовский, гендиректор Фонда энергетического развития, с нами на прямой связи. Андрей Николаевич, салют, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, но поможет ли сдержать цены вот это продление до конца года и снижение планки с 15 до 10?
1: Ну, как один из факторов, конечно, поможет, потому что уборочная кампания еще не завершена. Угу. Для того, чтобы стабилизировать поставки, как вы знаете, экспорт нефтепродуктов запрещен. И в комплексе, в том числе то, что вот это на бирже инструмент будет работать, это действительно должно привести к стабилизации цен на нефтепродукты.
0: Слушайте, у меня вот вопрос, он связан, конечно, с нашей темой, но в принципе, вот объясните нам, выживут ли вот эти средние заправки? Но мы видим, например, да, что вот на крупных, там, да, красных, синеньких заправках цена на бензин существенно ниже, чем на больших, но гораздо более меньших, да, заправочных станциях, чем вот эти вот, так сказать, гиганты. А они-то выживут или нет после этого кризиса?
1: С одной стороны, у гигантов есть большой плюс, это вертикальная интеграция, угу. Сами для себя делают бензин. Но с другой стороны, у них есть и очень много обязательств, в том числе и по госконтрактам. И вот если в целом это рассматривать, то нужно считать, хуже или лучше чувствуют себя вот эти наши гиганты красные и синие, угу. Имеется в виду «Газпромнефть» и «Лукойл», да. С учетом всех обременений, которые у них есть по госконтрактам.
0: Угу. Но у них-то понятное обязательство, а они же на рознице все равно демпингуют, получается, так сказать, вот этих производителей других, которых большое множество, не обязательно маленьких, а там есть средние, например, тоже не хочется называть их там, чтобы не рекламировать, да, у которых там сейчас вот, значит, они стоят рядом, у «Газпрома» 76, там 77, а тут будет 96, 95.
1: Ну, просто у каждого продавца нефтепродуктов появится своя ниша. Если нужно быстро и гарантированно заправиться, это одни заправки. Если хочется дешевле, но дольше процесс заправки занимает, то езжай к крупным производителям сетевым.
0: Значит, что дальше вот с вашей точки зрения, и как это скажется-то там на бюджете, на налоговых отчислениях? Будут ли после этого года вводиться вот такие ограничения?
1: Основная задача правительства, для чего это все это делается, это сбить инфляцию. Потому что, как мы знаем, если не удерживать цены на нефтепродукты, то эти цены начинают входить во все товары повседневного спроса, и мы это быстро на себе почувствуем. Поэтому да, посевная кампания,
0: уборочная.
1: Уборочная кампания закончится, летний ажиотаж спадет. И, я думаю, станет легче.
0: Андрей Николаевич, но у нас мы уже привыкли к тому, что только правительство там не придумало. Я помню, там мы обсуждали эти демпферные механизмы и прочее, значит, и ограничения на экспорт, там массу всего.

0: любое действие... Вы с нами, Андрей Николаевич? Андрей Николаевич, слышно?
1: Я здесь, да.
0: Да,
1: здесь.
0: Да. Я к тому, что любое действие в этом топливно-энергетическом комплексе неизбежно, это традиция такая, как будто бы, значит, приводит к удорожанию цен на бензин. Ну, то есть не там продлевают, сокращают, вводят эти демпферы там или нет, или вводят наоборот какие-то послабления. Всегда бензин растет. Бензин продолжит расти на рознице в России в этом году?
1: Ну, как я уже сказал ранее, если весь этот комплекс мер удастся стабилизировать, по крайней мере, темпы роста на бензин, то общая инфляция будет меньше, чем могла бы быть. Но, тем не менее, инфляция, она никуда не девается. Угу. Конечно, каждый год бензин дорожает, это неизбежно. Вот в этом живем.
0: Да, мы можем какие-то прогнозы сделать, насколько к концу года там может измениться цена?
1: Ну, как мы понимаем, прогнозы очень сильно зависят от количества объема, предлагаемого на рынке. А этот объем, он зависит от раз. Количество нефтепродуктов, которые изготавливаются внутри России, плюс импорт из-за границ России. Вот если два этих фактора будут на нашей стороне, то рост цен на бензин будет стабильным. Он будет, конечно, но не такой чудовищный, как мог бы быть. Вот если один из этих двух факторов не получится держать, то могут быть более неблагоприятные обстоятельства.
0: Спасибо вам большое. Гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский был с нами на связи.

0: Экономику обсудили, энергетику обсудили. А еда что?
1: Осталось.
0: Еда, конечно, совершенно верно.
1: Ты любишь бургеры?
0: Ну да, я люблю. Я считаю это вкусной едой, конечно.
1: Согласна, полностью поддерживаю. Тоже люблю очень сильно бургеры. Давай сразу подключим эксперта и будем обсуждать тему, которую сейчас подробнее расскажем нашим слушателям. Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов с нами на связи. Олег Владимирович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Введу немножечко в курс дела наших слушателей. Роспотребнадзор прокомментировал скандал с кишечной палочкой, которая была найдена в нескольких заведениях. И тут сразу, знаете, хочется вот что спросить. Очень удивил меня, например, комментарий. В связи с появлением информации о том, что Роскачество обнаружило кишечную палочку в бургерах сети быстрого питания, сообщается, что проанализировали указанное исследование. Также суть в том, что из-за несвоевременного предоставления и некорректного оформления документов по представленным материалам принять меры в рамках действующего законодательства не представляется возможным, говорится в сообщении. А вы можете как-то это прокомментировать? Вообще, почему такое происходит? И вот как действуют в таких случаях? Получается, сейчас там найдены какие-то нарушения, но ничего с этим сделать нельзя?
2: А вы знаете, здесь принципиальный момент, что в отличие от многих других параметров, кишечная палочка, она, скажем так, нормируется, и ее наличие, оно крайне зависит от всех условий, в которых происходил отбор проб, в которых происходила транспортировка продукции, как долго они там дожидались экспертизы и так далее. Потому что вообще, как мы с вами прекрасно знаем, кишечная палочка, она в норме есть практически на любых продуктах, в том числе там при производстве и на предприятиях общественного питания и так далее. И бургеры, будучи готовой уже едой, которая, собственно, выходит и готова к употреблению, они являются благоприятной средой в силу своей рецептуры, в силу температурного режима и так далее. И вот с того момента, как бургеры приготовлены и отданы потребителю, начинает происходить такой процесс, как период генерации кишечной палочки. То есть с этого момента, если в течение, там, грубо говоря, там, 10, 15, 20, там, 30 минут их не съесть, каждые там, 20-30 минут, в зависимости от температурных условий и так далее, количество кишечной палочки может удваиваться. И, соответственно, одно дело, если вы съедаете бургер сразу в предприятии общепита или сразу после доставки, а другое дело, если бургер где-то отбирается, потом едет в другой магазин, потом там отбирается, потом он где-то лежит, потом он ждет там своего череда, свою очередь на исследование и так далее. За это время количество кишечной палочки, конечно, может по объективным научным причинам увеличиться. И к моменту исследования будет совершенно иная картина, вот, потому что если бы в действительности такая проблема с бургерами была, мы бы с вами постоянно видели истории о вспышках кишечных отравлений.
0: Да, о массовых каких-то.
2: О массовых, да. Причем мы ведь говорим с вами о массовых сетях, о массовых бургерных. А мы с вами за последние несколько лет о вспышках инфекций именно в сетевых заведениях не слышали ни разу. Это тоже нужно признать.
0: Да.
2: Всегда бывают мелкие точки, отдельные там какие-то ИПшники или вообще незарегистрированные предприниматели, которые пренебрегают требованиями, которые действительно провоцируют.
0: Вот, Олег Владимирович, вот позвольте, значит, пока далеко отсюда не ушли. Вот тут любопытная тоже еще деталь, что Роскачество, говоря о бургерных, в которых была обнаружена вот эта кишечная палочка, там они, конечно, сетевые, все эти бургерные, но как бы не самые большие сети. Самые большие сети в исследовании не принимали участие, и там как будто бы нет этой кишечной палочки. Случайно ли это, или нет, что самой большой сети по производству бургеров, значит, вообще ничего не говорится?
2: Ну, вы знаете, мы здесь не будем ставить под сомнение критерии отбора этих бургерных и бургеров для исследования. Мы лишь скажем, что действительно потребитель более защищен в сетевых учреждениях, там, вне зависимости от их масштаба, просто в силу опыта это показывает практика. Там есть свои стандарты не только соблюдение санитарных требований, но и свои внутренние стандарты качества. И все, что, и повторюсь, что все, что касается, когда мы слышим кишечную палочку и каких-то независимых исследований, то здесь нужно максимально осторожно, потому что вот любой сбой на этапе отбора, на этапе транспортировки, на этапе ожидания экспертизы, он приводит к искажению результата, к недостоверной картине. Но ровно, по всей видимости, на это ведомство и указало, говоря о том, что нет оснований для реагирования.
1: А вот цена бургера, она гарантирует качество? Если бургер дороже стоит, то это может говорить о том, что он будет лучше и безопаснее?
2: Ох, вы знаете, очень замечательный вопрос, но на самом деле цена не гарантирует качество, но в некотором случае является косвенным признаком того, что в стоимость этого бургера заложены как более, скажем так, надежные ингредиенты, так и...
0: Мытые руки, да, повара.
2: Так и больше усилий по соблюдению так называемого комплаенса, по соблюдению санитарного законодательства, требований к персоналу, требований к оборудованию и так далее.
1: А можно я еще очень быстро спрошу, вот у нас буквально 15 секунд, если кухня открытая, то это говорит о том, что там можно есть? Или стоит на что-то обратить внимание?
2: Открытость кухни – это тоже не однозначный симптом. То есть это может быть как хорошо, так и плохо. Все зависит от соблюдения прочих требований.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре, был с нами на прямой связи.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник».
2: Что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30... На радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шестнадцать часов в российской столице, на час меньше в Калининграде. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ в Брянской области. Увеличилось число погибших в результате землетрясения в Колумбии. Пентагон изучает возможность производства сверхзвуковой крылатой ракеты-перехватчика. Подробности далее. Мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он добавил, что вражеский дрон «Камикадзе» ударил по продуктовому магазину в поселке Белая Березка. Женщине оказана вся необходимая медицинская помощь. Информация о других пострадавших пока не поступала. Гага потворствует любым устремлениям своих подопечных в Киеве, в том числе неонацистским. Об этом заявило посольство России в Нидерландах, комментируя РИА Новости, эксгумацию главаря Организации украинских националистов, призванной в России террористической запрещенной, Евгения Коновальца в Роттердаме. Там отметили, что Украина давно превратилась в европейский проект антироссии, в котором даже самые отъявленные и откровенно неонацистские устремления незалежно, неизменно находят как минимум молчаливое согласие официально лиц. В посольстве отметили, что этот шаг является лишь очередным подтверждением того, что нынешние украинские власти не способны предложить ничего, кроме ненависти, в качестве основы для государственного строительства. Число погибших в результате землетрясения в Колумбии возросло до 224 человек, сообщает агентство Рейтер. Ранее сообщалось о 169 погибших. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии утром в понедельник. По информации посольства России в этой стране и Российского союза туриндустрии, на текущий момент официальных обращений и сведений о пострадавших соотечественниках не поступало. Пентагон изучает возможность производства сверхзвуковой крылатой ракеты, свидетельствуют правительственные документы, с которыми ознакомилась РИА Новости. В них говорится, что новинка должна быть в состоянии поражать цели в условиях повышенной сложности. В документах также отмечается, что существующие программы создания подобных ракет показывают хорошие результаты в идеальных условиях, но в Министерстве войны их считают недостаточно революционными, как того требуют будущие конфликты. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» подписал соглашение с различными российскими компаниями в области разработки новых материалов для двигателей, сообщил президент «Курчатовского института», герой труда Михаил Ковальчук. По его словам, в документах прописано, что эти компании заинтересованы в использовании синхротронного излучения нейтронов и готовы создавать свои центры такого назначения, в том числе за рубежом. Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета пройдет с 21 по 23 августа в Большом амфитеатре парка «Зарядье» на площадке культурного города в Москве. В этом году на одной сцене выступят музыканты из более чем 20 стран. В состав оркестра войдут музыканты из России, Южной Кореи, Чили, Алжира, Египта, Турции, Армении, Кыргызстана, Белоруссии, Молдовы, Вьетнама, Ирана, Ливана, Испании и других стран. Каждый из коллективов представит собственную программу, которая подчеркивает особенности оркестра, творческую увлеченность и профессионализм молодых музыкантов. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете радио «Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин. Я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, для меня лично важнейшее политическое событие недели на этой такое же, как и на предыдущей. Это война ущерба. То есть массированные обстрелы, которые, с одной стороны, идут со стороны Украины, с другой, извините за эту тавтологию, Россия наносит наносят удары по целям на территории нашего противника. Это такая подготовка к зиме. То есть каждая из сторон пытается сделать так, чтобы наступающая зима для врага была особенно трудной, особенно тяжелой, особенно лютой. И у России это получается, ну, значительно лучше. Во-первых, я хочу это подчеркивать буквально вот каждую программу, наша система про ПВО, наши военнослужащие, вообще вот наша вся инфраструктура с этим связанная, делает что-то колоссальное. Последние месяцы, ну вот, например, в июле было отражено только вот в случае Москвы 10 тысяч беспилотников, чуть меньше, 9800, по-моему, по официальным данным. Но, тем не менее, ребята делают невозможное. Огромное им спасибо. А вот на Украине проблема. Проблема в том плане, что, во-первых, баллистические и особенно гиперзвуковые ракеты. В вооруженных сил Российской Федерации, ну, не встречают сопротивления, прямо говоря, противоракеты, то есть противоядия, которым были системы американские Патриот, Украине уже не помогают, потому что есть дефицит, острый дефицит противоракет к этим самым Патриотам. И вот в этом дефиците Владимир Зеленский сейчас в ежедневном режиме обвиняет своих партнеров, своих опекунов, своих покровителей. Ну вот по поводу Соединенных Штатов, например, на минувшей неделе он сказал, что то, что ему не дают противоракеты к Патриотам, чтобы защищаться от России, это вполне возможно политическое давление, что не без этого хотят, так сказать, от Украины добиться уступок. Европейский Союз обвиняет, ну там, знаете, моральный шантаж, что вот Европа нечувствительна к боли украинцев, потому что не дает свои противоракеты. Почему не дает? Ну, у Европы исчерпался запас. С одной стороны, дали уже Украине все, что могли, а с другой стороны, они сами себя убедили, что война с Россией неизбежна, что к этой войне нужно готовиться, а если мы готовимся к войне с Россией, нам самим противоракеты нужны. Что же касается Соединенных Штатов, я глубоко убежден, что Зеленский США перехваливает. Я не вижу признаков давления. Противоракеты им не дают, точнее, не продают Евросоюзу, чтобы Европа передала на Украину. По той простой причине, что нету больше лишних. Но вот по американским же подсчетам осталось 750-850 их в загашниках у Пентагона. Оборону годовое производство 600. А до того, как началось нападение на Иран, было 2500. Да? Ну, то есть в 2.5 раза был расходован запас. При этом Трамп, президент Соединенных Штатов, когда кто-то поднимает эту тему, он говорит, что это не я израсходовал запасы, Иран тут ни при чем, это все Байден. Байден виноват, Байден дал Украине противоракет на $300 миллиардов. Это вот самая свежая цитата. Она не отражает действительности, но не было там таких сумм, чтобы $300 миллиардов на одни противоракеты. Самый большой транш, который единоразово американцы дали Украине при Байдене, это 80 миллиардов, а не 300. Так или иначе, Зеленскому все дают понять, что противоракет не будет, и вот эту вот зиму под ударами России, которые он сам же и спровоцировал своей террористической тактикой, придется как-то продержаться. То есть за последнее время отказали ему поляки, отказали, ну, еще помимо американцев, да, отказали даже южные корейцы. В Южной Корее вообще в этом отношении, на мой взгляд, очень интересная ситуация, потому что там новый президент, он возглавил страну в прошлом году, Ли Джэ Мён его зовут, он вообще очень своеобразный товарищ, и когда он пришел к власти, Украине очень ясно дали понять, что не будет больше поставок непосредственно в ВСУ. Может быть, какая-то гуманитарная помощь, а в военный конфликт, военную составляющую Южная Корея не вмешивается. На минувшей неделе опять это подтвердили, причем после соответствующего запроса украинской стороны на поставки противоракет. Это можно описать словом истерика, да, то есть вот в Киеве, конкретно в офисе президента. Не потому, что мы Зеленского считаем легитимным, потому что так его место работы называется. Происходит истерика. Идет поиск виноватых. А почему на Украине столько разрушений за последний месяц? Почему столько удачных попаданий со стороны российских войск? Почему столько жалоб, да? Почему столько пепла сыпется на голову? Ну, вот потому что в первую очередь нехватка противоракет. Нет, ну, то есть наши ребята бьют, молодцы, хорошо, попадают куда надо, но проблемы спрос ПВО — это вот сейчас главная проблема Украины, судя по поведению ее руководства. Причем вторая проблема Зеленского, как мне представляется сейчас, это намерение части западных спонсоров, партнеров его убрать. Это может прозвучать странно, да, но мне реально кажется, что вот именно как политик он доживает, ну, как так сказать, последние месяцы. Главным его конкурентом, я напомню, считается бывший главком ВСУ Валерий Залужный. И вот Валерий Залужный в последнюю, опять же, неделю наговорил столько всего, что это трудно расценить иначе, нежели как начало наступления на Зеленского и на его позиции полномасштабные. Ну, строго говоря, он его уничтожает. Будучи гораздо более популярным деятелем на Украине, он Зеленского опровергает вот какие-то его основные тезисы буквально каждый день. Вот то, что мне понравилось больше всего из свеженьких. Залужный, будучи послом Украины в Великобритании, заявил, что британская армия бесполезна, что она только деньги сосет, а по своим возможностям это, дай бог, армия Украины в 2009 году. Это он заявил про британскую армию. Тут что интересно? Интересно то, что посол, дипломат о стране пребывания, вооруженных силах страны пребывания, такого говорить не может. Не должен. Это железное основание для увольнения, да, чтобы не портить отношения между странами, и неважно, какие это страны. И я не исключаю, что как бы Залужный, как посол Великобритании, тоже последние дни буквально сидит. И он не мог это не понимать. То есть мне кажется, он буквально рвется домой в Киев, чтобы заняться там публичной политикой буквально назло Зеленскому. Между ними сейчас уже не просто конфликт давно, да, между ними идет тихая война. Опять же, из заявлений Залужного последних, то, что Украина никогда не вступит в НАТО. Причем он это заявил таким очень уверенным тоном. Говорит, я знаю, что я говорю. Я 12 лет сопровождаю, можно сказать, Украину на пути в НАТО. Слушаю партнеров из НАТО, слушаю все их обещания. Абсолютно убежден, что Украины в НАТО не будет. Еще одно важное заявление. Он сказал, что ВСУ использовали уже весь набор средств против России, которые им могли предложить западные партнеры. Вот буквально весь. За исключением, тут он перечислил, ядерное оружие, авианосцы, F-35, это истребители последнего поколения, и ракета «Томагавк». Вот все кроме этого, по его же заявлению, ВСУ использовали, более того, они применяли доктрины, те же, которые прописывает НАТО, в случае этих вооружений, и на все, опять же его слова, Россия нашла противоядие. Если обобщить сказанное генералом, что из этого следует? Из этого следует, что конфликт со стороны Украины не имеет военного решения. И страны НАТО не смогут оказать ей такую поддержку, чтобы она смогла победить в этом противостоянии с Россией. Это полностью противоречит тому, что обычно заявляет Зеленский. То есть Залужный сейчас выступает, ну, не то чтобы как кандидат мира, да, ну, как человек, который говорит пока еще не прямым текстом, надо завязывать, потому что мы это противостояние не выиграем. А что касается Великобритании и состояния ее армии, которую Залужный оценил так невысоко, это, конечно, важно с учетом того, что Британия является одним из закоперщиков этого конфликта, одним из главных спонсоров ВСУ и одним из основных моторов политических, да, чтобы все это продолжалось, потому что, ну, вот базируется британская политическая элита на такой вот обстоятельной русофобии. Подтвердить, что британские вооруженные силы силы в таком отвратительном состоянии, я, конечно, не могу. Я могу подтвердить, что об этом сами британцы говорят. Ну, то есть не в блогах, да, безымянные пользователи, а довольно высокопоставленные чиновники Минобороны, да, говорят, все плохо. Почему все плохо? Недостаток финансирования. Почему недостаток финансирования? Ну, потому что, в принципе, денег меньше стало, раз. И Украина очень много ресурсов для себя требует. Это они не проговаривают, но, по большому счету, всем понятно. Но, всегда есть но, да? Как говорил канцлер Германии Отто фон Бисмарк, главной политической задачей Великобритании в Европе всегда является поиск такого дурака, который будет проливать за нее кровь. И в случае Британии этот дурак был найден. То есть кровь за ее интересы чисто по Бисмарку проливает Украина. И если человек, которого сами украинцы чествуют как того, кто почти победил Россию, вот это они говорят, это про Залужного, да, то есть концепт сейчас такой, что Залужный почти победил, но потом Зеленский его убрал, да, и победа над Россией не совершилась. Но если вот этот вот почти победитель в кавычках говорит, что военного решения нет, что все возможности, которыми располагала НАТО, были Украиной задействованы, и на все Россия нашла ответ, ну, значит, как минимум, часть, скажем так, военных элит Украины и часть политических элит Запада, которые покровительствуют конкретно Залужному, которого, собственно, готовили как возможного преемника Зеленского, готовы сворачиваться. Почему готовы сворачиваться? Я думаю, что эта дискуссия обострится ближе к зиме, но вот как раз в связи с приближением этой зимы, которую Украина рискует встретить без электричества, воды, тепла, канализации, а там, может быть, даже и другие гуманитарные кризисы нагрянут, да? Вот есть, мне кажется, у них уверенность, что эту зиму Украину не то, что не переживет, но вот режим Зеленского не переживет ее точно. Поэтому замена нужна уже сейчас, и господина Залужного, так сказать, выпускают в бой. Второй конкурент Зеленского, возможно, это Михаил Федоров, бывший министр обороны. Он ультимативно требует от бывшего шефа вернуть его на этот пост. Шеф отказывает, шеф ревнует, потому что, ну, он ревновать стал уже довольно давно, но вот сейчас на Украине сразу несколько социологических служб выпустили рейтинги, по которым Зеленский проигрывает выборы, в том случае, если бы они были назначены, и Залужному, и Федорову, и Кириллу Буданову, который внесен в Россию в список террористов и экстремистов, а сейчас возглавляет офис Зеленского. Причем проигрывает обычно, если брать второй тур, 2-1. То есть любой более-менее популярный политик на Украине, да, вот из основного ряда, он сейчас, ну, скажем так, в случае выбора между ним и Зеленским, украинцы, по собственному признанию социологам, выбирают не Зеленского. И Залужный, как и Федоров, вот вся эта раскрутка на тот случай, если эта лошадка не сдюжит и скопытится так или иначе. А мы, так сказать, подождем и по возможности приблизим. Что еще хотелось бы отметить из событий минувшей недели? Руководство США, как я уже сказал, в самый кризисный момент для Украины, да, по самому важному вопросу, по патриотам, ушло в отказ, не предоставляет помощи Зеленскому, но при этом был принят Сенатом законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, он тоже внесен в списки террористов и экстремистов в России. То есть в США утвердили суперсанкции против России. И это первый случай за довольно долгое время, когда идет такой накат на нас со стороны Вашингтона. К этому можно относиться с определенной иронией, но действительно, последний год Трамп помогает Зеленскому по минимуму, мы это наблюдаем, да, и тормозит определенные, так сказать, русофобские тенденции внутри США. А вот тут все-таки Сенат законопроект утвердил. Почему? Это немного даже не про нас история. То есть, что такое суперсанкции против России? Да, это, с одной стороны, право, которое дают президенту США, накладывать стопроцентные тарифы на российскую продукцию, а с другой стороны, право накладывать эти же тарифы на крупнейших покупателей российских нефти и газа. 5 стран по нефти, 5 стран по газу. Да? То есть в их случае президент может накладывать тарифы. В Соединенных Штатах тарифная политика принадлежит Палате представителей, то есть Нижней Палате парламента. Трамп это игнорировал первый год своего президентства. Верховный суд сказал, что ты, мягко говоря, не прав, и все деньги, которые за эти тарифы получили, придется вернуть. А вот этот закон, да, дает все-таки Трампу право тарифы вводить просто против ограниченного количество стран, российских партнеров. Что это значит? Я думаю, что это на ближайшую перспективу ничего не значит. Среди стран крупнейших покупателей нефтегаза российского сейчас не только Индия и Китай, ну там, например, Франция и Бельгия, Венгрия, некоторые другие партнеры США по НАТО. Если на основании этого закона, который еще не принят в полной мере, не вступил в силу и так далее, Трамп рискнет ввести пошлины против Китая, Китай ему ответит. Война пошлин, которую мы наблюдали первый год Трампа, доказала, что США уже не те. И не тянут, ну, скажем так, свою роль в мировой экономике, как они считают, ведущую, так, как это было хотя бы 10 лет назад. И Индия, и Китай, и Европейский Союз все смогли найти в экономике США какие-то уязвимости. И когда Трамп вводил свои сверхтарифы, они вводили тарифы не просто на какую-то американскую продукцию, а на ту, которая чувствительна лично для Трампа. Это очень разное наименование. Ну, в случае с Китаем это редкоземельные металлы, например. Ну, Китай, в общем-то, мировой лидер по производству и по залежам этих редкоземов. Это соя. Опять же, отказ от закупки сои Китаем очень сильно ударил по ряду сельскохозяйственных штатов США, а для Трампа это, в общем-то, базовый электорат, вот эти вот республиканские, аграрные штаты. И его собственные избиратели начали как бы жаловаться, ну как, почему? То есть раньше мы продавали сою в Китай, где она имеет огромный спрос, а теперь Китай от нашей сои отказался. Это просто примеры. Примеры того, что война в области тарифов, начатая Соединенными Штатами, не могла быть ими выиграна. Просто не тянут. И договариваться и с Индией, и с Китаем приходится по-хорошему. В этой связи право вводить тарифы повышенные в связи с тем, что эти страны закупают российский нефтегаз, дает, конечно, Трампу какой-то дополнительный довод на переговорах. Но в качестве оружия, да, в качестве плетки уже не рассматривается. Мы видели, как Трамп хлещет этой плеткой. И мы видели, что ничего не получилось. Что население самих Соединенных Штатов буквально завыло от инфляции, от роста цен на бензин. Но это больше с Ираном связано, конечно. Но вот именно когда была тарифная война, начались многотысячные митинги, многомиллионные даже, можно сказать, реально, там несколько миллионов митинговали на улицах против Трампа с лозунгом «Нет королям». И это было направлено как раз вот против этой политики, что тарифы определяет Конгресс. Трамп решил, что это делает он, и в итоге получилось так, что у страны инфляционный шок, а никакого права ему на это не давали. Сейчас это право ему в случае нескольких стран дали, но крайне сомнительно, что он этим воспользуется. Поэтому вот этот вот законопроект Линдси Грэма, я думаю, станет таким институциональным памятником русофобии в американском законодательстве. Вот раньше самым известным памятником такого плана была поправка Джексона Вэнни. То есть в свое время, вот когда я еще учился, поправка Джексона Вэнника, вот особенно для американистов, что-то вроде даже базы было для российско-американских отношений, мы требовали эту поправку отменить, потому что она препятствовала нормальной торговле между Соединенными Штатами и Россией по надуманным предлогам. И вот это тоже был такой именной мемориал, причем не Вэннику, а скорее Джексону, довольно легендарный политик Суб Джексон. Я не помню, как его по паспорту звали, но все звали его Снуп. Людей с его взглядами одно время даже называли демократами Снупа Джексона. А что это за взгляды? Это права человека внутри США, то есть свобода, равенство, братство, такая довольно левая повестка, но крайне ястребиная в том, что касается внешней политики. То есть он был сторонником всех войн, включая вьетнамскую, занимая в этом отношении в партии такие прям маргинальные позиции, но портя жизнь тем, кто был как против вьетнамской войны, так против наращивания конфликта с Советским Союзом. То есть вот такой был прям вот легендарный русофоб. Теперь уже, если сравнивать все эти санкции, все эти ограничения, которые были введены за последние несколько лет, мемориал получается в виде этой поправки Джексона Вейника. Она в отношении России уже не действует, отменили, действует в отношении других стран, но мемориал получается такой как бы серенький. А вот законопроект Линдси Грэма, да, это такое ружье, которое теперь будет всегда висеть на стене в Белом доме и намекать, что Соединенные Штаты — это такая страна, где на уровне законодательства есть нормативы, которые дискриминируют Россию в отношении других стран. Нам это сейчас не важно. У нас вообще никакой торговли нет с Соединенными Штатами крупной и не было даже в лучшие годы. Поэтому тарифы, не тарифы, абсолютно наплевать. Просто вот чтобы никто не забывал, что представляют из себя Соединенные Штаты по отношению к России, мы помним, даже если сейчас пакет санкций, да, вот этих суперсанкций грэмовских не действует, он заложен в законодательство, в саму юридическую базу Соединенных Штатов. Это на тот случай, если будет желание, да, или будет иллюзия того, что Соединенным Штатам можно в полной мере довериться. Нет, увы, эта страна играет всегда только за себя. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.

знать за 90 секунд. Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна, привела к тяжелой депрессии. Он любил Россию, там были его корни, ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину. А дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно – он вновь оказался на родной земле. Yeah.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, биткоин и эфириум. Следует из сообщения регулятора. Согласно закону, при отборе криптовалют учитывается их рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках, которая для такого актива должна составлять не менее 5 лет, поясняет Центробанк. Регулятор установил лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов. У каждого посредника-брокера, криптообменника или управляющего, они смогут приобретать такие активы на сумму 300 тысяч рублей в год. Россия и Иран провели межмидовские консультации по тематике контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Стороны обсудили перспективы урегулирования вокруг ядерной программы Исламской Республики, а также выразили глубокую заинтересованность в продолжении интенсивных двусторонних контактов. Россия готовится на высоком уровне поучаствовать во встрече глав Минфинов стран группы 20 в США в августе-сентябре и во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Большой Двадцатки в октябре, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. Он также уточнил, что Россия готовится к участию на высоком уровне во встрече министров по вопросам энергетики в Хьюстоне 14-16 сентября, встрече министров по вопросам торговли в Милуоке с 30 сентября по 1 октября, в третьей встрече ШЕРП в Вашингтоне 1-2 октября и в четвертой встрече ШЕРП в Майами 11-12 декабря. Мурал в память о погибшем в результате ударов в ВСУ по Курскому пляжу 5-летнем мальчике открыли на фасаде дома в Курске. На нем изображен сам мальчик Анатолий Минашкин, а также надпись «Маленький герой с большим сердцем». В мероприятии принял участие губернатор Александр Хинштейн. Ранее он сообщал, что подписал распоряжение о награждении знаками за верность, долгу и мужество посмертно 3 взрослым и ребенка, которые погибли, оказывая помощь другим. Маленький Толя в момент прилета украинского дрона 8 июля 2020 года закрывал руками свою маму, уточнил Хинштейн. Европейские страны имитируют попытки воспрепятствовать выступлению сборной России на международных турнирах для того, чтобы у Украины к ним не было лишних вопросов, заявила РИА Новости депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. Ранее пресс-бюро службы внешней разведки сообщило, что европейские элиты крайне обеспокоены решением Международного олимпийского комитета о снятии санкций с Олимпийского комитета России и российских спортсменов. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
4: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – военный эксперт Андрей Михайлович Ильницкий. Добрый день.
6: Добрый день.
4: Андрей Михайлович, я хочу, чтобы вы прокомментировали заявление Главного разведывательного управления Украины, так называемого ГУРа, в лице заместителя, руководителя, начальника этого не очень уважаемого подразделения, господина Скибицкого. Вот он так оценивает ситуацию. Положение неутешительное. По мнению замглавы ГУР, российские военные за счет запаса баллистических ракет для комплексов «Искандер» могут менять приоритеты цели, и это сейчас именно и делают. Американцы оценивают удары вооруженных сил России по Киеву как жуткие скоростные залпы. Означает ли вот все это, вот эти оценки, изменение ситуации, принципиальные изменения?
6: Означает. И ключевое слово в заявлении этого представителя киевского режима – «россияне могут». Это кардинальным образом отличало во все годы и периоды проведения специальной военной операции, которая сейчас уже масштабировалась под войну, по крайней мере, под прокси-войну с Западом, то, что мы, Россия, вооруженные силы России, опираемся на собственные силы и ресурсы. Соответственно, мы можем прогнозировать свои возможности. Мы на основании разведданных, прекрасно работающей и нашей военной разведки, и наших смежников, знаем их возможности. Тем более, что все их возможности как раз являются и исходят из возможностей Запада, который по факту на сегодняшний день является тылом и логистическим хабом, обеспечивающим те самые возможности или их отсутствие Украины. Поэтому, когда американцы, второй тезис, Армен Гаргович, что вы сказали, так или иначе характеризуют наши удары как ужасные, последствия описывают как с элементами какого-то отчаяния, это в том числе расписывается Запад в своих возможностях, которыми, конечно же, они обладают в определенной степени, немалой степени. Пренебрегать этими угрозами и тем более относиться к ним небрежным образом ни в коем случае и не входит ни в стиль нашего Минобороны, ни в установки, которые нам постоянно Верховный по этому поводу дает. Поэтому ситуация действительно заключается в том, что стратегическая инициатива в том, что называется, как сейчас это у нас стало модно говорить, инфраструктурная война, в том числе ментальная война, в прокси-войне Запада с Россией, которая идет на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, прочно находится у России.
4: Вы вот недавно употребили такой термин, как функциональный паралич Украины. Вот что это означает? Расшифруйте, пожалуйста.
6: Вокруг, ну и их дипстрайков, да, давайте все-таки чуть-чуть от них оттолкнусь. Я хотел бы напомнить, что 25 июня Зеленский, в данном случае, давайте еще раз повторим, когда что-то произносит Зеленский или вот представители его киевской хунты, которого вы цитировали, это фактически транслирование позиции иногда МИ-6, всегда ЦРУ и Госдепа. Я хотел бы напомнить, что вот 25 июня Зеленский как раз объявил тот самый 40-дневный период, 40-дневный проект принуждения России к миру, в итоге которого после резкого наращивания, эскалации ударов по российской территории и вглубь, Россия вынуждена будет пойти на нужные Украине и Западу соглашения. Между прочим, это очень прямым образом коррелировалось с оценками Рубио, госсекретаря США, которые он дал, выступая в Конгрессе, где он, во-первых, на прямой ответ о месте и роли Соединенных Штатов и всех силовых структур американских в конфликте на Украине сказал, мы выбрали сторону. И это сторона Украины. Мы не являемся нейтральной частью конфликта вокруг Украины. Это он сказал, я могу поднять цитату. И это, собственно, был такой карт-бланш для Зеленского, особенно после его поездки в США, на то, что ну давай. Были же изъявления и Трампа. Ну, по-видимому, это принудит Россию к миру. Ну что же, мы приняли этот вызов. И Россия в начале июля перешла к масштабному и акцентированному выводу из строя критической инфраструктуры Украины. Вернее, того, что на территории бывшей Украины. Я оговариваюсь не случайно, потому что это fail state, которая просто, используя ресурсы, доставшиеся им в наследство, расходует их, усиливаясь постоянно западными поставками. Так вот, Россия начала уничтожать критическую инфраструктуру, вернее, и это важно подчеркнуть, выводить ее из строя. Что это означает? Это означает то, что, ну, к примеру, а что такое критическая инфраструктура и что такое вывести ее из строя? Это не бином Ньютона. Это объекты, которые определяют функционирование украинского государства, уж какое оно ни на есть. Соответственно, это логистика, энергетика, это склады, это железнодорожные узлы, это порты. И это производство того, что обеспечивает их экспорт.
4: Мосты, наверное, очень важны.
6: По разным оценкам, от 70 до, кто-то говорит, и 90 поступлений не только вооружений, но и всего того, что обеспечивает функционирование, обеспечивало вот здесь в прошлое время, функционирование Украины, киевского режима, вернее, поступало как раз через порты. Порты Одесский, Одесса, Николаев, Дунайская переправа и там два глубоководных порта Черноморск и Одесский морской порт, там порт Пивденный, порты в Николаеве. Порт Исмаил, порт Рени и вот очень важная переправа Орловка из Исакча. Это уникальный речной маршрут на юге Одесской области, где, минуя Молдавию, напрямую идет из Румынии трафик. Так вот, вы спросили, что такое выведение из строя. Так вот, сейчас, после вот тех самых начавшихся в первой декаде июля российских ударов, системных, сочетающих в себе не только очень тщательную предварительную работу разведки по определению и выверению целей, но и каскадность определенную, то есть каждому зверю свое ружье. Россия приступила к ликвидации, выведению из строя этой инфраструктуры. Фактически на сегодняшний день, ну, прежде всего, порты и логистические узлы. На сегодняшний день Украина, вернее, то, что от нее осталось, это сухопутная страна без выхода к морю. Фактически тот трафик, а это 70 миллионов тонн грузов в год, которые проходили через южноукраинские порты, черноморские и дунайские, остановлен. Он просто введен в состояние паралича. Ну, например, давайте возьмем такой аспект. Помните зерновые сделки и вот все вот это, да? Не буду комментировать, почему мы вынуждены или почему они подписывались когда-то, но давайте, все развивается исторически обусловленным и экономически, и соображений, в общем, которые учитываются. Так вот, есть такой крупнейший терминал черноморский, через который фирма Kernel проводила все эти годы экспорт украинского зерна и украинского подсолнечного масла, которое, так на всякий случай, украинское подсолнечное масло порядка 10-15% от мирового рынка, внимание. А зерно там составляющее, просто обеспечивающее, ну, очень большое, несколько десятков процентов мирового рынка зерна. Так вот, Kernel прекратил свою деятельность, а эта деятельность приносила Украине чистой прибыли в бюджет войны порядка 4 миллиардов долларов в год. Поэтому, завершая, выведение из строя и паралич инфраструктуры означает то, что тыл, по крайней мере, в его сегодняшнем, и логистика войны, которую ведет Запад через свою прокси украинскую, фактически парализован или через некоторое время, когда кончатся запасы, и когда, а мы не собираемся останавливаться, потому что я сказал о портах, но есть железнодорожные узлы, но есть транспортные путепроводы, есть, в конце концов, туннели. Это тоже входит в перечень тех порядка 35 целей на территории Украины, которые определяют ее инфраструктурную дееспособность. Выведение этих целей из состояния работоспособности делает дееспособное государство в целом. Я подчеркиваю, Армен Гаргович, не уничтожение. Ну, просто небольшая иллюстрация. Например, энергообъекты, ну, будь то атомные станции, всего-то там три, Запорожская, такие же, как Запорожская, кстати, как наша Запорожская, она заглушена, Запорожская станция. А почему? Потому что, ну, энергопитание, ее, в общем, выведено в ручной нерабочий режим. Ну, ничего не мешает вывести в нерабочий режим энергопитания. Совершенно не нужно бить по... Пугают многие...
4: По реактору.
6: По реакторам. Я как физик в той жизни знаю, что эти реакторы советские, вернее, сами здания и, в общем, их защита...

0: украинского государства. И тогда вот эти пресловутые удары по центрам принятия решений, которые, знаете, набрасывалось на информационные ленты и вот в такие блоги, а вот что же Россия, да не бьет по центрам принятия решений. Так вот я отвечаю. Не надо бить по центрам. Вернее, не имеет смысла бить по центрам принятия решений, поскольку какие, если мы уничтожим, а мы это не делаем, выведем из строя инфраструктуру, то какие бы решения ни были приняты, они не смогут их выполнить.
1: Понятно, понятно. Но я хотел бы вот немножко уточнить насчет вот этих сухогрузов, которые перевозили пшеницу, масло. Мы как-то с вами в беседе затрагивали эту тему. Есть мнение, что практически ни один из этих сухогрузов и перевозчиков не содержал только исключительно продукцию мирную, ну, в данном случае сельскохозяйственную, а всегда в довесочек там было немалое число вооружений. Это так?
0: Это не мнение, это факт. Это был основной способ, маршрут, основной трафик поставки вооружения. Ни один практически из этих транспортов в сторону Украины не шел пустым. Ни один. Оттуда он уходил зерном или маслом, но вот в эту сторону не шел пустым.
1: Как бы вы вот разъяснили распределение функций в этом кризисе? Я имею в виду военный аспект в основном. Политику пока оставим в стороне. Но вот действительно Вашингтон заявил, что он не является просто посредником, целью которого соглашение мирное, а он на стороне Киева, на стороне Украины. Хорошо, но должно быть какое-то распределение ролей, да? Что берет на себя США, что берет на себя Европа, ну и так далее. Как бы вы это охарактеризовали?
0: Многослойный ответ. Могу начать с технических параметров, а потом политические. Ну, технические они тоже интересны, потому что одним из... Ну, что определяющим, главным, вот в этом 40-дневном плане Зеленского, который 3 августа закончился, срок закончился, по крайней мере, по принуждению России к миру, были те самые дипстрайки, то есть удары по российской инфраструктуре в глубине, вот отсюда и Wildberries, и НПЗ, и теракты. Когда мы видели, как архипелаговки просто бьют по пляжу, без всякого сомнения, это просто целенаправленно. Здесь две компоненты. Первое, конечно, нанести урон и экономики, а второе – это ментальная компонента, когнитивное воздействие на настроение общества и с выводом на внутреннюю смуту. То есть здесь решается комплексная задача – ослабление государства и разбаланс и хаотизация общественных настроений. Это надо понимать всем тем, которые комментируют иной раз и выстраивают мейнстрим информационный, вот просто отталкиваясь от того, что выходит на Западе и на Украине. Вы тем самым в их повестку сами себя вводите. Так вот, в этом контексте очень большая роль в организации, планировании этих ударов просто Соединенным Штатам, а конкретно трем компаниям, которые курируют основные спонсоры, кстати, Трампа. Если Raytheon, ну, не эта пятерка большая, они это все производят, а вот эти так называемые техноолигархи. Питер Тиль, Алекс Карп, его исполнительный директор, Илон Маск, и мы обсуждали, и Эрик Шмидт. Так вот, структуры Питера Тиля, то есть Палантир, Андурил и другие, эта структура, которая является фактически IT-филиалом ЦРУ, обеспечивает целеуказание, разведку и все то, что связано с маршрутизацией этих ударов. То есть вот с точностью до последовательности места, метра и идентификации цели.
1: И передают это в Киев.
0: Нет, это, вы знаете, я бы так сказал, они это и делают фактически на самом деле, потому что их обеспечение, оно интегрировано в схемы принятия решений и, собственно, является основой принятия решений для вот этой стратегии инфраструктурной войны, развернутой Западом руками Украины. Что касается структуры Эрика Шмидта, мы у вас здесь обсуждали, я хотел бы напомнить, Армен Георгиевич, еще 2 года назад, когда этот бывший мультимиллиардер, 18 миллиардов, все остальное, как и все вот эти люди, которых я называл, он неоднократно прилетал в начале операции и в ее ходе в Киев, и, собственно, они организовали производство тех самых дронов, которые сейчас все Hornet, вот этот Шершень, Шмель, Hornet, это дальний, средний такой Шмель, более, вот я слово с трудом как раз забываю, это такой очень продвинутый, основанный на искусственном интеллекте, дроны ближнего боя. Так вот, интересная особенность, кстати, у этих дронов в том, что они, работая на определенном ресурсе, и в основе которого лежит программное обеспечение искусственного интеллекта, они определяют, идентифицируют цели в автономном режиме в том числе. И, конечно, в спектр целей вначале ближе к военным.

0: Но если в тот момент, когда расход уже ресурсов становится значительным, последние 20-30%, что называется, батарей, они уже вправе принимать решения сами. И я почему-то, мне почему-то кажется, что вот эти удары по пляжам, по автобусам, это удары, которые фактически нанесены американской техникой по гражданскому населению в режиме террора, они как раз исходят из того же, как искусственный интеллект, разработанный ими, подменяет, в общем, человеческое.
1: Сам принимает решения и обрушивается на пляже и гражданский.
0: И третье, это, конечно, Илон Маск, так любимый у нас, и у нас тут мы видим чуть ли не...
1: Да, да.
0: Так вот, Илон Маск без Старлинка невозможно не только связь, но вообще оперативно-тактическое звено управления ВСУ. То есть все завязано вот в этот единый комплекс. Дроны, производство вооружений, разведка и сеть сетиметрической вот этой вот войны. Это первый, в общем, объект и первый пункт ответа на вопрос, как задействовать. Второй пункт. Я уже приводил цитаты Рубио. Можно было также привести цитаты Трампа от начала июня, которые, в общем, подтверждали не просто политическую ангажированность штатов, а то, что они однозначно выбрали эскалацию и сторону в этой эскалации, украинскую сторону.
1: Андрей Михайлович, вот насчет Маска немножко вернемся.
0: Давайте.
1: Потому что у нас много говорят о том, что Маск, он такой занимает двойную позицию. Ну, да, наверное. И вот отказал якобы Зеленскому в услугах по обеспечению наведения украинских ударов ракетных вглубь территории.
0: Не совсем так. Он отказал, во-первых, с ним встречаться, а во-вторых, в том, что хотел попросить Зеленский. Это озвучено было. Они хотели и спросить разрешение на организацию с помощью и на основе данных Starlink ударов по местам пуска баллистических ракет России. Это уже впрямую, внимание, да, они у нас мобильные, они защищены, но это уже впрямую интегрирование и включение американской техники и их оперативно-тактических не только возможностей, но реальных действий в войну с Россией. Впрямую. Разумеется, Маск. А у нас есть, вообще-то говоря, как разобраться со всей этой системой Starlink. Ну, просто вот есть. Разумеется, Маск понимает, что это... Он же и в том числе и бизнесмен. Ему не хочется, наверное, терять всю эту систему Starlink. Он ее потеряет, если даст такое согласие. Он его и не дал.
1: Вот мы говорили о распределении ролей. И все-таки за что отвечает США в этом конфликте и за что Европа? Сейчас уже это распределение ролей... И вы об этом говорили тоже когда-то, оно уже совершенно себя выявило. Вот два слова об этом распределении.
0: Очень, очень коротко. США за производство вооружений, как я уже сказал, технологическое оснащение, разведку, наведение. Европа отвечает за кредитование и финансирование всего этого. Плюс Европа, внимание, это новый аспект, относительно новый, это последние 1.5-2 года, стала не только логистическим хабом, но местом производства большинства, ну, то есть тылом, боевым тылом ВСУ. Наше Министерство обороны опубликовало только одну малую часть тех целей и тех мест и структур, где идет изготовление этих вооружений или где осуществляются логистические какие-то операции. Мы все это знаем. И вот когда, если выстраивать тактику и стратегию эскалации, я вот тут со своим старшим товарищем и другом Сережей Сергеем Карагановым, мы немножко расходимся. В самой идее я согласен с ним. Россия должна брать на себя стратегическую инициативу, что, собственно, мы и делаем. Но мне кажется, что не надо перескакивать ступеньки лестницы эскалации вверх.
1: Сразу к ядерному оружию, да?
0: Да. Вполне себе первые две ступени, первая, которую мы с вами уже обсудили, инфраструктурные, удары по инфраструктуре, и вот они уже принесли результат. Второе, добивание, чем мы сейчас тоже параллельно занимаемся, но сейчас будет активизировано. Видите, что по Киеву происходит. Добивание точное, заметим, минимальное. Да, конечно, гражданское население страдает, не вопрос. Но минимальный жертв, в отличие от их ударов просто по Старобельску, по автобусам и по пляжу. Этого нет, это никак они не могут выпятить. Вот даже удары по Киеву ракетные. Сам Зеленский сказал, да, один человек погиб. Так вот, добивание их, находящихся на территории Украины, их ВПК. Это мы делаем. И если этого не хватит, я думаю, этого хватит для того, чтобы сломать волю на продолжение не только Зеленского. Его воля никого не интересует, потому что он понимает, что война – это единственный способ самосохранения. Волю Запада к поддержке его. А вот дальше, если этого будет недостаточно, я думаю, подчеркну, будет достаточно, то можно рассмотреть возможность ударов по логистическим центрам на так называемом передовом восточного присутствия НАТО, прежде всего в Прибалтике. Там есть и ВАДА, и Рукли, и ТАПИ, и это известно, где стоит немецкая бригада и обслуживающий ее персонал, 5000-й в совокупности танковая бригада, где стоят учебные центры в Литве, Латвии, Прибалтике, где авиакрыло, все это есть. Это не центр прекрасной Риги, красивого Вильнюса и тем более изящного Таллина. Это находящиеся в удалении военные объекты.
1: Ну, кстати, об этом и говорил и Минобороны, и не так давно на встрече с военными президент, о том, что, ну, отслеживайте вы вообще вот эти, конечно, все объекты, которые задействованы сейчас на обеспечение вооружениями Украину, на логические хабы. Через которые идут...
0: Те же Жешов, да, Констанца.
1: Да, отслеживайте, отслеживайте. Может пригодиться. Это, в общем, прозвучало примерно, как вот вы сейчас говорите, как предположение, но предположение, которым на самом деле в Европе бы надо было бы задуматься. Ну, и не только в Европе. Вот вы как-то такой термин употребили не так давно. Россия между войной и миром. Что вы имеете в виду? У нас осталось немного времени, 2 минуты. Вот, пожалуйста.
0: Очень коротко. Я сам и у вас в студии произносил раньше тезис о том, что наш путь к миру лежит через победу на поле боя. Сейчас я бы уточнил. На самом деле путь к миру после нашей победы определяется, как знаете, 2 составляющими, каждая из которых равным образом важна. Это и то, что те результаты, которые завоевывают наши бойцы на линии боевого столкновения, неуклонно и системно продвигаясь к решению вопросов, поставленных Верховным, в том числе освобождение Донбасса и так далее, и, в общем, решают вопросы. Но не менее важной является вот та самая политическая составляющая этой победы. То есть вот выведение из состояния дееспособности украинского государства. Вот эти и слом воли Запада, и его возможности поддержки этой структуры. Вот эта двуединая задача сейчас должна решаться в режиме проактивном, в режиме не реагирования, а именно проактивном режиме, в режиме обеспечения стратегического преимущества России, которое сейчас стало все более очевидно и крайне свидетельством чего является то, что тот Рубио, тот самый малыш Рубио, который заявлял о том, что мы, несомненно, на стороне Украины, вдруг в интервью Fox News в начале августа, ну, неделю назад, сказал, что мы будем искать решение по миру. Мы, в общем, будем пытаться найти какой-то компромисс между двумя. То есть опять вписывают себя как модераторы мирного процесса.
1: Ну, как же, вот сейчас 2 джентльмена, уже всем известны, Пытков, да, и Кушнер, они планируют свой приезд в Москву и, очевидно, в Киев, это еще пока неизвестно, но, думаю, все-таки поедут, если не сейчас, то потом. Я думаю, что все-таки Соединенные Штаты не выведут себя из вот этого вот процесса, но это им невыгодно. И надо просто знать немножко историю внешней политики США, сидеть на заборе и наблюдать за ситуацией – это кредо американской внешней политики. Но сидеть не просто так, а, конечно, получать выгоду, наблюдая за схваткой. Ну что ж, спасибо большое. Я хочу напомнить, гость нашей сегодняшней программы Андрей Михайлович Ильницкий, военный эксперт, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо, успехов вам.
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве и Симферополе 17 часов, в Челябинске 7 вечера, в Самаре 18:00. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мужчина погиб в результате атаки в ИСУ в Белгородской области. Глава МВД потребовал принять меры для обеспечения правопорядка перед выборами в Госдуму. Россия и Индия работают над совместным производством фарм-ингредиентов. Подробности далее. Мужчина погиб в результате атаки в ИСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Вражеский FPV-дрон нанес удар по автомобилю в поселке Октябрьский. Также, по данным штаба, в нескольких населенных пунктах Шебекинского и Борисовского округов сгорели частный дом и автобус, загорелся грузовой прицеп. Кроме того, взрывами были повреждены еще два дома, коммерческий объект, полуприцеп и 5 автомобилей. Президент России Владимир Путин призвал отечественный бизнес выступать прямым заказчиком прорывных научных решений и технологий и брать на себя четкие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске.
6: Нельзя допустить ситуации, чтобы полученные научные результаты повисали в воздухе, оставались невостребованными. Это привело бы к разбазариванию колоссальных средств и многолетнего упорного труда ученых, исследовательских команд, которым, по сути, нет цены.
5: Президент подчеркнул, что логика научно-технологического развития требует изменения подходов к управлению и финансированию структуры Мегасайенс. Ее расширение и использование должно стать одним из приоритетов планирования научного бюджета страны. Глава МВД Владимир Колокольцев потребовал принять исчерпывающие меры для обеспечения правопорядка в рамках предстоящего единого дня голосования в России. Он добавил, что для пресечения угроз необходимо действовать на опережение в тесном контакте с территориальными органами безопасности, Росгвардией и избирательными комиссиями, а также осуществлять мониторинг интернет-ресурсов на предмет выявления противоправного контента, шире использовать возможности частных охранных организаций, народных дружин и других объединений правоохранительной направленности. Парламент Венгрии на заседании официально избрал экс-председателя Верховного суда страны Андраша Баку президентом страны, следует из трансляции заседания на сайте парламента. В ходе тайного голосования 140 депутатов поддержали кандидатуру Баки, шестеро высказались против. Еще 53 депутата не присутствовали на голосовании. Для избрания кандидата необходимо 2/3 голосов из 199. Выдвинувшая Баку партия ТИСА располагает конституционным большинством, согласно Конституции Венгрии. Баков вступит в должность 19 августа. Россия и Индия прорабатывают создание совместного кластера по производству активных фармацевтических ингредиентов, сообщил РИА Новости глава индийского бизнес-альянса Сэмми Катвани. Он подчеркнул, что на сегодняшний день 60% таких ингредиентов поступает из Китая, и пандемия COVID-19 продемонстрировала, что в этой сфере невозможно зависеть от одного поставщика. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
4: 17 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. И это авторская программа писателя, член Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Армен Сумбатович с нами на прямой связи находится. Армен Сумбатович, вас приветствую.
7: Приветствую.
4: Российская армия продолжает наносить удары по целям на территории Украины. В западной прессе продолжают рассуждения о том, что теперь не только США, но и европейцы не готовы делиться собственными ракетами «Патриот», несмотря на то, что они есть у них в наличии. Армен Сумбатович, почему Европа не готова делиться таким важным для обороны Киева продуктом?
7: В силу хотя бы того обстоятельства, что его просто нету. Там остался, наверное, боекомплект на один бой. Потому что все остальное было отдано Украине. Ведь отдавали-то как? В расчете на то, что к 2029 году арсенал будет пополнен. Ну, потому что американские заводы поработают, и мы все восполним. И когда в 2030 году мы будем воевать с Россией, у нас уже все будет. А теперь выясняется, что израсходовали во время кризиса в проливе столько, что восполнить можно будет только в 2032 году. Вот в этой ситуации вы готовы отдать последнее? А если хорошо, если вы отдаете, и русские скажут, ну все, зайчики. Что там вы хотели в Латвии? Эстонцы, вы тоже что-то хотели? Вы там предъявили что-то? Вот мы идем. То тогда что делать? А как вы это будете избирателю объяснять? Что мы в расчете на то, что Россия рухнет, отдали все и остались на бабах? А как и куда это все делала Украина? Ведь это второй вопрос, который возникнет. Правда же? Потому что после того, как американцы стали писать о том, что большая часть украинских дронов оказывается у наркокартелей и у преступных кланов в Европе, то здесь возникнет вопрос, подождите, а только это оказывается? Нет, вам скажут, еще есть огнестрельное оружие в количестве 800 тысяч единиц. Оно бродячее такое, то есть оно где-то есть. Но вы понимаете, что вообще с таким боекомплектом вы можете хоть войну начинать? Конечно, европейцы не хотят, поэтому они обещают. Обещать ведь не значит жениться. Обещать много можно в любой момент. Что хочешь, можно обещать. Поэтому криворожский наркоман и дергается. Ему же обещают, а на выходе у тебя что? Ты каждый день ловишь прилеты. У тебя каждый день что-то выпадает. Да бог бы с ним бы, да, там какая-нибудь артель, Тюлькович и Мулькович, да и бог бы с ними. У тебя, например, сегодня встало металлургическое предприятие.
4: Запорожсталь, да.
7: В оккупированном Запорожье. Нет, все бы ничего, но это бюджетонаполняемая сфера. У тебя вылетают всякие там склады-мармелады. И опять же, все бы ничего. Только это доходная строчка бюджета. У тебя ни одного корабля нету в акватории портов. И тоже можно, в общем, было бы наплевать на это и забыть. Но таким образом ты не можешь вывозить пшено. Куда ты его денешь? А это тоже значительная пополняемость бюджета. Всего этого ты мог бы избежать, если бы у тебя были бы ракеты. Но у тебя их нету. Ты скатался в Америку. Ты попытался взять на гоп-стоп, как в Криворожской подворотне, Трампа. Он вроде сказал тебе, что да, я тебе передам. Не вопрос. Хоть ключами от Форт Нокса еще дополню твой заказик. Правда, тревожный звонок прозвучал через 2 часа после этой пресс-конференции, когда выяснилось, что Трамп вообще не уполномочен это делать. Это решает Конгресс, но только после согласия правообладателя. А правообладатель сразу сказал, а мы ничего не готовы отдавать. Где у нас гарантия, что это Селюк не пустит налево, в обход нас? Учитывая, что они же не тешат себя иллюзиями, что из себя представляет современная Украина. Это вот в худшем значении этого слова гуляй-поле эпохи Нестора Махно. Но если в эпоху Нестора Ивановича за порядком хотя бы как-то, в меру своего понимания этого слова, отвечал Левочка Задов, чья контрразведка расплодилась по хуторам, как клопы в ковре, то сейчас такого человека нету. Больше того, он не предвидится, потому что коррумпировано все чуть более чем полностью, где даже министра обороны снимают, потому что он воровал для себя, а не для ЗЮСа. Но какой бизнес-проект может работать в таких условиях? Конечно, ЗЮС искренне полагал, ладно, скалдырники проклятые, мы сейчас по сусекам поскребем, и соберем все, что осталось со времен Советского Союза. Ну, нашу страну можно обвинять в чем угодно, одно несомненно. Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не экономили на оружии. Советская власть занималась ровно тем же самым, снабжая всю Восточную Европу. Беда состоит в том, что Восточная Европа передала все это еще к середине 23-го года. То есть теперь ты можешь передать девичьи грезы, дырявое ведро и сивого мерина. Это все, конечно, очень хороший набор. Безусловно, он важен в хозяйстве, но только не в случае с ПВО. Именно по этой причине сегодня агентство Bloomberg, не прошло и 3 дня, заметило, что селюки перестали писать о том, сколько по ним летит и сколько они сбили. Потому что уже давно ничего не сбивается и не летается.
4: Цифра 0 не очень хорошо влияет, да, на умы.
7: Ну, а что, люди эти живут в безвоздушном пространстве, они, конечно, могут не замечать бусификацию, но прилеты и дефицит в магазинах они, по идее, должны замечать. Потому что запас ракет у вас остался минимальный, и вы будете его беречь на Киев. Я даже могу конкретно сказать. Беречь вы его будете на день, когда полетят самолеты. Ну, чтобы хоть чего-то как-то этому противопоставить. Что вытекает из этой ситуации? Только одно. Найдется сейчас кто-то, кто полезет в сепаратные переговоры. Кто будет понимать, что вот если еще год вот в таком формате это будет проистекать, то не будет никакой Украины. А так, если как-то сепаратно каким-то образом договориться, то есть шанс стать новым гетманом, ну и наплевать там на эти территориальные потери. Все равно, Дропаты же сказал, там живут недочеловеки. Ну вот из этого можно исходить. Я полагаю, что первым, кто пойдет на попытку сепаратных переговоров, будет террорист Буданов. Больше просто некому. Остальное все это шелупонь, которая ни на что не влияет, и никакой ответственности ни за что не несет. Они балаболы. А вот террорист Буданов, да, другая фигура. Он известен в США. Он определенными американскими кругами рассматривается как возможная замена ЗЮСу. И несмотря на то, что он там уже полгода сидит, на его рейтинг это же не оказало никакого влияния, потому что, ну а что, он клерк. Секретарша такая. Ну, то есть вот носки постирать, чайник поставить. Вот это вот его сейчас функциональность. Вы можете, наверное, спросить, ну хорошо, а как террорист Буданов и еще и сепаратные переговоры? Ну, так он же был в переговорной группе. Был же?
4: Был.
7: Правда?
4: Да.
7: Был. Теперь давайте здесь остановимся, выдохнем. Я понимаю, что это сложная комбинация. А я вам напомню события столетней давности. Качалась власть под Гетманом, окружение пыталось договариваться. Кто с кем? Кто с отрядами рабочей Красной Гвардии? Кто с наступающими петлюровцами? Кто хотел усвистеть в обозе с немцами? Потом та же картина повторилась и в случае с Петлюрой. Параллельно разные люди вели сепаратные переговоры с червонным казачеством Примакова, с отрядом генерала Бредова, который в результате Киев взял, это деникинские войска. Сам Петлюра договаривался с Пилсудским. Это нормальная практика. Вовремя предать – это не предать. Это предвидеть. Тем более, ну, торг еще здесь пока вполне себе уместен. А что, Криворожский ЗЮС кому-то брат, сват или мать с любовницей? Нет. Но все, посидел, дальше можно себя постараться в это кресло уместить. Это же не только условно-селюковая черта. Ну, слушайте, вот Третий Рейх, да, вроде уберменши, сверхчеловеки. Но сцену сепаратных переговоров Карла Вольфа знает каждый человек, родившийся в Советском Союзе. Слава Великой Лиозновой, 17 мгновений весны, слава Луновому, сказавшему фразу на века: «У нас все были в СС». Извините, а в 44-м году что было? Вот пока там Штауфенберг, Квинхайм, Хефтон, Тресков, вот пока они собирались умучить великого сына германского народа, а вот у них в тылу что происходило? А там, между прочим, христианские демократы, да, это те самые будущие ХДС, ХСС. Эта сволочь была и тогда, не волнуйтесь, это как тараканы, они самые живучие. Они точно так же думали, как бы провести сепаратные переговоры с союзниками, объединиться и захреначить совместно по большевизму. Это нормальная практика. Сама по себе поговорка «крысы бегут с тонущего корабля» она родилась не на пустом месте. В политике она точно так же может существовать. Ну, в конце концов, у нас же с вами был пример. Вот совсем недавно Борис Борисович иноагентный, но я имею в виду Надеждина, каких только слов не говорил. И меня родиной не испугаешь, и я пойду на выборы, и я за мир и бензин. Он что только не говорил. Где сейчас Борис Борисович?
4: В Париже, вестимо.
7: Ну, естественно, все господа в Париже. Строго по Ильфу и Петрову. Заметьте, ничего не меняется за 100 лет. Ну, человек взял и быстренько отказался от своих идеалов. А в случае с террористом Будановым еще проще. Он что, лично присягнул ЗЮСу? Нет. Он поклялся кровью христианских младенцев? Тоже нет.
4: Армен Сабанович, но ведь в этом же случае придется и западных партнеров опрокинуть, которым много чего обещано. А дадут ему это сделать?
7: Ну, хорошо. А что значит опрокинуть? А сейчас не кидается никто? Я напоминаю, друг мой, сделка по редкоземам. Помните это могучее словосочетание?
4: Да.
7: В каком она сейчас состоянии, эта сделка?
4: Отложено до победы над Россией.
7: Ну, то есть никогда, да?
4: Ну, если перефразировать, то да.
7: Ну и что, кто-то от этого умер? У кого-то от этого несварение желудка, там, я не знаю, разрушен кислочно-щелочной баланс во рту. Ничего ж, правда? Ну, а здесь кого кидать? Обещано британцам и французам частичка Одессы. Ну и что? Ну, они ее имели в 1919 году. Потом получили коленом под зад и ушли. На бис их не вызывали, а сами кланяться они не вышли. Что мешает это сделать еще раз? Тем более, смотрите, если условно мы с вами допускаем модель существования так называемого дворцового заговора, да, то есть это не отряды Красной Гвардии откуда-то вторглись, сейчас у нас нету ни Примакова, ни Щерса, ни Олега Дундича, у нас никого нету. У нас из бывших граждан той страны такие, которых даже до холодильника нельзя допускать. Вот, поэтому это мы опускаем. Значит, может быть только дворцовый переворот. Выйдет Буданов, террорист, и обращаясь к европейцам, скажет: слушайте, я рад бы вообще вас удовлетворить, несите сюда свою Камасутру, но только вы учтите, от меня ничего не зависит. Ну, я вам ничего не могу сделать. Понимаете, это вы все претензии вон предъявите к Зюсу, и он будет формально прав. Кто начал эту дьявольскую пляску с обстрелами гражданской инфраструктуры и убийством детей? Это разве сделал террорист Буданов? Нет, это сделали Зюс и Мадьяр этот долбанный. При том, что у меня нету ни капли вообще ни сочувствия, ни какого-то другого позитивного чувства по поводу террориста Буданова. Но в данном вопросе не он виноват, это объективно. Даже судя по тому, что доносится из Киева, он там бушует у себя в кабинете, потому что он, будучи человеком военным, понимает перспективу. Те-то два олигофрена, с ними все ясно. Он скажет: извините, я что могу поделать? Ну да, русские перекрыли порт, все. Что еще, что мы там вам еще обещали? Мы обещали держаться сколько можно. Вот сколько можно, столько продержались. У нас нет ракет. Все, русские нас множат на ноль. Посмотрите потери железнодорожного парка. Вы понимаете, что вагон ты вот так вот по щелчку пальцев не сделаешь? Это не банка шпрот, чтобы ее так вскрыть. Или не банка от одного напитка, в котором вот на дне шарик болтается. Всегда можно посмотреть, как он там в окружении жидкого азота себя чувствует. И какие вы к нему претензии предъявите? Фортеця рушится. А что, Буданов ею террорист руководит? Нет. Туда отправили Дропатова. У Дропатова была хоть одна успешная военная кампания. Ну, за исключением той, где он на этом самом БМП таранил баррикады с безоружными людьми. Но уже через несколько недель Дропаты оказывается в плену. Это вот главная его военная кампания. То есть он сначала был в котле, потом был в плену. У него были какие-то военные успехи? Ну, нет. Вот опыт террорист есть, Буданов. Ну, террорист Буданов сказал: смотрите, вот мой диплом об окончании военного заведения. Наверное, я могу квалифицированно оценить, да, то, что происходит. Я с самого начала говорил: нет. Нет. Ну и чего? Он что должен будет вам сделать? Вот, да, это же, если угодно, да, это будет такой парафраз образа штабс-капитана Мышлаевского из «Дни Турбины». Да, а я что должен, своими лампасами вот это защищать? Вот вы тоже придумали артиллерийского офицера отправить перестреливаться с мужичьем, да, как говорил Мышлаевский в этом произведении. Вот ровно то же самое может сказать террорист Буданов. И попробуйте это опровергнуть. Поэтому кому должна претензии здесь предъявлять Европа? К Зюсу, да. Еще можно к самим себе. А дальше куда? Буданов же ничего не подписывал, террорист, да? Все бумаги подписывает первое лицо государства. Подписи Буданова есть только вот в этом его блокноте красном, который у него лежит на столе, список гомосеков 2026. Вот это единственное, где он поставил подпись, а все остальное нет. Это ЗЮС. Поэтому что здесь можно? Ну, предъявляйте. А он вам скажет: вы наоборот мне должны спасибо сказать, что я еще вообще пытаюсь хоть что-то сохранить. Вон есть там, например, Запад Украины. Хотите, там могу отщипнуть вам маленький кусочек, ну или не маленький кусочек пирога. Пока туда русские не пришли. Правда, тут нету гарантий, но вы можете попробовать, в принципе. Вы обратили, кстати, внимание, что последние несколько месяцев стихли разговоры про потенциальные западные инвестиции на Украину? Еще же весной сколько было пафоса, вот закончатся боевые действия, вот эти вложат столько, а те вложат столько, эти построят завод по производству деревянных членов, а эти откроют, значит, завод по производству забора бетонных изделий. Что-то последние недели об этом вообще никто уже не говорит. Наверное, что-то произошло с инвестиционным климатом, правда? В стране, где постоянно что-то взрывается, что-то уничтожается и так далее.
4: Пока инвестировать можно в бюджет Украины для того, чтобы продолжать эту историю, только так.
7: Да, прекрасно, только это мертвому припарка, потому что тебе с каждым месяцем надо все больше и больше. Это бездонная бочка. Вот сейчас месяц войны обходится уже в 2.5 раза дороже, чем в 2024 году. Вот конкретно сейчас. Мы не берем, что будет осенью. Мы берем на август месяц 26-го года. Почему дороже становится? Потому что у тебя рушится инфраструктура, нарушается логистика, у тебя не работающая экономика, у тебя, извините, население, которое ничего не хочет в условиях вот этой самой пресловутой бусификации. И единственное, что ты можешь делать, ну, помимо отправки там всех в ад, это притащить прах какого-то очередного упыря, торжественно его попытаться захоронить. Вот конкретно сегодня они объявили о том, что из Голландии привезут Ойгена Коновальца. Душегуба столетней давности. Причем слово «душегуб» я говорю не в порядке там оскорбления или не в порядке там усиления эффектности. Знаменитый расстрел русских, кстати, рабочих завода «Арсенал», не путать, это не в Туле, это в Киеве было, он был осуществлен под командованием Ойгена Коновальца. И чтобы скрыть следы этого преступления, поверх вот этих рабочих закопали погибших в бою, ну, в так называемом бою, потому что это не бой был, а это был забег. То есть пришли пролетарии справиться о здоровье, здоровье оказалось не очень, пришлось бежать обратно в Киев. Но энное число студентов-дураков из там львовского куреня, плюс там гимназисты вот эти маловменяемые потеряли. Вот чтобы рабочих потом больше никто не искал, вот поверх них положили вот этих героев станции Круты. Вот это единственное достижение Ойгена Коновальца. Не, ну и там еще были, конечно, еврейские погромы, там еще были призывы там разобраться с поляками, ненависть к большевикам. Но главное, вот, рабочие заводы «Арсенал». Вот это, пожалуйста, можно исполнять, а все остальное нет. На все остальное требуются деньги. Почему Зеленский все время говорит, что у нас погибших сколько там? Он 5 тысяч, да, оживил, значит, у него 50 тысяч погибло, 5 тысяч уже ожили, куда-то ушли, непонятно. А все остальные числятся без вести пропавшими. Да, потому что это очень удобно.
4: Платить
7: за без вести
4: нужно.
7: Пропавших, конечно, ты не должен платить. У тебя нету человека и нет документов на него. Какие выплаты? Усы, лапы, хвост, скажет Зюс, вот мои документы. Я почему такой злой был, да? У меня вот пижама неглаженная была, а сейчас все хорошо. Есть вопросы? Пошли вон. Все. Вот эта модель замечательно работающая. Ну, слушайте, ну если даже уже инсайдерские украинские каналы говорят, слушайте, ну уже, наверное, даже не 1.5 миллиона, а 2 цифра погибших. Вы понимаете вообще, что такое 2 миллиона, друг мой? Вот вы понимаете, что безвозвратные потери советской армии в годы Великой Отечественной войны, это 700, ну, будем считать там округленно, 7,5 миллионов. Это при тотальной войне на уничтожение. Это при лобовых атаках, при танковых ударах, при безостановочных бомбардировках.
4: При техническом превосходстве одной из сторон в начале войны, да, это все.
7: То есть это у вас вот сейчас уже цифра треть, без малого, от того, что был там. Но вы же не можете сравнивать условия специальной военной операции и условия Великой Отечественной войны. Но это, конечно, наркоманов много. Я почему всегда и говорю, что наркотики – это вред. Но до такого состояния еще, по-моему, никто не дошел. Чтобы сравнить условия крестосева 80-летней давности и нынешней. Но этого же хватает, чтобы люди сказали: слушайте, ну это же ад какой-то. А это еще давайте посчитаем инвалидов. А это же все нагрузка на бюджет, между прочим. Ну, инвалидов вы же не отправите пахать и сеять, правда? Его надо будет содержать. Вот прикиньте, какая это должна быть графа расходов в этом бюджете. И составьте
4: опись того, что у нас сейчас будет перерыв небольшой. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Вернемся в прямой эфир после выпуска новостей.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Российская низкоорбитальная группировка спутников «Росвест» создаст проблемы для ВСУ, заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов. Он добавил, что помимо возможности наносить удары управляемыми по спутниковой связи беспилотниками, Россия улучшит качество связи на линии фронта. При этом ВСУ не смогут использовать имеющиеся у них терминалы спутниковой связи «Старлинг» для корректировки ударов дронов по России, отметил Бескреснов. Минвосток развития отметила положительную динамику в обеспечении поставок нефтепродуктов в рамках программы «Северного завоза», сообщило правительство. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. Федеральная антимонопольная служба на встрече сообщила, что продолжается работа по контролю ценообразования в субъектах страны и пресечению необоснованного повышения стоимости нефтепродуктов на частных АЗС. В ходе совещания также обсуждались выполнение задач по бесперебойным поставкам топлива сельскохозяйственным производителям, ситуации на рынке топлива в регионах Южного и Северокавказского федеральных округов. Американские военные обстреляли контейнеровоз под флагом Панамы в Оманском заливе за якобы попытку прорвать морскую блокаду Ирана, сообщает газета Wall Street Journal. Инцидент произошел примерно в 71 морской миле от побережья Пакистана. По данным газеты, экипаж контейнеровоза «Веланова» проигнорировал неоднократные предупреждения ВМС США. В результате американский военный вертолет нанес удар по рулевому устройству судна, чтобы остановить его движение. Мошенники звонят россиянам и сообщают о якобы существующих долгах их родственников и просят перевести деньги под видом погашения задолженности, предупредил доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Он добавил, что злоумышленники при этом используют реальные персональные данные, далее они присылают ссылку или реквизиты с просьбой помочь погасить долг. С переводом мошенники торопят, пугая ростом штрафов и испорченной кредитной историей, а полученные реквизиты аферисты используют для дальнейших махинаций. Уровень воды в Рейне в Кёльне достиг исторически низкого уровня. Прогнозируется его дальнейшее снижение, передает немецкое агентство ДПА. Согласно данным, уровень воды в Рейне в Кёльне, Дюссельдорфе и Дуйсбург-Рурерте может побить исторические минимумы 2018 года более чем на 20 сантиметров. Ранее глава федерального объединения немецкого речного судоходства Йенс Шванен предупредил, что сквозное судоходство по всему течению Рейна может стать недоступным. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
7: Теория заблуждений.
8: 17 часов 33 минуты в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. А с нами на прямой связи продолжает находиться писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, еще раз здравствуйте.
9: Приветствую.
8: В прошлой получасовке говорили мы про потенциальные сценарии, что может произойти на Украине в результате продолжающихся проблем в разных сферах жизни. И тогда у меня вот возникает, наверное, главный вопрос лично для меня сегодняшней программы. Мы много надежд возлагаем на зимний период. Говорили мы перед прошлой зимой о том, что да, есть объективные проблемы. Но сейчас как будто бы мы приближаемся к той точке, когда уже произойдет некий коренной перелом на фоне того, о чем мы говорим в рамках специальной военной операции. Допускаете, что эта зима действительно станет ключевой?
9: Друг мой, ну, во-первых, я не очень люблю слово «коренной перелом», потому что у меня оно ассоциировано исключительно с событиями на Курской дуге. Вот. Здесь мы все-таки имеем дело с принципиально другим военно-политическим противостоянием. То есть, как бы я ни презирал эту шваль хуторскую, но сравнивать ее с Третьим Рейхом, ну, это, мне кажется, не очень правильно. Ну, хотя бы по отношению к памяти наших прадедов и дедов, потому что эту-то шваль достаточно быстро привели в чувство. Можно было еще быстрее, но мы занимались волюнтаризмом, в принципе. Теперь, что касается зимы. Понимаете, ни один человек не в курсе, на самом деле, что у них там происходит. Мы слышим причитания и вздохи на потужном марафоне. Но насколько это точно отражает реальность? Нет ли в этом преувеличения специально для Европы? Смотрите, у меня тут сейчас будет голодомор. Ну, то есть холодомор совершенно не иллюзорный. Погибнет 114 миллиардов селюков. Сделайте хоть что-нибудь. Ну, потому что власть Криворожского ЗЮСа в пиар умеет совершенно точно. Второй момент. А кто сказал, что они не исходят из модели, чем хуже, тем лучше. Будут замерзать? Отлично. Не будет воды, придется пить мочу, по заветам террориста Гордона. Они, кстати, это уже сейчас делают. Там появилось видео каких-то очередных побратымов.
8: 121-я бригада, да.
9: Да, записали жалобу Дропатому. Нашли, кому жаловаться. Пошел волк с бараном на охоту, это называется. Вот, так эта картина, она чрезвычайно выгодна ЗЮСу. Он будет орать о том, что русские устроили ему геноцид. Уже к тому моменту уже все забудется, да, там про Вайлдберрис, про Геленджик, про сегодняшний прилет. Ну, потому что человеческая память фиксирует только близлежащие точки. Вот я уверяю вас, что если вы вот сейчас встанете, прямо в процессе эфира, выйдете в ньюсрум, где сидят новостники «Спутника», и зададите вопрос, сколько девочек пострадало во время обстрела Луганской Народной Республики общежития. Вот не окей Google, да, не там быстро спросить у искусственного интеллекта, а сколько, они не вспомнят. Да больше того, и я не вспомню, потому что у меня сейчас вот конкретно вот в эту минуту, у меня цифры, которые есть на сегодняшний день. При таком ворохе информации, который проходит человек в нынешних условиях, это невозможно вспомнить. Только в одном случае, если вы принципиально занимаетесь этой темой, вот вас можно будет там среди ночи поднять, и вы все до рубля скажете, а все остальные нет, будут испытывать мучения. К тому моменту селюки все забудут уже. Все, никто не будет ни про что вспоминать. Но, наконец, есть третье. Лучшие абсолютно минуты своей политической карьеры ЗЮС пережил на спекуляции Бучи. Потому что, как вы помните, да, туда вся эта еврогнусь понеслась, им дарили фаянсовых петушков, вот упомянутый вами в первой части Борюська Джонсон, да, вот он очень импозантно смотрелся с фаянсовой, чуть не сказал кисы, с фаянсовым петушком. Ну и что, а сейчас они поедут условно на фотосессию, ну, например, в Шевченковский районный суд, в Шевченковский район города Киева, где на развалинах суда будет сидеть мой любимый судья Ковтуненко и как герой Джека Лондона орать: «Полюбуйтесь, мистер Торрес, они разрушили мою тюрьму, они надругались над моим правосудием». Ну, это же сцена, она же вот, будет достойна Спилберга. А я уверен, что нечто иное, это, в общем, ну, то есть нечто подобное, это как раз и готовится. Потому что, чтобы европейцы ужаснулись, и можно было дальше заниматься, что вот коварные финно-монгольские орды пархатых путинских казаков вот-вот сейчас вторгнутся в Европу, и все будут довольны. Что не так в этой схеме? Все идеально. А когда им было не наплевать на свое население? Уровень жизни сейчас изменился по сравнению с временами даже не Януковича. Это мы сейчас оставляем в покое. С эпохой Порошенко. Да, в худшую сторону, по всем абсолютно показателям. Кто-то об этом вспоминает? Никто. Насколько действия ТЦК конституционны? Кто-то этому возмущается? Нет. Бизнес попытался здесь вякнуть, что мы тут понесли очень большие издержки. Вообще неплохо бы тебе, криворожский упырь, вспороть подушечку и не в офшор это все отправить, а нам раздать на сироту и горемычность судьбы. А он им что сказал? Извините, в бюджете нет денег. Вы являетесь жертвой обстоятельств, так бывает. Это же парафраз знаменитых слов папаши Байдена о том, что вот европейцы, вы там сейчас страдаете, да, ой, это так досадно, но вы знаете, какая штука? Это та цена, которую каждый из вас должен заплатить за демократию. Вот Дзюс им ровно то же самое и говорит. Поэтому погибнет там кто-то из условно влиятельных людей вот в этом петушином кутке, ну, появится и плюс еще один хуторской Хорст Вессель, вокруг которого будет шагать вот этот вот хутор Югенд, который выучит еще одну песню. Сейчас они там все заспевают «Батька наш Бандера», ну, будет еще одна песня «Мамка моя Курбанька». Ну и отлично, поставят памятник где-нибудь там у сортира в учебном заведении, которое она закончила, и идут громадянки: «Привет, Курбанька». Ну и все. Картинка есть, все, образ, который можно воспеть. Ну, а слушайте, а что это вот раньше не так было? Как воспевался образ героев Крут? Как воспевался образ героев Брод? Как воспевался образ признанного пособником нацистов Степана Бандеры? Как раздувался образ Гауптмана, Вермахта, признанного почему-то пособником? Ну, я не знаю, я против этой формулировки, но она в суде вот так вот звучит. Окей, хорошо. Гауптман Вермахта, пособник Вермахта. Допустим. Это я имею в виду Шухевича. Они что, по какой-то другой принципиальной схеме раздувались? Жизнь, отданная за Ненечку. Ну и прекрасно. Если что-то случится с Зюсом, то опять-таки сегодняшние похороны, ну то есть предстоящие похороны Ойгена Коновальца, это ровно то самое. Его все ненавидели, он мешал молодым радикалам. К сожалению, Москва неправильно оценила ситуацию. Два раза подряд это было. Сначала случай с Коновальцем, второй раз случай с Бандерой, когда его ликвидировали и пустили американских ставленников во власть, запрещенной в Российской Федерации ОУН. Но зато он как только издох, его рожа была абсолютно во всех европейских газетах. Иммиграция создала миф о человеке, который жизни своей не пожалел. Правда, не очень понятно за что, но окей, хорошо. Потом то же самое сделали с Бандерой. Ну, Зюса сам Бог велит канонизировать. Я думаю, что террорист Буданов заплачет на его похоронах, там похлопает по щекам детишек. Ну, если они, конечно, на Украине. Ну, то есть, в общем, будет воспроизведена сцена

0: Здесь, во-первых, надо понимать, что это совсем не случайный человек. Его дед служил в ОКВ, это Верховное командование Вермахта. Непосредственный начальник генерал-полковник Альфред Розенберг, повешенный по приговору Нюрнбергского военного трибунала. Фюрер, деда отправил в конце 44-го года быть одним из руководителей военного трибунала, выносить смертные приговоры дезертирам. Точка сборки тоже понятна. Что есть конец 44-го года? Это после дела «Валькирия», когда очень почистили офицерские кадры, плюс это наслоилось на наступление. Дед вполне себе убежденный нацист. Он добровольно вступил в НСДАП и в СА, в штурмовые отряды имеется в виду. Вот, а внук, ну а что внук? Внук воспитан был в духе национал-социалистического воспитания, как говорили в Третьем Рейхе. А что такого сказал внук? Ну, если он генетически русских не любит. Понимаете, ну вот он что, должен сдерживать себя? Это его работа, ненавидеть русских людей. У меня другой здесь вопрос. Как говорил герой Стивенсона, прошло уже больше часа, становится скучновато. Прошло уже 4 дня. Где открытое уголовное дело производства и подача его в международный розыск со стороны Российской Федерации? Да, это, безусловно, будет исключительно символическим жестом, но он должен быть. Эта мразь вся должна понимать, что расплата за содеянное будет. А у нас это все перешло в формат возмущение в информационном пространстве. Все, значит, переписали своими словами то, что рассказал Сумбатыч в эфире про великого дедушку, который еще потом возглавлял Сенат суда в Нижней Саксонии после войны. Кстати, интересно, проходил ли он процедуру денацификации? Правда же? Ну, как офицер ОКВ. А что-то мне подсказывает, что нет. Потому что за одно только участие в трибунале и вынесение смертных приговоров дезертирам он должен был быть недопущен до работы по специальности. Как это было, кстати, с многими юридическими чинами в Третьем Рейхе. Их попросили из прокуратуры, из судов и так далее. То есть максимум, кем они там могли поработать, там каким, я не знаю, там юрисконсультом, в Акфе там или в Байерне, да, то есть на производстве, но не в самой системе. А этот чудесным образом проскочил, к нему вообще вопросов не было. Ну и внуку своему он что передавал? У каждого из нас есть дед, прадед, герой Великой
1: Зачастую
0: Отечественной
1: пример для
0: войны.
1: подражания, да.
0: Ну а у него он такой. Извините, а он что, один? А Гудрун Гиммлер? Она что, не боготворила своего папу и многократно говорила, что евреи и большевики оболгали кроткого Генриха? К ней даже, я тайну большую открою, к ней даже советские журналисты заходили. Многие просто не в курсе. Вот. И выходили они оттуда в состоянии ступора. Потому что они думали, там баба это, пардон, женщина целыми днями молится, грехи папашки отмаливает. А она им как впрудила свои речи, которые она произносила на торжественных вечерах ХИАГа. Это организация взаимопомощи бывших солдат и офицеров СС. Извините, а сын Рудольфа Гесса что, не такой был? Да, безусловно, есть одно великое исключение. Это сынишка Зейс Инкварта, который носил, но он, наверное, уже умер. Но я в 90-х годах был просто потрясен. Он в интервью нежелательному у нас BBC рассказал о том, что он носит у себя в бумажнике фотографию своего повешенного отца. И всякий раз, когда он на нее смотрит, он испытывает оргазм. Но такой идиот был только один. Это легко запомнить. А все остальные исходили из того, а что, наши отцы герои, они сами-то никого не убили. Ну, как это неудивительно прозвучит, не Рейнхард Гейдрих, да, имперский наместник протектората Богемии и Моравии, да, один из создателей РСХ, не Эрнст Кальтенбруннер, его сменщик, Не сам Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, горите они все трое.

0: трое в аду, они же лично-то никого не убили. Правда? Папаша Мюллер, сидящий в гестапо, тоже же никого, да, не отправил к праотцам. Для этого были другие люди. А этого достаточно для конструирования прекрасного мифа. Вот дед, которому у власти не было ни малейших претензий. Он честно воевал, как храбрый солдат, правда? Лично он же не подписывал ни приказ о комиссарах. Он не был разработчиком плана ОС. Он что своему внуку рассказывал? Эства Крик. Была война. Как верный сын своего народа, я не имел морального права стоять в час тяжелых испытаний в судейской мантии. Меня призвали, и я пошел. Я честно отслужил, военных преступлений не совершил. Вот мое, как бы, заключение, да, я после войны под судом не был. Как его должен внук воспринимать? Как нормального человека, вполне себе позитивного и правильного. Что рассказывал дед? Да, мы, конечно, много русских перебили, да, но, к сожалению, не всех. Поэтому они пришли в Берлин и глаз нам натянули на же. Вот он, ведомый семейной историей, хочет нас убить еще больше. Нормальное для него желание. А что в этом такого?
1: А
0: Это,
1: где
0: понимаете,
1: редакционное
0: есть...
1: расследование, где, в принципе, осуждение журналистского сообщества? Потому что вот, ну, даже у нас в России, когда кто-нибудь, ну, во всяком случае, я смею на это надеяться, если кто-то допустит какую-нибудь такую вещь, его из профессии погонят.
0: Нет, у нас, если кто-то допустит вот такую вещь, как вот этот выродок, то его погонят не из профессии, а его погонят на беседу в Следственный комитет. По открытому уголовному делу, дальше там вам статьи надо скажут. Ну, как минимум, это будет 282 и 280. То есть экстремистская деятельность и, соответственно, разжигание розни. По этим статьям вы можете отъехать больше, чем за убийство. Согласно поправкам закона Яровое. Потому что это как бы статьи экстремистского характера. И спасибо огромное Ирине Яровой за то, что она это сделала. Что это надо было давно делать. Это, правда, это уже тоже было лет, наверное, 12 назад. Но тем не менее. У нас это невозможно. В принципе. А там, да, возможно. Понимаете, ведь в нашей стране, вот где охотно очень, там, с начала 50-х годов, публиковали всякие разные воспоминания, ну, недобитых там немецких стратегов, всяких там Зольдатен, как я горел в Дымянском котле, как хреново мне было в Черкасском котле, как я отморозил себе окаянный отросток в боях с дивизией Норд. У нас же при этом никогда не публиковалось то, что они написали о себе, вот в этой модели солдаты, как и все остальные. У нас же просто это совершенно неизвестный пласт. За последние 30 лет у нас по этому поводу не написано, какие 30? 35. То есть с момента развала Советского Союза не написана ни единая строчка, если не считая замечательной книги, только вот недавно вышедшей, моего любимого Константина Александровича Залесского «Барбаросса вне стенограмм». Вот там, да, там это описывается. Они считали себя абсолютно правильными. Они выполняли свой долг. Знаете, как это описывалось? Мы были храбрые солдаты. Мы бились с русскими лицом к лицу, и мы были сильнее. К огромному сожалению, выродки какие-то, тоже из СС, значит, демонили в тылах. У нас поднялись восстания, русские озлобились и, в общем, нас погнали в Берлин. Но нашей вины здесь нету, мы храбро воевали. Вы даже себе не представляете объем вот такой вот макулатуры, который был написан с момента основания ХИАК. Сколько было журналов, газет, книг там и так далее, и так далее, и так далее. Мы просто этого не знаем. Поэтому, конечно, когда мы от себя знание вот это вот так вот отталкиваем, уйди, старушка, я в печали, нам это не нужно. А потом появляется вот такой вот немецкий ублюдок, то, конечно, у нас у 90% населения страны оторопь. Да как это может быть? Ну, мы же победили фашизм, откуда взялся? Опять же, да, сын Риббентропа, гауптштурмфюрер СС, кавалер рыцарского креста, железного креста, служивший в лейбштандарте СС Адольф Гитлер, воевавший на Курской дуге. Я его лично знал, этого человека. Он, когда говорит о том, что никогда больше против русских, потому что он через этот ад прошел лично, и он понимал, что это такое. Для него, убежденного национал-социалиста, момент окончания войны – это момент прозрения.
1: Армен Сумбатович.
0: Я с ним беседовал.
1: У нас...
0: А вот эти внуки – это другая история.
1: Несколько минут еще остается. Очень хотел бы успеть обсудить тему. У нас и слушатели спрашивают ситуацию с партией «Яблоко». Вчера просто все взрывалось сообщениями, все телеграм-каналы, на которые я подписан. Прокомментируйте, пожалуйста, почему сняли, за что, по делу.
0: Первое. Значит, вся эта ахинея, которая написана в телеграм-каналах, что, значит, Патрушев, только я не понял, то ли старший, то ли младший, снял это назло Кириенко, это все вы можете выкинуть и написавших отправить к доктору. Второе. Яблоко снял Верховный суд с выбором не по поводу их заявлений «пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я». Их сняли за совершенно конкретные дела. Я вчера сидел 4 часа, слушал заседание Верховного суда. Свежесть этого чувства не покидает меня до сих пор. Там претензии были по авторскому праву. И, кстати, слушатели радио «Спутник» вспомнят, сколько раз за последние года 3 Сумбатыч ворало кричал про то, что у нас вот с авторским правом, несмотря на наличие законодательства, не очень хорошо. Потому что все наплевать хотели на то, что это такое. Вот яблоко умудрилось здесь влететь на ровном месте. Еще это использование искусственного интеллекта, еще просроченные договоры. Я не понимаю, как у Дуаина в политике, а эта партия все-таки участвовала еще в выборах 93-го года, то есть 33 года назад. Почему оказались настолько... юристы, которые не проследили за этим, за всем, это для меня великая тайна. Наконец, последний момент, да, а то уже там по этому поводу сказали, вот там вчера вышла молодежь, количество, наверное, там 100 человек, они прыгали, они грызли червивые яблоки и орали, пока свободою горим, пока сердца наши живы и так далее. Это что, весь электорат? Серьезно? Нет, волнение по этому поводу я вижу в интернете. А электорат где? Где электорат? Расскажите мне. Мне очень интересно. Потому что вчера, по-моему, в суде Рыбаков говорил о том, что они там получили миллионы откликов. Извините, пожалуйста, меня за дерзость, но когда приходит сотка, а мне рассказывают про миллионы... «Маленькая ложь рождает большое недоверие», сказано в фильме «17 мгновений весны». Рекомендую эту великую формулу запомнить. Я здесь ничего такого не вижу. К сожалению, да, так бывает. И «Яблоко» совершенно точно не первая партия, которую снимали по суду. Я могу напомнить выборы 99-го года, как снимали блок «Спас». Про него сегодня никто не помнит. А его снимали, между прочим. Причем их снимали за экстремистскую деятельность. Яблоко сняли за допущенные нарушения. Закон суров. В нашей стране тем более. Надо быть сумасшедшим, чтобы в нашей стране нарушать закон.
1: Но это закон.
0: Почему это не сделала партия Яблоко, я не понимаю до сих пор. И ничего внятного мне до сих пор никто не рассказал.
1: Армен Сумбатович, благодарю вас за беседу. У нас время эфирное к концу подходит. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян, также Михаил Алимов для вас работал. Выпуск новостей и коллеги продолжат эфир.
2: Во Франции разрешили эвтаназию. Контекст. 20-летняя напряженная дискуссия на сверхчувствительную тему помощи медиков в добровольном уходе из жизни закончилась в пользу ее сторонников. Но борьба с принятым законом продолжится. Во Франции огромное число граждан считает, что эвтаназия противоречит базовым христианским ценностям. Прежде всего, заповеди «не убий». Церковь считает эту процедуру узаконенным убийством. Глава конференции епископов, кардинал Жан-Марк Авелин, уверен, последствия закона будут касаться не только ухода из жизни тяжелобольных, но и отношения общества к старости, недугам и уязвимости человека. Депутаты в прошедшие годы несколько раз отклоняли инициативу, но сейчас верх взяли другие политики. Да и Эммануэль Макрон перед выборами обещал. Вот и сдержал слово. Однако точку в вопросе ставить рано. Часть медицинского сообщества категорически против эвтаназии. Логика очевидна. Врач призван спасать, а не участвовать в умерщвлении. Власти заявляют, что французский закон – один из самых мягких. Но такой аргумент не выглядит убедительным. Франция стала шестым государством в Европе, узаконившим эвтаназию. Ранее это сделали Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания и Португалия. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, столько же в Сухуми, в Якутске полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили патрульный катер ВСУ в Черном море. Посольство России в Великобритании осудило газету Financial Times за антироссийскую статью. Роскосмос в прямом эфире покажет солнечное затмение. Подробности далее. Российские войска продолжили нанесение ударов по морским судам ВСУ. В акватории Черного моря южнее Одессы поражен патрульный катер для сопровождения сухогрузов с оружием, сообщили в Минобороны. Кроме того, наши бойцы поразили металлургический комбинат «Запорожсталь», расположенный в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. На предприятии ставили экраны для защиты от дронов на тяжелую бронетехнику ВСУ. Как сообщают сейчас в пресс-службе завода, «Запорожсталь» остановил работу после удара российской армии. Другие производственные площадки работают на пониженной мощности. Посольство России в Великобритании осудило газету Financial Times за антироссийскую статью, в которой содержались призывы поставлять больше вооружений Киеву. В дипмиссии добавили, что на пути к переговорам британское издание предлагает поджечь стол, за которым они могут пройти. Также российское посольство обратило внимание на пассаж журналистов Financial Times о том, что Киеву следует бить по лучнику, а не только по стреле, за которым, очевидно, стоит призыв бить по территории России. Россия готовится на высоком уровне поучаствовать во встрече глав Минфинов стран группы 20 в США в августе-сентябре и во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Большой Двадцатки в октябре, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. Он также уточнил, что Россия готовится к участию на высоком уровне во встрече министров по вопросам энергетики в Хьюстоне 14-16 сентября, встрече министров по вопросам торговли в Милуоке с 30 сентября по 1 октября, третья встреча Шерп в Вашингтоне 1-2 октября и в четвертой встреча Шерп в Майами 11-12 декабря. Около 50 человек эвакуировали из горящего пятиэтажного здания в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Площадь пожара на кровле здания возросла до 400 квадратов. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара повышен до 3-го. На месте работают сотрудники МЧС. Информация о пострадавших не поступала. Москва и Джакарта обсуждают возможность проведения товарищеского матча по футболу, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толчунов. Он добавил, что недавно общался с губернатором Джакарты, и тот сказал, что в привязке к 500-летию города, которое будет отмечаться в следующем году, планируется провести дружеский турнир с участием ряда команд из столиц-партнеров. В перечне таких городов называлась и Москва. Дипломат отметил, что если это сложится, то это будет неплохим первым шагом. Роскосмос в среду в прямом эфире покажет трансляцию частичного солнечного затмения, которое будет видно с территории России, сообщила госкорпорация. Наблюдательной площадкой станет Лахта-центр в Санкт-Петербурге. Это самое высокое здание России и Европы. Отмечается, что 12 августа станет главным астрономическим днем в году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение и пик метеорного потока Персеида. В России полная фаза солнечного затмения будет видна только на Таймыре. На северо- и северо-западе страны будут видны лишь его частные фазы. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это вторник, вечер на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков напротив меня находится. Сегодня мы вдвоем, но это не значит, что эфир будет каким-то там, видите ли,
3: невеселым. Нас мало, но мы практически в тельняшках, да.
2: Вы так точно, Дмитрий Юрьевич, сегодня по форме.
3: Я из леса, извините.
2: Нет, почему? Очень даже. Во-первых, мне на самом деле это парадоксально. Обычно, когда ты находишься в черном на фоне чего-то черного либо темного, ты сливаешься. На самом деле, если мы говорим про студию радио «Спутника» в Петербурге и в Москве, мне кажется, что вот стены у нас не настолько черные, чтобы мы сливались.
3: И во-первых, поэтому, когда... здесь хороший свет.
2: Во-первых.
3: Правильно светит.
2: И студия великолепная, значит, да. Стены прекрасные, цвет тоже всех похвалила.
3: А уж
2: мы так тем более. Но я к тому, что стильно смотрится, во-первых, черный цвет. Ну, а во-вторых, то, что изображено на футболке, не выдерживает
3: это я,
2: на всякий никакой
3: случай,
2: похвалы.
3: Там, это Дементий.
2: Вот. Друзья, если вы не понимаете, что я вообще несу все это время, я советую подключиться к нашим трансляциям, группу ВКонтакте, Рутюб-канал, да, Телеграм, Макс, где удобнее, Радио Спутник, мы везде одинаково. Называемся, в общем, да, Дмитрий Юрьевич сегодня по форме.
3: Да.
2: А, значит, мы сегодня вдвоем по той причине, что Петр Лидов отдыхает. Можем ему только завидовать чуть-чуть.
3: Передавать совсем, приветы.
2: Передавать приветы. Но он меня настоятельно просил, я уже забыла, в каком он городе сейчас
3: Мышкин.
2: Находится. Мышкин, точно.
3: Он путешествует,
2: я так
3: смотрели,
2: понимаю.
3: Да.
2: Значит, он там путешествует то ли на корабле, то ли на чем, не знаю. Но, значит, он слепил Дональда Трампа буквально. Ну, там какой-то пряник, и, не знаю, мастер-класс был или что, но он слепил фигуру, которая намеренно это получилось. Это его подсознание сработало, значит, да, вот как-то
3: лишний
2: американского
3: пример.
2: Лидера
3: талант
2: изобразить.
3: Значит, во всем.
2: Во всем.
3: Хоть
2: вот.
3: Передачу проведет, что Трамп ослепит. Молодец.
2: Ну, на следующей неделе, может быть, он к нам уже вернется.
3: Будем надеяться.
2: Да, значит, расскажет все детали, покажет итоги своего творчества и все остальное. Но мы обсудили, Петр, если ты нас слушаешь, мы затронули этот важный вопрос по поводу нашего мирного. Мирной дружбы,
3: да.
2: Мирных отношений. Мы делаем первые шаги, и ты, в частности, Петр. А кто не делает мирные шаги, так это Зеленский, ну, это понятное дело. Значит, он приехал в Белград, все это обсуждают уже не первые сутки. Но тут, в первую очередь, интересен не тот факт, что он туда поехал, а тот факт, что Сербия его приняла, поскольку теперь все задаются вопросом, насколько отношение Сербии будет меняться по отношению к России, поскольку это единственная страна-кандидат в Евросоюз, которая не подключалась к антироссийским санкциям.
3: Не знаю. На мой взгляд, это вообще ни о чем не говорит. Они внутри Евросоюза, они окружены странами Евросоюза, их тихо, мирно душат, и делать они будут то, что им говорит Евросоюз. При этом, естественно, не забывая изображать из себя больших друзей России, дабы получать некие экономические преференции. Обычно так это происходит, что с постсоветскими республиками, что с Сербией. Мы никаким боком это сербский народ. Это вообще не касается. Всякий народ возглавляют элиты, которые либо в силу огромного количества денег, либо в силу известных демократических процессов этот народ возглавляют и ведут туда, куда ведут. Как, например, гражданин Вучич. Здесь он будет вам мило улыбаться, строить глазки, а изо всех сил хотеть Евросоюз и полагаться на силы Запада, которые помогут ему там куда-нибудь переизбраться и продолжить его успешную карьеру. Нет никакого доверия, нельзя так ни с кем общаться вообще, ни с кем категорически. Какие плоды это дает? Мы тут дружба навек, мы за вас воевали, еще что-то. Вот вам результат. Только выкрученные руки, перекрытый кислород и прочее гарантирует вам преданность некоторых персонажей и государственных образований. А все эти благоглупости, они абсолютно ни к чему не приведут.
2: Ну, с другой стороны, тут можно по-разному на это посмотреть, потому что все-таки 4 года, даже больше, Сербия, ну, как-то
3: продает оружие Украине.
2: Я хотела
3: говорить,
2: сказать,
3: что мы продаем Евросоюзу. Не Украине, нет, мы Евросоюзу продаем. Вы же понимаете, нам нужны рабочие места, наши военные производства трудятся, и все это прямо идет на Украину и убивает русских солдат. Ну что это такое? О чем тут вообще говорить
2: Вучич
3: можно?
2: Вучич при этом же в Москву приезжал у нас на Парад Победы
3: и
2: говорил о том,
3: зачем?
2: Как
3: зачем? Честно вам скажу, я не понимаю.
2: Важно.
3: Если в Москву приедет Ким Чен Ын и Мочтаба Хамини, это я понимаю, да, люди на нашей стороне, а это нет.
2: Но вот Фицо, с другой стороны, он же тоже приезжал и к нам. И мы понимаем, что на него очень сильно давят. И конечно, где-то давят. Ему приходится, ну, прогибаться, назовем вещи своими именами. Это как и с Орбаном было. Мы все прекрасно знали. То есть он придерживается там своей позиции в интересах своей страны. Очень часто был против введения каких-либо ограничений санкций, но зачастую при этом наступал тот момент, когда на него надавили вот на нужную болевую точку, и ему приходилось в этом плане подписывать какие-то документы.
3: Они нам никакие не друзья, никто из них. Это политические партнеры, так сказать. Не друзья они нам. Так складывается политическая ситуация. Например, они получают дешевую нефть из России и газ, и для них это прекрасно, и для их стран. И этот самый Орбан нам вообще никакой не друг, он там поклонник венгерского восстания в 1956 году. Когда венгерские фашисты, натуральные фашисты, гнусные твари убивали коммунистов массово, то есть людей. Ну, это же было хорошо. Коммунистов убивать вообще хорошо. Вы знаете, это же западная цивилизация. Почему? Потому что они не люди. То есть автоматически получается, что все мои предки не люди. Да, я правильно понимаю вас вот так? Ну, вот в данный момент конкретно этот персонаж возглавляет страну под названием Венгрия. Тогда, ну, ему выгодно с нами сотрудничать. Надо ли этим пользоваться? Конечно, надо. Надо как раз еще больше вовлечь его в финансовую и экономическую зависимость и как марионетку им управлять. Вот это правильно. Так устроена вся мировая политика. А рассказывать друг другу о дружбе, о каких-то там былых заслугах, это все очень хорошо. В случае с чего, как вы на него воздействовать будете? Где рычаги для воздействия на этого персонажа, чтобы он делал то, что надо нам? Есть ли такие рычаги? Если они есть, то это точно не сказки про мир и дружбу. Конкретнее надо быть.
2: Ну, в следующий раз выборы в Сербии, я сейчас смотрю, будут в 27-м году, если правильно я через поисковик быстро нашла эту информацию. То есть сейчас сближение с Евросоюзом, уж там, не знаю, окажется в итоге Сербия в ЕС или нет,
3: окажется,
2: но по
3: конечно.
2: Идее окажется, да? Ну, то есть, по идее, это все про то, что Вучич может остаться, ну, либо какие-то его...
3: Еще и останется, да. И дальше будет делать оружие и продавать его Украине. Это вон немец какой-то орёт, как бы нам убить побольше русских, подскажите. Или какой-нибудь этот Навроцкий, это отлично, что убивают москалей. Обрати внимание на лексику. Вот мы с тобой почему-то не говорим, надо убить побольше хохлов. Почему?
2: Или поляков.
3: Ну, пшеков, а не поляков. Ну, пшеки. А этот про москалей. Ты же гнусный нацист, расист, называйте как хотите, не таясь. Находишься во главе государства и позволяешь себе такое говорить. Ну, как это так? А кто такое допустил? А почему такие люди пришли к власти в сопредельных с Россией государствах? Нельзя такого допускать. Ну, вот и этот точно такой же Вучич. Здесь с одной стороны будет улыбаться, а с другой стороны будет продавать оружие, которым убивают наших солдат. Прекрасный партнер, прекрасный просто.
2: А вот с другой еще стороны, это я сейчас не защищаю Вучича или не говорю, что он правильно поступает.
3: Мы вообще никого не защищаем.
2: Это я так рассуждаю. А с другой стороны, не суть ли это... дипломатия, когда, с одной стороны, ты там где-то улыбаешься, а с другой стороны, ты ведешь свою игру, какой бы она лично нам сегодня противной
3: ни была. Всё не может быть завязано на разговоры, на сказки о дружбе, добрососедских отношениях, еще чего-то там. Кругом должна быть экономическая и политическая зависимость, которая позволяет выкручивать руки, бить мордой об стол и добиваться того, что выгодно нам, а вовсе не того, что выгодно Евросоюзу. Нет.
2: Ладно, на этом фоне говорят о том, что визовая история случится у нас теперь в Сербии, сейчас у нас без виз, и вот, да, в каком-то, в 27-м году, соответственно, что-то может измениться, но мне кажется, это уже будет дело 10-е, и совершенно не важно, если оно так произойдет. Будем наблюдать. Давайте про Францию немножечко поговорим.
3: А там что?
2: У меня очень две разные новости. С одной новостью мы можем даже как-то согласиться, а с другой вот посмотрим, какая будет наша реакция. Давайте вот с чего. Значит, рекламные звонки запретили во Франции. Такое решение было принято давно, но сегодня, 11 августа, это решение вступает в силу. Угу. Сейчас теперь, точнее, эти рекламные звонки будут разрешены, но только по отношению к взрослым людям и только даже в их рабочие часы, и только если до этого они дали свое согласие. Ну вот как я это вижу, когда я прихожу в какой-либо магазин, мне тут же предлагают завести некую, да, там, стать участником бонусной программы или программы лояльности, нужно заполнить какие-либо документы.
3: Оставить личные данные.
2: Оставить личные данные.
3: Непонятно кому.
2: Почту или телефон, желательно то и то. И ты не становишься участником, как правило, этой программы лояльности, если ты не соглашаешься на рассылку от там, этого магазина или от этого бренда. Потом мы знаем историю, как эти данные у нас сливаются раз. Вот можно ли запретить в действительности рекламные какие-либо звонки?
3: Ну, с моей точки зрения, вот надо не звонки запрещать, а сначала запретить сбор информации лично обо мне. Не надо мне что-то там предлагать, куда я буду писать свои телефоны, имейлы, адреса, еще чего-то. Зачем? Ты фактически паспортные данные указываешь, а вы их продадите, и они их продают. Их продают банковские служащие, их продают эти сотрудники паспортных столов. Еще найти дело вот вообще 3 секунд, раз, и вот он ты, сидишь тут красивый такой. Почему никто не ищет? Почему не занимаются защитой моих персональных данных? Это загадка. Далее, ну, говорить-то можно только за себя. А я вот не беру звонки с незнакомых номеров. Я вот твердо знаю, что у меня никакие дяди и тети в Соединенных Штатах не умерли, оставив мне 10 миллионов долларов наследство. Это чушь. Вы что там хотите услышать-то, собственно говоря? Ну, если это что-то важное, вам могут написать смс-ку, представиться. Это вот я, хотелось бы поговорить вот об этом. Но я и на это возьму и не отвечу, потому что мне это не сильно надо. Зачем? Вы разговариваете с людьми, которые звонят с незнакомых номеров. Зачем? Для чего это? У вас там наводнение, пожар, еще что-то.
2: Некоторые по работе не могут не брать такие... Они отвечают
3: на хорошо.
2: Такие
3: звонки. Это как спам в электронной почте. Он есть. И некуда от него вот деться просто. Надо ли его читать, надо на него отвечать. Идите лесом. Все сразу выключаешь, кладешь трубку, до свидания. Зачем вы это слушаете? Вас что там? Осчастливят, что ли? Поверьте, нет.
2: Никому... Может, у кого-то есть дядя в Америке, а вы тут сразу понимаете
3: все. Кроме мамы и папы, вы никому в этой жизни не нужны. Если это не мама и не папа, сразу вешайте трубку и ничего не потеряете, нет.
2: Но мы, с другой стороны, ведь понимаем, почему на эти все бонусные программы люди тоже подписываются и вводят туда свои данные. По той причине, что тебе дают там условно 1000 приветственных бонусов при первой покупке. Ты должен был заплатить 2000, а платишь в итоге 1000.
3: Ну, расплатишься вот очень, своим покоем.
2: Очень ведь приятно.
3: Концов.
2: Вот приятно.
3: Конечно.
2: Люди на это соглашаются. То есть это же...
3: А я не соглашаюсь.
2: Ну...
3: Как начнется там, и сколько скидка? 3%. Нафига мне твои 3%? Ты тут из меня крови выпьешь больше. Эти стояния, оформления у меня вот есть хорошие скидки? В 20%. Пойти в кабак в пятером.
2: То есть вопрос размера скидки.
3: Конечно, в кабак в пятером пойти, одного получится бесплатно накормили и напоили. Это же прекрасно. Вот эта скидка, это я понимаю, 3%. Нет.
2: Ну, то есть если 20%, мы данные даем. Или
3: там
2: подумаем.
3: Вопрос
2: над этим.
3: Не в данных, там вопрос в карточке, которая дает мне такие скидки. Слава богу, дожил до того, когда на физиономию смотрят и карточки предъявляют.
2: Если понятно,
3: не просят.
2: Да? Да. Но не все могут этим похвастаться.
3: Да, жизнь несправедлива.
2: Жизнь несправедлива. Сейчас еще начнут некоторые. Да, вот у тебя там. У вас там деньги есть, вы миллионы зарабатываете, вот поэтому. Ну, в общем, друзья, нет, ну каждый все равно сам принимает решение. Я вот иногда ради мне особенно не нравится, знаете, вот эти вот акции из разряда я беру только 2 товара. А мне втюхивают 3-й по принципу, ну, зато он будет такой... Я не планировала его покупать. Вы мне зачем его... Ну, я понимаю, зачем это их работа.
3: Понятно, да.
2: Ну, в общем, я к тому, что мы сами в итоге принимаем решение, что
3: надо
2: брать,
3: понимать,
2: что не брать.
3: Что проблема французов уже достала настолько, что какие-то законодательные инициативы принимают. Обратите внимание, речь идет про мегацивилизованную страну Европы, страну из большой семерки. И даже там уже всех... достали. Все эти инициативы к нам, кстати, с Запада идут. Это не у нас придумывают.
2: Да, ну нет. Там же про соцсети тоже принимали все решения как раз относительно недавно. Сейчас мы к соцсетям тоже перейдем, но перед этим еще это просто вот насколько разнообразна повестка во Франции, то, что к нам из Франции долетает аж сюда. Там прошел чемпионат по поросячьему визгу. Мне кажется, мы сейчас можем принять участие. Зачем люди это делают, я не знаю. И в каком количестве. Но там разыгрывают, значит, вот ты должен прийти в костюме, максимально сымитировать тот самый визг, и тебе платят денежку, почти 50 тысяч рублей, если перевести на, собственно говоря, на наш.
3: Ну, на написано, как всегда, непонятно.
2: Что,
3: во Франции прошел чемпионат.
2: В какой-нибудь деревне, может быть?
3: Все французский чемпионат, все европейский чемпионат, или это в какой-то французской деревне, гражданам нечем заняться, и они вот внутри своей коммуны подобными вещами занимаются. Это, знаешь, у меня в детстве был такой хороший советский журнал «Вокруг света». Таковым давно перестал быть. И там такие маленькие заметочки в конце были, что там в мире, где происходит. Вот как-то заметка про то, что в Америке, то же самое, прошел чемпионат по метанию унитазов. А у меня, я уж не помню, кто-то там из знакомых уронил в сортире молоток, молоток упал, и кусок унитаза отбил. И какие-то были там
2: тоже
3: приключения. Мама дорогая, где ты его новый возьмешь? Их нет. Как его привезти? Как его установить? Mm-hmm. Подходит, не подходит? Там, короче, сыр-бор, я думаю, надо же, как хорошо люди живут. Что
2: в Америке-то,
3: да? Да, унитазы бросают, он же явно разобьется. Так он, оказывается, им не нужен. Да что ж это такое, ёлы-палы? Ну, а этим нечем заняться.
2: Да, ну, понятно.
3: Я полагаю, что это какая-то, опять-таки, возвращаясь к предыдущей новости, это какая-то рекламная акция, в рамках которой мы тут визжим, как свиньи. Помнишь, как у нас в сети, где телефоны продавали, это Евросеть, что ли, была, где там надо было догола раздеться, и тогда тебе телефон выдадут. Там толпы идиотов заголялись непрерывно.
2: А вы про бонусную программу говорите. Люди раздеться готовы.
3: Да, и не только, я думаю.
2: И не только. Онлифанщицы потом откуда берутся?
3: Ужас.
2: И другие какие-нибудь.
3: Ужас. И при этом визжать еще как свинья, чтобы получить дополнительный приз. Вот такие они.
2: Я, кстати, никогда не понимала, но это, вот, насколько я понимаю, больше свойственно Америке, такие конкурсы. У нас я про такие, слава богу, не читала. Это вот по поеданию. Чем больше ты съешь, тем ты, значит, самый классный человек на свете. Как это? Зачем?
3: Во-первых, много еды. Раз. Во-вторых, она, наверное, вкусная.
2: Ну, бургеры,
3: раз
2: там,
3: такое,
2: не знаю,
3: количество сожрать можно.
2: Так тебе ж плохо потом будет.
3: Этим не будет. Они и по жизни столько жрут, а тут просто показывают.
2: А тут еще и это, да.
3: Я вот не возьмусь. Там то, что я видел, это какие-то эти, как они, хот-доги, ну, то есть там длинная булочка, и в ней сосиска. Сожрать 15 штук, ну, мне одной выше головы дать. Представляешь, какие там желудки, какие способности, нет. Человек неподготовленный столько не съест, они все время тренируются.
2: А если ты подготовлена, то лично я тогда не помещусь в тот стул, на котором я сейчас сижу. Но хот-дог захотелось, пока мы об этом беседовали, совсем немного. По поводу социальных сетей. Новость, в которой я не до конца разобралась, в том плане, что как-то выглядит она странновато, но либо журналисты, как всегда, во всем виноваты. Заголовок, конечно, громкий. Суд в США рассмотрит дела о склонении детей к зависимости от социальных сетей, и судиться они будут с запрещенной компанией Мета, и в частности со всякими запрещенными Инстаграмами, Фейсбуками, туда же еще и ТикТоки, в общем, все какие только можно социальные сети. Когда я начала вчитываться, думаю, в чем вообще, значит, суть. Изначально 3000 судебных исков против вот соцсетей поступило. И сейчас все это сдвинулось с мертвой точки после решения апелляционного суда в США. Родители, школы, власти и часть пользователей обвиняют медиапродукты в склонении детей к зависимости от социальных сетей. Во-первых, это такой большой бизнес. Ну, мне кажется, странно, да? То есть сначала
3: наоборот,
2: мы создаем, ну,
3: это цифровые гиганты,
2: да,
3: то есть конторы, у которых просто бесконечное количество денег. Существует огромное количество неохваченных работой юристов, которые ползают и ищут разные лазейки. Извините. А вот здесь вот давай попробуем, подадим на них в суд. И с вероятностью, я не знаю, там 40-50% что-нибудь сможем с них содрать. Возможно, не 100 миллионов, а всего лишь 2. Ну, 2 миллиона – это 2 миллиона. Давай, готовь иски. И мы вот тут, собравшись гурьбой через социальные сети, естественно, вот конкретно эти запрещенные в Российской Федерации, давайте подаем иски. суд рассмотрит, грамотно выступим, хорошо расскажем и слупим с них денег. Это примерно, в моем понимании, не эксперт. И это как Майкл Джексон педофил. Давай-ка с него денег слупим. Mm-hmm. Не хочет обвинений, он просто за то, чтобы мы замолчали. Он даже за это заплатит. И действительно заплатит. Ну, потому что кому это? Я от вас, от дураков тут отбиваться буду. Вы меня опозорите, изваляете в грязи, держи денег там, да, тихо, давай. Вот это, на мой взгляд, это абсолютно то же самое. Беспризорные юристы, которые хотят заработать денег. А, ну, если у какого-нибудь там этого... условного Гугла денег столько, что он, ваши 2 миллиона, он не то, что там комариный укус, это вообще ничего. А нам хорошо и приятно, да, давайте с них сдерем. Как это там от с этими привыканиями бороться? Вы начните с ТикТока какого-нибудь, который там бесполезные, идиотские совершенно ролики, которые там часами листают, ну, да. Непонятно зачем.
2: Ты зависаешь,
3: зачем.
2: И потом
3: да,
2: всё.
3: Да, так оно... Для взрослых, давайте и мы пойдем тогда. Я считаю, что эти ролики лично у меня уже это лысого и седого порождают зависимости. Это чистая правда. Уберите их, они мне уже ущерб нанесли.
2: Но с другой стороны, кто мне сегодня эту фразу заявится? Все со всех сторон пытаюсь сегодня рассмотреть. Кто действительно виноват в зависимости от социальных сетей? Вот, допустим, я создала свою социальную сеть, разные инструменты, что-то залетело, не залетело, пользуется спросом, а что-то нет. Но вот вы подсели на какие-нибудь ролики, да? Я скажу, ну, не хочешь, не смотри.
3: Не смотри. Так...
2: Сам виноват.
3: Еще раз говорю, это...
2: Я тебе предложила, а ты...
3: Вероятность. Слушай. А ну как получится. Знаешь, есть такой хороший художественный фильм «Капитан Алатриста» с Вигго Мортенсеном, который там друзей на дело подписывает, им там корабль захватить надо. Они говорят, ни в коем случае не ходи в трюм. То есть там друган его, так уголовник тоже, в трюм ни в коем случае не ходи. И вот уже корабль захватили, и вот Вигго стоит, он же капитан Алатриста в трюме, и этот заходит. И он ему, ну, я же говорил, тот прыг на него, он его раз ножом в живот, а тот такой, ну, я же должен был попробовать. Как с тобой разговаривать? Тебя убьют, а ты все равно лезешь. Ну, так тут и граждане. Никто их не убьет, а мозги себе они загрузят помоями какими-нибудь.
2: Ну, мало кто в этом плане отличается от дисциплины, хотя вместе с тем создается огромное количество приложений, как нам бороться зависимостью. Ну, из разряда вот я...
3: Сначала мы будем ее развивать, а потом
2: мы будем с ней бороться. А что,
3: да.
2: Так спросы и предложения
3: да.
2: И рождаются. Ну, действительно, я узнаю точно, было когда-то давно одно приложение. Скачиваешь, устанавливаешь, и там, если ты не сидишь в телефоне, начинает расти маленькое, ну, какой-то цветочек. И вот как долго ты не сидишь, он вырастает в целое дерево. А если ты залез, пока он не вырос, то все. Дерева не будет. Но это тоже, мне кажется, уже какая-то другая степень
4: зависимости. Растите свои цветочки, да.
2: И так тоже можно сказать. Друзья, сделаем паузу, новости послушаем, потом возвращаемся и продолжаем беседу.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Фигурант дела о мошенничестве, связанном с выкупом культурных ценностей, приговорен к 8 годам колонии общего режима. Государству возвращены 24 ценных археологических предмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. Установлено, что обвиняемый представлялся высокопоставленным должностным лицом и сотрудником спецслужб, демонтируя атрибутику и предметы с фирменной символикой. В ходе обыска у него обнаружили и изъяли более 11 миллионов рублей, а также археологические предметы в виде украшений и бытовой утвари. Среди них подлинные образцы ювелирного искусства, датируемые эпохами раннего Железного века и первых веков нашей эры, происходящие из ареала сарматских и миосских древностей южнорусских степей Крыма и Кавказа. Вашингтон продает Евросоюзу оружие, в том числе истребители, после чего европейские страны могут самостоятельно распоряжаться приобретенным вооружением, в том числе передавать его Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом он не уточнил, идет ли речь о продаже Европе новых истребителей с возможностью их последующей передачи Киеву или о самолетах, которые ранее уже были переданы Украине. Россия и Китай провели межмидовские консультации по консульской тематике в Пекине, сообщили в нашем внешнеполитическом ведомстве. Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе перспективы дальнейшей либерализации режима взаимных поездок. Также на встрече обсуждались темы защиты прав и законных интересов граждан двух стран и функционирования заграничных учреждений. Предстоящий саммит БРИКС придаст импульс экспорту энергоносителей и удобрений из России в Индию, заявил РИА Новости глава индийского бизнес-альянса Сэмми Катвани. При этом, по его словам, Москва и Дели понимают, что одних лишь торговых операций недостаточно, необходимо присутствие на рынке партнера. Как считает Катвани, возможности для практического сотрудничества между сторонами открываются в кадровой сфере, а также в косметической отрасли. Саммит БРИКС пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели. Накануне мероприятия состоится первая выставка «Иннопром Индия», направленная на развитие торгово-промышленного сотрудничества двух стран. Совет Всемирной Федерации Кёрлинга продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований среди взрослых до конца этого года, сообщается на сайте организации. Федерации заявили, что возвращение российских спортсменов создаст значительные сложности для обеспечения целостности турниров, поэтому изменение действующей позиции на данный момент оспорить невозможно. Также World Curling отметила, что Федерация Кёрлинга России продолжает оспаривать отстранение российских спортсменов в спортивном арбитражном суде. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Друзья, всех еще раз приветствуем. Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков. Всем микрофону. Да, сегодня вдвоем. Подключайтесь к нашей видеотрансляции. Не забывайте группу ВКонтакте, Рутюб, Телеграм, Макс. Сколько соцсетей? Какой выбор? Где хотите, там подключайтесь.
4: Только отечественные, никаких других соцсетей нет.
3: Запрещенные всякие там непонятные. Я хочу воспользоваться служебным положением и посоветовать всем любителям футбола, особенно кто проживает в Петербурге, особенно кто, может быть, фанат футбольного клуба «Зенит». Друзья, в телеграм-канале «Радио Спутник Санкт-Петербург» проходит розыгрыш мяча. Дмитрий Юрьевич с ним даже фоткался, тоже выкладывал у себя там. Во всех, кстати говоря, соцсетях, да, не только отечественных, с автографами всех футболистов. У нас на протяжении этой недели будет идти этот розыгрыш. Принять участие может абсолютно каждый. Поэтому еще раз, телеграм-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург». Друзья, там есть все условия. Принять участие можно максимально просто. А мы чуть-чуть еще про международку, прям пару слов хочу. В Соединенных Штатах решили набрать авиадиспетчеров среди геймеров. И это прямо такая официальная, значит, позиция. Теперь и решение Министерства транспорта, запустили отдельную кампанию по поиску таких сотрудников. По какой причине? Что, ну, понятно, авиадиспетчер — это максимально ответственная должность. И говорят, что у геймеров те самые навыки, которые нужны авиадиспетчерам, это быстрая реакция, это многозадачность, да, какая-то там при этом и усидчивость, и стрессоустойчивость. Ну, в общем, вот этот вот комплекс и перечень всего есть у геймеров. И вот почему-то они решили поискать.
4: Вот-вот. Полностью согласен. Главное там – это ответственность. Угу. А быстрая реакция к ответственности никакого отношения не имеет вообще. Это к, ну, давайте, я не знаю, в солдаты набирать тех, кто хорошо играет в военные игры, какой-нибудь Call of Duty. Почему? Потому что ты ловко нажимаешь указательным пальцем на кнопочку мыши и курсор правильно наводишь. Поэтому ты замечательный солдат. Это не так, поверьте. Полезные ли навыки, например, для авиадиспетчера, то, что перечислены, быстро принимает решение. Вопрос в другом. Решение правильное или неправильное? Быстро. Я могу быстрее вас, если не надо отвечать за результат.
3: А если я ни в чем не разбираюсь, то да, я вообще могу не
4: заморачиваться. А для того, чтобы отвечать за результат, ну, хотелось бы это, немножко базы, так сказать. А сколько учат на этого самого авиадиспетчера? День, месяц, год? Три. Каков срок обучения, чтобы он понимал, какие надо принимать решения и как разводить самолеты в разные стороны, чтобы они друг об друга не побились. Про это ни слова. Дети! Я помню, читал хороший фантастический рассказ, как мужик в аэропорту от скуки купил какую-то книжку и читает книжку, значит, а там про то, что, значит, дети играют на автоматах в какие-то там космические бои. И время от времени эти дети пропадают. А потом выясняется, значит, что из детей вынимают мозги и вставляют в системы ПВО, где эти мозги, отсоединенные от тела, там со страшной скоростью сбивают ракеты. Мужик книжку закрывает. Кто автор? Надо эту сволочь найти, потому что откуда он такое знает... Непонятно. Ну, то есть там про то, что оно на самом деле уже вот так, ну, да, такое, так сказать, для запугивания хорошо. А вот в диспетчеры я бы специалистов быстро нажимать на кнопки не брал.
3: Ну, посмотрим, к чему это приведет, если Минтранс США, не наш, еще раз, да, подчеркну, действительно наберет там большое количество таких специалистов. Наверное, как-то на статистику, на какую-то это должно повлиять. Хотя мы ни в коем случае не желаем.
4: Наверное. Это вот так вот их это подтягивает. Это воронка продаж, так сказать. Затащим 1000 человек, из них трое, возможно, годятся на эту работу. Да. Вот такое.
3: Но геймеры тоже бывают разные. Иногда это действительно.
4: В основном бестолковые, вы не поверите, как и все. все в этой жизни.
3: А с другой стороны, вдруг там какой-нибудь программист при этом талантливый, да. А вдруг еще кто-нибудь сидит. Так, дробовик, найденный возле тела, как и начала, возле тела Курт Кобейна, лидера группы Нирвана, значит, после его гибели, был уничтожен по просьбе его семьи спустя почти 3 десятилетия. Почему эта новость вызвала какую-либо вообще реакцию? Семья, на самом деле, с этой инициативой выступала довольно давно, что давайте уже как бы все это не нужно. Но, безусловно, фанаты теперь бьют тревогу, потому что были теории, как и со многими талантливыми творческими, конечно, личностями, которые нас уже покинули, убийство или же не убийство это было. И вот фанаты говорят, ну как так? Был же шанс еще провести, может быть, какие-то
4: за 30 лет
3: экспертизы.
4: Им не воспользовались, он был, оказывается, да. Угу. А какой шанс? Подразумевается, наверное, что на этом охотничьем ружье должны были быть отпечатки
3: пальцев.
4: Но они
3: все смазаны.
4: Рептилоидов или еще кого-нибудь там, да. Ну, вот вопрос, друзья, вы представляете, они бывают смазанные. Вот так бывает, их невозможно установить. Если ствол, например, обильно смазан и вынут, так сказать, никто смазку не удалял, вот его там похватал руками, все, ничего не осталось. Так бывает, представляете? Застрелился, тоже там, ну, людям непонятно, что прибыл на место эксперт-криминалист. У него есть некоторый опыт работы, и у него есть специальные знания, которые позволяют ему восстановить картину произошедшего. Конечно, не со 100% там, или 154% вероятностью. Что это за ружье, где оно было, как часто им пользовался, как ты его взял, как ты его поставил, как произвел выстрел, что получилось в результате. Вот, скорее всего, это было вот так. Ну, попробуйте доказать обратное. Если вам кажется, что туда прибежали люди из ЦРУ, АНБ и всего остального, ну, давайте доказывать. Да никто их не видел. Они живут только в вашем мозгу. Как это, скажите, вот эти люди, про которых вы говорите, они сейчас находятся в одной комнате с нами, да? Ну, примеров. Мама дорогая, вот гражданин Есенин взял и
3: хотел
4: повесился,
3: спросить.
4: Да, там такого наплели. Ну, вы чего, вы специалисты, что ли? Это который там труп удавленника в вашей жизни? Ну, давайте поговорим об этом. Какая там странгуляционная борозда, где узел, какой след от этого, какой от того? Чекисты повесили. Молодец, молодец. Там вот как только специалиста подпускаешь, это сразу натурально дятел залетел в карточный домик. Все разлетелось от взмахов крыльев и ударов клювом. Ну, так и тут уничтожили и уничтожили. Мне, честно говоря, непонятно. Это как-то не по-американски, ты знаешь. Это ружье семья должна была выставить на аукцион, продать за хорошие деньги,
3: да.
4: Как это в Америке принято. Нажить бабла и счастливо жить дальше. А вы возитесь там
3: может,
4: дальше.
3: Может, деньги так есть, хотя много денег не бывает.
4: Не
3: для
4: знаю,
3: многих.
4: Не могу знать. Но это как-то не по-американски.
3: Не по-американски. Ладно, давайте переходим к тому, что происходит у нас. Владимир Путин был, и, по-моему, пока все еще там, значит, путешествовал по Улан-Удэ, может быть, в какие-то еще соседние города, регионы тоже планируют заехать в рамках рабочего визита, но он в целом поговорил, он там, правда, больше про Дальний Восток, но мне кажется, это важно абсолютно для всех регионов, он призвал повышать качество условий для жизни, ну, там было про Дальний Восток, но в целом посыл его задач был, что нужно, чтобы люди оставались на своей малой родине, развивать те регионы, чтобы они были привлекательными не только с точки зрения там, какого-то туризма, но чтобы молодежь очень по-простому никуда не уезжала. Я была, по крайней мере, когда-то той самой молодежью, которая уехала из своего родного города, но я никогда не говорила о том, что я уехала, потому что мне там не нравилось. Я очень люблю свой родной город. Но в какой-то момент, да, тебе начинает казаться, что, может быть, уже, не знаю, двигаться дальше некуда, да, или вот большего хочется. Ну, у каждого свои причины. Как действительно можно задержать молодых людей в родном городе?
4: Когда я первый раз отправился в Европу, для меня было очень большим удивлением. С цифрами могу немножко наврать. Так вот, очень большое удивление было, что в Париже живет 2,2 миллиона человек, а в Риме 3,2 миллиона. Ну, как же так? Угу. А в Москве 15. Как же так? А в Каире 22 миллиона, а в Мехико, по-моему, 27. А в смысле, почему так мало? Ну, а дальше разъезжаешь, это было давно, но вот что бросается в глаза? Тогда бросалось, да и сейчас осталось так же. Там, например, присутствуют все магазины абсолютно в провинции, или как это у нас говорят, в регионах, присутствуют все магазины и всякое, ну, в первую очередь, модное барахло совершенно спокойно можно купить там. Инструменты, мебель, там, причиндалы для дома, для дачи, все продается. За этим не надо ездить в Москву, это вот первейшее, так сказать. Знаешь, были советские шутки.

0: интересам мне куда-то ехать. Если я здесь нормально зарабатываю, я здесь могу нормально это потратить, и там и цены-то, кстати, должны быть вовсе не такие, как в Москве. Я здесь это могу потратить, и здесь я могу прекрасно жить. У нас тут это мой родной край, мне здесь хорошо, я вообще никуда ехать не хочу. Бывает ли необходимость отъехать в столице? Ну, я бы сказал, что вот для людей творческих профессий им, да, надо, потому что вся тусовка в Париже и в Риме, вы не поверите, и в Нью-Йорке, и в Москве, ну, да, им надо, ну, так мы, нет, общество не состоит исключительно из представителей творческих профессий, которым надо все бросать и убегать в мегаполис. По мне, так это вообще неправильно, оно создает нам, в первую очередь, военную угрозу. Вот вы жахнете атомной бомбой по мегаполису, сколько человек погибнет, сколько чего развалится, можно ли это потом восстановить? Это неправильно, что оно вот так вот сконцентрировано. У нас огромное количество земли. Если по этой земле нам всем дружно расползтись, это, знаешь, вот тоже всегда вызывало недоумение. Вот Советский Союз, тебе дачный участок, 6 соток. А почему 6? Почему не 10? 10 хотя бы считать удобно. А зачем это? А чего вы там пытаетесь кого-то ограничивать? Угу. А теперь гектар. Дальневосточный гектар. И под Москвой гектар. Как же так? Вот вчера у вас 6 соток, а сегодня гектар. Чего вы жалеете-то эту землю? Я не понимаю. Расселяйте людей. Предприятия. Ну, я вот бывал в Калининграде, да, и в Калининградской области. Там отличные предприятия. Построены отличные домики для сотрудников. Свои детсады, свое вот это, свое вот то. Туда всякие талантливые исполнители приезжают, песни попеть, поплясать. А вот мы на интересной работе, а живем на природах и в частных домах. Великолепно все себя чувствуют. Вот так и надо. Да.
1: Ну, просто в какой-то момент люди действительно массово уезжали. Почему? Те же самые заводы, многие закрылись, мы это прекрасно знаем.
0: Так именно поэтому
1: зарплата была кардинально вообще какая-то разная, да, то, что в регионах, и то, что там, допустим,
0: ну,
1: в Москве.
0: Ну, ты понимаешь, вот тоже, вот знаешь, массово задают вопрос, а вот скажите, пожалуйста, а вот где можно заработать условно больше 150 тысяч рублей?
1: Вам,
0: ну, начинаешь объяснять, да, едешь вон туда, там такое, едешь вот сюда, там такое. Ответ, а я не хочу никуда ехать, все так говорят, я не хочу никуда ехать. Ну, а вот обстановка такая, что по-другому ты не заработаешь.
1: На север можно поехать.
0: Да, я в ответ говорю, что, ну, ты вот рыбу когда ловишь, вот сидишь, у тебя не клюет, что ты делаешь? Перехожу на другое место. Я говорю, ну, здесь то же самое. А при чем тут это? Я у себя жить хочу. Ну, и, ну, с одной стороны, правильно, но он сам себя не может работой обеспечить. Буровые вышки в Норвегии, это, конечно, прекрасно, но я вот живу под Ярославлем и хочу тут оставаться. Но государство, только государство может ему обеспечить.
1: В этом плане, я думаю, что как раз президенты ставят все необходимые задачи, и мы вообще тенденцию того, что многие уезжают
0: снова... Задачи отличные, главное, чтобы выполняли.
1: В небольшие какие-то города. Кстати, вот даже переехав в Петербург, среди большого количества людей я уже встречала, кто когда-то жил в Москве и решили уехать в Петербург, а это тоже, ну, в каком-то смысле, да, город поменьше выбрали,
0: да.
1: Дальше, может быть, еще куда-то как-то.
0: И в разы спокойнее, просто потому, что здесь меньше денег и вот этой безумной гонки с квадратными глазами, но это не всем надо и не всем интересно.
1: Не всем надо, ну, многие устают.
0: Согласен. Попробуйте на здоровье, попробуйте. Не всем нравится.
1: Некоторым потом стыдно признаваться, если не получилось. Ведь тоже есть.
0: Бывает.
1: Или может быть какое-то осуждение даже со стороны родни. Ну, что-то там уехал в свою Москву, ничего, что-то добился, ничего не добился. Вот он там и сидит в итоге, может, и вернулся бы назад. Ну,
0: как говорил один мой товарищ, что тебе больше всего понравилось в Америке, прожив там некоторое количество лет? Знаешь, я в субботу ехал, работал он 6 дней в неделю, я в субботу ехал, покупал бутылку водки, картошки, сало в русском магазине. Жена пожарит картошки на сале. Я стакан засажу, картошкой с салом закушу. Вот это мне понравилось больше всего в Америке. Ему говорят, так можно же было здесь. Вы идиоты и не понимаете, о чем я говорю. Чистая правда.
1: А теперь мне картошки с салом
0: захотелось.
1: Ой, ладно. Так, что у нас еще на повестке? Я уже все забыла, что хотела обсудить. А, вот очень важная новость сегодня разлетела.

0: здесь, я так понимаю, проверки сейчас будут. Наркотик нашли в БАДах, которые продаются на различных интернет-магазинах и маркетплейсах. Но про БАДы мы с вами давно знаем историю. Многие врачи все-таки не рекомендуют вообще их никаким образом принимать, уж тем более самостоятельно выбирать, что тебе надо. Ну и находят в определенных, значит, именно там американская и европейская продукция, бренды.
1: Название.
0: Через Казахстан. Ну, название, по названиям, да. Через Казахстан,
1: да.
0: Значит, вот оно приходит. Ну, и люди скупают, понятно. Уж, я не знаю, специально или нет, какие-то конкретные марки называть мы точно не будем. Ну, и потом выясняется. Там уже
1: средства
0: есть история подростков.
1: Да,
0: средства для похудения. Вообще, средства для похудения – вещи ужасные. Ну, вот, я вам даже как девочка говорю. Слава богу, я пересмотрела большое количество фильмов, где показывались и сериалов вот разные последствия. Uh-huh, если кто-то, какой-то подросток, девочка тоже комплексует и решила, значит, втихаря от родителей какое-нибудь такое средство купить. И поэтому никогда в жизни я не додумалась ничего такого купить. Вот хочется еще раз, наверное, напомнить, что никакие средства для похудения в целом не надо покупать.
1: Ну, с одной стороны... Кто такие БАДы? БАД – это биологически активные добавки. Круче всего продавать лекарства. Лекарства стоят гораздо дороже, но чтобы пройти сертификацию на эти самые лекарства, там миллиарды баксов натурально надо тратить. Такого нет. А вот БАДы – это те же лекарства, но они просто вот такую вот проверку не прошли. А так они абсолютно безвредные, а как раз наоборот полезные. Это то, что втемяшивают в головы гражданам. И если это честный производитель, ну, по большому счету так и есть, в общем-то, да. Они, наверное, они не совсем полезные, но хотя бы безвредные, так скажем. А что мы имеем тут? Десятки и даже сотни тысяч граждан покупают эту дрянь, изготовленную недобросовестным изготовителем, а потом, обрати внимание, вдруг выясняется, что в составе присутствует какая-то дрянь, которой там быть не должно. Вопрос, а вы вот на своих этих маркетплейсах это продаете, а кто это проверяет, прежде чем оно у вас поступит в продажу? Он поступила. А кто отвечает за последствия, которые случились там с девочкой, с мальчиком, дяденькой, тетенькой, которые вот там лопата амфетаминов замешана и их производных? Людей колбасит. У меня, я помню, товарищ, какой-то энергетик для фитнеса. Сожрал одну капсулу, опытный товарищ, физически очень крепкий, так его откачивали в спортзале прям, что ему там дурно, перед глазами какие-то нечеловеческие картины и всякое такое. Кто это разрешает продавать? Почему на ваших маркетплейсах продают вот такое, и когда проданы сотни тысяч упаковок этой дряни, ой, оказывается, там, понимаешь, нарушено. Тут это у вас нарушено изначально. Эта дрянь в руки и в организмы граждан вообще попадать не должна. То у вас вот какая-то свобода предпринимательства, где некий Вася Писькин зарегистрировал себе предприятие с этим капиталом в 10 тысяч рублей, а теперь на какие-то миллионы долларов тут крутит поставки. Это что такое? Кто это разрешает? Кто это проверяет? Где наш врач Онищенко, в конце концов?
0: На радио «Спутник» каждую пятницу.
1: Да, за всем этим смотрел и всех этих негодяев пресекал на подходе со всякими этими мартышками и всякое такое. А здесь, оказывается, КАМАЗами завози, раздавая российским гражданам, и это журналисты решили провести журналистское расследование, поволокли в лабораторию, а из лаборатории сообщают, смотрите, что здесь. А кто за этим следить-то должен? Журналисты, что ли?
0: Ну, нет, конечно.
1: Спасибо им, что они вот уцепились, посмотрели. Кто за это отвечать-то должен? Если я иду в аптеку, я вообще-то государством от всяких негодяев должен быть вообще отсечен. Уж конкретно в аптеке, будьте любезны, не надо продавать мне всякую дрянь. Ну и мне хочется верить, что в аптеках именно так. Но в онлайн-маркетах вот так. Ешьте на здоровье, объясните своим детям, сами не ешьте ничего оттуда, и детям объясните, ничего есть нельзя, ни оздоровительного, ни якобы целебного, вообще никакого. Как какое-то на заре, когда в начале 90-х, когда не было никаких интернетов, ничего, был какой-то чай из Таиланда, способствующий похудению. Стакан засадишь, у тебя там, извините, диарея дня на три.
0: Так в этом суть похудения всех этих таблеток.
1: Так точно, да. И вот красота. И все бегают, вытаращив глаза, какая хорошая вещь. И друг другу дарят, раздают. А вы врача-то спрашивали, ну, конкретно тебе это полезно, а что происходит, а какие последствия? Не-а. Чай очень хороший, ребята хвалили. Ну, поздравляю.
0: Да, что там с кишечником, микрофлорой и всем остальным. А вообще, на самом деле, мне кажется, тут есть главная проблема. Нет четкой позиции по этим БАДам с точки зрения государства.
1: Ничего не проверяют, обрати
0: внимание.
1: Потому
0: что, с одной стороны, вот сколько раз я по этим БАДам общалась даже в нашем эфире с разными специалистами, все в эфире врачи говорят, нет, ни в коем случае, вам не нужна никакая там ни омега, ни D3, ничего вам не надо, ничего не покупайте. Буквально на прошлой неделе иду я ко врачу. Что мне врач говорит? А чего у тебя там это? Витаминки пьешь? Может быть, тебе витамин D надо? Без анализов. То есть, с одной стороны, я слышу, что не надо все это покупать, с другой стороны, каждый прием у врача сопровождается легким, вот таким, легкой нативной рекламой. Там уже своя история, да, почему они это делают. Ну. И это отсутствие четкой позиции.
1: Витамины это тоже отдельное. Как там был советский ун-девит, ква-девит. То есть в этом ун это уно, то есть один витамин, ква это квадро, там 4 витамина. А вот вам центрум. Там 25 витаминов и 150 микроэлементов. Ну и тут же все эти врачи в своем уме, они несочетаемые. Там какие-то жирорастворимые, а тут аскорбиновая кислота, они не могут взаимодействовать. У вас просто отходы жизнедеятельности организма становятся очень дорогие в результате употребления вот этих витаминов. Кто это пускает в аптеки-то? Ну кто разрешает вообще? Вы над здоровьем людей эксперименты ставите массовые. Так нельзя.
0: Ну, это как есть...
1: Врач Онищенко, спасите нас от этих негодяев.
0: Слушайте «Радио Спутник», друзья, каждую пятницу в 14:00 по московскому времени. Ну, либо тоже записи можно найти на наших ресурсах. Не буду переходить уже тогда на другую тему, но с этими БАДами вопрос действительно неоднократно поднимался, и тут нужен жесткий контроль. Маркетплейс это, конечно, вообще всегда была отдельная история. Да, там проверка нужна много с какими товарами. Ну а то, что вот все-таки, да, самое главное, что вы там сами принимаете, это в том числе и ваша ответственность.
1: Ну, мы сегодня об этом. У них искусственный интеллект, а я задал вопрос. А потом пошел к врачу, а врач говорит, что это за чушь. Ладно, чушь. Искусственный интеллект посоветовал, в отличие от тебя, он разбирается. Ну, с такими вообще бесполезно.
0: Искусственный интеллект в этом плане. Хотя Владимир Путин недавно сказал, что он не боится искусственного интеллекта.
1: Неудивительно.
0: Он точно не боится. Мы уверены, что президент пойдет сначала ко врачу, причем к такому, знаете, хорошему.
1: Владимир Владимирович, почему меня комары кусают, а вас нет? А меня нельзя. Вот так искусственный интеллект.
0: Слушайте, комары, кстати, меня по ночам просто... Ладно, не буду матом говорить, что устала от них я. Ничто не помогает. Ладно, заканчиваем.
1: Пластинку раптора под язык.
0: Вот только если под язык, а потом, да, что там я где купила, будете рассказывать. Я на сегодня прощаюсь, друзья. Дмитрий Юрьевич остается после новостей с Хазиным. Михаилом Леонидовичем продолжим.
1: Спасибо, Татьяна.
2: Узнать за 90 секунд. Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки, создает отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Севастополе, Санкт-Петербурге и Пскове. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В России появится национальная база генетической информации. Трамп заявил о 3 стратегиях США в конфликте с Ираном, включая эскалацию. Первая за 3 года партия пшеницы отправилась в Колумбию из порта Новороссийск. Подробности далее. Национальная база генетической информации появится в России. В нее внесут сведения о генетических ресурсах страны, сообщил президент Владимир Путин. Он уточнил, что речь идет о данных, касающихся животных, растений и микроорганизмов.
2: Решение принято. По оценкам, ежегодно в эту базу будет загружаться порядка 10 петабайт данных. Это около 5 триллионов страниц печатного текста. Повышенное внимание нужно и дальше уделять национальным центрам генетических ресурсов. Биологические коллекции растений, животных, микроорганизмов, которыми они обладают, без преувеличения, уникальны.
1: Глава государства предупредил, что решения в этой области не должны монополизировать доступ к материалам, а также препятствовать работе ученых или их контактам с коллегами за рубежом. Введение виз для россиян в Сербии не рассматривается, заявил агентству «Спутник» сербский министр по евроинтеграции Немане Старович. При этом он добавил, что вступление в зону Шенгенского соглашения отвечает интересам Сербии, поэтому страна будет привержена работать над выполнением всех технических критериев, чтобы быть готовым присоединиться к Шенгену до вступления в Евросоюз, если появится возможность. Ранее Старович заявил, что правительство разработало план действий по выполнению критериев для вступления в Шенгенскую зону и что власти страны рассчитывают подготовиться к вступлению в нее до конца 2027 года. У Вашингтона есть 3 стратегии в конфликте с Ираном, одна из которых предполагает возобновление ударов, заявил президент США Дональд Трамп. Первый вариант – делать то, что делается сейчас, просто продолжать в том же духе и смотреть, насколько плохо идут дела у Исламской Республики, поскольку в целом в стране инфляция составляет 300%. Второй путь, говорит Трамп, – нанести очень мощный удар. А третий – победить экономически, но США и так это делает, добавил Трамп. При этом американский лидер убежден, что нынешняя стратегия США, включающая морскую блокаду Ормузского пролива, работает. 5 партий пшеницы общим объемом 16 тысяч тонн отправились в Колумбию из порта Новороссийск. Прямых поставок в эту страну российского зерна не было с 2023 года, сообщили в пресс-службе новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. Согласно данным, в Колумбии Национальный институт надзора за медикаментами и пищевыми продуктами предъявляет жесткие требования к пищевой и радиологической безопасности продукции. Отмечается, что отгруженная из Новороссийска партия пшеницы полностью отвечает коммерческим спецификациям контракта местных мукомолов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в МАКС канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире.

0: Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
3: Добрый вечер, Михаил Леонидович.
2: У меня сегодня к вам два вопроса по вашей бывшей профессии. Один мы отложим на вторую половину.
3: Да.
2: А второй будет сразу. А понимаете, тут у нас, я не боюсь этого слова, началась предвыборная кампания.
3: Угу.
2: А, ну, сама по себе предвыборная кампания, я честно, да, положа руку на сердце, мне не очень... Мне стыдно, да, я вот... Ну, неинтересно. А интересно мне другое. Да, у нас есть... Ну, как бы, давайте смотреть правде в глаза. Никто не соблюдает 100% правил, которые должны соблюдать участники предвыборной кампании. Ну, это невозможно.
3: Невозможно, да.
2: Невозможно. А, и более того, все это знают. И более того, все прекрасно знают, да, что вот так делать можно... Так делать даже нужно. Знаете, вот была такая замечательная книжка в 70-е годы «Альтист Данилов». И там совершенно замечательная была фраза о том, что некоторые запреты, ну, как бы, нарушать было нужно, если ты хочешь сделать карьеру, потому что их специально придумали для того, чтобы отделять тех, кто способен на самостоятельный поступок, от тех, кто, значит, всегда слушается. Вот как бы, если ты соблюдаешь эти, вот это правило, значит, ты, как это, потенциальный лузер, да, а если вот ты, ну, грубо говоря, кто не ходил в самоволку, да, ну, тот, ну, как бы, неправильный мальчик, да, вот. Вот, так вот, значит, а у меня вопрос вот какой. А насколько... В общем, в наших, ну, не только в наших, правоохранительных органах есть единая трактовка вот этих вот запретов. То есть вот это вот, ну, если нарушаешь, то и хрен бы с ним. Вот это вот, если нарушишь, то тебе скажут «ай-яй-яй». Вот это, если нарушишь, тебе сделают «а-та-та». Ну, в общем, а если вот это сделаешь, то получишь по башке всерьез. Есть ли, как бы, вот некоторая единая, да, трактовка, или это у каждого начальника свое представление?
3: Я уволился, если правильно помню, 28 лет назад.
2: А это не важно.
3: Возможно, да. Что-то поменялось, да. Но применительно к выборам это настолько несерьезно, какие-то там нарушения. То есть это если... Они, эти выборанты, начнут в рамках предвыборной борьбы бороться, в кавычках, друг с другом и писать друг на друга доносы, ну, тогда, да, тогда придется принимать меры. Если они при этом задействуют свой административный ресурс, то есть, зная кого-то там наверху, обратиться к ним, а те спустят вниз сотрудникам вот это вот, обратить внимание в обязательном порядке, тогда... А в целом, с точки зрения правоохранительных органов, это вообще какая-то фигня. Настолько несерьезная. Здесь вот людей режут, вешают, душат, убивают, а вы отвлекаете серьезных людей на занятия какой-то ерундой. Оно не сильно кому интересно. Поэтому вся вот эта их там подковерная борьба в грязи, она нет.
2: Нет, предвыборная кампания в данном случае только повод. Я-то, меня-то интересует именно вот как бы реальная жизнь, да, потому что...
3: Так я и говорю, да. Что если эти люди, например, имеют связи среди руководства, руководство может дать сигнал вниз, займитесь вот этим, и тут тогда, да, от этого открутиться невозможно. Сами туда никто не пойдет, потому что там нет ничего такого, что привлекало бы внимание правоохранительных органов. Вот так.
2: Ну, я просто вспомнил одну замечательную историю. Да? Значит, была такая, если память изменяет, в СССР 88-я статья Уголовного кодекса.
3: Валютная, да.
2: Которая действовала аж до 93-го года. А потом была знаменитая история. Да, потом она, естественно, в 91-м как-то... Она была, но как-то ее все игнорировали.
3: Да, да.
2: А потом, значит, была знаменитая история с чемоданом, да... Вот, который вынесли из Белого дома, когда эту статью попытались реанимировать. Вот. И вот.
3: Участия не принимал, не знаю. Помню только коробку из бумаги для ксерокса.
2: Да, коробку
3: из-под ксерокса. Как это все говорят, коробка для ксерокса, ксерокс, он вот такой вот, а коробка для бумаги вот такая вот, она маленькая была.
2: Ну, вот это вот типичный совершенно пример, да, когда было сначала указание дано, вспомнить про статью, а потом ее так вот раз и убрали. Указание.
3: Ну, это много так было. В 90-е годы была же статья за бандитизм никуда не делась. Она была и есть в Уголовном кодексе. Лично я за 6 лет видел одного привлеченного по этой статье. Все ли было в порядке с бандами в городе Санкт-Петербурге? Все было великолепно, просто замечательно. Банда на банде сидела, особенно поражало количество этих самых бандитов из числа бывших работников правоохранительных органов и известной организации гораздо выше. Вот, как-то так. А бандитов нет, не ловят и не сажают.
2: Не ловят. Ну вот, почему это меня заинтересовало? Потому что мне кажется, что есть такой общефилософский принцип, что любой закон имеет смысл, ну, как бы делать или его как бы каким-то образом что-то, как-то его реализовывать, только при условии, что есть такой общественный консенсус, ну, хотя бы процентов 90 населения, что этот закон надо соблюдать. Потому что если как это, консекнуса нету, то и все. Да, вот по поводу, поводу бандитизма было полное ощущение, что с этим ничего нельзя сделать, потому что это первичное накопление капитала.
3: Да, точно, да.
2: И с этим ничего нельзя сделать, потому что надо разобраться, да, это чье. Это чье?
3: А когда определились, чье это, вдруг раз и стрелять перестали.
2: И бандиты все куда-то делись, и кто-то уехал.
3: Да, помню, у нас тут одно такое, это, как его... Морское мероприятие организовывали, так пока всех не перестреляли, и строить невозможно было начать, столько интересов пересекалось, да. А вот освободилась поляна, и сразу построили, да.
2: Что-то.
3: Да.
2: Вот. Так вот, почему меня это сейчас особенно это интересует? Потому что я очень хорошо понимаю, что эти законы, в которых мы сейчас... живем. Не те, которые написаны в Уголовном кодексе, а те, которые реально соблюдаются. Это принципиальная вещь. Они, соответственно, были написаны под некоторую экономическую модель. Причем не только у нас, но и там. Я напоминаю замечательную историю про одного негра-наркомана, который должен был умереть прямо там на улице, но которого как бы полицейский решил задержать, что ему стоило потом жизни в тюрьме. Но это вот типичный совершенно пример. Да, была попытка внедрить в общество мысль, что вот этот закон, что негров надо защищать, надо вменить этому самому обществу. Общество сначала сказало, ребят, вы всерьез, потом, значит, немножко, ну, как бы поддалось на давление, а потом сказало, хватит. Да, и, кстати, в нашей стране, в этом смысле это везде всегда работает абсолютно одинаково. Так вот, почему меня это все волнует как гражданина? Потому что я абсолютно точно понимаю, что этой модели приходит конец. Еще раз повторяю, речь идет не о перевороте, не о там, каком-то еще чего-то, как бы какой-то войне еще. Речь идет о том, что будет меняться экономическая модель. А если будет меняться экономическая модель, то придется менять и всю вот эту вот структуру, ну, того, что такое хорошо и что такое плохо. И вот это меня очень расстраивает, что эта тема у нас слабо обсуждается.
3: Полностью согласен. Но тут мы столкнемся с очень интересными вещами, когда внезапно, как всегда, внезапно зима пришла внезапно, да. Так и тут. Внезапно выяснится, что у нас не комплект примерно 40%, даже в серьезных городах, в среди, так сказать, личного состава правоохранительных органов. Ну и а что они делать будут? Их надо много, больше, сильно больше, чем сейчас.
2: Это
3: для
2: вопрос.
3: Того, чтобы они, да, ну, хотя бы исполняли свои обязанности. Например, если за кем-то надо следить, то нужны люди, которые будут следить. Если у какого-нибудь оперуполномоченного вот столько вот оперативных дел, а у следователя вот столько следственных дел, а там сроки, в которые эти дела надо сдавать, и что ему делать, а он физически не может все это закрыть, покрыть. А давайте мы здесь еще ловко пересмотрим ряд аспектов, и работы у тебя станет еще в 3 раза больше. Так не сработает, нет.
2: А я могу сказать, что будет. Вот тут я могу сказать, это всегда работает абсолютно одинаковым способом. Начинает падать уровень жизни населения.
3: Угу.
2: В общем, в нашей стране этого может и не будет, потому что у нас может начаться экономический бум. Вспомните, да, 99-й, там, 2002 год, когда Геращенко устроил феноменальный экономический рост, который продлился аж до 2008 года, потому что потом, когда он вроде бы пошел вниз, на него наложился рост цен на нефть.
3: Угу.
2: А, соответственно, по этой причине у нас вполне может начаться экономический бум.
3: И хорошо бы.
2: И людей реально будет не хватать. Но мы не будем, да. А то, знаете, угу. Как бы начальство, оно очень сильно нервничает, когда ему начинают объяснять, почему у нас нет экономического бума. Он же говорит, ну вот, вы опять, ну вот, зачем ковыряться пальчиком, не надо... Начальство, оно везде всегда одинаково. А вот, соответственно, в разных других странах, где резко упадет уровень жизни, причем реально сильно, народ неожиданно угу. поймет, что если ты хочешь, чтобы у тебя была гарантия, чем кормить детей, то тебе нужно сделать одну единственную вещь. Пойти там, в полицию работать.
3: Угу.
2: И там тебе будут платить, да, не бог весть что, но на еду детям хватит.
3: Более чем.
2: И
3: да.
2: пенсия.
3: Многие, извините, не сдержусь, многие это, ну, то есть у нас вообще граждане склонны думать, либо миллион, либо ничего, это ни о чем вообще, если не миллион, тут ни о чем, не-не-не-не-не. Там и штаны не падают, и самое главное, от голода никто не помирает. У меня главное воспоминание от 90-х, это когда я с зарплаты мог купить один сникерс на троих. Я, жена и дитё. Вот сникерс аккуратно ножичком порезали, съели с чаем и с получки. И все, собственно говоря. Тем не менее, вот он я, жив, здоров относительно. Да, и остальные точно так же. Там надежность. За 6 лет мне, по-моему, один раз задержали зарплату на один день по вине бухгалтерши, а вовсе не государства. Это где-то там могли по полгода зарплату не давать, а в мегаполисах на них все держится, поэтому платят вовремя и нормально. Да, пойдут обязательно.
2: Вот, и поэтому в этом смысле как раз проблем не будет. Проблема будет, что им соблюдать.
3: Угу.
2: Вот это проблема, которая... Она, кстати, будет и в нашей стране, только немножко по-другому она будет выглядеть, потому что...
3: Например?
2: Ну вот смотрите. Вот, значит... Наши начальники, они же все люди, ну, так скажем, не молодые. В том mm-hmm. смысле, что они все сформировались при советской власти. Они ее могут любить, могут не любить, но она у них во всех рефлексах сидит. Ну, например, они точно знают, это, кстати, очень больное место, что все люди равны. Вот понимаете, да, вот это вот может быть дворник, а ты там, но все равно ты понимаешь, что все люди равны, ваши дети могут ходить в один класс, может быть, они реально не ходят, но могут. Ну и так далее.
3: Я бы уточнил. Они всех считают за людей. Так правильно. Они не равны, но они тоже люди.
2: Это, ну, я как бы...
3: Это важно, да.
2: Я согласен. А вот, соответственно, молодежь, и я уже это просто регулярно вижу, она уже совершенно четко говорит, я, так сказать, хозяин жизни, а ты прислуга. Угу. И прислуга должна себя вести как прислуга. Если при этом эта прислуга возрастом постарше, которая выросла при советской власти, она на это смотрит, как какой-то дикарь. Да? Так вот, фокус состоит в том, что мы должны понимать, как будет выстраиваться в нашей стране система общественных связей, ну вообще как бы отношений, в какой модели, условно. Да? Мы вернемся... сказать, к советско-православной системе, ну, потому что в этом месте системы ценностей совпадают.
3: Да.
2: Хотя в православной была сословность, конечно, которая этому сильно мешала. Но, собственно, именно эта сословность и стоила как бы императору как бы и власти, а потом и жизни. А вот, соответственно, другая группа, наоборот, она очень хочет сословность. Обращаю внимание, кстати, что, помните, да, товарищ Сталин, когда ему рассказали, как живет номенклатура в городе Куйбышеве, ныне Самара, что они тут же сделали для себя отдельные школы, отдельные столовые, да, он сказал, проклятое племя, да? Вот он был, как бы, человек верующий, и как верующий человек он, как бы, вот этого не признавал. Вот, а как революционер не признавал с... сословности. Но вот это, вот, как мне кажется, будет ключевой проблемой нашей жизни. Ключевой.
3: Ну, все к этому и идет, в общем-то, к сословному обществу. У нас отдельные представители самых, так сказать, верхних этажей власти говорят, что мы наконец-то вернулись к идеалу конца 19 века, сословному обществу. Ну, здорово.
2: Дмитрий Юрьевич.
3: То есть... Да, у тех было, так сказать, по рождению, что они аристократы какие-то там, боярские, дворянские рода, уходящие на сотни лет вглубь. А тут кто во время дележа советской собственности оказался возле корыта, и поэтому они лучше, чем мы. Здорово. А вы смиритесь и, так сказать, подчинитесь. Добром не кончится.
2: Не кончится. Но они в глубине души, поскольку они все, как бы, те, кто прихватизировал 90-е, они советские люди, то тут одно из двух. Либо они себе придумали какую-то несоветскую червоточину, ну, для примера, да, я потомок, ну, кого-нибудь там. Я весь из себя такой дворянин. Вот. А у меня была такая смешная история, это было году, наверное, в 94-м. Тогда, значит, только-только была первая дума, и там, значит, депутаты еще очень любили по вечерам пьянствовать. Сейчас не знаю, просто в думе уже столько лет не было, что ничего сказать не могу. И вот как бы на какой-то такой пьянке в Комитете по экономической политике, который тогда возглавлял Сергей Юрьевич Глазьев. Значит, один из каких-то не то депутатов, не то помощников, я их как бы в лицо не очень знал, начал мне объяснять заплетающимся языком, что вот у него там его род известен там, с там, 15 века. Я условно говорю, я сейчас не помню. Надо было ему что-то сказать, поэтому я сделал грозное лицо и сказал, да, соответственно. А у меня в семье, значит, вот все были раввины 1500 лет.
3: Протрезвел, нет?
2: Ну, у него было какое-то странное выражение лица, да. Вот. А, ну, неважно, слушай, каков вопрос, таков и ответ. Вот. Значит, В других
3: случаях... Хорошо получилось.
2: В других случаях я вспоминал про казаков. Вот. Так вот, я, кстати, тут сейчас вот поеду в город Новочеркасск с престарелой тетушкой искать, значит, дом наш фамильный. Ну, неважно совершенно. Дело в том, что вот вся беда состоит в том, что вот эти вот люди, да, они себе ищут, да, либо дворянство, либо национальность, да?
3: Либо... Я не такой, как вы, да.
2: Я не такой, как вы. Я вот лучше, да,
3: чище,
2: да, гораздо лучше. Вот, и я совершенно четко понимаю, что у них это не получится. Вот, понимаете, их вот раздражение по поводу общества, с кем приходится иметь дело, это быдло проклятое, да, ему невозможно вменить эту систему. Вот оно вот не принимает.
3: И не примет, конечно. Не примет. Ну, что воспитывали и чего готовили, вот
2: а теперь вот, кстати, получили. А вот, кстати, одно наше небратское государство, вот там это приняли. Все хорошо, да, значит, вот я быдло, я халуй, а вот, значит, вот-вот. Поэтому, соответственно, ему можно воровать много, но мне тоже можно подворовывать.
3: Да. Вот. И целая страна так живет, да.
2: Нет,
3: да. Не очень успешно, правда, да. Ну, уж как получается.
2: А это потому, что мания величия. Да, так вот сидели бы тихо, да, вот в своем гнездышке. Но нет, они решили, видимо, все разворовали у себя и решили подворовать еще. Ну, собственно, и подворовывали, поскольку часть ихних олигархов почему-то как-то у нас тут подвязается. В большом
3: количестве. Плюс старшие товарищи с Запада подсказывают, где еще можно заворовать,
2: конечно,
3: что еще можно сделать, чтобы деньги хлынули просто.
2: Ну вот сейчас как бы накроется вся вот эта вот конструкция, я же сказал, экономическая модель изменится, не у нас, у них. И что они будут делать, я себе с трудом представляю, потому что они, у них нету, ну как бы, концептов, как и чего можно делать. Вот самое простое, что я тут вот придумал несколько дней тому назад, ни Лондон, ни Вашингтон не в состоянии нормально выйти из этого кризиса, ну, то есть его как бы разрешить, потому что у них все концепты, да, все парадигмы, они все глобалистские. То есть мы начинаем с того, что берем весь рынок мировой, ну, и дальше начинаем его как-то обустраивать в нашу пользу. А если у тебя нету ресурса обустроить мировой рынок?
3: А уже нету.
2: А уже нету.
3: Да.
2: Надо строить локальные рынки. А они не умеют. Они не... Вот, вот смотрите, да, вспомните. Начало 19 века. Доктрина Монро. Так. United Fruit. Да, они там как бы захватывают страны. Вот просто целыми странами. Да? Они
3: Это наш задний двор.
2: Это наш задний двор. Да, туда-сюда. А сейчас вот нет уме. Они даже с Венесуэлой ничего не могут сделать. Вроде бы все захватили. Но американские нефтяные компании не хотят, ну, как бы добывать нефть в Венесуэле, потому что они говорят: ребят, вы что? Ну, рабочих мы, может, и наймем местных. Но надо же туда посылать инженеров, а их же там убьют. Вы их защитить можете? Вы, вот как бы государство Америка, вы готовы их защитить? А Куба? Сколько они там кричали: Куба, Куба, сейчас мы ее туда-сюда возьмем. Да-да-да-да-да. Я им говорю: вот, ребята, вот пока Рубио не станет, не вступит в компартию Кубы, ни хрена не получится.
3: Хорошо, да. А что в Венесуэле? Они нефть-то качают, не качают?
2: Ну, они что-то качают. Что-то качают. Но при этом как бы американские компании говорят: а вот это китайская, а вот это российская. А мы туда не пойдем. Потому что по нашим правилам это ихние. А мы не хотим скандалов. А потом как бы опять, так что-нибудь взорвут, прилетит какой-нибудь дрон, а нам этого не надо.
3: Здорово получилось. Да, здорово.
2: Нету концепта.
3: Предлагаю прерваться, Михаил Леонидович. Да. Перерыв. Слушаем радио «Спутник», никуда не уходим. Сейчас после рекламы вернемся.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений — все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
0: «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Один человек погиб, двое пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Там уточнили, что мужчина погиб от детонации дрона в Грайвороновском округе. В больницу двое мужчин обратились также после детонации беспилотника. Это произошло на территории коммерческого объекта в поселке Дубовое Белгородского округа. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Керчи повысит эффективность отражения атак беспилотников ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он добавил, что значительную роль здесь играют мобильные огневые группы, поэтому проработан более рациональный подход к выбору мест их дислокации и координации действий. Аксенов также подчеркнул, что жителям Керчи, чьи дома пострадали от ударов противника, окажут поддержку. По его словам, ведется полный учет всех зданий и сооружений, фиксируется ущерб по каждому объекту, чтобы ни один пострадавший не остался вне поле зрения, и каждый получил положенную помощь. Китай предпримет необходимые меры для своей защиты, если в США примут новый законопроект об антироссийских санкциях, предполагающий пошлины за покупку энергоносителей из России, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан. Он добавил, что Китай решительно выступает против односторонних ограничений, не имеющих под собой основания в международном праве и не утвержденных Советом Безопасности ООН. Иран через посредников передал США условия открытия Ормузского пролива, заявил секретарь Совбеза Исламской Республики Махсен Резаи. Он добавил, что среди пунктов указаны прекращение агрессии и возвращение замороженных средств. Кроме того, война должна завершиться во всем регионе, в том числе в Ливане и Газе. По словам Резаи, пока Вашингтон не поменяет своего поведения и не примет условия Тегерана, Ормузский пролив не откроется. Частные медицинские центры Новосибирска подключились к программе реабилитации участников СВО, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Губернатор рассказал главе государства о развернутой региональной программе реабилитации. Травников отметил, что запускалась она еще в 2022 году, консультируясь с бойцами и командирами 24-й гвардейской бригады спецназа и женсоветом этой воинской части. Травников отметил, что в программу включились не только государственные и муниципальные центры, но и негосударственные, частные санатории и медцентры. За счет этого удалось увеличить доступную мощность и перечень видов услуг, в том числе уникальных, высокотехнологичных, которые доступны участникам спецоперации. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
3: Хазин и Пучков.
6: Возвращаемся в студию. Дмитрий Юрьевич. Я тут пока ехал.
7: Добрый вечер.
6: Да. Добрый вечер. Я, кстати, обращаю ваше внимание. Я ехал, значит, на радио под проливным дождем. Я не знаю, как в городе Санкт-Петербурге, а в Москве, как только идет даже небольшой дождь, вся Москва встает. Потому что московские водители в дождь ездить не умеют. Ну и, соответственно, поэтому я чуть не опоздал. Но я пока сидел в машине, я, значит, внимательно изучал новостную ленту, в том числе смотрел разные ролики. И там, значит, замечательная история про то, как, наконец, поймали на горячем такого персонажа доктора Фаучи в Америке.
7: Что этот гад делал?
6: Этот гад, ну как, вообще этот гад устраивал, значит, ковидный террор в бытность свою, значит, главным помощником Байдена по... Но самое интересное там другое. Значит, он, тут его вызвали, значит, в Конгресс, где его допрашивали Рэнд Пол, сын Рона Пола и видный борец с Уолл-стритом. И еще кто-то. Я второго не знаю и не помню. И он 111 раз сослался на пятую поправку к американской конституции, что типа, значит, вот не буду я про себя ничего говорить плохого.
7: Ему говорят, глумёж.
6: Да, ему же говорят, дружок, но ты же, тебе же реабилитировали. Ты не имеешь права ссылаться на пятую поправку. Ты должен всю правду говорить, тебя же уже никто тронуть не может.
7: Вот. Что значит реабилитировали?
6: Байден.
7: Он до этого был репрессирован.
6: Байден его реабилитировал по целой куче дел, которые, за которые его можно было бы взять. И тут как бы я прочитал, что его как бы поймали на горячем, потому что, оказывается, Дмитрий Юрьевич, вы представляете, в свободной демократической стране прослушивали телефонные разговоры.
7: Кто бы мог подумать, что такое возможно.
6: Вот. Так. Вот. Более того, а может быть, не прослушивали, а просто записывали. То есть вообще вас не слушают, но если вы кому-то чего-то не понравитесь, то можно взять ваши разговоры за последние 5 лет и их изучить. Сейчас это даже сделать проще, поскольку можно использовать искусственный интеллект. Я не боюсь этого слова. И там неожиданно выяснилось, что он говорил неправду. То есть он, соответственно, в своих, так сказать, переговорах говорил о том, что использование каких-то там вакцин ведет к, как бы, прерыванию беременности. А потом, когда его, это его спросили на пресс-конференции, сказал, не-не-не, никаких данных нету. Представляете? И вот похоже, что у юноши будут проблемы.
7: А если Байден реабилитировал, то откуда проблемы тогда?
6: А мне сложно сказать. Понимаете, я как бы не знаю, как там у них это все устроено. Я не исключаю, что Байден должен был перечислить конкретный перечень нарушений, за которые у него реабилитировали, то есть не вообще реабилитировать, То есть, а вот конкретно, да? И, скажем, вот это не вошло в список. Вот. Поэтому мне сказать сложно. Ну, как бы там все в этой Америке страшно возбудились, говорю, вот наконец-то этого нехорошего юношу.
7: Да, негодяя.
6: Да, да. Вот. И может быть даже...
7: Они-то давно знали, что он такой. Но одни думали, что он хороший, а он, оказывается, вон какой. Да,
6: вон какой.
7: Это всегда приятное открытие. Выглядело вот это, когда он там, а я воспользуюсь правом там и не буду вам ничего говорить. Но это натуральный глумёж. Причем ты ж это, как его, ты ж не в околотке полицейским сидишь, это же целый конгресс самой главной демократической державы на планете Земля, и вдруг такое. Я думаю, что ему, во-первых, вот этого не простят никаким боком. Там тоже не дурнее паровоза юристы, которые будут землю рыть, но найдут, как до него докопаться. Интересно, интересно.
6: Вот. Я поэтому с большим интересом, значит, как вот опыт работы, общения с разными следственными прокурорскими органами показывает, в отличие от милиционеров, которые на земле, да, у них как бы работа понятная, да, они там как бы занимаются предотвращением, ну, как бы разбирательством, профилактикой, много еще чем, но как бы делом. Вот.
7: Да.
6: А эти, как это, шьют дела.
7: Вот. Их, кстати, действительно шьют, на всякий случай. А то многие граждане не знают. Если дело толстое, то нужна дрель, которая сверлишь отверстие, а потом иголка с суровой ниткой, все это прошиваешь по корешку. Печать, количество листов.
6: Да, если, не дай бог, какой-нибудь странички не хватает.
7: Да, это только в делах реабилитированных половины страничек не хватает, но это никого не парит.
6: Никого не парит, да. Так вот, по этой причине есть у меня сильные подозрения, и это как вот в нашей стране, да, вот, знаете, если ты обвиняемый, то ты имеешь право применить 5-ю поправку к американской конституции и сказать, нет, это я ничего говорить не буду. А вот если ты свидетель, то ты прям-таки обязан все сказать.
7: И вот ты... И для начала поклясться на Библии.
6: Да-да-да. И вот ты поклялся.
7: Говорить правду.
6: Сказал.
7: Да.
6: А тут искали опаньки. А ты ведь такое сказал, что ты теперь, получается, вовсе даже не свидетель, а обвиняемый.
7: Поздравляю, соврамшим.
6: Да. Вот. Ну, как бы, мы же понимаем, да, что вот эти вот, которые, они как бы ребята опытные. И, кстати, есть какие-то наивные чукотские девушки, которые считают, что то они могут обмануть опытного следователя или прокурора.
7: Ну, бывает и такое, конечно, но, как правило, это очень сложно.
6: Это очень сложно. Вот. Нет, ну, либо надо очень верить самому себе. Да, вот не обманывать, а говорить, вот так оно и было. Вот, причем вот так оно, вот ров, вот так, да, вот так. Да. Я шел по улице, навстречу мне шел гражданин, и вдруг он поскользнулся, упал.
7: Да, на мой... нож. 37 раз, да?
6: Да, 37.
7: А что они про этот вирус-то как таковой говорят? Продолжают обвинять китайцев или все-таки уже сознаются, что это они его сделали?
6: Нет, они уже как раз вот в этом вся проблема, что Фаучи обвиняют в том, что он даже уже уйдя со своего поста, продолжал скрывать информацию, что вот эти все штуки нарушают американское законодательство. То есть его уже обвиняют не в его личных прегрешениях, а в том, что он покрывает уже после амнистии, покрывает вот
7: как
6: этих.
7: Как интересно. А что они говорят про лаборатории, которые по всему постсоветскому пространству разбросаны и занимаются тем же самым?
6: А они очень...
7: говорят, нет?
6: Они очень боятся, потому что до них неожиданно дошло, что в этой... лаборатории могут сделать какой-то вирус, положить его в бумажный стаканчик, заклеить пленочкой, засунуть в какой-нибудь, не побоюсь этого слова, дрон. Да, а потом этот дрон из контейнера, который проплывает мимо Соединенных Штатов Америки, вылетит, ну и все.
7: Вы привет.
6: И привет. Вот. А можно еще что-нибудь придумать нехорошее, да, потому что даже сверхопытная служба не в состоянии как бы проверить все, ну, условно говоря, какие-то коробочки, да, которые идут через таможню. А потом какой-то
7: физически невозможно.
6: Какой-нибудь нехороший дяденька возьмет, откроет такую коробочку, а в ней баночка. А дальше он возьмет эту баночку, значит, крышечку отвертит и кинет ее в какую-нибудь речку, типа Миссисипи. И дальше неожиданно выяснится.
7: Я жду, когда это начнется, да, когда... О, совки тупые, представляете, где-нибудь там в Вышнем Волочке там эти водоемы огорожены заборами, вот дебилы-то были, а денег не жалко. Ну, сейчас посмотрим, как там что у кого получится. Слава богу, мы от этой сволочи так далеко живем.
6: Им самим не, ну они на самом деле могут, понимаете, в чем дело? Тут одна штука, да? А во время Второй мировой войны, во время и даже во время Великой Отечественной, у Гитлера было химическое оружие. И он мог его использовать. Но четкое понимание, что ведь и против него используют. Да, вот, вот это сработало. Да, вот этого испугались. Хотя говорят, что клещевой энцефалит – это японское бактериологическое оружие. То есть вот его вывела эта знаменитая группа там, под каким-то там номером, которая занималась.
7: 738, да?
6: Ну, я не помню, да, отряд, да, я не помню, да, какая. Да. Вот. Она, значит, вот что она это сделала и запустила. Почему? Потому что не было энцефалита до 30-х годов. А сейчас он уже до Москвы дошел. То есть уже...
7: Обалдеть.
6: Вот, оно... Не знал. Ну, вот это вот... версия, да, я как бы ее слышал, я ее, конечно, у меня не хватает

0: лабораториями, это как раз демонстрация того, что начальники перестали контролировать ситуацию. Потому что они реально не знают, что в этих лабораториях происходит. Реально не знают. То есть они понимают, что там что-то происходит, что им надо, а что еще происходит, они не знают. А сейчас, по мере разрушения вот этой вот глобализации, которую мы все видим невооруженным глазом, начинаются страшные проблемы, потому что начинают появляться разные субглобальные, ну, например, Иран, или, я же не повысил этого слова, Россия. Мы же сейчас не глобальная держава, какой был СССР, но мы уже вполне себе начинаем становиться региональными. Говорит, ребята, вот это наше, вот это... Почему, да, вся история с Арменией, почему, соответственно, пытаются оторвать Казахстан? Потому что поняли, что мы начинаем, как бы, вот, как бы возвращаемся. Да? И они, пока они еще сильны, они пытаются что-то сделать. Это ошибка. И они в результате вот эта вот элита пробританская, проамериканская, ее снесут в течение 8-10 лет. Причем снесут так. А как бы эти ребята, они не понимают, что у них-то ощущение такое, что у них уже домик куплен, да, в окрестностях Лондона или там во Флориде.
1: Все хорошо.
0: И что все хорошо.
1: Да.
0: Все хорошо. А это ошибка. Ну, как нам объяснял Владимир Владимирович Путин, наш президент. Он, правда, говорил это нашим олигархам, но к другим это тоже относится. С пыль глотать замучитесь. Так вот, но сейчас неожиданно выясняется, что вот эти вот конструкции, которые они придумали для каких-то своих целей, но не было 10 лет назад проблемы дронов. Я думаю, что они считали, что все под контроль. А тут...
1: Поразительно.
0: Опаньки. Кстати, первая такая...
1: Да-да. Я сразу придумал способы применения дронов. Я как только его первый раз увидел, думаю, какая замечательная вещь. Известные вещества на зоны завозить мимо караульных вышек. А если к нему пистолет привязать и подлететь поближе... А вот уже, смотри, они бутыль от кулера с водой поднимают, так это же... противотанковая мина, ее можно куда-то отвезти и сбросить прямо на башку. Это же вы представляете, какой вообще разброс? А контрабанда, Михаил Леонидович, что угодно через границу, если каждый по 10 кило привязать, а то
0: так
1: и по 20.
0: Так эти дроны, которые вообще... в Прибалтике обнаруживают, это же контрабандисты.
1: Да.
0: Там
1: да,
0: же туда-сюда они летают.
1: Да.
0: И...
1: А многие забыли, что они, проведя новые государственные границы, они поделили семьи одноклассников, одногруппников, а там все это сросшееся насквозь, торговля идет такая, что мама дорогая, только шуба заворачивается, а дрон очень серьезное подспорье.
0: Очень серьезное. И вот в результате неожиданно обнаруживается, что вот эти вот старые глобалистские методы, они не работают. Ну как бы не было же границ. И зачем там устраивать какие-то... А тут они появились. И что с этим делать? Понимаете, хорошо, когда вы живете, и у вас, соответственно, вся контрабанда либо в портах, либо в аэропортах. Ну хорошо, еще бывает, значит, в автобусах, поездах. Да?
1: ЖД вокзалов.
0: Да, четко понятно, где ловить, что ловить, кого ловить... Дмитрий Ильич, вы меня извините, конечно, да? Я как-то беседовал с одним нашим бывшим председателем таможенного комитета. Давно это было еще. В начале 2000-х. Я его спрашиваю, говорю, он мне жалуется. Говорит, что же, говорит, эти начальники, да? То они вообще границу не охраняют, а то им пришла в голову гениальная мысль свести контрабанду к нулю. Нет, говорит, конечно, это можно... попытаться сделать. Но это очень дорого. Очень дорого. Нет, говорит, контрабанда должна быть, ну, там, 8-12%. И тогда все вокруг цветет.
1: Да,
0: я говорю, а ты этим рулишь. А я этим рулю.
1: Да.
0: Тогда это было...
1: Да.

0: Да. Тогда это было смешно. А потом со мной случилась такая смешная история. Был я, не боюсь этого слова, в Пиренеях, у друзей.
1: Угу.
0: И повезли они меня. Есть такое государство Андорра.
1: Так.
0: Так вот это государство Андорра, которое еще надо найти на карте. Оно не член Евросоюза.
1: Ух ты.
0: И поэтому там нету внутренних пошлин, которые цены увеличивают.
1: Угу.
0: И поэтому имеет смысл там что-то покупать и в Евросоюз везти.
1: Там интересно.
0: Это единственное место в Евросоюзе, где осталась контрабанда. Ну там горы, тропы. Мне предложили провести меня по контрабандным тропам. Я говорю, если мы там встретим контрабандистов, говорит, ну что, выпьем, закусим. Хорошие
1: и вернемся, да.
0: Не вернемся, хорошие ребята. Вот. Я говорю, так их же ловят. Говорит, Михаил Леонидович, ну как нужно, да? Ну как, ну когда вот, вот их, значит, вот один брат контрабандист, другой в таможенной службе Франции, а третий в таможенной службе Испании. Ну как они могут ловить? Я говорю, а как же они живут, ну, эти, которые
1: вот
0: ловят?
1: Вот так и живут.
0: Так понимаете, Михаил Леонидович, всегда есть какая-то неопытная молодежь, которая решает подзаработать. Вот молодежь и ловит. Вот так вот. Вот такая
1: жизнь. Как там? За коровку его фраерка взяли, сожрали в пути, да. А я тут третьего дня, мне привезли из Соединенных Штатов книжку под названием «Картель Форта Брегг». Это Форт Брегг, где там 82-я воздушно-десантная дивизия.
0: Зелёные береты, да.
1: И «Дельта Форс». Сам Джон Рэмбо оттуда. И «Дельта Форс» там прячется. И вот там про сотрудников этих секретных подразделений, которые, к моему удивлению, там неоднократно упомянуто, что они выезжают «поработать», в кавычках, в Таджикистан. Что они в Таджикистане делают, не совсем понятно. А? Но, короче, ездят убивать людей, на кого ЦРУ и АНБ показывают. Вот. А попутно, естественно, зарабатывают деньги, поскольку туда баксы палетами везут, то из командировок они возвращаются в этим, как его, стретчем, примотом к ним пачки с деньгами, как в художественном фильме «Волк с Уолл-стрит». Ну и беспредельничают по-всякому, поскольку они все наркоманы. Работа тяжелая. Это у нас все алкоголики, а там все наркоманы без затей. Плюс там масса каких-то этих религиозных сатанистов. Ну, это всех касается, что характерно. Там эти не сильно они христиане, поскольку людей убивать надо на профессиональной почве. Вот, употребляют, и, соответственно, ну, ты где служил? В Колумбии? Ну, вот из Колумбии везут, а ты в Афганистане? Вот из Афганистана везет. И совершают различные преступления, а правительство США все это покрывает, закрывает, покрывает, поскольку они ветераны, они родине служили, они подвиги совершали, поэтому вот от уголовного преследования их всех отводят, отводят. Я пока только две главы прочитал, но там уже застрелиться можно три раза. Хорошая книжка.
0: Я могу рассказать...
1: Нам переводить и продавать запретили сразу.
0: Историю могу рассказать. В начале 2000-х в пансионате БОР подмосковном ЦК КПСС была некая конференция, посвященная предстоящему экономическому кризису. Я туда приходил, и там был настоящий американский полицейский. Который был настоящий полицейский, и он по этой причине реально боролся с наркомафией.
1: Угу.
0: И довольно быстро выяснил, что крышуют эту наркомафию ЦРУ. После чего его уволили из полиции, сказав, что он не соответствует высокому званию.
1: Американского полицейского.
0: Американского,
1: да.
0: Полицейского, да.
1: Ну, неудивительно, да.
0: Вот. И он, значит, про все это дело рассказывал, а потом он уехал себе обратно в Америку, и поскольку замолчать он как-то не смог, то поэтому его убили.
1: Ну, вот это да.
0: Вот. Но я хочу как бы вот вернуться к одной из тем. Начальник, один мой знакомый, у него был дружбан, который себе купил наш ранчо в Колумбии.
1: Угу.
0: Там плоскогорье, и там, значит, такие степи, и там, значит, неисчислимые пасутся стада.
1: Стада тучные. Стада,
0: да. А в окрестных лесах бегают представители, значит, человеческого видов, трех видов. Значит, это нарко-бандюганы, ага, коммунистические бандюганы, герилья и, значит, ага, командос, правительственные, которые с ними борются.
1: Смех состоит уже... С другими, да.
0: Да. Но они все друг с другом борются. Поскольку делать там, да, нечего, да, абсолютно, то поэтому, значит, к этому человеку они регулярно приезжают в гости. И вот, значит, этот мой знакомый, который приехал своему приятелю в Колумбию, они, значит, сидят там, пьют кофе, и в этот момент приезжают командос на джипах, угу, такие крутые, туда-сюда, угу, ну, им, естественно, угу, наливают. Дальше как бы идет такой, ну, вечер, да, застолье, как бы песни поют, ну, да, Латинская Америка. А то, значит, они спрашивают, слушай, говорит, а ты не видел коммунистическую герилью коммунистическую? А то мы их уже 3 дня не видим, мы испугали, мы боимся. Вдруг они куда откочевали? Если тут останутся, угу, только нарко-партизаны, нас обратно заберут в Боготу и, угу, в казармы, угу, поместят. Там плохо, тут хорошо, а там плохо. Говорит, не-не, они ко мне заезжали неделю назад, все в порядке. А ну, слава богу.
1: Не переживайте.
0: Отлегло. Это к вопросу о том, как этим управлять. Вот эти вот ребята из Форт Брегга приезжают, да, туда, да, да, и те, и другие, и третьи думают только о том. Эти гады приехали нам нашу идиллию порушить.
1: Да, как бы денег наварить. Да,
0: да, да, да, да, да. Вот поэтому...
1: Вот. Как интересно все устроено. Да.
0: Вот так вот. А потому что, как говорил, если память не изменяет, это был Антуан де Сент-Экзюпери. Он произнес замечательную фразу. В действительности все совсем не так, как на самом деле.
1: Есть хорошая книжка, называется «Кокаиновые короли». Я вам, наверное, не дарил.
0: Нет.
1: Там про то, что творил Пабло Эскобар, когда его хотели выдать... В Соединенные Штаты. Пабло Эскобар заплатил коммунистам из джунглей, по-моему, $4. Они зашли в город Богота, захватили здание Верховного суда, поубивали всех судей, сожгли, ну, кто там был, сожгли все дела и обратно в лес убежали. Да. Вот, вот, вот так вот.
0: Вот так вот.
1: А еще Пабло платил по $400 за каждого убитого полицейского. И убили 15 тысяч человек. Вот это я понимаю. Все сказки про ужасы 90-х, они просто сказки. Спасибо, Михаил Спасибо. Леонидович. Пришлю книжку. Да. Всем слушать радио «Спутник» и наши мощные выступления. На сегодня все.
0: До свидания.
2: Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапрет на входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Восемь вечера в Москве и Цхинвале, 10 часов в Челябинске и Уфе. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Металлургический комбинат «Запорожсталь» остановил работу после ударов российской армии. Правительство расширит режим действия свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской, Курской и Брянской областей. Российский пловец взял золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Подробности далее. Металлургический комбинат «Запорожсталь», расположенный в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, остановил работу после удара российской армии, сообщает пресс-служба предприятия. Отмечается, что другие производственные площадки работают на пониженной мощности. В Минобороны ранее сообщали, что наши бойцы поразили «Запорожсталь». Кроме того, российские войска продолжили наносить удары по морским судам ВСУ. Так, в акватории Черного моря южнее Одессы уничтожен патрульный катер для сопровождения сухогрузов с оружием. Правительство расширит режим действия свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской, Курской и Брянской областей. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, теперь ее преференциями смогут воспользоваться инициаторы новых инвестиционных проектов в обрабатывающей сфере. Речь идет в том числе о производстве кормов, минеральных удобрений и бумаги.
2: Уровень заявленных вложений позволит охватить средний бизнес. Рассчитываем, что благодаря таким изменениям на территории этих областей появятся и десятки новых проектов, и общий объем инвестиций вырастет. Он превысит 200 миллиардов рублей. Будет создано порядка 4000 рабочих мест.
1: Михаил Мишустин добавил, что правительство продолжит оказывать системную поддержку Белгородской, Курской и Брянской областям, помогая людям и бизнесу, который создает в этих регионах рабочие места и обеспечивает граждан товарами и услугами. Осужденный в России за неоднократное применение силы против правоохранителей бывший американский морпех Роберт Гилман освобожден и направляется на родину, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что Гилмана согласилась освободить после переговоров с президентом Владимиром Путиным исключительно из гуманитарных соображений. Трамп также выразил признательность российскому руководству за решение отпустить бывшего морпеха. Гилман прилетит в Штаты вечером во вторник по местному времени. Трамп отметил, что уже поговорил с освобожденным американцем. Тот попросил чизбургер, когда приземлится. Пожар на кровле Дворца культуры «Выборгский» в Санкт-Петербурге локализован на площади 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по городу. Как сообщало ведомство, кровля дома загорелась на площади 300 квадратов. Позднее площадь пожара возросла, его ранг был повышен до 3-го. Сейчас установлен ранг пожара номер 2. Сведения о пострадавших не поступали. Россиянин Егор Корнев взял золото на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Спортсмен преодолел дистанцию за 22,52 секунды. Второе место занял француз, третьим стал белорус. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалы смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
3: Ну, наконец-то! Здравствуйте, дорогие друзья! Вторник вечер, мы с вами, как положено, приступаем к починке примуса. Самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные, и это с вами, как всегда, совпадает. Очень приятно это сегодня. Слава богу, не в первый раз, я уверен, что и не в последний. Алексей Александрович Маслов, руководитель Института стран Азии и Африки, блистательный ученый-востоковед, китаист в первую очередь, но китаист от этого, это что-то, от чего-то надо отталкиваться, да? все-таки страны Азии и Африки гораздо больше, чем Китай, который, конечно, велик. Здравствуйте, Алексей Александрович.
4: Да, здравствуйте.
3: Алексей Александрович только вернулся из Тибета, что позволяет нам, на самом деле, поиграть в новую мою забаву, которую я в прошлой программе уже анонсировал, но она будет постепенно обрастать подробностями, возможно, вы удивитесь, поговорить про настоящий мир, про то, что происходит в мире глобальном, в мире глобального большинства, или, как говорят еще там, глобального юга, как его только не называют, потому что, еще раз повторю, что там ела на завтрак Урсула фон дер Ляйен, мы все знаем просто, мне кажется, уже дотошно. Вот именно в этом выражении, дотошно. Хотелось бы понять, а что происходит на самом деле в настоящем мире, помимо Европы, Соединенных Штатов, там, ну, какой-то Австралии с Новой Зеландией. И здесь нам проводником сегодня будет Алексей Александрович, который расскажет о том, что он повидал в Тибете. Мы говорим про Тибет, мы поговорим про Китай в Тибете и Тибет в Китае. Мы поговорим про новые законы, которые Китай принял, которые касаются, безусловно, в том числе и Тибета, не только Тибета, но в том числе и Тибета, в связи с чем уже начались дикие крики про новое там порабощение Тибета, там американцы выпускают какие-то заявления, какой-то бедный несчастный монах себя сжег в Нью-Йорке у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, чтобы показать, как они там недовольны тем, что их всех окитаивают. Вот окитаивают ли, потому что есть разные мнения, и не только китайские, а еще и наши. А перемежать мы все это будем, вы не поверите, прослушиванием тибетского рока,
4: yes.
3: И который я нашел. Это замечательно, конечно. Хотя, ну, во-первых, да, извините, давайте снова здравствуйте. Рассказывайте, как вы съездили в Тибет, Алексей Александрович. Что вы там делали, во-первых?
4: Мы вывезли первую российскую официальную буддийскую делегацию в Тибет, российских буддистов, российских
3: ламы. Первая, что никто не ездил раньше?
4: Не, официальная была вообще первая, это самое поразительное. То есть в одиночку наши буддисты ездили, ездят и будут ездить, а вот официальная делегация, куда входили представители высшего российского буддийского духовенства, а у нас вообще две таких организации в России крупных, это традиционная буддийская сангха, которая формально была создана еще при, как говорится, Екатерине, и духовное управление буддистов России, это две равнозначные организации, официально никогда туда не приезжали. И в этом парадокс. Большинство наших буддистов, а у нас, я напомню, буддизм тибетский в России прижился больше всего, монголо-тибетский буддизм, так исторически получилось. Вот большинство наших российских буддистов обучались в Индии, если вообще где-либо обучались. Ну, нашим радиослушателям я напомню, что буддизм – это гигантское такое религиозное учение и духовное учение.
3: Религиозно-философское, скорее.
4: Вообще буддисты не любят говорить о буддизме как о религии.
3: Да.
4: И я сегодня как раз встречался с лидером мьянманских буддистов, вживую, там не в онлайне, человек, которому 90 лет, он мне говорит, он по-английски говорит, он говорит, ты знаешь, никаких измов быть не должно, коммунизм, социализм, империализм, вот мы не говорим буддизм, мы говорим Buddha teaching, учение Будды, потому что это не догматика.
3: Ну, в любом случае, вопрос, я так понимаю, политический, поэтому наши долго ездить не могли, поскольку надо согласовывать с китайским руководством.
4: Еще как согласовывать, потому что, насколько я понимаю, китайские коллеги, которые, с одной стороны, очень рады, я не преувеличиваю, что мы туда официально приехали, они очень опасались, как там поведут наши буддисты. Это коллеги-выходцы из Калмыкии, Бурятии, Тувы. Наши буддисты, это там 12 человек.
3: Они что-нибудь про Далай-ламу не двинули, да? Там
4: да,
3: резкое.
4: Да. Потому что есть еще одна интересная вещь. Конечно, главная проблема в Китае, в буддизме, во всем Тибете – это проблема Далай-ламы. Крайне болезненная. Причем эта проблема, она не рассасывается и не рассасывается никогда.
3: Давайте в двух словах объясним, в чем она есть.
4: Что... Я напомню, что Далай-лама, сейчас ныне живущий Далай-лама, 14 Далай-лама, и каждый Далай-лама является формально перерождением, перевоплощением Будды Авалокитешвары. И то есть человек как может умереть, то есть Далай-лама как человек умирает, но Будда тут же перерождается, его перевыбирают нового Далай-лама. Причем Далай-лама, он лидер не всех буддистов, а лидер конкретного направления тибетского буддизма или, официально говоря, буддизма Ваджрая.
3: Ну и кроме духовного лидерства, он еще все-таки, скажем так, символ ну, отсутствующей на настоящий момент тибетской государственности, но тем не менее некий символ их... как сказать, суверенности, не суверенности, суверенности,
4: а субъектности.
3: Да. Вот, субъектности.
4: Потому что Китай как раз, китайское правительство не возражает, что Далай-лама, да, он лидер тибетских буддистов, духовное лицо, но Китай резко возражает против того, что он объявляет и ратует за независимость Тибета.
3: Ну, политические цели перед собой ставят.
4: Политические цели, да. И формально Китай прав, говорит, что, ребят, давайте разведем это. А причем, я напомню, что в 49-м году коммунисты приходят к власти в Китае, и до 49-го года Китай находился в большой, как говорится, фрустрации. Там были революции, там были войны.
3: Гражданская
4: война. Тибет то отделялся, то присоединялся. И вот на волне этого в начале 50-х годов тогда молодой Далай-лама встречается с Мао Цзэдуном в Пекине, подписывает соглашение, что Тибет – часть китайского государства, Далай-лама – лидер духовный, Китай осуществляет администрирование этой территории, ну, в общем, как и всем другим территориям. И все идет нормально, пока в 58-59 годах, действительно, в данном случае это не пропаганда, под влиянием американцев, под огромным давлением американцев, которые забрасывали своих агентов с территории Непала и Пакистана, начинается так называемое тибетское восстание. Тибетцы, монахи в том числе, вооруженные, довольно, ну, как сказать, агрессивно, они режут местных китайцев, которые уже там присутствовали, и требуют отделения Тибета.
3: Это вот очень важно понимать, на самом деле, для борьбы со стереотипом о том, что буддисты, они исключительно за ненасилие, всякое бывало.
4: К сожалению, да. И вообще, я напомню, что тибетский народ, если можно так сказать, тибетцы, это ребята очень боевитые. Они еще в 7 веке доходили до...
3: Горцы.
4: Вот приблизительно, да. Они в 7 веке доходили до тогдашней столицы Китая, города Сиань. Они занимали его, Лоян, прошу прощения, занимали его. То есть это были ребята, что надо. Но потом, как говорится, разные пертурбации привели вот к тому, что сейчас и случилось. И проблема как раз заключается в том, что после вот этого тибетского восстания Далай-лама убежал из Тибета, вместе со своим окружением осел в Индии, и там долгое время продолжал поддерживать идею независимости Тибета.
3: Ну, Тибет, то, что Китай называет сепаратизмом.
4: Абсолютно правильно.
3: Да, да.
4: Чего Китай потерпеть не мог, и Китай был удивлен. Вам-то чего от этого плохого? Мы вас кормим, поим.
3: И... Цивилизуем.
4: Это правда.
3: Ведь надо... Сейчас поговорим об этом.
4: Да, и вот надо понять, что в Тибете-то в 50-е и 60-е годы 20 века это было в прямом смысле феодальное государство, такое буквально картиночное, как можно было понять. И наказания были повсеместные, люди ходили в кангах, кто, может быть, помнит, это когда голова и руки заковываются между двумя досками. Да, людей сковывали по два, по три человека. Вот, в общем, и коммунисты не могли это потерпеть.
3: Алексей Александрович, давайте, а то у нас получится, что у нас целая программа будет про страдания тибетского народа, нет, от китайского народа, что, безусловно, не так. Картина гораздо сложнее, но для того, чтобы дать вам сейчас нужное настроение для разговора о Тибете и вам для воспоминаний о том, как вы туда съездили, а вам, радиослушатели, дорогие друзья мои, именно что вот такое вдохновение, мы сейчас послушаем кусочек, фрагмент традиционного, настоящего самого тибетского горлового пения буддийского, который был записан, правда, вот насколько я, когда его искал, не в Тибете, а записан был здесь, в Москве, во время одной из...

0: Это очень небольшой фрагмент, который я нашел и вырезал, просто для понимания. На самом деле такие, как это, ну, богослужение, что это, как это назвать?
1: Нет, это литургия буддийская, да.
0: Они могут длиться часами, человек входит абсолютно в такое состояние гипнотическое.
1: Это очень, во-первых, это очень красивое пение,
0: да,
1: если
0: да.
1: смотреть, и ему специально надо обучаться, и в том числе наши буддисты в Калмыкии, в Бурятии, в Туве, они обладают этим в полной мере. И вообще тибетский буддизм, вот или так, отбросить все мелочи, это буддизм очень красивый, яркий, со своими красивыми одеждами, масками, танцы масок и так далее. И Китай, вот в Тибете есть еще одно интересное ощущение, это просто мое личное ощущение. Я сижу на крыше, так, ну, там можно подняться, на крыше одного из, точнее, первого монастыря в Тибете, Даджаосы, это самый центр Лхасы. И вот я сижу, рядом со мной прямо на крыше развивается большой красный флаг с китайскими звездами, прямо вот установленный на крыше, а на соседней горе написано большими иероглифами: «Самое главное – это единство Китая». И вот это очень интересно. В Тибете, куда ты не повернешь взгляд, там на какую-то долю градуса, ты видишь красный флаг на домах, на монастырях, ты видишь вот эти лозунги написанные. Отличные лозунги, я просто их начал фотографировать, это само по себе просто этнографическое исследование. Не будь современного Китая, не было бы современного Тибета. Если бы не было коммунистической партии, не было бы социалистических преобразований Тибета. То есть, в общем, людям напоминают, кто здесь за все отвечает.
0: Ну, то, о чем говорят злопыхатели Китая, и большая довольно тибетская диаспора вне Китая, за пределами Китая, народ якобы там тихо бурлит и прочее, вот он постоянно страдает от каких-то там репрессий, запрещается тибетский язык, я об этом вот начитался, готовясь к нашей беседе, но очень забавно. Вот из всего, что я прочитал, готовясь к нашему сегодняшнему эфиру, мне привлекло, во-первых, изумительная новость, что с 1 июля в Китае начал действовать новый закон об этническом единстве и прогрессе. Так и называется. Чудесное, красивое название. Там много в нем есть разных пунктов и преподавание мандаринского диалекта как основного и главного, и самое главное, чтобы он везде был, по всем школам, по всем регионам, по всем провинциям и так далее, и так далее. При этом сохраняются национальные местные языки. Надо понимать, что Китай – это не моноэтничная страна. Там очень много разных этносов. И вполне логично объяснялось, что, знаете, там приехал туда сейчас в конце июля на 4 дня товарищ Ван Хунин.
1: Да.
0: Это считается один из главных, если не главных, идеологов Коммунистической партии Китая. В партийной иерархии, насколько я читал, четвертый, что ли, человек.
1: Это такой товарищ Суслов китайский.
0: Да, товарищ Суслов. Ну, при этом он не такой, скажем, пыльный, как товарищ Суслов. Он довольно, так сказать, активный человек, очень разумный. И вот он приехал туда с некой инспекцией, в Тибете он был, чтобы проверить, как, собственно, выполняется этот самый новый закон. Говорилось о том, что этот закон должен обеспечить смысловую связанность, смысловое единство Китая. И я сразу провел, знаете, какие параллели абсолютно. Ну, смотрите, злопыхатели кричат: а тибетский язык загнали под лавку. А вот теперь всех заставят говорить, думать на китайском языке. Ну, слушайте, давайте сравним. Вот есть Россия, в которой живет там 180 или 190, сколько там народов у нас живет. Можем ли мы себе представить, чтобы Россия не обеспечивала где-нибудь на своих дальних окраинах, вполне себе национальных, даже экзотичных, отсутствие русского языка в школе как главного? Это же звучит абсурдно, правильно?
1: Слушайте, да и вообще в любой европейской стране...
0: В Америке, которая больше всего кричит о независимости и притеснении, чтобы английский не преподавался в какой-нибудь школе.
1: Невозможно. Я заходил много в тибетские школы, вот те, которые, грубо говоря, вдоль дороги стоят, никакие не показательные. Все очень просто. Расписание висит на стене, И можно посмотреть, да, все преподавание ведется в школах средних на китайском языке, но при этом в каждом, каждый год в каждом классе есть родной язык, ну, грубо говоря, тибетский. Причем не только там тибетский, это очень много есть наречий. Есть, например, совсем вымирающие языки, там 10 тысяч человек всего. И там как раз, например, в Тибете можно изучить там, в национальных окраинах, например, язык думба. Думба – это очень маленькая этнос, там их 11 тысяч всего осталось.
2: Или язык, преподают?
1: Да, преподают. Или есть язык наси. Наси – это рисуночный язык, как пляшущие человечки, можете там в интернете посмотреть, и его преподают в школах. Mm-hmm. Вот это делается все за счет государства. Другой момент. В университете, пожалуйста, в каждом университете Тибета, их несколько, там, в том числе университет Лхасы, преподавание ведется, конечно, на китайском языке, тоже называется путунхуа, всеобщий язык, на котором говорят радио, телевидение, но при этом в Тибете всегда есть занятия на тибетском языке. Если ты поехал учиться в Тибет, а можно иностранцу учиться в Тибете, то да, тебе придется там изучать тибетский язык.
0: Я уверен совершенно, собственно, это не моя там уверенность, это подкрепляется тем, что происходит в реальности, что Пекин, официальное китайское правительство, наоборот, будут сохранять и беречь вот эту самобытность. Потому что, ну, во-первых, мы никуда не денемся при всей нацеленности на некую необходимую в государственном смысле унификацию языковую и так далее, что любой гражданин Великой Империи, извините, таким языком скажу, должен понимать газету, на чем она написана, да, грубо говоря, да, и, так сказать, получать госуслуги на государственном языке. Так вот, я уверен, что они будут сохранять эту самобытность, потому что именно в разнообразии, в многоцветности Китая всегда состояла уникальность этой самой империи. А сейчас, поскольку у нас уже приближаются новости, я не могу не воспользоваться этим шансом и все-таки вам продемонстрировать прекрасную совершенно исполнителей, которых я нашел. Это группа, у которой есть много названий. В тибетском варианте это и Намчаг, и Ваджра Бэнд ее называют. В китайском Тянчу, если не ошибаюсь.
1: Тянчу.
0: Тянчу. Небесный пестель, да? Вот это
1: да,
0: вот
1: да, небесная молния, да.
0: Первая и самая известная рок-группа в Тибете, основанная в Лхасе в 1999 году. 6 участников у нее было. Они участвовали в разных конкурсах китайских, музыкальных и рок-поп-музыки и так далее. Получали даже какие-то награды. Никто их не прессовал за то, что они поют на тибетском языке, они поют и на тибетском, и на китайском языке, и что интересно, они вплетают вот в довольно такую, ну, современную в западном смысле рок-музыку, какие-то национальные свои напевы, песни, которые мы сейчас с вами, фрагмент, извините, послушаем, на слух она звучит как лабудабу, но, насколько я прочитал, все-таки лхабударпо.
1: Хабударбу, ну это да, тибетский язык, да.
0: Да.

0: помните, Алексей Александрович, раньше, когда на советском телевидении крутили там Сан-Ремо, там вот это вот все, обычно в голос песни вклинивался голос диктора, говорил, в этой песне, как сказать, прогрессивного Виа поется о любви к родине. Так вот, здесь пелось о том, что есть некий человек Лхабу Дарпо или Лхабу Дабу, как что-то такое. Причем это имя из какой-то там древней тибетской сказки. Там принц был такой, причем, говорят, очень приличный человек. А здесь говорится о том, что это пьяница, бабник, гуляка, азартный человек, который продул все вплоть до нижнего белья в маджонг. И как мы не любим его, потому что вот он безобразник на самом деле и забыл, так сказать, свои корни.
1: Вот тебе и любовь к истории.
0: Корни, да, забыл свои корни. Причем дальше была интереснейшая история. Когда я начал читать про эту группу, она вполне себе респектабельная, она принята в Китае, все нормально, нет никаких проблем, не занимается никакой политической деятельностью, абсолютно ничего, но тем не менее, очень популярная. Но, тем не менее, в иммигрантских тибетских ресурсах, в Штатах и так далее, пишется о том, что таким образом эта группа осуждает окитаивание бедных тибетцев, которые подпадают под пагубное влияние, страдают, видимо, спиваются и, соответственно, продувают все в маджонг. Хотя, на самом деле, как мне кажется, основной смысл этого текста, вы можете его найти в интернете, основной смысл – это именно отрыв от корней. Китай здесь вообще ни при чем. То есть человек, который оторвался от традиции, человек, который перестал, так сказать, нужным образом Богу молиться, работать, почитать родителей и, так сказать, семейную жизнь, вот впал, так сказать, в современные грехи. Вот примерно так.
1: Ну, во-первых, в Тибете, когда ты находишься, если ты не стремишься просто посмотреть только на то, что тебе показывает экскурсовод, там полным-полно абсолютно современной китайской культуры, даже не современной, и международной культуры. Всякие Старбаксы разные, Макдональдсы и так далее. Там же находится самый высокогорный KFC, поскольку он выше всех находится. То есть, на самом деле, людям, тибетцам, понравилось жить совсем другим типом жизни. Более веселым, более раскованным. Песни звучат вот теперь типа тех, которые мы сегодня слышали. Еще интересно, что многие предания превращаются в комиксы. Вообще, это странная история, я поясню. Это же священная вещь. В комикс нельзя превращать. Они превращают, потому что так весело. А про бедных тибетцев я, потому что будем говорить, как-то нас привозят в большой дом специально для того, чтобы показать, как тибетцы живут. Я понимаю, что это все показуха. Я посмотрел, покивал головой, пошел напротив, деревня. Просто через несколько улиц пришел и зашел в несколько домов. Слушайте, эти бедные тибетцы живут так, что у нас в Подмосковье не у всех такие дома.
0: Ну, какая-то очень, видимо, Рублевка была местная.
1: Это, конечно, непростая деревня, да. Но когда там я вижу у человека штук 10 яков и 15 коров, и, очевидно, вот крепкий кулак.
0: Кулак,
1: да. И он перепугался, что я туда пришел, потому что...
0: А как вы прямо вот вошли просто, здравствуйте, я вот из России?
1: Да, открыта дверь во двор, я говорю, здравствуйте, я зайду.
0: А так принято, да? Как можно?
1: Так нельзя, но если ты правильно делаешь, не наступаешь там на порог, и я понятно, на тибетском, говорит, но на китайском он немножко понимает, говорю, можно я зайду, посмотрю? Он и перепугался, дал мне зайти, и пока там меня не нашли мои сопровождающие, которые, конечно, перепугались, когда я отошел. Я спокойно ходил, и оказалось, что, в общем, дом-то богатый и богатый.
0: Алексей Александрович Маслов, руководитель Института стран Азии и Африки, сегодня со мной подчиняет примус и делится своими воспоминаниями о недавней поездке в Тибет, о котором мы сегодня здесь и подчиняем примус. Сейчас будут новости, и мы сразу после них вернемся снова в студию.
2: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. по вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
5: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. В Керчи повысит эффективность отражения атак беспилотников ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он добавил, что значительную роль здесь играют мобильные огневые группы, поэтому проработан более рациональный подход к выбору мест их дислокации и координации действий. Аксенов также подчеркнул, что жителям Керчи, чьи дома пострадали от ударов противника, окажут поддержку. По его словам, ведется полный учет всех зданий и сооружений, фиксируется ущерб по каждому объекту, чтобы ни один пострадавший не остался вне поля зрения и каждый получил положенную помощь. Сотрудники МВД Черногории в одном объекте в Подгорице задержали 50 граждан Украины, Молдавии и Словакии с большим количеством сложного цифрового оборудования и денег, сообщило Управление черногорской полиции. Отмечается, что при обыске обнаружена большая сумма денег, чье происхождение будет проверяться. Подчеркивается, что из-за сложности дело МВД не может сообщать больше деталей, чтобы не поставить под угрозу ход расследования. Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире в этом году до 1 250 тысяч баррелей в сутки, а на 2027 год повысило прогноз по темпам роста спроса до 2 230 000 баррелей в сутки. Следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информацией Министерства. Кроме того, ожидается, что коммерческие запасы нефти в США будут ниже среднего за 5 лет уровня до конца этого года. При этом чистый импорт, по прогнозам, останется ниже среднего уровня до 2027-го из-за высокого международного спроса на экспорт сырой нефти из Штатов. Российский пловец Иван Кожакин завоевал серебро на дистанции 100 метров брасом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Победу одержал итальянец, третьим стал его соотечественник. Эта медаль стала четвертой для российских пловцов на текущем чемпионате Европы. В активе сборной также два золота и бронза. Соревнования проходят в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Метеослужба Франции расширила список департаментов, где на среду введен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Ранее это касалось 67 департаментов, а теперь 78. Это около 80% территории всей континентальной Франции. Президент Эммануэль Макрон заявлял, что страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91. И 5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
0: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня у нас в эфире Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки, блистательный ученый, востоковед, китаист, рассказывает о своих впечатлениях от Тибета, откуда он только что вернулся. Собственно, про Тибет и Китай мы сегодня и разговариваем в нашей программе о настоящем мире вокруг. Говорили уже сегодня, Алексей Александрович, вот о том, что один из поводов к нашей беседе и к тому, что сейчас происходит в Тибете, это закон о содействии этническому единству и прогрессу, который был принят Всекитайским собранием народных представителей в марте этого года, вступил в силу вот как раз 1 июля, полтора месяца, да, ну, чуть меньше прошло. Официальная его цель, это цитата, укрепить чувство общности среди всех 56 этнических групп китайской нации. Между да. благородная задача.
1: Просто надо еще поднимать подоплеку, которая да. не видна в этом законе да. и непонятна нам. Дело в том, что вообще слово «нация», я напомню, это слово не китайское. Нации в Китае не было никогда, но, понимаете, как не были в Европе. И поэтому, когда пришли иностранцы в 19 веке, они китайцам объяснили, что, вы знаете, у вас есть разные нации. Не варвары, нельзя так называть других людей, а нации. И манжуры... То есть последняя китайская династия, она рассматривала 5 наций: манчжуры, монголы, китайцы и так далее. Когда приходит к власти коммунисты в 49-м году, ну, поскольку все развивалось по советской модели, надо было понять, сколько вообще в Китае наций. Интересно, до 49-го года вот этих 56 наций, которые сейчас в Китае говорят национальное меньшинство, в Китае не было. И поэтому сначала ученые насчитали более 200 наций. Китая, что на самом деле может быть похоже на правду, но тогда получалось...
0: Ну, скажем, этносы тогда уже, наверное, да?
1: Не этносы, нации, да. Но давай, поскольку да. по-китайски это одинаково звучит, как дзу, да. И тогда решили все-таки это слишком много, выделить только те, которые, ну, явно вот отличаются. Вот тибетцы явно отличаются, монголы, джуаны и так далее. Язык, письменность другая. И вот поэтому установилась цифра 56, среди них ханьцы, самый большой этнос, который насчитывает 94% населения, и в эти малые народы входят даже русские. Русские не те, которые сегодня переехали в Китай, а те, которые перебрались еще в 17 веке, албазинцы и многие другие жители Нерчинска. И как-то года 4 или 5 назад, сидя с одним китайским крупным аналитиком при Госсовете, он мне сказал: ты знаешь, наверное, мы сделали ошибку, что вообще начали говорить об этносах, о нациях. Китайский народ должен быть един. Ну и что они выглядят по-другому. Все это дело раскалывает и создает противоречия. И иероглифическая письменность для всех единая. Китайский язык тоже будет для всех единым. Поэтому постепенно будем сливаться воедино. Я говорю: слушай, но ведь у нас был такой эксперимент. Единая новая общность, советский народ была такая. Он сказал, что ничего, мы переживем. И вот сейчас для Китая очень важно этот закон, а на чем говорит? Не о том, что не будет никаких вот этих малых народностей. Конечно, не будут, Китай не будет их, так сказать, сливать воедино. Важно, чтобы они все ощущали свою общность. Потому что самая большая проблема, с которой Китай боролся на протяжении тысячелетий, это проблема раскалывания Китая на регионы. Китай же время от времени распадается на несколько государств. Были там, ну, в древности там сотни, десятки государств. Потом Китай раскалывался на север и юг, на северный Китай, южный Китай. И там в 12-14 веках. Время от времени никто не хотел делиться. Кстати говоря, еще в 20-30-х годах Коминтерн, 20-30-х годах 20 века, говорил, что было предложение: давайте сделаем капиталистический южный Китай, ну, где сегодня Гуандун, Гонконг, и будет коммунистический северный Китай. И Китай вот это психологически запомнил, что нужно сплачиваться. И идея сплочения – это вообще главная идея в Китае. Мы даже так не переживаем.
0: А вот сплочение, оно предполагает некую, извините за научный термин, гомогенизацию, чтобы это все было абсолютно едино, как манная каша.
1: Нет, вообще Китай абсолютно не волнует, что все должны есть одну пищу и говорить в прямом смысле на одном диалекте. Посмотрите, вот гомогенизация есть в России, потому что вы не отличите котлету, сделанную в Москве, от котлеты, сделанной в Владивостоке.
0: Ну, от кебаба отличу.
1: Ну, от кебаба-то да. Но кебаб кебаба. Попробуйте утка по-пекински, утка по-шанхайски. Вы придете в шанхайский ресторан, скажете, дайте мне утка по-пекински. Он вам скажет, вот езжай, милый друг, в Пекин.
0: Шел он отсюда.
1: Вот у нас есть утка по-шанхайски, она делается по-другому. Все знают самый острый, острый там сычуанская кухня какая-нибудь. Все знают там острый юньнанская кухня, какая-нибудь морская кухня в Гуанчжоу. То есть в Китае настолько много региональных различий, что их уничтожать невозможно и не нужно. Даже поклонения разные. В Китае же нет единых богов, это тоже интересно.
0: Да, да, да.
1: Там, например, на севере Китая божества ставят на алтарь, ну, вот как обычно это все воспринимают, а на юге Китая ставят, наоборот, у ног. Угу. Потому что Будда должен снизу все охранять. Угу. Вот. И вот таких различий масса.
0: Я, Алексей Александрович, подкрадываюсь постепенно к следующей музыкальной композиции. Это та же самая абсолютно группа, о которой мы до этого говорили. Вот эта вот Ваджра, она же, как же, господи, там что-то стук у нее название-то было, она же Намчак, она же Тяньчжу.
1: Тяньчжу, да.
0: Да, и так далее, и так далее. Та самая. Еще есть, я некоторые выписки сделал, что основатель группы, которого зовут Тензин Дава, изначально вдохновлялся как отцом китайского рока Цуйцзянем, кто такой, не знаю.
1: Да, это известный человек. Это,
0: ну, вы знаете, так, да. И Нирваной американской. Однако категорически не хотели они с самого начала заниматься подражательством. У них есть и бас-гитары, и ударные, есть там некие включения нетрадиционной тибетской оперы, горловое пение, буддийские речевки, и хип-хоп туда куда-то они тоже поженили, и прочее, прочее. Несколько альбомов они выпустили, пик их признания был в 2005-2009 годах. Участвовали они на китайском рок-фестивале MIDI Music Festival в Пекине. Что интересно, почему по-английски назвали
1: рок-фестиваль? А это они любят сейчас,
0: любят, да? Ну и политически довольно нейтрально, никакой политики в тексте, ничего, и все нормально. Учитывая особенности, конечно, творчества, я так предполагаю, что проверку в надлежащем комитете партии тексты, конечно,
1: обязательно.
0: Тоже обязательно проходят. Итак, следующая у нас композиция, та же самая команда.

0: далее, и вот далее такой довольно бодрый рок-н-ролльчик. Я думаю, что мы не будем вас переутомлять. Хотя, мне кажется, звучат они довольно неплохо, бодренько и свежо. На наш, так сказать.
1: Это такой абсолютный фьюжн, потому что мы слышим, во-первых, китайский, нет, тибетский, а китайский инструмент.
0: Это китайский, да.
1: Но распев тибетский. Да, это красиво, да, да. Это этника такая.
0: Это вот как раз иллюстрация того, как выражаются те же самые борцы за все хорошее. Это угнетают, так сказать, национальные и культурные проявления.
1: А, ну это как...
0: Проклятый режим угнетает.
1: Да, ну это как вот Пол Робинсон и Армстронг в США, ну, боролись с режимом.
0: Примерно, якобы, да? Примерно так, да. Примерно так. Ну, то есть никого не угнетают. Я тут, кстати, тоже, когда читал про события сейчас, новости из Тибета, меня тоже поразило то, сколько сейчас пекинское правительство вкладывает безумные совершенно деньги в развитие Тибета. Причем цифры, я сейчас порядок, я сейчас точно не скажу, порядок бюджета, грубо говоря, продукта валового внутреннего Тибета, порядка там 300 миллиардов юаней в год. И вот примерно столько же туда инвестируется ежегодно на строительство дорог, электростанций и прочего.
1: Это
0: прочего.
1: Только прямые инвестиции.
0: Прямые, конечно.
1: А еще косвенные инвестиции, я поясню как. Вот, например, тибетские школьники, они учатся у себя в Тибете. Их на 2 года посылают обучаться в Шанхай или в Шэньчжэнь, то есть в другие школы в центральном Китае, чтобы они обрели новый опыт, потом обратно возвращаются.
0: Чтобы лишить их национальной идентичности.
1: Ну, естественно, ну, конечно, только ради этого, ну, все,
0: да,
1: делается.
0: Ради этого все делается.
1: Или, например, туда регулярно в Тибет приезжают...
0: Это ирония была сейчас, если
1: да.
0: что.
1: Мы хорошо объяснили. Приезжают лучшие инженерные кадры, лучшие преподавательские кадры преподавать в университетах. Для того, чтобы, причем на 5 лет, на 6 лет, и получают, кстати, в Тибете зарплата выше, чем в среднем по Китаю, выше даже, чем в Гуанчжоу, то есть это такой процветающий город. Я когда узнал, я не поверил своим глазам, мне китайский чиновник, Кайнера, то есть китаец, который туда приехал, я говорю, а ты что здесь, как говорится, зарабатываешь себе добрую карму, чтобы потом пойти на бывшую, он говорит, ты чего, я здесь зарабатываю столько, официально абсолютно, что в центральном Китае я столько не заработал. То есть это

0: современнейшие школы. Современнейшие школы.
1: Это правда.
0: И да, конечно, их там учат, так сказать, мандарину, китайскому языку. Но у них точно так же есть уроки тибетского языка, как в любой, как мне кажется, там, национальной школе. И у нас это точно так же происходит где-нибудь в Бурятии, в Якутии, не знаю, где, Осетии там, и так далее. И так далее.
1: Я с большой грустью скажу, поскольку бываю там в школах, занимаюсь все-таки образованием, я понимаю, что российские школы, даже очень хорошие, очень сильно отстают по всему от китайских школ, вот как раз в Тибете. Там не только их всем обеспечивают, там суперкомпьютеры, отличные лаборатории в школах сделаны в Тибете, на высоте там почти 3600 метров. И действительно многие ругаются, говорят, слушайте, на них подкупают, они просто хотят их купить. Но дети, которые не жили никогда в таких условиях, то пускай они хорошо живут.
0: А сейчас у нас маленькая, это видео такая будет, вставочка, тоже кусочек. Это репортаж, насколько я помню, из China Daily, как-то так газета называется. Я ее там аккуратно подвырезал из этого репортажа кусочек. Это студия уличного танца, ну, хип-хоп, да? Студия уличного танца в Лхасе, которая называется по-английски, естественно, We Did Dance. Мы станцевали, я бы так сказал, да. Мы сплясали. Некий товарищ Дичунг ее создал. И вот они в этом сюжете рассказываются про этих замечательных деток, которые отлично отплясывают, собственно, на фоне. Давайте запускать, я переведу, что он там говорит. Когда я открыл студию уличного танца, я хотел показать дух и стиль молодых тибетцев в мировой сцене. Мы довольно далеко от остальных частей страны, так что мы привозим некоторых детей в другие города, чтобы они попробовали себя на больших сценах. А еще мы надеемся провести классные состязания и возможности в Сидзан. Я очень счастлив приехать в Пекин и поделиться умениями с другими ребятами. Я надеюсь, что больше людей узнает о новых креативных вещах из нашего Сидзана, говорит парнишка-танцор вот этот вот. Ну, слушайте, это изумительно.
1: Вообще, это изумительно. Это очень круто. Более того, просто, может быть, кто-то обратил внимание, пишут они тибетскими письменами. Никто им не запрещает это делать.
0: Да. Там, знаете, в этом сюжете, там, где показаны были, я просто не стал это вырезать, какие-то материалы учебные, их, собственно, по вот этим танцам, когда их обучаются, там написано было отдельно, что вся терминология переведена на тибетский язык, чтобы дети понимали, о чем вообще речь
1: идет. Потому что в семьях у них говорят на тибетском языке, в этих школах на тибетском языке, так прямо когда стоишь на... Дворец Потала, это главный, центральный, да.
0: Это как у нас Кремль, да, примерно.
1: И смотришь вниз, а он на высоте 4000 метров, и над уровнем моря, ты смотришь вниз, видны парки, и снизу несет все время музыка. Ты никак не можешь понять, откуда, кругом музыка. В парках люди танцуют, причем танцуют тибетцы, танцуют китайцы. Это такие секции, школы, где они отдыхают, активное долголетие. И в этом смысле государство обеспечивает это. Вот интересно, что так уж получается, я бываю в Тибете относительно регулярно, но не часто. Ну, раз там в три года где-то, в четыре. То есть я вижу рывками динамику развития. Вот сейчас, приезжая в Лхасу, если не понять, что это вот высота чудовищная, ты не можешь отличить. Может быть, ты находишься на улице Шанхая, Пекина, Чэнду, соседней провинции Сычуань. Те же самые магазины, надписи просто дублируются на китайском, на тибетском языке. Роскошнейшие гостиницы. Кстати говоря, не самые дешевые.
0: Ну, туристов наверняка очень много.
1: Туристов очень много. Угу. Причем туристы, ну, понятно, они едут за экзотикой и святостью. Угу. И многие разочарованы, они надеялись вот так жить в хорошей гостинице, но желательно, чтобы выходить, кругом был такой грязный, традиционный Тибет.
0: И все молятся,
1: да. Все молятся, все ходят вот с этими с крутилками, с барабанами. Да, кто-то ходит, если подойти к монастырям, это есть, но сказать, что на улицах, вот как там лет 30 назад, все ползают. Там.
0: А вы вот раньше же бывали, вы видели это, ну, же не первый раз, наверное, как в Тибете.
1: Я первый раз был в 96-м году.
0: Вот, да. А вы, вот сравнивая с тем, как было, а у вас нету ностальгии, знаете, вот по этой первобытной, первозданной чистоте, не испоганенной городской культурой там, и так далее.
1: Есть, потому что, как всякий турист, там, да, я, кстати говоря, там не совсем турист, я жил в тибетских монастырях, обучался, но все равно я турист.

0: это не то место, где я живу всю жизнь. Это очень хорошо рассуждать человека, который приезжает и говорит, вы знаете, я хочу первозданность, вот такую natural, святость in natural. Но ведь люди живут там. И надо понимать, что жить в условиях нехватки витаминов, я в 96-м году, когда первый раз был, я не мог купить ни яблок, ни помидоров, ну ничего нету. И организм начинает испытывать, а там все-таки высокогорное, высокогорное.
1: А сейчас центр. Горняшку не было горняшки у вас?
0: Нет, пьешь такую, так называемую, радиолу розовую, это все китайцы пьют, вытяжка из специального растения, и, в общем, довольно быстро в себя приходишь. Mm-hmm. Ну, конечно, голова кружится, это все-таки не самое большое удовольствие, но ты можешь купить там все что угодно, любые фрукты, витамины, там, или хочешь чипсы и так далее. Сегодня это не просто другой Тибет, это Тибет, где удобно жить. И туда тут же потянулись китайцы из Центрального Китая.
1: Я про новые вот технологии и прочее тоже вычитал, что открылся прямо вот буквально где-то у подножья Эвереста. Об этом сообщило агентство Синьхуа китайское. Открылось 3 июля 2026 года университетом Синьцзяна большой исследовательский центр по разработке тяжелых дронов. По-английски в новости это говорилось как Plateau Drone R&D Application Center. Причем говорилось о том, что именно вот в этих высокогорных районах дроны ну, практически безальтернативны. Вертолет потерять – это трагедия, потому что если теряешь вертолет, то чаще всего еще и с пилотами. Дрон не так страшно. Uh-huh. Дрон можно как можно больше винтов на него навести, в разряженном воздухе он будет тянуть. Заодно испытается, как он летает в разряженном воздухе, причем сильными ветрами там, и так далее, и так далее, и так далее. Тут же шла новость о том, что уже в высокой степени готовности идет строительство какой-то невероятной дамбы для местной гидроэлектростанции. И тут же шли новости о том, что новые железнодорожные пути в Гуанчжоу, куда-то еще, чуть ли не в Шанхай, какие-то высокоскоростные вот эти вот линии. То есть, несмотря на весь этот тяжелый рельеф, высокогорье и прочее, строятся железнодорожные пути.
0: Я единственное уточню для слушателей. Мы тут несколько раз произносили слово Синьцзян. Дело в том, что это Синьцзян по-китайски – это есть Тибет.
1: Да, но, это название.
0: Да, но китайцы просят сейчас называть китайский Тибет Синьцзяном, чтобы не путать со всем Тибетом, потому что Тибет же – это несколько больше, чем китайская территория. Это территория частично и Индии, и Непала. Это так вот. А вообще то, что там отлично сделаны пути – это факт. Я проехался, так уж получилось, из города Чэнду, это соседняя провинция Сычуань, до Лхасы на скоростном поезде. Он мчит со скоростью там 300, больше 300 км в час. Или вдруг тебе нехорошо стало, все-таки ты поднимаешься вверх. В стенки вагонов встроены специальные дыхательные аппараты, где ты можешь да, подышать, если тебе вдруг стало плохо.
1: Кислород.
0: Кислородом, да-да-да. Вот, хотя рекомендуют этим особо не пользоваться, но потому, чтобы организм адаптировался, но если тебе стало плохо, то добро пожаловать. Все это очень удобно. Вокзалы оборудованы так, что нашим многим вокзалам не снилось. Качественно, современно. Кстати, интернет в вагонах работает повсеместно на высоте. То есть ты не с телефона выходишь, а из местного интернета. И совсем другие люди.
1: А что больше всего поразило? Давайте, хорошее и плохое.
0: Хорошее то, что психология изменилась у людей, это правда. Она стала значительно менее агрессивной. Я помню лет...
1: А была агрессивная?
0: Конечно. Была
1: чужакам еще... именно, наверное, да?
0: Китайцам. Чужакам, понятно, я приехал, привез деньги, что-то купил, как всякий турист. Я уеду, я не наношу особого вреда. А вот китайцам, тибетцам относились мрачно, как минимум. Сейчас я не вижу нигде никакой агрессии, это правда. Даже специально расспрашивая, задавая какие-то хитрые, как мне казалось, вопросы, я не вижу никакой агрессии. Более того, китайцы, которые там работают, ну, водитель, там, уборщик, то есть не руководство, они говорят, да нет, все нормально, абсолютно, вот ровно все. Это первое, что изменилось, вот в этом смысле психология. Второе, людям, местным жителям заметно понравилось жить в комфорте. Комфорт для каждого, конечно, свой разный, но чистые рестораны, кругом хорошие гостевые дома, ведь тибетцы тоже путешествуют, я не говорю про пятизвёздочные гостиницы, но гостевые дома. Очень хорошо сделаны дороги. А я напомню, что на большой высоте дорогу хорошо сделать не так просто, потому что там то снега, то жара. В общем, людям понравилось, что не просто о них заботятся, им действительно стало удобно жить. Это вот плюсы. Минусы заключаются в том, что Тибет никак не может, точнее, правительство, руководство страны, даже не Тибета, оно никак не может для себя понять, продавать ли всю эту экзотику для иностранцев, то есть открыть, пускай хлынет поток, зарабатываю много денег, или все-таки попридержать. Потому что есть уже грустные такие примеры. Ну, например, известный пример с Шаолинем, Шаолиньским монастырем, который превратился в абсолютный Диснейленд. Да, да, абсолютный. И прошу прощения, я там просто там прожил долгое время, и я сейчас могу всем сказать, ребят, там нечего ловить, там просто неинтересно. Вот это просто аттракцион. Когда-то это был великий, конечно, монастырь с великими мастерами. И вот, с одной стороны, для властей выгодно, наоборот, размыть все это дело, ну, чтобы и размылась вся эта оппозиция, а с другой стороны, власти, как ни странно, очень трепетно относятся, в том числе и к тибетской культуре, и пытаются ее беречь. И вот это не столько негатив, сколько раздумья.
1: Сейчас очень там, поскольку мало времени осталось, такой туристический вопрос. У нас сейчас без виз с Китаем, то есть вполне можно поехать там внутри. Нужны какие-то специальные разрешения для поездки в Тибет?
0: Да, для въезда в Тибет вам надо заранее...
1: Просто так нельзя взять и поехать в Тибет.
0: Надо брать разрешение на 2 недели. Обычно вы долетаете до ближайшего города в Чэнду, заранее заказываете специальное разрешение, и в 99% случаев вам дадут, но с четким описанием маршрута.
1: То есть можно съездить и посмотреть.
0: Да,
1: пока еще есть что-то неурбанизированное.
0: Только проверитесь у врача, потому что все-таки высокогорье – это особое испытание.
1: Это обязательно. Спасибо большое. Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки, сегодня подчинял примус. Мы опробуем новый формат этой программы, рассказываем все больше вам о настоящем мире. Видите, сегодня музыку послушали, на следующий раз что-нибудь придумаем еще. Приходите, еще много примусов не починено, Алексей Александрович.
0: С удовольствием.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. Узнать за 90 секунд. Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о 7 богатырях. Несколько сказок, в том числе о медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, в Саратове и Ереване. 22 часа в полночь в Бишкеке. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ООН приветствует сотрудничество России и США, которое привело к освобождению бывшего морпеха Гилмана. Российские эксперты разработали новый международный стандарт по авиатренажерам. Рекордное число круизных лайнеров прибудет к берегам Исландии ради затмения. Подробности далее. ООН приветствует успешное сотрудничество между Россией и США, которое привело к освобождению американца Роберта Гилмана, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что осужденный в России за неоднократное применение силы против правоохранителей бывший американский морпех освобожден и направляется на родину, за что Трамп поблагодарил руководство нашей страны. Теперь, как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, власти страны работают над возвращением воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, осужденного в России в 2024 году по делу о наемничестве. Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, биткоин и эфириум, следует из сообщения регулятора. Согласно закону, при отборе криптовалют учитывается их рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках, которая для такого актива должна составлять не менее 5 лет, поясняет Центробанк. Регулятор установил лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов. У каждого посредника-брокера, криптообменника или управляющего они смогут приобретать такие активы на сумму 300 тысяч рублей в год. Российские эксперты разработали новый стандарт в отношении терминологии по авиационным тренажерам, который опубликовала Международная организация по стандартизации, рассказали РИА Новости в Росстандарте. Инициаторами разработки документа выступили специалисты научно-исследовательского центра беспилотных авиационных систем Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского. В работе над документом приняли участие и китайские специалисты. Отмечается, что международные стандарты формируют единый технический язык для мировой авиации, обеспечивает единообразное применение технологий и создает основу для реализации совместных международных проектов в сфере авиатехники. Рекордное число круизных лайнеров с 50 тысячами пассажиров на борту прибудет к берегам Исландии в день солнечного затмения, рассказали РИА Новости в Совете по туризму Исландии. Там добавили, что если местные жители из-за плохой погоды внезапно поедут в районы с лучшими условиями наблюдения, то есть риск транспортного коллапса. К солнечному затмению готовится и в Великобритании. Там крупнейший поставщик энергии Octopus Energy призвал граждан страны сократить потребление электричества из-за снижения его генерации в эти часы. Полное солнечное затмение 12 августа будет наблюдаться в узкой полосе, проходящей через север России, это район Таймыра и прилегающая часть Арктики, а также Гренландию, Исландию и Испанию. Ранее в Роскосмосе сообщили, что проведут онлайн-трансляцию этого астрономического события. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс, Телеграм, у кого что работает. А допрашиваем мы сегодня профессора Алексея Юрьевича Плотникова по делу о приближающейся 85-й годовщине начало расстрела немцами польских пленных под Смоленском, за который сейчас требуют ответственности от нас.
3: Здравствуйте.
2: Ну, на всякий случай, напомню, что 13 марта 1943 года немцы опубликовали первое сообщение о вскрытии захоронения этих самых польских офицеров и полицейских. И, естественно, заявили, что их расстреляла кровавая гыбня весной 40-го года. Беда только для немцев в том, что в том же 43-м году опубликовали они официальные материалы о массовом убийстве в Катыни. Ну, Катынь так называется, деревушка недалеко от урочища или леса, не помню точно, Козьи горы, рядом с которым обнаружилось это захоронение. Так вот, в этих официальных материалах есть несколько фактов в сочетании с фактами в тот момент немцам неизвестными, однозначно доказывающих, что расстреливали этих самых пленных не раньше середины августа 1941 года, то есть когда эти места были уже оккупированы немцами. Не буду перечислять все доводы на сей счет, но по ходу дела мы, конечно, какие-то из них помянем. Так что немцы сами доказали, что виноваты. Бывает и такое.
3: Действительно, у нас приближается не то чтобы круглая дата, но очередная годовщина этих событий, которые без преувеличения являются одними из ключевых в международных отношениях, а точнее в войне исторической памяти, послевоенный период после 45 года. Ну и особенную остроту они приобретают тогда, когда наше государство в силу определенных причин слабеет или утрачивает необходимую жесткость в таких принципиальных моментах и позволяет раскручивать вот этот маховик пропаганды. Соответственно, можно сказать, что главным таким проводным инструментом, передовым отрядом этих катынских обвинений в наш адрес традиционно выступает Польша, которая, собственно, сейчас демонстрирует ту, наверное, классическую стадию агрессивной русофобии, которой, в общем-то, Польша отличалась практически на всех этапах нашей достаточно длительной жизни совместной, потому что Польша всегда у нас была государством соседним, ну и, соответственно, никуда от этого мы не могли бы деться.
2: Но должен заметить, что Польша практически очень скоро после того, как из княжества стало королевством, а было это, если не ошибаюсь, в 1025 году, попыталась подчинить себе все остальные славянские земли. Вышло это у них, мягко говоря, очень плохо, причем в основном благодаря собственным ошибкам польской шляхты, то есть дворянства. Но кому же охота признавать свои ошибки? Вот у них до сих пор господствует теория, что злые москали отбили у нас славянский мир. А учитывая, что Польша некоторое время была разделена, и более того, в 1815 году Пруссия всучила кусочек Польши нам, до того мы забрали только те земли, где поляков практически не было. Естественно, поляки за это злятся на нас, но не злиться же им на немцев, австрийцев с пруссаками, которые, собственно, Польшу и делили.
3: Ну, на самом деле, если честно сказать, они злятся на всех, точнее, любят не все, любят, не любят всех окружающих. Это одна из сторон польской идентичности.
2: Ну да, я не расист, я ненавижу всех.
3: Ну, просто кого-то они не любят больше, а кого-то не любят меньше. Но могу сослаться на разговор, достаточно конфиденциальный, с очень компетентным немцем, который состоялся еще тогда, когда контакты у нас не прерывались ввиду известных событий, произошедших. И он сказал, что вы не думаете, что они нас, немцев, меньше не любят, чем вас. Нет, они нас любят, не любят одинаково. Но нас они тогда, он добавлял, пока еще боятся, они от нас зависят. А вы позволяете им вести себя так, как они себя ведут. Поэтому, как говорится, не обижайтесь. Но он мне сказал, что нужно всегда в этом смысле помнить историю, прецеденты исторические. Действительно, история – это то, что дает нам ответ на вопрос, почему и как. И самое главное, каков будет финал и каков будет итог вот этой абсолютно злобной политики, злобной русофобии, которая сейчас Польша демонстрирует. Особенно после известных событий 2014 и особенно 2022 года. Мы все знаем, о чем идет речь. Польша не останавливается на уровне агрессивной риторики внешнеполитической. Она все это добавляет конкретными делами, связанными с массовым сносом памятников нашим солдатам, которые Польшу освобождали в конце Второй мировой войны.
2: В результате боев за освобождение Польши безвозвратные потери Красной армии, безвозвратно это и погибшие в бою, и умершие от ран, и раненые настолько тяжело, что даже после излечения уже негодны к боевой службе. Так вот, безвозвратные потери далеко за 600 тысяч человек. Если брать только умерших, 600 тысяч.
3: Да, действительно, потери очень серьезные. Они все известны. Тем не менее, это не мешает полякам проводить ту политику, которую они проводят. Политику исключительно провокационную и агрессивную, я бы даже сказал, оголтелую. Что касается польской русофобии, то здесь уже, в принципе, все уже было сформулировано давно. Я люблю в этой связи вспоминать Пушкина, который очень четко в известном своем стихотворении написал, что вот так вот получилось, что мы победили. Ну, он писал это тогда, когда Польша вообще не существовала как независимым государством, поскольку в конце XVIII века Польша была разделена и частично вошла в состав России, частично Пруссии, частично Австрии, о чем уже говорили, и, соответственно, просто утратила суверенитет как таковой. Но, тем не менее, он строго говоря, смотрел эту истоки этой польской русофобии.
2: Да. Вот вы проиграли. Извините, поправлю. Все-таки в XVIII веке мы польских земель себе не брали. Мы брали русские земли в разное время, взятые поляками под контроль. Ну, строго говоря, в числе этих русских земель была тогда и Литва, поскольку на территории нынешней Литвы русских было значительно больше, чем аугштайтов и жемайтов вместе взятых. Ну, эти две части литовского народа как-то друг друга отличают. Для остальных они просто литовцы. Так вот, их тогда на этой территории было гораздо меньше, чем русских, хотя исторически сложилось так, что в верхних слоях тамошнего общества их было ощутимо больше, чем русских. Так вот, только в 1815 году Пруссия на Венском конгрессе уговорила Россию взять себе Великое герцогство Варшавское. Мы это герцогство переименовали в Царство Польское и даровали ему конституцию, которой тогда у нас не было. Вообще у меня стойкое ощущение, что Александр I который хотел дать Конституцию всей России, но сильно опасался ошибок в этом деле, решил воспользоваться доставшимися ему Финляндией. Ну, мы ее в 1808 отбили у Швеции. Финляндии как самостоятельного государства просто не существовало. Так вот, он дал Финляндии один вариант Конституции, Польше другой, решил посмотреть, какой из этих вариантов хоть как-то сработает. Извините, что перебил, но дело в том, что поляки очень часто кричат о том, что вот вы, русские, захватили Польшу, умалчивая о том, кто ее захватил на самом деле.
3: Если мы вернемся к Польше, то несколько уточнений надо нам сделать. Прежде всего, если Великое княжество Литовское, которое было составной частью Речи Посполитой в 1795 году, считать не Польшей, ну тогда, наверное. Потому что России достались в основном именно территории Великого княжества Литовского. Но в целом в исторической науке принято считать, что это были восточные части единого к тому времени польского государства под названием Речь Посполитой. Что касается Венского конгресса, он лишь скорректировал те территориальные изменения, тот территориальный раздел Польши, который был. Не совсем верно говорить, что это нас уговорила Пруссия. Пруссия тогда вообще не имела никакого голоса, потому что Пруссия была государство, побежденное Наполеоном и освобожденное Россией. Она, конечно, была среди победителей, но все-таки ключевую роль в определении послевоенной судьбы Польши играла Австрия и Россия, точнее, Россия и Австрия. И в данном случае есть достаточно сохранилась интересная переписка Венского конгресса, когда далеко не сразу и не с большой радостью мы согласились взять эту часть исторической Польши, Великой Польши вместе с Варшавой. Дело все в том, что все прекрасно понимали последствия, все прекрасно знали, кто такие поляки, известные бунтари, смутьяны, которые никогда не смогли, не хотели ни с кем уживаться. Но
2: да,
3: геополитический, расклад,
2: собой не
3: да, геополитический расклад был такой, что в итоге Россия приняла на себя часть территорий, которые с 1795 года относились к Пруссии польских, и создала вот то, что вы правильно сказали, царством польским. Действительно, первая конституция была дарована Александром I полякам. Конституция была очень либеральная, очень демократическая на тот период, но она подтвердила лишь ту историческую закономерность, которую мы сейчас с вами в очередной раз сами подтверждаем, то, что, к сожалению, Польша никогда не была и, наверное, никогда не может быть не то что дружественным, а просто лояльно союзным нам государством, ну, в силу вот каких-то определенных исторических причин. И первый же...
2: Ну да, можно максимум заставить их держать кукиш в кармане, как было во времена социалистической
3: Польши. И первый ответ, который они дали очень скоро, в 1830 году, когда подняли восстание, за все то, что было для них сделано. Кроме Конституции и больших очень инвестиций в новые территории России и строительство, как бы сейчас сказали, инвестиции в инфраструктуру транспортную, в частности, знаменитый был построен канал, и другими очень большими послаблениями в плане Сейма и прав поляков внутреннего самоуправления. И, кстати сказать, давайте вспомним, несмотря на то, что именно Александр I основал Варшавский университет, вот пусть поляки это тоже помнят, именно после передачи этих территорий в состав России поляки вот ответили такой черной неблагодарностью.
2: О, извините, тут вопрос пришел. Как вы полагаете, да, некто Виктор Дмитриевич спрашивает, как вы полагаете, возможно ли у нас снос памятника в Катыни и переименование в Москве улицы Климашкина в улицу Муравьева-Вилинского? Конечно, имя Климашкина необходимо присвоить другой улице, так как он герой войны. Но я думаю, что переименовывать улицу мы вряд ли будем. Назвать какую-нибудь улицу именем Муравьева-Вилинского, наверное, нужно. Кстати, в центре Москвы есть еще немало безымянных улиц и переулков. ну, не то, что внутри Садового кольца, но внутри Третьего кольца их точно много сам видел. А снос памятника в Катыни у нас невозможен уже хотя бы потому, что реально там действительно лежат расстрелянные польские офицеры. Причем сейчас уже принимаются некоторые меры к тому, чтобы, по крайней мере, напомнить о том, что там лежат и наши расстрелянные. Хотя пока, насколько я знаю, в информационных материалах мемориала не указано, кто именно, не указано, что расстреливали там исключительно немцы. Извините, что перебил, но...
3: Итак, переходя к, собственно, вопросу Катыни, я всегда предпочитаю делать ударение именно так, как я сказал. Катынь – это произношение местное смоленское, и это польское произношение. Я не люблю это ударение по одной простой причине. Кат по-польски означает «палач» со всеми вытекающими...
2: Так именно поэтому немцы внесли это название в свои сообщения.
3: Трудно сказать. Немцы это сделали с подачи тех же самых поляков, коллаборационистов. Но вопрос в другом. Начнем с Муравьева-Веленского. Он относится к другой эпохе. Он участник, организатор подавления Второго польского восстания 1863-64 годов. И, в общем, вся его деятельность была связана с Перевислинским западным краем. Памятник Муравьеву-Веленскому поставлен не так давно, к очень большому неудовольствию поляков, в Калининграде, прямо рядом с приемной комиссией Балтийского федерального университета. Есть ли целесообразность именовать и присваивать его имя названию улицы в Москве? Ну, это вопрос дискуссионный, почему нет? Это был очень серьезный, важный политический деятель, который, так же, как, сказать, и Николай Первый, который был главным инициатором, собственно, да, подавления этого первого польского мятежа 1830-31 годов, и в Польше, и на Западе в целом представляют, как вот такие вот злобные русские империалисты, которые давили независимость такой вот вельможной белпушистой Польши. Это такой очень серьезный исторический деятель. К нему было неоднозначное отношение в русском обществе, которое всегда сильно своей критикой. Но так или иначе, безусловно, это очень важный исторический деятель. Что касается памятника в Катыни, то это не совсем точное название. Там целый мемориальный большой комплекс, который состоит из нескольких объектов. Надо помнить, что совсем недавно... Это уж точно никак нельзя занести в актив полякам, а в актив нам, недостатком нашей политики. Там был поставлен совершенно ненужный памятник жертвам политических репрессий. Хотя далеко не доказано, были ли там захоронены в 1937-1938 году или не были. Но это было сделано совершенно определенной политической задачей. Опять потрафить полякам, опять попытаться играть в цивилизацию. Ну и
2: Мы получили то, что мы получили. Учитывая, вот, что там буквально меньше, чем в километре от этого захоронения находились дом отдыха и пионерский лагерь областного управления внутренних дел, я очень сомневаюсь, что чекисты хотели устроить себе такое соседство.
3: Ну, это отдельный разговор, как сейчас модно говорить, локализации урочища Козьи Горы, которое не имеет никакого отношения к Катыни. Это поселок, который расположен аж в 7 километрах западнее. И название было специально присвоено, сейчас это совершенно очевидно, исходя вот из этой этимологии польской, что Кат... палач, значит, все сразу должны понимать, что здесь злобные русские убивали белопушистых
2: поляков. Ну, по той же причине, когда мы уходили из Киевской области, для провокации с расстрелом местных жителей за сотрудничество с нами и последующее приписывание этого расстрела нам, выбрали поселок под названием Буча, поскольку это созвучно с английским словом бучер, то есть мясник.
3: Ну, безусловно, топонимика, терминология сейчас такой же элемент информационной войны, психологической войны, войны исторической памяти. И сделано это было совершенно не случайно, и здесь, как бы, слава богу, здесь уже ничего доказывать не нужно. Но что касается самого комплекса, мемориального комплекса Катынь, то там все очень сильно испорчено, и не поляками, а совершенно определенными заинтересованными лицами здесь нашими, которые специально смешали польский мемориальный комплекс, связанный с расстрелом польских военнопленных в 1941-1942 годах, с якобы похороненными там жертвами репрессий.
2: О, извините,
3: это было все сделано
2: об этом мы поговорим уже после новостей, а оставшимся временем воспользуемся для ответа на еще один вопрос. Игорь из Евпатории пишет: недавно президент Польши Навроцкий сказал: там, где бьют москаля, там помогает Польша. Почему у них такая ненависть к России? Как мы должны на это отвечать? Не нужно ли разорвать все дипломатические отношения окончательно? Ну, почему у них такая ненависть? Мы, в общем-то, кратко сказали, потому что они приписывают нам свою неудачу в попытках добиться главенства в славянском мире. Ну, а как мы должны на это отвечать? Если не ошибаюсь, Конфуций сказал, что на добро надо отвечать добром, а на зло – справедливостью. Нам незачем разрывать с ними дипломатические отношения, хотя бы потому, что они, в общем-то, сами делают все от них зависящее, чтобы этих отношений было поменьше. Нам надо просто говорить о Польше правду. Это для всевозможных околоисторических мифов правда – это самое страшное, и я подозреваю, что на наша сегодняшняя передача тоже вызовет у поляков, мягко говоря, очередной приступ возмущения коварством злых москалей. Но пусть возмущаются. Может, кто-то из них что-то и поймет. Ну, а об остальном все-таки поговорим после новостей. Не переключайтесь.
0: Допрос Вассермана.
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: студии Анна Грозлова. Здравствуйте. Правительство наделило Росстандарт полномочиями осуществлять государственный контроль в отношении отдельных видов промышленной продукции, говорится в соответствующем постановлении. Как ожидается, подобная мера позволит повысить эффективность контроля за выполнением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, включая стройматериалы, а также поможет бороться с контрафактом. Документ вступает в силу с 1 сентября текущего года. Депутат Бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер призвал власти ФРГ определить пределы поддержки Киева и отреагировать на украинские атаки против немецкой критической инфраструктуры. Заявление политика прозвучало на фоне публикации в газете «Берлинер Цайтунг» о том, что Еврокомиссия не может оценить финансовую нагрузку на страны ЕС из-за нового кредита Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Депутат отметил, что Берлин уже выделил Киеву более 100 миллиардов евро в рамках двусторонней помощи. К этой сумме также следует добавить, по его словам, долю ФРГ в рамках средств, выделяемых Украине со стороны ЕС, которая к настоящему моменту исчисляется 216 миллиардами евро. Палестинский народ высоко ценит поддержку россиян и президента России Владимира Путина, сообщил советник президента Палестины доктор Махмуд Аль-Хабаш. Он провел телефонный разговор с главой Духовного собрания мусульман России муфтием Равилем Гайнутдином. Аль-Хабаш также обратил внимание на непрекращающиеся посягательства на исламские и христианские святыни, попрание религиозных прав верующих, подчеркнув недопустимость эскалации напряженности вокруг Храмовой горы в Иерусалиме. Гайнутдин выразил признательность доктору Аль-Хабашу за его усилия, направленные на развитие и укрепление сотрудничества между Духовным управлением мусульман России и религиозными институтами Палестины. В каждой российской школе успешно реализуется единая модель профориентации, которая помогает учащимся выбрать будущую профессию, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Уточняется, что в профориентационной работе задействовано почти 200 тысяч педагогов-участников и более 13 тысяч партнеров-работодателей. С 2025 года профориентационная работа с учащимися проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Сборная России по плаванию завоевала бронзовые медали в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта. В активе сборной также 2 золота, серебро и бронза. Соревнования проходят в Париже. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Допрос Вассермана.
2: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2. По мессенджерам Макс и Телеграм, ну, у кого что работает. А допрашиваем мы сегодня профессора Алексея Юрьевича Плотникова по делу, как сказали немцы в заглавии своих официальных материалов, о массовом убийстве в Катыни. Причем я уже говорил, что в этих официальных материалах немцы по неведению опубликовали бесспорные доказательства того, что это массовое убийство совершили именно они.
3: Итак, вернемся к исходному историческому факту. В апреле 1943 года Германия официально публикует сообщение, распространяет его по всем средствам массовой информации тогдашним, о том, что в результате эксгумационных работ в местечке Козьи горы, кстати, сначала в немецких документах это называлось как Козьи горы под Смоленском, обнаружено массовое захоронение расстрелянных польских военнопленных, которые сразу все скопом стали называться офицерами, хотя это очередная подтасовка, очередной пропагандистский ход. офицеров, меньшинство среди расстрелянных польских военнопленных, обнаружены вот эти расстрелянные военнопленные, которые, скорее всего, очевидно, были расстреляны злым НКВД. Вот с этого сообщения, собственно, и началась та самая провокация, которая уже тогда, сразу и еще вскоре после окончания Второй мировой войны на Нюрнбергском процессе называлась не иначе, как провокацией Геббельса или геббельсовской провокацией. Имея в виду, что главным, скажем так, куратором личным этого вопроса являлся известный министр пропаганды Третьего Рейха. Остались его дневниковые записи, которые, кстати сказать, может быть, даже лучше, чем официальные материалы, которые были опубликованы немцами, говорят о том, что всем было тогда ясно, что это пропагандистская акция, связанная с серьезным ухудшением военно-стратегического положения Германии, прежде всего на Восточном фронте, в 1943 году, которая была призвана хоть как-то, хоть где-то восстановить вот такой потенциал пропагандистской идеологической Германии. В чем еще был смысл этой провокации? Вот об этом в последнее время особенно наши неизлечимые западные друзья забывают, бывшие союзники. В 1943 году уже совершенно четко складывался союз антигитлеровской антифашистской коалиции. Да, он еще не был оформлен, но в 1943 году в первой половине уже переговоры об этом активно шли. И вот этой задачей обвинить Советский Союз в расстреле поляков, в нецивилизованности, в варварстве, в чем обычно нас обвиняют, да, был смысл, чтобы вот вбить в клин в начинающуюся формироваться антигитлеровскую коалицию. Поэтому с точки зрения пропаганды доктора Геббельса, как бы к ним ни относиться, он был человек демонический, но в чем-то талантливый. Абсолютно все складывается. Вот поэтому здесь, когда мы с вами разбираем очень сложное, запутанное, в том числе благодаря нашей непоследовательности, это Катынское дело, мы должны помнить, что Катынское преступление – это абсолютно уголовное преступление, а к уголовному преступлению всегда применяют три критерия. Это улики, возможности и факты. И вот когда складывают эти три, скажем, составляющие, от ответа на этот вопрос и становится ясно, а кто же преступник? Как говорили древние еще римляне, qui prodest или qui bono? Задай себе вопрос, кому выгодно, кто от этого, кому хорошо от этого, кто от этого выигрывает. И ты найдешь ответ на вопрос, кто совершил тот или иной проступок, то или иное преступление. И вот как раз здесь дневники Геббельса, они очень четко, откровенно, ничего не скрываясь, там у него есть целый раздел этих дневников, кстати, опубликованные впервые были в Америке сразу после окончания Второй мировой войны. Там все черным по белому написано. Но вот что, возвращаясь к, собственно, этим материалам, которые немцы издали с немецкой скрупулезностью, они прежде всего выдают немцев тем, что немцы торопились. Здесь их можно в определенном смысле пожалеть, но уж очень был такой, знаете, жареный факт, ему нужно было обязательно приделать ноги. Они стали включать туда имена тех, кто потом, среди тех, кто занимается Катынским делом, получил название «живых катынцев». То есть тех, которые якобы расстреляны и лежат там захоронены, а на самом деле их несколько десятков насчитывается, по крайней мере, сейчас, они преспокойно жили и после этого, и самое главное, есть подтверждающие сведения. Или кто-то из них сам обнаруживался и говорил, я живой, а меня записали в расстрелянные, или каким-то образом косвенные вещи подтверждали то, что они были живы и здоровы после этого. И вот это главное их прокол немцев. Но в чем можно здесь их не упрекнуть? Их можно не упрекнуть в том, что очевидно, немцы обладали какими-то списками. Какие это были списки? Это не были те списки, которые они якобы извлекли из земли, когда эксгумировали 4143 трупа. Давайте вспомним, это была именно эта цифра, 4143 человека, обвинив нас сразу в расстреле 10 или 12 тысяч. Вот это были списки, которые были в распоряжении немцев. Почему? И вот здесь вот эта Катынская история, Катынский детектив начинает раскрываться во всей его многогранности. А потому что военнопленные поляки, в основном из Козельского лагеря для военнопленных и Старобильского лагеря для военнопленных, которые оказались на территории СССР после известных событий 1939 года, о которых уже говорил Анатолий Александрович, после краха Польши, они были направлены на работу, это, кстати, не запрещалось никакими международными конвенциями военнопленных, на работу под Смоленск. В основном под Смоленск. Почему задают вопрос под Смоленск? Почему они там оказались? Ну, потому что все понимали, в 40-м году, в 39-м, 40-м году, в 41-м году, где они работали еще, что война неизбежна. И, в частности, поляки занимались строительством важной автострады, как ее угодно можно сказать, шоссе Смоленск-Минск, который в дальнейшем, кстати сказать, при освобождении Польши уже в 44-45 году очень оказал большую помощь с точки зрения продвижения, с точки зрения логистики нашим войскам. Так вот, они там находились на работах и были компактно рассредоточены в трех лагерях особого назначения. Как мы с вами помним по истории, наступление немцев в 41 году на Западном фронте было стремительным. Смоленск был взят очень быстро. И поэтому этих военнопленных, которые находились в этих особых лагерях, просто не успели эвакуировать. Огромное количество есть документов, подтверждающих, что попытки были, но не успели. Немцы захватывают эти лагеря, естественно, что они захватывают списки всех тех, кто там находился. И вот эти списки, они с чисто немецкой такой, знаете, скрупулезностью, которая зачастую сродни глупости, стали включать в этот список, не проверив. Почему не проверили? А потому что времени у них на это не было. И потому что было эксгумировано, еще раз давайте вспомним, 4143 трупа. А в этих объединенных амтлих есть материаль, как они называются точно, там значительно больше. Вот за счет этих списков. И поэтому это, с моей точки зрения, главный прокол тех информационных пропагандистов, которые готовили списки. Почему другие наблюдающие немецкие ответственные лица, включая Геббельса, не обратили на это внимания, это уже вопрос отдельный.
2: Так. Ну, Amtliches Material как раз и означает официальные материалы. Amt – это учреждение, официальная структура по-немецки. Соответственно, Amtliches – это именно официальное. Семен из Назрани спрашивает, а зачем Горбачев вообще рассекретил данные о Катыни? Неужели он не понимал, во что это выльется в будущем? Неужели никто ему этого даже не подсказал? Ну, насколько я знаю, Горбачев передал полякам сведения, то есть просто список польских пленных, которые у нас были. И этот список, насколько я понимаю, сам по себе не секретный. А во-вторых, дело было в 90-м году. Страна была к тому моменту в долгах, как в шелках. Горбачев носился по белу свету, как ведьма на помеле, выпрашивая уже даже не новые кредиты, а хотя бы отсрочки платежей по старым. В таком состоянии он, наверное, готов был бы подписать даже, ну, что угодно, кроме разве что собственного смертного приговора, если бы надеялся, что это позволит ему хоть как-то улучшить экономическое положение. Я не знаю, что именно ему пообещали. Понятно, что обещания не выполнили. Зачем дураку что-то давать, кроме обещаний. А еще раз повторю, он был в положении, когда готов был соглашаться с чем угодно. Но сами по себе материалы, насколько я могу судить, особого секрета не представляли.
3: Вопрос задан правильный, политический. В нашей истории, к сожалению, много таких моментов. И вот сразу на ум приходит знаменитая, приписываемая Милюкову, но я думаю, что это так и было, цитата, когда он еще был депутатом Государственной Думы 4-го созыва. Что это, глупость или измена?
2: Это не приписываемое.
3: Ну, значит,
2: стенограмма речи Милюкова сохранилась.
3: Будем считать, что это он сказал. Он это адресовал тоже под конкретные очень печальные события, которые происходили у нас в период Первой мировой войны. Поэтому в данном случае, ну, личность Горбачева слишком хорошо известна. Мы должны с вами помнить, что, наверное, это была и глупость, и наивность, и некомпетентность, но это ни в коем случае не оправдывает его, потому что это был высший руководитель государства, который отвечал за ее безопасность. Когда он делал абсолютно неподготовленное, немотивированное заявление 90-го года, где якобы признавалось... не якобы, где признавалась ответственность нас за расстрел поляков, он совершал должностное государственное преступление. И к этому только так и нужно относиться, потому что у него

0: по распоряжению Горбачева провел соответствующую проверку. И сохранилось, кстати сказать, это все никуда не ушло, сохранилась соответствующая его служебная записка, где написано, что после проведения соответствующей проверки должен сообщить, что никаких документов, опровергающих выводы комиссии Бурденко, не обнаружено. Что делать дальше? А вот что делать дальше, было опубликовано абсолютно волюнтаристское, если не сказать больше, заявление 90-го года. Вот как с чего начиналось. Самое главное, как оно нам аукнулось, и еще будет аукаться.
1: Извините, вот Игорь из Евпатории спрашивает, а почему в Нюрнберге не удалось доказать вину нацистов за Катынский расстрел? Вот тут, если позволите, я отвечу. Нюрнбергский процесс рассматривал вину вполне конкретного списка высших руководителей Германии. В обвинительном заключении было упомянуто 22 случая расправы над пленными, но в приговор, причем не только польскими, но и советскими, и английскими, но в приговор вошли только те два случая, когда приказ непосредственно подписал кто-то из подсудимых, не помню, кто именно. Правда, по ходу допроса о Катынском деле наши юристы попытались доказать, что были какие-то указания сверху, но тут была чисто техническая проблема. Полком, который, судя по всему, непосредственно сделал это преступление, руководил некто оберстлейтнант Аренс, то есть подполковник Аренс. Но наши крестьяне, которых привлекли к разным техническим работам типа выкапывания ям, поскольку немецкого не знали, назвали его в своих показаниях «Оберт-лейтенант Арнес», то есть старший лейтенант вместо подполковник, и фамилию спутали. Это позволило адвокатам вывести Аренса из-под основного удара, ну а убедившись в своей безнаказанности, он, естественно, не стал рассказывать, согласовывал ли свои действия, если да, то с кем именно. Вот тут чисто юридические тонкости.
0: Нужно добавить еще следующее. Очень сложно и специально все, очевидно, запутано нашими супостатами противниками, связанное с Нюрнбергским разбирательством. Нет ничего более запутанного, чем попытка обвинить в том, что Нюрнбергский трибунал якобы не признал Катынский расстрел преступлением немцев. Это неверно по чисто формальным причинам. Я не буду вдаваться в детали, в дискуссии, в обсуждения, в огромное количество приложений, которые там есть. Существует в юриспруденции два больших понятия – обвинительное заключение и приговор. В приговоре – да, нет. Совершенно справедливо сказал Анатолий Александрович, что там из нескольких десятков, полутора десятков примеров расстрелов, убийств военнопленных, в итоговый приговор в качестве примера вошел только один. И то расстрел на Западном фронте там, каких-то там определенных военнослужащих иностранных армий. Почему это было сделано? Это вопрос отдельный. Это не означает, что все остальные 14 недействительны. Это первое. И второе. Обращаясь к тексту приговора. В приговоре нет, но в обвинительном заключении вы можете посмотреть газету «Правда», любую нашу официальную того времени, черным по белому в разделе «Военные преступления», подраздел «Убийство и жестокое обращение с военнопленными» четко значится «Расстрел под Смоленском военнопленных польских офицеров».
1: Тут надо пояснить, что в уставе Нюрнбергского трибунала было указано, что в качестве обвинительного заключения и доказательств принимаются материалы, уже доказанные

0: кем-нибудь из четырех союзников в соответствии с правилами его внутренней юриспруденции. А сам трибунал посвящался не проверке этих фактов, а только уяснению вины подсудимых в этих фактах.
1: Все правильно, но тем не менее формальная сторона остается. Нигде в итоговых официальных материалах Нюрнбергского трибунала не сказано, что суд в итоге решил, что расстрел под Смоленском – это не преступление немцев. Еще раз хочу сказать, в обвинительном заключении это есть, в итоговом приговоре об этом ничего не говорится. Это не значит, что по умолчанию это дезавуируется. Поэтому если четко стоять на обычных правовых нормах, которых учат студентов юридических институтов, то здесь однозначно, если в обвинительном заключении есть, а в приговоре об этом ничего не сказано, или не сказано, или он не опровергнут, или не сделан другой вывод, это значит, что данное положение обвинительного заключения является частью приговора. Вот из этого и нужно исходить.
0: Ну и все-таки возвращаясь к вине немцев, тут есть еще один интересный вопрос, а зачем им вообще было расстреливать? Да примерно за тем же, зачем в конце 1939 года немцы в оккупированной ими Польше расстреляли в общей сложности примерно 60 тысяч человек из, так сказать, верхних слоев польского общества. Деловые люди, деятели науки, искусства и прочих частей культуры, отставные офицеры, ну, отставные просто потому, что большая часть офицеров действующих попала в лагеря военнопленных, и там с ними разбирались отдельно. Немцы ставили себе задачу лишить поляков национального сознания как такового. Во-первых, с деморализованными людьми расправляться легче. Во-вторых, в рамках той версии расовой теории, которой придерживались тогда немцы, они совершенно искренне пытались онемечить тех, кто по внешнему виду подходил под эталон немецкой внешности. А среди поляков, среди белорусов, среди литовцев с латышами концентрация таких людей ничуть не меньше, чем среди самих немцев. Но для того, чтобы включить этих людей в немецкий народ, надо было лишить их польского национального сознания. А для этого надо было уничтожить тех, в ком это национальное сознание воплощается ярче всего. Вот примерно такая была немецкая логика тогдашняя.
1: Наверное. Хотя самый простой ответ в том, что уничтожение всех, кто не является оберменшами, то есть сверхчеловеками, это была часть государственной идеологической политики фашистской Германии. Немцы расстреливали всех везде в большом количестве, и расстрел военнопленных для них был таким же актом, как и расстрел польской интеллигенции, о которой говорил Анатолий Александрович. Совершенно очевидная закономерная политика. Кстати, в Нюрнберге это было констатировано как просто само собой разумеющийся факт. Никого не удивлял мотив. Мотив был совершенно очевиден. Соответственно, что касается самого Катынского дела, который во многом, хотел бы еще раз обратить внимание наших слушателей, запутан и находится в таком ужасном состоянии, как сейчас, в недвижимом, именно благодаря нашей какой-то странной, очень непоследовательной политике. Так вот, смысл заключается в том, что существует огромное количество прямых улик, которые совершенно очевидно для любого, даже не следователя, а просто для любого нормального человека, являются свидетельством того, что это, конечно, расстреляли немцы. Этих аргументов довольно много, они довольно широко сейчас внедрены в медийное пространство. Я бы хотел, ну, может быть, обратить внимание на те, которые, с моей точки зрения, являются такими совершенно стопроцентными убедительными. Это уже давным-давно неоднократно высказана информация о том, что расстреливали из немецкого оружия немецкими патронами, немецкими пулями, которые были в головах у этих расстрелянных поляков. Не было на вооружении советских войск НКВД, которых обвиняют в расстреле, такого стрелкового оружия. У нас было собственное оружие. И вот это, собственно, главное, что жжет руки всем этим фальсификаторам. Попробуйте, не буду сейчас детализировать калибр, сейчас скажем, больший калибр вместить в ствол меньшего калибра. Но ничего не выстрелит. У нас были свои штатные стрелковые системы со своими абсолютно оригинальными патронами. Значит, если расстреливали немецкими патронами, докажите, что они стояли на нашем вооружении. Это сделать невозможно. Значит, это уже для любого юриста закрывает вопрос. Второе. Руки у многих участий, у многих, там несколько было могил, были связаны бумажным шпагатом. Сколько раз было об этом сказано, что не было в Советском Союзе бумажного шпагата. У нас был льняной шпагат. Значит, если вы хотите сказать, что это сделали мы, докажите, что мы специально для этого откуда-то из Европы достали этот бумажный шпагат.
0: Извините,
1: это абсурд.
0: Но если мы начнем перечислять все доказательства, до завтра не закончим. Ну, до свидания.
2: Во Франции разрешили эвтаназию. Контекст. 20-летняя напряженная дискуссия на сверхчувствительную тему помощи медиков в добровольном уходе из жизни закончилась в пользу ее сторонников. Но борьба с принятым законом продолжится. Во Франции огромное число граждан считает, что эвтаназия противоречит базовым христианским ценностям. Прежде всего, заповеди «Не убий». Церковь считает эту процедуру узаконенным убийством. Глава конференции епископов, кардинал Жан-Марк Авелин, уверен, последствия закона будут касаться не только ухода из жизни тяжелобольных, но и отношения общества к старости, недугам и уязвимости человека. Депутаты в прошедшие годы несколько раз отклоняли инициативу, но сейчас верх взяли другие политики. Да и Эммануэль Макрон перед выборами обещал. Вот и сдержал слово. Однако точку в вопросе ставить рано. Часть медицинского сообщества категорически против эвтаназии. Логика очевидна. Врач призван спасать, а не участвовать в умерщвлении. Власти заявляют, что французский закон – один из самых мягких. Но такой аргумент не выглядит убедительным. Франция стала шестым государством в Европе, узаконившим эвтаназию. Ранее это сделали Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания и Португалия.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Российские бойцы разгромили пункт обеспечения топливом ВСУ в Херсоне. Немецкий политик призвал власти ФРГ покончить с неограниченным финансированием Киева. Ловцы из России завоевали бронзу чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете. Подробности далее. Российские операторы БПЛА уничтожили пункт обеспечения топливом ВСУ в Херсоне, тем самым частично парализовав эвхлогистику в этом районе города. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий 18-й армии группировки «Днепр» с позывным «Приморск». По его словам, замаскированный и охраняемый объект ВСУ был уничтожен ударом дрона на оптоволокне. Депутат Бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер призвал власти ФРГ определить пределы поддержки Киева и отреагировать на украинские атаки против немецкой критической инфраструктуры. Заявление политика прозвучало на фоне публикации в местной газете о том, что Еврокомиссия не может оценить финансовую нагрузку на страны Евросоюза из-за нового кредита Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Депутат отметил, что Берлин уже выделил Киеву более 100 миллиардов евро в рамках двусторонней помощи. К этой сумме также следует добавить, по словам Фронмайера, долю ФРГ в рамках средств, выделяемых Украине со стороны ЕС, которая к настоящему моменту исчисляется 216 миллиардами евро. Румынские военные водолазы уничтожили два беспилотника, обнаруженные в Черном море в районе газового месторождения «Нептун-Дип», сообщил в РИО министр обороны Румынии Раду Мируце. Он отметил, что помимо самих дрейфующих дронов на поверхности воды были найдены и другие обломки беспилотников. Поступившие на карту от незнакомца деньги не следует тратить, поскольку это может быть расценено как неосновательное обогащение. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. Ведомстве объяснили, что при получении перевода от неизвестных отправителей нельзя доверять только информации из СМС и необходимо проверить, действительно ли деньги поступили на счет. Министерство добавили, что после перевода нужно сразу обратиться в банк и сообщить о случившемся, указав сумму, дату перевода, а также данные отправителя и последние цифры карты. В дальнейшем банк сам свяжется с банком отправителя и инициирует возврат денег. Кроме того, как добавили правоохранители, необходимо заблокировать контакт неизвестного отправителя и сохранить с ним всю переписку. Также в ведомстве порекомендовали сохранить переписку с банком. Сборная России по плаванию завоевала бронзовые медали в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Россияне Климент Колесников, Кирилл Пригуда, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова преодолели дистанцию за 3 минуты 41,52 секунды. Эта медаль стала пятой для российских пловцов на текущем чемпионате Европы. В активе сборной теперь 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая награда. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. И это авторская программа писателя, член Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Армен Сумбатович с нами на прямой связи находится. Армен Сумбатович, вас приветствую.
3: Приветствую.
2: Российская армия продолжает наносить удары по целям на территории Украины. В западной прессе продолжают рассуждения о том, что теперь не только США, но и европейцы не готовы делиться собственными ракетами «Патриот», несмотря на то, что они есть у них в наличии. Армен Сумбатович, почему Европа не готова делиться таким важным для обороны Киева продуктом?
3: В силу хотя бы того обстоятельства, что его просто нету. там остался, наверное, боекомплект на один бой. Потому что все остальное было отдано Украине. Ведь отдавали-то как? В расчете на то, что к 2029 году арсенал будет пополнен. Ну, потому что американские заводы поработают, и мы все восполним. И когда в 2030 году мы будем воевать с Россией, у нас уже все будет. А теперь выясняется, что израсходовали во время кризиса в проливе столько, что восполнить можно будет только в 2032 году. Вот в этой ситуации вы готовы отдать последнее? А если хорошо, если вы отдаете, и русские скажут, ну все, зайчики. Что там вы хотели в Латвии? Эстонцы, вы тоже что-то хотели? Вы там предъявили что-то? Вот мы идем, то тогда что делать? А как вы это будете избирателю объяснять? Что мы в расчете на то, что Россия рухнет, отдали все и остались на бабах? А как и куда это все дело Украина? Ведь это второй вопрос, который возникнет, правда же? Потому что после того, как американцы стали писать о том, что большая часть украинских дронов оказывается у наркокартелей и у преступных кланов в Европе, то здесь возникнет вопрос, подождите, а только это оказывается? Нет, вам скажут, еще есть огнестрельное оружие в количестве 800 тысяч единиц. Оно бродячее такое, то есть оно где-то есть. Но вы понимаете, что вообще с таким боекомплектом вы можете хоть войну начинать? Конечно, европейцы не хотят, поэтому они обещают. Обещать ведь не значит жениться. Обещать много можно в любой момент. Что хочешь, можно обещать. Поэтому криворожский наркоман и дергается. Ему же обещают, а на выходе у тебя что? Ты каждый день ловишь прилеты. У тебя каждый день что-то выпадает. Да бог бы с ним бы, да, там какая-нибудь артель Тюлькович и Мулькович. Да и бог бы с ними. У тебя, например, сегодня встало металлургическое предприятие.
2: Запорожсталь, да.
3: В оккупированном Запорожье. Нет, все бы ничего, но это бюджетонаполняемая сфера. У тебя вылетают всякие там склады-мармелады. И опять же все бы ничего, только это доходная строчка бюджета. У тебя ни одного корабля нету в акватории портов. И тоже можно, в общем, было бы наплевать на это и забыть. Но таким образом ты не можешь вывозить пшено. Куда ты его денешь? А это тоже значительная пополняемость бюджета. Всего этого ты мог бы избежать, если бы у тебя были бы ракеты, но у тебя их нету. Ты скатался в Америку, ты попытался взять на гоп-стоп, как в Криворожской подворотне Трампа, он вроде сказал тебе, что да, я тебе передам, не вопрос. Хоть ключами от Форт-Нокса еще дополню твой заказик. Правда, тревожный звонок прозвучал через 2 часа после этой пресс-конференции, когда выяснилось, что Трамп вообще не уполномочен это делать. Это решает Конгресс, но только после согласия правообладателя. А правообладатель сразу сказал, а мы ничего не готовы отдавать. Где у нас гарантия, что это Селюк не пустит налево, в обход нас? Учитывая, что они же не тешут себя иллюзиями, что из себя представляет современная Украина. Это вот в худшем значении этого слова гуляй-поле эпохи Нестора Махно. Но если в эпоху Нестора Ивановича за порядком хотя бы как-то, в меру своего понимания этого слова, отвечал Левочка Задов, чья контрразведка расплодилась по хуторам, как клопы в ковре, то сейчас такого человека нету. Больше того, он не предвидится, потому что коррумпировано все чуть более чем полностью, где даже министра обороны снимают, потому что он воровал для себя, а не для ЗЮСа. Но какой бизнес-проект может работать в таких условиях? Конечно, ЗЮС искренне полагал, ладно, скалдырники проклятые, мы сейчас по сусекам поскребем и соберем все, что осталось со времен Советского Союза. Ну, нашу страну можно обвинять в чем угодно, одно несомненно. Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не экономили на оружии. Советская власть занималась ровно тем же самым, снабжая всю Восточную Европу. Беда состоит в том, что Восточная Европа передала все это еще к середине 23-го года. То есть теперь ты можешь передать девичьи грезы, дырявое ведро и сивого мерина. Это все, конечно, очень хороший набор. Безусловно, он важен в хозяйстве, но только не в случае с ПВО. Именно по этой причине сегодня агентство Bloomberg, не прошло и 3 дней, заметило, что силюки перестали писать о том, сколько по ним летит и сколько они сбили. Потому что уже давно ничего не сбивается и не летается.
2: Цифра 0 не очень хорошо влияет, да, на умы.
3: Ну, а что, люди эти живут в безвоздушном пространстве, они, конечно, могут не замечать бусификацию, но прилеты и дефицит в магазинах они, по идее, должны замечать. Потому что запас ракет у вас остался минимальный, и вы будете его беречь на Киев. Я даже могу конкретно сказать, беречь вы его будете на день, когда полетят самолеты. Ну, чтобы хоть чего-то как-то этому противопоставить. Что вытекает из этой ситуации? Только одно. Найдется сейчас кто-то, кто полезет в сепаратные переговоры. Кто будет понимать, что вот если еще год вот в таком формате это будет проистекать, то не будет никакой Украины. А так, если как-то сепаратно каким-то образом договориться, то есть шанс стать новым гетманом. Ну и наплевать там на эти территориальные потери. Все равно, Дропаты же сказал, там живут недочеловеки. Ну вот из этого можно исходить. Я полагаю, что первым, кто пойдет на попытку сепаратных переговоров, будет террорист Буданов. Больше просто некому. Остальное все это шелупонь, которая ни на что не влияет. И никакой ответственности ни за что не несет. Они балаболы. А вот террорист Буданов, да, другая фигура. Он известен в США, он определенными американскими кругами рассматривается как возможная замена ЗЮСу, и несмотря на то, что он там уже полгода сидит, на его рейтинг это же не оказало никакого влияния, потому что, ну а что, он клерк. Секретарша такая, ну то есть вот носки постирать, чайник поставить, вот это вот его сейчас функциональность. Вы можете, наверное, спросить, ну хорошо, а как террорист Буданов и еще и сепаратные переговоры? Ну так он же был в переговорной группе? Был же?
2: Был.
3: Правда?
2: Да.
3: Был. Теперь давайте здесь остановимся, выдохнем. Я понимаю, что это сложная комбинация. А я вам напомню события столетней давности. Качалась власть под гетманом, окружение пыталось договариваться. Кто с кем? Кто с отрядами рабочей Красной Гвардии? Кто с наступающими петлюровцами, кто хотел усвистеть в обозе с немцами. Потом та же картина повторилась и в случае с Петлюрой. Параллельно разные люди вели сепаратные переговоры с червонным казачеством Примакова, с отрядом генерала Бредова, который в результате Киев взял, это деникинские войска. Сам Петлюра договаривался с Пилсудским. Это нормальная практика. Вовремя предать это не предать. Это предвидеть. Тем более, ну, торг еще здесь пока вполне себе уместен. А что, Криворожский ЗЮС кому-то брат, сват или мать с любовницей? Нет. Но все, посидел, дальше можно себя постараться в это кресло уместить. Это же не только условно-селюковая черта. Ну, слушайте, вот Третий Рейх, да, вроде уберменши, сверхчеловеки. Но сцену сепаратных переговоров Карла Вольфа знает каждый человек, родившийся в Советском Союзе. Слава Великой Лиозновой, 17 мгновений весны, слава Луновому, сказавшему фразу на века «У нас все были в СС». Извините, а в 44-м году что было? Вот пока там Штауфенберг, Квинхайм, Хефтон, Тресков, вот пока они собирались умучить великого сына германского народа, а вот у них в тылу что происходило? А там, между прочим, христианские демократы, да, это те самые будущие ХДС, ХСС. Эта сволочь была и тогда, не волнуйтесь, это как тараканы, они самые живучие. Они точно так же думали, как бы провести сепаратные переговоры с союзниками, объединиться и захреначить совместно по большевизму. Это нормальная практика. Сама по себе поговорка «крысы бегут с тонущего корабля» она родилась не на пустом месте. В политике она точно так же может существовать. Ну, в конце концов, у нас же с вами был пример. Вот совсем недавно Борис Борисович иноагентный, но я имею в виду Надеждин, каких только слов не говорил. И меня родиной не испугаешь, и я пойду на выборы, и я за мир и бензин. Он что только не говорил. Где сейчас Борис Борисович?
2: В Париже, вестимо.
3: Ну, естественно, все господа в Париже. Строго по Ильфу и Петрову, заметьте, ничего не меняется за 100 лет. Но человек взял и быстренько отказался от своих идеалов. А в случае с террористом Будановым еще проще. Он что, лично присягнул ЗЮСу? Нет. Он поклялся кровью христианских младенцев? Тоже нет.
2: Армен Сабанович, но ведь в этом же случае придется и западных партнеров опрокинуть, которым много чего обещано. А дадут ему это сделать?
3: Ну, хорошо. А что значит опрокинуть? А сейчас не кидается никто? Я напоминаю, друг мой, сделка по редкоземам. Помните это могучее словосочетание?
2: Да.
3: В каком она сейчас состоянии, эта сделка?
2: Отложено до победы над Россией.
3: Ну, то есть никогда, да?
2: Ну, если перефразировать, то да.
3: Ну и что, кто-то от этого умер? У кого-то от этого несварение желудка, там, я не знаю, разрушен кислочно-щелочной баланс во рту. Ничего ж, правда? Ну, а здесь кого кидать? Обещано британцам и французам частичка Одессы. Ну и что? Ну, они ее имели в 1919 году, потом получили коленом под зад и ушли, на бис их не вызывали, а сами кланяться они не вышли. Что мешает это сделать еще раз? Тем более, смотрите, если, условно, мы с вами допускаем модель существования так называемого дворцового заговора, да, то есть это не отряды Красной Гвардии откуда-то вторглись. Сейчас у нас нету ни Примакова, ни Щерса, ни Олега Дундича. У нас никого нету. У нас из бывших граждан той страны такие, которых даже до холодильника нельзя допускать. Вот, поэтому это мы опускаем. Значит, может быть только дворцовый переворот. Выйдет Буданов, террорист. И обращаясь к европейцам, скажет: слушайте, я рад бы вообще вас удовлетворить. Несите сюда свою Камасутру. Но только вы учтите, от меня ничего не зависит. Ну, я вам ничего не могу сделать. Понимаете, это вы все претензии вон предъявите к ЗЮСу, и он будет формально прав. Кто начал эту дьявольскую пляску с обстрелами гражданской инфраструктуры и убийством детей? Это разве сделал террорист Буданов? Нет, это сделали ЗЮС и мадьяр этот долбанный. При том, что у меня нету ни капли вообще ни сочувствия, ни какого-то другого позитивного чувства по поводу террориста Буданова. Но в данном вопросе не он виноват, это объективно. Даже судя по тому, что доносится из Киева, он там бушует у себя в кабинете, потому что он, будучи человеком военным, понимает перспективу. Те-то два олигофрена, с ними все ясно. Он скажет: извините, я что могу поделать? Ну да, русские перекрыли порт, все. Что еще, что мы там вам еще обещали? Мы обещали держаться сколько можно. Вот сколько можно, столько продержались. У нас нет ракет. Все, русский нас множит на ноль. Посмотрите потери железнодорожного парка. Вы понимаете, что вагон ты вот так вот по щелчку пальцев не сделаешь? Это не банка шпрот, чтобы ее так вскрыть. Или не банка от одного напитка, в котором вот на дне шарик болтается. Всегда можно посмотреть, как он там в окружении жидкого азота себя чувствует. И какие вы к нему претензии предъявите? Фортеця рушится. А что, Буданов ею террорист руководит? Нет. Туда отправили Дропатова. У Дропатова была хоть одна успешная военная кампания. Ну, за исключением той, где он на этом самом БМП таранил баррикады с безоружными людьми. Но уже через несколько недель Драпаты оказывается в плену. Это вот главная его военная кампания. То есть он сначала был в котле, потом был в плену. У него были какие-то военные успехи? Но нет, вот
2: террорист Буданов.
3: Ну, террорист Буданов сказал: смотрите, вот мой диплом об окончании военного заведения. Наверное, я могу квалифицированно оценить, да, то, что происходит. Я с самого начала говорил: нет. Нет. Ну и чего? Он что должен будет вам сделать? Вот, да, это же, если угодно, да, это будет такой парафраз образа штабс-капитана Мышлаевского из «Дни Турбины». Да, а я что должен, своими лампасами вот это защищать? Вот вы тоже придумали артиллерийского офицера отправить перестреливаться с мужичьем, да, как говорил Мышлаевский в этом произведении. Вот ровно то же самое может сказать террорист Буданов. И попробуйте это опровергнуть. Поэтому кому должна претензии здесь предъявлять Европа? К ЗЮСу, да. Еще можно к самим себе. А дальше куда? Буданов же ничего не подписывал, террорист, да? Все бумаги подписывает первое лицо государства. Подписи Буданова есть только вот в этом его блокноте красном, который у него лежит на столе, список гомосеков 2026. Вот это единственное, где он поставил подпись, а все остальное нет. Это ЗЮС. Поэтому что здесь можно? Ну, предъявляйте. А он вам скажет: вы наоборот мне должны спасибо сказать, что я еще вообще пытаюсь хоть что-то сохранить. Вон есть там, например, Запад Украины. Хотите, там могу отщипнуть вам маленький кусочек, ну или не маленький кусочек пирога. Пока туда русские не пришли, правда, тут нету гарантий, но вы можете попробовать, в принципе. Вы обратили, кстати, внимание, что последние несколько месяцев стихли разговоры про потенциальные западные инвестиции на Украину? Еще же весной сколько было пафоса, вот закончатся боевые действия, вот эти вложат столько, а те вложат столько, эти построят завод по производству деревянных членов, а эти откроют, значит, завод по производству забора бетонных изделий. Что-то последние недели об этом вообще никто уже не говорит. Наверное, что-то произошло с инвестиционным климатом, правда? В стране, где постоянно что-то взрывается, что-то уничтожается и так далее.
2: Пока инвестировать можно в бюджет Украины для того, чтобы продолжать эту историю, только так.
3: Да, прекрасно, только это мертвому припарка, потому что тебе с каждым месяцем надо все больше и больше, это бездонная бочка. Вот сейчас месяц войны обходится уже в 2,5 раза дороже, чем в 2024 году. Вот конкретно сейчас. Мы не берем, что будет осенью. Мы берем на август месяц 26-го года. Почему дороже становится? Потому что у тебя рушится инфраструктура, нарушается логистика, у тебя не работающая экономика, у тебя, извините, население, которое ничего не хочет в условиях вот этой самой пресловутой бусификации. И единственное, что ты можешь делать, ну, помимо отправки там всех в ад, это притащить прах какого-то очередного упыря и торжественно его попытаться захоронить. Вот конкретно сегодня они объявили о том, что из Голландии привезут Ойгена Коновальца. Душегуба столетней давности. Причем слово «душегуб», я говорю не в порядке там оскорбления или не в порядке там усиления эффектности. Знаменитый расстрел русских, кстати, рабочих завода «Арсенал», не путать, это не в Туле, это в Киеве было, он был осуществлен под командованием Ойгена Коновальца. И чтобы скрыть следы этого преступления, поверх вот этих рабочих закопали погибших в бою, ну, в так называемом бою, потому что это не бой был, а это был забег. То есть пришли пролетарии справиться о здоровье, здоровье оказалось не очень, пришлось бежать обратно в Киев. Но энное число студентов-дураков из там львовского куреня, плюс там гимназисты вот эти маловменяемые, потеряли. Вот чтобы рабочих потом больше никто не искал, вот поверх них положили вот этих героев станции Круты. Вот это единственное достижение Ойгена Коновальца. Не, ну и там еще были, конечно, еврейские погромы, там еще были призывы там разобраться с поляками, ненависть к большевикам. Но главное, вот, рабочий завод «Арсенал». Вот это, пожалуйста, можно исполнять, а все остальное нет. На все остальное требуются деньги. Почему Зеленский все время говорит, что у нас погибших сколько там? Он 5 тысяч, да, оживил, значит, у него 50 тысяч погибло, 5 тысяч уже ожили, куда-то ушли, непонятно. А все остальные числятся без вести пропавшими. Да, потому что это очень удобно.
2: Платить
3: за без
2: не
3: вести
2: нужно.
3: Пропавших, конечно, ты не должен платить. У тебя нету человека и нет документов на него. Какие выплаты? Усы, лапы, хвост, скажет Зюз, вот мои документы. Я почему такой злой был, да? У меня вот пижама неглаженная была, а сейчас все хорошо. Есть вопросы? Пошли вон. Все. Вот эта модель замечательно работающая. Ну, слушайте, ну если даже уже инсайдерские украинские каналы говорят, слушайте, ну уже, наверное, даже не 1,5 миллиона, а 2 цифра погибших. Вы понимаете вообще, что такое 2 миллиона, друг мой? Вот вы понимаете, что безвозвратные потери советской армии в годы Великой Отечественной войны, это 700, ну, будем считать там округленно, 7,5 миллионов. Это при тотальной войне на уничтожение. Это при лобовых атаках, при танковых ударах, при безостановочных бомбардировках.
2: При техническом превосходстве одной из сторон в начале войны, да, это все.
3: То есть это у вас вот сейчас уже цифра треть. Без малого от того, что был там. Но вы же не можете сравнивать условия специальной военной операции и условия Великой Отечественной войны. Но это, конечно, наркоманов много. Я почему всегда и говорю, что наркотики – это вред. Но до такого состояния еще, по-моему, никто не дошел. Чтобы сравнить условия крестосева 80-летней давности и нынешней. Но этого же хватает, чтобы люди сказали, слушайте, ну это же ад какой-то. А это еще давайте посчитаем инвалидов. А это же все нагрузка на бюджет, между прочим. Ну, инвалидов вы же не отправите пахать и сеять, правда? Его надо будет содержать. Вот прикиньте, какая это должна быть графа расходов в этом бюджете. И составьте
2: Армен
3: опись
2: Сумбатович,
3: того, что
2: у нас
3: есть сейчас.
2: Сейчас будет перерыв небольшой. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Вернемся в прямой эфир после...

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
3: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к транспортному переходу. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолета в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Иран ведет работы в рамках проекта железной дороги Решт-Астара, которая станет последним звеном МТК «Север-Юг». Согласованы требования для проведения геологических исследований, сообщили РИА Новости в Минтрансе России. Называть конкретные сроки завершения строительства, как отметили в ведомстве, сейчас преждевременно. Существует три маршрута МТК. Один из них – западная ветка Решт-Астара в Иране. Его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута. Совокупный объем поставок нефти из региона Персидского залива в среднем достиг примерно 15 миллионов баррелей в сутки благодаря прокачке по Армузскому проливу и обновленной трубопроводной инфраструктуре, заявил министр энергетики США Крис Райт. Более того, по его утверждению, только за прошедшее воскресенье из региона Персидского залива было вывезено свыше 20 миллионов баррелей нефти, что превышает средние показатели, фиксировавшиеся до начала конфликта Штатов и Израиля с Ираном. Накануне хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские силы контролируют Армузский пролив, но он остается закрыт только для тех судов, которые следуют в Иран. Йеменское движение «Ансар Алла» заявило об атаке на саудовское судно, перевозившее военную технику в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом сообщает йеменское агентство. Ранее сегодня Министерство транспорта при международно признанном правительстве Йемена заявляло об ударе хуситов по сухогрузу, в результате которого погибли 4 моряка и еще несколько получили ранения. Федерация кёрлинга России не согласна с решением Всемирной федерации кёрлинга о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований до конца года. В заявлении говорится, что атлеты из России должны иметь возможность участвовать в международных соревнованиях на равных спортивных условиях, особенно с учетом решения Международного олимпийского комитета от 7 июля, после которого прежние специальные рекомендации в отношении участия российских спортсменов и команд больше не применяются. Правомерность действующих ограничений уже рассматривается спортивным арбитражным судом, добавили в федерации. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Теория заблуждений.
3: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. А с нами на прямой связи продолжает находиться писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, еще раз здравствуйте.
5: Приветствую.
3: В прошлой получасовке говорили мы про потенциальные сценарии, что может произойти на Украине в результате продолжающихся проблем в разных сферах жизни. И тогда у меня вот возникает, наверное, главный вопрос лично для меня сегодняшней программы. Мы много надежд возлагаем на зимний период. Говорили мы перед прошлой зимой о том, что да, есть объективные проблемы. Но сейчас как будто бы мы приближаемся к той точке, когда уже произойдет некий коренной перелом на фоне того, о чем мы говорим в рамках специальной военной операции. Допускаете, что эта зима действительно станет ключевой?
5: Друг мой, ну, во-первых, я не очень люблю слово «коренной перелом», потому что у меня оно ассоциировано исключительно с событиями на Курской дуге. Вот. Здесь мы все-таки имеем дело с принципиально другим военно-политическим противостоянием. То есть, как бы я ни презирал эту шваль хуторскую, но сравнивать ее с Третьим Рейхом, ну, это, мне кажется, не очень правильно. Ну, хотя бы по отношению к памяти наших прадедов и дедов, потому что эту-то шваль достаточно быстро привели в чувство. Можно было еще быстрее, но мы занимались волюнтаризмом, в принципе. Теперь, что касается зимы. Понимаете, ни один человек не в курсе, на самом деле, что у них там происходит. Мы слышим причитания и вздохи на потужном марафоне. Но насколько это точно отражает реальность? Нет ли в этом преувеличения специально для Европы? Смотрите, у меня тут сейчас будет голодомор. Ну, то есть холодомор совершенно не иллюзорный. Погибнет 114 миллиардов селюков. Сделайте хоть что-нибудь. Ну, потому что власть Криворожского ЗЮСа в пиар умеет совершенно точно. Второй момент. А кто сказал, что они не исходят из модели, чем хуже, тем лучше. Будут замерзать? Отлично. Не будет воды, придется пить мочу, по заветам террориста Гордона. Они, кстати, это уже сейчас делают. Там появилось видео каких-то очередных побратымов.
3: 121-я бригада, да.
5: Да, записали жалобу Дропатому. Нашли, кому жаловаться. Пошел волк с бараном на охоту, это называется. Вот, так эта картина, она чрезвычайно выгодна ЗЮСу. Он будет орать о том, что русские устроили ему геноцид. Уже к тому моменту уже все забудется, да, там про Вайлдберрис, про Геленджик, про сегодняшний прилет. Ну, потому что человеческая память фиксирует только близлежащие точки. Вот я уверяю вас, что если вы вот сейчас встанете, прямо в процессе эфира, выйдете в ньюсрум, где сидят новостники «Спутника», и зададите вопрос, сколько девочек пострадало во время обстрела Луганской Народной Республики общежития. Вот не окей Google, да, не там быстро спросить у искусственного интеллекта, а сколько, они не вспомнят. Да больше того, и я не вспомню, потому что у меня сейчас вот конкретно вот в эту минуту, у меня цифры, которые есть на сегодняшний день. При таком ворохе информации, который проходит человек в нынешних условиях, это невозможно вспомнить. Только в одном случае, если вы принципиально занимаетесь этой темой, вот вас можно будет там среди ночи поднять, и вы все до рубля скажете, а все остальные нет, будут испытывать мучения. К тому моменту селюки все забудут уже. Все, никто не будет ни про что вспоминать. Но, наконец, есть третье. Лучшие абсолютно минуты своей политической карьеры ЗЮС пережил на спекуляции Бучи. Потому что, как вы помните, да, туда вся эта еврогнусь понеслась, им дарили фаянсовых петушков, вот упомянутый вами в первой части Борюська Джонсон, да, вот он очень импозантно смотрелся с фаянсовой, чуть не сказал кисы, с фаянсовым петушком. Ну и что? Сейчас они поедут условно на фотосессию, ну, например, в Шевченковский районный суд, Шевченковский район города Киева, где на развалинах суда будет сидеть мой любимый судья Ковтуненко и как герой Джека Лондона орать: «Полюбуйтесь, мистер Торрес, они разрушили мою тюрьму, они надругались над моим правосудием». Ну, это же сцена, она же вот, будет достойна Спилберга. А я уверен, что нечто иное, это, в общем, ну, то есть нечто подобное, это как раз и готовится. Потому что, чтобы европейцы ужаснулись, и можно было дальше заниматься, что вот коварные финно-монгольские орды пархатых путинских казаков вот-вот сейчас вторгнутся в Европу, и все будут довольны. Что не так в этой схеме? Все идеально. А когда им было не наплевать на свое население? Уровень жизни сейчас изменился по сравнению с временами даже не Януковича. Это мы сейчас оставляем в покое. С эпохой Порошенко. Да, в худшую сторону, по всем абсолютно показателям. Кто-то об этом вспоминает? Никто. Насколько действия ТЦК конституционны? Кто-то этому возмущается? Нет. Бизнес попытался здесь вякнуть, что мы тут понесли очень большие издержки, вообще неплохо бы тебе, криворожский упырь, вспороть подушечку и не в офшор это все отправить, а нам раздать на сироту и горемычность судьбы. А он им что сказал? Извините, в бюджете нет денег. Вы являетесь жертвой обстоятельств, так бывает. Это же парафраз знаменитых слов папаши Байдена о том, что вот европейцы, вы там сейчас страдаете, да, ой, это так досадно, но вы знаете, какая штука? Это та цена, которую каждый из вас должен заплатить за демократию. Вот Дзюс им ровно то же самое и говорит. Поэтому погибнет там кто-то из условно влиятельных людей вот в этом петушином кутке, ну, появится и плюс еще один хуторской Хорст Вессель, вокруг которого будет шагать вот этот вот хутор Югенд, который выучит еще одну песню. Сейчас они там все заспевают «Батька наш Бандера», ну, будет еще одна песня «Мамка моя Курбанька». Ну и отлично, поставят памятник где-нибудь там у сортира в учебном заведении, которое она закончила, и идут громадянки: «Привет, Курбанька». Ну и все. Картинка есть, все, образ, который можно воспеть. Ну, а слушайте, а что это вот раньше не так было? Как воспевался образ героев Крут? Как воспевался образ героев Брод? Как воспевался образ признанного пособником нацистов Степана Бандеры? Как раздувался образ Гауптмана, Вермахта, признанного почему-то пособником? Ну, я не знаю, я против этой формулировки, но она в суде вот так вот звучит. Окей, хорошо. Гауптман Вермахта, пособник Вермахта. Допустим. Это я имею в виду Шухевича. Они что, по какой-то другой принципиальной схеме раздувались? Жизнь, отданная за Ненечку. Ну и прекрасно. Если что-то случится с Зюсом, то опять-таки сегодняшние похороны, ну то есть предстоящие похороны Ойгена Коновальца, это ровно то самое. Его все ненавидели, он мешал молодым радикалам. К сожалению, Москва неправильно оценила ситуацию. Два раза подряд это было. Сначала случай с Коновальцем, второй раз случай с Бандерой, когда его ликвидировали и пустили американских ставленников во власть, запрещенной в Российской Федерации ОУН. Но зато он как только издох, его рожа была абсолютно во всех европейских газетах. Иммиграция создала миф о человеке, который жизни своей не пожалел. Правда, не очень понятно за что, но окей, хорошо. Потом то же самое сделали с Бандерой. Ну, Зюса сам Бог велит канонизировать. Я думаю, что террорист Буданов заплачет на его похоронах, там похлопает по щекам детишек. Ну, если они, конечно, на Украине. Ну, то есть, в общем, будет воспроизведена сцена «Рейх хоронит Рейнхарда Гейдриха». Очень пафосно, но опять же, я думаю, что вот эти кадры точно все видели, потому что они были даже в фильме «17 мгновений весны». Ну, примерно вот в такой атмосфере это и сделают. Газеты расскажут, а потом забудут. Культ личности перейдет на кого-то другого. И, собственно, все. Все довольны.
3: А потом в Европе идейные последователи еще тех старых немцев задают вопросы на пресс-конференции о том, что нам сделать, чтобы больше русских убить.
5: Нет, ну, здесь, во-первых, надо понимать, что это совсем не случайный человек. Его дед служил в ОКВ, это Верховное командование Вермахта. Непосредственный начальник генерал-полковник Альфред Розенберг, повешенный по приговору Нюрнбергского военного трибунала. Фюрер деда отправил в конце 44-го года быть одним из руководителей военного трибунала, выносить смертные приговоры дезертирам. Точка сборки тоже понятна. Что есть конец 44-го года? Это после дела «Валькирия», когда очень почистили офицерские кадры, плюс это наслоилось на наступление. Дед вполне себе убежденный наци. Он добровольно вступил в НСДАП и в СА, в штурмовые отряды имеется в виду. Вот, а внук, ну а что внук? Внук воспитан был в духе национал-социалистического воспитания, как говорили в Третьем Рейхе. А что такого сказал внук? Ну, если он генетически русских не любит. Понимаете, ну вот он что, должен сдерживать себя? Это его работа, ненавидеть русских людей. У меня другой здесь вопрос. Как говорил герой Стивенсона, прошло уже больше часа, становится скучновато. Прошло уже 4 дня, где открытое уголовное дело производства и подача его в международный розыск со стороны Российской Федерации. Да, это, безусловно, будет исключительно символическим жестом, но он должен быть. Эта мразь вся должна понимать, что расплата за содеянное будет. А у нас это все перешло в формат возмущения в информационном пространстве. Все, значит, переписали своими словами то, что рассказал Сумбатыч в эфире про великого дедушку, который еще потом возглавлял Сенат суда в Нижней Саксонии после войны. Кстати, интересно, проходил ли он процедуру денацификации? Правда же? Ну, как офицер ОКВ. А что-то мне подсказывает, что нет. Потому что за одно только участие в трибунале и вынесение смертных приговоров дезертирам, он должен был быть недопущен до работы по специальности. Как это было, кстати, с многими юридическими чинами в Третьем Рейхе. Их попросили.

0: Она что, не боготворила своего папу и многократно говорила, что евреи и большевики оболгали кроткого Генриха? К ней даже, я тайну большую открою, к ней даже советские журналисты заходили. Многие просто не в курсе. Вот. И выходили они оттуда в состоянии ступора. Потому что они думали, там баба это, пардон, женщина целыми днями молится, грехи папашки отмаливает. А она им как впрудила свои речи, которые она произносила на торжественных вечерах ХИАГа. Это организация взаимопомощи бывших солдат и офицеров СС. Извините, а сын Рудольфа Гесса что, не такой был? Да, безусловно, есть одно великое исключение. Это сынишка Зейс Инкварта, который носил, но он, наверное, уже умер. Но я в 90-х годах был просто потрясен. Он в интервью нежелательному у нас BBC рассказал о том, что он носит у себя в бумажнике фотографию своего повешенного отца. И всякий раз, когда он на нее смотрит, он испытывает оргазм. Но такой идиот был только один. Это легко запомнить. А все остальные исходили из того, а что, наши отцы герои, они сами-то никого не убили. Ну, как это неудивительно прозвучит, не Рейнхард Гейдрих, да, имперский наместник протектората Богемии и Моравии, да, один из создателей РСХ, не Эрнст Кальтенбруннер, его сменщик, не сам рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, горите они все трое в аду, они же лично-то никого не убили. Правда? Папаша Мюллер, сидящий в гестапо, тоже же никого, да, не отправил к праотцам. Для этого были другие люди. А этого достаточно для конструирования прекрасного мифа. Вот дед, которому у власти не было ни малейших претензий. Он честно воевал, как храбрый солдат, правда? Лично он же не подписывал ни приказ о комиссарах. Он не был разработчиком плана ООС. Он что своему внуку рассказывал? Эства Крик. Была война. Как верный сын своего народа, я не имел морального права стоять в час тяжелых испытаний в судейской мантии. Меня призвали, и я пошел. Я честно отслужил, военных преступлений не совершил. Вот мое, как бы, заключение, да, я после войны под судом не был. Как его должен внук воспринимать? Как нормального человека, вполне себе позитивного и правильного. Что рассказывал дед? Да, мы, конечно, много русских перебили, да, но, к сожалению, не всех. Поэтому они пришли в Берлин и глаз нам натянули на же. Вот он, ведомый семейной историей, хочет нас убить еще больше. Нормальное для него желание. А что в этом такого?
1: А
0: Это,
1: где редакционное
0: понимаете,
1: расследование, где, в принципе, осуждение журналистского сообщества? Потому что вот, ну, даже у нас в России, когда кто-нибудь, ну, во всяком случае, я смею на это надеяться, если кто-то допустит какую-нибудь такую вещь, его из профессии погонят.
0: нет, у нас, если кто-то допустит вот такую вещь, как вот этот выродок, то его погонят не из профессии, а его погонят на беседу в Следственный комитет. По открытому уголовному делу, дальше там вам статьи надо скажут. Ну, как минимум, это будет 282 и 280. То есть экстремистская деятельность и, соответственно, разжигание розни. По этим статьям вы можете отъехать больше, чем за убийство, согласно поправкам закона Яровое, потому что это как бы статьи экстремистского характера. И спасибо огромное Ирине Яровой за то, что она это сделала. Что-то надо было давно делать. Но, правда, это уже тоже было лет, наверное, 12 назад, но тем не менее. У нас это невозможно, в принципе. А там, да, возможно. Понимаете, ведь в нашей стране, вот где охотно очень, там, с начала 50-х годов публиковали всякие разные воспоминания, ну, недобитых там немецких стратегов, всяких там Зольдатен, как я горел в Дымянском котле, как хреново мне было в Черкасском котле, как я отморозил себе окаянный отросток в боях с дивизией Норд. У нас же при этом никогда не публиковалось то, что они написали о себе. Вот в этой модели солдаты, как и все остальные. У нас же просто это совершенно неизвестный пласт. За последние 30 лет у нас по этому поводу не написано... Какие 30? 30... 5. То есть с момента,

0: развала Советского Союза не написана ни единая строчка, если не считая замечательной книги, только вот недавно вышедшей, моего любимого Константина Александровича Залесского «Барбаросса вне стенограмм». Вот там, да, там это описывается. Они считали себя абсолютно правильными, они выполняли свой долг. Знаете, как это описывалось? Мы были храбрые солдаты. Мы бились с русскими лицом к лицу, и мы были сильнее. К огромному сожалению, выродки какие-то, тоже из СС, значит, демонили в тылах. У нас поднялись восстания, русские озлобились, и, в общем, нас погнали в Берлин. Но нашей вины здесь нету, мы храбро воевали. Вы даже себе не представляете объем вот такой вот макулатуры, который был написан. С момента основания ХИАК. Сколько было журналов, газет, книг там и так далее, и так далее, и так далее. Мы просто этого не знаем. Поэтому, конечно, когда мы от себя знание вот это вот так вот отталкиваем, уйди, старушка, я в печали, нам это не нужно, а потом появляется вот такой вот немецкий ублюдок, то, конечно, у нас у 90% населения страны оторопь. Да как это может быть? Ну, мы же победили фашизм, откуда взялся? Опять же, да, сын Риббентропа, гауптштурмфюрер СС, кавалер рыцарского креста, железного креста, служивший в лейбштандарте СС Адольф Гитлер, воевавший на Курской дуге. Я его лично знал, этого человека. Он, когда говорит о том, что никогда больше против русских, потому что он через этот ад прошел лично. И он понимал, что это такое. Для него, убежденного национал-социалиста, момент окончания войны – это момент прозрения.
1: Армен Сумбатович.
0: Я с ним беседовал.
1: У нас...
0: А вот эти внуки – это другая история.
1: Несколько минут еще остается. Очень хотел бы успеть обсудить тему. У нас и слушатели спрашивают ситуацию с партией «Яблоко». Вчера просто все взрывалось сообщениями, все телеграм-каналы, на которые я подписан. Прокомментируйте, пожалуйста, почему сняли, за что, по делу.
0: Первое. Значит, вся эта ахинея, которая написана в телеграм-каналах, что, значит, Патрушев, только я не понял, то ли старший, то ли младший, снял это назло Кириенко, это все вы можете выкинуть и написавших отправить к доктору. Второе. Яблоко снял Верховный суд с выборов не по поводу их заявлений «пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я». Их сняли за совершенно конкретные дела. Я вчера сидел 4 часа, слушал заседание Верховного суда. Свежесть этого чувства не покидает меня до сих пор. Там претензии были по авторскому праву. И, кстати, слушатели радио «Спутник» вспомнят, сколько раз за последние года 3 Сумбатыч ворало кричал про то, что у нас вот с авторским правом, несмотря на наличие законодательства, не очень хорошо. Потому что все наплевать хотели на то, что это такое. Вот яблоко умудрилось здесь влететь на ровном месте. Еще это использование искусственного интеллекта, еще просроченные договоры. Я не понимаю, как у Дуаина в политике, а эта партия все-таки участвовала еще в выборах 93-го года, то есть 33 года назад. Почему оказались настолько... юристы, которые не проследили за этим, за всем, это для меня великая тайна. Наконец, последний момент, да, а то уже там по этому поводу сказали, вот там вчера вышла молодежь, количество, наверное, там 100 человек, они прыгали, они грызли червивые яблоки и орали, пока свободою горим, пока сердца наши живы и так далее. Это что, весь электорат? Серьезно? Нет, волнение по этому поводу я вижу в интернете. А электорат где? Где электорат? Расскажите мне. Мне очень интересно. Потому что вчера, по-моему, в суде Рыбаков говорил о том, что они там получили миллионы откликов. Извините, пожалуйста, меня за дерзость, но когда приходит сотка, а мне рассказывают про миллионы, маленькая ложь рождает большое недоверие. Сказано в фильме «17 мгновений весны». Рекомендую эту великую формулу запомнить. Я здесь ничего такого не вижу. К сожалению, да, так бывает. Яблоко совершенно точно не первая партия, которую снимали по суду. Я могу напомнить выборы 99-го года, как снимали блок «Спас». Про него сегодня никто не помнит. А его снимали, между прочим. Причем их снимали за экстремистскую деятельность. Яблоко сняли за допущенные нарушения. Закон суров. В нашей стране тем более. Надо быть сумасшедшим, чтобы в нашей стране нарушать закон.
1: Но это закон.
0: Почему это не сделала партия Яблоко, я не понимаю до сих пор. И ничего внятного мне до сих пор никто не рассказал.
1: Армен Самбатович, благодарю вас за беседу. У нас время эфирное к концу подходит. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян, также Михаил Алимов для вас работал.

0: знать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, а обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 км в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте, в этом выпуске. Спецгруппа из Ташкента прибыла в Нижнекамск. Кабмин направил более 4 миллиардов рублей на поддержку предприятий ЖКХ в ЛНР и Херсонской области. Единая модель профориентации реализуется в каждой школе России. Подробности далее. Специальная рабочая группа из Узбекистана прибыла в Нижнекамск, где накануне при атаке БПЛА погибли и пострадали граждане этой страны, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Отмечается, что по поручению главы региона Рустама Миниханова организована работа по оказанию всестороннего содействия прибывшим. В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Около 20 иностранцев ранены. Всего, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Правительство России направило 4 миллиарда 100 миллионов рублей на поддержку предприятий сферы ЖКХ в ЛНР и Херсонской области. Согласно распоряжению, Луганской Народной Республики направлено около 2 миллиардов 700 миллионов рублей, Херсонской области 1 миллиард 360 миллионов рублей. Работа объектов газодобычи украинского холдинга ТЭК «Нафтогаз» в Полтавской области Украины остановлена, сообщили в компании. По ее данным, в регионе была повреждена энергетическая инфраструктура предприятия. Центральное командование США подтвердило, что американские военные вывели из строя рулевое управление грузового судна под флагом Панамы, которое якобы попыталось пересечь Оманский залив и проследовать в иранский порт в нарушение установленной штатами блокады Ирана. Ранее CENTCOM заявляла, что американские военные перенаправили 55 торговых судов с момента введения морской блокады Ирана. До этого хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намерения намечающиеся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Единая модель профориентации, которая помогает учащимся выбрать будущую профессию, успешно реализуется в каждой школе России, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там уточнили, что в профориентационной работе задействовано свыше 188 тысяч педагогов-участников и более 13 тысяч партнеров-работодателей. Отмечается, что в рамках курса «Россия. Мои горизонты» учащихся 6-11 классов знакомят с достижениями страны в разных областях. Школьникам также рассказывают о таких профессиях, как биоинформатика, информатик, системный инженер, наноинженер, нейролингвист, инженер-инсталлятор. Курс внедрен с 23 года и предусматривает 34 занятия в год. В этом году он охватил более 8,5 миллионов учащихся. Пятикратный обладатель золотого мяча, футболист Криштиану Роналду, женился на модели Джорджини Родригес. Спортсмен опубликовал фотографию рук с обручальными кольцами в соцсетях. Ранее Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что свадьба состоится после чемпионата мира 26 года и до старта сезона чемпионата Саудовской Аравии. По его словам, мероприятие должно было пройти в закрытом формате, так как Родригес не любит большие праздники. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин. Я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, для меня лично важнейшее политическое событие недели на этой такое же, как и на предыдущей. Это война ущерба. То есть массированные обстрелы, которые, с одной стороны, идут со стороны Украины, с другой, извините за эту тавтологию, Россия наносят удары по целям на территории нашего противника. Это такая подготовка к зиме. То есть каждая из сторон пытается сделать так, чтобы наступающая зима для врага была особенно трудной, особенно тяжелой, особенно лютой. И у России это получается, ну, значительно лучше. Во-первых, я хочу это подчеркивать буквально вот каждую программу, наша система про ПВО, наши военнослужащие, вообще вот наша вся инфраструктура с этим связанная, делает что-то колоссальное. Последние месяцы, ну вот, например, в июле было отражено только вот в случае Москвы 10 тысяч беспилотников, чуть меньше, 9800, по-моему, по официальным данным. Но, тем не менее, ребята делают невозможное. Огромное им спасибо. А вот на Украине проблема. Проблема в том плане, что, во-первых, баллистические и особенно гиперзвуковые ракеты. В вооруженных сил Российской Федерации, ну, не встречают сопротивления, прямо говоря, противоракеты, то есть противоядия, которым были системы американские Патриот, Украине уже не помогают, потому что есть дефицит. Острый дефицит противоракет к этим самым «Патриотам». И вот в этом дефиците Владимир Зеленский сейчас в ежедневном режиме обвиняет своих партнеров, своих опекунов, своих покровителей. Ну вот по поводу Соединенных Штатов, например, на минувшей неделе он сказал, что то, что ему не дают противоракеты к «Патриотам», чтобы защищаться от России, это вполне возможно политическое давление. Что не без этого хотят, так сказать, от Украины добиться уступок. Европейский Союз обвиняет, ну там, знаете, моральный шантаж, что вот Европа нечувствительна к боли украинцев, потому что не дает свои противоракеты. Почему не дает? Ну, у Европы исчерпался запас. С одной стороны, дали уже Украине все, что могли, а с другой стороны, они сами себя убедили, что война с Россией неизбежна, что к этой войне нужно готовиться, а если мы готовимся к войне с Россией, нам самим противоракеты нужны. Что же касается Соединенных Штатов, я глубоко убежден, что Зеленский США перехваливает. Я не вижу признаков давления. Противоракеты им не дают, точнее, не продают Евросоюзу, чтобы Европа передала на Украину. По той простой причине, что нету больше лишних. Но вот по американским же подсчетам осталось 750-850 их в загашниках у Пентагона. Оборону годовое производство 600. А до того, как началось нападение на Иран, было 2500. Да? Ну, то есть в 2.5 раза был расходован запас. При этом Трамп, президент Соединенных Штатов, когда кто-то поднимает эту тему, он говорит, что это не я израсходовал запасы, Иран тут ни при чем, это все Байден. Байден виноват, Байден дал Украине противоракет на $300 миллиардов, это вот самая свежая цитата. Она не отражает действительности, но не было там таких сумм, чтобы $300 миллиардов на одни противоракеты. Самый большой транш, который единоразово американцы дали Украине при Байдене, это 80 миллиардов, а не 300. Так или иначе, Зеленскому все дают понять, что противоракет не будет, и вот эту вот зиму под ударами России, которые он сам же и спровоцировал своей террористической тактикой, придется как-то продержаться. То есть за последнее время отказали ему поляки. Отказали, ну, еще помимо американцев, да, отказали даже южные корейцы. В Южной Корее вообще в этом отношении, на мой взгляд, очень интересная ситуация, потому что там новый президент, он возглавил страну в прошлом году, Ли Джей Мён его зовут. Он вообще очень своеобразный товарищ, и когда он пришел к власти, Украине очень ясно дали понять, что не будет больше поставок непосредственно в ВСУ. Может быть, какая-то гуманитарная помощь, а в военный конфликт, военную составляющую Южная Корея не вмешивается. На минувшей неделе опять это подтвердили, причем после соответствующего запроса украинской стороны на поставки противоракет. Это можно описать словом истерика, да, то есть вот в Киеве, конкретно в офисе президента. Не потому, что мы Зеленского считаем легитимным, потому что так место работы называется. Происходит истерика. Идет поиск виноватых. А почему на Украине столько разрушений за последний месяц? Почему столько удачных попаданий со стороны российских войск? Почему столько жалоб, да? Почему столько пепла сыпется на голову? Ну, вот потому что в первую очередь нехватка противоракет. Нет, ну то есть наши ребята бьют, молодцы, хорошо, попадают куда надо. Но проблемы спрос ПВО – это вот сейчас главная проблема Украины, судя по поведению ее руководства. Причем вторая проблема Зеленского, как мне представляется сейчас, это намерение части западных спонсоров, партнеров его убрать. Это может прозвучать странно, да, но мне реально кажется, что вот именно как политик он доживает, ну, как так сказать, последние месяцы. Главным его конкурентом, я напомню, считается бывший главком ВСУ Валерий Залужный. И вот Валерий Залужный в последнюю, опять же, неделю наговорил столько всего, что это трудно расценить иначе, нежели как начало наступления на Зеленского и на его позиции полномасштабной. Ну, строго говоря, он его уничтожает. Будучи гораздо более популярным деятелем на Украине, он Зеленского опровергает вот какие-то его основные тезисы буквально каждый день. Вот то, что мне понравилось больше всего из свеженьких. Залужный, будучи послом Украины в Великобритании, заявил, что британская армия бесполезна, что она только деньги сосет, а по своим возможностям это, дай бог, армия Украины в 2009 году. Это он заявил про британскую армию. Тут что интересно? Интересно то, что посол, дипломат о стране пребывания, вооруженных силах страны пребывания, такого говорить не может. Не должен. Это железное основание для увольнения, да, чтобы не портить отношения между странами, и неважно, какие это страны. И я не исключаю, что как бы Залужный, как посол Великобритании, тоже последние дни буквально сидит. И он не мог это не понимать. То есть мне кажется, он буквально рвется домой в Киев, чтобы заняться там публичной политикой буквально назло Зеленскому. Между ними сейчас уже не просто конфликт давно, да, между ними идет тихая война. Опять же, из заявлений Залужного последних, то, что Украина никогда не вступит в НАТО. Причем он это заявил таким очень уверенным тоном, говорит, я знаю, что я говорю, я 12 лет сопровождаю, можно сказать, Украину на пути в НАТО, слушаю партнеров из НАТО, слушаю все их обещания, абсолютно убежден, что Украины в НАТО не будет. Еще одно важное заявление. Он сказал, что ВСУ использовали уже весь набор средств против России, которые им могли предложить западные партнеры. Вот буквально весь. За исключением, тут он перечислил, ядерное оружие, авианосцы, F-35, это истребители последнего поколения, и ракета «Томагавк». Вот все, кроме этого, по его же заявлению, ВСУ использовали, более того, они применяли доктрины, те же, которые прописывает НАТО, в случае этих вооружений, и на все, опять же его слова, Россия нашла противоядие. Если обобщить сказанное генералом, что из этого следует? Из этого следует, что конфликт со стороны Украины не имеет военного решения. И страны НАТО не смогут оказать ей такую поддержку, чтобы она смогла победить в этом противостоянии с Россией. Это полностью противоречит тому, что обычно заявляет Зеленский. То есть Залужный сейчас выступает, ну, не то чтобы как кандидат мира, да, но как человек, который говорит, пока еще не прямым текстом, надо завязывать, потому что мы это противостояние не выиграем. А что касается Великобритании и состояния ее армии, которую Залужный оценил так невысоко, это, конечно, важно с учетом того, что Британия является одним из закоперщиков этого конфликта, одним из главных спонсоров ВСУ и одним из основных моторов политических, да, чтобы все это продолжалось, потому что, ну, вот базируется британская политическая элита на такой вот обстоятельной русофобии. Подтвердить, что британские вооруженные силы силы в таком отвратительном состоянии, я, конечно, не могу. Я могу подтвердить, что об этом сами британцы говорят. Ну, то есть не в блогах, да, безымянные пользователи, а довольно высокопоставленные чиновники Минобороны, да, говорят, все плохо. Почему все плохо? Недостаток финансирования. Почему недостаток финансирования? Ну, потому что, в принципе, денег меньше стало, раз, и Украина очень много ресурсов для себя требует. Это они не проговаривают, но, по большому счету, всем понятно. Но, всегда есть но, да? Как говорил канцлер Германии Отто фон Бисмарк, главной политической задачей Великобритании в Европе всегда является поиск такого дурака, который будет проливать за нее кровь. И в случае Британии этот дурак был найден. То есть кровь за ее интересы чисто по Бисмарку проливает Украина. И если человек, которого сами украинцы чествуют как того, кто почти победил Россию, вот это про Залужного, да, то есть концепт сейчас такой, что Залужный почти победил, но потом Зеленский его убрал, да, и победа над Россией не совершилась. Но если вот этот вот почти победитель в кавычках говорит, что военного решения нет, что все возможности, которыми располагала НАТО, были Украиной задействованы, и на все Россия нашла ответ, ну, значит, как минимум часть, скажем так, военных элит Украины и часть политических элит Запада, которые покровительствуют конкретно Залужному, которого, собственно, готовили как возможного преемника Зеленского, готовы сворачиваться. Почему готовы сворачиваться? Я думаю, что эта дискуссия обострится ближе к зиме, но вот как раз в связи с приближением этой зимы, которую Украина рискует встретить без электричества, воды, тепла, канализации, а там, может быть, даже и другие гуманитарные кризисы нагрянут, да? Вот есть, мне кажется, у них уверенность, что эту зиму Украину не то, что не переживет, но вот режим Зеленского не переживет ее точно. Поэтому замена нужна уже сейчас, и господина Залужного, так сказать, выпускают в бой. Второй конкурент Зеленского, возможно, это Михаил Федоров, бывший министр обороны. Он ультимативно требует от бывшего шефа вернуть его на этот пост. Шеф отказывает, шеф ревнует, потому что, ну, он ревновать стал уже довольно давно, но вот сейчас на Украине сразу несколько социологических служб выпустили рейтинги, по которым Зеленский проигрывает выборы, в том случае, если бы они были назначены, и Залужному, и Федорову, и Кириллу Буданову, который внесен в России в список террористов и экстремистов, а сейчас возглавляет офис Зеленского. Причем проигрывает обычно, если брать второй тур, 2-1. То есть любой более-менее популярный политик на Украине, да, вот из основного ряда, он сейчас, ну, скажем так, в случае выбора между ним и Зеленским, украинцы, по собственному признанию социологам, выбирают не Зеленского. И Залужный, как и Федоров, вот вся эта раскрутка на тот случай, если эта лошадка не сдюжит и скопытится так или иначе. А мы, так сказать, подождем и по возможности приблизим. Что еще хотелось бы отметить из событий минувшей недели? Руководство США, как я уже сказал, в самый кризисный момент для Украины, да, по самому важному вопросу, по патриотам, ушло в отказ, не предоставляет помощи Зеленскому, но при этом был принят Сенатом законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, он тоже внесен в списки террористов и экстремистов в России. То есть в США утвердили суперсанкции против России. И это первый случай за довольно долгое время, когда идет такой накат на нас со стороны Вашингтона. К этому можно относиться с определенной иронией, но действительно, последний год Трамп помогает Зеленскому по минимуму, мы это наблюдаем, да, и тормозит определенные, так сказать, русофобские тенденции внутри США. А вот тут все-таки Сенат законопроект утвердил. Почему? Это немного даже не про нас история. То есть, что такое суперсанкции против России? Да, это, с одной стороны, право, которое дают президенту США, накладывать 100% тарифы на российскую продукцию, а с другой стороны, право накладывать эти же тарифы на крупнейших покупателей российских нефти и газа. 5 стран по нефти, 5 стран по газу. Да? То есть в их случае президент может накладывать тарифы. В Соединенных Штатах тарифная политика принадлежит Палате представителей, то есть Нижней Палате парламента. Трамп это игнорировал первый год своего президентства. Верховный суд сказал, что ты, мягко говоря, не прав, и все деньги, которые за эти тарифы получили, придется вернуть. А вот этот закон, да, дает все-таки Трампу право тарифы вводить просто против ограниченного количество стран, российских партнеров. Что это значит? Я думаю, что это на ближайшую перспективу ничего не значит. Среди стран крупнейших покупателей нефтегаза российского сейчас не только Индия и Китай, ну там, например, Франция и Бельгия, Венгрия, некоторые другие партнеры США по НАТО. Если на основании этого закона, который еще не принят в полной мере, не вступил в силу и так далее, Трамп рискнет ввести пошлины против Китая, Китай ему ответит. Война пошлин, которую мы наблюдали первый год Трампа, доказала, что США уже не те. И не тянут, ну, скажем так, свою роль в мировой экономике, как они считают ведущую, так, как это было хотя бы 10 лет назад. И Индия, и Китай, и Европейский Союз – все смогли найти в экономике США какие-то уязвимости. И когда Трамп вводил свои сверхтарифы, они вводили тарифы не просто на какую-то американскую продукцию, а на ту, которая чувствительна лично для Трампа. Это очень разное наименование. Ну, в случае с Китаем это редкоземельные металлы, например. Ну, Китай, в общем-то, мировой лидер по производству и по залежам этих редкоземов. Это соя. Опять же, отказ от закупки сои Китаем очень сильно ударил по ряду сельскохозяйственных штатов США, а для Трампа это, в общем-то, базовый электорат, вот эти вот республиканские, аграрные штаты. И его собственные избиратели начали как бы жаловаться, ну как, почему? То есть раньше мы продавали сою в Китай, где она имеет огромный спрос, а теперь Китай от нашей сои отказался. Это просто примеры. Примеры того, что война в области тарифов, начатая Соединенными Штатами, не могла быть ими выиграна. Просто не тянут. И договариваться и с Индией, и с Китаем приходится по-хорошему. В этой связи право вводить тарифы повышенные в связи с тем, что эти страны закупают российский нефтегаз, дает, конечно, Трампу какой-то дополнительный довод на переговорах. Но в качестве оружия, да, в качестве плетки уже не рассматривается. Мы видели, как Трамп хлещет этой плеткой. И мы видели, что ничего не получилось. Что население самих Соединенных Штатов буквально завыло от инфляции, от роста цен на бензин. Но это больше с Ираном связано, конечно. Но вот именно когда была тарифная война, начались многотысячные митинги, многомиллионные даже, можно сказать, реально там несколько миллионов митинговали на улицах против Трампа с лозунгом «Нет королям». И это было направлено как раз вот против этой политики, что тарифы определяет Конгресс. Трамп решил, что это делает он, и в итоге получилось так, что у страны инфляционный шок, а никакого права ему на это не давали. Сейчас это право ему в случае нескольких стран дали, но крайне сомнительно, что он этим воспользуется. Поэтому вот этот вот законопроект Линдси Грэма, я думаю, станет таким институциональным памятником русофобии в американском законодательстве. Вот раньше самым известным памятником такого плана была поправка Джексона Вэнни. То есть в свое время, вот когда я еще учился, поправка Джексона, Веника, вот особенно для американистов, что-то вроде даже базы было для российско-американских отношений, мы требовали эту поправку отменить, потому что она препятствовала нормальной торговле между Соединенными Штатами и Россией по надуманным предлогам. И вот это тоже был такой именной мемориал, причем не Венику, а скорее Джексону, довольно легендарный политик Суп Джексон. Я не помню, как его по паспорту звали, но все звали его Снуп. Людей с его взглядами одно время даже называли демократами Снупа Джексона. А что это за взгляды? Это права человека внутри США, то есть свобода, равенство, братство, такая довольно левая повестка, но крайне ястребиная в том, что касается внешней политики. То есть он был сторонником всех войн, включая вьетнамскую, занимая в этом отношении в партии такие прям маргинальные позиции, но портя жизнь тем, кто был как против вьетнамской войны, так против наращивания конфликта с Советским Союзом. То есть вот такой был прям вот легендарный русофоб. Теперь уже, если сравнивать все эти санкции, все эти ограничения, которые были введены за последние несколько лет, мемориал получается в виде этой поправки Джексона Вэника. Она в отношении России уже не действует. Отменили, действует в отношении других стран, но мемориал получается такой, как бы, серенький. А вот законопроект Линдси Грэма, да, это такое ружье, которое теперь будет всегда висеть на стене в Белом доме и намекать, что Соединенные Штаты — это такая страна, где на уровне законодательства есть нормативы, которые дискриминируют Россию в отношении других стран. Нам это сейчас не важно. У нас вообще никакой торговли нет с Соединенными Штатами крупной, и не было даже в лучшие годы. Поэтому тарифы, не тарифы, абсолютно наплевать. Просто вот чтобы никто не забывал, что представляют из себя Соединенные Штаты по отношению к России, мы помним, даже если сейчас пакет санкций, да, вот этих суперсанкций грэмовских не действует, он заложен в законодательство, в саму юридическую базу Соединенных Штатов. Это на тот случай, если будет желание, да, или будет иллюзия того, что Соединенным Штатам можно в полной мере довериться. Нет, увы, эта страна играет всегда только за себя. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Золотый.
3: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Дуэльный кодекс гласит, дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
8: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
9: Да.
8: А переоценивали?
9: Вряд ли.
8: Сколько друзей вы потеряли?
9: Не так много.
1: Искусство изящных пикировок.
10: Часто ли ты ошибаешься?
9: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
1: И точных попаданий в цель.
8: Чему главному тебя научили твои дети?
11: Тому, что взрослый человек может расти.
1: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
12: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Эксгумация останков основателя запрещенной в России террористической организации ОУН Евгения Коновальца для перезахоронения в Киеве – это очередной этап официальной героизации нацизма на Украине. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее представитель мэра Роттердама Питер Бас-Симмонс подтвердил РИА Новости, что на кладбище Кросвейк была проведена эксгумация останков Коновальца для перезахоронения на Украине. Украинские власти на фоне напряженных отношений с Польшей дали героизирующие преступников из запрещенной в России организации УПА название улицы и переулков в поселке Владимирец, расположенном в Варшавском районе Ровненской области, где в период Волынской резни польское население подверглось геноциду. Согласно информации на сайте администрации региона, улица 1 мая и переулок 1 мая в этом поселке были переименованы и получили бандеровское название. Героев УПА. Саудовская Аравия в начале августа призвала США не прибегать к запланированной атаке на Иран из-за опасений, что американские силы не смогут защитить страны региона от иранских ответных ударов. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на чиновника из королевства. Хозяин Белого дома Дональд Трамп в начале августа утверждал, что Штаты отменили запланированную на выходные атаку на Иран, в том числе по просьбе самого Тегерана, но готовы вернуться к бомбежкам в любой момент. Он добавил, что об отмене его также просили Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Спасатели в колумбийском городе Кали извлекли живую женщину по имени Диана, которая провела около 30 часов под завалами после мощного землетрясения, сообщил мэр города Алехандро Эдер. По данным городских властей, на данный момент в результате землетрясения в городе погибли 96 человек, 949 получили ранения. Полностью или частично разрушены 45 объектов, 93 здания и жилых дома получили частичные повреждения. Заблокированными в зданиях остаются 239 человек, 86 уже удалось спасти. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии утром 10 августа. Его эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории страны. Объем экспорта продукции из Подмосковья достиг рекордного показателя в 20,3 миллиарда долларов за прошлый год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, подмосковные товары поставляются в 128 стран, а через сухие порты в Дмитрове, Ногинске, Нарофоминске и Солнечногорске проходит четверть всех контейнерных грузов России. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
4: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – военный эксперт Андрей Михайлович Ильницкий. Добрый день.
5: Добрый день.
4: Андрей Михайлович, я хочу, чтобы вы прокомментировали заявление Главного разведывательного управления Украины, так называемого ГУРа, в лице заместителя, руководителя, начальника этого не очень уважаемого подразделения, господина Скибицкого. Вот он так оценивает ситуацию. Положение неутешительное. По мнению замглавы ГУР, российские военные за счет запаса баллистических ракет для комплексов «Искандер» могут менять приоритеты цели, и это сейчас именно и делают. Американцы оценивают удары вооруженных сил России по Киеву как жуткие скоростные залпы. Означает ли вот все это, вот эти оценки, изменение ситуации, принципиальные изменения?
5: Означает. И ключевое слово в заявлении этого представителя киевского режима – «россияне могут». Это кардинальным образом отличало во все годы и периоды проведения специальной военной операции, которая сейчас уже масштабировалась под войну, по крайней мере, под прокси-войну с Западом, то, что мы, Россия, вооруженные силы России – опираемся на собственные силы и ресурсы. Соответственно, мы можем прогнозировать свои возможности. Мы на основании разведданных, прекрасно работающей и нашей военной разведки, и наших смежников, знаем их возможности. Тем более, что все их возможности как раз являются и исходят из возможностей Запада, которые по факту на сегодняшний день являются тылом и логистическим хабом, обеспечивающим те самые возможности или их отсутствие Украины. Поэтому, когда американцы, второй тезис, Армен Гаргович, что вы сказали, так или иначе характеризуют наши удары как ужасные, последствия описывают как с элементами какого-то отчаяния, это в том числе расписывается Запад в своих возможностях, которыми, конечно же, они обладают в определенной степени, немалой степени. Пренебрегать этими угрозами и тем более относиться к ним небрежным образом ни в коем случае и не входит ни в стиль нашего Минобороны, ни в установки, которые нам постоянно Верховный по этому поводу дает. Поэтому ситуация действительно заключается в том, что стратегическая инициатива в том, что называется, как сейчас это стало модно говорить, инфраструктурная война, в том числе ментальная война, в прокси-войне Запада с Россией, которая идет на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, прочно находится у России.
4: Вы вот недавно употребили такой термин, как функциональный паралич Украины. Вот что это означает? Расшифруйте, пожалуйста.
5: Вокруг, ну и их дипстрайков, да, давайте все-таки я чуть-чуть от них оттолкнусь. Я хотел бы напомнить, что 25 июня Зеленский, в данном случае, давайте еще раз повторим, когда что-то произносит Зеленский или вот представители его киевской хунты, которого вы цитировали, это фактически транслирование позиции, иногда МИ-6, всегда ЦРУ и Госдепа. Я хотел бы напомнить, что вот 25 июня Зеленский как раз объявил тот самый 40-дневный период, 40-дневный проект принуждения России к миру, в итоге которого после резкого наращивания, эскалации ударов по российской территории и вглубь Россия вынуждена будет пойти на нужные Украине и Западу соглашения. Между прочим, это очень прямым образом коррелировалось с оценками Рубио, госсекретаря США, которые он дал, выступая в Конгрессе, где он, во-первых, на прямой ответ о месте и роли Соединенных Штатов и всех силовых структур американских в конфликте на Украине сказал, мы выбрали сторону. И это сторона Украины. Мы не являемся нейтральной частью конфликта вокруг Украины. Это он сказал, я могу поднять цитату. И это, собственно, был такой карт-бланш для Зеленского, особенно после его поездки в США, на то, что ну давай. Были же изъявления и Трампа. Ну, по-видимому, это принудит Россию к миру. Ну что же, мы приняли этот вызов. И Россия в начале июля перешла к масштабному и акцентированному выводу из строя критической инфраструктуры Украины. Вернее, того, что на территории бывшей Украины. Я оговариваюсь не случайно, потому что это fail state, которая просто, используя ресурсы, доставшиеся им в наследство, расходует их, усиливаясь постоянно западными поставками. Так вот, Россия начала уничтожать критическую инфраструктуру, вернее, и это важно подчеркнуть, выводить ее из строя. Что это означает? Это означает то, что, ну, к примеру, а что такое критическая инфраструктура и что такое вывести ее из строя? Это не бином Ньютона. Это объекты, которые определяют функционирование украинского государства, уж какое оно ни на есть. Соответственно, это логистика, энергетика, это склады, это железнодорожные узлы, это порты. И это производство того, что обеспечивает их экспорт.
4: Мосты, наверное, очень важны.
5: По разным оценкам, от 70 до, кто-то говорит, и 90 поступлений не только вооружений, но и всего того, что обеспечивает функционирование, обеспечивало вот здесь в прошлое время, функционирование Украины, киевского режима, вернее, поступало как раз через порты. Порты Одесский, Одесса, Николаев, Дунайская переправа и там два глубоководных порта Черноморск и Одесский морской порт, там порт Пивденный, порты в Николаеве, порт Исмаил, порт Рени и вот очень важная переправа Орловка из Исакча. Это уникальный речной маршрут на юге Одесской области, где, минуя Молдавию, напрямую идет из Румынии трафик. Так вот, вы спросили, что такое выведение из строя. Так вот, сейчас, после вот тех самых начавшихся в первой декаде июля российских ударов, системных, сочетающих в себе не только очень тщательную предварительную работу разведки по определению и выверению целей, но и каскадность определенную, то есть каждому зверю свое ружье. Россия приступила к ликвидации, к выведению из строя этой инфраструктуры. Фактически на сегодняшний день, ну, прежде всего, порты и логистические узлы. На сегодняшний день Украина, вернее, то, что от нее осталось, это сухопутная страна без выхода к морю. Фактически тот трафик, а это 70 миллионов тонн грузов в год, которые проходили через южноукраинские порты, черноморские и дунайские, остановлен. Он просто введен в состояние паралича. Ну, например, давайте возьмем такой аспект. Помните зерновые сделки и вот все вот это, да? Не буду комментировать, почему мы вынуждены или почему они подписывались когда-то, но давайте, все развивается исторически обусловленным и экономически, и соображения, в общем, которые учитываются. Так вот, есть такой крупнейший терминал черноморский, через который фирма Kernel проводила все эти годы экспорт украинского зерна и украинского подсолнечного масла, которое, так на всякий случай, украинское подсолнечное масло порядка 10-15% от мирового рынка, внимание. А зерно там составляющее, просто обеспечивающее, ну, очень большое, несколько десятков процентов мирового рынка зерна. Так вот, Kernel прекратил свою деятельность, а эта деятельность приносила Украине чистой прибыли в бюджет войны порядка 4 миллиардов долларов в год. Поэтому, завершая Выведение из строя и паралич инфраструктуры означает то, что тыл, по крайней мере, в его сегодняшнем, и логистика войны, которую ведет Запад через свою прокси украинскую, фактически парализован или через некоторое время, когда кончатся запасы, и когда, а мы не собираемся останавливаться, потому что я сказал о портах, но есть железнодорожные узлы, но есть транспортные путепроводы, есть, в конце концов, туннели. Это тоже входит в перечень тех порядка 35 целей на территории Украины, которые определяют ее инфраструктурную дееспособность. Выведение этих целей из состояния работоспособности делает дееспособное государство в целом. Я подчеркиваю, Армен Гарвинович, не уничтожение. Ну, просто небольшая иллюстрация. Например, энергообъекты, ну, будь то атомные станции, всего-то там три, Запорожская, такие же, как Запорожская, кстати, как наша Запорожская, она заглушена, Запорожская станция. А почему? Потому что, ну, энергопитание ее, в общем, выведено в ручной нерабочий режим. Ну, ничего не мешает вывести в нерабочий режим энергопитания. Совершенно не нужно бить по... Пугают многие...
4: По реактору.
5: По реакторам. Я как физик в той жизни знаю, что эти реакторы советские, вернее, сами здания и, в общем, их защита рассчитаны на прямой ядерный удар. И это не имеет смысла. Но электричество... Ровно это же относится, например, к металлургическим заводам, которые обеспечивали не только ВСУ, но металл и руда, и ГОКи шли на экспорт, обеспечивая не 4-5 миллиардов, а гораздо больше. То есть вот 60% всего бюджета украинского, они все-таки каким-то образом через экспорт, через продажу своих ресурсов себе обеспечивают. 60, я подчеркиваю. Так вот, на сегодняшний день, например, тот же Криворожский Арселор, это металл, сейчас проданный на корню Криворожсталь, она функционирует в режиме, ну, просто, что называется, входа в критическое состояние. Запорожсталь, только одна домна. Вот то, что прекращает действие украинского государства. И тогда вот эти пресловутые удары по центру принятия решений, которые, знаете, набрасывалось на информационные ленты и вот в такие блоги, а вот что же Россия, да не бьет по центру принятия решений. Так вот я отвечаю, не надо бить по центру. Вернее, не имеет смысла бить по центру принятия решений, поскольку какие, если мы уничтожим, а мы это не делаем, выведем из строя инфраструктуру, то какие бы решения ни были приняты, они не смогут их выполнить.
4: Понятно, понятно, но я хотел бы вот немножко уточнить насчет вот этих сухогрузов, которые перевозили пшеницу, масло. Мы как-то с вами в беседе затрагивали эту тему. Есть мнение, что практически ни один из этих сухогрузов и перевозчиков не содержал только исключительно продукцию мирную, ну, в данном случае сельскохозяйственную, а всегда в довесочек там было немалое число вооружений. Это так?
5: Это... Не мнение, это факт. Это был основной способ, маршрут, основной трафик поставки вооружений. Ни один практически из этих транспортов в сторону Украины не шел пустым. Ни один. Оттуда он уходил зерном или маслом, но вот в эту сторону не шел пустым.
4: Как бы вы вот разъяснили распределение функций в этом кризисе? Я имею в виду военный аспект в основном. Политику пока оставим в стороне. Но вот действительно... Вашингтон заявил, что он не является просто посредником, целью которого соглашение мирное, а он на стороне Киева, на стороне Украины. Хорошо, но должно быть какое-то распределение ролей, да? Что берет на себя США, что берет на себя Европа, ну и так далее. Как бы вы это охарактеризовали?
5: Многослойный ответ. Могу начать с технических параметров, а потом политические. Ну, технические они тоже интересны, потому что одним из... Ну, что, определяющим, главным, вот в этом 40-дневном плане Зеленского, который 3 августа закончился, срок закончился, по крайней мере, по принуждению России к миру, были те самые дипстрайки, то есть удары по российской инфраструктуре в глубине, вот отсюда и Wildberries, и НПЗ, и теракты. Когда мы видели, как Архипы Осиповки просто бьют по пляжу, без всякого сомнения, это просто целенаправленно. Здесь две компоненты. Первое, конечно, нанести урон и экономики, а второе – это ментальная компонента, когнитивное воздействие на настроение общества и с выводом на внутреннюю смуту. То есть здесь решаются комплексные задачи – ослабление государства и разбаланс и хаотизация общественных настроений. Это надо понимать всем тем, которые комментируют иной раз и выстраивают мейнстрим информационный, вот просто отталкиваясь от того, что выходит на Западе и на Украине. Вы тем самым в их повестку сами себя вводите. Так вот, в этом контексте очень большая роль в организации, планировании этих ударов просто Соединенным Штатам, а конкретно трем компаниям, которые курируют основные спонсоры, кстати, Трампа. Если Raytheon, ну, не эта пятерка большая, они это все производят, а вот эти так называемые техноолигархи. Питер Тиль, Алекс Карп, его исполнительный директор, Илон Маск, и мы обсуждали, и Эрик Шмидт. Так вот, структуры Питера Тиля, то есть Палантир, Андурил и другие, эта структура, которая является фактически IT-филиалом ЦРУ, обеспечивает целеуказание, разведку и все то, что связано

0: мультимиллиардер, 18 миллиардов, все остальное, как и все вот эти люди, которых я называл, он неоднократно прилетал в начале операции и в ее ходе в Киев. И, собственно, они организовали производство тех самых дронов, которые сейчас все Hornet, вот этот Шершень, Шмель, Hornet, это дальний, средний такой Шмель. Более, вот я слово как-то с трудом как раз забываю, это такой очень продвинутый, основанный на искусственном интеллекте дроны ближнего боя. Так вот, интересная особенность, кстати, у этих дронов в том, что они, работая на определенном ресурсе, и в основе которого лежит программное обеспечение искусственного интеллекта, они определяют, идентифицируют цели в автономном режиме в том числе. И, конечно, в спектр целей вначале ближе к военным. Но если в тот момент, когда расход уже ресурсов становится значительным, последние 20-30%, что называется, батарей, они уже вправе принимать решения сами. И я почему-то, мне почему-то кажется, что вот эти удары по пляжам, по автобусам, это удары, которые фактически нанесены американской техникой по гражданскому населению в режиме террора. Они как раз исходят из того, как искусственный интеллект, разработанный ими, подменяет, в общем, человеческое.
1: Сам принимает решение и обрушивается на пляже гражданский.
0: И третье, это, конечно, Илон Маск, да. Так любимый у нас, и у нас тут мы видим чуть ли не его.
1: Да, да.
0: Так вот, Илон Маск без Старлинка невозможно не только связь, но вообще оперативно-тактическое звено управления ВСУ. То есть все завязано вот в этот единый комплекс. Дроны, производство вооружений, разведка и сеть вот этой вот войны. Это первый, в общем, объект и первый пункт ответа на вопрос, как задействовать. Второй пункт. Я уже приводил цитаты Рубио. Можно было также привести цитаты Трампа от начала июня, которые, в общем, подтверждали не просто политическую ангажированность штатов, а то, что они однозначно выбрали эскалацию и сторону в этой эскалации, украинскую сторону.
1: Андрей Михайлович, вот насчет Маска немножко вернемся.
0: Давайте.
1: Потому что у нас много говорят о том, что Маск, он такой занимает двойную позицию. Ну, да, наверное. И вот отказал якобы Зеленскому в услугах по обеспечению наведения украинских ударов ракетных вглубь территории.
0: Не совсем так. Он отказал, во-первых, с ним встречаться, а во-вторых, в том, что хотел попросить Зеленский. Это озвучено было. Они хотели и спросить разрешение на организацию с помощью и на основе данных Starlink ударов по местам пуска баллистических ракет России. Это уже впрямую, внимание, да, они у нас мобильные, они защищены, но это уже впрямую интегрирование и включение американской техники и их оперативно-тактических не только возможностей, но реальных действий в войну с Россией. Впрямую. Разумеется, Маск. А у нас есть, вообще-то говоря, как разобраться со всей этой системой Starlink. Ну, просто вот есть. Разумеется, Маск понимает, что это... Он же и в том числе и бизнесмен. Ему не хочется, наверное, терять всю эту систему Starlink. Он ее потеряет, если даст такое согласие. Он его и не дал.
1: Вот мы говорили о распределении ролей. И все-таки за что отвечает США в этом конфликте и за что Европа? Сейчас уже это распределение ролей... И вы об этом говорили тоже когда-то. Оно уже совершенно себя выявило. Вот два слова об этом распределении.
0: Очень, очень коротко. США за производство вооружений, как я уже сказал, технологическое оснащение, разведку, наведение. Европа отвечает за кредитование и финансирование всего этого. Плюс Европа, внимание, это новый аспект, относительно новый, это последние 1,5-2 года, стала не только логистическим хабом, но местом производства большинства, ну, то есть тылом, боевым тылом ВСУ. Наше Министерство обороны опубликовало только одну малую часть тех целей и тех мест и структур, где идет изготовление этих вооружений или где осуществляются логистические какие-то операции. Мы все это знаем. И вот когда, если выстраивать тактику и стратегию эскалации, я вот тут со своим старшим товарищем и другом Сережей Сергеем Карагановым мы немножко расходимся. В самой идее я согласен с ним. Россия должна брать на себя стратегическую инициативу, что, собственно, мы и делаем. Но мне кажется, что не надо перескакивать ступеньки лестницы эскалации вверх.
1: Сразу к ядерному оружию, да?
0: Да. Вполне себе первые две ступени, которые мы с вами уже обсудили, инфраструктурные, удары по инфраструктуре, и вот они уже принесли результат. Второе – добивание, чем мы сейчас тоже параллельно занимаемся, но сейчас будет активизировано. Видите, что по Киеву происходит. Добивание точное, заметим, минимальное, да,

0: Конечно, гражданское население страдает, не вопрос. Но минимальный жертв, в отличие от их ударов просто по Старобельску, по автобусам и по пляжу. Этого нет, это никак они не могут выпятить. Вот даже удары по Киеву ракетные. Сам Зеленский сказал, да, один человек погиб. Так вот, добивание их, находящихся на территории Украины, их ВПК. Это мы делаем. И если этого не хватит, я думаю, этого хватит для того, чтобы сломать волю на продолжение не только Зеленского. Его воля никого не интересует, потому что он понимает, что война – это единственный способ самосохранения. Волю Запада к поддержке его. А вот дальше, если этого будет недостаточно, я думаю, подчеркну, будет достаточно, то можно рассмотреть возможность ударов по логистическим центрам на так называемом передового восточного присутствия НАТО, прежде всего в Прибалтике. Там есть и ВАДА, и РУКЛИ, и ТАПИ, и это известно, где стоит немецкая бригада и обслуживающий ее персонал, 5-тысячные в совокупности танковая бригада, где стоят учебные центры в Литве, Латвии, Прибалтике, где авиакрыло, все это есть. Это не центр прекрасной Риги, красивого Вильнюса и тем более изящного Таллина. Это находящиеся в удалении военные объекты.
1: Ну, кстати, об этом и говорил и Минобороны, и не так давно на встрече с военными президент, о том, что, ну, отслеживайте вы вообще вот эти, конечно, все объекты, которые задействованы сейчас на обеспечение вооружениями Украину, на логические хабы, через которые идут.
0: Те же Жешув, да, Констанца.
1: Да, отслеживайте, отслеживайте. Может пригодиться. Это, в общем, прозвучало примерно, как вот вы сейчас говорите, как предположение, но предположение, которым на самом деле в Европе бы надо было бы задуматься. Ну, и не только в Европе. Вот вы как-то такой термин употребили не так давно. Россия между войной и миром. Что вы имеете в виду? У нас осталось немного времени, 2 минуты. Вот, пожалуйста.
0: Очень коротко. Я сам и у вас в студии произносил раньше тезис о том, что наш путь к миру лежит через победу на поле боя. Сейчас я бы уточнил. На самом деле путь к миру после нашей победы определяется, как знаете, 2 составляющими, каждая из которых равным образом важна. Это и то, что те результаты, которые завоевывают наши бойцы на линии боевого столкновения, неуклонно и системно продвигаясь к решению вопросов, поставленных Верховным, в том числе освобождение Донбасса и так далее, и, в общем, решают вопросы. Но не менее важной является вот та самая политическая составляющая этой победы. То есть вот выведение из состояния дееспособности украинского государства. Вот эти и слом воли Запада, и его возможности поддержки этой структуры. Вот эта двуединая задача сейчас должна решаться в режиме проактивном, в режиме не реагирования, а именно проактивном режиме, в режиме обеспечения стратегического преимущества России, которое сейчас стало все более очевидно и крайне свидетельством чего является то, что тот Рубио, тот самый малыш Рубио, который заявлял о том, что мы, несомненно, на стороне Украины, вдруг в интервью Fox News в начале августа, ну, неделю назад, сказал, что мы будем искать решение по миру. Мы, в общем, будем пытаться найти какой-то компромисс между двумя. То есть опять вписывают себя как модераторы мирного процесса.
1: Ну, как же, вот сейчас 2 джентльмена, уже всем известны, Уитков, да, и Кушнер, они планируют свой приезд в Москву и, очевидно, в Киев, это еще пока неизвестно, но, думаю, все-таки поедут, если не сейчас, то потом. Я думаю, что все-таки Соединенные Штаты не выведут себя из вот этого вот процесса, это им невыгодно. И надо просто знать немножко историю внешней политики США, сидеть на заборе и наблюдать за ситуацией – это кредо американской внешней политики. Ну, сидеть не просто так, а, конечно, получать выгоду, наблюдая за схваткой. Ну что ж, спасибо большое. Я хочу напомнить, гость нашей сегодняшней программы Андрей Михайлович Ильницкий, военный эксперт, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо, успехов вам.
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапрет на входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Власти Колумбии после землетрясения готовят введение режима ЧС в экономике. Подробности далее. Президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Маневры проводятся с 4 августа под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины. Это основное мероприятие оперативной и боевой подготовки Тихоокеанского флота в этом году. В учениях задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 13 тысяч военнослужащих. Они действуют в акваториях Японского, Охотского морей и северной и западной части Тихого океана. Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в селе Белгородской области, сообщает региональный оперштаб. Там выразили соболезнования родным и близким погибшего. Тем временем лес загорелся из-за упавших обломков сбитых БПЛА в Севастополе на площади 500 квадратов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что в районе ближнего пляжа в Балаклаве также зафиксировано возгорание растительности. В Балаклавском районе обнаружен беспилотник, который был сбит и не детонировал. В Гагаринском районе от упавших обломков сбитого дрона загорелась крыша жилого дома. Пожар быстро потушили, пострадавших нет. Ранее губернатор заявил, что была отражена атака ВСУ на Севастополь, сбит 21 беспилотник. Правительство Колумбии готовит введение режима чрезвычайного экономического положения для мобилизации средств на помощь пострадавшим от мощного землетрясения. Об этом заявил министр финансов страны Мигель Гомес. По его словам, если режим ЧС в экономике будет введен в ближайшее время, средства по кредиту могут стать доступными до конца текущей недели. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник и привело к гибели как минимум 181 человека, еще 1310 получили ранения. Эпицентр землетрясения находился в департаменте Чоко. Подземные толчки привели к обрушению жилых домов и зданий, повреждению больниц, образовательных учреждений, дорог, аэропортов и объектов коммунальной инфраструктуры в различных регионах страны. Скульптура российского президента Владимира Путина была установлена в парке датского города Орхус в рамках рекламной кампании местной радиостанции. Однако уже через несколько часов бюст был осквернен, сообщает датский телеканал. Радиостанция «Радио 4» ранее сообщила, что вручает Дании особенный подарок – 5 бюстов одних из самых влиятельных и обсуждаемых людей в мире. Помимо Путина, в их число вошли премьер Израиля Бенямин Нетаньяху, премьер Дании Мэтта Фредериксен, телезвезда Ким Кардашьян и миллиард Илон Маск. Таким образом, радиостанция решила прорекламировать свой подкаст о тех, кто наделен властью. Радио 4 позиционирует себя площадкой для свободного выражения мнений. Среди его материалов есть и критика датских властей, и подкаст под названием «From Russia with Love» о русском искусстве. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
6: Друзья, всем большой привет. Это вторник, вечер на «Радио Спутник». Меня зовут Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков напротив меня находится. Сегодня мы вдвоем, но это не значит, что эфир будет каким-то там, видите ли,
7: нас мало, веселый. Но мы практически в тельняшках, да.
6: Вы так точно, Дмитрий Юрьевич, сегодня по форме.
7: Я из леса, извините.
6: Нет, почему? Очень даже. Во-первых, мне на самом деле это парадоксально. Обычно, когда ты находишься в черном на фоне чего-то черного либо темного, ты сливаешься. На самом деле, если мы говорим про студию «Радио Спутника» в Петербурге и в Москве, мне кажется, что вот стены у нас не настолько черные, чтобы мы сливались. И
7: во-первых,
6: поэтому, когда...
7: здесь хороший свет.
6: Во-первых.
7: Правильно светит.
6: И студия великолепная, значит, да. Стены прекрасные, цвет тоже всех похвалила.
7: А уж мы
6: так тем более. Ну, я к тому, что стильно смотрится, во-первых, черный цвет. Ну, а во-вторых, то, что изображено на футболке, не выдерживает никакой похвалы.
7: Это Дементий.
6: Вот. Друзья, если вы не понимаете, что я вообще несу все это время, я советую подключиться к нашим трансляциям, группу ВКонтакте, Рутюб-канал, да, Телеграм, Макс, где удобнее, Радио Спутник, мы везде одинаково. Называемся, в общем, да, Дмитрий Юрьевич сегодня по форме.
7: Да.
6: А, значит, мы сегодня вдвоем по той причине, что Петр Лидов отдыхает. Можем ему только завидовать чуть-чуть.
7: Передавать приветы.
6: Но он меня настоятельно просил. Я уже забыла, в каком он городе сейчас
7: Мышкин.
6: Находится. Мышкин, точно.
7: Он видосик
6: путешествует,
7: из Мышкина,
6: я так
7: смотрели,
6: понимаю.
7: Да.
6: Значит, он там путешествует то ли на корабле, то ли на чем, не знаю. Но, значит, он слепил Дональда Трампа буквально. Ну, там какой-то пряник, и, ну, не знаю, мастер-класс был или что, но он слепил фигуру, которая намеренно это получилось. Это его подсознание сработало, значит, да, вот как-то
7: Лишний
6: американского
7: пример.
6: Лидера
7: талант
6: изобразить.
7: Значит во всем.
6: Во всем.
7: Хоть передачу проведет, что Трампа слепит. Молодец.
6: Ну, на следующей неделе, может быть, он к нам уже вернется и даже.
7: Будем надеяться.
6: Да, значит, расскажет все детали, покажет итоги своего творчества и все остальное. Но мы обсудили, Петр, если ты нас слушаешь, мы затронули этот важный вопрос по поводу нашего мирного. Мирной дружбы, да. Мирных отношений. Мы делаем первые шаги, и ты, в частности, Петр. А кто не делает мирные шаги, так это Зеленский, ну, это понятное дело. Значит, он приехал в Белград, все это обсуждают уже не первые сутки. Но тут, в первую очередь, интересен не тот факт, что он туда поехал, а тот факт, что Сербия его приняла, поскольку теперь все задаются вопросом, насколько отношение Сербии будет меняться по отношению к России, поскольку это единственная страна-кандидат в Евросоюз, которая не подключалась к антироссийским санкциям.
7: Не знаю. На мой взгляд, это вообще ни о чем не говорит. Они внутри Евросоюза, они окружены странами Евросоюза, их тихо, мирно душат, и делать они будут то, что им говорит Евросоюз. При этом, естественно, не забывая изображать из себя больших друзей России, дабы получать некие экономические преференции. Обычно так это происходит. Что с постсоветскими республиками, что с Сербией. Мы никаким боком это. Сербский народ это вообще не касается. Всякий народ возглавляют элиты, которые либо в силу огромного количества денег, либо в силу известных демократических процессов этот народ возглавляют и ведут туда, куда ведут. Как, например, гражданин Вучич. Здесь он будет вам мило улыбаться, строить глазки, а изо всех сил хотеть Евросоюз и полагаться на силы Запада, которые помогут ему там куда-нибудь переизбраться и продолжить его успешную карьеру. Нет никакого доверия, нельзя так ни с кем общаться вообще, ни с кем категорически. Какие плоды это дает? Мы тут дружба навек, мы за вас воевали, еще что-то. Вот вам результат. Только выкрученные руки, перекрытый кислород и прочее гарантирует вам преданность некоторых персонажей и государственных образований. А все эти благоглупости, они абсолютно ни к чему не приведут.
6: Ну, с другой стороны, тут можно по-разному на это посмотреть, потому что все-таки 4 года, даже больше, Сербия, ну, как-то
7: продает оружие Украине.
6: Я хотела
7: говорить,
6: сказать,
7: что мы продаем Евросоюзу. Не Украине, нет, мы Евросоюзу продаем. Вы же понимаете, нам нужны рабочие места, наши военные производства трудятся, и все это прямо идет на Украину и убивает русских солдат. Что это такое? О чем тут вообще говорить
6: Вучич
7: можно? Вучич
6: при этом же в Москву приезжал у нас на Парад Победы
7: и
6: говорил о том, как...
7: Зачем? Честно вам скажу, я не понимаю.
6: Важно.
7: Если в Москву приедет Ким Чен Ын и Мочтаба Хамины, это я понимаю, да, люди на нашей стороне, а это нет.
6: Но вот Фицо, с другой стороны, он же тоже приезжал и к нам, и мы понимаем, что на него очень сильно давят, и
7: конечно,
6: где-то
7: давят.
6: Ему приходится, ну, прогибаться, назовем вещи своими именами. Это как и с Орбаном было, мы все прекрасно знали. То есть он придерживается там своей позиции в интересах своей страны, очень часто был против введения каких-либо ограничений санкций, но зачастую при этом наступал тот момент, когда на него надавили вот на нужную болевую точку, и ему приходилось в этом плане подписывать какие-то документы.
7: Они нам никакие не друзья, никто из них. Это политические партнеры, так сказать, не друзья они нам. Так складывается политическая ситуация. Например, они получают дешевую нефть из России и газ, и для них это прекрасно, и для их стран. И этот самый Орбан нам вообще никакой не друг, он там поклонник венгерского восстания в 56-м году. Когда венгерские фашисты, натуральные фашисты, гнусные твари убивали коммунистов массово, то есть людей. Ну, это же было хорошо. Коммунистов убивать вообще хорошо, вы знаете, это же западная цивилизация. Почему? Потому что они не люди. То есть автоматически получается, что все мои предки не люди, да? Я правильно понимаю вас вот так? Ну, вот в данный момент конкретно этот персонаж возглавляет страну под названием Венгрия. Тогда, ну, ему выгодно с нами сотрудничать. Надо ли этим пользоваться? Конечно, надо. Надо как раз еще больше вовлечь его в финансово-экономическую зависимость и как марионетку им управлять. Вот это правильно. Так устроена вся мировая политика. А рассказывать друг другу о дружбе, о каких-то там былых заслугах, это все очень хорошо. В случае с чего, как вы на него воздействовать будете? Где рычаги для воздействия на этого персонажа, чтобы он делал то, что надо нам? Есть ли такие рычаги? Если они есть, то это точно не сказки про мир и дружбу. Конкретнее надо быть.
6: Ну, в следующий раз выборы в Сербии, я сейчас смотрю, будут в 27-м году, если правильно я через поисковик быстро нашла эту информацию. То есть сейчас сближение с Евросоюзом, уж там, не знаю, окажется в итоге Сербия в ЕС или нет,
7: окажется,
6: но по
7: конечно.
6: Идее окажется, да? Ну, то есть, по идее, это все про то, что Вучич может остаться, ну, либо какие-то его...
7: Еще и останется, да. И дальше будет делать оружие и продавать его Украине. Это вон немец какой-то орёт, как бы нам убить побольше русских, подскажите. Или какой-нибудь этот Навроцкий, это отлично, что убивают москалей. Обрати внимание на лексику. Вот мы с тобой почему-то не говорим, надо убить побольше хохлов. Почему?
6: Или поляков.
7: Ну, пшеков, а не поляков. Ну, пшеки. А этот про москалей. Ты же гнусный нацист, расист, называйте как хотите, не таясь. Находишься во главе государства и позволяешь себе такое говорить. Ну, как это так? А кто такое допустил? А почему такие люди пришли к власти в сопредельных с Россией государствах? Нельзя такого допускать. Ну, вот и этот точно такой же Вучич. Здесь, с одной стороны, будет улыбаться, а с другой стороны, будет продавать оружие, которым убивают наших солдат. Прекрасный партнер, прекрасный просто.
6: А вот с другой еще стороны, это я сейчас не защищаю Вучича или не говорю, что он правильно поступает,
7: мы
6: никого не защищаем, это я так рассуждаю. А с другой стороны, не суть ли это дипломатия, когда, с одной стороны, ты там где-то улыбаешься, а с другой стороны, ты ведешь свою игру, какой бы она лично нам сегодня противной
7: ни была. Всё не может быть завязано на разговоры, на сказки о дружбе, добрососедских отношениях, еще чего-то там. Кругом должна быть экономическая и политическая зависимость, которая позволяет выкручивать руки, бить мордой об стол и добиваться того, что выгодно нам, а вовсе не того, что выгодно Евросоюзу. Нет.
6: Ладно, на этом фоне говорят о том, что визовая история случится у нас теперь в Сербии, сейчас у нас без виз, и вот, да, в каком там, в 27-м году, соответственно, что-то может измениться, но мне кажется, это уже будет дело 10-е, и совершенно неважно, если оно так произойдет. Будем наблюдать. Давайте про Францию немножечко поговорим.
7: А там что?
6: У меня очень две разные новости. С одной новостью мы можем даже как-то согласиться, а с другой, вот посмотрим, какая будет наша реакция. Давайте вот с чего. Значит, рекламные звонки запретили во Франции. Такое решение было принято давно, но сегодня, 11 августа, это решение вступает в силу. Угу. Сейчас, теперь точнее, эти рекламные звонки будут разрешены, но только по отношению к взрослым людям и только даже в их рабочие часы, и только если до этого они дали свое согласие. Ну вот как я это вижу, когда я прихожу в какой-либо магазин, мне тут же предлагают завести некую, да, там стать участником бонусной программы или программы лояльности, нужно заполнить какие-либо документы.
7: Оставить личные данные.
6: Непонятно
7: кому.
6: Почту или телефон, желательно то и то. И ты не становишься участником, как правило, этой программы лояльности, если ты не соглашаешься на рассылку от там, этого магазина или от этого бренда. Потом мы знаем историю, как эти данные у нас сливаются раз. Вот можно ли запретить в действительности рекламные какие-либо звонки?
7: Ну, с моей точки зрения, вот надо не звонки запрещать, а сначала запретить сбор информации лично обо мне. Не надо мне что-то там предлагать, куда я буду писать свои телефоны, имейлы, адреса, еще что-то. Это зачем? Ты фактически паспортные данные указываешь, а вы их продадите, и они их продают. Их продают банковские служащие, их продают эти сотрудники паспортных столов. Еще найти дело вот вообще 3 секунд, раз, и вот он ты сидишь тут красивый такой. Почему никто не ищет? Почему не занимаются защитой моих персональных данных? Это загадка. Далее, ну, говорить-то можно только за себя. А я вот не беру звонки с незнакомых номеров. Я вот твердо знаю, что у меня никакие дяди и тети в Соединенных Штатах не умерли, оставив мне 10 миллионов долларов наследства. Это чушь. Вы что там хотите услышать-то, собственно говоря? Ну, если это что-то важное, вам могут написать смс-ку, представиться. Это вот я, хотелось бы поговорить вот об этом, но я и на это возьму и не отвечу, потому что мне это не сильно надо. Зачем вы разговариваете с людьми, которые звонят с незнакомых номеров? Зачем? Для чего это? У вас там наводнение, пожар, еще что-то.
6: Некоторые по работе не могут не брать такие... Они отвечают.
7: Ну, хорошо. Это как спам в электронной почте. Он есть. И некуда от него вот деться просто. Надо ли его читать, надо на него отвечать. Идите лесом. Все сразу выключаешь, кладешь трубку. До свидания. Зачем вы это слушаете? Вас что там? Осчастливят, что ли? Поверьте, нет.
6: Никому... Ну, может, у кого-то есть дядя в Америке, а вы тут сразу понимаете.
7: Кроме мамы и папы, вы никому в этой жизни не нужны. Если это не мама и не папа, сразу вешайте трубку и ничего не потеряете. Нет.
6: Но мы, с другой стороны, ведь понимаем, почему на эти все бонусные программы люди тоже подписываются и вводят туда свои данные. По той причине, что тебе дают там условно 1000 приветственных бонусов при первой покупке. Ты должен был заплатить 2000, а платишь в итоге 1000.
7: Ну, расплатишься
6: вот очень,
7: своим покоем,
6: очень ведь приятно,
7: концов.
6: Вот приятно.
7: Конечно.
6: Люди на это соглашаются. То есть это же...
7: А я не соглашаюсь. Ну... Как начнется там, и сколько скидка? 3%. Нафига мне твои 3%? Ты тут из меня крови выпьешь больше. Эти стояния, оформления у меня вот есть хорошие скидки? В 20%. Пойти в кабак в пятером.
6: То есть вопрос размера скидки.
7: Конечно. В кабак в пятером пойти, одного получится бесплатно накормили и напоили. Это же прекрасно. Вот это скидка, это я понимаю. 3%? Нет.
6: Ну, то есть если 20%, мы данные даем. Или
7: там
6: подумаем
7: вопрос
6: над этим.
7: Не в данных, там вопрос в карточке, которая дает мне такие скидки. Слава богу, дожил до того, когда на физиономию смотрят и карточки предъявляют.
6: Если понятно,
7: не просят.
6: Да? Да. Но не все могут этим похвастаться.
7: Да, жизнь несправедлива.
6: Жизнь несправедлива. Сейчас еще начнут некоторые. Да, вот у тебя там, у вас там деньги есть, вы миллионы зарабатываете, вот поэтому. Ну, в общем, друзья, нет, ну, каждый все равно сам принимает решение. Я вот иногда ради, мне особенно не нравится, знаете, вот эти вот акции из разряда «я беру только два товара». А мне втюхивают третий по принципу, ну, зато он будет такой... Я не планировала его покупать. Вы мне зачем его... Ну, я понимаю, ну, зачем это, их работа.
7: Понятно,
6: да. Ну, в общем, я к тому, что мы сами в итоге принимаем решение, что
7: надо
6: брать,
7: понимать, что,
6: не
7: что
6: брать.
7: Проблема французов уже достала настолько, что какие-то законодательные инициативы принимают. Обратите внимание, речь идет про мегацивилизованную страну Европы, страну из большой семерки. И даже там уже всех... достали. Все эти инициативы к нам, кстати, с Запада идут. Это не у нас придумывают.
6: Да, ну нет. Там же про соцсети тоже принимали все решения как раз относительно недавно. Сейчас мы к соцсетям тоже перейдем, но перед этим еще это просто вот насколько разнообразна повестка во Франции, то, что к нам из Франции долетает аж сюда. Там прошел чемпионат по поросячьему визгу. Мне кажется, мы сейчас можем... принять участие. Зачем люди это делают, я не знаю. И в каком количестве. Но там разыгрывают, значит, вот ты должен прийти в костюме, максимально сымитировать тот самый визг, и тебе платят денежку, почти 50 тысяч рублей, если перевести на, собственно говоря, на наш.
7: Ну, на написано, район. Как всегда, непонятно.
6: Что,
7: во
6: зачем,
7: Франции
6: почему?
7: Прошел чемпионат.
6: В какой-нибудь деревне, может быть?
7: Все французский чемпионат, все европейский чемпионат, или это в какой-то французской деревне?
6: Деревне, наверное.
7: Гражданам нечем заняться, и они вот внутри своей коммуны подобными вещами занимаются. Это, знаешь, у меня в детстве был такой хороший советский журнал «Вокруг света». Таковым давно перестал быть. И там такие маленькие заметочки в конце были, что там в мире, где происходит. Вот как-то заметка про то, что в Америке то же самое. Прошел чемпионат по метанию унитазов. А у меня, я уж не помню, кто-то там из знакомых уронил в сортире молоток. Молоток упал, и кусок унитаза отбил. И какие-то были там
6: тоже...
7: приключения. Мама дорогая, где ты его новый возьмешь? Их нет. как его привезти, как его установить, подходит, не подходит. Там, короче, сыр-бор, я думаю, надо же, как хорошо люди живут.
6: Что в Америке-то,
7: да? Да, унитазы бросают, он же явно разобьется. Так он, оказывается, им не нужен. Да что ж это такое, ёлы-палы. Ну, а этим нечем заняться.
6: Да, ну, понятно.
7: Я полагаю, что это какая-то, опять-таки, возвращаясь к предыдущей новости, это какая-то рекламная акция, в рамках которой мы тут визжим, как свиньи. Помнишь, как у нас в сети, где телефоны продавали, это Евросеть, что ли, была, где там надо было догола раздеться, и тогда тебе телефон выдадут. Там толпы идиотов заголялись непрерывно.
6: А вы про бонусную программу говорите. Люди раздеться готовы.
7: Да, и не только, я думаю.
6: И не только. Олимфанщицы потом откуда берутся?
7: Ужас.
6: И другие какие-нибудь.
7: Ужас. И при этом визжать еще как свинья, чтобы получить дополнительный приз. Вот такие они.
6: Я, кстати, никогда не понимала, но это, вот, насколько я понимаю, больше свойственно Америке, такие конкурсы. У нас я про такие, слава богу, не читала. Это вот по поеданию. Чем больше ты съешь, тем ты, значит, самый классный человек на свете. Как это? Зачем?
7: Во-первых,
6: это?
7: Много еды. Раз. Во-вторых, она, наверное, вкусная.
6: Ну, бургеры,
7: раз
6: там,
7: такое
6: не знаю,
7: количество сожрать можно.
6: Так тебе же плохо потом будет.
7: Этим не будет. Они и по жизни столько жрут. А тут просто показывают.
6: А тут еще и это, да.
7: Я вот не возьмусь. Там то, что я видел, это какие-то эти, как они, хот-доги. Ну, то есть там длинная булочка, и в ней сосиска. Сожрать 15 штук, ну, мне одной выше головы дать. Представляешь, какие там желудки, какие способности. Нет. Человек неподготовленный столько не съест. Они все время тренируются.
6: А если это подготовлено, то лично я тогда не помещусь в тот стул, на котором я сейчас сижу. Но хот-дог захотелось, пока мы об этом беседовали. Совсем немного. По поводу социальных сетей. Новость, в которой я не до конца разобралась, в том плане, что как-то выглядит она странновато, но либо журналисты, как всегда, во всем виноваты. Заголовок, конечно, громкий. Суд в США рассмотрит дела о склонении детей к зависимости от социальных сетей, и судиться они будут с запрещенной компанией Мета, и в частности со всякими запрещенными Инстаграмами, Фейсбуками, туда же еще и ТикТоки, в общем, все какие только можно социальные сети. Когда я начала вчитываться, думаю, в чем вообще, значит, суть. Изначально 3000 судебных исков против вот соцсетей поступило. И сейчас все это сдвинулось с мертвой точки после решения апелляционного суда в США. Родители, школы, власти и часть пользователей обвиняют медиапродукты в склонении детей к зависимости от социальных сетей. Во-первых, это такой большой бизнес. Ну, мне кажется, странно, да? То есть сначала наоборот, мы создаем, ну...
7: Это цифровые гиганты,
6: да.
7: То есть конторы, у которых просто бесконечное количество денег. Существует огромное количество неохваченных работой юристов, которые ползают и ищут разные лазейки. Извините. А вот здесь вот давай попробуем, подадим на них в суд... И с вероятностью, я не знаю, там 40-50% что-нибудь сможем с них содрать. Возможно, не 100 миллионов, а всего лишь 2. Но 2 миллиона – это 2 миллиона. Давай, готовь иски. И мы вот тут, собравшись гурьбой через социальные сети, естественно, вот конкретно эти запрещенные в Российской Федерации, давайте подаем иски. Суд рассмотрит, грамотно выступим, хорошо расскажем и слупим с них денег. Это примерно, в моем понимании, не эксперт. И это как Майкл Джексон, педофил. Давай-ка с него денег слупим. Не хочет обвинений, он просто за то, чтобы мы замолчали. Он даже за это заплатит. И действительно заплатит. Ну, потому что кому это? Я от вас, от дураков тут отбиваться буду. Вы меня опозорите, изваляете в грязи, держи денег там, да, тихо, давай. Вот это, на мой взгляд, это абсолютно то же самое. Беспризорные юристы, которые хотят заработать денег. А, ну, если у какого-нибудь там этого... условного Гугла денег столько, что он, ваши 2 миллиона, он не то, что там комариный укус, это вообще ничего. А нам хорошо и приятно, да, давайте с них сдерем. Как это там от с этими привыканиями бороться? Вы начните с ТикТока какого-нибудь, который там бесполезные, идиотские совершенно ролики, которые там часами листают, листают, листают, ну, да. Непонятно
6: зачем. Ты зависаешь,
7: зачем.
6: И потом
7: да,
6: всё.
7: Да, так оно... для взрослых, давайте и мы пойдем тогда. Я считаю, что эти ролики лично у меня, уже это лысого и седого, порождают зависимости. Это чистая правда. Уберите их. Они мне уже ущерб нанесли.
6: Но, с другой стороны, кто... У меня сегодня эта фраза, я все со всех сторон пытаюсь сегодня рассмотреть. Кто действительно виноват в зависимости от социальных сетей? Вот, допустим, я создала свою социальную сеть, разные инструменты, что-то залетело, не залетело, пользуется спросом, а что-то нет. Но вот вы подсели на какие-нибудь ролики, да? Я скажу, ну, не хочешь, не смотри.
7: Не смотри. Так...
6: Сам виноват.
7: Еще раз говорю, это...
6: Я тебе предложила, а ты...
7: Вероятность. А ну как получится. Знаешь, есть такой хороший художественный фильм «Капитан Алатриста» с Вигго Мортенсеном, который там друзей на дело подписывает, им там корабль захватить надо. Они говорят, ни в коем случае не ходи в трюм. То есть там друган его, так уголовник тоже, в трюм ни в коем случае не ходи. И вот уже корабль захватили, и вот Вигго стоит, он же капитан Алатриста в трюме, и этот заходит. И он ему, ну, я же говорил, тот прыг на него, он его раз ножом в живот, а тот такой, ну, я же должен был попробовать. Как с тобой разговаривать? Тебя убьют, а ты все равно лезешь. Ну, так тут и граждане. Никто их не убьет, а мозги себе они загрузят помоями какими-нибудь.
6: Ну, мало кто в этом плане отличается от дисциплины, хотя вместе с тем создается огромное количество приложений, как нам бороться зависимостью. Ну, из разряда, вот я думаю...
7: Сначала мы будем ее развивать, а потом
6: мы будем с ней бороться. А что,
7: да?
6: Так спросы и предложения
7: да.
6: и рождаются. Ну, действительно, я узнаю точно, было когда-то давно одно приложение, скачиваешь, устанавливаешь, и там, если ты не сидишь в телефоне, начинает расти маленькое, ну, какой-то цветочек. И вот как долго ты не сидишь, он вырастает в целое дерево. А если ты залез, пока он не вырос, то все. Дерева не будет. Но это тоже, мне кажется, уже какая-то другая степень
8: зависимости. Растите свои цветочки, да.
6: И так тоже можно сказать. Друзья, сделаем паузу, потом возвращаемся и продолжаем беседу.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Друзья, всех еще раз приветствуем. Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков. Всем
3: микрофон. Добрый вечер.
2: Да, сегодня вдвоем. Подключайтесь к нашей видеотрансляции. Не забывайте группу ВКонтакте, Рутюб, Телеграм, Макс. Сколько соцсетей? Какой выбор? Где хотите, там подключайтесь.
3: Только отечественные, никаких других соцсетей нет.
2: Запрещенные всякие там непонятные. Я хочу воспользоваться служебным положением и посоветовать всем любителям футбола, особенно кто проживает в Петербурге, особенно кто, может быть, фанат футбольного клуба «Зенит». Друзья, в телеграм-канале «Радио Спутник Санкт-Петербург» проходит розыгрыш мяча. Дмитрий Юрьевич с ним даже фоткался, тоже выкладывал у себя там. Во всех, кстати говоря, соцсетях, да, не только отечественных, с автографами всех футболистов. У нас на протяжении этой недели будет идти этот розыгрыш. Принять участие может абсолютно каждый. Поэтому еще раз, телеграм-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург». Друзья, там есть все условия. Принять участие можно максимально просто. Мы чуть-чуть еще про международку, прям пару слов хочу. В Соединенных Штатах решили набрать авиадиспетчеров среди геймеров. И это прямо такая официальная, значит, позиция. Теперь решение Министерства транспорта, запустили отдельную кампанию по поиску таких сотрудников. По какой причине? Что, ну, понятно, авиадиспетчер – это максимально ответственная должность. И говорят, что у геймеров те самые навыки, которые нужны авиадиспетчерам, это быстрая реакция, это многозадачность, да, какая-то там при этом и усидчивость, и стрессоустойчивость. Ну, в общем, вот этот вот комплекс и перечень всего есть у геймеров. И вот почему-то они решили поискать.
3: Вот-вот. Полностью согласен. Главное там – это ответственность. А быстрая реакция к ответственности никакого отношения не имеет вообще. Это к, ну, давайте, я не знаю, в солдаты набирать тех, кто хорошо играет в военные игры, какой-нибудь Call of Duty. Почему? Потому что ты ловко нажимаешь указательным пальцем на кнопочку мыши и курсор правильно наводишь. Поэтому ты замечательный солдат. Это не так, поверьте. Полезные ли навыки, например, для авиадиспетчера, то, что перечислены, быстро принимает решение. Вопрос в другом. Решение правильное или неправильное? Быстро. Я могу быстрее вас, если не надо отвечать за результат.
2: А если я ни в чем не разбираюсь, то да, я вообще могу не
3: заморачиваться. А для того, чтобы отвечать за результат, ну, хотелось бы это, немножко базы, так сказать. А сколько учат на этого самого авиадиспетчера? День, месяц, год? Три. Каков срок обучения, чтобы он понимал, какие надо принимать решения и как разводить самолеты в разные стороны, чтобы они друг об друга не побились. Про это ни слова. Дети! Я помню, читал хороший фантастический рассказ, как мужик в аэропорту от скуки купил какую-то книжку и читает книжку, значит, а там про то, что, значит, дети играют на автоматах в какие-то там космические бои, и время от времени эти дети пропадают. А потом выясняется, значит, что из детей вынимают мозги и вставляют в системы ПВО, где эти мозги, отсоединенные от тела, там со страшной скоростью сбивают ракеты. Мужик книжку закрывает. Кто автор? Надо эту сволочь найти, потому что откуда он такое знает, непонятно. Ну, то есть там про то, что оно на самом деле уже вот так, ну, да, такое, так сказать, для запугивания хорошо. А вот в диспетчеры я бы специалистов быстро нажимать на кнопки не брал.
2: Ну, посмотрим, к чему это приведет, если Минтранс США, не наш, еще раз, да, подчеркну, действительно наберет там большое количество таких специалистов. Наверное, как-то на статистику, на какую-то должно повлиять. Хотя мы ни в коем случае не желаем.
3: Наверное, это вот так вот их это подтягивает. Это воронка продаж, так сказать. Затащим 1000 человек, из них трое, возможно, годятся на эту работу. Да. Вот такое.
2: Но геймеры тоже бывают разные. Иногда
3: конечно.
2: Это действительно.
3: В основном там бестолковые, вы не поверите, как и все в этой жизни.
2: А с другой стороны, вдруг там какой-нибудь программист при этом талантливый,
3: да.
2: Вдруг еще кто-нибудь сидит. Так, дробовик, найденный возле тела, как и начала, возле тела Курт Кобейна, лидера группы Нирвана, значит, после его гибели, был уничтожен по просьбе его семьи спустя почти 3 десятилетия. Почему эта новость вызвала какую-либо вообще реакцию? Семья, на самом деле, с этой инициативой выступала довольно давно, что давайте уже как бы все это не нужно. Но, безусловно, фанаты теперь бьют тревогу, потому что были теории, как и со многими талантливыми творческими
3: конечно.
2: Личностями, которые нас уже покинули, убийство или же не убийство это было. И вот фанаты говорят, ну как так? Был же шанс еще провести, может быть, какие-то
3: за 30 лет
2: экспертизы.
3: Им не воспользовались, он был, оказывается, да.
2: Угу.
3: А какой шаг? Подразумевается, наверное, что на этом охотничьем ружье должны были быть отпечатки
2: но
3: пальцев.
2: Но они все смазаны.
3: Рептилоидов или еще кого-нибудь там, да. А ну, вот вопрос, друзья, вы представляете, они бывают смазанные. Вот так бывает, их невозможно установить. Если ствол, например, обильно смазан и вынут, так сказать, никто смазку не удалял, вот его там похватал руками, все, ничего не осталось. Так бывает, представляете? Застрелился, тоже там, ну, людям непонятно, что прибыл на место эксперт-криминалист. У него есть некоторый опыт работы, и у него есть специальные знания, которые позволяют ему восстановить картину произошедшего. Конечно, не со 100% там, или 154% вероятностью. Что это за ружье? Где оно было? Как часто им пользовался? Как ты его взял? Как ты его поставил? Как произвел выстрел? Что получилось в результате? Вот, скорее всего, это было вот так. Ну, попробуйте доказать обратное. Если вам кажется, что туда прибежали люди из ЦРУ, АНБ и всего остального, ну, давайте доказывать. Да никто их не видел. Они живут только в вашем мозгу. Как это, скажите, вот эти люди, про которых вы говорите, они сейчас находятся в одной комнате с нами, да? Ну, примеров. Мама дорогая, вот гражданин Есенин взял и повесился, да, там такого наплели. Ну, вы чего, вы специалисты, что ли? Это который там труп удавленника в вашей жизни? Ну, давайте поговорим об этом. Какая там странгуляционная борозда, где узел, какой след от этого, какой от того? Чекисты повесили. Молодец, молодец. Там вот как только специалиста подпускаешь, это сразу натурально дятел залетел в карточный домик. Все разлетелось от взмахов крыльев и ударов клювом. Ну, так и тут уничтожили и уничтожили. Мне, честно говоря, непонятно. Это как-то не по-американски, ты знаешь. Это ружье семья должна была выставить на аукцион, продать за хорошие деньги, как это в Америке принято, нажить бабла и счастливо жить дальше, а вы возитесь там
2: дальше. Может, деньги так есть, хотя много денег не бывает для многих.
3: Не знаю, не могу знать. Как, но это как-то не по-американски.
2: Не по-американски. Ладно, давайте переходим к тому, что происходит у нас. Владимир Путин был, и, по-моему, пока все еще там, значит, путешествовал по Улан-Удэ, может быть, в какие-то еще соседние города, регионы тоже планируют заехать в рамках рабочего визита, но он в целом поговорил, он там, правда, больше про Дальний Восток, но мне кажется, это важно абсолютно для всех регионов, он призвал повышать качество условий для жизни, ну, там было про Дальний Восток, но в целом посыл его задач был, что нужно, чтобы люди оставались на своей малой родине, развивать те регионы, чтобы они были привлекательными не только с точки зрения там, какого-то туризма, но чтобы молодежь очень по-простому никуда не уезжала. Я была, по крайней мере, когда-то той самой молодежью, которая уехала из своего родного города, но я никогда не говорила о том, что я уехала, потому что мне там не нравилось. Я очень люблю свой родной город, но в какой-то момент, да, тебе начинает казаться, что, может быть, уже, не знаю, двигаться дальше некуда, да, или вот большего хочется. Ну, у каждого свои причины. Как действительно можно задержать молодых людей в родном городе?
3: Когда я первый раз отправился в Европу, для меня было очень большим удивлением. С цифрами могу немножко наврать. Так вот, очень большое удивление было, что в Париже живет 2,2 миллиона человек, а в Риме 3,2 миллиона. Ну, как же так? А в Москве 15. Как же так? А в Каире 22 миллиона. А в Мехико, по-моему, 27. А в смысле, почему так мало? Ну, а дальше разъезжаешь, это было давно. Но вот что бросается в глаза? Тогда бросалось, да и сейчас осталось так же. Там, например, присутствуют все магазины абсолютно в провинции, или как это у нас говорят, в регионах, присутствуют все магазины и всякое, ну, в первую очередь, модное барахло совершенно спокойно можно купить там. Инструменты, мебель, там, причиндалы для дома, для дачи, все продается. За этим не надо ездить в Москву, это вот первейшее, так сказать. Знаешь, были советские шутки такие про то, что в Советском Союзе придумана самая лучшая в мире система распределения товаров. Вот во всей стране все производят, а потом все это свозят в Москву. А потом граждане приезжают в Москву, покупают, что им надо, и развозят по домам по всей стране. Гениально придумано. Да, вот этим граждане и занимались, безо всяких шуток. А там не надо, но оно все есть. Это раз. Не надо никуда ехать, ни зачем. Дальше, где деньги заработать, в общем-то? Да, если есть производство, ну, пардон, а за каким бесом мне куда-то ехать, если я здесь нормально зарабатываю, я здесь могу нормально это потратить, и там и цены-то, кстати, должны быть вовсе не такие, как в Москве. Я здесь это могу потратить, и здесь я могу прекрасно жить. У нас тут это мой родной край, мне здесь хорошо, я вообще никуда ехать не хочу. Бывает ли необходимость отъехать в столице? Ну, я бы сказал, что вот для людей творческих профессий им, да, надо, потому что вся тусовка в Париже и в Риме, вы не поверите, и в Нью-Йорке, и в Москве, ну, да, им надо, ну, так мы нет. Общество не состоит исключительно из представителей творческих профессий, которым надо все бросать и убегать в мегаполис. По мне, так это вообще неправильно. Оно создает нам, в первую очередь, военную угрозу. Вот вы жахнете атомной бомбой по мегаполису. Сколько человек погибнет, сколько чего развалится. Можно ли это потом восстановить? Это неправильно, что оно вот так вот сконцентрировано. У нас огромное количество земли. Если по этой земле нам всем дружно расползтись, это, знаешь, вот тоже всегда вызывало недоумение. Вот Советский Союз, тебе дачный участок 6 соток. А почему 6? Почему не 10? 10 хотя бы считать удобно. А зачем это? А чего вы там пытаетесь кого-то ограничивать? А теперь гектар. дальневосточный гектар, и под Москвой гектар. Как же так? Вот вчера у вас 6 соток, а сегодня гектар. Чего вы жалеете-то эту землю? Я не понимаю. Расселяйте людей. Предприятия... Ну, я вот бывал в Калининграде, да, и в Калининградской области. Там отличные предприятия. Построены отличные домики для сотрудников. Свои детсады, свое вот это, свое вот то. Туда всякие талантливые исполнители приезжают песни попеть, поплясать. А вот мы на интересной работе, а живем на природах и в частных домах. Великолепно все себя чувствуют. Вот так и надо. Да.
2: Ну, просто в какой-то момент люди действительно массово уезжали. Почему? Те же самые заводы, многие закрылись, мы это прекрасно знаем.
3: Так именно поэтому.
2: Зарплата была кардинально вообще какая-то разная, да, то, что в регионах, и то, что там, допустим,
3: ну, ты понимаешь, вот тоже, вот знаешь, массово задают вопрос, а вот скажите, пожалуйста, а вот где можно заработать условно больше 150 тысяч рублей?
2: Вам,
3: ну, начинаешь
2: сферах
3: объяснять, да, едешь вон туда, там такое, едешь вот сюда, там такое. Ответ, а я не хочу никуда ехать, все так говорят, я не хочу никуда ехать. Ну, а вот обстановка такая, что по-другому ты не заработаешь.
2: На север можно поехать.
3: Да, я в ответ говорю, что, ну, ты вот рыбу когда ловишь, вот сидишь, и у тебя не клюет, что ты делаешь? Перехожу на другое место. Я говорю, ну, здесь то же самое. А при чем тут это? Я у себя жить хочу. Ну, и, ну, с одной стороны, правильно, но он сам себя не может работой обеспечить. Буровые вышки в Норвегии, это, конечно, прекрасно, но я вот живу под Ярославлем и хочу тут оставаться. Ну, государство, только государство может ему обеспечить.
2: В этом плане, я думаю, что как раз президенты ставят все необходимые задачи, и мы вообще тенденцию того, что многие уезжают снова...
3: Задачи отличные, главное, чтобы выполняли.
2: ...в небольшие какие-то города. Кстати, вот даже переехав в Петербург, среди большого количества людей я уже встречала, кто когда-то жил в Москве и решили уехать в Петербург. А это тоже, ну, в каком-то смысле, да, город поменьше выбрали.
3: Да.
2: Дальше, может быть, еще куда-то как-то.
3: И в разы спокойнее. Просто потому, что здесь меньше денег. И вот этой безумной гонки с квадратными глазами. Но это не всем надо и не всем интересно.
2: Не всем надо. Ну, многие устают.
3: Согласен. Попробуйте на здоровье, попробуйте. Не всем нравится.
2: Некоторым потом стыдно признаваться, если не получилось. Ведь тоже есть... Бывает. Или может быть какое-то осуждение даже со стороны родни. Ну, что-то там уехал в свою Москву, ничего, что-то добился, ничего не добился. Вот он там и сидит в итоге, может, и вернулся бы назад. Ну,
3: как говорил один мой товарищ, что тебе больше всего понравилось в Америке, прожив там некоторое количество лет? Знаешь, я в субботу ехал, работал он 6 дней в неделю, я в субботу ехал, покупал бутылку водки, картошки, сало в русском магазине. Жена пожарит картошки на сале. Я стакан засажу, картошкой с салом закушу. Вот это мне понравилось больше всего в Америке. Ему говорят, так можно же было здесь. Вы идиоты и не понимаете, о чем я говорю. Чистая правда.
2: А теперь мне картошки с салом захотелось. Ой, ладно. Так, что у нас еще на повестке? Я уже все забыла, что хотела обсудить. А, вот очень важная новость сегодня разлетелась. Я так понимаю, проверки сейчас будут. Наркотик нашли в БАДах, которые продаются на различных интернет-магазинах и маркетплейсах. Но про БАДы мы с вами давно знаем историю. Многие врачи все-таки не рекомендуют вообще их никаким образом принимать, уж тем более самостоятельно выбирать, что тебе надо. Ну и находят в определенных, значит, именно там американская и европейская продукция, бренды.
3: Название.
2: Через Казахстан. Ну, название, по названиям, да.
3: Бодяжит
2: через Казахстан,
3: да.
2: Значит, вот оно приходит. Ну, и люди скупают, понятно. Уж, я не знаю, специально или нет, какие-то конкретные марки называть мы точно не будем. Ну, и потом выясняется. Там уже
3: средства
2: есть история подростков.
3: Да,
2: средства для похудения. Вообще, средства для похудения – вещи ужасные. Ну, вот, я вам даже как девочка говорю. Слава богу, я пересмотрела большое количество фильмов, где показывались и сериалов вот разные последствия. Если кто-то, какой-то подросток, девочка тоже комплексует и решила, значит, втихаря от родителей какое-нибудь такое средство купить. И поэтому никогда в жизни я не додумалась ничего такого купить. Вот хочется еще раз, наверное, напомнить, что никакие средства для похудения в целом не надо покупать.
3: Ну, с одной

0: больше. Ну, наверное, они не совсем полезные, но хотя бы безвредные, угу. так скажем. А что мы имеем тут? Десятки и даже сотни тысяч граждан покупают эту дрянь, изготовленную недобросовестным изготовителем. А потом, обрати внимание, вдруг выясняется, что в составе присутствует какая-то дрянь, которой там быть не должно. Вопрос, а вы вот на своих этих маркетплейсах это продаете? А кто это проверяет, прежде чем оно у вас поступит в продажу? Он поступила. А кто отвечает за последствия, которые случились там с девочкой, с мальчиком, дяденькой, тетенькой, угу. которые вот там лопата амфетаминов замешана и их производных, людей колбасит. У меня, я помню, товарищ, какой-то энергетик для фитнеса сожрал одну капсулу, опытный товарищ, физически очень крепкий, так его откачивали в спортзале прям, что ему там дурно, перед глазами какие-то нечеловеческие картины и всякое такое. Кто это разрешает продавать? Почему на ваших маркетплейсах продают вот такое, и когда проданы сотни тысяч упаковок этой дряни, ой, оказывается, там, понимаешь, нарушено. Тут это у вас нарушено изначально. Эта дрянь в руки и в организмы граждан вообще попадать не должна. То у вас вот какая-то свобода предпринимательства, где некий Вася Писькин зарегистрировал себе предприятие с этим капиталом в 10 тысяч рублей, а теперь на какие-то миллионы долларов тут крутит поставки. Это что такое? Кто это разрешает? Кто это проверяет? Где наш врач Онищенко, в конце концов?
1: Радио «Спутник» каждую пятницу.
0: Да, за всем этим смотрел и всех этих негодяев пресекал на подходе со всякими мошками этими, мартышками и всякое такое. А здесь, оказывается, КАМАЗами завози, раздавая российским гражданам, и это журналисты решили провести журналистское расследование, поволокли в лабораторию, а из лаборатории сообщают, смотрите, что здесь. Угу. А кто за этим следить-то должен? Журналисты, что ли?
1: Ну, нет,
0: спасибо им, что они вот уцепились, посмотрели, кто за это отвечать-то должен? Если я иду в аптеку, я вообще-то государством от всяких негодяев должен быть вообще отсечен. Уж конкретно в аптеке, будьте любезны, не надо продавать мне всякую дрянь. Ну и мне хочется верить, что в аптеках именно так. Но в онлайн-маркетах вот так. Ешьте на здоровье, объясните своим детям, сами не ешьте ничего оттуда, и детям объясните, ничего есть нельзя, ни оздоровительного, ни якобы целебного, вообще никакого. Как какое-то на заре, когда в начале 90-х, когда не было никаких интернетов, ничего, был какой-то чай из Таиланда, способствующий похудению. Стакан засадишь, у тебя там, извините, диарея дня на три.
1: Так в этом суть похудения всех этих таблеток.
0: Так точно, да. И вот красота. И все бегают, вытаращив глаза, какая хорошая вещь. И друг другу дарят, раздают. А вы врача-то спрашивали, ну, конкретно тебе это полезно, а что происходит, а какие последствия? Не-а. Чай очень хороший, ребята хвалили, ну, поздравляю.
1: Да, что там с кишечником, микрофлорой и всем остальным. А вообще, на самом деле, мне кажется, тут есть главная проблема, нет четкой позиции по этим БАДам с точки зрения государства.
0: Ничего не проверяют,
1: обрати внимание. Потому что, с одной стороны, вот сколько раз я по этим БАДам общалась даже в нашем эфире с разными специалистами, все в эфире врачи говорят, нет, ни в коем случае, вам не нужна никакая там ни омега, ни Д3, ничего вам не надо, ничего не покупайте. Буквально на прошлой неделе иду я ко врачу. Угу. Что мне врач говорит? А, что у тебя там это? Витаминки пьешь? Может быть, тебе витамин D надо? Без анализов. Угу. То есть, с одной стороны, я слышу, что не надо все это покупать, с другой стороны, каждый прием у врача сопровождается легким вот таким, легкой нативной рекламой. Там уже своя история, да, почему они это делают. Ну. И это отсутствует четкой позиции.
0: Витамины это тоже отдельное. Как там был советский ун-девит, ква-девит. То есть в этом ун это уно, то есть один витамин, ква это квадро, там 4 витамина. А вот ван центрум. Там 25 витаминов и 150 микроэлементов. Ну и тут же все эти врачи в своем уме, они несочетаемые. Там какие-то жирорастворимые, а тут аскорбиновая кислота, они не могут взаимодействовать. У вас просто отходы жизнедеятельности организма становятся очень дорогие в результате употребления вот этих витаминов. Кто это пускает в аптеке?

0: Никита, ну кто разрешает вообще? Вы над здоровьем людей эксперименты ставите массовые. Так нельзя.
1: Ну, это как есть...
0: Врач Онищенко, спасите нас от этих негодяев.
1: Слушайте «Радио Спутник», друзья, каждую пятницу в 14:00 по московскому времени. Ну, либо тоже запись можно найти на наших ресурсах. Не буду переходить уже тогда на другую тему, но с этими БАДами вопрос действительно неоднократно поднимался. И тут нужен жесткий контроль. Маркетплейс, это, конечно, вообще всегда была отдельная история. Да, там проверка нужна много с какими товарами. Ну а то, что вот все-таки, да, самое главное, что вы там сами принимаете, это в том числе и ваша ответственность.
0: Ну, мы сегодня об этом. У них искусственный интеллект, а я задал вопрос. А потом пошел к врачу, а врач говорит, что это за чушь. Ладно, чушь. Искусственный интеллект посоветовал, в отличие от тебя, он разбирается. Ну, с такими вообще бесполезно.
1: Искусственный интеллект в этом плане. Хотя Владимир Путин недавно сказал, что он не боится искусственного интеллекта.
0: Неудивительно.
1: Он точно не боится. Мы уверены, что президент пойдет сначала ко врачу, причем к такому, знаете, хорошему.
0: Владимир Владимирович, почему меня комары кусают, а вас нет? А меня нельзя. Вот так и искусственный интеллект.
1: Слушайте, комары, кстати, меня по ночам просто... Ладно, не буду матом говорить, что устала от них я. Ничто не помогает. Ладно, заканчиваем.
0: Пластинку раптора под язык.
1: Вот только если под язык, а потом, да, что там я где купила, будете динозавры рассказывать. Я на сегодня прощаюсь, друзья. Дмитрий Юрьевич остается.
0: Спасибо, Татьяна.
2: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Переход госслужащих в отечественные мессенджеры к 2030 году. Контекст. Рабочие чаты на иностранных электронных площадках подпадут под запрет. Минцифры к 2030 году должно создать и внедрить сервис обмена различной информацией, который будет защищен от нежелательных проникновений извне. Минпросвещение в качестве примера привело нацмессенджер «МАКС», к которому подключились все школы Российской Федерации. Помимо высокой безопасности, он дает доступ к различным возможностям и услугам, связанным с образованием. По данным ВК, за первый квартал 2026 года ежемесячная аудитория национального мессенджера превысила 103 миллиона человек, а ежедневная – 85 миллионов. Использование чиновниками только национальных электронных средств связи – общемировая тенденция. Французские власти намерены запретить служащим использовать американские платформы для видеоконференций. Их обяжут перейти на национальную французскую разработку – платформу «Визио». Борьба с американскими программами и мессенджерами идет и на уровне всего Евросоюза. Там опасаются, что спецслужбы США могут получить доступ к переговорам с помощью своих приложений. Прецеденты уже были. В Китае иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Signal, вообще заблокированы.

У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Узнать за 90 секунд. Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий общей площадью 4,5 миллиона на квадратных метров облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов, а главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 36 летчиков ВВС стали героями России за время СВО. Путин анонсировал запуск первых исследовательских станций «СКИФ» до конца года. Спецпоказ «Колобка» с создателями фильма состоялся в Москве. Подробности далее. Звание Героя России за проявленные во время спецоперации мужество и героизм были удостоены 36 летчиков российских военно-воздушных сил, сообщили Минобороны России. В ведомстве рассказали, что за время СВО номенклатура авиационных средств поражения, позволяющих уничтожать различные цели на значительно больших дальностях, расширилась. Идут поставки вооружения в войска. День ВВС отмечается в России ежегодно 12 августа. Первые исследовательские станции синхротрона «СКИФ» введут в эксплуатацию до конца текущего года, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. Глава государства отметил, что России удалось самостоятельно изготовить необходимое оборудование.
2: Россия самостоятельно создала около 30 позиций критически важного оборудования, от поставок которого отказались наши партнеры из некоторых стран. В этой связи пришлось сдвинуть запуск «СКИФа», но зато мы стали еще сильнее. Вот это уж точно тот самый случай, когда мы стали еще сильнее. Нарастили в этой сфере свои технологические компетенции и свой технологический суверенитет.
1: «СКИФ» – источник синхротронного излучения с энергией 3 гагаэлектронвольта. Как отметил президент, один из самых мощных в мире, а по некоторым параметрам не имеющий аналогов ускоритель частиц. Ожидается, что его запуск позволит получать новые данные о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровнях. Посольство России в Колумбии находится в контакте с региональными властями страны, чтобы проверить информацию о якобы пострадавших при землетрясении россиянах, хотя обращение на горячую линию посольства не поступало. Об этом сообщил газете «Известия» российский посол в стране Николай Тавтумадзе. Он отметил, что при необходимости дипмиссия будет готова оказать всю необходимую помощь. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии в понедельник утром. По последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия достигло 188. Южнокорейское агентство Рюнхап со ссылкой на военных утверждает, что со стороны КНДР выпущен снаряд. Позднее стало известно, что запущенный Пхеньяном снаряд оказался баллистической ракетой. Двое подростков пропали в Крыму. Начаты их поиски. Об этом сообщил РИА Новости руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Поиск Крым» Иван Зуянов. По его словам, оба парень и девушка проживали в одной из школ-интернатов Симферопольского района. Спецпоказ фильма «Последний богатырь Колобок» состоялся накануне в столичном кинотеатре. После просмотра зрители приняли участие в обсуждении картины с ее создателями, актерами Дмитрием Журавлевым, Милой Ершовой, Гошей Куценко, а также режиссером Антоном Масловым. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Торжественная премьера картины прошла 3 августа в столичном кинотеатре «Октябрь». Широкий прокат «Колобок» вышел 6 числа. В премьерный день он заработал 53,7 миллиона рублей, установив рекорд среди летних релизов текущего года. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Хазин и Пучков.
3: Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
4: Добрый вечер, Михаил Леонидович.
3: У меня сегодня к вам два вопроса по вашей бывшей профессии. Один мы отложим на вторую половину.
4: Да.
3: А второй будет сразу. А понимаете, тут у нас, я не боюсь этого слова, началась предвыборная кампания.
4: Угу.
3: Но сама по себе предвыборная кампания, я честно, да, положа руку на сердце, мне не очень... Мне стыдно, да, я вот... Ну, неинтересно. А интересно мне другое. Да, у нас есть... Ну, как бы Давайте смотреть правде в глаза. Никто не соблюдает 100% правил, которые должны соблюдать участники предвыборной кампании. Ну, это невозможно.
5: Невозможно, да.
3: Невозможно. И более того, все это знают. И более того, все прекрасно знают, да, что вот так делать можно, так делать даже нужно. Знаете, вот была такая замечательная книжка в 70-е годы «Альтист Данилов». И там совершенно замечательная была фраза о том, что некоторые запреты, нарушать было нужно, если ты хочешь сделать карьеру, потому что их специально придумали для того, чтобы отделять тех, кто способен на самостоятельный поступок, от тех, кто, значит, всегда слушается. Вот если ты соблюдаешь вот это правило, значит, ты... как это, потенциальный лузер, да, а если вот ты, грубо говоря, кто не ходил в самоволку, да, тот, неправильный мальчик, да, вот. Вот, так вот, значит, а у меня вопрос вот какой. А насколько, в общем, в наших, не только в наших, правоохранительных органах есть единая трактовка вот этих вот запретов. То есть вот это вот, если нарушаешь, то и хрен бы с ним. Вот это вот, если нарушишь, то тебе скажут ай-яй-яй. Вот это, если нарушишь, тебе сделают а-та-та. Но, в общем, а если вот это сделаешь, то получишь по башке всерьез. Есть ли некоторая единая, да, трактовка? Или это у каждого начальника свое представление?
5: Я уволился, если правильно помню, 28 лет назад.
3: А это не важно.
5: Возможно, да. Что-то поменялось, да. Но применительно к выборам это настолько несерьезно, какие-то там нарушения. То есть это если... они, эти выборанты, начнут в рамках предвыборной борьбы бороться, в кавычках, друг с другом и писать друг на друга доносы, тогда придется принимать меры. Если они при этом задействуют свой административный ресурс, то есть, зная кого-то там наверху, обратиться к ним, а те спустят вниз сотрудникам обратить внимание в обязательном порядке, тогда... А в целом, с точки зрения правоохранительных органов, это вообще какая-то фигня. Настолько несерьезная. Здесь вот людей режут, вешают, душат, убивают, а вы отвлекаете серьезных людей на занятия какой-то ерундой. Оно не сильно кому интересно. Поэтому вся вот эта их там подковерная борьба в грязи, она нет.
3: Не, предвыборная кампания в данном случае только повод. Меня-то интересует именно реальная жизнь, да, потому что...
5: Так я и говорю, да. Что если эти люди, например, имеют связи среди руководства, руководство может дать сигнал вниз, займитесь вот этим, и тут тогда, да, от этого открутиться невозможно. Сами туда никто не пойдет, потому что там нет ничего такого, что привлекало бы внимание правоохранительных органов. Вот так.
3: Я просто вспомнил одну замечательную историю. Да? Значит, была такая, если не память изменяет, в СССР 88-я статья Уголовного кодекса.
5: Валютная, да.
3: Которая действовала аж до 93-го года. А потом была знаменитая история. Да, потом она, естественно, в 91-м как-то она была, но как-то ее все игнорировали.
5: Да, да.
3: А потом, была знаменитая история с чемоданом, да, который вынесли из Белого дома, когда эту статью попытались реанимировать.
5: Участие не принимал, не знаю. Помню только коробку из-под бумаги для ксерокса.
3: Да, коробку
5: из-под ксерокса. Как это все говорят, коробка для ксерокса, да. Ксерокс, он вот такой вот, да. А коробка для бумаги такая вот, она маленькая была.
3: Это вот типичный совершенно пример, да, когда было сначала указание «дано», вспомнить про статью, а потом ее раз и убрали. указания.
5: Ну, это много так было. В 90-е годы была же статья за бандитизм, никуда не делась. Она была и есть в Уголовном кодексе. Лично я за 6 лет видел одного привлеченного по этой статье. Все ли было в порядке с бандами в городе Санкт-Петербурге? Все было великолепно, просто замечательно. Банда на банде сидела, особенно поражало количество этих самых бандитов из числа бывших работников правоохранительных органов и известной организации гораздо выше. Вот, как-то так. А бандитов нет, не ловят и не
3: ловят. Не ловят. Ну вот, почему это меня заинтересовало? Потому что мне кажется, что есть такой общефилософский принцип, что любой закон имеет смысл, ну, как бы делать или его как бы каким-то образом что-то, как-то его реализовывать, только при условии, что есть такой общественный консенсус, ну, хотя бы процентов 90 населения, что этот закон надо соблюдать. Потому что если как-то консекнуса нету, то и все. Да, вот по поводу бандитизма было полное ощущение, что с этим ничего нельзя сделать, потому что это первичное накопление капитала.
5: Да, точно, да.
3: И с этим ничего нельзя сделать, потому что надо разобраться, да, это чье.
5: Угу.
3: Это чье.
5: А когда определились, чье это, вдруг раз и стрелять перестали.
3: И бандиты все куда-то делись, и кто-то уехал.
5: Да, помню, у нас тут одно такое, это, как его, морское мероприятие организовывали, так пока всех не перестреляли, и строить невозможно было начать, столько интересов пересекалось, да, а вот освободилась поляна, и сразу построили, да.
3: Что-то.
5: Да.
3: Вот. Так вот, почему меня это сейчас особенно это интересует? Потому что я очень хорошо понимаю, что эти законы, в которых мы сейчас живем, не те, которые написаны в Уголовном кодексе, а те, которые реально соблюдаются. Это принципиальная вещь. Они, соответственно, были написаны под некоторую экономическую модель.
5: Угу.
3: Причем не только у нас, но и там. Я напоминаю замечательную историю про одного негра-наркомана, который должен был умереть прямо там на улице, но которого как бы полицейский решил задержать, что ему стоило потом жизни в тюрьме. Но это вот типичный совершенно пример. Да, была попытка внедрить в общество мысль, что вот этот закон, что негров надо защищать, надо вменить этому самому обществу. Общество сначала сказала, ребят, вы всерьез? Потом, значит, немножко, ну, как бы поддалось на давление, а потом сказала, хватит. Угу. Да, и, кстати, в нашей стране, в этом смысле это везде всегда работает абсолютно одинаково. Так вот, почему меня это все волнует, как гражданина? Потому что я абсолютно точно понимаю, что этой модели приходит конец. Еще раз повторяю. Речь идет не о перевороте, не о там каком-то еще чего-то, как бы какой-то войне еще. Речь идет о том, что будет меняться экономическая модель. А если будет меняться экономическая модель, то придется менять и всю вот эту вот структуру, ну, того, что такое хорошо и что такое плохо. И вот это меня очень расстраивает, что эта тема у нас слабо обсуждается.
5: Полностью согласен. Но тут мы столкнемся с очень интересными вещами, когда внезапно, как всегда, внезапно зима пришла внезапно, так и тут. Внезапно выяснится, что у нас не комплект примерно 40%, даже в серьезных городах, в среди, так сказать, личного состава правоохранительных органов. Ну и а что они делать будут? Их надо много, больше, сильно больше, чем сейчас.
3: Это
5: для того, чтобы они, да, ну, хотя бы исполняли свои обязанности. Например, если за кем-то надо следить, то нужны люди, которые будут следить. Если у какого-нибудь оперуполномоченного вот столько вот оперативных дел, а у следователя вот столько следственных дел, а там сроки, в которые эти дела надо сдавать. И что ему делать? Он физически не может все это закрыть, покрыть. А давайте мы здесь еще ловко пересмотрим ряд аспектов, и работы у тебя станет еще в 3 раза больше. Так не сработает. Нет.
3: А я могу сказать, что будет. Вот тут я могу сказать. Это всегда работает абсолютно одинаковым способом. Начинает падать уровень жизни населения.
5: Угу.
3: В общем, в нашей стране этого, может, и не будет, потому что у нас может начаться экономический бум. Вспомните, да, 99-й, там, 2002 год, когда Геращенко устроил феноменальный экономический рост, который продлился аж до 2008 года, потому что потом, когда он вроде бы пошел вниз, на него наложился рост цен на нефть.
5: Угу.
3: А, соответственно, по этой причине у нас вполне может начаться экономический бум.
5: И хорошо бы.
3: И людей реально будет не хватать. Ну, мы не будем, да. А то, знаете, угу. Как бы начальство, оно очень сильно нервничает, когда ему начинают объяснять, почему у нас нет экономического бума. Он даже говорит, ну вот, вы опять, ну вот, зачем ковыряться пальчиком, не надо... Начальство, оно везде всегда одинаково. А вот, соответственно, в разных других странах, где резко упадет уровень жизни, причем реально сильно, народ неожиданно поймет, что если ты хочешь, чтобы у тебя была гарантия, чем кормить детей, то тебе нужно сделать одну единственную вещь. Пойти там, в полицию работать.
5: Угу.
3: И там тебе будут платить, да, не бог весть что, но на еду детям хватит.
5: Более чем,
3: и
5: да.
3: И пенсия.
5: Многие, извините, не сдержусь, то есть у нас вообще граждане склонны думать, либо миллион, либо ничего, это ни о чем вообще, если не миллион, тут ни о чем, не-не-не-не-не. Там и штаны не падают, и самое главное, от голода никто не помирает. У меня главное воспоминание от 90-х, это когда я с зарплаты мог купить один Сникерс на троих. Я, жена и дитё. Вот Сникерс аккуратно ножичком порезали, съели с чаем и с получки, и все, собственно говоря. Тем не менее, вот он я, жив, здоров относительно. Да, и остальные точно так же. Там надежность. За 6 лет мне, по-моему, один раз задержали зарплату на один день по вине бухгалтерши, а вовсе не государства. Это где-то там могли по полгода зарплату не давать, а в мегаполисах на них все держится, поэтому платят вовремя и нормально. Да, пойдут обязательно.
3: Вот, и поэтому в этом смысле как раз проблем не будет. Проблема будет, что им соблюдать.
5: Угу.
3: Вот это проблема, которая... Она, кстати, будет и в нашей стране, только немножко по-другому она будет выглядеть. Потому что...
5: Например?
3: Ну вот смотрите. Вот, значит... Наши начальники, они же все люди, ну, так скажем, не молодые. В том угу. смысле, что они все сформировались при советской власти.
5: Угу.
3: Они ее могут любить, могут не любить, но она у них во всех рефлексах сидит. Ну, например, они точно знают, это, кстати, очень больное место, что все люди равны. Понимаете, да, вот это вот может быть дворник, а ты там, но все равно ты понимаешь, что все люди равны, ваши дети могут ходить в один класс, может быть, они реально не ходят, но могут, ну и так далее.
5: Я бы уточнил, они всех считают за людей, так правильно, они не равны, но они тоже люди.
3: Ну, они тоже люди, это, ну, я как бы...
5: Это важно, да.
3: Я согласен. А вот, соответственно, молодежь, я уже это просто регулярно вижу. Она уже совершенно четко говорит, я, так сказать, хозяин жизни, а ты прислуга.
5: Угу.
3: И прислуга должна себя вести как прислуга. Если при этом эта прислуга возрастом постарше, которая выросла при советской власти, она на это смотрит, и говорит, какой-то дикарь. Да? Так вот, фокус состоит в том, что мы должны понимать, как будет выстраиваться в нашей стране система общественных связей, ну, вообще, как бы, отношений, в какой угу. модели, условно, да, мы вернемся, так сказать, к советско-православной системе, ну, потому что в этом месте системы ценностей совпадают.
5: Да.
3: Хотя в православной была сословность, конечно, которая этому сильно мешала. Но, собственно, именно эта сословность и стоила как бы императору, как бы и власти, а потом и жизни. А вот, соответственно, другая группа, наоборот, она очень хочет сословность. Обращаю внимание, кстати, что, помните, да, товарищ Сталин, когда ему рассказали, как живет номенклатура в городе Куйбышеве, ныне Самара, что они тут же сделали для себя отдельные школы, отдельные столовые, да, вообще, он сказал, проклятое племя. Да? Вот он был как бы человек верующий, да, и как верующий человек он как бы вот этого не признавал. Вот. А как революционер не признавал сословности. Но вот это, вот, как мне кажется, будет ключевой проблемой нашей жизни. Ключевой.
5: Ну, все к этому и идет, в общем-то, к сословному обществу. У нас отдельные представители самых, так сказать, верхних этажей власти говорят, что мы наконец-то вернулись к идеалу конца 19 века, сословному обществу. Ну, здорово.
3: Дмитрий Юрьевич.
5: То есть... Да, у тех было, так сказать, по рождению, что они аристократы какие-то там, боярские, дворянские рода, уходящие на сотни лет вглубь. А тут кто во время дележа советской собственности оказался возле корыта, и поэтому они лучше, чем мы. Здорово. А вы смиритесь и, так сказать, подчинитесь. Добром не кончится.
3: Не кончится. Но они в глубине души, поскольку они все, как бы, те, кто прихватизировал 90-е, они советские люди, то тут одно из двух. Либо они себе придумали какую-то несоветскую червоточину, ну, для примера, да, я потомок, ну, кого-нибудь там. Я весь из себя такой дворянин. Вот. А у меня была такая смешная история, это было году, наверное, в 94-м. Тогда, значит, только-только была первая дума, и там, значит, депутаты еще очень любили по вечерам пьянствовать. Сейчас не знаю, просто в думе уже столько лет не было, что ничего сказать не могу. И вот как бы на какой-то такой пьянке в Комитете по экономической политике, который тогда возглавлял Сергей Юрьевич Глазьев. Значит, один из каких-то не то депутатов, не то помощников, я их как бы в лицо не очень знал, начал мне объяснять заплетающимся языком, что вот у него там его род известен там, с 15 века. Я условно говорю, я сейчас не помню. Надо было ему что-то сказать, поэтому я сделал грозное лицо и сказал, да, соответственно. А у меня в семье, значит, вот все были... Раввины 1500 лет.
1: Протрезвел,
3: да? Ну, у него какое-то странное выражение лица, да. Вот. Вот. А, ну, неважно, совершенно. Каков вопрос, таков и ответ. Вот. Значит, в других случаях...
1: Хорошо получилось.
3: Да, да. В других случаях я вспоминал про казаков. Да. Вот. А, так вот, я, кстати, тут сейчас вот поеду в город Новочеркасск с престарелой тетушкой искать, значит, дом наш фамильный. Но неважно совершенно. Дело в том, что вот вся беда состоит в том, что вот эти вот люди, да, они себе ищут, да, либо дворянство, либо национальность, да?
1: Либо... Я не такой, как вы, да.
3: Я не такой, как вы. Я вот лучше, да, чище, да,
5: гораздо
3: лучше. Вот, и я совершенно четко понимаю, что у них это не получится. Вот, понимаете, их вот раздражение по поводу общества, с кем приходится иметь дело, это быдло проклятое, да, ему невозможно вменить эту систему. Вот оно вот не принимает.
5: И не примет, конечно. И не примет. Ну, что воспитывали и чего готовили, вот
3: теперь вот, кстати, получили. А вот, кстати, одно наше небратское государство, вот там это приняли. Все хорошо, да. Значит, вот я быдло, я халуй, а вот, значит, вот-вот. Поэтому, соответственно, ему можно воровать много, но мне тоже можно подворовывать.
5: Да. Вот. И целая страна так живет. Да.
3: И нет,
5: да. Не очень успешно, правда, да. Ну, уж как получается.
3: А это потому, что мания величия. Да, так вот сидели бы тихо, да, вот в своем гнездышке. Но нет. Они решили, видимо, все разворовали у себя и решили подворовать еще. Ну, собственно, и подворовывали, поскольку часть ихних олигархов почему-то как-то у нас тут подвязается. В большом
5: количестве. Плюс старшие товарищи с Запада подсказывают, где еще можно
3: заворовать,
5: что еще можно сделать, чтобы деньги хлынули просто.
3: Ну вот сейчас как бы накроется вся вот эта вот конструкция, я же сказал, экономическая модель изменится, не у нас, у них. И что они будут делать, я себе с трудом представляю, потому что они, у них нету, ну как бы, концептов, как и чего можно делать. Вот самое простое, что я тут вот придумал несколько дней тому назад, ни Лондон, ни Вашингтон не в состоянии нормально выйти из этого кризиса, ну, то есть его как бы разрешить, потому что у них все концепты, да, все парадигмы, они все глобалистские. То есть мы начинаем с того, что берем весь рынок мировой, ну и дальше начинаем его как-то обустраивать в нашу пользу. А если у тебя нету ресурса обустроить мировой рынок?
5: А уже нету.
3: А уже нету.
5: Да.
3: Надо строить локальные рынки. А они не умеют. Они не... Вот, вот смотрите, да, вспомните. Начало 19 века. Доктрина Монро. United Fruit. Да, они там как бы захватывают страны. Вот просто целыми странами. Да? Они
5: Это наш задний двор.
3: Это наш задний двор. Да, туда-сюда. А сейчас вот нет уме. Они даже с Венесуэлой ничего не могут сделать. Вроде бы все захватили. Но американские нефтяные компании не хотят, ну, как бы добывать нефть в Венесуэле, потому что они говорят: ребят, вы что? Ну, рабочих мы, может, и наймем местных, но надо же туда посылать инженеров, а их же там убьют. Вы их защитить можете? Вы, вот как бы государство Америка, вы готовы их защитить? А Куба? Сколько они там кричали: Куба, Куба, сейчас мы ее туда-сюда возьмем. Да-да-да-да-да. Я им говорю: вот, ребята, вот пока Рубио не станет, не вступит в компартию Кубы, ни хрена не получится.
5: Хорошо, да. А что в Венесуэле? Они нефть-то качают, не качают?
3: Ну, они что-то качают. Что-то качают. Но при этом как бы американские компании говорят: а вот это китайская, а вот это российская. А мы туда не пойдем. Потому что по нашим правилам это ихние. А мы не хотим скандалов. А потом как бы опять так что-нибудь взорвут, прилетит какой-нибудь дрон, а нам этого не надо.
5: Здорово получилось. Да. Здорово.
3: Нету концепта.
5: Предлагаю, прерваться, Михаил Леонидович. Да. Слушаем радио «Спутник», никуда не уходим. Сейчас вернемся.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений — все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Хазин и Пучков.
1: Возвращаемся в студию. Дмитрий Юрьевич. Я тут пока ехал.
2: Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер. Я, кстати, обращаю ваше внимание, я ехал, значит, на радио под проливным дождем. Я не знаю, как в городе Санкт-Петербурге, а в Москве, как только идет даже небольшой дождь, вся Москва встает, потому что московские водители в дождь ездить не умеют. Ну и, соответственно, поэтому я чуть не опоздал. Но я пока сидел в машине, я, значит, внимательно изучал новостную ленту, в том числе смотрел разные ролики. И там, значит, замечательная история про то, как наконец поймали на горячем такого персонажа доктора Фаучи в Америке.
2: Что этот гад делал?
1: Этот гад, ну как, вообще этот гад устраивал, значит, ковидный террор в бытность свою, значит, главным помощником Байдена по... Но самое интересное там другое. Значит, он, тут его вызвали, значит, в Конгресс, где его допрашивали Рэнд Пол, сын Рона Пола и видный борец с Уолл-стритом, и еще кто-то. Я второго не знаю и не помню. И он 111 раз сослался на пятую поправку к американской конституции, что типа, значит, вот не буду я про себя ничего говорить плохого.
2: Ему говорят, глумёж.
1: Да, ему же говорят, дружок, но ты же, тебе же реабилитировали. Ты не имеешь права ссылаться на пятую поправку. Ты должен всю правду говорить, тебя же уже никто тронуть не может.
2: Вот. Что значит реабилитировали?
1: Байден.
2: Он до этого был репрессирован.
1: Байден его реабилитировал по целой куче дел, которые, за которые его можно было бы взять. И тут как бы я прочитал, что его как бы поймали на горячем, потому что, оказывается, Дмитрий Юрьевич, вы представляете, в свободной демократической стране прослушивали телефонные разговоры.
2: Кто бы мог подумать, что такое возможно.
1: Вот. Так. Вот. Более того, а может быть, не прослушивали, а просто записывали. То есть вообще вас не слушают, но если вы кому-то чего-то не понравитесь, то можно взять ваши разговоры за последние 5 лет и их изучить. Сейчас это даже сделать проще, поскольку можно использовать искусственный интеллект. Я не боюсь этого слова. И там неожиданно выяснилось, что он говорил неправду.
2: Но!
1: То есть он, соответственно, в своих, так сказать, переговорах говорил о том, что использование каких-то там вакцин ведет к, как бы, прерыванию беременности. А потом, когда его спросили на пресс-конференции, он сказал, не-не-не, никаких данных нету. Представляете? И вот похоже, что у юноши будут проблемы.
2: А если Байден реабилитировал, то откуда проблемы тогда?
1: А мне сложно сказать. Понимаете, я как бы не знаю, как там у них это все устроено. Я не исключаю, что Байден должен был перечислить конкретный перечень нарушений, за которые у него реабилитировали. То есть не вообще реабилитировать.
2: Да.
1: То есть, а вот конкретно, да? И скажем, вот это не вошло в список. Вот. Поэтому мне сказать сложно. Ну, как бы там все в этой Америке страшно возбудились. Говорю, вот наконец-то этого нехорошего юношу.
2: Да, негодяя.
1: Да. Да. Вот. И может быть даже...
2: Они-то давно знали, что он такой. Но одни думали, что он хороший, а он, оказывается, вон какой. Да,
1: вон какой.
2: Это всегда приятное открытие. Выглядело вот это, когда он там, а я воспользуюсь правом там и не буду вам ничего говорить. Но это натуральный глумёж. Причем ты ж это, как его, ты ж не в околотке полицейском сидишь, это же целый конгресс самой главной демократической державы на планете Земля, и вдруг такое. Я думаю, что ему, во-первых, вот этого не простят никаким боком. Там тоже не дурнее паровоза юристы, которые будут землю рыть, но найдут, как до него докопаться. Интересно, интересно.
1: Вот. Я поэтому с большим интересом, значит, как вот опыт работы, общения с разными следственными прокурорскими органами показывает, угу, в отличие от милиционеров, которые на земле, да, у них как бы работа понятная, да, они там как бы занимаются предотвращением, ну, как бы разбирательством, профилактикой, много еще чем, но как бы делом. Вот.
2: Да.
1: А эти, как это, шьют дела. Вот.
2: Их, кстати, действительно шьют, на всякий случай. А то многие граждане не знают. Если дело толстое, то нужна дрель, которой сверлишь отверстие, а потом иголка с суровой ниткой, все это прошиваешь по корешку. Печать, количество листов.
1: Да, если, не дай бог, какой-нибудь странички не хватает. Да.
2: Да, это только в делах реабилитированных половины страничек не хватает, но это никого не парит почему-то.
1: Никого не парит, да. Так вот, по этой причине есть у меня сильные подозрения, и это как вот в нашей стране, да, вот, знаете, если ты обвиняемый, то ты имеешь право применить 5-ю поправку к американской конституции и сказать, нет, это я ничего говорить не буду. А вот если ты свидетель, то ты прям-таки обязан все сказать.
2: И вот ты... И для начала поклясться на Библии.
1: Да-да-да. И вот ты поклялся.
2: Говорить правду.
1: Сказал.
2: Да.
1: А тут искали опаньки. А ты ведь такое сказал, что ты теперь, получается, вовсе даже не свидетель, а обвиняемый.
2: Поздравляю с соврамшим.
1: Да. Вот. Ну, как бы, мы же понимаем, да, что вот эти вот, которые, они как бы ребята опытные. И, кстати, есть какие-то наивные чукотские девушки, которые считают, что... то они могут обмануть опытного следователя или прокурора.
2: Ну, бывает и такое, конечно, но, как правило, это очень сложно.
1: Это очень сложно. Вот. Нет, ну, либо надо очень верить самому себе. Да, вот не обманывать, а говорить, вот так оно и было. Вот, причем вот так оно, вот ровно вот так, да, вот так. Да. Я шел... по улице, навстречу мне шел гражданин, и вдруг он поскользнулся, упал.
2: На мой... нож. 37 раз.
1: Вот
2: клянусь. А что они про этот вирус-то как таковой говорят? Продолжают обвинять китайцев или все-таки уже сознаются, что это они его сделали?
1: Нет, они уже как раз вот в этом вся проблема, что Фаучи обвиняют в том, что он даже уже уйдя со своего поста, продолжал скрывать информацию, что вот эти все штуки нарушают американское законодательство. То есть его уже обвиняют не в его личных прегрешениях, а в том, что он покрывает уже после амнистии, покрывает вот
2: как
1: этих.
2: Интересно. А что они говорят про лаборатории, которые по всему постсоветскому пространству разбросаны и занимаются тем же самым?
1: Они очень,
2: что-то говорят, нет?
1: Они очень боятся, потому что до них неожиданно дошло, что в этой... лаборатории могут сделать какой-то вирус, положить его в бумажный стаканчик, заклеить пленочкой, засунуть в какой-нибудь, не побоюсь этого слова, дрон. Да, а потом этот дрон из контейнера, который проплывает мимо Соединенных Штатов Америки, вылетит, ну и все.
2: Вот и привет.
1: И привет. Вот. А можно еще что-нибудь придумать нехорошее, да, потому что даже сверхопытная служба не в состоянии как бы проверить все, ну, условно говоря, какие-то коробочки, да, которые идут через таможню. А потом какой-то
2: физически невозможно, какой-нибудь
1: нехороший дяденька возьмет, откроет такую коробочку, а в ней баночка. А дальше он возьмет эту баночку, значит, крышечку отвертит и кинет ее в какую-нибудь речку, типа Миссисипи. И дальше неожиданно
2: выяснится. Я все жду, когда это начнется, да, когда О, совки тупые, представляете, где-нибудь там в Вышнем Волочке там эти водоемы огорожены заборами. Вот дебилы-то были, а денег не жалко. Ну, сейчас посмотрим, как там что у кого получится. Слава богу, мы от этой сволочи так далеко живем.
1: Им самим не, ну они на самом деле могут... Понимаете, в чем дело? Тут одна штука, да? А во время Второй мировой войны, во время и даже во время Великой Отечественной, у Гитлера было химическое оружие. И он мог его использовать. Но четкое понимание, что ведь и против него используют. Да, вот это сработало, да, вот этого испугались. Хотя говорят, что клещевой энцефалит это японское бактериологическое оружие. То есть вот его вывела эта знаменитая группа там, под каким-то там номером, которая занималась.
2: 738, да?
1: Ну, я не помню, да, отряд, да. Я не помню, какая. Вот. Она, значит, вот что она это сделала и запустила. Почему? Потому что не было энцефалита до 30-х годов. А сейчас он уже до Москвы дошел. То есть уже...
2: Обалдеть.
1: Вот. Оно... Не знал. Ну, вот это вот... Версия, да, я как бы ее слышал, я ее, конечно, у меня не хватает опыта для того, чтобы это проверить, хотя я думаю, что это интересная тема, может быть, имеет смысл позвать какого-нибудь специалиста и его пораспрашать, очень такая. Вот, а я сильно подозреваю, что сейчас эта тема начнет всплывать, потому что когда у вас есть глобализм, то, ну и как бы имеется... Начальники. Они могут быть плохими, могут быть хорошими. Но любой начальник знает точно, что он должен ситуацию контролировать. И то, что сделали вот с этими вот лабораториями, это как раз демонстрация того, что начальники перестали контролировать ситуацию. Потому что они реально не знают, что в этих лабораториях происходит. Реально не знают. То есть они понимают, что там что-то происходит, что им надо, а что еще происходит, они не знают. А сейчас, по мере разрушения вот этой вот глобализации, которую мы все видим невооруженным глазом, начинаются страшные проблемы, потому что начинают появляться разные субглобальные, ну, например, Иран или... Я же не боюсь этого слова, Россия. Мы же сейчас не глобальная держава, какой был СССР. Но мы уже вполне себе начинаем становиться региональными. Говорит, ребята, вот это наше, вот это... Почему, да, вся история с Арменией, почему, соответственно, пытаются оторвать Казахстан? Потому что поняли, что мы начинаем, как бы, вот, как бы возвращаемся. Да? И они, пока они еще сильны, они пытаются что-то сделать. Это ошибка. И они в результате вот эта вот элита пробританская, проамериканская, ее снесут в течение 8-10 лет. Причем снесут так. А как бы эти ребята, они не понимают, что у них-то ощущение такое, что у них уже домик куплен, да, в окрестностях Лондона или там во Флориде.
2: Все хорошо.
1: А это ошибка. Ну, как нам... объяснял Владимир Владимирович Путин, наш президент. Он, правда, говорил это нашим олигархам, но к другим это тоже относится. С пыль глотать замучитесь. Так вот, но сейчас неожиданно выясняется, что вот эти вот конструкции, которые они придумали для каких-то своих целей, но не было 10 лет назад проблемы дронов. Я думаю, что они считали, что все под контроль. А тут...
2: Поразительно.
1: Опаньки. Кстати, первая такая...
2: Да-да. Я сразу придумал способы применения дронов. Я как только его первый раз увидел, думаю, какая замечательная вещь. Известные вещества на зоны завозить мимо караульных вышек. А если к нему пистолет привязать и подлететь поближе... А вот уже, смотри, они бутыль от кулера с водой поднимают, так это же... Противотанковая мина, ее можно куда-то отвезти и сбросить прямо на башку. Это же вы представляете, какой вообще разброс? А контрабанда Михаил Леонидович, что угодно через границу, если каждый по 10 кило привязать, а то
1: так
2: и по 20.
1: Эти дроны, которые вообще в Прибалтике обнаруживают, это же контрабандисты. Да. Там да, же туда-сюда они летают.
2: Да. И... А многие забыли, что они, проведя новые государственные границы, они поделили семьи одноклассников, одногруппников, а там все это сросшееся насквозь, торговля идет такая, что мама дорогая, только шуба заворачивается, а дрон очень серьезное подспорье.
1: Очень серьезное. И вот в результате неожиданно обнаруживается, что вот эти вот старые глобалистские методы, они не работают. Ну как бы не было же границ. И зачем там устраивать какие-то... А тут они появились. И что с этим делать? Понимаете, хорошо, когда вы живете, и у вас, соответственно, вся контрабанда либо в портах, либо в аэропортах. Хорошо, еще бывает, значит, в автобусах, поездах. Да?
2: Четко, и ЖД вокзала.
1: Да, четко понятно, где ловить, что ловить, кого ловить. Дмитрий Ильич, вы меня извините, конечно, да? Я как-то беседовал с одним нашим бывшим председателем таможенного комитета. Угу. Давно это было еще. Угу. В начале 2000-х. Я его спрашиваю, говорю, он мне жалуется. Говорит, что же эти начальники, да? То они вообще границу не охраняют, а то им пришла в голову гениальная мысль свести контрабанду к нулю. Нет, конечно, это можно попытаться сделать, но это очень дорого. Очень дорого. Нет, говорит, контрабанда должна быть, ну, там, 8-12%. И тогда все вокруг цветет.
2: Да,
1: я
2: да.
1: Я говорю, а ты этим рулишь. А я этим рулю.
2: Да.
1: Тогда это было... Да. Тогда это было смешно. А потом со мной случилась такая смешная история. Был я, не боюсь этого слова, в Пиренеях, у друзей. И повезли они меня. Есть такое государство Андорра.
2: Так.
1: Так вот, это государство Андорра, которое еще надо найти на карте. Оно не член Евросоюза.
2: Ух ты.
1: И поэтому там нету внутренних пошлин, которые цены увеличивают. И поэтому имеет смысл там что-то покупать и в Евросоюз везти.
2: Там интересно.
1: Это единственное место в Евросоюзе, где осталась контрабанда. Ну там горы, тропы. Мне предложили провести меня по контрабандным тропам. Я говорю, если мы там встретим контрабандистов, говорит, ну что, выпьем, закусим.
2: Хорошие ребята. Вернемся, да.
1: Не вернемся, хорошие ребята. Вот. Я говорю, так их же ловят. Говорит, Михаил Леонидович, ну как нужно, да? Ну как, ну когда вот их, значит, вот один брат контрабандист, другой в таможенной службе Франции, а третий в таможенной службе Испании. Ну как они могут ловить? Я говорю, а как же они живут, ну эти, которые
2: вот
1: ловят?
2: Вот так и живут.
1: Так понимаете, Михаил Леонидович,

0: про сотрудников этих секретных подразделений, которые, к моему удивлению, там неоднократно упомянуто, что они выезжают поработать, в кавычках, в Таджикистан. Что они в Таджикистане делают, не совсем понятно. Но, короче, ездят убивать людей, на кого ЦРУ и АНБ показывают. Вот. А попутно, естественно, зарабатывают деньги, поскольку туда баксы палетами везут, то из командировок они возвращаются в этим, как его, стретчем, примотаны к ним пачки с деньгами, как в художественном фильме «Волк с Уолл-стрит». Ну и беспредельничают по-всякому, поскольку они все наркоманы. Работа тяжелая. Это у нас все алкоголики, а там все наркоманы без затей. Плюс там масса каких-то этих религиозных сатанистов, ну, это всех касается, что характерно. Там эти не сильно они христиане, поскольку людей убивать надо на профессиональной почве. Вот, употребляют, и, соответственно, ну, ты где служил? В Колумбии? Ну, вот из Колумбии везут, а ты в Афганистане? Вот из Афганистана везет. И совершают различные преступления, а правительство США все это покрывает, закрывает, покрывает, поскольку они ветераны, они родине служили, они подвиги совершали, поэтому вот от уголовного преследования их всех отводят, отводят. Я пока только две главы прочитал, но там уже застрелиться можно 3 раза. Хорошая книжка.
1: Я могу нам рассказать...
0: Нам переводить и продавать запретили сразу.
1: Историю, да, могу рассказать. В начале 2000-х в пансионате БОР подмосковном ЦК КПСС была некая конференция, посвященная предстоящему экономическому кризису. Я туда приходил, и там был настоящий американский полицейский. Который был настоящий полицейский, и он по этой причине реально боролся с наркомафией. Угу. И довольно быстро выяснил, что крышуют эту наркомафию ЦРУ. После чего его уволили из полиции, сказав, что он не соответствует высокому званию.
0: Американского полицейского.
1: Американского полицейского, да.
0: Ну, неудивительно, да.
1: Вот. И он, значит, про все это дело рассказывал, а потом он уехал себе обратно в Америку, и поскольку замолчать он как-то не смог, то поэтому его убили.
0: Ну, вот это да.
1: Вот, но я хочу как бы вот вернуться к одной из тем. Начальник, один мой знакомый, у него был дружбан, который себе купил наш ранчо в Колумбии. Угу. Там плоскогорье, и там, значит, такие степи, и там, значит, неисчислимые пасутся стада.
0: Стада, тучные.
1: Стада, да. А в окрестных лесах бегают представители, значит, человеческого вида, 3 видов. Значит, это нарко-бандюганы, коммунистические бандюганы, герилья и, значит, команда правительственные, которые с ними борются.
0: Смех состоит тоже... С другими, да.
1: Да. Но они все друг с другом борются. Поскольку делать там нечего абсолютно, то поэтому, значит, к этому человеку они регулярно приезжают в гости. И вот, значит, этот мой знакомый, который приехал своему приятелю в Колумбию, они, значит, сидят там, пьют кофе, и в этот момент приезжают команды на джипах такие крутые, туда-сюда, ну, им, естественно, наливают. Дальше как бы идет такой, ну, вечер, да, застолье, как было, песни поют, ну, Латинская Америка. А тут, значит, они спрашивают, слушай, говорит, а ты не видел коммунистическую герилью коммунистическую, а то мы их уже 3 дня не видим, мы испугали, мы боимся, вдруг они куда откочевали. Если тут останутся только наркопартизаны, нас обратно заберут в Боготу и в казармы поместят. Там плохо, тут хорошо, а там плохо. Говорит, не-не, они ко мне заезжали неделю назад, все в порядке. А ну, слава богу.
0: Не переживайте.
1: Отлегло. Это к вопросу о том, как этим управлять. Вот эти вот ребята из Форт Брегга приезжают туда, и те, и другие, и третьи думают только о том. Эти гады приехали нам нашу идиллию порушить.
0: Да, как бы денег наварить.
1: Да. Вот поэтому...
0: Вот. Как интересно все устроено, да.
1: Вот так вот. А потому что, как говорил, если память не изменяет, это был Антуан де Сент-Экзюпери. Он произнес замечательную фразу: в действительности все совсем не так, как на самом деле.
0: Есть хорошая книжка, называется «Кокаиновые короли». Я вам, наверное, не дарил.

0: Там про то, что творил Пабло Эскобар, когда его хотели выдать в Соединенные Штаты. Пабло Эскобар заплатил коммунистам из джунглей, по-моему, $4. Они зашли в город Богота, захватили здание Верховного суда, поубивали всех судей, сожгли, ну, кто там был, сожгли все дела и обратно в лес убежали, да. Вот так вот. А еще Пабло платил по $400 за каждого убитого полицейского. И убили 15 тысяч человек. Вот это я понимаю. Все сказки про ужасы 90-х, они просто сказки. Спасибо, Михаил Леонидович. Пришлю книжку. Всем слушать радио «Спутник» и наши мощные выступления. На сегодня все.
1: До свидания.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Новый формат основ безопасности и защиты Родины в школах. Контекст. Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка в качестве двух отдельных курсов в рамках одного предмета Минпросвещение предложило ввести с 1 сентября. Глава ведомства Сергей Кравцов считает, что это, с одной стороны, будет способствовать развитию у учащихся навыков защиты себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. С другой, школьники узнают, на чем построены принципы национальной безопасности, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как формируется система гражданской обороны. По мнению представителей системы образования, помимо военной компоненты, НВП должно органично встроиться в процесс патриотического воспитания. Главное – правильно распределить нагрузку на учащихся. В Общественной палате ранее заявляли, что введение начальной военной подготовки поможет трудоустроиться возвратившимся домой участникам СВО. Кроме того, грамотные и обученные школьники – гарантия государственной безопасности в нестабильных геополитических реалиях. Есть опасения, что прошедшие курс боевой подготовки подростки могут применить усвоенные навыки в противозаконных целях. Однако в каждом правиле бывают исключения, которые не влияют на общую картину.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Узнать за 90 секунд.
3: Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Два мирных жителя пострадали от атак ВСУ в ДНР. Жизненно важные объекты Камчатки перевели на спутниковый интернет. Единые требования к инфраструктуре для электросамокатов появятся в ЕАЭС. Подробности далее. Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за сутки. Об этом сообщили в управлении администрации главы правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. В ведомстве добавили, что также за 24 часа были повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, 5 жилых домов, грузовые автомобили и спецтехника МЧС. В России необходимо подстегнуть разработку технологий будущего, нацелив на решение приоритетных задач стратегические научные активы страны, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске.
2: О скорости создания и, конечно же, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально без всякого преувеличения. Все. Наш суверенитет, развитие экономики, решение как гражданских, так и важнейших оборонных задач, которые сейчас в технологическом плане сильно переплетаются между собой. И в фундаментальных исследованиях всегда было и есть измерения, связанные с обеспечением обороны и национальной безопасности страны.
1: Президент отметил, что эту информацию необходимо учитывать при формулировке целей в научной сфере, в области связи, квантовых и биотехнологий, космосе, а также новой энергетике, включая термоядерный синтез. Первый секретарь ЦК Компартии Кубы и президент страны Мигель Диас-Канель принял в Гаване спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова. Поблагодарил российское правительство и народ за поддержку и солидарность во все времена, написал Диас-Канель в своем телеграм-канале. Международный коллоквиум, посвященный наследию Фиделя Кастро, проходит в Гаване в рамках цикла мероприятий к столетию со дня рождения лидера кубинской революции. В нем участвуют около 1500 делегатов из 63 стран. Перевод на спутниковый канал больниц, экстренных служб, банкоматов и крупных торговых сетей завершен на Камчатке. Перед началом ремонта единственные подводные волокна оптической линии связи, сообщает правительство Камчатского края. У рядовых абонентов доступ к сети пропадет в ближайшие часы. В Минцифры региона предупредили, что это произойдет планомерно и поэтапно. Основные работы на мысе Левашова в Усть-Большерецком округе продлятся с 12 по 15 августа. Причина – размыв берега в месте выхода камня. Если не укрепить линию сейчас, она может полностью выйти из строя, и полуостров останется без интернета на несколько месяцев. Единые требования к инфраструктуре для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, планируется утвердить на уровне ЕАЭС в 2027-2028 годах, рассказали РИА Новости в Росстандарте. Там добавили, что 5 августа текущего года утвержден первый межгосударственный стандарт на электрические средства индивидуальной мобильности. Он разработан на основе российского ГОСТа. Отечественный стандарт был принят в 2022 году и стал первым национальным документом, устанавливающим комплексные требования к безопасности электрических средств индивидуальной мобильности. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
3: Ну, наконец-то. Здравствуйте, дорогие друзья. Вторник вечер. Мы с вами, как положено, приступаем к починке примуса. Самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных, приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные. И это с вами, как всегда, совпадает. Очень приятно это сегодня, слава богу, не в первый раз, я уверен, что и не в последний. Алексей Александрович Маслов, руководитель Института стран Азии и Африки, блистательный ученый-востоковед, китаист в первую очередь, но китаист от этого, это что-то, от чего-то надо отталкиваться, да? Все-таки страны Азии и Африки гораздо больше, чем Китай, который, конечно, велик. Здравствуйте, Алексей Александрович.
4: Да, здравствуйте.
3: Алексей Александрович только вернулся из Тибета. Что позволяет нам, на самом деле, поиграть в новую мою забаву, которую я в прошлой программе уже анонсировал, но она будет постепенно обрастать подробностями, возможно, вы удивитесь, поговорить про настоящий мир, про то, что происходит в мире глобальном, в мире глобального большинства, или, как говорят еще там, глобального юга, как его только не называют, потому что, еще раз повторю, что там ела на завтрак Урсула фон дер Ляйен, мы все знаем, просто, мне кажется, уже дотошно. Вот именно в этом выражении, дотошно. Хотелось бы понять, а что происходит на самом деле в настоящем мире, помимо Европы, Соединенных Штатов, там, какой-то Австралии, с Новой Зеландией. И здесь нам проводником сегодня будет Алексей Александрович, который расскажет нам, что он повидал в Тибете. Мы говорим про Тибет, мы поговорим про Китай в Тибете и Тибет в Китае. Мы поговорим про новые законы, которые Китай принял, которые касаются, безусловно, в том числе и Тибета, не только Тибета, но в том числе и Тибета, в связи с чем уже начались дикие крики про новое там, порабощение Тибета, там американцы выпускают какие-то заявления, какой-то бедный несчастный монах себя сжег в Нью-Йорке у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, чтобы показать, как они там недовольны тем, что их всех окитаивают. Вот окитаивают ли, потому что есть разные мнения, и не только китайские, а еще и наши. А перемежать мы все это будем, вы не поверите, прослушиванием тибетского рока.
4: Yes.
3: И который я нашел. Это замечательно, конечно. Хотя, ну, во-первых, да, извините, давайте снова здравствуйте. Рассказывайте, как вы съездили в Тибет, Алексей Александрович. Что вы там делали, во-первых?
4: Мы вывезли первую российскую официальную буддийскую делегацию в Тибет, российских буддистов,
3: ладно, российский первое, клан. Что никто не ездил раньше?
4: Не, официальная была вообще первая, это самое поразительное. Так. То есть в одиночку наши буддисты ездили, ездят и будут ездить, а вот официальная делегация, куда входили представители высшего российского буддийского духовенства, а у нас вообще две таких организации в России крупных, это традиционная буддийская сангха, которая формально была создана еще при, как говорится, Екатерине, и духовное управление буддистов России, это две равнозначные организации, официально никогда туда не приезжали. И в этом парадокс. Большинство наших буддистов, а у нас, я напомню, буддизм тибетский в России прижился больше всего, монголо-тибетский буддизм, так исторически получилось. Вот большинство наших российских буддистов обучались в Индии, если вообще где-либо обучались. Ну, нашим радиослушателям я напомню, что буддизм – это гигантское такое религиозное учение и духовное учение.
3: Это религиозно-философское, скорее.
4: Вообще, буддисты не любят говорить о буддизме как о религии. Да,
3: да, да.
4: Я сегодня как раз встречался с лидером мьянманских буддистов, вживую, там не в онлайне, человек, которому 90 лет, он мне говорит, он по-английски говорит, он говорит, ты знаешь, никаких измов быть не должно, коммунизм, социализм, империализм, вот мы не говорим буддизм, мы говорим Buddha teaching, учение Будды, потому что это не догматика.
3: Ну, в любом случае, вопрос, я так понимаю, политический, поэтому наши долго ездить не могли, поскольку надо согласовывать с китайским руководством.
4: Еще как согласовывать, потому что, насколько я понимаю, китайские коллеги, которые, с одной стороны, очень рады, я не преувеличиваю, что мы туда официально приехали, они очень опасались, как там поведут наши буддисты. Это коллеги-выходцы из Калмыкии, Бурятии, Тувы. Наши буддисты, это там 12 человек.
3: Они что-нибудь про Далай-ламу не двинули, да? Там
4: да,
3: резкое.
4: Да. Потому что есть еще одна интересная вещь. Конечно, главная проблема в Китае, в буддизме, во всем Тибете – это проблема Далай-ламы. Крайне болезненная. Причем эта проблема, она не рассасывается, не рассасывается никогда.
3: Давайте в двух словах объясним, в чем она есть.
4: Что... Я напомню, что Далай-лама, сейчас ныне живущий Далай-лама, 14 Далай-лама, и каждый Далай-лама является формальным перерождением, перевоплощением Будды Авалокитешвары. И то есть человек как может умереть, то есть Далай-лама как человек умирает, но Будда тут же перерождается, его перевыбирают нового Далай-лама. Причем Далай-лама, он лидер не всех буддистов, а лидер конкретного направления тибетского буддизма или, официально говоря, буддизма Ваджраяна.
5: Ну и кроме духовного лидерства, он еще все-таки, скажем так, символ, ну, отсутствующий на настоящий момент тибетской государственности, но тем не менее некий символ их... их, как сказать, суверенности, не суверенности, суверенности, а субъектности.
4: Да. Вот, субъектности. Потому что Китай как раз, китайское правительство не возражает, что Далай-лама, да, он лидер тибетских буддистов, духовное лицо, но Китай резко возражает против того, что он объявляет и ратует за независимость Тибета.
5: Ну, политические цели перед собой ставят.
4: Политические цели, да. И формально Китай прав, говорит, что, ребят, давайте разведем это. А причем, я напомню, что в 49-м году коммунисты приходят к власти в Китае, и до 49-го года Китай находился в большой, как говорится, фрустрации. Там были революции, там были войны.
5: Гражданская
4: война. Да, Тибет то отделялся, то присоединялся. И вот на волне этого в начале 50-х годов тогда молодой Далай-лама встречается с Мао Цзэдуном в Пекине, подписывает соглашение, что Тибет – часть китайского государства, Далай-лама – лидер духовный. Китай осуществляет администрирование этой территории, ну, в общем, как и всеми другими территориями. И все идет нормально, пока в 58-59 годах, действительно, в данном случае это не пропаганда, под влиянием американцев, под огромным давлением американцев, которые забрасывали своих агентов с территории Непала и Пакистана, начинается так называемое тибетское восстание. Тибетцы, монахи в том числе, вооруженные, довольно, ну, как сказать, агрессивно, они режут местных китайцев, которые уже там присутствовали, и требуют отделения Тибета.
5: Это вот очень важно понимать, на самом деле, для борьбы со стереотипами о том, что буддисты, они исключительно за ненасилие, всякое бывало.
4: К сожалению, да. И вообще, я напомню, что тибетский народ, если можно так сказать, тибетцы, это ребята очень боевитые, они еще в 7 веке доходили до...
5: Горцы.
4: Вот приблизительно, да. Они в 7 веке доходили до тогдашней столицы Китая, города Сиань. Они занимали его, Лоян, прошу прощения, занимали его. То есть, это были ребята, что надо. Но потом, как говорится, разные пертурбации привели его к тому, что сейчас и случилось. И проблема как раз заключается в том, что после вот этого тибетского восстания Далай-лама убежал из Тибета, вместе со своим окружением осел в Индии, и там долгое время продолжал поддерживать идею независимости Тибета.
5: Ну, Тибет, то, что Китай называет сепаратизмом.
4: Абсолютно правильно.
5: Да.
4: Чего Китай потерпеть не мог, и Китай был удивлен. Вам-то чего от этого плохого? Мы вас кормим, поим.
5: И... цивилизуем.
4: Это правда.
5: Сейчас поговорим об этом.
4: Да, и вот надо понять, что в Тибете-то в 50-е и 60-е годы 20 века это было в прямом смысле феодальное государство, такое буквально картиночное, как можно было понять. И наказания были повсеместные, люди ходили в кангах, кто, может быть, помнит, это когда голова и руки заковываются между двумя досками. Да, людей сковывали по два, по три человека. Вот, в общем, коммунисты не могли это потерпеть.
5: Алексей Александрович, давайте, а то у нас получится, что у нас целая программа будет про страдания тибетского народа, нет, от китайского народа, что, безусловно, не так. Картина гораздо сложнее, но для того, чтобы дать вам сейчас нужное настроение для разговора о Тибете и вам для воспоминаний о том, как вы туда съездили, а вам, радиослушатели, дорогие друзья мои, именно что вот такое вдохновение, мы сейчас послушаем кусочек, фрагмент традиционного, настоящего самого тибетского горлового пения буддийского, который был записан, правда, вот насколько я, когда его искал, не в Тибете, а записан был здесь, в Москве, во время одной из...

0: Это очень небольшой фрагмент, который я нашел и вырезал, просто для понимания. На самом деле такие, как это, ну, богослужение, что это, как это назвать?
1: Нет, это литургия буддийская, да.
0: Они могут длиться часами, человек входит абсолютно в такое состояние гипнотическое.
1: Это очень, во-первых, это очень красивое пение,
0: да,
1: если
0: да.
1: смотреть, и ему специально надо обучаться, и в том числе наши буддисты в Калмыкии, в Бурятии, в Туве, они обладают этим в полной мере. И вообще тибетский буддизм, вот или так, отбросив все мелочи, это буддизм очень красивый, яркий, со своими красивыми одеждами, масками, масочные танцы масок и так далее. И Китай, вот в Тибете есть еще одно интересное ощущение, это просто мое личное ощущение. Я сижу на крыше, так, ну, там можно подняться, на крыше одного из, точнее, первого монастыря в Тибете, Даджаосы, это самый центр Лхасы, и вот я сижу, и рядом со мной прямо на крыше развивается большой красный флаг с китайскими звездами, прямо вот установленный на крыше, а на соседней горе написано большими иероглифами: самое главное – это единство Китая. И вот это очень интересно. В Тибете, куда ты не повернешь взгляд, там на какую-то долю градуса, ты видишь красный флаг на домах, на монастырях, ты видишь вот эти лозунги написанные. Отличные лозунги, я просто их начал фотографировать, это само по себе просто этнографическое исследование. Не будь современного Китая, не было бы современного Тибета. Если бы не было коммунистической партии, не было бы социалистических преобразований Тибета. То есть, в общем, людям напоминают, кто здесь за все отвечает.
0: Ну, то, о чем говорят злопыхатели Китая, и большая довольно тибетская диаспора вне Китая, за пределами Китая, народ якобы там тихо бурлит и прочее, вот он постоянно страдает от каких-то там репрессий, запрещается тибетский язык, я об этом вот начитался, готовясь к нашей беседе, но очень забавно. Вот из всего, что я прочитал, готовясь к нашему сегодняшнему эфиру, мне привлекло, во-первых, изумительная новость, что с 1 июля в Китае начал действовать новый закон об этническом единстве и прогрессе. Так и называется. Чудесное, красивое название. Там много в нем есть разных пунктов и преподавание мандаринского диалекта как основного и главного, и самое главное, чтобы он везде был, по всем школам, по всем регионам, по всем провинциям и так далее, и так далее. При этом сохраняются национальные местные языки. Надо понимать, что Китай – это не моноэтничная страна. Там очень много разных этносов. И вполне логично объяснялось, что, знаете, там приехал туда сейчас в конце июля на 4 дня товарищ Ван Хунин.
1: Да.
0: Это считается один из главных, если не главных, идеологов Коммунистической партии Китая. В партийной иерархии, насколько я считал, четвертый, что ли, человек.
1: Это такой товарищ Суслов китайский.
0: Да, вот, да, товарищ, да, но, да. Ну, при этом он не такой, скажем, пыльный, как товарищ Суслов.
1: Да.
0: Он довольно, так сказать, активный человек, очень разумный. И вот он приехал туда с некой инспекцией, в Тибете он был, чтобы проверить, как, собственно, выполняется этот самый новый закон. Говорилось о том, что этот закон должен обеспечить смысловую связанность, смысловое единство Китая. И я сразу провел, знаете, какие параллели абсолютно. Ну, смотрите, злопыхатели кричат: а тибетский язык загнали под лавку. А вот теперь всех заставят говорить, думать на китайском языке. Ну, слушайте, давайте сравним. Вот есть Россия, в которой живет там 180 или 190, сколько там народов у нас живет. Можем ли мы себе представить, чтобы Россия не обеспечивала где-нибудь на своих дальних окраинах, вполне себе национальных, даже экзотичных, отсутствие русского языка в школе как главного? Ну, это же звучит абсурдно, правильно?
1: Слушайте, да и вообще в любой европейской стране...
0: В Америке, которая больше всего кричит о независимости и притеснении, чтобы английский не преподавался в какой-нибудь школе.
1: Невозможно. Я заходил много в тибетские школы, вот те, которые, грубо говоря, вдоль дороги стоят, никакие не показательные. Все очень просто. Расписание висит на стене, И можно посмотреть, да, все преподавание ведется в школах средних на китайском языке, но при этом в каждом, каждый год в каждом классе есть родной язык, ну, грубо говоря, тибетский. Причем не только там тибетский, это очень много есть наречий. Есть, например, совсем вымирающие языки, там 10 тысяч человек всего. И там как раз, например, в Тибете можно изучить там, в национальных окраинах, например, язык думба. Думба – это очень маленькая этность, там их 11 тысяч всего осталось.
0: Или язык, преподают?
1: Да, преподают. Или есть язык наси. Наси – это рисуночный язык, как пляшущие человечки, можете там в интернете посмотреть, и его преподают в школах. Угу. Вот это делается все за счет государства. Другой момент. В университете, пожалуйста, в каждом университете Тибета, их несколько, там, в том числе университет Лхасы, преподавание ведется, конечно, на китайском языке, тоже называется путунхуа, всеобщий язык, на котором говорят радио, телевидение, но при этом в Тибете всегда есть занятия на тибетском языке. Если ты поехал учиться в Тибет, а можно иностранцу учиться в Тибете, то да, тебе придется там изучать тибетский язык.
0: Я уверен совершенно, собственно, это не моя там уверенность, это подкрепляется тем, что происходит в реальности, что Пекин, официальное китайское правительство, наоборот, будут сохранять и беречь вот эту самобытность. Потому что, ну, во-первых, мы никуда не денемся при всей нацеленности на некую необходимую в государственном смысле унификацию языковую и так далее, что любой гражданин Великой Империи, извините, таким языком скажу, должен понимать газету, на чем она написана, так, грубо говоря, да, и, так сказать, получать госуслуги на государственном языке. Так вот, я уверен, что они будут сохранять эту самобытность, потому что именно в разнообразии, в многоцветности Китая всегда состояла уникальность этой самой империи. А сейчас, поскольку у нас уже приближаются новости, я не могу не воспользоваться этим шансом и все-таки вам продемонстрировать прекрасную совершенно исполнителей, которых я нашел. Это группа, у которой есть много названий. В тибетском варианте это и Намчаг, и Ваджра Бэнд ее называют. В китайском Тянчу, если не ошибаюсь.
1: Тянчу.
0: Тянчу. Небесный пестель, да?
1: Вот это вот, да, небесная молния, да.
0: Первая и самая известная рок-группа в Тибете, основанная в Лхасе в 1999 году. 6 участников у нее было. Они участвовали в разных конкурсах китайских, музыкальных и рок-поп-музыки и так далее. Получали даже какие-то награды. Никто их не прессовал за то, что они поют на тибетском языке, они поют и на тибетском, и на китайском языке, и что интересно, они вплетают вот в довольно такую, ну, современную в западном смысле рок-музыку, какие-то национальные свои напевы, песни, которые мы сейчас с вами, фрагмент, извините, послушаем, на слух она звучит как лабу-дабу, но, насколько я прочитал, все-таки лхабу-дарпо.
1: Хабу-дарбу, ну это да, тибетский язык, да.
0: Да.

0: Как если помните, Алексей Александрович, раньше, когда на советском телевидении крутили там Сан-Ремо, там вот это вот все, обычно в голос песни вклинивался голос диктора, говорил, в этой песне, как сказать, прогрессивного Виа поется о любви к родине. Так вот, здесь пелось о том, что есть некий человек Лхабу. Дарпо или Лхабу Дабу, как что-то такое. Причем это имя из какой-то там древней тибетской сказки. Там принц был такой, причем, говорят, очень приличный человек. А здесь говорится о том, что это пьяница, бабник, гуляка, азартный человек, который продул все вплоть до нижнего белья в маджонг. И как мы не любим его, потому что вот он безобразник на самом деле и забыл, так сказать, свои корни.
1: Вот тебе и любовь к истории.
0: Корни, да, забыл свои корни. Причем дальше была интереснейшая история. Когда я начал читать про эту группу, она вполне себе респектабельная, она принята в Китае, все нормально, нет никаких проблем, не занимается никакой политической деятельностью, абсолютно ничего, но тем не менее, очень популярная. Но, тем не менее, в иммигрантских тибетских ресурсах, в Штатах и так далее, пишется о том, что таким образом эта группа осуждает окитаивание бедных тибетцев, которые подпадают под пагубное влияние, страдают, видимо, спиваются и, соответственно, продувают все в маджонг. Хотя, на самом деле, как мне кажется, основной смысл этого текста, вы можете его найти в интернете, основной смысл – это именно отрыв от корней. Китай здесь вообще ни при чем. То есть человек, который оторвался от традиции, человек, который перестал, так сказать, нужным образом Богу молиться, работать, почитать родителей и, так сказать, семейную жизнь, вот впал, так сказать, в современные грехи. Вот примерно так.
1: Ну, во-первых, в Тибете, когда ты находишься, если ты не стремишься просто посмотреть только на то, что тебе показывает экскурсовод, там полным-полно абсолютно современной китайской культуры, даже не современной, и международной культуры. Всякие Старбаксы разные, Макдональдсы и так далее. Там же находится самый высокогорный KFC, поскольку он выше всех находится. То есть, на самом деле, людям, тибетцам, понравилось жить совсем другим типом жизни. Более веселым, более раскованным. Песни звучат вот типа тех, которые мы сегодня слышали. Еще интересно, что многие предания превращаются в комиксы. Вообще, это странная история, я поясню. Это же священная вещь. В комикс нельзя превращать. Они превращают, потому что так весело. А про бедных тибетцев, я потом еще будем говорить, как-то нас привозят в большой дом специально для того, чтобы показать, как тибетцы живут. Я понимаю, что это все показуха. Я посмотрел, покивал головой, пошел напротив, деревня. Просто через несколько улиц пришел и зашел в несколько домов. Слушайте, эти бедные тибетцы живут так, что у нас в Подмосковье не у всех такие дома.
0: Ну, какая-то очень, видимо, Рублевка была местная.
1: Это, конечно, непростая деревня, да. Но когда там я вижу у человека штук 10 яков и 15 коров, и, очевидно, он крепкий кулак.
0: Кулак,
1: да. И он перепугался, что я туда пришел, потому что...
0: А как вы прямо вот вошли просто, здравствуйте, я вот из России?
1: Да, открыта дверь во двор, я говорю, здравствуйте, я зайду.
0: А так принято, да? Как можно?
1: Так нельзя, но если ты правильно делаешь, не наступаешь там на порог, и я понятно, на тибетском говорит, но на китайском он немножко понимает, говорю, можно я зайду, посмотрю? Он перепугался, дал мне зайти, и пока там меня не нашли мои сопровождающие, которые, конечно, перепугались, когда я отошел. Я спокойно ходил, и оказалось, что, в общем, дом-то богатый и богатый.
0: Алексей Александрович Маслов, руководитель Института стран Азии и Африки, сегодня со мной подчиняет примус и делится своими воспоминаниями недавней поездки в Тибет, о котором мы сегодня здесь и подчиняем примус, вернемся снова в студию.
2: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.

От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио.

0: Починяем примус с Евгением Примаковым.
1: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня у нас в эфире Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки, блистательный ученый, востоковед, китаист, рассказывает о своих впечатлениях от Тибета, откуда он только что вернулся. Собственно, про Тибет и Китай мы сегодня и разговариваем в нашей программе о настоящем мире вокруг. Говорили уже сегодня, Алексей Александрович, вот о том, что один из поводов к нашей беседе и к тому, что сейчас происходит в Тибете, это закон о содействии этническому единству и прогрессу, который был принят Всекитайским собранием народных представителей в марте этого года, вступил в силу вот как раз 1 июля, полтора месяца, да, ну, чуть меньше прошло. Официальная его цель, это цитата, укрепить чувство общности среди всех 56 этнических групп китайской нации. Это да. Благородная задача.
2: Просто надо еще поднимать подоплеку, которая не видна в этом законе и непонятна нам. Дело в том, что вообще слово «нация», я напомню, это слово не китайское. Нации в Китае не было никогда, но, понимаете, как не были в Европе. И поэтому, когда пришли иностранцы в 19 веке, они китайцам объяснили, что, вы знаете, у вас есть разные нации. Не варвары, нельзя так называть других людей, а нации. И манчжуры, то есть последняя китайская династия, она рассматривала 5 наций – манчжуры, монголы, китайцы и так далее. Когда приходит к власти коммунисты в 49-м году, ну, поскольку все развивалось по советской модели, надо было понять, сколько вообще в Китае наций. Интересно, до 49-го года вот этих 56 наций, которые сейчас в Китае говорят национальное меньшинство, в Китае не было. И поэтому сначала ученые насчитали более 200 наций. Китая, что на самом деле может быть похоже на правду, но тогда получалось...
1: Ну, скажем, этносы тогда уже, наверное, да?
2: Не этносы, нации, да. Но поскольку по-китайски это одинаково звучит, как дзу, да. И тогда решили все-таки это слишком много, выделить только те, которые, ну, явно вот отличаются. Вот тибетцы явно отличаются, монголы, джуаны и так далее. Язык, письменность другая. И вот поэтому установилась цифра 56, среди них ханьцы, самый большой этнос, который насчитывает 94% населения, и в эти малые народы входят даже русские. Русские не те, которые сегодня переехали в Китай, а те, которые перебрались еще в 17 веке, албазинцы и многие другие жители Нерчинска. И как-то года 4 или 5 назад, сидя с одним китайским крупным аналитиком при Госсовете, он мне сказал, ты знаешь, наверное, мы сделали ошибку, что вообще начали говорить об этносах, о нациях. Китайский народ должен быть един. Ну и что они выглядят по-другому. Все это дело раскалывает и создает противоречия. Иероглифическая письменность для всех единая. Китайский язык тоже будет для всех единым. Поэтому постепенно будем сливаться воедино. Я говорю, слушай, но ведь у нас был такой эксперимент. Единая новая общность, советский народ была такая. Он сказал, что ничего мы переживем. И вот сейчас для Китая очень важно этот закон, а на чем говорит? Не о том, что не будет никаких вот этих малых народностей. Конечно, не будут Китай, не будет их, так сказать, сливать воедино. Важно, чтобы они все ощущали свою общность. Потому что самая большая проблема, с которой Китай боролся на протяжении тысячелетий, это проблема раскалывания Китая на регионы. Китай же время от времени распадается на несколько государств. Были там, ну, в древности там десятки государств, потом Китай раскалывался на север и юг, на северный Китай, южный Китай, и там в 12-14 веках. Время от времени никто не хотел отделиться. Кстати говоря, еще в 20-30-х годах Коминтерн, 20-30-х годов 20 века, говорил, что было предложение, давайте сделаем капиталистический южный Китай, ну, где сегодня Гуандун, Гонконг, и будет коммунистический северный Китай. И Китай вот это психологически запомнил, что нужно сплачиваться. И идея сплочения – это вообще главная идея в Китае. Мы даже так не переживаем.
1: А вот сплочение, оно предполагает некую, извините за научный термин, гомогенизацию, чтобы это все было абсолютно едино, как манная каша.
2: Нет, вообще Китай абсолютно не волнует, что все должны есть одну пищу и говорить в прямом смысле на одном диалекте. Посмотрите, вот гомогенизация есть в России, потому что вы не отличите котлету, сделанную в Москве, от котлеты, сделанной в Владивостоке.
1: Ну, от кебаба отличу.
2: Ну, от кебаба-то да. Но кебаб-кебаб. А попробуйте утка по-пекински, утка по-шанхайски. Вы придете в шанхайский ресторан и скажете, дайте мне утка по-пекински. Он вам скажет, вот езжай, милый друг, в Пекин.
1: Шел вон отсюда.
2: У нас есть утка по-шанхайски, она делается по-другому. Все знают самый острый, острый там сычуаньская кухня какая-нибудь. Все знают там острый юйнанская кухня, какая-нибудь морская кухня в Гуанчжоу. То есть в Китае настолько много региональных различий, что их уничтожать невозможно и не нужно. Даже поклонения разные. В Китае же нет единых богов, это тоже интересно.
1: Да, да? Да.
2: Там, например, на севере Китая божества ставят на алтарь, ну, вот как обычно это все воспринимают, а на юге Китая ставят, наоборот, у ног, потому что Будда должен снизу все охранять. Вот. И вот таких различий масса.
1: Я, Алексей Александрович, подкрадываюсь постепенно к следующей музыкальной композиции. Это та же самая абсолютно группа, о которой мы до этого говорили. Вот эта вот Ваджра, она же, как же, господи, там что-то с духом название-то было, она же Намчак, она же Тяньчжу.
2: Тяньчжу, да.
1: Да, и так далее, и так далее. Та самая. Еще есть, я некоторые выписки сделал, что основатель группы, которого зовут Тензин Дава, изначально вдохновлялся как отцом китайского рока Цуйцзянем, кто такой, не знаю.
2: Да, это известный человек. Это,
1: ну, вы знаете, так, да. И Нирваной американской. Однако категорически не хотели они с самого начала заниматься подражательством. У них есть и бас-гитары, и ударные, есть там некие включения нетрадиционной тибетской оперы, горловое пение, буддийские речевки, и хип-хоп туда куда-то они тоже поженили, и прочее, прочее. Несколько альбомов они выпустили, пик их признания был в 2005-2009 годах. Участвовали они на китайском рок-фестивале MIDI Music Festival в Пекине. Интересно, почему они по-английски назвали
2: рок-фестиваль? А это они любят часто.
1: Любят, да. Ну и политически довольно нейтрально, никакой политики в тексте, ничего, и все нормально. Учитывая особенности, конечно, творчества, я так предполагаю, что проверку в надлежащем комитете партии тексты, конечно,
2: обязательно.
1: Тоже обязательно проходит. Итак, следующая у нас композиция, та же самая команда.

0: далее, и вот далее такой довольно бодрый рок-н-ролльчик. Я думаю, что мы не будем вас переутомлять. Хотя, мне кажется, звучат они довольно неплохо, бодренько и свежо. На наш, так
1: сказать. Это такой абсолютный фьюжн, потому что мы слышим, во-первых, китайский, нет, тибетский, а китайский,
0: это китайский
1: инструмент.
0: Это китайский, да.
1: Но распев тибетский. Да, это красиво, да, да. Это этника такая.
0: Это вот как раз иллюстрация того, как, как выражаются те же самые борцы за все хорошее. Это угнетают, так сказать, национальные и культурные проявления.
1: А, ну это как...
0: Проклятый режим угнетает.
1: Да, но это как этом. Пол Робинсон и Армстронг в США, ну, боролись с режимом.
0: Примерно, да? Примерно так, да. Примерно так. Ну, то есть, никого не угнетают. Я тут, кстати, тоже, когда читал про события сейчас, новости из Тибета, меня тоже поразило то, сколько сейчас пекинское правительство вкладывает безумные совершенно деньги в развитие Тибета. Причем цифры, я сейчас порядок, я сейчас точно не скажу, порядок бюджета, грубо говоря, продукта валового внутреннего Тибета, порядка там 300 миллиардов юаней в год. И вот примерно столько же туда инвестируется ежегодно на строительство дорог, электростанций и прочего,
1: это
0: прочего.
1: Только прямые инвестиции.
0: Прямые, примеры, конечно.
1: А еще косвенные инвестиции, я поясню, как вот, например, тибетские школьники, они учатся у себя в Тибете, их на 2 года посылают обучаться в Шанхай или в Шэньчжэнь, то есть в другие школы в центральном Китае, чтобы они обрели новый опыт, потом обратно возвращаются.
0: Чтобы лишить их национальной идентичности.
1: Ну, естественно, ну, конечно,
0: ради этого,
1: ну,
0: все,
1: да,
0: делается.
1: Это все делается. Или, например, туда регулярно в Тибет приезжают...
0: Это ирония была сейчас, если что.
1: Хорошо объяснили. Приезжают лучшие инженерные кадры, лучшие преподавательские кадры преподавать в университетах, для того, чтобы, причем на 5 лет, на 6 лет, и получают, кстати, в Тибете зарплата выше, чем в среднем по Китаю, выше даже, чем в Гуанчжоу, то есть такой процветающий город. Я когда узнал, я не поверил своим глазам, мне китайский чиновник, Кайнер, то есть китаец, который туда приехал, я говорю, а ты что здесь, как говорится, зарабатываешь себе добрую карму, чтобы потом пойти на бывшую, он говорит, ты чего, я здесь зарабатываю столько, официально абсолютно, то в центральном Китае столько не заработал. То есть это напитывают деньгами очень круто.
0: Сейчас вот вы, Алексей Александрович, вспомнили про школы. Огромный проект образовательный по строительству новых школ, где есть условия для проживания, поскольку там и дети с дальних пастбищ горных, там вот они собираются, у них пансионат. Да. Они приезжают туда на, так сказать, на стол, у них есть... спальни, там все нормально, обеспечиваются всем, от зубной щетки до, соответственно, там, извините, туалетной бумаги, всем, тапочками там и так далее. Современнейшие школы.
1: Это правда.
0: И да, конечно, их там учат, так сказать, мандарину, китайскому языку. Но у них точно так же есть уроки тибетского языка, как в любой, как мне кажется, там, национальной школе, и у нас это точно так же происходит где-нибудь в Бурятии, в Якутии, не знаю, где, Осетии там, и так далее, и так далее.
1: Я с большой грустью скажу, поскольку бывает там в школах, занимаюсь все-таки образованием, я понимаю, что российские школы, даже очень хорошие, очень сильно отстают по всему от китайских школ, вот как раз в Тибете. Там не только их всем обеспечивают, там суперкомпьютеры, отличные лаборатории в школах сделаны в Тибете, на высоте там почти 3600 метров. И действительно многие ругаются, говорят, слушайте, на них подкупают, они просто хотят их купить. Но дети, которые не жили никогда в таких условиях, то пускай они хорошо живут.
0: А сейчас у нас маленькое, это видео такая будет, вставочка, тоже кусочек. Это репортаж, насколько я помню, из China Daily, как-то так газета называется. Я ее там аккуратно подвырезал из этого репортажа кусочек. Это студия уличного танца, ну, хип-хоп. Да? Студия уличного танца в Лхасе, которая называется по-английски, естественно, We Did Dance. Мы станцевали, я бы так сказал, мы сплясали. Некий товарищ Ди Чунг ее создал. И вот они в этом сюжете рассказывается про этих замечательных деток, которые отлично отплясывают, собственно, на фоне. Давайте запускать, я переведу, что он там говорит.
2: Что
0: Когда я открыл студию уличного танца, я хотел показать дух и стиль молодых тибетцев в мировой сцене. Мы довольно далеко от остальных частей страны, так что мы привозим некоторых детей в другие города, чтобы они попробовали себя на больших сценах. А еще мы надеемся провести классные состязания и возможности в Сидзан. Я очень счастлив приехать в Пекин и поделиться умениями с другими ребятами. Я надеюсь, что больше людей узнают о новых креативных вещах из нашего Сидзана, говорит парнишка-танцор вот этот вот. Ну, слушайте, это изумительно.
1: Вообще-то, это изумительно. Это очень круто. Более того, просто, может, кто-то обратил внимание, пишут они тибетскими письменами. Никто им не запрещает это делать.
0: Да. Там, знаете, в этом сюжете, там, где показаны были, я просто не стал это вырезать, какие-то материалы учебные, их, собственно, по вот этим танцам, когда их обучаются, там написано было отдельно, что вся терминология переведена на тибетский язык, чтобы дети понимали, о чем вообще речь
1: идет. Потому что в семьях у них говорят на тибетском языке, в этих школах на тибетском языке, так прямо когда стоишь на... Дворец Патала, это главный, центральный, да.
0: Это как у нас Кремль,
1: да, примерно. И смотришь вниз, а он на высоте 4000 метров, и над уровнем моря, ты смотришь вниз, видны парки, и снизу несет все время музыка. Ты никак не можешь понять, откуда, кругом музыка. В парках люди танцуют, причем танцуют тибетцы, танцуют китайцы. Это такие секции, школы, где они отдыхают, активное долголетие. И в этом смысле государство обеспечивает это. Вот интересно, что так уж получается, я бываю в Тибете относительно регулярно, но не часто. Ну, раз там в три года где-то, в четыре. То есть я вижу рывками динамику развития. Вот сейчас, приезжая в Лхасу, если не понять, что это вот высота чудовищная, ты не можешь отличить. Может быть, ты находишься на улице Шанхая, Пекина, Чэнду, соседней провинции Сычуань. Те же самые магазины, надписи просто дублируются на китайском, на тибетском языке. Роскошнейшие гостиницы. Кстати говоря, не самые дешевые.
0: Ну, туристов наверняка очень много.
1: Туристов очень много. Угу. Причем туристы, ну, понятно, они едут за экзотикой и святостью. Угу. И многие разочарованы, они надеялись вот так жить в хорошей гостинице, но желательно, чтобы выходить, кругом был такой грязный, традиционный Тибет.
0: И все молятся, да.
1: Все молятся, все ходят вот с этими с крутилками, с барабанами. Да, кто-то ходит, если подойти к монастырям, это есть, но сказать, что на улицах, вот как там лет 30 назад, все ползают. Там.
0: А вы вот раньше же бывали, вы видели это, ну, не первый раз наверняка в Тибете.
1: Я первый раз был в 96-м году.
0: Вот, да. А вы, вот сравнивая с тем, как было, а у вас нету ностальгии, знаете, вот по этой первобытной, первозданной чистоте, не испоганенной городской культурой там, и так далее.
1: Есть, потому что, как всякий турист, там, да, я, кстати говоря, там не совсем турист, я жил в тибетских монастырях, обучался, но все равно я турист, это не то место, где я живу всю жизнь. Это очень хорошо рассуждать человека, который приезжает и говорит, вы знаете, я хочу первозданность, вот такую natural, святость in natural, но ведь люди живут там. И надо понимать, что жить в условиях нехватки витаминов, я в 96-м году, когда первый раз был, я не мог купить ни яблок, ни помидоров, ну ничего нету. И организм начинает испытывать, а там все-таки высокогорное.
0: А сейчас горняшку, не было горняшки у вас?
1: Нет, пьешь такую, так называемую, радиолу розовую, это все китайцы пьют, вытяжка из специального растения, и, в общем, довольно быстро в себя приходишь. Mm-hmm. Ну, конечно, голова кружится, это все-таки не самое большое удовольствие, но... Ты можешь купить там все что угодно, любые фрукты, витамины, там, или хочешь чипсы и так далее. Сегодня это не просто другой Тибет, это Тибет, где удобно жить. И туда тут же потянулись китайцы из центрального Китая.
0: Я про новые вот технологии и прочее тоже вычитал, что открылся прямо вот буквально где-то у подножья Эвереста. Об этом сообщило агентство Синьхуа китайское. Открылось 3 июля 2026 года университетом Синьцзяна большой исследовательский центр по разработке тяжелых дронов. По-английски в новости это говорилось как Plateau Drone R&D Application Center. Причем говорилось о том, что именно вот в этих высокогорных районах дроны, ну, практически безальтернативны. Вертолет потерять это трагедия, потому что если теряешь вертолет, то чаще всего еще и с пилотами. Дрон не так страшно. Угу. Дрон можно как можно больше винтов на нее навести, в разряженном воздухе он будет тянуть. Заодно испытается, как он летает в разряженном воздухе, причем сильными ветрами там, и так далее, и так далее, и так далее. Тут же шла новость о том, что уже в высокой степени готовности идет строительство какой-то невероятной дамбы для местной гидроэлектростанции. И тут же шли новости о том, что новые железнодорожные пути –

0: там отлично сделаны пути, это факт. Я проехался, так уж получилось, из города Чэнду, это соседняя провинция Сычуань, до Лхасы на скоростном поезде. Он мчит со скоростью там 300, больше 300 км в час. Или вдруг тебе нехорошо стало, все-таки ты поднимаешься вверх. В стенке вагона встроены специальные дыхательные аппараты, где ты можешь, да, подышать, если тебе вдруг стало плохо.
1: Кислород.
0: Кислородом, да-да-да. Вот, хотя рекомендуют этим особо не пользоваться, ну, потому чтобы организм адаптировался, но если тебе стало плохо, то добро пожаловать. Все это очень удобно. Вокзалы оборудованы так, что нашим многим вокзалам не снилось. Качественно, современно. Кстати, интернет в вагонах работает повсеместно на высоте. То есть ты не с телефона выходишь, а из местного интернета. И совсем другие люди.
1: А что больше всего поразило? Давайте, хорошее и плохое.
0: Хорошее то, что психология изменилась у людей. Это правда. Она стала значительно менее агрессивной. Я помню лет...
1: А была агрессивная?
0: Конечно. Была
1: еще... Чужакам именно, наверное, да?
0: Китайцам. Чужакам, понятно, я приехал, привез деньги, что-то купил, как всякий турист. Я уеду, я не наношу особого вреда. А вот китайцам, тибетцам относились мрачно, как минимум. Сейчас я не вижу нигде никакой агрессии, это правда. Даже специально расспрашивая, задавая какие-то хитрые, как мне казалось, вопросы, я не вижу никакой агрессии. Более того, китайцы, которые там работают, ну, водитель, там, уборщик, то есть не руководство, они говорят, да нет, все нормально, абсолютно, вот ровно все. Это первое, что изменилось, вот в этом смысле психология. Второе, людям, местным жителям заметно понравилось жить в комфорте. Комфорт для каждого, конечно, свой разный, но чистые рестораны, кругом хорошие гостевые дома, ведь тибетцы тоже путешествуют, я не говорю про пятизвёздочные гостиницы, но гостевые дома. Очень хорошо сделаны дороги, а я напомню, что на большой высоте дорогу хорошо сделать не так просто, потому что там то снега, то жара. В общем, людям понравилось, что не просто о них заботятся, им действительно стало удобно жить. Это вот плюсы. Минусы заключаются в том, что Тибет никак не может, точнее, правительство, руководство страны, даже не Тибета, оно никак не может для себя понять, продавать ли всю эту экзотику для иностранцев, то есть открыть, пускай хлынет поток, зарабатываю много денег, или все-таки попридержать. Потому что есть уже грустные такие примеры, ну, например, известный пример с Шаолинем, который, Шаолиньским монастырем, который превратился в абсолютный Диснейленд, да, абсолютный. И прошу прощения, я там просто там прожил долгое время, и я сейчас могу всем сказать, ребят, там нечего ловить, там просто неинтересно. Вот это просто аттракцион. Когда-то это был великий, конечно, монастырь с великими мастерами. И вот, с одной стороны, для властей выгодно, наоборот, размыть все это дело, ну, чтобы и размыла вся эта оппозиция, а с другой стороны, власти, как ни странно, очень трепетно относятся, в том числе и к тибетской культуре, и пытаются ее беречь. И вот это не столько негатив, сколько раздумья.
1: Сейчас очень там, поскольку мало времени осталось, ну, я такой туристический вопрос. У нас сейчас без виз с Китаем, то есть вполне можно поехать там внутри. Нужны какие-то специальные разрешения для поездки в Тибет?
0: Да, для въезда в Тибет вам надо
1: просто
0: заранее...
1: просто так нельзя взять и поехать в Тибет.
0: Надо брать разрешение на 2 недели. Обычно вы долетаете до ближайшего города в Чэнду, заранее заказываете специальное разрешение, и в 99% случаев вам дадут, но с четким описанием маршрута.
1: То есть можно съездить и посмотреть.
0: Да,
1: пока еще есть что-то неурбанизированное.
0: Только проверьте еще врача, потому что все-таки высокогорье – это особое испытание.
1: Это обязательно. Спасибо большое. Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки, сегодня подчинял примус. Мы опробуем новый формат этой программы, рассказываем все больше вам о настоящем мире. Видите, сегодня музыку послушали, на следующий раз что-нибудь придумаем еще. Приходите, еще много примусов не починено, Алексей Александрович.
0: С удовольствием.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым.

Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс.

Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

Переход госслужащих в отечественные мессенджеры к 2030 году. Контекст. Рабочие чаты на иностранных электронных площадках подпадут под запрет. Минцифры к 2030 году должно создать и внедрить сервис обмена различной информацией, который будет защищен от нежелательных проникновений извне. Минпросвещение в качестве примера привело нацмессенджер «Макс», к которому подключились все школы Российской Федерации. Помимо высокой безопасности, он дает доступ к различным возможностям и услугам, связанным с образованием. По данным ВК, за первый квартал 2026 года ежемесячная аудитория национального мессенджера превысила 103 миллиона человек, а ежедневная – 85 миллионов. Использование чиновниками только национальных электронных средств связи – общемировая тенденция. Французские власти намерены запретить служащим использовать американские платформы для видеоконференций. Их обяжут перейти на национальную французскую разработку – платформу «Визио». Борьба с американскими программами и мессенджерами идет и на уровне всего Евросоюза. Там опасаются, что спецслужбы США могут получить доступ к переговорам с помощью своих приложений. Прецеденты уже были. В Китае иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Signal, вообще заблокированы.

Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч иен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Обломки БПЛА попали в 6 жилых домов в Новороссийске. Новый президент Колумбии поблагодарил Путина за слова поддержки после землетрясения. Минпросвещение распределили нагрузку на школьников в течение учебного дня. Подробности далее. Обломки БПЛА попали в Новороссийске в 6 жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. Есть пострадавшие, об этом сообщает региональный оперштаб. Также отмечается, что в поселке Волна Темрюкского района фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома. Пострадал один человек, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Продукты питания из России и Белоруссии, такие как конфеты, карамель, шоколад и печенье, хотят запретить к ввозу в Латвию. Об этом сообщает местное новостное агентство со ссылкой на Министерство земледелия. Отмечается, что ведомство предложило поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые предусматривают расширение действующего в стране запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. В список, помимо сельскохозяйственной продукции, кормов, которые уже запрещены к ввозу, хотят включить такие продукты питания, как конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, а также соусы, готовые супы и безалкогольные напитки и пиво. Через третьи страны ввозить эти товары в Латвию также будет запрещено. При этом их транзит и поставки в другие государства, члены Европейского Союза, будут возможны. В министерстве отмечают, что расширение запрета на импорт продолжает курс Латвии на сокращение экономических связей с Россией и Белоруссии и укрепление нацбезопасности. Окончательное решение по поводу принятия поправок утвердит Сейм. Президент Колумбии Абеларда де ла Эсприэля поблагодарил российского лидера Владимира Путина за слова поддержки в связи с последствиями мощного землетрясения, которое произошло в латиноамериканской стране 10 августа. Глава Колумбии отметил, что страна объединилась для ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи пострадавшим. Путин ранее направил де ла Эсприэля соболезнования в связи с многочисленными жертвами и серьезными разрушениями, вызванными землетрясением в западных регионах Колумбии. По последним данным, там погибли 188 человек и 1677 получили ранения. Баллистическая ракета, запущенная КНДР этим утром из района Вансана в сторону Японского моря, пролетела более 700 километров. Точные характеристики ракеты анализируются. Об этом сообщило Объединенное командование начальников штабов Республики Корея. Это уже 11-й пуск баллистических ракет КНДР в этом году. Предыдущий состоялся 6 августа. Минпросвещение России рекомендовало школам распределять нагрузку на детей с учетом пика их умственной работоспособности с 10 до 12 часов и проводить контрольные работы на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Кроме того, согласно рекомендациям, в расписании уроков для учеников начальной школы наиболее сложные предметы должны проводиться на вторых-третьих уроках, а для обучающихся основного, общего и среднего общего образования на вторых-четвертых уроках. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».